0: испанцы, испанцы, грациас, грациас, блядь, муча, грациас, блядь. А у них этот ебаный португальский, как у нас белорусский, блядь. Вот по-нашему, да? Царевна лягушка, блядь, а по-ихнему царевна зябка. По-белорусски, блядь. И точно так же, блядь, у этих. Ни одного, блядь, слова такого четкого. Все ау, эу, ай, аси. И пысю. Все сисю, сисюля. Короче, понимаешь, у них, у испанцев тоже есть сепелявые свои, блядь, и заики, нахуй. И эти, ну как их вот, которые... Ну, церебральный паралич, хуй, прости, господи, блядь. Так их, сука, отселили, нахуй, образовалась Португалии, блядь. Там все так говорят. Я же выходил, и там еще по-испански говорил, нахуй. Пасьонен перданабле, бля, Коля. Это по-испански, блядь. А веришь, нет, как по-португальски это будет? Пайсеу импердуабу, блядь. Ну, явно белорусский акцент. Ну, явно, привет, Лукашенко. Он тут, кстати, проехал у нас. По подземке, блядь. Так до сих пор не открывают нихуя. Боятся, не сбросил ли чего. Вот сейчас ехал, думал, о, уже открыли нахуй. Нет, нихуя. Кому-то показали, а кому-то хуй. Кому ездить надо, блядь, там как раз. Третье кольцо. Задерживайся пока. Не дай бог, воды какие-нибудь пошли, блядь. Вот этого я больше всего боюсь, блядь. Воды это, о-о-о. Когда воды у женщины идут, это значит, она рожать собирается, понимаешь? А когда так, воды, это хуёво. Это очень хуёво, Коля. Вот как бы там воды не пошли, я боюсь. А то мы так родим. Не поедем по третьему кольцу нихуя.
1: Это русские народные сказки, бля! Возьми любую простую, бля! О, сука, я тебе сейчас колобок, бля! Брат, нахер бы! О, колобок, бля, сука! Вот сидит девочка, бабушка, блядь, нихуя! Жрать нехуя, блядь! Сидят, пизду, блядь, она сушит, блядь, на солнышке, блядь! Дед хуй сосет периодически, она у него сейчас там жрать нехуй, хуя! Они хуй сосут деда, блядь! Благо он же не стоит, нихуя висит там где-то, блядь, под коленом, нахуй, блядь. Ну тот, блядь, деда, и же все время хуй сосать. Там-то что-то есть, блядь, питание какая-то, блядь. Пизду, говорит, бабушка, блядь, и спи.

0: Блять, меня вот сегодня тут, блять, я вот сберляю, бля.
1: Ёб твою мать, блять, они ж меня сберлять собирались, блять. О, надо, блять, делать ноги. Кто-то пернул, блять, тиси, блять. Ну-ка, дохлый, потиси. Дохлый, встал.

0: как тот нахуй предмет его обожания, бля, лишненько, бля. Ты пизда куда бежишь, бля? Я, блядь, по своим блядским делам, бля, мы. Ну нахуй, бля, я самый крутой, бля. Но ты сука на ментяру быстро, блядь, под кустом нахуй.
1: Ой, какой я сладкий, блядь, этот. Вот, сука, блядь. Ну дай-ка тебе, я, сука, сейчас вот, полежу немножечко, блядь, понюхаю, блядь.
0: На-на-на, блядь, сыр, шакой гордостью, блядь, лежит, блядь, колобок, шака, я, мол, блядь, самый крутой, блядь, самый отмороженный. Она хуяк, блядь, у неё, эх, ушила нахуй, блядь, и проглотила нахуй тут же, блядь.

心动，夜袭善白命不练。那西头日不平的护心动，夜袭善白命不练。Вот у Юрика хороший мальчик. Из детского дома. Тихий, спокойный. Поет хорошо, основательно. Ласково, главное, поет. Но непонятно предмет его вожделений. Что ж там седой ночью случилось-то? Что ему мешало-то? Вот непонятное дело. Ну, мы подумали, чтоб стало ясней, предположили, что этот мальчик любит старушку. Ну, это называется в природе геронтофилия. Не, геронтофилия. Вот как это называется. Хоть старушку, хоть гомосека, хоть гея, хоть любого человека. Подложи, все будет нормально.

0: теперь ни к чему.
1: Вот, Колян, кореш-то мой драгоценный. Но я тут уже во втором сезону ночи в кино, блядь, я смотрел, лежал на диване, и меня морило, блядь, ну я смотрел, честно тебе сказать.
2: Если происходит где-то в Индонезии.
3: Остров, блядь.
2: А остров секретный, блядь, ты пойми, сука. Ну, короче, они тронулись, блядь. О, блядь, смотри, на горизонте что-то плывет, блядь. Вот лодочка, блядь, какая-то. Русеночка, блядь, назеночка, а там и пизденочка, ёптым. Там баба, блядь, лежит, ёб твою. Высокая, блядь.
3: Пизда здоровая, говорит, самка, блядь. Вот это Кинг-Конга подруга. Она вроде как раскинулась, как русалочка, блядь. Лежит, ей делать-то нехуй, блядь. Нати-ка меня, ебать-ка широка. Ебите меня, пожалуйста, только, блядь, им пока, когда я оживу, блядь. Ни одна я в поле кувыркалась, ни одной мне ветер в жопу дул. Кошка из этой серии, понимаешь, блядь. Короче, блядь.
1: Пыть, мама, пыты.
3: Вот она жизнь-то, блядь. А тут, нахуй, как пизданули, блядь.
2: И там что-то бурлит, пердит, блядь. Ёб ты мать, глазки так бегают, смотрю, туман в глазу, ёбкой вертит.
3: Живая, говорю, ебать, мои старые костыли.
1: Кинг-Конг, ебать, офсера. Кинг-Конг, ебать, офсера. Кинг-Конг, ебать, офсера.

нахуя, говорит, а вам не кажется ли? А не кажется ли, как все закручено, бля? Не кажется ли, как все закручено, бля? Не кажется ли, как все закручено?

0: блядь, но это же неправда жизни, Коля. Это неправда, блядь.
1: А нихуя.
0: Блядь, но это же неправда жизни, Коля. Это неправда, блядь.
1: А нихуя.
0: Блядь, но это же неправда жизни, Коля. Это неправда, блядь.

0: деревья падают, валюша, блядь. И появляется Коля. Такое ебало! Ну, видал я в зоопарке, конечно, гориллу, блядь, видал, что...
1: О, блядь!
0: И так живут. О, блядь. Блядь, изъебало там, блядь. Ой, спать, блядь. Тут голос ему. Спать, уснул нахуй. И уже показывают на корабле.
1: О, блядь.
0: Он ее взял так, она у него прям вот на ладошке, блядь, лежит между пальчиками, блядь. Ой, блядь, думаю, сейчас, как он ей впердолит, да, блядь, ёбаный, Кинг-Конг, ебать тебя в сраку, говорит, у нас с тобой ничего не получится.
1: Ну, нихуя ты дала, пизда, Марья Ивановна.
0: А он как будто все понимает, он и английский язык учил, все, нахуй, брагут.
1: О, я, блядь, я воль, нахуй, я добрый, натюрлих, блядь, ебать тебя в сраку, блядь.
2: О, блядь.
1: О, я, блядь, я воль, нахуй,
0: натюрлих, блядь, ебать тебя в сраку,
1: натюрлих. Блять, ебать, тёх сраку.
0: Натюрлих, блять,
1: натюрлих, блять,
0: натюрлих, блять. Кинг-Конг, ебать, тёх сраку.

0: чем голос такой?
1: А это как ты Кинг-Конг, он вообще, бля, язык выучил нахуй, бля.
2: Заебали, он говорит, да хоть ты вы мне пристрелишь, когда не мучился, нихуя, блядь. Ебанулся с этого небоскреба, и пиздец, блядь. А для Годзиллы он бы был маловат, Кинг-Конг.
3: Наливай, пиздец.
4: Наливай, нахуй.

0: Ну вот, Коля, мы с тобой тут сидим, партисёк, понимаешь, потребляем, культурно отдыхаем, как мы считаем. А диджей групп не унимается. Требует наследия Сюрины для дальнейшей техно-сюиты, блядь. Ну что, я говорю, я в этом нихуя не понимаю. Я говорю, возьми диджей, неси в массы Сюрины слово. Хотя бы даже посредством рэпа или дискотеки. Танцуйте, ёптать, расхочется, блядь. Ну разве подходит? Я говорю, почему нет? Он говорит, а ты, Сюра, можешь пойти и сам посмотреть, как это все получается. Только для этого надо идти в клуб. Я говорю, а я в клубе был, ёптать, у нас в сельском клубе, блядь, столько было веселого. Говорит, это не такой клуб, пизда. Там, говорит, все чинно, блядь, там еще пройти надо. Я говорю, ну у нас, блядь, сука, за 20 копеек всех пускали нахуй. Еще так, помню, одна у нас была девчина, такая, говорю, была робкая. Она говорит, Ваня, ты в клубу был? Он говорит, ну, был. А кучу около клуба видел? Ну, видел. Так это я. Ох, кокетка, бля. А как кокетливые бабы у нас были такие? Раньше-то как, пойти, говорит, там... Нахерачиться, бухнуть, отдохнуть, блядь. А сейчас молодежь, говорит, оттопырится, блядь, отколбасится, отплющится, блядь. Между прочим, оттопырится, это неправильно, это медицинский термин. Это друзья мои, медики говорят, когда, говорит, больной Богу душу-то отдал, они, говорит, больной оттопырился. Конечно, это может быть цинизм, Коля, с некоторой стороны, но зато это профессиональное слово, чтобы сильно не горевать. Потому что если по поводу каждого больного горевать, то представьте, как придется самому оттопыриваться. Так что вот так вот, а они сейчас, значит, плющутся и колбасятся. Ну и пошли мы к этому диджею, понимаешь, поколбаситься. Зинка, я говорю, Зинка, надень что-нибудь поприличнее, блядь, чтобы легче было. Тяжелого не надевай ничего, блядь. Да куда тут нахуй ей всю жопу обследовали этим... металлоискателем, нахуй. Я говорю, Зина, как бы там спираль у тебя не звенела нихуя. Ты, говорит, давно ее не меняла, там, наверное, блядь, уже, сука, такие, блядь, килограммы наросли, бля. Не, не звенела нихуя. Я говорю, ух ты, жопа, это не железная нихуя. И меня заебало сразу. Чоп, блядь. А меня, сука, раз, блядь, тоже, сука. Ой, по рылу поводили, говорит, сука, не несу я чего-нибудь, блядь. В этих, в залобных пазухах каких-нибудь, блядь, металлов, сука, тяжелых, блядь. Ну все, говорю. Я говорю, закончили? Он говорит, закончили, можете, говорит, гулять. Располагайтесь. Я говорю, палец из жопы только вынь, пожалуйста, блядь. Чтоб я прошел это, блядь, сука. У меня там алмазы, наверное, искали, мух. Блядь, ну, сука, хули, фейс-контроль. Но жопу совсем трогать, в рот меня чихпых. Блядь. Сука, пидорасили, короче, на входе, блядь. Ну, все, ладно, бля, располагайтесь, говорит, тут народ гуляет. А там, сука, дым коромыслом, бля, говорю, да тут присесть-то, сука, блядь, в уголок куда-то забился, нахуй. Сижу, официантка подходит, блядь, я говорю, портвейну. Говорит, блядь, а у нас как портвейну нету, портвейну, блядь.
1: Как портвейну нет? В клубе, блядь.
0: Правда, у нас тоже в клубе портвейну не было, мы всегда в магазине брали, сука. Я говорю, я не знал, что у вас такой же клуб, блядь, как у нас, сука. Я говорю, взял, блядь, в магазине портвейну, сука. Говорит, не, у нас, говорит, вот тут коньяки, блядь. Говорю, какие у вас там коньяки? Ебать, колотить. Ну, цены, я тебе скажу, Колян, такие коньяки пускай пьют хуяки, блядь, ты понимаешь? Взял я пивка, кружечку с зиркой на двоих и трубочки попросил засунуть, будто по трубочке и сосем сидим. Потому что на вторую кружку хуй я не наскребу, блядь. Думаю, ну народ пошел, во, оттягивайся, и все в темных очках, сука. Темно, как в жопе у негра, ничего не видать. Они все в темных очках. Ну как же вы, сука, не падаете, блядь, а? Ну это там вспышки редкие, знаешь, пых-пых-пых-пых на марше происходят, блядь. И они, знаешь, очками прикрываются. Это все, в общем-то, правильно, бля, прикрываются, сука. Думаю, я бы тоже прикрылся, блядь. Заебали, у меня уже в глазах тик начался. Слышу, руки вверх, блядь, я, сука, блядь, заметался, блядь. Думаю, ну, сука, думаю, облава, блядь. А это так диджей работает, народ пугает, блядь. Типа, мол, оттопыривайтесь. Этот, блядь, там музыку хуярь, говорит, и слушай, говорит, слушай, говорит. Ну, чувствую я, сука, что-то мне не по себе как-то, блядь, такой чешу внутри. Хуёво возникает, думаю, потом думаю, ну, блядь, тут девочка какая-то подходит, блядь, такая малынь, какая-то сопля, блядь. Таблетки есть, блядь, я говорю, все, я да, похож на врача, блядь, этого нахуй. Уролога, блядь, или кого я, нахуй, напоминаю тебе, какие таблетки, блядь, сука. А, бля, мне говорят, объясняй, тут, блядь, таблетки эти, блядь, выпил нахуй и всю ночь дрыгаешь ногами, как сучара, блядь, понимаешь? То есть судороги тебя, блядь, бьют всю ночь, а потом ты, сука, лежишь, двое суток, блядь, глаз не можешь открыть, блядь, потому что тебя все силы выпиты этими таблетками, блядь, сука. Коля, мы, блядь, это мы по сравнению с этими детьми, дети, блядь, младенцы мы с тобой, сука, в пеленках, сёчку сосём с портвейном, нахуй. Так у нас один тоже, блядь. У них ребёночки не засыпал, они ему хуяк водочки помочат, блядь, сосочку, он и готов, нахуй. Я говорю, что ж вы делаете, бляди? Блядь, хоть портвейн бы мочили, блядь, а вы водяры, блядь. Он, говорит, так быстрее забирает, говорит, блядь, ребёночка. А сами хуярят на дискотеку, блядь. Ребёночек в экстазе, а потом, говорит, что ж ты, ребёночек, у нас так пьёт в 5 лет, блядь, ебать его колотить, блядь, всё. Все деньги спиздил и на водяру перевёл, блядь. Вот пускай потом не удивляются, сука, в каком-нибудь клубу, блядь. Ну, короче, смотрю, какая-то труба блестит, блядь, этот ёбаный столб. Выходит такая бабец, бля, ну, сука. Ну, так, вроде, в каком-то сарафанчике, блядь. И начинаю туди-ля-ди-ля-ди-туди под мою техносвиту. Где в основном ебать колотить и прочие дела. Она начинает колотить, блядь, но ебать не дает, блядь. Потому что ты стриптиз, Коля, оказывается, там ебать нельзя. Она свои сиськи распахнула, они у ней, блядь, ниже пупка как рухнули, блядь, и на мохнатку осапусь. А там мохнатка, блядь, такая, сука. Это все бы ничего видно не было, понимаешь? Естественная защита, блядь, мехом. Она защищает своим мехом, дабы у ней пизди не было видно, блядь. А те извращаются, лезут и под коленку ей заглядывают. И так думают, где же у ней там эти вот, которыми она жует-то, блядь. Всякие малые, большие половые губы, блядь, располагаются, блядь. А там хуй увидишь, защита, блядь. Вот так вот, блядь. И давай они совать в эту мохнатку всякие доллары, блядь. И туда сунули, туда. Напихали полну пизду. Даже кто-то в сраку умудрился засунуть, блядь. $10, как сейчас помню. Торчат прям 10 цифра. Из сраки, блядь. Так что ты, кореш мой драгоценный, техносюита нам. О, блядь. Ну, в общем, короче, диджей музык крутит, блядь, у меня разрыв мозгов, блядь, тут все уже, мочи никакой, я говорю, нет, нахуй, я все-таки автор спокойный, творчество у меня спокойное, конечно, если кому-то нравится, пускай себе заебенивает в каком-нибудь клубу под эту техно-сиюту, а я в ней нихуя не понимаю, Коля, кореш самый драгоценный, взял я Зинку нахуй под руку и пошли мы с ней, блядь, хорошо, что магазин не закрылся, взяли партийску и на скверике, так хорошо оттянулись под весну, и почки только так на соседнем тополе щелкали, Коля, ебальцами своими масляными. Весна наступила, Колян, ёпты мать, а ты техносюита, техносюита. Заводи ебенки, если нравится. Ну, что там говорить, Коля, блядь, ты налей вот чуть-чуть еще. Давай уже, нет, еще кофейку у нас с тобой, чуть-чуть, давай. О, для бодрости просто. А потом перейдем к портвейну. Именно к портвейну. Именно, кстати, о кокаине. Вот и кореш твой, вернее, твой тезка мой кореш, Коля-то, блядь, припиздюхал в эту Крыловскую, блядь, и говорит, чем обязан, блядь, я еду отдыхать к морю, блядь, Краснодарский край. А они на него смотрят, так, не мигая нихуя. Он говорит, я по глазам сразу понял, блядь, на кокаине, блядь. Или явно обсаженные, блядь. Ну, когда человек не моргает, понимаешь, он смотрит, как ящерица, блядь. И только ебалом так метет что-то ему, говорит. Я смотрю, ну явно, блядь, на кокаине. Не моргает вот за все время разговора, говорит. Так, у вас документы, говорит, фальшивые, блядь. Он говорит, как фальшивые, блядь? У меня и полковник, он знакомый, едет в машине. Полковник, кстати, дальше пиздует, блядь. А вот это, говорит, вы, товарищ, блядь, права у вас фальшивые, документы на машину фальшивые, пройдемте в подвал. У них уже для этого подвал оборудован, нахуй. А вы кто хоть есть, блядь, ни погонов, ни хуя, ни номерных блях никаких, только какой-то камуфляж. А мы, говорит, свободные, говорит, эти вот. Кто-кто? Свободные, в смысле, на дороге. Такие есть. Они с кистенем, блядь, еще у нас промышляли, блядь, по лесам, блядь, и весим на Руси, блядь. Ну, получается, что так. Мы народные силы, говорит, России, блядь. О, бля, какие тут силы, нахуй. В подвальщик, блядь. Ну вот, говорит, с вас 5000 рублей. Для все удовольствие, говорит. А с какого хуя? А у вас это все фальшивое. Но кореш-то мой драгоценный. У Коли, у моего, у этого, понимаешь, у него, блядь, какой-то брызговик отлетел, какая-то хуйня. Он взял, надел свои спортивные штаны. А малый он, я тебе скажу, здоровый. Ногу сгибает, портки лопаются, нахуй, 130 килограмм. И росту под 2 метра, блядь. Он когда вылез, смотрит, ему кто-то, блядь, руку-то сует в карман. Хотели ему, блядь, подсунуть, сука. Говорит, ну явно наркоту суют, блядь. Опа! А у него карманы зашиты оказались, блядь. Атана, блядь, я говорю, как тебе повезло, блядь. А сука, слюнули бы, хуй отбрежешься, нахуй. Карманы зашиты, блядь. Так что, кто поедет в Краснодарский край? Так, во-первых, в сторону Крыловской не ездить, блядь. В сторону Павловской не ездить, блядь. А если ездить, то карманы зашивать. И не останавливайся, нахуй. Пиздуйте, кто куда гораст, блядь. Так что вот такая история, блядь.

0: Слышь, Мокси, ту, вот нет, ты, блядь, послушай меня. Нас тут это, ну, типа, ну, на другую сторону перевернули, блядь.
1: В смысле, раком поставили?
0: Нет, когда раком, тогда другие ощущения.
1: А ты откуда знаешь?
0: А ты рассказывай, черпай.

я уже много лет, солнца не вижу свет. В черном гробу проходит жизнь моя. Вот уже много лет ты в мой приходишь склеп. Хочешь любви и ласки ты, ну а я хочу твоей крови, то холодной, то горячей.

крови. Як хохол хотел бы сала, я хочу твоей крови. Каждый день, и все мне мало.

кто-то принес чеснок. Много еще тревог в мрачной моей судьбе, но лишь услышу я звон твоих бледных ног, я забываю все и говорю тебе.

0: доходит, и это вот как ее преувеличение, да? Вот захотелось ему чего-нибудь влажного попить, блядь, говорит. Он говорит, Гриндюа, приходит, говорит, мне, говорит, хочется что-нибудь попить. Говорит, нет ли у вас тут какого-нибудь салату, блядь? Связь какая? Обратите внимание, попить и салату, блядь. То есть все, блядь, вот это... Все это раблезианство, блядь. Он говорит, сделаем салату. У нас, говорит, латук самый хороший. Он говорит, прям с вишневое дерево, блядь, со сливовое дерево растет, латук. Ну, знаешь, латук, лук такой, блядь, или парей, как его называют, сельдерей, блядь. Вот такой здоровый. Он говорит, вот нарвите, пойду-ка я сам нарву в огород в пизду. А там какие-то паломники пиздюхали, блядь, с палочками, с клюкой, блядь, паломники. Ну, блядь, говорит, ломились куда-то, блядь, в эту, на святую землю, блядь, преклонить колени, блядь, Господи, там, прости и прочее, прочее. Жрать один хуй нечего, блядь, лучше в дороге все это. Где здесь что-нибудь подадут, там, хлебушек, кусочек, еще что-нибудь. Они под этим лутуком задремали, блядь, эти, этих ебаных паломников, блядь. Так этот, сука, их вместе с этим лутуком собрал. Ну, ты видишь, объем какой. Они там сидят, боятся пернуть, говорю, ой, блядь, сейчас убьют, нахуй. Молчите, блядь, и затаились в этом лутуке, блядь. Так он их, сука, промыл вместе с этим лутуком, прям, блядь, в ручье. И себе салат захуярил. Папа смотрит, как сынок хуячит, а пососок там оттуда высовывается, одного мудилы. Пососок высовывается. Он говорит, по-моему, это, говорит, улитка, блядь. Это ее розик, розик. Ты, говорит, сейчас не ешь ее. Говорит, почему улитки самые все вкусные в это время? Хуяк его вместе с этим паломником. Ну как ты, представляешь, какой размах пасти? А ты говоришь, через ухо там, через мизинец родишься, блядь, при таких объемах-то, блядь. И он, говорит, блядь, начал их, значит, жевать, блядь, они там между зубами у него скачут, пердят, бздят, кричат, караул, блядь. Один, наконец, какой-то клюкой ему, блядь, в зубное дупло, как попал, блядь, тот как, а, блядь, зарет, сука. Ебало раскрыл, тебе все попрыгали оттуда нахуй. И уебывать. А что им осталось делать-то, блядь, при таком размахе, блядь? Паломниками, блядь, представляешь, плюется, блядь. Людями, ёпты. Конечно, он не хищник какой-нибудь, но, блядь, все слепу, чего не сделаешь, блядь. Обжорство, блядь, великое, сука.
1: Ой, в рот мячих-пых, вот такая песенка сложилась у нас в нашем социалистическом общежитии, бля, в рот мячих-пых. Бывают в жизни тонкие моменты, я вам сейчас один такой загнусь.

мою страну. В Кремле варьё съедает дивиденды.

нет между глаз, а между прочим, может так и делать, блядь. Конечно, есть еще интеллигенты, вроде всех пых, которым дело таких не перенесть. Но их в пизду, а Шуру в президенты!

Вставай, страна! Готовь шары и ленты! Зови гостей и накрывай на стол!

0: Но нахера такого он сделал здоровое-то, блядь? Но не какой-нибудь, блядь, маленький, а, сука, такой гигант, заебе. Это, бля, мало не покатится, в рот мячих пых, блядь. Они, сука, туда столько металлу, блядь, всю Африку изрыли, бля, блядь, все золото все оттуда вынули, нахуй, чтобы это, блядь, вот хуил это сделал. И назвал как? В рот мячих пых карать, блядь. Столько металлолома хуячил и назвал «Титаник», блядь. Ты веришь мне, у нас титан там стоял, блядь, для кипячения воды, блядь. Не назвал его даже титан, блядь, а назвал Титаник, ёпта. И этот гигантский, блядь, Титаник с таким именем, блядь. Куда же он нахуй денется, блядь? В рот мясих пых. Куда он доплывет нахуй? Да к Америке в рот мясих пых. Назвал бы хоть Титанище, бля, или там Титанище, бля. Ну, в рот мясих пых, поставь ударение там, блядь, на борту, блядь. Если ударение поставишь, там доберешься, бля, до этого борта, бля. Небоскреб, ёпты. Гигантомания, бля. Зачем такую хуйню делать, бля? Я вот тебе веришь, нет, бля, когда читаешь всякие, бля, вот я как в библиотеке сидел, бля, читал, бля, сука. Так я прочитал там, сука, вот этот, блядь, ковчег сделал, бля. Так ему, сука, сверху пришло, бля. Сверху, сука, будет потоп. Опять, блядь, он не верит, говорит, будет потоп, блядь. Ему опять поебал, будет потоп, блядь. И случился потоп, блядь, в рот мясих пых. А он уже, сука, подготовлен. Он подготовлен, блядь. Он сделал ковчег, блядь, называть ковчег. То есть здоровую, блядь, засандалил, блядь, такую, блядь. То есть, сука, брёвен достал. Готовил долго, блядь. Ему за год дали знать. За год, Господь, блядь, Господь сверху, блядь, дал за год знать, блядь. Будет потоп. И, блядь, и он нас бревен, блядь, там всех своих баб, блядь, не ебет он их нихуя, блядь, бревна таскать, блядь. Они говорят, блядь, мол, это вот. Они говорят, нихуя, нихуя. Таскай бревна, сука, иначе погибнем все в рот мясих пых, блядь. И взял туда, и как написано, блядь, у него каждой твари по паре, блядь. Это значит, чтобы они могли, значит, в рот мясих пых. Ты понимаешь? Я не буду об этом говорить, это интимная вещь, блядь. Интимная вещь. Значит, они в рот мясих пых там, значит, выкуплялись бы. Но, говорит, сука, запретил размножаться, блядь, на ковчеге. Иначе, говорит, не выдержать, блядь. Треснет нахуй. Всем презерватива нахуй надел, блядь. Только когда, говорит, потоп кончится, блядь, тогда, сука, приплывем нахуй. Вот, сука, расселяйтесь, и там все в кустах, что делаете, что хотите, блядь. Размножайтесь, плодитесь, вот они так и все. Во, какой был мудрый человек, но ему сверху пришло. А это все, что, бля? Он сделал такой гигантский корабль, бля. Больше этого ковчега на в тысячу раз, бля. Из железа, бля. Из железа и плывет, бля. И думает, нахуя мне, никто мне, блядь, нахуя, бля. Я плыву, бля, разоди все, бля. Эти все пиздюки. Вавилон нахуй строили, бля. Начали воротить, блядь. Да мы до неба доберемся, бля. Нахуя, спрашиваешь? Вот по-русски, блядь, я тебе, или с татарским акцентом скажу, нахуя? И добрались, блядь, только до верху, а там сидит и тот же, блядь, Господь, хуяк полбу, блядь, и весь Вавилон пиздой накрылся, блядь. Еще два города были, Содом и Гоморея, блядь. И Гоморея тоже накрылся, нахуй, пиздой, блядь. Ну что, говорит, осадомели, что ли, блядь? Он им, ну, Господь, блядь, я вас предупреждаю, блядь, раз предупредил, два, блядь. Все вы, блядь, сука, гомосексуализмом тут, блядь, занимай, блядь, петушки все, блядь. В рот мясих пых все там друг друга норовя, блядь, сука, в сарак. Вот предупреждаю, блядь. Заканчивайте эти дела, блядь. То есть время иссякает, блядь. А те все, блядь, да в рот мясих пых. Он как пиздец, двумя стрелами, блядь, хуяк, пиздец. Ни Содома, ни Гоморреи, блядь. Вот, сука, в гонорее осталось, блядь. И ты, сука, тоже за гонорее сиди, блядь. Предупреждаю тебя, Колян, презерватив всегда с собой носи, блядь. Я к чему говорю-то, блядь, все это? Все нельзя, блядь, это вот громадное, создавать все это, блядь. Природа, она любит, блядь, все маленькое, любит хорошее. Вот сел ты с чувихой в лодочку, в долбленочку, отвез ее на бережочек, отшпандорил потихонечку, водочки выпил, комарик тебя в жопу укусил. Ты ему, блядь, все, спасибо, комарик, блядь, отсосал кровушки, плохой, блядь, у меня в рот мясих пых. Ты понимаешь, и все вихотя довольна, бля. И все довольны, бля. Куда ты на такой корабль, бля, засадил? Тысячу народу, тысячу. И нихуя не доплыли, нихуя, никакого рекорда, бля. И все, веришь, нет, чувак, все характерно. Блядь, ты знаешь, потому что нельзя, блядь. Я еще раз говорю, потому что нельзя. Блядь, фразы какие-то ебаные. Ой, блядь, тут меня заебало один с этой фразой, блядь. Потому что нельзя, потому что нельзя. Да что ты, блядь, я сижу, с утра встал посрать, блядь. Сел спокойно, блядь, точечный массаж себе делал, блядь. Все нормально. Бля, пора в кухне, потому что нельзя. Говорю, все нельзя, в рот меня сихпых. Все нельзя-то, сейчас все можно, блядь. Деньги есть, все можно, блядь. Пошел ты нахуй. Чего, блядь? Ой, опять, потому что нельзя, блядь. И главное не говорит, чего, блядь. Я заебал. Я, блядь, просрался, блядь. Вышел, блядь, яйца почесал. Минут 10 я сидел, блядь. Выхожу на кухню, блядь. Потому что нельзя. Да чего нельзя-то, бля? У меня эти парки, бля, свалились нахуй. Я говорю, чего нельзя-то? Расскажи, наконец-то, бля. Вот меня все. И что ты думаешь, он сказал? В рот меня чих-пых. И, бля, потому что, говорит, нельзя быть красивой такой. Нихуя себе, блядь, отмочи. Ты что, бля, мальчик? Что, тебе каракатиться нахуй, да? Раком поставить, блядь. Ты, значит, красивую девушку уже не можешь, блядь. Тебе, значит, горбатеньку, блядь. Есть такие ребята с отклонениями, блядь. Тебе горбатеньку, блядь. Там, с мозольщиками, блядь, на жопе, блядь. Ну, урод меня чих-пых. Ну, чё? И, бля, по радио России, блядь, пере. Это в рот меня чих-пых. Это все же мы с тобой, Колян, слушаем, блядь. Я, сука, выключил сразу. Залез на антресоли, блядь. Радио оборвал нахуй. Если вы такие песни будете петь, блядь. Че? Че я в рот меня чих-пых? Я хочу красивую, бля. Красивую, хорошую бабу. Чтобы пахло хорошо. Чтобы нормально было. Клёвая, красивая баба. Какой там Титаник? В рот меня чих-пых, блядь. Нормальная женщина, блядь. Потому что нельзя делать все, блядь, через жопу, блядь. Нужно все делать впрямую, блядь. Нельзя изобретать такие гигантские, сука, штуки, блядь. Небоски, все это ёбнется. Поверь, блядь, мне. Вот ты, Колян, поверь, все ёбнется. Венца сделал? Полуэтровочка. Минимум 0,75. Больше сделаешь, пиздец. Расшибется нахуй. Расшибется, блядь. Сделай 0,75. Все проверено, в рот чих-пы. Дел 2 литра, бля. Пиздец. Все, ебнется. Или пластмассу бутылку наливай. Тут, бля, сука, еду, блядь. И ты веришь мне? Приезжаю к своей ребятне, бля, сука. Взял бутылочку, блядь, этого ебаного, блядь. Кока-кола, блядь. Ну взял, сука, кола, блядь, эту всю хуйню. Ответ, твой ответ, сон, сука. Какой ответ? Пизда. Какой ответ, сон, сука, бля? Смотрю, там написано. Велосипед, бля. Ёб твою мать. Я обрадовался, обосрался, бля. Ребятам велосипед себя привезу. Прихожу, они говорят, папа, хуйня. Говорит, надо вторую, говорит, половинку найти, бля. Говорит, в рот меня чих-пых. Да вот же половинка. А там, говорит, ты видишь, половинка велосипед. Только, блядь, до руля нихуя не дошло, бля. Ёб твою мать. А где же руль взять? Говорит, все как коко, соло все это надо выпить, к ебе не мази, ребята. Я говорю, ребята, ёбнемся, блядь, я столько не выпью, блядь. Ёбнемся, не выпью, блядь. Это все же соло, блядь. В рот она чих-пых, блядь. Лучше квасу нашего родного, блядь. Кваску пизданёс, блядь. После баньки тут мы с Митьком ходили, бля, как пизданули. Банька, все нормально, блядь. Кваску, блядь. Потом водочки потихоньку набираешь, бля, набираешь, и все нормально, бля. А это вся хуйня, это все сосало, блядь, сосала она хуй, блядь, у горбатого медведя, блядь, в холодном парадном, блядь. И все, никогда не снилось, когда наши квас варили, блядь. А тут мужики все затеяли, блядь, мухоморчики, бля, варить. Сука, берут мухоморы, сука, Ленин, говорит, любил мухомор, вот поэтому он революцию-то и заебенил, блядь. Он, говорит, мухоморщиков напиздюкается, бля. А что делал, сука? Не иначе настой, бля. Иначе так пиздец, сгинул нахуй. В этом. Ты какое село, бля, Сюсинское, бля. В этом Сюсинском мухоморы, бля, вот такие, сука. Сука, такой, что он делал? Наберут мухоморщиков. Мухоморщики пропарят три разика, блядь, нахуй, все, сольет водичку, бля, а там дуря сольет, а дуря, бля. Замачивает, блядь, потом хуяк, щепочку на ночь, блядь, и революция. Стопочку на ночь мухоморной воды, блядь, с водой. Революция, блядь. Я бы запретил, блядь. Мухоморы, блядь, известь. Тут мужики сделали, блядь. И что ты думаешь, блядь? Сделали, блядь. Правда, революции нихуя не было. Охуели все, блядь. Они съездили, три раза отварили. И сделали себе мухоморку. Блядь, настояли, блядь, неделю. Стопку, блядь, 100 грамм. Неделю выходной, блядь, пиздец. Неделю выходной один ходил, пиздец, блядь. Других в реанимации, нахуй. Самый крепкий ходил неделю, блядь. Потом, говорит, вышел, блядь, говорит. Ну, говорит, привезли этих из реанимации. Говорит, мужики, нужно делать. Такая тяга, сука, к наркотикам, блядь. Что это такое, блядь? Это наш наркотик, мухомор. Владимир Ильича Ленина, блядь, мухомор. Любимый наркотик, блядь. Так что, ребята, давайте так. Наркотики не потреблять, нихуя. Гигантские судна не строить, блядь. Никаких лодок, блядь, не изобретать, блядь. Все уже изобретено. И не надо тебе на этот Титаник. Вроде вот чих-пых, он все равно потонет. Он изначально обречен. Он изначально обречен. И вот я тебе скажу, Коля, все. Все это вот гаджилизм, блядь. Тинентилизм, блядь. И вся эта хуйня, когда бы вы не придумали. Ну, а хули, пока то все, блядь, суть до дела, блядь. Морфи узнал, что с ними биться-то с этими агентами нельзя. Он говорит, они же, блядь, голой рукой, нахуй. Просто провода, блядь, держат, блядь, высоковольтные, нахуй. Все похую. О, начал с ними драться, ну когда пизды получил такой, нахуй, ёб твою мать. Короче, его взяли, пытают, укольчик ему сделали, блядь. Говорит, ну с тобой, сука, будешь знаваться. А для чего укольчик? Говорит, это чтобы усыпить, блядь, ему бдительность, нахуй. Давай, говорит, кот, говори, пизда, кот мне, блядь. Говори мне, кот, сука, блядь, говорит, что-то укольчик не действует нихуя. Этот агент сидит, размышляет, пиздит, блядь, напиздил, ну, хуй его тушил, нихуя непонятно, блядь. У меня своя теория, блядь, я вот тут нахуй там, запутал все мозги, блядь, и все жизнь заплел нахуй мне. Говорит, думаю, что ты пиздишь, блядь, давай по сути дела, блядь. Укольчик не я, мы, говорит, наверное, не так, блядь, его спрашиваем. Он говорит, так, выйдите все нахуй, я сам с ним поговорю. Говорит, и тут его прорвало нахуй, говорит. Морфеус говорит, это сука, говори, блядь. Я говорю, охуел от вас, я вас ненавижу, блядь, людей. Вы, сука, все воняете, блядь, вы все говнюки, блядь. Я, сука, хочу на Зион, давай, кот, сука, блядь. Съебаться хочу, блядь, отсюда, нахуй, с вашей земли ебучей. Надоело все, блядь. Я думаю, кто ж ты такой-то, нахуй, где ты, откуда ты взялся? Мы тут, мы такая рация, нация, блядь, раса, блядь. Мы, сука, кто вы, блядь, откуда они, нахуй? Так осталось без ответа. Понимаешь? А фамилия моя Смит, блядь. Я говорю, как у нас Иванов, нахуй. Ёпта, у нас Иванов дохуя, а там Смитов тоже. Как Вессонов, нахуй. Обоссаться, понимаешь ты? Я Смит, Смит. Ну, хуй, Смит, ну, Смит. Ну, ебись ты в рот, блядь. Короче, блядь, Морфеус нихуя не сознается, в несознанку, блядь, плывет, блядь. Они, говорит, ну, сука, что делать? Ну, что, сказал, говорит, да нет, нихуя. Говорит, ну, неправильно спрашиваешь, поди. Они, говорит, уже за ним идут, ёпта, мать. В это время на корабле там, сука, когда они вернулись туда, блядь, Нео, блядь, с этой, Серенити. Тринити говорит, блядь, Нео, блядь, я тебя люблю. Я хуеваю, блядь, говорит. Вот подожди, говорит, не время, говорит, блядь. Нео, говорит, давай, говорит, Морфеуса отключать. Газманов предлагает. А что делать, говорит, блядь? Он сейчас все расскажет, блядь, проболтается нахуй. Хороший мужик, блядь, а что делать, блядь? Мы не можем тайну продать, блядь. Морфеус, отключай нахуй, и все. Не, говорит, последние мысли, говорит, нет, он уже дернул было за этот шнурки, блядь, за эти. Он говорит, нет, блядь, оставь, я пойду сам туда. Я все свое предназначение, я там всем пизды наваляю. Говорит, да куда ты нахуй, блядь? Не сиди дома, блядь. Я говорит, Тринди, говорит, я ж тебя люблю, нахуй, блядь, вроде как. Ну так, глазком показывает, блядь. Тот говорит, нет, нет, нет, говорит, мне баба сказала, это пифия, блядь, что ты должен там, либо Морфеус за тебя погибнет, либо ты за него, блядь, я, сука, всем яйца разорву, блядь, пойду всех этих агентов раскидаю, но ты, говорит, я сегодня подготовлен, блядь, по боевым искусствам, говорит, ебу я все эти искусства, блядь, как, давай, говорит, подключай, нахуй, вперед, блядь, и мысли, а, говорит, я с тобой, блядь, Тринити, говорит, сука, я старший офицер корабля, я имею право нехуй тут выебываться, блядь.
1: как пиздарут, они, значит, опять в пространство, появляются там, и эти говорят, агенты, говорят, они уже идут. Чуют, суки, блядь, лучше собак. Идут, говорит, сука, блядь. А как они пойдут? Нам, говорит, оружие надо дохуя. Да море нахуй, как полки на них наехали, все хоть бери, блядь, хоть атомную бомбу нахуй, блядь. Похватали пистолеты, автоматы, блядь, врываются, говорит, вы, говорит, товарищ, блядь, металлические из себя вещи, выньте там, охрана нахуй. Он открывает пиджак, а там одни металлические вещи, блядь, он весь из металла, реально, одни пестики, блядь, наганы и всякая хуйня, весь обвешан. Тот говорит, ой, блядь, он говорит, хули, блядь, толк его нахуй, тот и полетел в пизду, блядь. Тут охрана выскакивает, как начали стрелять, а там такой отельчик, знаешь, блядь. Все обрисовано мрамором, блядь. Мрамором, колонки, все. Как они начали, Коля, хуярить, блядь. Весь этот мрамор как полетел в крошку, блядь. Думаю, сколько крошки, можем всю Москву было зимой посыпать, ёпта. Вместо того, чтобы солью, нахуй, мраморной крошкой этой, блядь. Когда в кино снимали, столько набили, блядь. Ну на Финляндию точно хватило бы на 5 лет. Они там крошкой посыпают все, блядь. Там поумнее живут, блядь, чем у нас, блядь. У нас солят и похуй все, понимаешь? Сами себя засолят, блядь, сами себя съедят, нахуй. Солеными, блядь. А там мраморная крошка. Я все думаю, блядь, как же это нерентабельно они поступили, блядь. Потом думаю, может, кому продали, нахуй. Крошку-то мраморную. Ну там в пиздец, колонны все обрушились, нахуй. А эта баба по стенкам бегает, по потолку бегает, всех хуярит, блядь. Короче, захуярили всю охрану, нахуй. Ну всю, блядь! Тишина возникла, крошка оселась, блядь, пыльца утряслась, вестибюль затих. И вестибюль, наверное, думает, ой, блядь, наконец-то, сука. Хоть и расхуясили меня вестибюль, но, блядь, я хоть как-то, блядь, хоть тишина, блядь. Хуй-то, садятся в лифт, доезжают до какого-то 41 этажа, останавливаются, достают какую-то хуйню, вылезают на крышу лифта, блядь. Хватаются за тросы, блядь. А ты видел тросы в лифте, нет, Коль? Они же все в масле, блядь, ты представляешь, нет? Там не то, что уцепиться, блядь, там, сука, соскользнешь, как гондон, блядь, понимаешь, хуя. Только так. Нет, прицепились, висят. Кино, ёптать. Матрица, блядь, поднимаются нахуй дальше, вися на этой хуйне. То есть на лифте они как бы доехать не могли. Они решили так, блядь, на крышу забраться, блядь. Понимаете, таким способом. Ой, блядь, думаю, поднимаются. А в это время лифт-то они отрезали. И вот вестибюль стоит в тишине, блядь, отдыхает. Вдруг лифт, хуяк, блядь, сверху. И... ну, вестибюль думает, ну, ёб твою мать. Как тот салат, знаешь, который лежит в желудке, блядь. А на него раз, хуяк, 100 грамм. Говорит, вы за кого, нахуй? А мы за Иван Иванович. Ну, ёб твою мать, я только, говорит, заснул, блядь, салат. А опять хуяк, 100 грамм. И так 3 раза, блядь. Ну, когда уже 3-й раз пизданули, он говорит, да что ж там такое за Иван Иванович, надо выйти поглядеть, понимаешь, салат. И полез он нас назад. Так и тут вестибюль. Мы в тишине, вдруг хуяк, лифт еще, как ебанется, блядь. Ну, тебе на крышу, блядь, а там, блядь, уже такие агенты, нахуй, блядь. Он говорит, что, сука, блядь. Он говорит, да мы агенты, мы все хотим, все хочет тут делать. Хочешь от пули уклонюсь, блядь. Как начал мотаться, как говно в рот. Тот не стреляет, а нихуя отклоняется, блядь. Тут и, блядь, ну я бы тоже думал, а я тоже могу так, нахуй. Как начал, блядь, отклоняться, прям стоит весь и склонялся, блядь, нахуй. А это, блядь, агент, нахуй, говорит, он кричит, блядь, мол, выручай, подруга, трените, блядь, иначе пиздец, я уже устал отклоняться, нахуй, блядь. Как пружин туда сам мотаюсь, блядь. Ну тут, значит, она подходит сзади к этому агенту, блядь. Тут только повернулся. А вот попробуй, говорит, увернись. Как ему въебало, въебет весь заряд. О, блядь, ну хуй, тот готов. Улетел, нахуй, конечно, блядь. Ну, говорит, слушай, Нео, да ты, блядь, точно избранный, я такой реакции не видел, как ты от пуль отклонялся, блядь. Говорит, да хули тут поживешь с вами, блядь, живучи на веку, повертишься на жопе и на боку, блядь, нахуй. Хочешь узнать, что такое матрица, блядь, так и извертелся весь бедный, блядь, сука, блядь, на крыше, говорит, так, вон вертолет стоит, пойдем нахуй. Да я, говорит, не умею на нем летать. А хуйня, говорит, Газманов. Он говорит, слушаю вас, оператор на связи, блядь, ну-ка дай-ка мне нахуй, в голову нахуй, чтоб дым пошел, блядь. Как это управлять бомбардировщиком, этим ебаным, фу, бомбардировщиком, блядь, этим ебаным вертолетом, нахуй. Тот ему, я ей информацию всю спустил, ух, слил, она говорит, о, знаю, блядь, пошли, садимся, нахуй. Сели, блядь, пролетают к окну, нахуй, там Морфеус сидит в окне, пытливые, блядь, пытают его, нахуй. И эти пытливые, блядь, агенты, Смитты, Шалевич, блядь, и компания, хули, говорит, блядь, ну говори, ёпты, да они уже вот, они, говорит, подлетели, нахуй. Там, блядь, нихуя, хоть тебе компьютер, блядь, а там пулеметик такой стоит, блядь. Такой наш Максим, блядь, понимаешь? Только крутится у него все. Как начал хуярить этот Нео, и дождичек пошел, блядь. Почему-то с потолка у них дождичек идет, блядь. Как так получилось, не знаю. И вот под этот дождичек он расхуярил все стекла, блядь, там. Все нахуй, те все в лужах, блядь, куда-то разбежались, блядь. Ну их, блядь, нихуя не берет, блядь, этих агентов. Кого-то берет, а кого-то не берет, нихуя. Ускользают, суки. Говорит, Морфеус, кончай нахуй, иди сюда. Тот говорит, ну хули, блядь, цепь рвет нахуй, рабство, блядь, встает, хуяк в окно. Он говорит, не долетит нихуя, и к нему навстречу, блядь, на фале, блядь. На фаллическом, блядь, конце. Прицепился за этот мотороллер, блядь, этот ебаный вертолет. Уцепил его за руку. Висят они, значит, на высоте, хуй знает какой, блядь. Их все похую. А эти, значит, агенты по бензобаку, блядь, пробили бензобак, блядь, вертолет нахуй летит, пошел, ну, на крен. Те на крышу спрыгнули, блядь. Она говорит, о, Тринити, блядь. Тринити тут же сообразила, вертолет нахуй, за фал вцепилась, а этот, сука, держит. На крыше стоит и держит. Я, говорит, действительно избранный. Я теперь понял, блядь, что я могу всех удержать. Вместе с вертолетом даже, блядь. Ну, вертолет, конечно, пизданулся, блядь. Тринити выскочила нахуй. Все в порядке, блядь. Ой, бля, Коля, это, сука, все затворится, говорит, блядь. Ёптай мать. А ему все говорят, ты с ними, блядь, не борись с этими агентами. Уёбывай, уёбывай. Все по-простому, блядь. Беги нахуй, блядь. И все, говорит, блядь. Нет, сука, я с ними еще поборюсь, блядь, понимаешь, там. Вся эта хуйня, блядь. Ну, короче, блядь. Все. Убедились они. Так и знал. Избранный, блядь. Все. Но этот, говорит ему Морфеус, знать путь, говорит, блядь, это еще не значит его пройти, блядь. Ты веришь, нет, Коля? Философия, ёпта мать. То есть жизнь прожить не поле перейти. Понял, нет? А, хуй мамин. Ты наливай, ёпта, выпей чуть-чуть. То я тебе уже так заговорил, у тебя глаза соловели, блядь. Подожди, что такое матрица? Ну, блядь, я тебе скажу, сейчас что такое матрица, блядь. Долго будешь помнить, если разберешься, блядь. Короче, блядь, там уже, блядь, говорит, давай охотников нахуй, агенты. Охотников, значит, то есть на этот корабль, чтобы они его обнаружили там в этой и реальной реальности, блядь, и разъебешили, блядь. А вы, говорит, тут товарищи уебываете ему. Короче, пока эти уебывают, им, значит, Газманов наводку дал. Идите в метро, нахуй, там будка автомата, блядь, туда в телефон и туда, нахуй, все пойдете. Значит, Морфеус, блядь, очнулся, бегут они, нахуй, блядь, Нео бежит, баба бежит, Тринити, нахуй. О, а в это время охотники на корабль уже зарываются, а те, говорят, отключиться мы не можем. Если бы они выключили все, нахуй, да, эти бы их не заметили. Мы, говорит, не можем отключиться, потому что нам этих надо вызволять, друзей-то, блядь, мы их наводку, блядь, им же, блядь, всю собьем, нахуй. И эти уже, эти охотники их нашли и начали корёжить кораблик, блядь, нахуй. Говорит, уже разметеризация, блядь, уже все, блядь. Хотя какая там, они в какой-то канализации на этом корабле летают. Тут все какие-то коридоры, углы, блядь, хуй поймешь, Коля, блядь. Короче, как это назвать тебя? Разгерметизация в канализации получилась, понимаешь, нет? Такая хуйня. В это время эти прибежали, блядь. Метро там подземка, блядь, андеграунд, понимаешь ты, блядь. Все, не знаешь, какой андеграунд? Подземное метро, пизда. Поезд подземный. Ну, метро народу никого вообще нахуй. Не то, что у нас, блядь, битком. Давка, блядь. Там вообще никого. Тишина, блядь. Один дедушка, блядь, очумает такой, блядь, на матрасе бомж, блядь. Увидел глазенками хлоп-хлоп, испугался вроде как. Самогонщики выпил, успокоился, блядь. Они, значит, ну, говорит, давай, Морфеус, первый, хуярь. Он раз в трубку и ушел.

яйца с молоду, яйца даются один раз. И прорыться не надо так, как сказал великий Островский, блядь. Чтобы не было мучительно больно за яйца, блядь.

яйца даются один раз. Яйца внизу, блядь. Яйца даются один раз. Яйца внизу, блядь. Яйца

0: внимание.
1: Наливай.

0: Слышь, Мокси, тут нашу кассету типа врубили.
1: А кто?
0: Не знаю, отсюда не видно. Какой-то крутой.
2: Да, нас только крутые слушают.
0: А давай ему сразу какую-нибудь хорошую песню вставим. Ну, типа, чтобы он нас не вырубил.
1: Давай, вставляй.

Но история романтическая, Коля, я тебя приближаю, хуй ты ржешь, как лошадь, бля. История очень романтическая и очень грустная, блядь. Хотя смеяться, наверное, блядь, будешь, как унитаз, блядь, урча. Ну ладно, хуй с ним. Короче, бля, у него все придумано. Ну, Грин, он как засядет стакан, он сразу говорит, так, где пишется? Ну, про себя напишет, вроде как, мудак, блядь. Не про себя, тоже мудак. Говорит, напишу я просто вообще, блядь. Вот. Приходит в городе в деревне там, ну, деревенька там, Коперна, блядь. Как Перна, что Перна, блядь, Коля, что это хуел? Коперна, блядь. Ну, называется так. Ну, якобы где-то в Крыму. На самом деле, хуй его не знает. Может, и в Крите, блядь. Может, и ну, говорят там по-русски. На. Коперна, значит, блядь. Бля, нищета, сука, блядь. Ну, как-то вот море, бля, рыба, бля. Да, рыбалка в основном, конечно. Рыбалка, рыболовство, блядь. Кто удочкой забросит, кто там нахуй опять крючков хуярит, блядь, на резинку, блядь. Ну, короче, ебутся как могут, блядь. Я когда читаю книгу, мне сразу хочется петь. Не понял, да? Не вспомнил нихуя, да? Лангрин опера, блядь, Лангрин, ёптать. Там самка поет в ожидании самца. А ты где ты бродишь? А я вот тут сижу на голом полу, блядь. А потом, потом лирический такой момент, когда она говорит: вернись, мол, молчим, будет хорошо, потом говорит, а потом говорит, не в пизду, не вернешься. И опять и все в пизду. Вот такая история, Коля. Почему она мне пришла в голову? Потому что уже романтическая история, блядь. В ожидании счастья, блядь, называется. Там в ожидании мужика, и в ожидании счастья, это тоже счастье, блядь. Мужик, когда придет, выбит, это тоже для бабы счастье. Причем самое простое и самое верное счастье, блядь. А... мужика, то есть, я говорю, Лейнгрин – это опера, блядь. Но он не имел в виду этого нашего Грина. Сашку-то. Он говорит, блядь, я его знать не знаю, хуй с ним, но у них совпадение, видимо. Они, видимо, один там в Норвегии, блядь, другой на этом ебаном Крыму, блядь, нам около Феодосии все прихуярился. Короче, где вино делает, он все время там ходил. Жил там, ему сейчас музей поставили. Вот здесь выпивал Александр Грин, блядь, писал. Писал, вот написал свои шедевры, но это все губличная проза, блядь. То есть ему не хватало по жизни, конечно, глубокой веры в людей. И он ее придумывал. Придумывал корешем и драгоценной. И замечательно придумывал. И придумывал этого Лангрена. Значит, мужика, который с руками, с хуем. Ну, тут хуй не имеет никакого отношения. С руками, с ногами, блядь. Уходил надолго в плавание. Когда уставал, приходил. Ну, человек был такой серьезный, блядь. Такой, знаешь, типичный романтический, блядь, герой. Мы проветрены, мы просоли. Слышишь песню, моя любимая? Нам ветра нипочем, а после плавания в тихой гавань. Ну и пришел он в тихую гавань, хуль пришел, блядь. Жены нет нихуя. Простудилась в пизду. Пошла к дочке, блядь, за лекарством нахуй. От Коперна-то в другой город Лис, называется Лис там у них. Он все попридумывал, все названия, блядь. Все имена, чтобы никто не узнал. Рассказывал, видимо, близкую историю, кое-что ему драгоценное. Близкую для себя. Но все придумал нахуй. Она пошла сначала там к самому богатому чуваку, там, Меннерс, блядь. Знаешь, вот сейчас эти вот продают, блядь, эти ебаные подмышки протирать, нахуй. Форменнер, блядь, пишут, блядь. Вот это вот такое вот хуило, блядь. Но он только толстый был, и у него кабак был, понимаешь? Единственный во всей этой Коперне, кабак, все к нему шли. Он, естественно, всех поил, обдирал как мог. Ты сам понимаешь, да? Заводяру. Ну, запрос сидел, там, ром, там, якобы они пили, блядь. Хотя, не знаю, какой у нас в пизде ром в Крыму. Там, обычно на Ямайке ром пьют, блядь. Ну, хуй, ну, как будто это на Ямайке. Хуй с ним, Коля. Ты, главное, зажмурь глаза и верь все, что я тебе расскажу. Блядь, это романтическая история. Романтическая, охуительная, блядь. Ёбни сейчас, о чем, кстати, с тобой рому надо было купить, блядь, под эту историю. А мы с тобой все рябину на коньяке хуячим. Они там рябин-то отродясь не видали, пизда. Да еще отмороженные, блядь. Ну, ты, матушка, снегири на рябине, бля. Это русская тема, бля. Белая, блядь. Красная, черная рябина, блядь. И снегири. Воспоминания детства, кстати, Коля, блядь, мои. Я, сука, болел тогда, сука, свинкой. Как сейчас помню, освинел, блядь, ебло раздулось. И оказался я на даче, блядь. Да не на даче никаких показаний. В санатории, блядь.
Ты знаешь, веришь, нет, такие воспоминания, бля. Узюм давали нахуй. До обеда, блядь. Ну, правда, в обед всякую хуйню, говно я все выливал. Но узюм, блядь, и кефир. До сих пор не забуду. О, блядь, советскому подростку дашь, блядь, изюбу и кефиру. И пиздец. Больше ничего не давай. Помню, как мы, сука, с одним корешем, блядь, слепили Кремль с пластилина. Все говорят, о, бля, вот они, говорят, наши герои. А потом нам настопиздило долепливать-то. И до нас уже другие долепливали нахуй. А нас нахуй послали. И даже не вспомнили, что мы основали этот Кремль, ебать, его колотить с мужчин, блядь. Но когда я спал на верандочке, блядь, полной тишине, я спал нихуя. Я все подмечал. Все храпят, сопят, обоссутся. А я все подмечаю. Откуда, думаешь, корешем драгоценные усюры? Такая, блядь, вот философская история жизненная идет, блядь, потому что он все подмечал, блядь. Смотрю, снегирь как прилетел. Первый раз я снегиря увидел. Вот такая грудища у него, бля, красная, круглая, как месёчек, бля, сел. Думаю, ах ты, ёпте мать, рябинку пощипать. А там такие какие-то кусочки были. Пощипал, нащипался на еба и улетел, бля. Вот, сука, вот снегири, понимаешь? А к чему я это начал-то, блядь? Ах ты, раздолбай, мамай, губаси, блядь. Это просто ностальгия. Потянуло на зиму, ёптать. Сейчас же холод, блядь. А лето, блядь. А уж мы привыкли, раз холод, на зима должна быть, блядь, пизда. Ну ладно, хуй с ним. Короче, блядь. Этот ёбаный Менерс, блядь. Она к нему. Дай денег, блядь, сосед. Он говорит, а поебаться? Он говорит, ну это совсем не романтично, нихуя. Как поебаться, блядь? А, морщишься, Коля, блядь. Потому что этот человек, блядь, к тебе женщина приходит. Бля, ну, с пиздой, конечно, она тогда была ничего, бля. Другое дело, если она была блядью. Она пришла и говорит, выебите меня, выебите меня. Выебим, хорошо, выебим, если можем, конечно, бля. Но она пришла с просьбой, помоги, бля. Мне даже говорит, а я, говорит, тебя рачком, бля. Он говорит, не дам, говорит, потому что я люблю своего Лангрена, бля. А Лангрен в море. Ну и хуй тебе денег, бля, иди куда хочешь, бля. Она обиделась и пошла в лес. В город, блядь. А было холодно, темно и хуёво. Короче, простудилась, блядь, и померла. Все довольно реально, кстати, блядь. Пошла, заболела и умерла. Простудилась перед этим. Но не дала. Товарищу Менерсу не дала нихуя. Это уже тоже романтический вариант. Девочка осталась одна. Хорошо, соседка пришла и говорит, ёпты мать, девочка одна, как же так можно, блядь, в доме не топлено, блядь, она не кормлена, обосралась, блядь, опышилась, блядь, никаких памперсов, хуям, ничего нету, блядь. Взяла все на себя.

0: помоги, бля.
1: Тот сайт молчит, хоть бы хуй, блядь, подери. Даже ни слова не промолвил. Все, сей факт, блядь, совершенно поразил местную публику, блядь. Тебе охуели, говорит. Ну, блядь, хоть бы ты крикнул, пошел ты нахуй, блядь. Или там, гондон ты штопанный, ты мою бабу, блядь, когда она помирала, блядь, сука, хотел выебать. Нет, нихуя, романтизм. Стоит и молчит, попыхивает трубочкой, блядь, а тут, значит, блядь, уже скрывается там, значит, за последней волной на горизонте, кричит. И этот самый факт всю, конечно, местную публику привел в совершенный экстаз, блядь. И они ему всю жизнь потом, блядь, ну, говорит, этот-то как у нас отмочил, блядь, а? Этот подыхает нахуй, потому что это понятно. А когда его баба подыхала, где вы были, пидорасы, блядь? Хочу я сказать совершенно неромантическим, блядь, языком. Вот так народ устроен, блядь. Он живет реализмом, блядь. Такая ебота, Коля, блядь. Кореш ему драгоценный, налей стаканчик, не могу, у меня, блядь, в горле пересохло, блядь. А так вот, блядь, спазма, нахуй. Нашли его, сидит дней, он прибило где-то, он голодный, охуевший, естественно, ёбнулся, блядь. Обосрался, естественно, блядь, в лодке все насрано, насрано. Ну, недолго бился. Старушка, ну, а потому что Господь, он сельму метит, блядь. Он все подметил, сука. Ты, говорит, надсмеялся, блядь, над матерью Ассоли, блядь. Вот он романтизм, Коля, чистой воды. Получи за это удар по ебалу, блядь. И получил. В лодке так дуба и дал. Но сказал, Лангрен меня не спас. Все узнали об этом, и он помер. Как же ты его не спас? Он говорит, да пошли вы нахуй, блядь. Идите вы все нахуй с вашим Меннерсом, блядь. Я вам буду рассказывать, как он бабу мою хотел выбить, как он там, блядь, домогался, как он, сука, мне хлеба не давал взаймы. Да пошли вы все в сраку. И отъединился. Итак, кораблики делает, блядь. А соль продает, в город ходит, через лесосик, блядь. Когда уже она подросла, можно уже ходить. Ну, выебать все равно, конечно, могут. Папа подумал об этом и говорит, ну что делать, блядь? Ну выебут, ну хоть не убьют, блядь. Я не могу, говорит, не, я в это время рыбку ловлю, там хуё моё, там огород пропалываю, блядь, то сё, а ты иди, говорит, девочка с корзиночки, с корабликами, блядь, пиздуй, она пиздуть не боится, да ты знаешь, она такая, была такая, блядь, бледненькая, нахуй, сначала-то, какой нахуй, сисек нету, жопы нет, её никто и похуй всем, там народ был простой, блядь, он как видит, что срака, о, тогда вперду, а так, не трогали никого, блядь. Ходила она свободно, по ручеёчку там, через лесочек, бля. Несла какой-то кораблик, нахуй, она. Пустила один по речке, тот куда-то уплыл, нахуй. Она за ним погналась. Ой, кораблик, блядь, такой папа делал, блядь, а я его проебала. Раз, а там такой стоит, блядь, с бородой какой-то такой. Типа, блядь, знаешь, блядь, восьмого гнома у Белоснежки, нахуй. Эгль его зовут, блядь. С бутылкой ароматической, естественно, водки, блядь, Коля. Ароматической, простую не употреблял уже все, понимаешь уже? Геморрой и прочее ему подсказали, давай ароматизируй, блядь. Набзди в нее и пей. Ну, как, знаешь, мочи свои пьют. А ты пердок не пробовал пить? Набзди в водочку, блядь, и пей. А кто сказал, что это вредно, блядь? Говно не призываю есть. Но бздёх можно и понюхать. Иногда даже, блядь, это так протрезвляет. Ты знаешь, веришь, нет? Иногда утром, блядь, так хуёво. Пёрнешь, откинешь несколько одеял, думаешь, о, бля, вот оно, вот оно. Не, у тебя такого не было? А ты сразу обмираешь, блядь. Ну у тебя вообще бздёк-то воню себя. Ну ладно, не в этом дело. Я о романтизме, блядь. Что мы все про бздёк, блядь. Но этот Эхоль ей говорит, не бзди, подруга. Все будет хорошо. Я ведь, говорит, принц, грей, блядь, не иначе, блядь. Да не, говорит, не негр нихуя. Говорит, нормальный, говорит, грей. А почему у него, говорит, такое имя, блядь? А потому что, говорит, он такой. У нас вообще все странно, блядь, нахуй. Я Эгль, он Грея, пап твой Лангрен, а ты вообще Ассоль. Заткнись, пизда. Слушай, что тебе волшебники говорят. Я волшебник, пизда. Вот что, бля, какой волшебник, где ты нахуй? Говорит, а когда, где ты матом научился ругаться, девочка, расскажи, бля. А говорит, я и не ругаюсь, это просто слова хорошие. Мой папа всегда так говорит. Ой, блядь, говорит, он понял тут всю пропасть, блядь, возникшую между ними, без, ну, блядь, этого романтизма, и послал всю нахуй, сказал. Ладно, крепись нахуй, придет принц нахуй. Имя я тебе уже не называю, тебе похую, но с алыми парусами, блядь. Под алыми парусами приплывет, напиздит, что он принц, а ты верь, верь. Это же романтизм. Слушай, что говорят. Ну, поскольку у Ассоль мозгов не хватило, блядь, усомниться. Она верила. Верила и ходила, блядь. Верит, ходит, блядь. Она ждет. Когда, дядя принц, ты явишься-то, блядь? А в это время, блядь, с другой сторонушки, блядь,

0: тоже солнце красное рано встает, блядь. В замке, блядь, среди всяких, сука, настурций и полюций, блядь, произрастал, блядь, Эрл Грей. В отличие от посоль, блядь, которая прозябала в нищете, он жил очень хорошо. В замке, блядь, лазил там, блядь, всем пизды давал. Но, тем не менее, не злой был мальчик, а такой хороший, добрый, блядь. А мама была строгих правил. Она все время говорила: так, Грей, ты, значит, у меня растешь настоящим мужчиной. Говорит: как прикажете, батюшка, блядь. Настоящим могу, не настоящим. Говорит: нет, лучше настоящим мужчиной расти, но тебе ни в чем не отказываю. Ни в чем тебе не отказываю. Хоть кораблик, на. Хоть нахуй кого послать, посылай. Говорит: не, я лучше, говорит, пойду на кухню. Говорит: нельзя, там всякие бляди, служанки и прочие дела. Говорит: ну я не по этому делу, мама, я такой честный, я такой, блядь, романтический герой, я расту, блядь. Говорит: ну расти, родной, расти. Он там служанку одну ошпарила кипятком, я ей сраку, блядь, понимаешь, маслом полил. И как говорится, как, ты прям ее сраку? Мы да. Вернее, руку, блядь, это я уже придумал, Коля, сраки не было. Она была хорошая служанка, блядь, и хотела выйти замуж, блядь, за какого-то там... Ну, не Васю, конечно, а за какого-то кололоида, блядь. Ты же знаешь, романтические истории, всех имена романтические. Выходит она, значит, замуж, а денег-то нету нихуя. Так этот, блядь, Грей, блядь. Ну, я понимаю, конечно, когда не своими руками заработано, блядь, ковырнул копилку, и все, из копилки ей отдал. А там было, извини меня, 100 фунтов стерлингов, нахуй. Отдал, и ей хватило. Он сунул ей в этот самый мешочек, блядь, в ее, этот, блядь, сундучок и написал: бери и не выебывайся. Будешь выебываться, а ты му. Ну так, естественно, замолчала, не выебывалась, они так и женились своим этим высесуалием, блядь, или как его, коллоидом, блядь. Ну, конечно, Грей не потреблял, не. Это романтизм, мальчик тогда не пил. Не пил нихуя. Но потом как-то быстро присортился, научился и нормально пил, кстати, блядь. И никакого алкоголизма, блядь, и рома жрал, и всякую другую мадьяру, блядь, и хобби все похуй. Потому что ее влекло одно желание, блядь, овладеть морским делом. Откуда он, хули от моря далеко, блядь, понравился? А у папы были картины везде, знаешь, блядь, там висит, блядь, там борьба, там струя, там, блядь, народ эти, блядь, канаты крутит, сканты срывает. Ему все равно было интересно вот сидеть в библиотеке у папы, читать спизденную книгу, блядь, которую не разрешали, блядь, ну там какой-нибудь, блядь, там, ну типа, ага, блядь, знаешь, такие книги, блядь. Манон Леско, блядь. Тогда ты что, ты достанешь меня? Он говорит, и он просунул ей руку между крепких ее тугих, блядь, колен. Она задрожала, и усы у нее вспучились на бороде. И прочее, прочее. Знаешь, там духуя всего бывает. Ну, короче, тут все, как писатель Грин-то закорешковал, понимаешь, он все это замешал, что идет навстречу друг другу, блядь. Ты понимаешь? Ему приходит, блядь, все там, где-то в романтической глубине сидит какая-то цесарочка, блядь, фазанчик, блядь, и ждет его приход. Где ты должна быть? Где ты должна быть? Как у него только хуй начал вставать уже непосредственно, блядь, уже по ночам. Все, он решил, надо искать. Надо искать. Но сначала надо построить корабль. Денег было дохуя. Коля, конечно, мы драгоценные. Главное, все хорошо. Когда денег дохуя, вот все, что хочешь, можно построить, блядь. Вот тут Грин тоже, блядь, понимаешь, он понял, что если бы он был бедный, этот хуй, Грей, ну хуй бы он сделал, блядь. Ну, лодочку долбленочку, и то бы нихуя не сделал, блядь, как князь Гарик, блядь, не приплыл бы он к тебе нихуя. Короче, он выучился, купил себе корабль, блядь, денег дохуя, и назвал его Секрет. То есть от кого Секрет, блядь, Коля? Ну, ото всех остальных. То есть он с секретом принёк был, блядь. У него еще был этот такой, там, у него был этот кореш драгоценный. Ну, знаешь, такой, типа, такой этот комендант общежитий, бля, сука, Красная Заря, бля. Ну, типа замка этого коменданта, его звали какой-то Пепперштейн, бля. Ну, короче, какой-то Пепперлакер, блядь. Ну, короче, да хуя там у него всяких названий таких неизвестных, блядь. Ну, в общем, его звали так. Он, короче, там всем приходил, говорит, пойдем, говорит, мол, Грей, погуляем, нахуй. Ну, как всегда, все прогулки заканчивались около бочки в винном погребе, нахуй. А там в погребе, между прочим, лежали бочки, блядь, с вином, которые его дедушка когда-то закопал. И говорит, чтобы ни одна, блядь, не подходила к этим бочкам, выпьем их только в раю, блядь. Вот когда наступит такое время, ну, ёптэн, там, значит, этот вот пальдесёк, блядь, протвисок, блядь. Он, сука, все норовил. Говорит, ну не, говорит, эти бочки нельзя. Говорит, вот бы попробовать, да я бы всю жизнь отдал за один глоток этого вина. Я говорю, ну ёпта, уж за вино-то отдавать глоток. Коля, кстати, блядь, ты за этот глоток отдал бы, блядь? Нихуя не отдал бы, блядь. Стакан ёбнул, ты хоть бы хуй тебе не поборщился, нихуя. А Эрл говорит, не бзди, говорит, пыльдешок, блядь, выпьем еще, ёбнем. Настанут у нас райские времена. И они настали, Коля. Опережая события, сказал, настали, потому что вера охуительная, блядь, в романтизм. И вот однажды, блядь, значит, как-то заплыли они нахуй, вернее, пришли к этой Коперне, блядь, а в это время осёль. Очередной раз её послали нахуй в этом магазине, блядь. Она бежала, устала, легла, значит, спать, солнышко разморило, блядь, и спит себе посапывать там в этой вот около ручейка, блядь, где Эгль её в своё время, значит, встретил и сказал... Не ссы, девочка, блядь, придет тебе счастье, блядь. То есть схуна с алыми парусами придет, на ней будет самый настоящий принц, ебать, ее колотить, со своими корешками, блядь, с оркестром и с прочей хуйней. Ну, когда на папе-то сказал, папа так посмотрел, говорит, а хуя, нихуя? А вот на карете скорой помощи приедет, нахуй? Какие паруса в пизду? Он говорит, ладно, пускай девочке будет хорошо, я смолчу. Пускай ей будет хорошо. Пускай она хотя бы этим, бля, накушает, потому что жратвы-то нет нихуя. Пускай верит нахуй. Потом забудет в пизду, там проживет, ну его нахуй, блядь. Там еще нищий какой-то сел, блядь, знаешь, на кладбище. Дрестал рядом ветерок, блядь, смотрит, разговаривает. Отец, они на окраине жили там, блядь, у них хуй знает все. Бросил дрестать, подошел, говорит, дай ты бачку-то, ёптай мать. Он говорит, да, блядь, дочка спит нахуй. Утомилась, блядь, рассказал мне такой рассказ. Он говорит, да слышал я какую-то хуйню, блядь. Дай ты бачку, нахуй тебе дочка эта, блядь, ты на тебе заебала мозги, бля. Он говорит, нет, не могу разбудить. Дочка единственная, блядь, пускай спит нахуй, устала, бля. Она вообще спать любила, бля. Она вставала, нахуй, пока дойдет до этой самой, там поспит. Потом встанет, опять придет, опять поспит, блядь. Она почти не ела нихуя, как пчелка, бля. Нектаром одним, нахуй, а соль, одно слово, ёптай, Коля. Глазки, бля, большие такие, голубенькие, как небо, в них отражалось небо, бля. Грудки, ну, просто их нету, это романтизм, понимаешь? Сраки тоже нету, потому что она не срет, она нектаром питается. Говорит, нет, нахуй, я говорю, помню, что мне сказал Эгель, блядь, с ароматической водкой. Он сказал, а соль, говорит, не бзди. Папа говорит, так и сказал, не бзди, я и не бзю. Колышек забила в жопу, блядь, не бзю, несу все. Один нектар, нахуй. Романтизм. Жду, говорит, великого принца, потому что как срать, когда принц придет с красными парусами, блядь, и скажет, ебать тебя колотить, ах ты еще и серишь, блядь, ну как, романтично не получается нихуя. То есть об этом ни слова. Ну, короче, блядь, народ-то, блядь, критически относился ко всем этим, блядь, изысканиям, блядь, товарища, блядь, Лангрина с его дочкой Ассоль, блядь, и говорит, ну их нахуй, они ебанько все, блядь, понимаешь, ну просто ебанько, блядь. Вот он сейчас, это... Нищий пришел, говорит, о, блядь, пидза, табаку мне не дал, блядь. У меня, говорит, дочка должна, говорит, за этого, за принца выйти, нахуй, как я ее буду будить, она меня еще нахуй пошлет и имеет полное право, блядь. И все рассказал. Ну, народ говорит, а, дура, бля, какая, сука. Только она, значит, появится там, за хлебушком куда-нибудь сходить, за водичкой, бля. Пизданутая, пизданутая, пизданутая. Она говорит, что это вы на меня так? Ты же пизданутая, я говорю. Ну да, я пизданутая. Ну я хорошо пизданутая. Вы еще вспомните, как я пизданута. Говорит, дура, дура, ёб твою мать, так, дур ты проклятый, бля, вот, ну, у нас стихири дура, а ты дура пятая, бля, там, типа, что-то такое, знаешь, ну, мальчишки, бля, там, всякой хуйню несут, да. А она так говорит, а я на вас не обиляюсь, бля, а я, говорит, я романтическая, мне похую все, идите вы все нахуй, так романтически, знаешь, мягко посылай, а за что, блядь, за что, говорит, за то, что папа меня нарцисс затопил, нахуй, и стоял, блядь. Не молчал, не кричал, караул, помогите, нахуй, как все, блядь. Короче, романтизм, девочку все отвергают, гонят, топчут, мальчишки дразнят, блядь. В общем, тяжелые времена у них там, совсем не в пизду все, уже этот их послал, который кораблики покупал, говорит, да я заебался этим корабликом, я не знаю, я их сам по реке уже сплавляю, нахуй, не знаю, куда их деть, пизду. Вы мне задолжали, смотри, сколько я вам уже, блядь. Говорит, плавки, хлеба нет, нихуя нет, блядь. Ну куда, говорит, наверное, я пойду, нахуй, сказал Лангрен, блядь. И пошел в море, бля. Говорит, а куда нахуй деваться, блядь? А в это время, бля, в родимой сторонушке, бля, кораблик подплыл, значит, там, блядь, вышел, блядь, этот Грей, блядь, со своим другом-корешком-матросиком, бля, Летикой, нахуй. Летика, бля, говорит. А я, говорит, Летика, политика, говорит, блядь, он так еще сиськи сочиняет, такой пиздадуй, знаешь, бля. Ну, они пошли рыбки половить, нахуй, говорит, хуль там. Давай вон речушка, ручеек, бля. Смотри, там девушка лежит, бля. Ну, сука, аленький цветочек, бля, спит, пригорел. Блядь, локоточек подложила. Реснички аж прям по щекам у нее, бля. Ну, романтизм. У нее юбка задралась, пизда мокрая. Эти мухи ползают, бля. Ой, блядь, такого я никогда не видел. А он и правда пизды никогда не видел так близко. Вот ёпты, мать, закрылась кустами, блядь. А ей хоть бы хуй по деревне. Она привыкла. Она с животными... Блин, ну не с животными, конечно, блядь. С мухами там она привыкла жить, как бы. Ну, в общем, она, короче, лежит, бля, отдыхает, бля, спит, нихуя не слышит, блядь. Тут матрос подобрался, говорит, хозяин, ебалась, вытаращил, говорит, привет, такого дела-то, бля. Ох, нихуя себе, сказал он. Вот и нихуя, сказал Грей, говорит, уебывай отсюда, пойдем. Я за ней и все вернусь. И надел ей на пальцы колечко, блядь.
1: Чтобы ее потом, ну как, распознать-то, блядь. Баб-то ты хуя, а колечко одно, понимаешь? Коль, а то он может забудется в толпе, блядь. Ну кому я колечко надел, блядь? Больно хорошо она спала, блядь. Она даже не проснулась нихуя. То есть ее могли и выебать в это время. Она бы нихуя не проснулась, блядь. Такой романтизм. Вот спит, как убитая, блядь. Сиси девственность, блядь. Девственница, блядь. Сиси спит, хоть бы хуй по деревне, блядь. Даже не пукнула нихуя, блядь. Пробочки, да, обитаешься. О, вот спит она, спит. Ну, конечно, просыпаться-то надо, пизда. Сколько спать-то? Еще ночь впереди, бля. Проснулась. Ой, что-то пальчик трет, какой-то волосок. Колечко, бля. И говорит, ой, блядь. И тут она, значит, своей, блядь, безмозглой головкой, блядь, начал соображать. Наверное, к чему-то это все. Короче, блядь. Я, говорит, вернусь, сука. Пошел в этом, блядь, в кабак. Когда они рыбки-то половили, а хули дальше делать, бля. Корабль там стоит, бля. Говорит, а что у тебя баба там такая вот лежит, бля, на этом? Такая, ну, описал тут все, говорит, ой, это ебанутая соль, блядь, мы ее знаем. И он так говорит, ебанутая, ну, понятно. Чем же она так ебанута? Да, говорит, вот за ней принц должен приехать с алыми парусами, бля, на корабле, говорит, бля, ему запало. А ведь понравилась мне, говорит, ее влажная пизденка. Как она, говорит, лежит, блядь, как она? Такая, не местная девочка, явно ее надо вывозить. Явно возить, потому что там в основном и красные, все запастые, все в поту, блядь, в муксусе, блядь, и во всякой муке. Кореш мой драгоценный. Там, говорит, обожают таких. Там, говорит, ухаживают, как по сраке, ёбнут ногой, молотком по голове, блядь, и ебут. А она из другой оперы, понимаешь? Она романтическая особа. И вот Грин к этому и тяготеет, говорит, дайте, говорит, романтизму развернуться. Развернулись. Этот Грей. Денег дохуя. Хорошо, когда деньги помогают. Вот такой вот, понимаешь, ты осиротелый жизни, блядь. Когда они просят даху никуда, блядь, они даху не нужны. Говорит, так, сымай ты калаш весь в пизду. Говорит, что такое? Инвентаризация в пизду, блядь. Как инвентаризация? Нахуй, нахуй, говорит. Так мы только что новые паруса пошили. Все на парусиновые ботинки, нахуй. И неграм, неграм на парусиновые ботинки. Все, в пизду. Говорит, ну ты даешь. А денег дохуя делать нехуй. Пришел к одному, блядь. Говорит, ты, говорит, нахуй этот ебаный мясоед, блядь. Как тебя зовут? Блядь? Он говорит, там какой-то, блядь, хуякакис, бля. Он говорит, так, у тебя есть алый парусина, бля? Он говорит, да нет, парусина у меня нет, у меня щелка. Он говорит, о, щелку хватит нормально. Сколько нужно? Да, говорит, блядь, да хуя. Вот, ёб твою мать. Говорит, прикинул, как он разбогател, сразу обоссался. Говорит, ну, бери до хуя. Говорит, до хуя ему отвесил. И тут он до хуя забрал, значит, пришел, бля. Ну, романтизм, сам понимаешь, бля. Сколько, если тебе сказали, сколько метр стоит, Коля, ты, у тебя глаза на лоб, срака бы лопнула, бля. А ему похуй, блядь, из родового имения мама. Вышли бабок. А нахуя тебе, говорит? Она говорит, я себе красные штаны хотел пошить, блядь. А сам Парусов нахуярил, блядь. Там боцман говорит, говорит, я понял, сука твою, говорит, шутку юмора, говорит, ты, говорит, блядь. А боцман, ну, не романтики кругом, не романтики, нихуя. Ты, говорит, хотел через кордон щелк провести бесплатно, нахуй. Надел на паруса, а потом мы пройдем, снимем эту, нахуй, отдадим за хорошие деньги, блядь, в другой стране. А сами поставим другие парусиновые и в них войдем нахуй, пока они... Значит, не шить ботинки для негров, не шить? Он говорит, шить, пизда, нихуя ты не понял, говорит, блядь. Мне, говорит, только, блядь, сейчас алые паруса провозить, да, щелк нахуй. Я, блядь, щелк тебе в сраку затолкаю весь, блядь. Вот не романтик ты, блядь, ножа и топора с большой дорогой. Потому что вы живете реальной жизнью. Дайте мне пожить с моей мечтой, говорит. И говорит, так, это что же евреи, нахуй, там на этом, на берегу бегают, нахуй, с трубами, скрипками. Всех сюда, нахуй. Вы кто такие? Говорит, мы евреи. Мы музыканты. Мы музыкальные евреи. Давай сюда, нахуй. Да, значит, ты что, на чем играешь? На пизде, на какой? На бабьи волосе? А это я, говорит, сам умею играть. Я и собираюсь, говорит, поиграть, но только романтически. Нихуя подобного. Нет, не надо, нихуя. Короче, бля, вы все в трюм, нахуй. Там сидеть, воды им дать, блядь, чтобы они не передохли, блядь, все. Эти, блядь, инструменты берегите, как скажу играть, знать начали, блядь. Типа, что-нибудь такое, типа пам-пам, парам-пам-пам-пам-пам, брям-пам-пам. А, говорит, это Мендельсон. Я говорю, да, песня без слов, пошли нахуй. Значит, короче, Мендельсон, они зарядились, блядь, он алых парусов нашил, и в один момент, значит, сидит, значит, а соль. Но красоты неимоверной, блядь, солнышко по ней бегает, блядь, жучок какой-то ползет, блядь, так к ней тянулись все, понимаешь, блядь, растения, животные, травы, блядь, деревья, листья свои на нее клали, пусек по ней, блядь, жучок ползет, она говорит, ну что ты меня заебал, жучок, срать его, посрать, блядь, он опять ползет, блядь, опять прилетит, опять ползет, и она книжку читает. И он все время, блядь, ползет. И остановился, он говорит, опять, ты, говорит, пришел. А он остановился на слове, смотри, блядь. Она говорит, ну смотри, хуль толку. Да, уже сколько, и глаза он так поворотил и говорит, блядь, говорит, да я не умею нихуя. Ну, блядь, и насрал на это слово еще, понимаешь, блядь. Мол, вот, усугубил, блядь. Ну все, на все, и улетел в пизду. Значит, говорит, надо смотреть шире, блядь, романтически смотреть. Бросила книжку, выходит, вернее, отложила, нахуя бросать. Отложила книжку, там, жучковое говно, чтобы на другой странице не отпечаталось, блядь. Пускай высохнет, я, говорит, его потом сковырну, все-таки книга денег стоит, блядь. Пошла, идет, блядь, и вдруг корабль подошел. Говорит, да он тут сюда никакая пизда, говорит, не входила никогда, блядь, 100 лет уже нахуй. И говорит, смотри, говорит, внутренний голос, блядь, вон он, говорит, идет, говорит, алые паруса, блядь, кореш-то мой драгоценный Колян, не могу, сейчас я, блядь, сука меня, блядь, прям пробьет, прошибет на лени, как слезами сейчас весь не зайду, блядь, сбылась мечта-то, пизда, ты понимаешь? Вошел корабль, блядь, в бухту, в которую никогда нихуя не входил, ни одна лодка застревала в пизду. А тут корабль ходит, видно, дать ночью, блядь, фарватер расширили, блядь, углубили, блядь. Как говорил наш, блядь, замечательный Горбачев, углубили, блядь, ты понимаешь? Они вот так углубились, что, блядь, корабль просел похую. А там евреи, блядь, со своей музыкой. Та-ра-та-та-та-та-та-ра-та-та. Ты говоришь, ба, бледей, говорит, я вас Мендельсона просил. А говорит, Мендельсон тоже еврей, блядь. По-по-по-по. Бум! По-по-по. Бы пизда, это Чайковский, блядь. Ну, говорит, короче, все перепутали нахуй, музыка ебесит, горожане все высыпали, говорит, блядь, что такое случилось, неужели, блядь, она же ебанутая, зачем вы ее берете, она ебанько. Он говорит, о, говорит, бля, кому ебанько, а кому и жена родная. О, бля, как, сука, Коля, кто верит, тот всегда найдет, блядь. Ты веришь, нет? А, веришь? Значит, ты тоже найдешь. А они-то, бля, как друг друга нашли. Ну, это же сказка. Кореш ты мой драгоценный. Сказка. А сказка, она заканчивается хорошо. Понимаешь? Не то, что там какие-то африканские сказки, в которых все друг друга поели, потом и отправились нахуй на покой. Тут другое дело. Тут, когда в одной стороне возникает, и в другой отвечает, понимаешь? Встречное движение возникло. А Соль стоит, глаза растопырила. За что же мне, говорит, такое счастье, говорит, блядь.
2: А откуда ты знаешь, что тебе там народ толкается? Говорит, может, это нам, блядь.
1: Говорит, да еб вашу мать, говорит, блядь. Чтобы вы понимали в этой жизни, блядь. Вот вы ебетесь, блядь, там, блядь, сука, по разным, блядь, подвалам и этим, блядь, песочницам, блядь. А я, блядь, не еблась. Я романтически ждала и дождалась, блядь. Тут лодочка хуяк. Там знакомый морячок, бля, полетика нахуй, ёбаный, летика, бля. Говорит, ну, говорит, где? А вот хули, по глазам узнать можно. А глазки-то, блядь, горят, блядь, в них небо отражается, бля. Романтизм полный, блядь, ты понимаешь? Тут она говорит, не, невозможно удержаться от такого романтизма, пробочку из попки вынула и пукнула так тихо, блядь, понимаешь? Говорит, вот оно. И по аромату, Коля, блядь, романтическому, он ее сразу обнаружил, бля, грей. Он в лодке прямо говорит, она. Видимо, к ней ебать кладет, блядь. Он говорит, как, блядь? Да, она. Ты, говорит, кто?
3: Я, говорит, блядь, девушка. Да я понимаю, говорит, блядь, что ты делаешь. Тебя как зовут-то, говорит? А Соль.
1: Этот к ней, бля, она говорит, да, говорит, блядь, я тебя ждала очень давно. Мне, говорит, эх, а, говорит, эх, говорит. Имея в виду своего пыльдесёка, бля. Ну, говорит, такие у нас есть ребята, говорит, предсказывают. Да, есть, говорит, есть.
3: А насчет, говорит, винища, говорит, блядь.
1: Это мы, говорит, сейчас. Ну-ка, говорит, где там бочки были, которые надо пить в раю, блядь? У меня райское совершенно настроение, нахуй. Ты, говорит, этим-то не давай, этим разъебаем коперничным, блядь. Там, говорит, мало народу-то хорошего, все разъебай. Говорит, да ты знаешь, когда такое счастье, хуй с ними, с разъебаями. Пускай пьют дедушки на винище, блядь. Но сначала экипаж. Напою экипаж. Так, Летика, боцман, нахуй, ты, блядь, так. Жалко, пальдесок не дожил до этой, блядь. Не выпил он этой хуйни, блядь, вот этой. О, говорит, сейчас я первый пробую. Доставить бочку, блядь. Ну, ты, говорит, согласен, в принципе, за меня замуж-то, блядь. Говорит, а куда я нахуй денусь? Я для романтики, пизда. А, говорит, ну да, я тебя, что я спрашиваю, какую-то хуйню, говорит, блядь. Налил такая. О, говорит, нектар, говорит, будешь? Она говорит, не-не, я не пью. Я и там без того ебанутый, блядь. А, понятно, говорит, а мы выпьем, блядь. Нет, какой романс, этот ром ямайский отдыхает, все в пизду. А здесь градусы совсем другие, так мягко забирает. Пробуйте, товарищи, блядь. Все навалились, как хуйнули. Сразу две бочки, как нехуй не было. А им уже похуй. У них рай, понимаешь, блядь. Медовый месяц, Коля, блядь. Вот тут этот романтизм и завершился, корешка мой драгоценный. И должен был завершиться, потому что писал его великий романтик Александр Грин. Тут как они схватили друг друга. Ну, на половые темы он не пишет совсем. Якобы у них только романтическое влечение. Но я думаю, что потом, конечно, они, ну, хорошо, поеблись на этом корабле. Салыми-то парусами. Знаешь, как вызывает страсть? Алые-то паруса. Ну, конечно, потом продали их нахер. Купили кастрюли, сковороды, блядь, и давай жарить, варить и парить, блядь. Плодить детей, и пошло, ну, все нахуй. Мы же не инопланетяне, корешки мы драгоценные. Мы просто романтики. Да и то с большой дороги, блядь. Вот так что, знаешь, это все понятие относительное, блядь. Романтизм романтизмом, Коля, блядь. А реальная жизнь все равно нет-нет, да и припрется. О, кстати, кто-то звонит, блядь. О, твоя Клавка, нахуй. Вот тебе и реализм, нахуй. Бери и говори ей, что ты завтра обещаешь шкаф на дачу увезти, блядь. Романтик ты мой ебаный. Налей-ка мне, сука, что-нибудь быстренько, а то прям в горле пересохло, блядь.

0: Короче, поебенила наполовину, блядь. Там еще группа прибежала на мотоциклах. И опять все в костюмчиках, блядь. Якудзи, ёпты. Ну ладно, говорит, когда у всех попиздякала она, и по перилам она уже и бегала. И кому-то она там, блядь, опять полсраки отсекла, и руку отсекла, и хуй знает все, и осим, ой, блядь, Коля, у меня волосы дыбом, блядь, думаю, нихуя себе месть. То есть, какие силы надо иметь? После 4 лет комы опять намекаю Коля, ебать, ебать и колотить. Откуда были взяты силы? Понял, да? Сообразил? Угу. Санитар помог, блядь. Регулярным ёбовым. Вот оно что происходит. Как регулярная половая жизнь не прекратилась у неё, вот это хорошо. Короче, ебенит она всех. Заебенит там предпоследнего кого-то, последнего, посрать я этому уже плашмя дала. Короче, там, ну что делать? Выходит эта проститутка, бля, в школьной форме, говорит, ну пора теперь мне за тебя браться, пизда ты моя дорогая. И крутит на цепочке такой шишак, как у нас называлось, блядь, ну шарик такой с сиськами, ну по ебалу попадет, мало не покажет. А у него если там раскрываются какие-то ножи из него, блядь, там торчат, можно и пол ебало снести, блядь. И вот она с собой крутит, крутит, машет, машет ей, блядь, и хватает ее там, естественно, и за меч, блядь, и за хуй. И за пизду, и, блядь, короче. Короче, та как-то изловчилась, остатки сил собрала. В муде эти подруги-то вцепилась, как у нас этого, блядь, в луке Мудисева. И, мол, все остальное там оторвала. Короче, она заебенила эту, блядь, проститутку в результате. Хотя уже там были моменты, что и та могла. Ну, как в кино же так и должно быть. Больно ей легко все дается. Сейчас и ей достанется. Анхуй, Коля! Месть – дело такое, блядь. Ну, короче, та, значит, помертвела чисто поле, блядь. Подруга-то китайская, блядь, это, мафиозная. Посмотрел на всю эту хуйню, говорит, да. Видать, пора самой браться за дело. Надел белую кимону, носочки беленькие, туфельки эти, как они называются там, как-то кадзё, тадзё, блядь. Ну, эти вот ёбаные на высоком каблуке, блядь. И попиздякала. Ну, короче, там нам-то не видно, что она попиздякала. Это я так предполагаю, опять-таки, что она попиздякала. Потому что когда та вышла в сад подышать свежим воздухом после такого поебища ледового, понимаешь, блядь? Открыла дверки, блядь, которые из рисовой бумаги сделаны, можно сказать. Все тихо и спокойно. И снизок так, чуть-чуть так. Кап-кап, снизочек, все так мягенько. Ночечка такая хорошая, японская. Прямо как на картине какого-нибудь, блядь, там, понимаешь, и охуяки Мамумури, блядь. Тиха украинская ночь, Коля, блядь. Нет, тихие японские развалы, нахуй. Короче, блядь. Выходит она, значит, подышать воздухом. Ой, блядь, я думаю, как ты сейчас дышать-то будешь? Ну, тоже ебало, конечно, раскукоженное, там где-то для виду ей там кто-то тоже попал между врагов. А ей похуй, она страшненькая такая, ей, она не боится быть страшной, бля, актриса, блядь, не боится. Уважать можно, уважаю, Коля, уважаю, уважаю. Когда баба не боится быть страшной, это значит, что у нее еще что-то есть, блядь. А у этой уж точно есть. Ну, не хуй, предположим, но что-то вроде этого. То есть сила мужская, конечно, какая-то есть. Короче, блядь. Да, говорит, голос такой, подружка, говорит, ну что ж, пора, говорит, и нам уже с тобой разобраться. Конечно, там дохуя поебенил народу, блядь, моего. Ну, я думаю, это у тебя была разминка. А я тебе сейчас такой пизды здесь ввалю, что мало тебе не покажется, блядь. А, говорит, меч-то кто тебе, говорит, сделал? У тебя хороший, там вроде меч. Она говорит, да вот... Танидзаки Мухаяки, блядь. Она говорит, да, пизди, пизди, приятно слушать, блядь. Она говорит, ну хуль, приятно слушать. Я тебе говорю, не веришь, вот давай поборемся нахуй мечами. Ну, значит, началась рубка. Значит, хуяк-хуяк, по снегу бегают, та, значит, в одних носочках, но в кимоно, блядь. И позы они принимают, и через забор сигают, блядь, и друг за другом гоняются, говорит, ну, короче, та ее достает. Беленькая-то наша якудза, блядь, нашу Ума Турман-то, блядь, по спине ей полоснула, блядь, и там где-то чего-то ей надрезала. Ну, та на снежок упала, к земле припала. мало, говорит, ну что, пизда. Рано, говорит, сдаешься. Что ж ты хотел отомстить? Говорит, где ты нахуй? Давай, говорит, биться. Та говорит, ну ладно, сейчас, говорит, у земли матушки, говорит, я типа вот наберу сил, блядь. Охлажу раны свои горючие, блядь. Встала, говорит, давай, говорит, борись по полной силе. Я, говорит, готова, нахуй. Ну и по полной силе начали бороться. Та ей поляшки хуякнула. И так у нее из-под кимона, смотрю, потекло. Думаю, о, преждевременные менструации начались, а, блядь. Что же делать? Это женщинам во многом мешает, кстати. Они вот так вот живут, не ожидают, а у нее опаньки! А она сразу слабая с менструацией. Возьми любую бабу, теннисистку какую-нибудь, блядь. Да даже Жанну Д'Арк, Коля, возьми. Кореша мой драгоценный, уж какая была. Мечи, блядь, сука, катала нахуй. Ну, вроде как гермафродитизмом, блядь, отдавал от нее. Но все равно менструации у ей какие-то происходили. И в этот момент ее мог уебать любой. Так она и погибла, блядь. На костре инквизиции, блядь. Со своими менструациями. Извини за такие вот рифмические каламбуры, блядь. Коля, Коря, себе драгоценный. Короче, блядь, та ей в ляшку, в хуяшку, та говорит, о, сука, блядь, как больно. Ну, давай дальше, говорит, бить. Давай, говорит, по полной. И, блядь, по полной, так как она махнула нахуй, и голова у ей отлетела, как я понял. Ну, я видел сам, Коля. Голова, значит, летит. Голова летит, говорит, о, говорит, и голова, значит, говорит, вроде как, в полете. О, говорит, действительно, меч сделал-то не дзяки мухаяки. Ты, говорит, права. А потом, значит, тело лежит вроде с головой. Думает, что же, как говорится, галлюцинации, блядь. Грибков я вроде галлюциногенных не ел нихуя, не пойму никак нихуя. Или галлюцинации самого Квентина Буратино, блядь. Короче, голова летела, но опять осталась на шее. Но текст был такой. Ты, говорит, права, это, говорит, меч того самого несравненного. С острова Кинавы, блядь, с города Осика, Танизаки Мухаяки, моего учителя, лучшего кореша, драгоценный. Прощай, все.
1: А вот эту, блядь, Колян, сука, написал, блядь, наш великий Глинка, блядь. Вот Глин, который, знаешь, это, блядь, песня называется «О встречном реку и узнаком», блядь. Паровозе нахуй, когда изобрели, блядь. Паровоз, веселиться ликует, ведь народ, веселиться ликует, весь собой, пис, пис, пис. Ну все охуяли, понимаешь, поезд увидели, в чистом поле, блядь. Ну такая песня. Он и, блядь, не Руслан Людмил написал, блядь. Пушкин только него, у него время помер, блядь, вернее, его, когда убили его нахуй, а он его уже спрашивал. А я, говорит, переделал, блядь. А, говорит, а как ты Пушкин хотел бы написать? Он говорит, а хуй его не знает, отвечал великий Пушкин, блядь. Ну ладно, я тебе сейчас про другое расскажу. Вот великий опера Иван Сусанин, блядь, вот, он же написал, он же, блядь, и назывался она, знаешь, как, до 17 года, блядь, «Жизнь за царя», блядь. Тогда в России был монарх, его все любили, блядь, и почитали. Поэтому хули не написать оперу «Жизнь за монарха», блядь, за царя, за него, за батюшку, блядь. Почему и нет? Когда был такой устой, надо было и таким устоем жить, блядь. Он написал, блядь, и за царя, блядь. И Иван Сусанин и отдал ее батюшка за царя. И ни за какого другого хуя он и не думал об этом, блядь. Конечно, он думал, там у него дочка должна была жениться, блядь, и просить свадьбы, блядь. Конечно, ему хотелось присмысливать, блядь. А поляки, они совсем там охуели у себя в позе, блядь. Сидели нахуй все там, блядь. И почувствовали, что у нас на Москве, блядь, место вакантное освобождается, блядь. Ну, короче, какой-то там царь, не царь, безвременье, блядь. Потянуло их, блядь, на морозец, ты понимаешь, блядь, к нам, значит, блядь. А обнаглели так уже, сука, блядь, что дальше некуда, блядь. Они надели свои эти хуюшки, блядь, бурнушки, блядь. И, мол, ну, собрать так народ, что, блядь, поперлись, блядь. Ну, и хуй приперлись, блядь. Да и потерялись там, нахуй, в Москве-то, блядь. Ходили, блядь, в кабак зашли, и их никто, нахуй, на них не смотрит, и никто нихуя, блядь. Потом, нахуй, о, блядь, мы вас тут завоевали, нахуй, мы вскрались к вам, блядь, а вы все, мы поляки, нахуй, говорит, ну и хуй с вами, что вы поляки, ну и хули, ну и живите дальше, блядь. А потом они стали выебываться, да так завоебывались, Колян, блядь, все уже народ, который потрезвей был, говорит, да еб ты мой, да сколько же можно терпеть такое, блядь, хуйню. Да идите вы нахуй, блядь. Заебели, как все был трезвей, руки им скрутили, нахуй, и в Кремль заперли, блядь. Вот о чем Собинин-то и спел своей арии, блядь. Мол, враги крепко заперты в Кремле. Там как начинается, блядь. Там, значит, приходит там войско, блядь. А там, значит, все говорят, блядь, тут поляки лютуют, нахуй. Надо что-то делать, блядь. И войско приходит, а как там тенор, красавец, блядь. Он говорит, не впервые русским людям гнать врага своим мечом, как завопил, блядь. Говорит, да хули, погоним нахуй, говорит, всех разобьем в пиццу, мужики там, с кольями, блядь, с рекольем нахуй. Там, блядь, а говорит, ну мы-то чё приперлись-то, блядь, жениться мне надо, ёптать, Иван Сусанин, блядь. Ну у тебя дочка вон, блядь, на выдане, нахуй, как её, Антонида, блядь, хуй. Он говорит, блядь, да, но, говорит, не до свадьбы на нихуя, в это без времени, блядь. Нивы нахуй растоптаны, блядь, села разорены, пизда. Русь и Ярославля в слезах. У него такая трагическая, бас, Иван Сусанин, бас. А говорит, и этот тенор-то, я впервые русским как завопил, блядь, у него хуй стоит, прям весь звенит, блядь. Яйца аж звенят точно, блядь, уж. И что ты думаешь, блядь? И Антонин говорит, батюшка, ну разрешите, ёптая мать. Он говорит, вот настанет день, говорит, врагов побьем нахуй, от разора Русь избавим в пизду. Тогда они ветру женихом будут засадить, свадьбу прям стихами так охуярит. Вот так вот нахуй, блядь. Ну все тут, о, блядь, да хули, радость, блядь, дружнее, говорит, сейчас все сядем нахуй, как нахуюжимся, блядь, и проще, проще, блядь, говорит, вот когда это вот придет добрая вещь, тогда и нахуюжимся, блядь. А говорит, как? А говорит, да как, вы расслетали нихуя? Тенор-то нахуй, говорит, блядь. Говорит, враги все нахуй заперты в Кремле в пизду, под замок нахуй. Говорит, да ты что, блядь, не может быть, как раз, заперты нахуй, сам лично видел, блядь. Ёпты, вот тогда к свадьбе разготовиться, блядь. Ну и понеслась эта хуйня. А тут в это время поляки. У них там бал всех заебал, блядь. Рин-тан-тин-дар-тин-тин. У них эта хуйня-то, блядь. Прыгают, скачут, блядь, прям. Такие все спесивые, блядь. Мы этих смердов заебеним, блядь. Нехуй там делать, они кору на деревьях едят, блядь. Вот, вот. Последнее выражение моего лучшего кореша Александра Григорьевича Лукашенко, бля. Вы что думаете, говорит, мы кору едим? Хуй-то, мы уголь грызем, блядь. Мы зубы болят, мы черные, блядь. Как у негра, блядь. Ну, мы смерды, блядь, мы русский народ, блядь. Мы соберемся, хуй ты победишь нас, когда нахуй, блядь. И все это в опере, заметь, блядь. Все в опере происходит, блядь. Ну, короче, Иван Сусанин, блядь, готовься к свадьбе. А тут приперлись эти, веди нас нахуй, блядь, на Москве, блядь. Мы должны своих выручать корешей, блядь. Ой, да пошли вы нахуй все, блядь. Не победил нихуя, я патриот, блядь, Иван Сусанин, блядь. Ну, он же дома сидел, блядь. Ну, кто же выдержит, блядь? Ты сам понимаешь, температура-то, блядь, минус, нахуй. Он, конечно, принял ее в самогонке, блядь, ведра три стояла, блядь. Он, конечно, спрятал врагам, не дал нихуя. Те, когда приперлись, блядь, о, мы выручать, нахуй, где Иван Сусанин, блядь, русский патриот, блядь, мы к нему, нахуй, он все знает здесь, блядь. Он говорит, нихуя не знаю, ничего не скажу, ебитесь вы в рот. А самогонки нет у тебя, нихуя, и взял все ногой, так поддал, нахуй, и она, это, и бедный, блядь, в это ведро перевернулась, нахуй, и все вытекло, нахуй, теки, нахуй, врагам только не доставайся, нихуя. Но он, блядь, все уже был хороший, блядь, говорит, идите нахуй, я к свадьбе готовлюсь, я уже брагу пробую, блядь. Да, блядь, разминался Иван Сусанин, пизда. Разминался брагой, блядь, пока. Потом они перегон уже устроили, блядь. Поляки как раз на это дело и попали нахуй. Ну, говорит, хули, блядь, он размятый, блядь. Говорит, нихуя не поведу, блядь, пизду, пизду. Он говорит, не, пошли, пошли, блядь. Золото предлагают нахуй. Он говорит, ну, хуё на свадьбу. Может, и надо, блядь. А сам думает, да хули, куда я их поведу нахуй, блядь. Заведу в пизду.
2: О, пьяный в жопу, блядь. Старик здоровый, блядь. В сраку, говорит, я их сейчас заведу, блядь. А потом втихаря пропал под елочку, под хуёлочку и на карачках, блядь, упал. А когда спьян-то завёл, блядь?
1: Нихуя понять не может, блядь. Протрезвел с утра, блядь. Ёбаный рот, куда же это я попал-то, блядь? Ау, блядь! Ваня, блядь! Антонида, нихуя никого, блядь. Я вот тут он подохуел, блядь. И пожалел, что этим пиздюкам-то не дал с собой запасов-то, блядь, браги, блядь. А эти точно, блядь, ну что, Иван Сусанин, куда ты, говорит, завел нас? Не видно, не жди нихуя. Довольно, Сусанин, ебать нам мозги, блядь.
2: Он говорит, а я и не ебу, блядь.
1: Я нихуя не знаю, здесь я не понимаю, нихуя погибаю. Дайте похмелиться, блядь. Они говорят, а у нас нет нихуя. Он говорит, ну вот и погибайте, нахуй. А мне по пизде мешал, я не устал, не а он уже и так умер, нахуй. Всех-то отказало, блядь. 30 грамм надо было дать. 30 грамм самогону. Он с собой не взял и другим не дал. Колян, ты же знаешь сам, блядь. О чем говорить, блядь? А Иван Сусанин тогда не дали капли. У него сердце не выжило, пиздец. И забыл, в каком лесу находился, блядь. Тут Минин Пожарский, блядь, тоже уже, блядь, русские спасители, блядь. Собрали, говорит, все, блядь, золо набрали, народ, все. Свою отдал, нахуй, пошли, парки с себя снял. На войско, блядь, все, пошли полякам пиздюлей навалять. Нехуй в наши, блядь, Палестины лезть, блядь.
2: Надо же все измерять, Колян, блядь, температуру, блядь.
1: В Кракове одно нахуй, а в Москве другое, Подмосковье, блядь. Ёб ты мать, куда ты нахуй, ты хуй отморозишь себе, блядь, 100 раз, блядь. Куда ты лезешь, вот спросить тебя, блядь, а? Ебать тебя смерда пердящего, блядь. Неотопляемость какая, блядь, зимой тут дуба, да. Куда ты лезешь, нахуй, блядь? малым там в Польше, в его Кракове, в Сракове, блядь, сидят. А? Вот, блядь, неуёмность какая. И ты ведь заметь, Колян, что после этого хуй всему истории научила, блядь. Юлиус Фучик, блядь, великий антифашист, сказал:
3: люди, я любил вас. Будьте бдительны, ебать вас в сраку, блядь. И хоть бы хуй по деревне, блядь.
1: Ни одна, блядь, никакого урока не извлекла из истории, блядь. Полякам пизды наваляли.
2: Французы, блядь, ну куда вы нахуй, блядь? Там шведы, хуй.
1: И всем пизды наваляли, блядь. И все заблудились в бездонных пространствах нахрен России, ебать, в срак.
2: Куда нахуй? Степь, а да степь кругом. Песня так и поется, блядь. Путь далек лежит, нахуй. В той степи давно уж, нахуй, дуба дал ямщик, блядь. Ямщик наш, родной, дал дуба. А если ты хуй дорог не знаешь, куда лезешь, блядь?
1: Иван Сусанин и тот не вывел нихуя. В родных лесах, где грибочек собирал, нахуй. А зимой пиздец. Одни лоси, и тех нихуя не видать, блядь, сахатые все попрятались, нахуй, блядь. О, блядь, как. А в это время на Красной площади, блядь, пиздец. Ура, ура, блядь.
2: Славься, славься, ты Русь моя. Славься, великая наша земля, блядь.
1: Все, победили, нахуй. Они до них не дошли. Этих, значит, они наши расхуячат. Тут и Минин пришел на подмогу, блядь. Это одним из визитов, а хуй там человек 20, наверное, был-то, блядь. А хули, а где еще, блядь, взять народ-то, нахуй? В такой мороз, блядь, лютый, нахуй. Все попрятались по берлогам, нахуй, блядь. Никого сам не соберешь, я нихуя. Минин пиздюхал аж от самого этого, блядь. Суздаля, блядь. Это я не ебать, сракуша. 5 часов на машине, а туда пешком пиздюхать 5 дней, а то и больше, нахуй. Да по морозу, блядь. Да бездорожье какое, Колян. Вот так, нахуй. А когда все прошли и поляков пленных ведут, их, блядь, бросили, они сёка, блядь. Хуёво? Будет ещё хуёвей, блядь. Так вот, вот русский патриот Иван Сусанин отдал жизнь на батьку царя, блядь. И нихуя даже не подумал, не пожалел, блядь. Не про дочку, не про семью, а вот так вот патриот, блядь, Иван Сусанин. Так что нашего русского человека, блядь, если связан с природой, на природе хуй возьмёшь, блядь. Всех победит нахуй, особенно в Царькоградский мороз. Всем пизды. А ведь ты заметь, Колян, недаром аж Вольска 40 градусов, блядь. 40 мороз, 40 сюда. Плюс-минус, пиздец, нормальное состояние, блядь. Вот так вот, нахуй, от нехуй лезть, блядь.
4: Наливай в пизду. Наливай, нахуй. Наливай.

Ну вот, Коля, мы с тобой тут сидим, партисёк, понимаешь, потребляем, культурно отдыхаем, как мы считаем. А диджей групп не унимается. Требует наследия Сюрины для дальнейшей техни-сюиты, блядь. Ну что, я говорю, я в этом нихуя не понимаю. Я говорю, возьми диджей, неси в массы Сюрины слово. Хотя бы даже посредством рэпа или дискотеки. Танцуйте, ёптать, расхочется, блядь. Ну разве подходит? Я говорю, почему нет? Он говорит, а вот ты, Сюра, можешь пойти и сам посмотреть, как это все получается. Только для этого надо идти в клуб. Я говорю, а я в клубе был, ёптать, у нас в сельском клубе, блядь, столько было веселого. Говорит, это не такой клуб, пизда. Там, говорит, все чинно, блядь, там еще пройти надо. Я говорю, ну у нас, блядь, сука, за 20 копеек всех пускали нахуй. И все так, помню, одна у нас была девчина, такая, говорю, была робкая. Она говорит, Ваня, ты в клубу был? Он говорит, ну, был. А кучу около клуба видел? Ну, видел. Так это я. Ох, кокетка, бля. А как кокетливые бабы у нас были такие? Раньше ты как, пойти, говорит, там... Нахерачиться, бухнуть, отдохнуть, блядь. А сейчас молодежь, говорит, оттопырится, блядь, отколбасится, отплющится, блядь. Между прочим, оттопырится, это неправильно, это медицинский термин. Это друзья мои медики говорят, когда, говорит, больной Богу душу-то отдал, они говорят, больной оттопырился. Конечно, это может быть цинизм, Коля, с некоторой стороны, но зато это профессиональное слово, чтобы сильно не горевать. Потому что если по поводу каждого больного горевать, то представляешь, как придется самому оттопыриваться. Так что вот так вот, а они сейчас, значит, плющутся и колбасятся. Ну и пошли мы к этому диджею, понимаешь ли, поколбаситься. Зинка, я говорю, Зинка, надень что-нибудь поприличнее, блядь, чтобы легче было. Тяжелого не надевай ничего, блядь. Да куда тут нахуй ей всю жопу обследовали этим... металлоискателем, нахуй. Я говорю, Зина, как бы там спираль у тебя не звенела нихуя. Ты, говорит, давно ее не меняла, там, наверное, блядь, уже, сука, такие, блядь, килограммы наросли, бля. Не звенела нихуя. Я говорю, ух ты, жопа, это не железная нихуя. И меня заебало сразу. Чоп, блядь. А меня, сука, раз, блядь, тоже, сука. Ой, по рылу поводили, говорит, сука, не несу я что-нибудь, блядь. В этих, в залобных пазухах каких-нибудь, блядь, металлов, сука, тяжелых, блядь. Ну все, говорю. Я говорю, закончили? Он говорит, закончили, можете, говорит, гулять. Располагайтесь. Я говорю, палец из жопы только вынь, пожалуйста, блядь. Чтоб я прошел-то это, блядь, сука. У меня там алмазы, наверное, искали, мух. Блядь, ну, сука, хули, фейс-контроль. Но жопу совсем трогать, в рот меня чих-пых. Блядь. Сука, опидорасили, короче, на входе, блядь. Ну, все, ладно, бля, располагайтесь, говорит, тут народ гуляет. А там, сука, дым коромыслом, бля, говорю, да тут присесть-то, сука, блядь, в уголок куда-то забился, нахуй. Сижу, официантка подходит, блядь, я говорю, портвейну. Говорит, блядь, а у нас как портвейну нету, портвейну, блядь. Как портвейну нет? В клубе, блядь. Правда, у нас тоже в клубе портвейна не было, мы всегда в магазине брали, сука. Я говорю, я не знал, что у вас такой же клуб, блядь, как у нас, сука. Я говорю, взял, блядь, в магазине портвейну, сука. Говорит, не, у нас, говорит, вот тут коньяки, блядь. Я говорю, какие у вас там коньяки? Ебать, колотить. Ну, цены, я тебе скажу, Колян, такие коньяки, пускай пьют хуяки, блядь, ты понимаешь? Взял я пивка, кружечку с зиркой на двоих и трубочки попросил засунуть, будто по трубочке и сосем сидим. Потому что на вторую кружку хуй я не наскребу, блядь. То мы, ну, народ пошёл, во, оттягивайся, и все в темных очках, сука. Темно, как в жопе у негра, ничего не видать. Они все в темных очках. Ну, как же вы, сука, не падаете, блядь, а? Ну, это там вспышки редкие, знаешь, пых-пых-пых-пых на марше происходят, блядь, и они, знаешь, очками прикрываются. Это, сука, в общем-то, правильно, бля, прикрываются, сука. Думаю, я бы тоже прикрылся, блядь. Заебали, у меня уже в глазах тик начался. Слышу, руки вверх, блядь, я, сука, блядь, заметался, блядь. Думаю, ну, сука, думаю, облава, блядь. А это так диджей работает, народ пугает, блядь. Типа, мол, оттопыривайтесь.
Этот, блядь, там музыку хуярь, говорит, и слушай, говорит, слушай, говорит. Ну, чувствую я, сука, что-то мне не по себе как-то, блядь, такой чешу внутри. Хуёво возникает, думаю, потом думаю, ну, блядь, тут девочка какая-то подходит, блядь, такая малынька, какая-то сопля, блядь. Таблетки есть, блядь, я говорю, все, я да, похож на врача, блядь, этого нахуй. Уролога, блядь, или кого я, нахуй, напоминаю тебе, какие таблетки, блядь, сука. А, бля, мне говорят, объясняй, тут, блядь, таблетки эти, блядь, выпил нахуй и всю ночь дрыгаешь ногами, как сучара, блядь, понимаешь? То есть судороги тебя, блядь, бьют всю ночь, а потом ты, сука, лежишь двое суток, блядь, глаз не можешь открыть, блядь, потому что вся все силы выпиты этими таблетками, блядь, сука. Коля, мы, блядь, это ж мы по сравнению с этими детьми, дети, младенцы мы с тобой, сука, в пеленках, сёчку сосём с портвейном, нахуй. Так у нас один тоже, блядь. У них ребёночки не засыпал, они ему хуяк водочкой помочат, блядь, сосочку он. И готов, нахуй. Я говорю, что ж вы делаете, бляди? Блядь, хоть портвейн бы мочили, блядь, а вы водяры, блядь. Он, говорит, так быстрее забирает, говорит, блядь, ребёночка. А сами хуярят на дискотеку, блядь. Ребёночек в экстазе, а потом, говорит, что ж ты, ребёночек, у нас так пьёт в 5 лет, блядь. Ебать его колотить, блядь, сука. Все деньги спиздил и на водяру перевёл, блядь. Вот пускай потом не удивляются, сука, в каком-нибудь клубу, блядь. Ну, короче, смотрю, какая-то труба блестит, блядь, этот ёбаный столб. Выходит такая бабец, бля, ну, сука. Ну, так, вроде, в каком-то сарафанчике, блядь. И начинают туди-ля-ди-ля-ди-туди под мою техно-сюиту. Где в основном ебать колотить и прочие дела. Она начинает колотить, блядь, но ебать не дает, блядь. Потому что ты стриптиз, Коля, оказывается, там ебать нельзя. Она свои сиськи распахнула, они у ней, блядь, ниже пупка как рухнули, блядь, и на мохнатку аж опусть. А там мохнатка, блядь, такая, сука. Это чтобы ничего видно не было, понимаешь? Естественная защита, блядь, мехом. Она защищает своим мехом, дабы у ней пизди не было видно, блядь. А те извращаются, лезут и под коленку ей заглядывают. И так думают, где же у ней там эти вот, которыми она жует-то, блядь. Всякие малые и большие половые губы, блядь, располагаются, блядь. А там хуй увидишь, защита, блядь. Вот так вот, блядь. И давай они совать в эту мохнатку всякие доллары, блядь. И туда сунули, туда. Напихали полну пизду. Даже кто-то в сраку умудрился засунуть, блядь. $10, как сейчас помню. Торчат прям 10 цифра. Из сраки, блядь. Так что ты, кореш мой драгоценный, техно-сюита нам. О, блядь. Ну, в общем, короче, диджей музык крутит, блядь, у меня разрыв мозгов, блядь, тут все уже, мочи никакой. Я говорю, нет, нахуй, я все-таки автор спокойный, творчество у меня спокойное. Конечно, если кому-то нравится, пускай себе заебенивает в каком-нибудь клубу под эту техно-сиюту, а я в ней нихуя не понимаю. Коля, кореш самый драгоценный, взял я Зинку нахуй под руку и пошли мы с ней, блядь, хорошо, если магазин не закрылся, взяли партийску и на скверике. Так хорошо оттянулись под весну, и почки только так на соседнем тополе щелкали, Коля, ебальцами своими масляными. Весна наступила, Колян, ёпты мать, а ты техно-сюита. Заводи ебенки, если нравится. Ну, в Бразилии, конечно, там посетней, поспокойней народ такой. Только мужики, конечно, все ебанько, блядь.

0: по полкилометра высотой, блядь, бетонная хуйня. Я как вниз глянул, мама моя дорогая, блядь, а внизу дорога под меня идет, нахуй. В километре внизу, блядь, обрыв. Не то, что там какие-нибудь, там, ёбнешься, так покатишься. Куда ты нахуй покатишься? Так, как ебанько, так и ебанешься прям. Прям точно вертикально. Хуяк! Во, блядь. И этот отмороженный водитель, я думаю, он явно не в себе, блядь. А он хуярит, блядь. Под 100 норовит и больше, блядь, по этой эстакаде хуярит, блядь. Думаю, ну пиздец нам. Хорошо, что там бабы не встречаются на дороге, блядь. А как в городе ехали, он около каждой останавливался и говорит, о! Показывает большой палец, у них вообще два пальца. Какая ты красивая. Какая ты, блядь. Я говорю, ну заебал ты всех баб, блядь. И все мужики у них такие ебанько. Они их просто любят за то, что они красивые. Вот идет баба, да? Он, и поцелуй, говорит, воздушный. Я говорю, ёптать, руль держи, пизда. Поцелуй, ты хуем ей лучше помаши, блядь. А руль-то рули. Хуй мамин. Блядь, а ему похуй, он нихуя не понимает, блядь, по-русски, блядь. Гауся, блядь, ёбаная. И всем бабам, Линда, Линда, это по-ихнему красавица, блядь. И наших всех баб, и ты, Линда, и ты, Линда, и ты, Линда. Я говорю, и я, Линда, блядь. Над ним свесил свою ебало, блядь. И говорю, Линда, блядь, ты лучше на дорогу смотри, Линда, блядь. Что ты сегодня употреблял? Явно не какаву. Ну, явно не какаву ты пил, блядь. Успокоился, правда, когда уже дорога пошла, блядь, туда в туннели, наверх поднимаемся, думаю, ну, успокоился, блядь. А если баба попался? Ну, пиздец там. Коля, видел ты меня, знаешь где? Хуй знает где. В гробу в белых тапочках, блядь. Слава богу, блядь. Короче, блядь, в это время уже папа-то, блядь, с этой Кларой уже подгребается к Сиднею, блядь. Почти вот уже, вот уже. А там еще такая ситуация. Я помню, говорит, этот вор в законе, школяр-то, блядь, он говорит. И он, говорит, спустил, говорит, в унитаз, говорит, нашего кореша. И он вышел на волю, блядь. Через унитаз. Как в одном кино тоже было, чувак рыл-рыл-рыл и нарыл, и вышел через эти всякие подземные воды в говно, блядь, но на свободу. Весь в говне, но на свободе, блядь. Так и тут, нахуй, говорит, если все, говорит, унитазы ведут, говорит, в океан. О как! Точно, блядь, точно, блядь. Ну что же будем делать? Надо в унитаз как-то попасть. И вот, сука, они, значит, все нацелились в унитаз. Один сделал вид, значит, когда их пересадили всех, блядь, тут все эта птица опять прилетела, кар-кар, блядь, начала летать, а эта девочка уже приехала, блядь. Он говорит, вот я как рыбку тебе подарил, блядь, смотри, клоун, блядь, она его как начала трясти, блядь, думаю, о, пиздец, Нэми пришел, пиздец. И папу его уже не увидит никогда, хотя у меня все время сомнений было, Коль, думаю, ну как же они без рук, без ног, нахуй, уебутся второго этажа, блядь, и доползут до моря, нахуй, ты веришь, нет? Ну, конечно, сказка есть сказка, блядь, ну, надо же и меру знать, ёпты мать, я же здоровый человек, я соображаю, думаю, ну как же, рыбка, блядь, да более того, еще в пакетике, нахуй, как ты в пакетике-то, нахуй, покатишься, блядь, пизда. Короче, наши папа с Кларой подбираются к Сиднею, а там черепахи, блядь, плывут, сука, балдеют.
1: Я на солнышке лежу, я ебалом сторожу, блядь, хуярю.
0: И маленькие у них такие черепахята, блядь, сука, ну, мы, говорит, дорогу-то, говорит, нам покажите, говорит, а это, говорит, далеко, но, блядь, мы такие черепахи, блядь, дотошные, блядь, у нас память охуительная, блядь. Он туда, пиздуйте, блядь, пиздуйте, пиздуйте. И цепляйся за нашу, блядь, это вот. И они такие там забавные, блядь, такие распиздяи. И у них маленькие такие черепашата, блядь. Он подружились все, значит, он говорит, ой, блядь. Сука, я, говорит, вот сыночка, блядь, потерял ищу, сука. Говорит, ну, блядь, мы тебя сочувствуем, блядь, мы выражаем всякие свои, блядь, эти вот, нахуй. Говорит, ну куда? Ну вот туда, в Сидней, пиздуй, говорит, блядь, в Сидней.
2: Кореша мой, драгоценный Колян, как я тебя рад видеть, ёптыть, сколько воды утекло, можно сказать, воды и всякого другого, бля, портвею, ёптыть, ну ты, ой, ёптыть, Клавка, блядь, на кого у тебя стала похожа, бля, прям, это, ёптыть, как её, бля, в песне-то поётся, Синдерелла, ёптыть, Синдерелла, бля, сегодня, знаешь, Синдерелла, блядь, а, пизда, давно не заходил, потому что, бля. Золушка, ёптая мать! Золушка, блядь, в зале вся у тебя, смотри, покрыта вся, бля, пылью нахуй, все, воды нету нихуя. А, мыться пришли заодно, бля, я так и понял, нихуя. Не пришел бы ты ко мне, блядь, если тебе не помыться, да не посрать, блядь. Небось, унитаз весь снял, все поснимал, пизду, да? Ну, проходите в пизду все скорей. Освободите места общественного пользования, блядь. Зинка, вон нахуй!

сортира, блядь. Сейчас Колян туда, Клавка в ванну, быстро, блядь. А то она на Золушку похожа, блядь. А я пока Коляну расскажу, что такое Золушка, блядь. Он меня не знает нихуя. Портвейн придешь? О, давай, садись, проходи. Ты наливай, наливай. Было это в этом, в королевстве в каком-то, в общем, в Европе, блядь, где-то, блядь. Девочка, блядь, такая, неизвестных лет, блядь, ну, малышечка, блядь, такая, живет себе, поживает. Ну, продроченное, несчастное дитё, блядь, понимаешь, которого все пиздят, ногами пинают, блядь, а у ней в душе аленький цветочек растет, понимаешь ты? Она, значит, мама у ней померла, блядь, царство небесное, блядь. Она с папой, а папа, значит, такой лесник, хуй мамин, блядь, понимаешь? Егерь, блядь. Он как в леса пизданет, ему все по пизде мешалкой. Где там Золушка, блядь? Ну, он, понимаешь, когда мать-то померла, блядь, он, ну, блядь, думает, все же надо жить, блядь, и дочь, маму, блядь, хуё моё. Хотя, кто знает, что лучше, лучше дочь, блядь, с папой бы жила, нахуй. Такую каркалыгу приволок, ебать её в сраку. Да еще, сука, злобная пизда, понимаешь, блядь. У него уже, сука, блядь, у него две дочки еще, блядь, две пизденки, блядь, такие-то уже, блядь, лярвочки такие, знаешь, блядь, вот с секелёчком такие, блядь, трясутся, блядь, Золушка, блядь, только не сюда, сука такая, блядь, ну-ка принеси мне то, блядь, поди сюда нахуй, блядь. Она говорит, да мне некогда, я заеблась с вами, блядь, сестрички, блядь, вот эта сестричка, блядь, пизда. Вот такие, блядь, наглые, сука, все, ты понимаешь, Колян, блядь, ну, сказка, ёпта мать. Все дело, блядь, Золушка, совсем ей, блядь, хуёво. Если бы не одно, Колян, обстоятельство, блядь. Сказка, блядь, у нее оказалась, блядь, очень, блядь, богатая вот эта вот, как ее называют, руководительница, нахуй. Откуда она взялась, хуй понять не могу до сих пор, блядь, фея, ёптень. Ну, волшебница, ёптень, пизда, колдунья, нахуй. Только добрая, блядь, такая добрая. Она такая... Появляется такая, блядь, Золушка, блядь, ну что у тебя тут происходит? Лёшка, да заеблась я, тётушка фея, блядь, говорит, не могу нихуя. Говорит, все поможем, нахуй, ты иди поспи, блядь, тут сейчас мышки, хуишки, блядь, тараканчики повылазили, и давай за неё въёбывать, блядь, понимаешь? А вообще так она живёт себе потихоньку, и так скучно в этой стране жить-то, блядь, ну, значит, все какие-то, и всем скучно, все охуели, блядь. Даже король, блядь, принц, ей ёбнулись. Тоска, телевизоров не было нихуя, да? Тусёвок нет, нихуя никаких. Только что, говорит, ну, пора что-то делать. И царь, король, говорит, ну что делать, блядь, говорит, надо чего-нибудь отчебучить, блядь, иначе с тоски все сдохнем, блядь. Говорит, бал объявляю, нахуй, бал. Бал, чтоб всех заебал. И принц будет тут приглядываться, ему тоже пора уже в эту змею-то свою одноглазую запустить кое-куда. И, значит, мясной укол сделать, значит, как ты тут выразился, блядь, меня. Вот. И, значит, пора. И всем будет, блядь, чем заняться, блядь. Ну, тут такое началось, блядь. Коля! Золушка вообще нахуй белого света не увидела, нахуй. Говорит, этим пёздам надо сить, блядь. Бабе этой сить, блядь, своей, значит, мачехе, блядь. Она всё съёт сама, блядь, всё. Да, говорит, сука, куда ты своими грязными руками, нахуй, руки помой, блядь. Туда-сюда горох перебери, не забудь, в пизду. Говорит, ну, между горохом и этими платьями Золушка всем заебалась, блядь. И в самый вот такой вот заёб, когда ей подумалось, а не удавиться ли мне, блядь? Появляется фея, где ты была раньше, пизда Марья Ивановна Визовка, загибается нахуй. Я над ней уже, блядь, снизу пустил, блядь, бедного ребенка заморили, замучили, блядь. Появилась фея, блядь. Ну, где ты раньше не могла прийти, пизда? Золушка прям так чуть не сказала, потом говорит, да тетя все-таки, блядь, обидится еще, она совсем уйдет, блядь. Говорит, Золушка, а ты-то собираешься, говорит, на этот бал-то, блядь? Она и говорит, тетя-то, блядь, говорит, какой бал, говорит, какой бал? Он мне, говорит, этот бал так заебал, понимаешь ты, блядь? Вот такой каламбур у Золушки получился, невольный, блядь, понимаешь? Тетя говорит, спокойно, Золушка, сейчас примем таблетки, блядь, мы тебе силы вернем, мы тебе оденем обуем, и на бал ты у нас пойдешь, как миленькая. Говорит, вот-вот, сейчас мы все сделаем, вот тут мальчик у меня волшебник, блядь, ну-ка ей под мышки побри, нахуй. Вот палочкой прикоснулся, пиздец, все отпало, нахуй, вся корость свалилась, блядь, и такая красоточка открылась, а Коля... Ну и она ей дает и грит, и эту, значит, и тыкву, и сделаю, блядь, из этой, нахуй, и кабачка, из тыквы, блядь, эту хуйню, из другой тыквы, блядь, тебе сделаю, нахуй. Этот, тогда не было этих, блядь, этих с крылышками, хуилышками, а у них как раз дни начались, наверное, у Золушки, блядь, понимаешь ты? Ну, больные дни, блядь, а танцевать-то хочешь-то, блядь. Она говорит, я тебе за твой тампокс из тыквы, блядь, поднесу, блядь. Раз по тыкве и тампокс, хуёк такой, говорит. Вот и позже, он говорит, надолго тебе хватит, только до 12 часов, смотри, блядь. Превратиться в тыкву, нахуй. Представляешь, тампокс в тыкву превращается в тебе, какие ощущения, блядь, а? Халя, это ей напоминание такое, блядь, строгое, нахуй. Короче, Золушка вся напряглась, блядь, спокойно всё. А в это время эти сёстры пёзды, блядь, с мамой,
Говорит, ну слушайте, пойдемте пробздимся, блядь, девчата, блядь, а? Они говорят, а ничего, да чего, пойдем пробздимся. Пернули по несколько раз, аж платья вздулись, блядь, от гороха этого нахуй, блядь. И пошли пробздеться, блядь, к королю, блядь, значит, во дворец. О, вот и, значит, пошли пробздеваться, блядь, и золотка час настал, блядь, и она туда, в карету, блядь, кучер, все хуярит, хуярит приезжать на бал, блядь. Кто такая, блядь? Как так, блядь, никто не знает нихуя, она молчит, блядь, не создается, блядь, говорит, а хуй тут вам пиздеть, блядь, говорит, давайте, говорит, танцевать, говорит, встаньте, говорит, дети, в круг нахуй, ты мой друг, и я твой друг, и давай пиздавать эту песенку веселую, да так расплясалась, блядь, что все прямо, ну, сука, а эти, блядь, стоят пёзли, блядь, аж зеленые от зависти, блядь, что за баба такая, блядь, что она всех обвинила, смотри, принц голову потерял, блядь, мотается по дворцу за ней, хуем об углы задевает, блядь, где это, что это, пиздёт, ты такая, блядь. Она делает, вы что, не замечает, блядь. Я такая наивная пизёночка, наивная. Встаньте, дети, встаньте в круг, встаньте в круг, встаньте в круг. И все как дети, блядь, запрыгали, заскакали. Кто, блядь, пёзлями затрясли, блядь, хуями заболтали, блядь. Такая радость у всех, блядь. Король чуть, блядь, с трона не ёбнулся, блядь. Говорит, кто такая, блядь? Ну-ка иди сюда, блядь. Стража, блядь, караульте нахуй пизденку, блядь. Такой голос у него забестеральный, блядь, такой, сука, иначе. Смешной такой король, блядь, сука, буду. Коль, блядь, да наливай пуль там пизду. Я тебе голос такой ему показал, блядь. А принц говорит, папа, блядь, батяня, сука, я влюблен, блядь. Он говорит, ну, хуй делать, блядь. Сейчас подожди, после, говорит, 12 мы все это дело разрешим, да. Ой, он же не знает, блядь. Что у него в пизде, ладой тампокс, блядь, который в тыкву превращается, блядь, ты понимаешь, нет? Она так увлеклась, встаньте, дети, встаньте в круг, встань, ебать, и уже бум, бум, блядь, как она пизданет прямо из круга, а ее все, куда ты нахуй, блядь, куда ты, блядь, пиздой, да бросьте вы нахуй, у него сейчас разрыв случится всего, блядь. А у нее, блядь, на ногах-то были такие туфельки, блядь, ножки маленькие, блядь, маленькие. И туфельки из хрусталя, чувак, вылил, блядь, о, из хрусталя, понимаешь? А уж я сколько раз ударила, она как пизданула по лестнице, блядь, и туфель-то один хуяк у нее. Она, блядь, я уж некогда в пизду, чёлок-то беги, скорее, сейчас в пиздец, в тыкву превратишься, нахуй. И мне прям даже нехорошо, как представлю, как у нее в пизде тыква, блядь. Она скажет, сика, в это время, бо, она успела только напичку-то вынуть, блядь. И вот это время, пиздец. И мы все в стороны нахуй, карета в тыкву, блядь, превратилась. Тыква рядом лезет, тампокс, блядь, золотой, блядь, и она вся в говне. Опять, как будто не мылась нихуя. Ну ты веришь, нет? Я прям даже заснулся, думаю, блядь, ну за что ее опять в говно-то? Она пошкандыбала песком, блядь, по кустам нахуй. Во, и принц выбегает. Ку-ку, ау, где ты, ёпти, девушка, блядь? Ты мечта моя, хуё моё, блядь, хуй-то. След простыл в кустах. А король такой смешной, бля. Эй, стража, говорит, стража, а не пробегала ли там девушка, блядь? Отец, сука, тоже пиздаду им скучно. Они говорят, хорошенькая. Он говорит, блядь, дураки. Конечно, хорошенькая, блядь, ну где она? Нет, говорит, не пробегала, бля. У, бляди какие, сука. Короче, все загоревали, блядь, и травур. Травур, блядь, по всей стране. Соскочила, блядь, с одноглазой змеи девка. Только у него все встало, блядь, не на тебе такая история, блядь. Туфельку-то он нашел эту хуйню. И он с ней спит, блядь, ты понимаешь? Прямо облизывает ее всю, за пальху сует и с ней спит. Потом говорит, да хули я эту туфель ебу, ёпта мать, надо вторую искать. Говорит, батя говорит, правильный сынок, блядь, давай искать, пошлем скороходов, блядь. Скороходы вперед, блядь, те ломанулись. Ху-ху, а им сапоги такие дали по яйца, блядь. Один надеваясь, пошел нахуй спарить, блядь, семимильными шагами. Вот один такой, как ебанется в сад к этому леснику-то, блядь, там эти пёзлы сидели. Вот так, ну-ка вы пёзли, говорит, блядь. У кому этот туфель налезет, тот и будет, блядь, этой принцессой нахуй. Ёб твою мать, что тут началось, блядь? А тут зёлушка по заборчику пиздует, как всегда, своей странной походочкой, блядь, в деревянных башмачках, чок-чок-чок, по пизде мешалкой, блядь, об забор задевает, блядь, ножки не гнутся, нихуя, палочки, веревочки, блядь, понимаете? В рот мне сих пых, она смотрит, как эти примеряют сестрички, а сама смотрит, говорит, моя ведь туфелька-то, ебать её в сраку. Неужели чуд не произойдет нихуя? А в это время внутренний голос, чудес нихуя не бывает, Золушка, блядь. Она говорит, ну отъебись от меня внутренний голос, блядь, не могу я, блядь, хоть какой-нибудь чуд должно быть, кроме того, что у меня в пизде тыква не родилась, блядь, кроме того, должно что-то произойти или нет, блядь. Ой, какая история, Колян, блядь, наливай скорее, не могу. Одно как начал напиздовывать себе, блядь, ну одной совсем нахуй.
То есть не на палец, у нее еще подагра, блядь, сиська торчит, блядь. Мама потом говорит, дайте мне, я говорю, ты что, охуел с этим ебалом, блядь? Да даже налезет, тебе просто пизды дадут во дворце и выкинут нахуй под сраку, блядь. Куда с этим ебалом? Ебал ты не переделаешь, блядь, нихуя. Потом одна говорит, давай запупыривай. Мама говорит, да я тебе, ну-ка сожми, сука, зубы, блядь. Влезла нахуй. Ай, думаю, блядь. У, блядь, залезла, блядь. Раступить не может, нихуя. Как она у ней пизданет с ноги, блядь. Туфелька, туфелька, блядь, волшебная, блядь. Мальчик подарил Паш, блядь, еще он говорит, я не волшебник, я такой учусь, блядь. Ей когда туфельки дарил этот фейн, блядь, какой-то племяш, блядь, хуй его знает, блядь. Короче, блядь, как она пиздает в небо. Говорит, не, нихуя не подходит, блядь. А говорит, желчь, говорит, ты, блядь, обложно мне померить. Я говорю, да ты заебалась, что ли, блядь, дура, ёб твою мать, куда ты нахуй мерить с таким ебальцем, блядь, черный нахуй, говорит. Тот говорит, не, у нас демократия, всем пёзлям от старого до мала, всем надевать. Ну давай-ка, пизда черная, давай, надевай. Та говорит, хуяк, а у ней, бля, как влитой, сука, Коля. Как влитой, у меня сердце, думаю, ну что, что, говорит, придется, блядь, явиться нахуй. Толстка говорит, как же быть, блядь, как же мне помыться-то нахуй? А где, блядь, я говорю, тетя, блядь, подыхаю, помираю, тетя. Последний шанс у меня в жизни, бля, выйти из этого говна. Вылезти из говна. Вот, понимаешь, нет, когда человек очень мечтает выбраться из говна, он обязательно выберется, даже ему, блядь, и сейчас ему поможет, и шанс у него будет. Но только надо хотеть, очень хотеть из говна вылезти. Вот и сейчас в ремонте в своем ебучем. Хотел из говна вылезти, и вылезешь, блядь. Сейчас делаешь не евро, но хоть нормально будет, хоть унитаз у тебя будет нормальный, без трещин, блядь. Ты понимаешь, кто привык за свободу бороться, нахуй? С нами вместе пусть каждый поет, наливай в пизду. Кто ищет, тот добьется. Кто весел, тот смеется. Кто хочет, тот всегда найдет, ебать, мои старые костыли. Ты понял, нет? И вот ты, сука, понимаешь, и пошла она в замок, блядь, и пришла, и сказала, вот так и нахуй, блядь. Принц ее сразу узнал, охуел, трусы выбросил. О, в смысле, туфельки сошлись, блядь. Эту выбросил, перестал быть фетишизмом, стал ее. И стали ездить и позевать, свадебку захуярили, баб этих выгнали нахуй. Это кто, говорит, такие запёр? Лесник сказал, пошли нахуй, все всем пизды дал, всех разогнал, блядь. И все зажили счастливо и весело, Колян, ёпты, наливай. А как же, без пиздюлей, как без пряников.

0: Ну что, кореш ты мой драгоценный, сколько времени мы с тобой не видались, а? Как ты жив-то? Ё, побрился даже по этому поводу сегодня. Молодец. Первый раз мы с тобой сегодня у меня на кухонке сидим, пришел подарочки получать. А как же, целый месяц, Сюрка, можно сказать, не только на самолетах, и так, и по земле, и ползком, и раком, как только я не облазил всю, Коля, Латинскую Америку. А, кореш ты мой драгоценный. Вот мы с тобой сидим, вот видите, кофеек какой. Вот колумбийский кофе, видишь? Даже дырка пробита, бля. Чемодан чуть не расхерачили, блядь. Наверное, учуяли собаки. Они собаками там сели нюхают, думали наркотик, блядь. А он, наверное, колумбийский кофе как наркотик хиляет, точно тебе скажу. Там в Колумбии, видимо, климат такой, сука. Все не возьмешь, все, блядь, наркотиком пахнет. И народ на этой почве, конечно, зашелся там, а, блядь. Ну, что об этом говорить? Ну, предысторию ты знаешь, как я поехал, да? Как я месяц провел в Латинской Америке. Ну, так прям почти, ну, не везде, конечно, побывал, но побывал. И вот эти по порядочку, Коля. Вот мы сейчас с тобой кофеечку этого колумбийского заварим, а потом бразильским покроем. А после того, как мой рассказ подойдет к концу, мы захерачим хорошего, нормального ростовского портвейну, потому что уже и время будет такое, что можно будет принимать. Как у этих англичанцев говорится, как он этот вот называется-то, блядь, Коля, забыл, блядь, сука. Это тайм-аут, нет, это хуйня. Аут это не тайм, блядь. У них этот, ну как это, момент ленча, блядь, нет, в ленч не пьют нихуя. Значит, позже полдник, ёпта мать, по-русски, блядь. Вот в полдник можно портвейн уже принять. Дети в детском саду, там кефирчик, блядь, с булочкой, а мы с тобой, блядь, портвейну с сарделечкой пизданем. Пойди-ка кисло. Ну, а портвейну, ты что, знаешь, что, блядь. Вот как в широкой продаже пойдет, блядь, только чтоб качество удержали. Если качество не удерживают, блядь, народ пить не будет. Но, блядь, тут рекомендации мои, как говорится, и мои уже клятвенные признания народ должен поверить. Портвейн изначально как рекламировался, такой будет. А то у нас с пивом так, одно сначала попробуешь, рекламная кампания, а потом, бля, моча молодого Филина. Да, Коль, ты со мной согласен? Согласен, блядь. Или еще вообще ослиная какая-нибудь, блядь. Пизду, пизду. Мы сейчас с тобой кофейку. Блядь, это... Так, говорит, вы, говорит, только с ним аккуратней. С кофеем аккуратней, блядь. А что с ним аккуратней-то? Помолотил, нахуй, сварил и выпил, нахуй. Что аккуратней-то, блядь? Поменьше там, на сясечку, хуясечку, бля. Ну нормально, ёпта. Ну кофе, бля, хороший. Душистый, бля, забирает. О, ну портвейн-то забирает больше, Коля. Ну, ёпта мать. А сусло везут из Краснодара, блядь. О чем будет отдельный разговор, сука, блядь. Я на всю эту краснодарскую, блядь. О, как у меня корешей там обидели, бля. Кстати, тёзка твой, блядь, Коля, между прочим, двойной Николаич, блядь. Как его там, сука, блядь. Он отдыхать, блядь, а его в станице Крыловская за жопу, бля. Куда, сука, блядь? Они едут цугом, блядь, сзади полковник, сука, чуть ли не КГБ, блядь. За ним пиздует, блядь. Говорит, а вы, товарищ, свободны, нахуй. Говорит, как? Это мой друг. А идите, говорит, нахуй, блядь. Он там к следующей Павловской, там его и ждите, блядь. Станица называется Падловская, блядь, они ее после этого назвали, блядь. Но это тебе не в басне у Крылова, нахуй. Мартышка и отсели там, блядь. Как лебедь раком щуку, блядь. Или что-нибудь в этом роде, блядь. Там не только раком, блядь. Выходит, говорит, товарищ, подходит к тебе и смотрит на тебя. Вроде как не в Колумбии дело происходит. Должен тебе сказать, Коля, что в Колумбии 40 лет партизанская война, блядь. И когда я приехал, я получаю, блядь, информацию, что спиздили израильских туристов, блядь. А один доброжелатель говорит, а нахуй было туда ехать? За кокаином, блядь! Я говорю, нет, ну я, например, не за кокаином, я по культурной нужде, в качестве культурного обмена ездил. А хуль не поехать, раз зовут. Один раз поеду, так, блядь, 12 самолетов я, Коля, перелетал, блядь. 12! 26 взлетов и посадок, блядь, в разных местах. Каково? Холодным потом пальчики зайдешь, налей себе потихоньку, блядь. Чтоб ты осмыслил все это, блядь, нужна пауза. Осмысли, налей и выпей. интеллигентно полстаканчика. Портвейн чуть-чуть можно побольше, чем водочки, бля. О. И я с тобой. О. Соскучись по портвейну. Там это косяса, блядь, хуяса. Ну такая изёка, блядь. Вот у нас самогон лучше будет, блядь. Самогон. Ну, давно не пил. А, соскучился. Знаешь, как это? Спрашивает, говорит. Ну, говорит, это... Вот вы проиграли в гонки. А сама гонка вам понравилась?
1: Сама гонка нам понравилась, бля. Поэтому мы проиграли в гонке, бля.
0: Самогонка — это дело такое. Но не косяса, конечно, бля. У них вот грапа хорошая есть, бля. Виноградный, бля. Типа чачи, бля. Помягче будет, сука. По крайней мере, изёги хоть нет. Отрыжки не идёт, блядь. Не пердись хоть по ночам, блядь. Не пугаешь обитателей общежития, блядь. Еще у нас там тоже наркотик был, сука. Нам дали таблетки от малярии, блядь. А там написано, кажется, блядь. Снятся кошмары, блядь, после этого принятия. Причем раз в неделю надо принимать. Я говорю, нахуя ты пьешь эти таблетки, блядь? Мы же по городам едем-то, блядь. А нам еще от золотой лихорадки в сраку всем сделали, блядь. У нас никто не спросил даже, блядь. Как у вас золотая лихорадка поживает, блядь, говорю. Так, живет себе, блядь. Спокойно, нахуй. Не просто никуда, блядь. Я говорю, нам, блядь, запердолили 10 дней не пить. Коля, каково, блядь, ты меня представишь, нет? Не пимся, блядь, 10 дней у меня, сука, блядь, аж кожа посинела. Я чувствую, что линять начинаю. Линять, Коля, блядь, организм требует, блядь. Прими, сура, блядь. Прими, сука, портвейну. Хотя бы, ну хоть сухонького, блядь, хоть пивка, хоть грамм 300. Нет, говорю, блядь, нельзя, иначе, блядь, вдруг пожелтею. Говорю, с ума сойду, блядь, да. Мало ли чего бывает, блядь, какой там эффект от укола золотой лихорадки в сраку, блядь. Ну, бля, не порадуешь нихуя. Вот обида-то какая. Хорошо, что я одну таблетку только от малярии съел и послал ее нахуй. А стоит, между прочим, блядь, все эти таблетки там на нашу группу брали, 7000 рублей отдали. Ёб твою мать, я говорю, нахуй мы, блядь, лучше бы, блядь, деньгами. Каждый за свою малярию в ответе, в пизду. Комариков не было нихуя, наконец какой-то в жопу укусил меня, блядь, я говорю, ну это мелкий, это не малярийный нихуя, и полетел, пззз, дальше, блядь, я говорю, хуй с тобой, живи, блядь, это уже было, блядь, в этой нахуй, в Бразилии, все ты, кореш мой драгоценный, мы как вылетели, бля, из Москвы, пиздец, думаю, ну все, дорвались, бля, хорошо я зашел в этот самый, блядь, думаю, хуй с ней, золотой лихорадкой, блядь, уже там срок не держится, не могу, бля, линяю, чувствую, линяю, бля, взял я, бля, кореш ему драгоценный. Бутылочку виски, бля. Ну такую пластмассовую, знаешь, бля. Все, она плоская так, чтобы она мне прям в сумочку камеры хуяк и вошла, бля. Я ее так, сука, бля, держу, бля, сел, все. Голландская компания, блядь, этот вот хуй КЛМ, блядь. Они сейчас объединяются с французами, блядь. Может, и правильно делают, французы им покажут, как, сука, русский народ не поить в самолете, блядь. Пидорасы, блядь. Я говорю, у вас пидорастия узаконена, блядь. А вы спиртного не даете на борту, блядь, сука, Чапаева на вас нет, блядь. Он бы вам порубал тут все нахуй. А лететь все-таки 3 часа, блядь. Как? Ну, достаю я свою бутылочку, блядь. Ставлю ее в кармашек, блядь. Так эта пизда голландская углядела, блядь. Подходит, говорит, найн, блядь, хуяин. Я говорю, все, хуяин, блядь. Я говорю, вы нам все, давайте что-нибудь будете, блядь. Ся, говорит, даем. Висет, сука, блядь, какую-то хуйню. Открываю какую-то, блядь, картоночка, хуёночка, блядь. Картина, картонок, как картонка, блядь, как это, а где же моя собачонка, блядь? Хоть собаки пожарили бы какой-нибудь, блядь. Там, сука, безе и клер, нахуй. Какая хуйня, блядь. Фруктовый, блядь, тебе, блядь, десерт. Я говорю, я не жрал нихуя, хули вы мне десерта даете, блядь. И пить не разрешаю. А я, говорит, сейчас скажу товарищу, блядь, пилоту, нахуй. А он вам пизды вроде как наваляет. Мне переводят, значит, с голландского на английский, блядь, а мне похуй, мне хоть так переводить, хоть я нихуя не понимаю. Тогда я говорю, что, сука, бля, говорю, нельзя, говорю? А это не виски, я говорю, это кола, блядь, кола и въебала ей сую. Ну, она немножко подохуела. Как кола, блядь? А я туда чуть-чуть колу налил для мягкости, блядь. Ну, цвет так немножко изменился, но она же сомневалась. Думаю, а, пизда, бзиска, да страшно, блядь. Сука, кола. А, она летела на меня, блядь. Я говорю, все, не пью, пошли нахуй, я принципиально на вашем борту. Вот, на борту вашего самолета, блядь. Не возьму ни капли в рот, нахуй. И уберите ваш, блядь, бисквит, нахуй. И въебала ей бисквитом. Говорю, все, я обижен, блядь, на компанию КЛМ. Ну, они, блядь, тоже не расстроились нихуя. Забрали бисквит и уебали, блядь. Может, детям каким отдадим, блядь. Бедным там, нищим, блядь, там в Колумбии их дохуя. Но мы не в Колумбию летели сразу, Коля. Мы летели на остров Курасава, блядь. О-о-о. Ну, Курасава это этот. Да не, блядь, не японец, ёпты мать. Остров, блядь, Кюрасао. Почему он так называется, хуй его знает. Находится в Карибском море. Прямо наверху, вот над этим всем континентом Южной Америки, так сказать. Чтоб тебе было понятнее, блядь. Там, сука, климат охуительный, тропический, блядь. Хотя там весна, но там похуй. Там к экватору там один хуй. Там все весна, что лето, блядь, у них все одинаково. Ну, жары еще не было такой. Но когда я в спортивном костюме, кореш-то мой драгоценный, с лампасами в моем любимом, вывалился, бля, на Кюрасао, камера отказала, нахуй. Камера, все, человек. Я портки-то задрал до колена, у меня под градом, нахуй. Хули, блядь, костюмчик купил, Columbia Pictures, нахуй. Ну, жарки, порки, бля. А эти суки, блядь, наши, как двиганули, блядь. Не, ну это было-то когда, подожди. Мы сначала в Амстердам прилетели, блядь, с этими разъебаями, с десертом-то, блядь. Я говорю, так, чтобы мне десерта больше не было, нахуй. Все. Говорит, нет, дальше будет хорошо. И тоже, ты знаешь, блядь, те же голландцы, сука, летим на Кюрасао. Уже другая еда и питье, запейся, залейся. Думаю, это что же такое, блядь? Значит, как русские люди для них, сука, опасность представляют. Видимо, они, сука, Колян, столкнулись с нашим братом неоднократно. Я говорю, а пиву-то что же вы не предлагаете? А нет, говорит, найн. То есть и опохмелить нашего брата? Какая подлость и злоба, блядь. Людьми руководит, Коля, не дать ему пивы, блядь, понимаешь, нашему. Он может погибать нахуй, в командировку улететь, блядь, в Голландию, в какой-то веке, блядь, да? Так, сука, вот до чего дошло. Видать, неоднократный мордобой был учинен на борту судна, блядь. Неоднократный, чувствую, и постоянный. И они решили все, оградить себя и своих стюардесс от этого дела. А как тут оградить? Когда наш товарищ, блядь, руководитель, можно сказать, нашей делегации, настолько охуел за месяц без баб, что бросил целовать руки, блядь, голландские стюардессы, когда мы уже прилетели, нахуй. Та испугалась, найн, найн, кричит, блядь. Я говорю, ну посмотри, она страшненькая, блядь. Он говорит, нет, говорит, у меня сейчас все хороши. Я говорю, ну ногу мою тогда целуйте. Вот до чего доходит народ. Ну, там, короче, дорогу построили, блядь, и на этой ебаной тарантайке, блядь, Мустафа пизданул, значит, это... Дорогу, вроде как, ну, это, смотреть как бы. На дрезине он пиздюет, блядь, ручку вот так вот на себя, тыр-дын-дын-дыр-тын-дыр-дын. А он татарин, ёптынь, был. И поет. Кандербендер комсомолан, интотундер профсоюзен, индухундер бандербал, индердалдер пиздык. Готов, нахуй. Дрезин в пизду, сам нахуй. Там камушек зиган подложил и говорит, ну-ка иди сюда, блядь, сука. Ты что же отказался с нами в одной, блядь, малине сидеть, блядь, пидор ты мокрожопый. И замочил, сука, Мустафу. Тут, конечно, трагедия, блядь, паровозы гудят, блядь. Жалко, конечно, парня. Хотел на путь истинный выйти, блядь. А ведь каждому, я тебе скажу, Коля, можно, блядь, как сказал бы Василий Иванович Сипаев, на доктора выйти. Каждому мужику можно на доктора... Было бы желание не хуем груши околачивать, блядь, а головой немножечко, бля, поворочить, руками покурочить, покумекать, побегать, блядь, и сделать что-нибудь, блядь, толковое, а не просто, бля, мозги высыпать, блядь, из людей, ёб твою мать, или каким-то там, нахуй, другими способами, блядь. Ну дал бог здоровье, ну и хуярь, да? А если здоровье, блядь, уйдет, оно же когда-нибудь уходит, ёптать, а многие вот хуй об этом не думают, Колян, кореш-то мой драгоценный, налей-ка мне портмельску ростовского, выпью, блядь, загорюю, блядь.
2: Ты, говорит, Немо, не ходи, говорит, туда, блядь, не трогай эту лодочку, нахуй она тебе сдалась, блядь, нет, потрогать хочешь, блядь.
1: Вот это вот всегда так, Коля, блядь, вот, ну не слушаешь ты, блядь, опыт у папы уже какой, бля, маму потерял, братьев всех сестер твоих, блядь, схоронил, нахуй, ну и... Не случится, блядь. Раз потрогал, блядь, а его хуяк, блядь, за руку, нахуй.
0: Ну, не за руку, блядь, за плавник. Поебальцу. Раз, блядь, и в какую-то, блядь, нахуй пакетик, блядь.
2: О, блядь, ну папа чуть с ума не сошел, блядь, у него волосенки дыбом, говорит, щенок, сука, блядь. И эта лодка как пизданет, блядь, она, кажется, на моторе, блядь, его как заебенило, он за ней, блядь, вплавь, вброд, блядь, огородами котовским куда-то ломанулся, блядь, бежит, сука, глаза сверкают, блядь, ну что ты будешь делать, блядь, стой, говорит, стой, стой, говорит, на какую-то пизду наткнулся, блядь, ты кто, говорит, она, говорит, я, говорит, это, блядь, вот такая рыба, блядь, какая-то, только я, говорит, все забываю, нахуй, ты кто, говорит, нахуй, а ты-то кто, говорит, блядь, хуй в пальто, блядь, я, говорит, ты рыбка, клоун, блядь, за сыном, не проплывал тут, блядь, вот эта лодка какая-то, хуётка, блядь, он говорит, проплывал, я не помню, блядь, не помню, о, не, я видела, блядь, и вот мозги ему заебла тоже, у него это пропадание памяти, нахуй, какая-то рыба сраная, блядь, какая-то синяя, блядь, как её зовут, Полли, блядь, Хуёлли, ну, в общем, такая, блядь, тоже, пизда. Завела его куда-то нахуй, говорит, а зачем мы здесь, блядь? Говорит, да я, блядь, за лодкой гонюсь, пизда, Марья Ивановна, блядь, я щенка, блядь, спиздили нахуй, блядь. Иначе как куда-нибудь в аквариум засунут, блядь. Говорит, ну, блядь, надо искать, блядь. А дело, как понимаю, около Австралии где-то происходит. О, говорит, вспомнила, говорит, на ней было написано «Сидней», блядь, на лодке, «Сидней». А еще с лодки маска пизданулась, маска, ну, для ебала-то вот это. Чтоб туда, вглубь-то нырять. И эту маску они нашли, блядь. А она куда-то нахуй как падает туда. А там уже глубина, блядь, давление, сука. А там на этом давлении водятся всякие вот эти вот разъебаи. Рыбы такие, блядь, с такими челюстями, они сидят в тишине. А у него, блядь, тут на лбу такой огонек, сука, горит. И все, конечно, этот огонек темно, как в жопе у негра, блядь. И все, конечно, норовят на этот огонек, а он их хуяк и берляет. Пасть такая, сука, блядь, страшное дело. Ну, в общем, короче, эти вдвоем с этой Кларой, блядь, этот рыбка-то, клоун, блядь, они, значит, его объебали. Поняли вовремя, что это, блядь, этот колокольчик-то, блядь, сука, ведет в пасть, блядь. И они, значит, как начали крутить, и они ему ебал так замотали, блядь, и все этой маской сверху хуяк. Этой резинкой-то, блядь, прикрыли нахуй, он там ебло, блядь, у него скукожило, говорит, давай уебываем скорей. Ой, говорит, только запомни номер, блядь, вот там написано на маске «Сидней» и 555, там 3-1, сука, ой, блядь, какие сообразительные. Ты свой этот адрес помнишь, Коля? Нихуя ты не помнишь, блядь, да когда не болеешь, блядь. А тут рыбки, блядь, адрес запомнили, да еще это пизда. Марья Ивановна, Клара-то, которая нихуя не помнит, блядь, запомнила, блядь. Ну, кореша, мой драгоценный, я представляю вам данный альбомчик. Тут у нас вкладыши одних дохуя и больше. Мы долго молчали, вот я сейчас их кручу в руках, тут и вверх у меня, и тут и фотка, тут и то, чтобы народ не путал и знал своего героя, потому что много стало тут косить под сюркаретного, лезть, понимаешь ли, с какими-то делами еще и выступают, да сюркаретный никогда не выступал, не выходил, как он может показать свое такое интеллигентное лицо. К широкой публике. Только мысли. Ну, короче говоря, в этом альбомчике и романтическом тут всяко разно. Не знаю, кому как придется. Но могу объяснить Франсуа Рабле «Интертенмент». Это тоже непросто. Это родилось просто в каких-то, ну, я не знаю, в каких-то бореньях, можно сказать, самим собой. Поэтому мы тут вот все, что написано, все, что мы просим присылать наши песни на этот вот именно Франсуа Рабле, интертернаним, пфу, Коля, ворот, блядь, чих-пых, выговорить не могу, но вы прочтете на вкладыше, сами поймете, там все написано, все там песенки хотим мы поднабрать, уже набирается чего-то, конечно, песни должны быть толковые, хорошие, понимаешь, с юмором, с хорошим, нормальным нашим юмором, сами понимаете. А клуб корешей сюрикаретного мы решили тут с Коляном, конечно, открыть. Ну, пускай будет, в рот пячих пых. Пускай будет, тут все написано, все понятно, доступно. Оформите анкеточку, кто хочет, потому что там товарищи из Кёльна просто рвут на груди рубаху. Трусы сатиновые разорвали нафиг. Говорят, когда будет клуб? Будет клуб, будет. Все будет. Вот тут и анкетка приложена, все, кореша мои драгоценные, заполняйте. И это вам поможет в дальнейшем на сайте хорошо в ларёчек прийти, в наш, скачать свежую продукцию. Или просто получить по почте из ларька новый десёчек от сюрикаретного.
0: Там все написано, тем более я буду учитывать ваши пожелания, там, чего бы хотелось, как дальше жить. Тем более мне очень нравятся посетители нашего сайта и нашего форума, деловые все ребята.
2: А у кого-то нет интернета? Тогда ООО «Отборные аудиопродукты» Сюрикаретному пишите почтовый ящик 121-467, город Москва, АЯ-4. И обязательно пишите ООО «Отборные аудиопродукты» Сюрикаретному, чтобы не было никаких разговоров. На чтении. Тогда все придет ко мне, а я вам говорю, все это действительно от Сюры Каретного, этот почтовый ящик и все эти дела. Так что, чтобы вы уже не бздели, писали нормально, кто хочет в интернет, кто хочет на почтовый ящик. А мы тут уже будем все разбирать, судить, и все будет в порядке, кореша вы мои, драгоценные, с любовью, Сюры Каретный.
3: Ну, чисто клёвая песня.
4: Да, чисто клёвая.
3: Муксы, а ты помнишь, как они прыгали?
4: А кто?
3: Твои яйца на сковородке.

0: Слышь, Мокс, ну мы типа все?
1: Да, клево посидели.
0: Ну ты типа скажи теперь дяде пока.
1: Пока, дядя. Даже если ты тетя.

Быть может, через два свиданья час придет. Я не видал нигде подобных ей красавиц.

знает, кто не был в Нарсуде, не может нас судить. Вот поезд отошел, остался дым лиловый, все это растает.

Оплывая над тамбуром горит полночная звезда, конвой мой не спеши.

вернуть. Девочки хорошие, девочки прихожие, вспоминаю вас, торчу. Вспоминаю ночи, как глядел вам в очи, и тогда с тоски кричу. Ох, вспоминаю ночи, как глядел вам в очи, и тогда с тоски кричу. Ох, болит сердце, а болять почки,

Это Мокко. Я вздыхал глубоко, щекотал тот дым в носу. А теперь вот Мокко мне выходит боком, и окурки я сосу. А теперь вот Мокко мне выходит боком, и окурки я сосу. Ах, болит сердце, болят почки, что это давит мне грудь?

Ой, Колька, корешься, мой драгоценный, как ты вот умеешь вовремя все это, блядь, понять, сука? Ну, конечно, мы с тобой уже живем, блядь, рука об руку, нога в ногу, блядь, хуй знает сколько, блядь. Ты ведь понимаешь, сколько мы с тобой, я тебе кинов рассказал этих вот, кино, блядь. Ты наливай, наливай. Короче, блядь, тут тоже гений, понимаешь, один, блядь. Сергей Эйзенштейн, блядь. Короче, блядь, дело вот в чем. Эйзенштейн решил снять, бля, фильм, сука, «Броненосец в потемках», блядь, ты понимаешь, нет? У него и получился «В потемках», потому что черное-белое кино, бля. Ну, Коль, ну ёпта мой, ну я пошутил «В потемках», бля. Потемкин, конечно, броненосец Потемкин, пизда. И князь такой был, назвали. Имени Потемкина, блядь, броненосец, блядь. Он был бронированный весь, блядь, то он... Торпеды, отлети нахуй в пизду куда-нибудь, блядь. Понимаешь? Так вот, сука, Эйзенштейн. Вот он, сука, блядь, снял. А дело-то было в 1905 году, нахуй. Моряки, нахуй, ну плавали, блядь. А у нас моряки всегда хуёво жили, блядь. Все, ты думаешь, все, лучше стало, что, блядь. Вон, Курск утопили, нахуй, к ебень матери, блядь. Это, блядь, современная техника, а тогда, блядь. Броненосец в потемках, нахуй, нихуя не видно, света нет, он хуярит, блядь. Почему? Потому что броненосец, блядь. Куда въебенится, он, блядь, нихуя, с ним не случится нихуя, понимаете, блядь. И Эйзенштейн снимает, как они там плывут, все, сука, идут. Ну, плывет говно, правда, говорят, моряки, говорят, плывет. А мы ходим, ну, идут они, значит, блядь. По Черному морю пиздуют, броненосец, все нахуй в сраку, в сторону, только сопли летят. И что ты думаешь, блядь? Жили нормально, хорошо, бля, припеваюсь и жили, блядь. Какой-то хуй нашел у себя червячка, блядь, мясного. В тарелке, блядь. Ну, ковырялся, сидел, блядь. Говорит, блядь, Вася, глянь-ка нахуй. И вот, знаешь, он снимает тот же Эйзенштейн, блядь. Ой, смешной, сука, блядь. Вот, все куда-то носятся, нахуй. Попал, побежали, блядь, как тараканы, нахуй, сверху все. Куда-то туда ломанулись, назад ломанулись. Все бегают, блядь, суетятся, нихуя не поймешь. Но вот, когда он, блядь, значит, там один хуй закричал. Караул, блядь, нас травят червями, блядь. Нам червивое мясо подсунули всю, блядь. Я говорю, ёпты мать, так они зварёные, ёпты, чё ты суетишься, нахуй. А с другой стороны, блядь, пектины, нахуй, нуклеиды, блядь. Протеины, блядь, все такое. Знаешь, как в Африке все ценят это, блядь? И хуй, знаешь, как стоит, Коля? От этого червя... О, бля, а эти мудаки наши, блядь? Потому что яйца перегрелись, блядь. Потому что вошли в Черное море. А были бы, нахуй, на Неве, все мягче было бы, блядь. Ведь, кореш ты мой драгоценный, все тебе расскажу, Коля, блядь. Ведь все революции, они от яйца перегрева, блядь, начинаются, блядь. Ты пойми, блядь, я это понял для себя, как вот, сука, отче наш, блядь, ты понимаешь? Вот смотри, где все революции, блядь? Сука, Ливан, блядь, ёптить там Израиль, блядь. Подожди, пизда, Латинская Америка, Куба, блядь, где жара, блядь, понимаешь? Ты когда-нибудь великую эскимосскую революцию видал, нет? Ты слышал об этом, нахуй? Эскимосам им, нахуй, в голову не придет. Они думают, как бы, блядь, не съебаться тут, не окочу.

И у них то карнавал, то футбол. То карнавал, то футбол. Яйца перегрелись, футбол. И у них нихуя никаких революций. Коля, блядь, ты заметь, ты сука, как я правильно мыслю, ты заметь. Наливай, наливай пизду. И если глубже Коля ковырять, то, конечно, ген революции обязательно сидит в яйцах, блядь. Это вообще пиздец, блядь. Смерть клопам и мухам, нахуй. Он в Питере, а там тоже прохладно. Но не забудь, Коля, я задавался таким вопросом, блядь, почему в Питере вроде холоднее? Хуй там, в Москве холоднее. А у них Гольфстрим пизда обмывает, блядь. Пиздец. Из-за этого все в Питере революции, нахуй. Ну, в общем, это не главное. Я тебе не об этом, Коля, хочу рассказать. Товарищ Че, блядь, его звали, товарищ Че, Че Гевара, ебаный урод. Че Гевара, блядь, такой был, мошенник, блядь, пиздил всех нахуй. Он без пизделей, как без пряников. Его, сука, блядь, этот самый, ну, сука, кубинский лидер, бля, бородата, да, блядь, Фидель Кастро, бля. Федька, бля, Кастров, нахуй, блядь, он пиздец. Он говорит, товарищ Че, блядь, ты с нами, блядь, ты кого хочешь запиздоришь, блядь. А он говорит, да, а ему хлебом не корми, нахуй. Футбол не умеет играть нихуя, на карнавале не пляшет нихуя. Яйца все время горят, блядь. Вот и пиздец. Революционер, нахуй. Номер один, блядь. Еще такой террорист, блядь. Как в Боливии, где его, нахуй, там съебали. Поймали, нахуй. Яйца оторвали. Пиздец, утихомирился. Так вот, нахуй, чеченцы у нас там сидят тоже, блядь. Все, им там тепло, жарко, блядь. Их бы, нахуй, на Северный полюс отослать. Все, пиздец ваххабизму, нахуй. Отмучились, блядь. Яйца замерзли, головы нихуя не думают. Где бы, блядь, сберлять какой-нибудь рыбки, блядь. Чтоб дальше протянуть. Вот так, сука. А силы боятся, блядь. Как по пизде ему дашь мешалкой, блядь. Затих, блядь. О, ты сильней, прости, уважаю, блядь. Ты наливай, наливай. Вот, поменьше, блядь, половинь, сука. Червяки-то от жары плодятся, там жарко. Ну, холодильников-то не было, пизда. Ты пойми сам, вот ты, матрос, хуев. Хорошо, что мясо было, блядь, пизда. Так нет, блядь. Долой нахуй, нас засилили, замучили. И Инзельсен крупным планом этого червяка показывает. Людей, значит, как сопляков, сок, это муравьев, блядь, который ползает от червяка крупным планом, какой он жирный. И вот с этого червяка все начинается, блядь. Долой всех капитанов нахуй. Капитан говорит, в чем дело, матросы, блядь, вы что, блядь, сука? А говорит, мы ебали тебя в рот, блядь, мы не матросы нихуя вообще. Мы революционные солдаты, блядь, ебать тебя в срак. Мы массы, блядь, во. Сырковые массы. А сырковые массы нихуя не понимают, нихуя, куда они бегут, нахуй. Вот это был пиздец, Коля. Как они опять начали бегать по кораблю. И все. Офицеры хватают, хуяк за борт, хуяк за борт, хуяк за борт. В чем дело, товарищ, господа, в чем дело? Какой мы, нахуй, тебя, господа, мы товарищи, блядь. И только один, блядь, этот Отто Юлевич Шмидт, блядь, царство небесное, блядь, присоединился к этим массам. Сырковым, блядь, сырковым. И, блядь, и бегал вместе с ними, нахуй, там. И кричал, я вот Юль Шмидт. Да, он изюм, изюм, блядь, в цирковой массе, блядь. Вот Юль Шмидт, блядь, оказался, нахуй. Ты, культурный человек, как тебя потянул на эту хуйню? Тоже что-то, блядь, яйца перегрелись, блядь. Вовремя ебаться надо, вот что, блядь. Вот, Коля, я тебе говорю, все революции от недоеба. Кто у нас? Кто? Ильич? Пиздец. Инесса Арманд он любил, обожал ее, химически просто трясся над ней. А Надежде Крупской он может спердолить, но не хочет, блядь. Она говорит, Вова, ты меня не любишь. Он говорит, не люблю, я люблю революцию, блядь. Но стеснялся сказать, что любит только Арманд. Блядь, он не мог ей сказать прямо в глаза, в ее выпученные глаза, блядь, у нее пиздец был, блядь. Базедова болезнь. Говорит, если тебе Надя впердолит, у тебя глаза выскочат, нахуй, блядь. Ты понимаешь, нет? Это же, блядь, трение, нахуй. Как насос. Он ее берег, блядь. Как жену, как подругу, блядь. А Инесса Арманд, у нее глаза нихуя не выскакивали. Она, наоборот, втягивала, нахуй, все в себя, блядь. Вот, сука, химия, Коля, блядь. И ебало так, что, блядь, все, Ильич, он полысел рано, блядь. Это, знаешь, когда вот финские женщины приглашают все грузинов, блядь, и говорят, вот у нас горячие финские парни нас так уже... Не доебали, блядь. За период прошедшего времени все тут горячие грузинские парни должны поработать, блядь. Когда грузины приезжают, сука, с туристическими путевками в Финляндию, блядь. Ну, сука, там начинается, блядь. Они выезжают оттуда на карачках, нахуй, и теряют остатки волос, блядь. Понимаешь, потом лысеют просто на половой почве, блядь. Ты видел, что грузины лысые почти? Потому что, блядь, все такие ебаки, блядь, понимаешь? Они... Любит влупить, блядь, только по самой передать невозможно, а волосы теряют, блядь. Я тебе просто скажу, Коля, блядь. Все эти наши, блядь, это, блядь, прямая зависимость. Если, прости, рыгнул. Вот это у меня сейчас красный выходит, блядь. А, хорошо, хорошо. В общем так, ты пойми, вся эта хуйня, от чего начинается? Недостаточность, блядь. Вот если ты ебешься, нормально, блядь, ты живешь половозе. Вот захотел, блядь, баба, страсть, блядь, сука, обуял, все. У тебя все в порядке, блядь. Только не достаться.

0: пиздец. Обязательно ты, блядь, что-нибудь сделаешь, блядь. Вот Че Гевара тот же, блядь, этот ебаный, блядь. Террорист, нахуй. Явно не ебался, блядь. Явно, блядь. Ты понимаешь? Он пропускал момент, блядь. То есть у него, может, и было желание, а у него желание все вырвать, дать пиздюлей, блядь, взорвать что-нибудь, побежать. Не что, бабе отдать все это нахуй. Каждый человек должен свои страсти, чтобы они выходили, блядь. Поэтому так. Понимаешь, вот в Бразилии определились карнавал и футбол. И ебаться, ебаться, еще раз ебаться, блядь. После карнавала и футбола. Тогда никакой революции. Ты что, блядь, какие силы нахуй, какая революция в пизду. И значит, фильм черно-белый, так эти, сука, подняли красный флаг в Одессе, блядь. Так что ты думаешь, Эйнштейн? Чтобы этим, блядь, вот угодить нахуй этим, блядь, Сталину, блядь, и всякой хуйне, блядь? Он взял лично, блядь, красный карандаш, Коля, блядь, наслюнявил его, блядь, своими слюнями, потому что семички нахуй. И чтоб не стерлось, блядь, и покрасил каждый кадр, блядь, красным цветом. 25 кадров в секунду пиздярит. Ты представляешь, сколько там кадров? Ну-ка, посчитай. Да хуя. Он сам красил и на мотоцикле возил, блядь, Смольный. Смотрите, товарищи, усритесь. Красный флаг. А те чуть не охуели, чуть со стульев не попадали. Они не привыкли нихуя. Фильм-то черно-белый, и вдруг красный флаг как пизданет, блядь. Да здравствует Потемкин, броненосец, блядь, не князь Потемкин. Ну, кому нахуй нужен, блядь? Естественно, революционный народ, ура, в пизду долой, слава, блядь. И прочая хуйня. Полный разврат, Коля, блядь. Разврат, ну, конечно, ему, конечно, низкие поклоны за стену ответили, блядь, пизды там дали хорошие ему, блядь. Хотя ему нахуй не нужна она, блядь, он пидорас. Ну, все равно взял, пошел, блядь, куда-то отвел, нахуй, использовал, может, нет, может, ему подарил, блядь. Ну, и за стену дальше снимает фильм. Червяка снял крупным планом и пошел дальше хуярить, блядь. Но эти посмотрели, делать нехуя, блядь. Понимаешь, народ разбирался, всех распугали в пизду. Революционные моряки-то, блядь. Массы революционные, слирковые, блядь, массы, нахуй. Они не знают, что им делать, нахуй. Ёб твою мать. И вот, короче, блядь, когда они, значит, принесли эти поноскин, блядь. Ну да, червей-то нахуярились, блядь, а протеину до хуя, понимаешь, и все как пошло у них калом, блядь, стулом выходить, блядь, жидким, понимаешь. И весь броненосец вот такой звук издавал. От него все разбегаются акулы, все расплылись, блядь, все нахуй. Вот они после этого, говорит, назвали его броненосец Поноскин, а с этим именем никто их нихуя в порт не пускает, нихуя. Говорит, пошли вы нахуй, у нас своих серунов до хуя, блядь. Не знаем, куда, говорит, блядь, фекалии, блядь, девать нахуй. Очистные сооружения не работают нихуя. В пизду вас всех. Они, говорит, походили в какой-то, блядь, пристали, блядь, к Румынии, блядь. Те, говорит, ну ёб твою мать, все к нам, нахуй, как говно все к нам, блядь. Ну, они по лесам разбежались и нахуй. Потом кто-то из остатков, блядь, в Болгарию приплыл, говорит. Оставили, говорит, это вам, говорит, на сварочные работы, блядь, на металлолом сдали нахуй. И кто в Турции, кто куда. Из 905 года они вот пиздавали пешком до России, блядь, мудаки. Доперли до Питера, нахуй. Увидели крейсер «Аврору» великий, блядь, думают, о, Потемкин, блядь, о, залезли, а с дуру не поняли, хуй, как пизданут по-зимнему, ёб твою мать. Тут все и началось. Пар надо выпускать, Коля, вовремя из народа, блядь. Тогда у него все будет в порядке, сука. Подкорми его, блядь. Скажи, ну-ка, мол, народ, как ты там нахуй? Не охуел совсем? Карнавал, ёб твою мать.
1: И обязательно поебаться.

0: Кукс Митохик.
1: Что, сука, страшно, бля?
2: Куда нахуй? Стоять, бля!
0: Ёпта, страшное дело, мужики, блядь! Ну это страшное дело, блядь! Эх, дочь, блядь, ёпт твою! Что за хуйня? Вот ты какой, блядь, цветочек аленький! В рот мячих пых! Очнулась она на острове, блядь! А этот, сука, значит, за кустом, блядь! Ну видно, что там у нее все в порядке! Значит, ёпты! Думал, медведь, бля, бля, а остров, чой, чой, бля, не боись, сука, страшный жир, бля, волосатый, бля, какой, блядь, морда, бля, бесформенная, бля, какой Квазимодо в пизду, да, будь наши нарисовали, так нарисовали, бля, какой там нахуй, отверни глаза, бля, это я, кто я, ёптай, головка отходит, куда ты нахуй выпал, бля, куда ты нахуй выпал, бля, куда ты нахуй.

0: Это, блядь, Соболь!
1: Много там жизнеутверждающих эпизодов, кореша мой драгоценный, много. Как народ все-таки стремится сохраниться и выжить, бля. Ну, как везде, в средние века ругались просто рядом, кругом замки были, блядь, построены, да? Вот в одном замке есть один хуй, в другом замке третий хуй, феодалы, я понимаю. Феодалы, и сами они, блядь, значит, там друг друга пиздили периодически. Пикрохол там какой-то, блядь, царь. Вот, говорит, он говорит, это, вот у нашего там какого-то хуя отняли какую-то, блядь, там, какую-то хуйню. Ему уже, говорит, там, мы собрали, говорит, уже ему два ваза этого говна. Лепешку какую-то у него съели, блядь. Чел там какой-то хуй, кто-то у него там отнял лепешку, говорит, из-за этого война началась. Говорит, да мы вот пять вазов вам этих лепешек, и лично один воз этому хую, блядь, с этими лепешками. Давайте, говорит, не будем воевать, ну его нахуй лучше выпивать. Это логично, правильно, Коля? Хули там тратится, блядь. Народ тоже тогда был бдливый, тоже не особо уж прям, чтобы хотелось прям ему сраку-то, блядь, отрывать и бежать куда-нибудь с копьем налететь, блядь, с ковшом на брагу, блядь. Ну, говорит, нет, сука, бля, мы пойдем, мы, блядь, мы не такие, бля. Знаешь, некоторые тоже в крутых любили поиграть, любили, бля. Ну и находили, блядь, все надо, бля. Без пиздюлей, как без пряников, понимаешь, ёпта, Коля. Ну, пока там перлись они на эту войну, блядь, налетели на какие-то, блядь, монастырь, там, виноградников дохуя, монахи, они всегда были-то народ такой, блядь, они истину-то искали, они в эту божественную бутылку, ой, заглядывали, а там виноградники, то самое, Франция, лучшее виноградное вино, там все, естественно, натурель, сухое, блядь, или просто какой-нибудь там еще, блядь, там, ну, какой-нибудь там когорчик, блядь, так покрепче, блядь. Лакернуть, понимаешь, что же употребляли, блядь, лакировщики, блядь, они монахи вообще. Во многих, кстати, блядь, этих средневековых байках монахи всегда прославали такими, знаешь, балагурами, раздебаями, говорит, ну что, говорит, монах, говорит, ты, говорит, вот свою плоть чем иссушаешь, говорит, блядь. Один даже написал, как к нему баба попала, к несчастному, он так ее иссушил, блядь. Все уже у него, не то что там хуй, у него яйца уже, блядь, прозрачные стали, так она его заебала. И этот монах говорит, вот так и надо иссушать плоть, ты, говорит, хочешь, говорит, раз 25-30 до дня, и ты ее иссушил полностью, нехуй, говорит, и в пустыню ходить, бля.
2: Вот, говорит, пустынники, они, говорит, идут туда, сидят там и иссушают свою плоть, иссушают.
1: Ёпта, вот у каждого свои подходы, вот это здоровый подход, понимаешь, не убогий, как сидит там, блядь, И боится, бля, к хуй прикоснулся, блядь, а то, говорит, не дай бог кончится, блядь, поссать надо пойти, и то за хуй не может взять, потому что там уже все, на грани, бля. Но так, кстати, тоже нельзя. А этот, говорит, вот и сусять, так и сусять, и саму, и, говорит, или, говорит, или хуй в дребезги, или пизда пополам, блядь, или наоборот, как там, блядь. Вот это и сусили, понимаешь, вот это здоровый ревлезианский образ и сусения, блядь, монах. Там брат Жан такой был, блядь, монах какой-то, блядь, ух, такой, сука, сустрый, как веник, говорит, ну как же так, так, сука, зимой же пить нечего будет, они весь виноград сейчас потопчут у меня, блядь, в пизду, он куда? Ну, за истину-то, блядь, думал. А эти все молятся, понимаешь, там, включая этого аббата там, кого его там, этого монастыря, бля, вот они все молятся, и хули молиться, дверь с петель снял, как начал хуякать этих, блядь, бедных солдат, блядь, которые там это виноград-то, блядь, топчет, блядь, и этой дверью он их, значит, побил, ну, где-то, говорит, 1300 с чем-то человек, блядь, а эти, которые бежали, он все под сраку этой дверью поднадавал, блядь, вот какой здоровый образ жизни, Коля, и показал, что нехуй тут выебываться, а то, если мы возьмемся, то это, блядь, это мы пока так тихо вот молимся, блядь. Вот это здоровый образ жизни. Дверью по сраке, и все виноградники спасены. И зимой есть что выпить, и опять-таки, Коля, кореш мой драгоценный, прикоснуться к истине.

Тортильо. Веселый смесь. Русич, блядь. Русич, блядь. Русич, блядь. Где ты его найдешь? Татары на найте, чеченцы, блядь. Татары на найте, чеченцы, блядь. Татары на найте, чеченцы, блядь. Миллиарды народа, бля. Миллиарды народа, бля. Хуй поймай, сачком, блядь. Евреи прочие нации обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Евреи поганят все наши земные мирные отношения, блядь. Чем они виноваты, блядь? Вообще, хоть как все с собой обходились, так и ты с другими обходились, блядь. И все, блядь. Где ваши мудаков учили-то, блядь? Ну кто, сука, впереди, блядь? Евреи обязательно есть. Обязательно. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно. Обязательно есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть.

0: Чеков впереди, блядь.
1: Евреи.
0: Все пиздуют. А потом пиздонется где-нибудь и локти кусает. Ебота такая, блядь. Коля, давно начал замечать. Чем они безмолвнее, тем они лучше, блядь. Почему мы животных больше любим? Собак, котов. Молчат, сука. Чем больше молчат, тем мы их больше любим. Чем меньше просят, еще лучше, блядь. Понимаешь, нет? Вот не проси нихуя.
1: Поэтому безмолвные твари она всегда лучше, блядь.
0: А у них баба нечистое существо, блядь. Вот. А у нас культура общества, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Культура общества, блядь. А через нашу Россию все пиздуют. Кому не лень, блядь. Кому не лень, блядь. Кому не лень, блядь. А через нашу Россию все пиздуют. Кому не лень, блядь. Кому не лень, блядь.

0: И хоть бы хуй. И хоть бы хуй.
1: Хуй кто уступит, блядь.
0: Блядь. И хоть бы хуй. И хоть бы хуй.
1: Хуй кто уступит, блядь.
0: И хоть бы хуй. И хоть бы хуй.
1: Хуй кто уступит, блядь.

0: Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Хуй кто уступит, блядь? Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блядь.
0: Сколько таких мудаков?
2: Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
0: Хуй кто уступит, блядь? Сколько таких мудаков?
2: Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блядь.
0: Сколько таких мудаков?
2: Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
0: Хуй кто уступит, блядь? Сколько таких мудаков?
2: Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блядь.
0: Сколько таких мудаков?
2: Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
0: Хуй кто уступит, блядь? Сколько таких мудаков?
2: Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блядь.
0: Сколько таких мудаков?
2: Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
0: Хуй кто уступит, блядь? Сколько таких мудаков?
2: Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блядь.
0: Сколько таких мудаков?
2: Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
0: Хуй кто уступит, блядь? Сколько таких мудаков?
2: Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блядь.
0: Сколько таких мудаков?
2: Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
0: Хуй кто уступит, блядь? Сколько таких мудаков?
2: Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блядь.
0: Сколько таких мудаков?
2: Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
0: Хуй кто уступит, блядь? Сколько таких мудаков?
2: Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
3: Да хуя и больше, блядь. И вот от этого все начинал, вот это неспокойствие, блядь.
4: Вот в развитых странах, бля, возьми. Холландия, бля, Дания, сука. У них вот с 25-го сегодня, знаешь, что будет, блядь? Праздник конопли, блядь, пизда.
5: Ну, конечно, они там не будут курить, ёптэмань. А кто не покурит, между прочим, блядь? Раз там столько конопли навезут, блядь.
4: Они из конопли печенье там делают, блядь. Всякую хуйню. А мы привыкли, что конопля это, блядь, жуткое дело, блядь. Вот эту тенденцию тоже надо снимать, блядь, постепенно.
5: Вот раньше, сука, я спрашиваю, блядь, тетку свою, блядь, жива, блядь? Я говорю, тетка, я говорю, ну чего раньше конопли ведь было до хуя в деревнях, блядь? Говорит,
4: до хуя, говорит, сура. И как же вы, говорит, там не скурились-то все, блядь? А говорит, даже об этом и помысла не было нихуя. Никто и не знал, какой нахуй курить.
5: Масло, бля, гнали с нее, блядь. Давили, блядь, там это... Хуя,
4: она же еще и, блядь, и это,
5: как ее нахуй?
4: Ткани, блядь!
5: Ее брать с сальном нахуй, хуяк, бля, панева, хуева там какая-то получалась, бля.
4: Все, говорит, было, здесь маслобойка стояла, блядь,
5: там это, блядь, чесали ткань. Курить никто не додумался, блядь.
4: Чем дальше летели, тем богаче вся эта хуйня. Мы там спускались, блядь, из таких круч, блядь, с этого кита мы с 4000 метров, нахуй, спускались, пизду туда, по какой-то, блядь, ну, серпантин, не серпантин, водопады шумят, бля, мы куда-то пиздуем, блядь, голодные дети какие-то на дороге оборванные стоят, блядь, там хуй знает что, блядь. Короче, спустились куда-то, блядь, и говорит, вот здесь, блядь, будем тоже, блядь, там находиться какое-то время, блядь. Порто Вьехо, блядь, и... Очень красивый город Гуякиль, блядь. Вот там-то, сука, и есть этот парк с этими ебаными ягуанами, нахуй. Они прямо по дорожкам пиздуют, блядь. Сначала мы пришли, они напугались, все попрятались на клумбы, блядь, все залезли.
5: Они просто обосрались от нашего наследствия, блядь.
4: Одна только белочка такая пизденка спустилась, блядь, с дерева, ебальцем пощелкала и убежала.
5: А я на следующий день туда захожу, они спокойно по дорожкам хуярят, блядь, и из парка никуда не выходят, нахуй.
4: А он стоит прям, сквер такой, блядь, на площади, хули. Кругом народ пиздует, все, похую. Светофоры, бля, машины. Им похую, идут, блядь, ебальца вытаращили, блядь, головой трясет и на дерево к этой белочке, и белочку поебальца норовит, мол, слезь с моего, мол, уступчика, блядь, я здесь сижу все время, блядь.
6: Слышь, Мокси, ту, вот нет, ты, блядь, послушай меня. Нас тут это, ну, типа, ну, ну, на другую сторону перевернули, блядь.
7: В смысле, раком поставили?
6: Нет, когда раком, тогда другие ощущения.
7: А ты откуда знаешь?
6: А ты рассказывай, черепаш.

я уже много лет, солнца не вижу свет. В черном гробу проходит жизнь моя. Вот уже много лет ты в мой приходишь склеп. Хочешь любви и ласки ты, ну а я хочу твоей крови, то холодной, то горячей.

0: хочу твоей крови.
1: Я к хохол хотел бы сала. Я хочу твоей крови. Каждый день, и все мне мало.

кто-то принес чеснок. Много еще тревог в мрачной моей судьбе, но лишь услышу я звон твоих бледных ног, я забываю все и говорю тебе.

хорошею собакой. Муму была хорошею собакой. И может потому по жизни не мешала никому. И может потому по жизни не мешала никому. А барыня была большой щукой. И может потому не полюбила барыня муку. Ну а Герасим пиздился и квасил. Все время Герасим пиздился и квасил. И может потому насрать было ему на барыню свою и на муку. Насрать было ему на барыню свою и на муму.

0: бабы хоть немножечко да суки. Все суки хоть немножечко да бабы. И может потому, Герасим утопил свою муму. И может потому, Герасим утопил свою муму.
1: Клёвая песня!
2: Да, клёвая песня.
1: Моксель!
2: Чего такое?
1: А давай вступим в общество охраны животных.
2: Ты чё, ёбнулся, Ёксель? Нахуя?
1: А тогда мы не будем есть мясо и сэкономим кучу бабок.
2: Ну и чё потом?
1: На эти бабки мы скупим все спички в Москве.
2: Ёксель, ну ты в конец опизденел. Нахуя тебе столько спичек?
1: А мы их потом продадим. Погряну за коробок.
2: Погряну за коробок?
1: Да, и будет у нас лимон-грину.
2: Ух ты, лимон-грину? А чё мы на них купим?
1: А на них мы купим мяс!

0: том, что по себе само уже немало. Жопу твою теперь я ем с картошкой, но все равно еще грущу немножко.
1: Рюшка моя, я по тебе скучаю,
2: день ото дня
1: тратил, но не кончаю.
2: Ты вот лежишь
1: передо мной на блюде,
2: а через час
1: тебя уже не будет.
3: Но я не забуду тебя.
4: Ой, ой, ой.

0: Вот на экватор-то мы и попиздовали. А, зачем? Затем, блядь, какой интерес. Вот ты встаешь на эту линию-то, блядь. Одна нога у тебя, знаешь, где? На севере, а другая нога на юге. И, естественно, одно яичко у тебя на севере, а другое, Коля, на юге. И вот когда ты уже не ебамся дней 15, ощущение близкое к половому, Коля. Ой, близко, чувствуешь, как коки твои втягиваются, блядь. Север тащит в свою сторону, блядь, а юг в свою, и ты не знаешь, куда ж тебе отдать предпочтение. Кому, блядь, куда пойти погулять? Вышел на север, оттеньки, на южок потянуло, блядь. Вот так мы и скакали по этому экватору, ебать, тё в сраку, блядь, с одной стороны в другую, с одной стороны в другую. Там есть еще музей, хуей, ну, купил я там всякие, вон, зинки, блядь, пончу, блядь, всякую хуйню. Купил себе, блядь, лягушек своих любимых, бронзовых, блядь, сука, там музей в богате, в музее золото, я, сука, себе шляпу боливар оторвал, бля. Теленочком подбитую, думаю, бля, красота, сука, кореш, фотки я тебе покажу еще, подожди, блядь, в таком боливаре, блядь, ты меня, ого! И купил себе там маленькую лягушоночку, такую позолоченную, якобы, блядь. Не знаю, позолоченная она, но, сука, по деньгам, да, бля, явно позолоченная, сука. И там всякое золото в музее. Мы старели. Золото так, ну так сказать, знаешь, бля, фольга какая-то, блядь. То ли индейцы так делали, бля, хуёво, не знаю. Фольги дохуя всякой разной. Они из неё и так катали, и так, ну, золото было дохуя, видать, когда испанцы нагрянули туда, блядь. О, я тебе скажу, Коля, они были удрочены, блядь. Не удрочены. А удрочены, ну, удрочены путем, конечно, там, пока на Галеоне на какой-нибудь пересечет всю эту хуйню, мы-то на самолет летели, блядь. А они-то пока допрутся, блядь. Пока они их индейцев разыщут нахуй. А индейцы что творят, блядь? У них же, блядь, свои ритуалы. Они это золото нахуй на лодке и нахуй в пруд. К ебе не матери. Потому что у них озеро считалось, блядь, мама, блядь, понимаешь? Мама, которая их как кормит, блядь, поет хуё. А вот папа, блядь, это вот это золото, нахуй, которое они в его въебашивали, блядь.
1: Ну, испанцы увидали, охуели. Говорят, ебать, сколько золотища, блядь, на пруд.
0: У них там дно-то все в золоте, нахуй. Ну и закончили эту делу. Так, мы, говорит, у вас золото временно отбираем, потому что вы его плавить не умеете нихуя. Хуйню какую-то, фольгу делаете, блядь. Вот мы сейчас все собираем, блядь. Перетапливаем, и вот это уже настоящие весомые слитки, блядь. Ну, индейцы сначала ебалом-то щелкали, блядь, но когда дошло до святынь, блядь, они возмутились и больше отдавать не стали. Вот тут-то и началась вся хуйня. Их, значит, половину порубали, попилили, блядь. Те тоже, блядь, значит, эти в пирамидах в своих этих, блядь, лестничных, блядь, этих, наверху куда залезали, смотрели, смотрели, уйдут, мол, испанцы, скорее, нахуй. Короче, все это к добру не привело. Потом уже, когда все устаканилось, сделали музей золота, говорит, вот ходите сюда и смотрите, нехуй золотом баловаться, блядь. Вот так вот, блядь. Ну, купил я там одну маленькую такую штучку, блядь, с таким глазурью, блядь, такой маленький индейчик, такой маленький такой сучёныш такой, блядь. Ну, местный, местный такой, явно местный. Потому что маленький, блядь. Ну и золото, блядь, Коля. Ты по королей выпей, блядь. А я тебе дальше расскажу, блядь, как я дальше жил, блядь, там.
2: Эливай. Эливай.

0: Слышь, Мокси, тут нашу кассету типа врубили.
1: А кто?
0: Не знаю, отсюда не видно. Какой-то крутой.
2: Да, настолько крутые слушают.
0: А давай ему сразу какую-нибудь хорошую песню вставим. Ну, типа, чтобы он нас не вырубил.
1: Давай, вставляй.

0: как же вы так, блядь? Говорит, нет, нахуй. Компания называется «Континенталь», Коля, никогда не летать такими компаниями, блядь. Американская компания «Континенталь» — все пиздец. Смерть клопам и мухам. Трижды, блядь. Пока шмонали, спиздили сумку у нас, нахуй, у товарища, блядь. С паспортом, правда, местным, слава богу. Хуй с ним, с российским. С ключами от квартиры, где деньги лежат. И с мобильным телефоном, блядь. Ну и майки, хуяйки, это уже никого не ебет. А почему это было? А потому что там, сука, вот так. Вот ты стоишь у стойки, да? Паспорт показал, билет показал, чемодан сунул, нахуй. Они его взвесили и попиздовал он туда, нахуй, в эту, в кладь. Нет, не попиздовал, Коля. Это ты попиздовал, блядь. Тебя зовут потом за эту стойку и говорят, товарищ, вы свой чемодан опознаете, пожалуйста? Я говорю, да вот он, ёпты мать, я только что сдал. Вась, один. Я говорю, один. Ну все, свободен. Пока я ходил, там сумку спиздили. О, как, блядь. Спиздили сумку, блядь. Чемодан еще вскрыли, все посмотрели, все обшарили. Кашей Быстров выкинули, нахуй, мы их. Пизду, блядь. Орали, кричали, блядь. Говорит, не кричите, вообще никуда не уедете, нахуй. Все, замолчали. Так, сумку спиздили, пошли искать полицию, блядь. Сумку спиздили, ну хуй с ним, блядь. Короче, пока второй Симон был, спиздили мобильник у директора, нахуй. Все в пизду накрылось, блядь. Все ножнички поотбирали, нахуй. У девок, блядь, маленькие, вот эти, которые коготки, они стригут свои, блядь, и делают всякие пилочки, все нахуй, блядь. Все, попиздили все. Обшарили всех, в жопу палец засунули, за хуй дернули, блядь. Бабам тоже, наверное, куда вставили, блядь, все. Короче, третий раз уже я, блядь. А это что у вас такое, камеру можно включить, блядь? Посмотри, пожалуйста. У меня уже похуй, блядь. Посмотрел в камеру, что видишь, блядь? Я говорю, могу научить, как снимать, нахуй. Вот так нажимай, смотри туда, блядь. Смотри, сними наши изможденные лица, блядь, этим великим Симоном, блядь. А когда сели мы в этот ебаный самолет, блядь, компании «Континенталь», Коля, блядь, вздохнули, блядь, и нам обеды повезли, блядь. Открыли мы, нахуй, там лежит маленький пластмассовый ножичек, блядь. Маленькая пластмассовая ложечка, блядь. И вот такая, Коля, блядь, полуметровая металлическая вилка, нахуй. Вот тут, блядь, вся наша камера так рыдала, что самолет, хуй, блядь, думал, сейчас сядет, нахуй. Когда все обнаружили такие вилки, можно самолет проткнуть, нахуй. И двоих нанизать, нахуй. А щипчики отобрали в пизду. Вот тут нам стало так смешно, блядь. Ну, это на нервной почве, Коля, блядь. Трясун такой был, блядь. Я говорю, ну ладно, хоть дали этого. Немножко пивка, того-сего, блядь. Ну, народ, конечно, немножко отошел, блядь.
1: Это русские народные сказки, блядь. Возьми любую простую, блядь. О, сука, я тебе сейчас как колобок, блядь. Вот, блядь, сих пы. О, колобок, блядь, сука. Вот сидит девочка, бабушка, блядь, нихуя. Жрать нехуя, блядь. Сидят, пизду, блядь, она сушит, блядь, на солнышке, блядь. Дед хуй сосет периодически, она у него сейчас прям жрать нехуя, хуя. Они хуй сосут деда, блядь. Благо, он же не стоит нихуя, висит там где-то, блядь, под коленом, нахуй, блядь. Ну, тот, она дедайся, все время хуй сосать. Там-то что-то есть, блядь, питание какая-то, блядь. Пизду, говорит, бабушка, блядь. И спи.

0: Я, блядь, меня вот сюда, блядь, я вот сберляю, блядь.
1: Ёб твою мать, блядь, они ж меня сберлять собирались, блядь. О, надо, блядь, делать ноги. Кто-то пёрнул, блядь, тиши, блядь. Ну-ка, дохлый, потиши. Дохлый встал, пошёл, пошёл.

0: крутой, блядь. И, блядь, тут как тут, нахуй, предмет его обожания, блядь. Лишненько, блядь. Ты пизда куда бежишь, блядь? Я, блядь, по своим, блядь, делам, блядь, блядь. Ну, нахуй, блядь, я самый крутой, блядь. Ну, ты шиком на ментяру будешь там, блядь, под кустом, нахуй.
1: Ой, какой я сладкий, блядь, этот, вот, сука, блядь. Ну дай-ка тебе, я, сука, сейчас вот, полежу немножечко, блядь, понюхаю, блядь.
0: На-на-на, блядь, с высокой гордостью, блядь, лежит, блядь, колобок, сука, я, мол, блядь, самый крутой, блядь, самый отмороженный. Она хуяк, блядь, у неё, это, нахуй, блядь, и проглотила нахуй тут же, блядь.

0: этого жопу для хуй винтов есть, и сам повидел.
1: А там в этом Мунисалисе, блядь, среди бела дня. Кафе «Азирис», блядь, называется. Ой, говорит, там такой колорит. Я захожу, нихуя колорит. Вот ты мое ебало можешь умножить на 3, блядь, вот это колорит, нахуй. Сидят такие доны, блядь. Одни мужики, нахуй. А бабы все у стойки, они на обслуге, блядь. Он и так по-чашечке так. Ой, это я не по-чашечке, блядь. Это я тебе похуёвый какой-то послушал. Только так, не глядя даже, она подходит, что изволите, блядь. Он ей чашку раз, она ему кофе туда хуяк. А мы пришли кофейку, а нам в стаканчиках дали, блядь, в пластмассовых тоже мне, блядь. Мол, а вы, мы вас не знаем, нихуя, кто вы такие, блядь. И по ебалу вашему не поймем, кто вы, блядь. А мы, блядь, Раша, бля, хуяша, они там нихуя не понимают. Русия, Русия, бля, о, Русия, бля, о, Русия. Делают, если знают. Никто там нахуй не знает о нашем существовании, Коля, блядь. Где какая Россия, нахуй? В детском журнале, блядь, самые большие страны мира. Китай и Эквадор, блядь. Ну, Америки, может, кусок там, нахуй. США, блядь. А России нет нихуя, кому там нахуй нужны были, блядь. Они вот это мясо жрут, сидят там, им похую все, Коля, блядь. Вот похую, я тебе говорю. Вот только, блядь, хуярят эту свою, блядь. Даже они тут косяс, вот они пьют нихуя, как там... Граппы ёбнут, блядь, если у них такой был напиток на траве, блядь, какой-то. Заборище собака, помню, я очень долго болел, блядь. Очень долго болел. Не послушался, в течение дня раздыхался, блядь, на бильярде пошли играть, вошли в азарт и пиздец. Лаком покрыли, и мне было очень хуёво. Вот я всегда тебе говорю, Коля, всё хорошо в меру, блядь. В меру. Ну и, конечно, месяц пребывания в Латинской Америке, это тоже, Коля, я тебе скажу, дохуя.
2: Наливай в пизду.
1: Наливай нахуй.
2: Наливай.

Ну что, Коля, кореш-то мой драгоценный, любопытный-то мой, сидишь у себя на кухне, дуйся тут, как мышь на крупу, бля. Ждешь меня, да? А вот и я с партишком, с родным, бля. Вот, сука, Коля, я все удивляюсь, почему, блядь, я рекламу не пишу, а? Как бы я мог стихами пиздануть, а то и прозой какой-нибудь? Ведь куда ни глянешь, ну так... Такую хуйню лепить, такого горбатого. Вот, например, если я бы хотел бы наш вот партишок, да, например, дать рекламу, я бы, блядь, написал. Нарисовал бы, бля, конечно, бутылочку, блядь, там с моим автопортретом, бля, я бы сказал. И написал бы внизу, например, наш ростовский портвишок достает аж до кисек. Ну, а? Плохо разве, бля? Ну, например, аж, ну, хуёво так, если как поэт сказать, ну, хуевато вот это аж, тогда можно что-нибудь придумать другое. Например, наш ростовский портвишок забирает до кисёк. О, как! Чистая рифма, ёпта. А то, блядь, сука, слушаю, очень, говорит, модненький мир кожи в сокольниках, блядь. Ты как, ты такую рифму, блядь, ты как-нибудь представлял, нет? Коль, даже бы ты, блядь, не мой, ты мой кумир, блядь. Ты бы такое раз написал бы, блядь, а? Ну, попросили бы Сюру, ёпты, мать. Сюра бы, блядь, ну что, на Сокольнике нет рифмы, что ли, блядь? Да? Мол, ходят туда не только школьники, блядь. В мир кожи, в Сокольнике, блядь.

И стал я тут Колян похасливать по театрам, приглядывать, посматривать, бля. Тут одни тоже, блядь, из Эрмитажа доеблись, бля. Ребята знакомые появились, зовут, говорит, Сёра, бля, мы тебя завозали, бля, в рот на всех пых. Давай к нам, сука, чего, я говорю, вас там дают-то, блядь. Мы Толстого ставим, блядь, говорит, чего, я говорю, живой-то руб, ебать мои старые костыли. А у них главное, ты понимаешь, блядь, что не название, то нахуй живой труп, то, блядь, до свидания, мертвецы. То, блядь, ебать нас всех в сраку, короче, смерть к всем, бля, клопам и мухам нахуй. Я говорю, да вы что, ребята, блядь, так не выживешь нихуя, надо об жизни подумать, ебать меня в сраку, блядь. Веришь, нет, чувак, перед тем, как посетить театр, блядь, посмотреть на этого живого трупа, блядь. Думаю, надо посчитать хоть Льва Толстого, блядь, что он там ставит-то нахуй, блядь. Достал книгу, блядь, толстую, сел, блядь, надулся, блядь, и давай считать. Вот ты веришь мне, Коля, вот Толстой, блядь. Так он не тебе ни хуй собачий, блядь. Гений, нахуй. Гений русской революции, блядь. Его назвал Ленин, блядь, зеркало. Ну, он был чистый, мылся, конечно, блядь. Не так блестел, что прямо зеркало, блядь. Но, бля, Ленин, он, сука, смотря в корень, блядь, в кость. Он говорит, вот заебать вас всех в сраку, Толстой и зеркало русской революции 1905 года. Почему зеркало, блядь? Потому отразил все как в жизни, блядь. Как кто куда ходил, нахуй, все видел, все делал. Блядь, писатель, ёбать, гений, нахуй. И он был очень писучий, блядь. Он мог за одну, блядь, ночь там, ну столько наебенень. Ты понимаешь? «Войну умер» написал, блядь. «Война и мир» пиздец. Там про один дуб, блядь, страницы на три, нахуй. Как дуб произошел. Ты понимаешь? А сам роман? Ебать тебя в сраку, Колян! Ну тебя... Мочи не хватит, блядь, даже приступить. И Лев Николаевич Толстой, Колян, писал эту историю, ты веришь, нет, почти всю жизнь, блядь. И вот жена ему очень в этом деле помогала, блядь. Почем, блядь? Ну, во-первых, она собирала все бумажки, хуяшки, переписывала. А потом вот, хочешь ему простого, доброго русского слова, а сказать некому, блядь. Кто? Жена, блядь. Он говорит, пись, потом поднимет голову. Соня! И вдруг оттуда издали. Он говорит, хуйна! И пиздец. И уже спокоен, блядь. И дальше еще, блядь, страниц 500, как заебенит. Гений, ёптать, Колян! Он в сортир, она за ним. Он заебался от нее, блядь. Он говорит, Соня, оставь меня в покое, блядь. Я имею право на личную жизнь, блядь. Она говорит, Лёва, хули, блядь, ты мне мозги ебешь, блядь. Имеешь право на жизнь, но личные деньги моей семьи... Нихуя никому не давай, блядь. Они нам самим пригодятся, блядь. А он что делал, блядь? К нему, блядь, паломники хуярят, блядь. Он говорит, Соня, прими, денег дай и пошли нахуй. Ну и, естественно, Софья Андреевна совершенно охуевшая, блядь, от этих ходоков, блядь, от этой правды матки, блядь. Она говорит, Лёва. Она просто говорит, Лёва, охуел ты, что ли, блядь? Ну нам самим, у меня 5 детей, пизда, и я сама тоже нихуй собачий, блядь. Как же ты деньги-то все наши раздаешь? Ну у нас что, блядь, мы что, 50 им, что ли, нахуй, блядь? А вот Лев Николаевич нихуя этого не понимал, потому что был гений, блядь. Он говорит, а идите вы все нахуй. Он говорит, Соня! Говорит, не бзди, Соня, блядь! Прям при обслуживающем персонале. Ебать тебя в сраку, блядь. Я зеркало русской революции, блядь. Зеркало, понимаешь, блядь? Вот смотри в меня, блядь, нахуй. Ты что видишь? Свое ебало, блядь. А меня-то даже не видишь, нихуя. Значит, я тем более зеркало, блядь. И нехуй гнать этих нищих, блядь. Всех пригреть, накормить и нахуй. Как Ленин, блядь. Абсолютно Ленин так же принимал. Ходоки к ним придут, накормить и к ебень матери. И нахуй, говорит, всех кепки попиздили с вешалки, блядь. И к ебень матери, говорит, Лёва, на деньги моих детей, ебать, я в сердце. Баба всегда думает примитивно, блядь, как жить дальше, блядь. Как ей жить дальше, блядь, как ей... А Лёва нихуя не думал. Он так под конец пизданулся совсем, он уже не помнил, чего ел, когда ел, сколько ел. Ему, блядь, привязывали к брюху нахуй камень, как пиздолёт по яйцам, значит, наелся, блядь. И не думал так долго, что, когда помирать собрался, встал и пошел нахуй, к ебень матери из дома, блядь. И на станции Остапов дал дуба, блядь, врезал, блядь. А этим побежали все, Лёва, где ты, Лёва? Хуёва, ёпта, блядь, Лёва. А Лёва Остапов уже дуба дает, блядь. Бабу мою не пускать нихуя, запрещаю. Она в окно скребет, Лёва, я ж твоя жена, я с тобой прожила всю жизнь этих детей. А он говорит, пошла нахуй. Во как дожился, блядь. Ну это бабу свою проклял нахуй, пошел нахуй. Говорит, и пойдите вы все нахуй, говорит, блядь, прям гамлет нахуй. Гамлет, ёб твою мать, но...

этого времени, блядь. Короче, блядь, он, конечно, он тяжело пережал всякую жизнь, но написал такие, блядь, вещи. Живой труп пьеса, блядь. Пиздец. Федя Протасов тоже, блядь, новый Гамлет. Он говорит, я не могу, говорит, бабе все время. Это я тебе сейчас рассказываю, я пришел, сука, посмотреть. Пришел там в сад, там, где собаки сад, и хуй знает какой-то сад, блядь, напротив прямо нашего Мура, блядь. Напротив Мура там такие, сука, крутые кореша, блядь. Там, сука, блядь, царит искусство в рот мясих пых. Вместе с пивными заведениями, блядь. Хотя на Медне я слышал, что пиво – это тоже искусство, блядь. Какой-то хуй мне сказал. Пиво, говорит, это жидкое искусство, блядь. О, блядь, как я его понимаю. Жидкое искусство тоже хорошо, блядь, потреблять нахуй вы временно, блядь. Я жидкое искусство потребил и пошел на живой труп, блядь. 3 часа меня пытали, блядь. 3 часа Львом Толстым. Блядь, впечатляет, сука. Ну, у них режиссер, конечно, блядь, явно в законе, сука, чувак. Лысый, блядь, лысый. Весь бритый, блядь. Вот только пальцы не веером, а карандаш у него, блядь. У него карандаш, и он так карандашом норовит, блядь, кого-нибудь прям въебало, блядь, карандашом, блядь. Говорит, как я вас всех, блядь, эту публику ебаную ненавижу, блядь. Хуй вы пришли, блядь, в театр, сука. В мысли мои хотите вкрадучись, блядь. Хуй вам вкрадучись в мои мысли, блядь. Читайте Льва Толстого, блядь. Нехуй вам в театре делать, блядь. И ты знаешь, правда, народу немного, блядь. Народу немного. Видать, они на подходе к театру все это просекают, блядь. И когда у них руб-то в кассу, у них рука сразу, блядь, дрогнет. Думаю, ну ее нахуй, блядь. И уходит в соседние театры, блядь. Ну, а лучше посидеть просто в павильоне Балтика, пососать пивка, блядь. В Европе вообще никто хоть нахуй не посылает, ёпта, блядь. А тут что не материал, все нахуй. Это пиздец. Не забуду никогда, блядь. Один пизденок мне понравился. Там, блядь, такой, сука, завиальный, но мало, блядь. У него там буквально появился нахуй. Кореш его был, Фетти, блядь. Кореш, блядь, появился, блядь, говорит... О, говорит, Федор, пошли всех нахуй, в рот, жизнь хороша, блядь, исчез. Блядь, ну так мне понравилось, сука, блядь. А остальные там пиздец, пиздец. Федя, блядь, вернись к семье. Он говорит, пошли вы все нахуй, блядь. Это Лев Николай Толстой. Он говорит, да иди вы все нахуй, Гамлет нового времени, блядь, на театре, блядь. Артист сильный, блядь, играл, артист сильный, блядь. Из боксеров бывший, блядь, нос сплющенный весь такой, блядь. И всю свою поебалу кому-то норовит дать. То ли режиссеру, то кому-то, блядь. Но на кого-то у него накоплено, блядь. Ну, может, Льву Николаевичу хотел дать. Нихуя, блядь. Но сыграл, блядь, все серьезно, блядь. По полу катается, пятками стучит, голыми ногами, блядь. Карате какая-то, блядь. Прям вышибает все, блядь. И все они там точно голыми ногами там сучат, блядь. Говорит, норовят, говорит, бля, а сейчас, говорит, придут цыгане. Вот тут Колян, я додумался, блядь. Ну, цыган-то я знаю, блядь. Каюне, ромалы, каюне. И вдруг, ебать мои старые костыли, цыгане-то, блядь. Одна цыганка там, которую он любил-то, блядь. Как запоет, блядь, ты знаешь, как же она запел-то, блядь. Ёпадрома Рената, хуёв вам все в сраку. Я говорю, ёбаный гнаток, на каком же она языке-то, блядь? А мне прям говорит... Пизда ты, блядь, непросвещенная. Это же, сука, блядь, итальянский язык, ёбаный рот. Это объёбка, блядь, зрительского и этого ёбаного интеллекта, блядь. Это режиссер специально придумал, потому что это нихуя не цыгане, а вообще Пьяццолла, блядь. Есть такой, был такой, блядь, Астор Пьяццолла, который, блядь, дал дубы там хуй знает когда и все время пел на итальянском языке. Бля, в рот мясных пых. А сам он из Бразилии, блядь. Я говорю, где много диких обезьян? Он говорит, да. А где цыгане? Говорит, а цыгане ищите в другом театре, нахуй, идите пизду, блядь. Хорошо, хорошо, что этот, блядь, не вышел, сука, лысый-то, блядь, главный, нахуй. Ой, блядь. Я даже запугался, нахуй. Карандашом, думаю, проткнет, нахуй, блядь. Он говорит, чего, блядь? Он мне прям в глазу, я уже чувствую, он оппонирует, блядь. Что, непонятно, блядь? Идите все нахуй отсюда, блядь, он. Иди в соседний театр, блядь, в сферу, нахуй, все, в сферу, блядь. Ну, крутой, крутой, ну, думаю, новый русский, бля, лысый, лысый, блядь. И на газели ездит, блядь, на газели с пулеметом, бля, в рот мясих пых, блядь. Личный шофер возит, блядь. Вдали на 7-м месте в газели, блядь. Чтобы, блядь, не достали пули врага, блядь.
Но, блядь, талантлив собака, блядь. Талантлив, блядь. Как пизданет, блядь. Ты веришь мне? Я потом посмотрел все это представление, нахуй. Колян, ёпта, да сегодня снова сезон, блядь, откроется. Посмотрим, брок, мячик, блядь. А тут-то, блядь, пойду в Сен-Сер в оперу, блядь. Там спокойнее. У нас еще есть один очень интересный. Колобов Женя, блядь, мой кореш лучший. Сегодня пришел, говорит, приходи жить на тривиату. Я говорю, это что за хуйня? Он говорит, блядь, там увидишь, нахуй. Вот и все. И пойду к нему на тривиату, блядь, в ровно этих пых. Смотреть про высокий, про хороший театр, блядь.

0: И значит, там, ну, естественно, этот рос, значит, этот вот, поскольку это долгая история, он, видимо, вечерами долго, нудно рассказывал под метель этим принцам, он и растянул там все, и он и вырос, поехал учиться в Париж. Но знаешь, что характерно, Колян? Вот, блядь, я прочитал все это, думаю, блядь, ну, сука, говорит, вот с бородой там анекдоты, да? Как, помнишь, как этот, ну, анекдот, вот, приходит к Лужкову, бля, Церетели, наш знаменитый скульптор, и говорит, подарите, говорит, мне, или, ну, в крайнем случае, подешевле продайте мне, вот, царь-колокол, бля, все равно стоит без дела там, с Лужков с этим, бля. Что такое, зачем тебе, зураб, такие, бля, масштабы, говорит, а есть, говорит, одна идейка, говорит, хочу изобразить, говорит, тройку с бубенцами, корейскими бубенцами, ты понял, да? То есть, ты понимаешь, размах тройки, да? Вот это истинное раблезианство корешем и драгоценный. Потому что там еще, когда он припиздюхал в Париж, он прямо тут же говорит, все, хорошие колокольчики, говорит, висят, говорит, на соборе Богоматери. Их взял и просто снял и нахуй, говорит. Я, говорит, своей кобылке их повесил, бля. Представляете, кобылка какая была тоже, бля. Значит, это уже было, и ничего нового в этом нет. Ты бы сказал, например, ну как же так? Где здоровье взять на это близко? А вот я и говорю, поэтому они все были великаны. Охуительные великаны. Один, говорит, сел, говорит, кобыла поссала, говорит, всех смыла. Потопли, блядь. Все, говорит, лежат трупами, говорит, стоки забиты, говорит. Так вот, говорит, почему у нас вода не отходит нахуй. Пошли, говорит, по этим трупам. Кобыла, говорит, наступила кому-то в живот, блядь, в пузо, говорит, и застряла нахуй. А у нее, говорит, были какие-то болячки на ноге, говорит. Но после того, как она наступила ему в живот, еле ее вырвали оттуда, болячки все отвалились нахуй. О, житуха, бля. Ты наливай, раблезианствуй, хуй мамин. Продолжай раблезианство. Что-то у тебя ебальца скукожилась, блядь, а? Что тебя повело как-то, блядь? А ты думаешь, легко раблезианствовать-то, блядь? Ну, у меня чуть-чуть налей, я тоже чуть-чуть параблезианствую, блядь. Хватит, блядь, все хорошо в меру.
1: От Эрмитажа и до кабинетов Мура известна всем его солидная фигура. И если есть на свете джентльмен конкретный, так это Шура по фамилии Каретный.
2: Ну, кореш ты мой золотой, в рот мне чих-пых. Вот тут история просто, бля, ну, современная до безобразия. Вот чего только не бывает, блядь, из-за импотенции, бля. Это я сообразил сам, бля. Никто мне нахуй на ноги не наступал, на голову не давил, бля. Попал, ну, сука, в оперу. Не оперу, ёб твою мать, не этому оперу, бля, которому все, сука, доносы, блядь, на нас строчат. В рот ему чих-пых. Опера, бля, идет на хорошем театре, бля. И меня Клавка, сука, завела, бля. Ну хули, ну, я за ней тогда ухаживал, бля, бросил нахуй, бля, с этим искусством. Но, сука, я много с этого поимел. Получил для головы. И вот что бывает, блядь, из импотенции. Ну ты вот старик, бля. Ну нахуй тебе молодая девка, бля. Ну у тебя не стоит, бля, ну в рот. Ты уже, как его... Гладиатор, ёптай мать! Гладить, блядь, только можешь, блядь! Ты гладиатор в натуре, блядь! Ну, дело на Руси все пришло, обставлено богато, бля, палаты. И ты знаешь, там, князь наш Владимир, бля, почти орел, бля, князь, голубь, сокол, как раскинулся, бля, говорит, Люда, в рот мне сих пых, дочечка моя единственная, отдаю тебе это славного... Богатыря, бля, Руслана, бля, хотя имя не русское, бля, явно татарское, ну хуй с ним, ну не наше это, бля, ну Руслан Аусов, бля, хуя, ну хуя, не наши они, бля, хуй откуда они взялись, бля, хотя раньше назывались этим говном, там типа было, ну там, Акакий, блядь, и вот они, сука, они как ополосовали нашу Русь, бля, вот, сука, нарет, бля, в рот мне всех пых, бля, Аллах Акбар, ну нихуя, остановили мы их указания, бля, это... Царицу, блядь, сука, я еще читал, бля, когда сидел, бля, семь мотал, бля, я еще много прочитал, блядь, им Иван Грозный въебал, бля, Казань срубовал, все нахуй. Но все равно они распространились, естественно, живут, бля, в Крыму особенно. Ну ничего. Они вернулись, народ ничего, неплохой я. У меня сколько их знакомых, бля, вот такие мужики нормальные, бля, боевые ребята, бля, все окей, бля. Один историк даже есть, бля, на клипе хуячит, бля, и в теннис играй хорошо, бля. Ну, короче, бля, свадьба. Все, бля, и только они, говорит, на палате, на слоновой кости удалили молодых, бля, остали одних. И только он на любви, блядь, а его за сраку кто-то херак, бля, стащил, бля, у него хуй со лбом, бля, он никто не поймет нихуя. Караул, бля, ебуть. Он думал, что, бля, мол, это, гомосеки, бля, налетели, сука. А там его скинули нахуй. И он раз, бля, а Людмилы-то и нету нихуя. Представь, и какой-то хуй, только, блядь, метнулась мелкая вроде как тварь какая-то, бля, весь уволок. И главное, перед этим, бля, Смерть, бля, все как положено, ты знаешь. Налетела, бля, буря злая, все, потемнело чисто поле. Нет уж ни этих светлых боли, бля. И не под каждым кустом уже никто никому не дает, вроде чихпых, бля. И все, и Руслан охуел. А представляешь, у нее какая штука, бля, я так понял. Вот помнишь, когда ты Надьку, бля, хотел, да? Она не дает, бля. Ну, естественно, ты хочешь, бля, у тебя уже стоит, бля. И она не дает, бля. И все, вот как... Кому ты хочешь стрельнуть, бля, а за тебя кто-то, бля, раз, а у тебя хуй-то, знаете, и может окаменеть, нахуй. А может и в голову ударить, блядь. У тебя же кровь пошла, она может в голову ударить, а и разорвать может. И голову разорвать может к ебени матери, бля. А у Руслана, бля, заклинило, бля, и пиздец. У него хуй так остался стоять, бля, понял? Стоит, сука, и все. Он говорит, ну хлё, пиздец, бля, если я не найду, бля, и... А он без нее не может, бля. Там любовь, бля, да грубость, бля. Вот на нее стоит, а на эту не стоит нихуя. Вот запах от нее не тот, блядь. Или чего такое, блядь. От кутюр, блядь, какую-то хуйню не употребляет, блядь. Вот не моется, хуй ее взять. Грязные бабы были, знаете, какие, блядь. А это чистая. Чистая девушка, у нее и все, и грудка, бля, все в натуре. Ну, она там мелькнула, бля, пару раз. Ее как спиздили, блядь, она только в конце появилась, бля. Ну, вроде красивой должна быть, блядь. Я не разъел нихуя. Ну, знаешь, раз... Папа, бля, рыдает, в рот мячих пых. Кто дочь, блядь, упер какой-то каркалыга, бля, хуй. А кто, говорит, видел-то, бля? А ты видел, говорит, мне нихуя, спал пьяный в жопу, бля. А тогда гуляли до хуя. Тогда Колян гуляли не то, что мы, бля. Тогда гуляли, бля, там полмесяца отдай, бля. Пока всю брягу, бля, вот которую, блядь, в деревне, блядь, эти ебаные крепостные не заготовили, бля. Пока не выжат, они не успокоятся, обоссутся этой брагой, бля. Вот все какой народ, ну русские, бля, наши люди, бля. Ну наши люди пили до потери сознательности, то есть... Нахуй все, бля. Вот пока я спью, блядь, и все, бля. Это, сука, что, Горбун подгадал. Он подгадал, блядь, прилететь когда? Когда у них, блядь, дистония началась, бля, все, пиздец. Похмелья нету. Он, сука, тоже пиздюк такой, блядь, ты знаешь, малосольный, бля. Хотя где-то на юге живет, бля. Где-то на юге и явно еще его и... А, его и, блядь, на Черном море, ёпта его. Его и зовут Черномор, в рот мяч их пых. Горбатый, блядь, бороду отрастил, бля. А нихуя, а хуй-то нет, блядь, импотенция, блядь. Так он, сука, летать начал, блядь, силы некуда девать, блядь. А хуй не стоит, блядь, Чикатило, ёпта. Чикатило, тот, блядь, сколько народ загубил, блядь. Я делал, знаете, блядь, таких злобой, я этой, блядь, я их, сука, давил, блядь, левой, блядь, пальцем нахуй ему гладкну, блядь, козёл, блядь. Он мне сейчас, сука, стойку покажет в камере, бля, козёл, в смертниках следит, бля, и стойку пока, какой я здоровый. Да хуй ты, мамин, бля, козёл, бля, в рот мне чих-пых, бля. Такая хуйня. Я как, знаешь, я не люблю вот этой вот, блядь, это, блядь, мужелозость, это, блядь, эту вот эту хуйню всякую, бля. Ты живи здоровой жизнью, бля. Ты живи, ты бабу захотел? Отпердоль, бля. Поебал, удала? Извини, бля, старуха. Извини, не получилось, а? Ну и так же, блядь, естественно, Руслан, бля. У того вообще окаменел. И, значит, нам папа испугался, бля. Он говорит, кто пойдет, кто пойдет? А там еще три каких-то хуя, бля. Радголф, блядь, какой-то, блядь, Фарлав, Марлав, хуй знает. Имена-то тоже, блядь, ну такие не русские, блядь. Ну не евреи, блядь, не арабы, блядь. Хуй откуда они взялись, бля. Ну вроде один татарин, точно, бля. Радволк какой-то, бля. Их четверо. И они тоже бросились все на Людмилу. Но у них еще так не стояло, как у Руслана. Фарлав ты, бля, ленивый, блядь, толстый, бля, Фарлав. Фарлав. Он говорит, как бы мне объебать Руслана, бля. Ну, ему только бы на объебке проехать, бля. Такой, блядь, чувак, бля. И, бля, ему, сука, повезло. Он попадает, блядь, волшебница в лесу. Там тоже, бля, волшебница, блядь. И как ведь лихо закручено, в рот мягких пых. И эта волшебница, блядь, зовут ее хуё. Как жену президента Ельцина, Наина, бля. Наина. И это Наина в рот мячих пых и говорит, Фарлав, ну все, бля, хочешь Людмилу? Ты, мол, сил не трать, ты ложись, блядь, и спи, блядь. Как вот тебе хочется, блядь, спи, пей, ешь, бля. Вот какая, блядь, злая баба, блядь, никому не давала, блядь. Вот поэтому такая пизда старая, блядь. Вот ты так и прожила свою жизнь, блядь, злоба, блядь. А Людка, бля, наверное, не такая, бля. Я чуюсь по ней. Я по ней чую, она баба горячая, там, ебать, бля. Ой, как... Песня была хорошая, вот любить, так любить, ушибать, так ебать, горячей, чем Ромео Джульетту, бля, вот она, сука. И у них тоже, бля, такая любовь, такая, бля. Они тогда все же молодые были там, хули жили-то, бля, по 25, по 30, бля, и копыт отбросил, бля. Хули, бля, питание какая, нихуя. Даже этот, бля, Кощей, бля, не Кощей Бессмертный, бля, Черномор, он как Кощей Бессмертный, мясо сервисе, бля. И он, Вон-то, бля, у меня питание какое, бля. Меды, орехи. А нихуя не стоит все равно, бля. Не стоит, блядь. Природа, бля, ска, все, пиздец. Вот тебе волшебство, бля, борода, бля, да яиц, бля, и низи. А больше нихуя. Оно все, Господь не дает, нихуя, все. Он то дает только столько, сколько тебе на по таланту, бля. Либо то, либо это, бля. Так вот, сука, летал, бля. Он летает, бля, летает. А Фарлав так ползал, блядь, тоже, бля. А главное-то, чувиха, это Наина-то, бля. Она, оказывается, была любовницей. Не, она не была любовницей. Он хотел, конечно, ее сделать. Там старец такой, бля, в лесу тоже. В степи, бля, в лесу, там пещера. И Руслан-то на него набрёл. Ты понимаешь, бля, какая история? Он на него набрёл. Говорит, старец, ёпты мой. Я говорю, Людмила, бля. Он говорит, все знаю, бля. Все, бля, знаю. У меня в книге все показано, бля. Полетела в пизду вон туда, блядь. На Черное море, бля. И, наверное, в Гагры, бля. Села, сука, пиздец. Ну куда там можно, бля? Он в Гагры, бля, все. Он, я говорю, знаю, там обитает этот ебаный Черномор, бля. Горба такой, да, бля? Он говорит, я не заметил нихуя. Я говорю, бля, борода метнулась, бля, какая-то. Говорю, вот, вот, мясик, бля, уволок туда, бля. Там Руслан ищи, бля. И вот Руслан-то, бля, Руслан, он того вообще окаменел. Тот охуел, он даже, бля, как сел на эту лошадку, бля, его аж подкинуло, бля. У него прям, он обхолку ей все обтер, бля, он ее заебал, заебал. Вперед, бля, вперед, сука, блядь. Потом, бля, поле, бля, кто тебя усеял этими костями, блядь, а там действительно поле, бля. И голова, бля. Здорового мужика, бля. Мужик сидит, бля, ну, я думаю, закопался, что ли, нахуй. Ну, знаешь, как это вот, бля. Белый солнце пусть, не помнишь, бля, чувака закопали, лысина торчит, бля. Ну, маленький, бля. А это не его, бля. Молчит, сука. И здоровый, блядь. Ну, как вот, домишки свой, блядь, вот в деревне. И Русланка-то, бля. Он даже про копье забыл, блядь. Он хуем просто ее смолотил, блядь. У него стоит, блядь. Он хуй ему так и снес, бля. А голова сначала говорит, блядь, да в рот тебя чихпыл, да. Давай на нее дышать, блядь. А у него такое было стремление отъебать Людмилу, бля. Все, он про все забыл. Конь там пал, блядь, на колен. Говорит, что ты, сука, спотыкаешься, бля. А он за счет залупы держит, бля. Держит за счет залупы, бля. И прет, бля. Вот, сука, любовь. Вот это я понимаю. Вот как надо жить, бля. Сынок, бля. Там все, бля. Все, бля. Ковыли, блядь. Травы, блядь. Все полегло. Стоит Руслан, бля. И елдой, бля. И елдой по этой голове. Она еще в каске, блядь. У него, видать, совсем он охуел. Голова-то, блядь, охуела. И, в смысле, он ей ебанул пару раз, блядь, елдой. А у него, блядь, видать, звон пошел, бля, в ушах все расслабилось, блядь. И она хуя говорит, о, бля, пиздец, погибаю. Он говорит, ну и хуй с тобой, блядь. И отвалил, блядь. Тут же на коня, бля, конь так еще ковыряется, блядь, сюда и вертит, бля, ушел. А куда, бля? Ну туда! На Черное море. На Черное море. Я уж не помню, как он там добирался, блядь, какими перекладными, блядь. Он все туда, бля, как ломанулся. А ся хули ты думаешь, блядь? Близко это, бля? Полгода отхуять. Полгода отхуять. Так просто не придешь, бля. Сел в электричку, бля, поехал, да? Пиздец, рюкзак у тебя спит в электричке, блядь. Сцена аппаратуры, еще какую-нибудь хуйню, бля. Ну, ты не садись в электричку, бери купейный вагон. Лучше всего двухспальный, бля. Садись и езжай, бля. Хоть метр, бля, в Париж или в Китай, бля. Ну, ты Китай заебешься вообще ехать, бля. Там вообще пиздец, бля. Но другое дело, бля. Тут ближе, ближе, ближе немножко. И он ближе все подъезжает, подъезжает. Он чует, блядь, уже. Он уже чует, бля. Приближается, бля, уже все мелькает. Бля. Волны, бля, чайки, бля. Ну, и все там не скоро, бля. Черное море-то, бля. Не скоро. А то кажется, что близко, бля. Да? Ну, мираж, бля, мираж. Ему хочется, бля, сядь. Черное море, бля. Короче, ну, бля, тропинки перекрещаются, блядь. Радмир, ёб твою мать. Руслан говорит, Радмир, с дороги нахуй, бля. Радмир говорит, Руслан, бля, я тоже, бля, ищу. Мы на равных поехали, бля. Короче, они бились, блядь, откосы с какого-то он его молотнул, пизданул, бля. Ну, все, пиздец, столько не живут, блядь, нихуя. Все, бля. Значит так, еще один, бля, рогдай. Так что ты думаешь, бля? Ну, автор выстраивает так, бля. Все, он всех периодически встречает, бля. Иначе неинтересно, бля, понимаешь? Ну, хули там, так поехал, бля, достал, принес, бля. Хуя, бля. Вот он их. Все, периодически встречает этого, этого, этого. И встречает последнего, бля. А рогдай-то, бля, хули говорит, Руслан, да в рот ты ее чих-пых эту Людмилу. Что, я хуел, что ли, бля? Конь сдох, блядь. Сам, блядь, не жрамши, блядь, полгода. Усрался я, блядь, с этой Людмилой. Что я такой мудак-то? Вот я тоже попёрся, блядь, из-за какой-то хуйни, блядь. Доехал до Казани, блядь. Там такие же татары, блядь. Нашёлся какой-то, как её, хамса, бирюза, блядь. Ну, в общем, блядь, ёпте мать, какая красота. Детишки там, все нормально, блядь. Вот так вот надо решать конфликты всем. Блядь, ты не мучайся своей проблемой, блядь. Отстранись, блядь. Гордыню выбросишь, нахуй. бросил. И все, блядь, утихомирился. А у Руслана не гордыня, у него хуй стоит, блядь, куда там нахуй, блядь. Тут уж не гордыня, блядь. Тут тяни до полной лямки, блядь. И он, значит, блядь, у него все... Ну, голова, конечно, болит полгода, блядь, состоящим. Ёпты. И он, значит, блядь, туда уже, блядь, людьми. И вроде, блядь, какие-то сады там, блядь, райские сады появились. Все пошло. Какие-то, блядь, негры забегали, блядь, по деревьям залазили. Он говорит, о, блядь, ну тут народ. Они еще не спускались с деревьев. Блядь, там такое творится, блядь. Пьянка, блядь. Ну, хули, импотент. Черномор, блядь. И он квасит. И периодически летает, блядь. Геморрой, блядь, ебутся прям на деревьях. Кругом только летят только брызги, блядь. Он только проскочил, блядь. И в эту... И в ворота как въебенится, блядь, на конюх же охуел совсем, говорит, блядь, Руслан, говорит, блядь, пиздец, меня приходит. Коню, говорит, по полгода ездить, корм хуёвый, переезжали с листепи, блядь, через степи ехали, там все посохло, блядь, и там вообще, ну, Чёрное море, воды попить, а там соленая, блядь, соленая вода, ёпт. Ну куда, конь, пиздец, сдох, бля, готов. Руслан говорит, бля, ну штука я-то ногами, бля, на стену залезать, прям на стену. А Черномор, бля, сивает, бля, у него, ну как телевизор, бля, такой, знаешь, бля. О, Руслан подъезжает, я тебе пиздюлей наваляю, бля. Ну они волшебники, все такие, бля, пиздюки, бля. Знаешь, там, с мечом, бля, взлетай, бля, и полетел, запердел, блядь, накрыл мотор теплыми штанами, блядь, полетел, сука. Летит, блядь. Ну, не знаю, какая сила его несет, бля, гравитация, блядь. Вот импотенция, блядь. Летают все, блядь. Летает, блядь. Да, импотенция, гравитация, блядь. Смотри, каким. А слушай, а какой был ебака, бля, вот физик, блядь, известный. На С, блядь, еврей. Бля, ебал всех, прям при жизни. Она даже ему говорит, вот, мол, тебе, ну, как его звали там, блядь. Мол, все тебе, бля. Во как уважала, бля, мужика, бля. Голова, бля, гений, бля, атомную бомбу изобрел, бля. Это пиздануться можно, блядь, расщепление, бля, металлов, нахуй. Какое, бля, расщепление произвел? Так он их щипал так, сука. Кого у Синита приходит, бля, Тарас из дома, бля. Пошла там Миша, блядь, или как тебе там, Костя, бля, Вася. Ебись, раз хочешь, бля. И никакого, бля, вот, чтоб такого, знаешь, а чё ж ты меня, мол, не еб... Он её ебал. И правильно делал. И хорошо это делал, пацан, ты понимаешь? Ну, может, рано помер, но дело не в этом. Дело в том, что потенция, бля, потенция, но не летал, изобретал. Вот не летал, а изобретал. А это летает, бля, импотент, нахуй. Гравитация, блядь. И начали Руслан-то, блядь. А, ну, на бой, говорит. Ты где, пиздюк, блядь, Людмила-то спрятал, блядь. Хуйня, бля, молчи, нахуй. И только он принизился, бля, хотел ему сказать, пошел ты нахуй, блядь, этот мудак-то, блядь. Ну, Руслан, чтобы тот услышал, блядь, а у него борода-то, блядь, ниже яиц, блядь. А Руслан, стоп, блядь, говорит, стой, сука. И так вцепился, блядь. А хотя у него и латы, блядь, и все. А это поднял. Поднял, летит, пердит, блядь. Кругом аж, блядь, брызгили. Летит, сука, усирается, а потом все-таки он его заебал. А у него вся сила в бороде, блядь. И он взмолился, говорит, ой, говорит, блядь. Не могу, бля, а мелкие хули, горбатые, мелкие, бля, бля, усирайся. А этот, бля, в латах, нахуй, смесьем, бля, с картин такая есть. И он летит, главное, бля. Руслан тоже, бля, он не обосрался, бля. Он увидел, где море, бля, когда пролетали, да? Чтобы не ебнуться об асфальт, ёпты, жопой, бля. Он понимает, бля, а нахуй им тогда Людмила уже, пиздец. Он аж хуяк ему пол бороды, бля. Вот, ой, бля, и пошел колом, бля, тут говорит, тормози, ёб твою мать, тормози при посадке, бля. Ну тут, конечно, тоже испугался разбиться, бля, и так по воде прохуячил, бля. Но, говорит, больше силы нету, бля, колдовство закончилось, бля. Сразу, как в натуре, выходит Людмила, сразу. Вот она выходит, как в сказке, бля. Руслан, ёб твою мать. Он говорит, Людмила, ебать тебя в сраку, бля. Хотя сам хотел по-разному её. Но у него как-то вот так пошло, бля. И тут же ее, ой, блядь, что творится? Ну, Восток, ёпта, дело тонкое. И значит, он ее, блядь, обнимает, говорит, идет. И у него все в порядке. Потенция нормальная. Он ей еще разочек там где-то пристроил, бля. И все, я и успокоил. Полгода не ебамшись, как ты хочешь, бля. Он ее пристроил, успокоил. Людочка, бля, на ручках, бля, все. Ну, лошадку купили там какую-то хуйню, поехали на родину, бля. А в это время этот мудак-то спал-то, блядь. Ну, это, толстый, бля, Фарлав. Спал, бля. Тут, блядь, это, Найн, толк. Вставай, Фарлавушка, бля. Вот и Руслановка едет, бля. Со своей этой пиздой. Я ему сонное зелье сядам. Сонное зелье. Руслан уснул, это зелье, бля, Фарлав. Градусись, бля, базой, волчара, бля. Он ему там руки рубил, ноги поломал, там, всякую хуйню. Он сотворил подлость, такую гадость, бля. Хлоп-хлоп, схватил ее, она, ой, караул, бля, хуй караул, блядь, он здоровый, как собака, бля. Схватил, блядь, на коня, бля, у него конь-то, хули, блядь, стоял полгода, бля, у этого ездил, бля, сдох нахуй. А в этом все, бля, все рассчитано, бля, раз он на коня поперек седла, бля, по сраке ей дал, бля, по голове еще, бля, коленкой. Она хуела, конечно, ну не орет, и все, княжна, ёпты, княжна, бля. А в это время, бля, а старец-то, блядь, на что? Он-то в пещере, тоже сидит, блядь, как противовес, блядь. Как противовес этой пизде. Вот на эту вот, на всякую эту хитрую старую пизду всегда есть хуй с винтом. И вот он есть, бля, русская пыль, ты знаешь, бля, вот он ей винтил, бля. А он добрый старец, хотя тоже, ну, так у него проблемы, проблемы. Он так, бля, живой водички, бля, мертвой водичкой разлось, бля. Руслан полил, все произошло, бля. Руслан сказал, ёб твою мать, что со мной сейчас было-то? Уебали, черечок, уебали, отрубили руки, ноги, бля, положили на дороге, блядь. Хорошо, ящина не оторвали, бля. Хорошо, он не расчинил, бля. Ящина ведь тоже, блядь, дорогого стоит. О, Руслан, бля, бегом как пизданул, догнал с конем, нахуй. Сверху в холку, блядь, ебать его по голове, как пизданёк, говорит. Ну ладно, хуй с тобой, живи, бля, но, сука, чтобы не ноги, блядь, в моем, бля. Чтобы не ноги, Люда, так говорит. Блядь, Русланушка, бля, в рот меня всех пых, чуть не изнасиловали, не успел, не успел. Она рада, конечно, потому что девушка целомудренная, она целомудренная. То есть целка еще осталась, и Руслан-то только в сраку успел. А целка осталась, она целомудренная. И вот он, и он ее привозит, батя, а батя, блядь, батя, он охуел совсем, уже собрался помирать, и все нормально. И вот приезжай, говорит, вот я, говорит, привез я твою дочь. Дочь, забирай, все в порядке, говорит, все нормально. Он говорит, Руслан, в рот меня чих-пых, как же я соскучился, блядь. Как он сказал вот это вот, блядь. Ты веришь, нет? В этом месте вся наша камера просто, блядь, рыдала, рыдала, потому что все соскучились, там дочери, пацаны, блядь, в рот меня чих-пых. А я, сука, уже все, блядь, воля это, блядь, все. Это как он придет, блядь, хуило, блядь, и потащил, блядь. Жизнь, жизнь. Так вот ты мне, блядь, в рот чих-пых, мой кореш и мой любезный, скажи. Ты понимаешь, какая в этом есть... сентенции, что ли, бля, все эти истории, бля. То есть, когда у тебя, блядь, маленькая, бля, головка, бля, торчит, хочешь, бля, ты можешь быть большую переплюнуть, бля, большая мешает. Если бы Руслан был, бля, импотентом, он бы хуй когда Людмилу, блядь, спас.
3: Мадам месье, я знаю, вы хотите шуток. Их есть у Шуры на любое время суток. И если Шуру не смешит прокуратура, живет в законе на...

0: в самую.
1: Ой.
0: В самую сраку. В самую сраку.
2: Да! Щука, щука, да!

0: огромные.
1: Мы же белорусы, мы родные, бля, свои, сука, бля. Ну нихуя себе так тоже рассуждать, бля. Ну так каких-то денег плати хоть, ты что, у нас своих долгов, знаешь, до сраной срати, блядь. Мы же должны, блядь, чуть ли не Зимбабве, ёптэма, с нашим Советским Союзом, блядь. Кому мы только не должны оказались, блядь. Ты представляешь, нам все это раздавать, это уже надо, блядь, Коль. Что ли, нам свои портки, что снимать, блядь. Нам детей тоже надо кормить, ёптэма. Тут твоих тут только, что ли, блядь. Вот ты председатель, блядь, ты и думай нахуй. Как за газ платить, пизда. За газ надо платить, все равно куда деваться, блядь. А то, о, подавитесь вашим газом, бля, мы сами как-то пернем, бля, газом, бля. Вот опять про газы пошла тема, ну его нахуй, бля, с этими газами, бля. Ну делать что, я предрекал, бля. Ну я сейчас не об этом, ну их в пизду, я им рекламу писать не собираюсь, нихуя. Я принес партишок, вот ставлю на стол, блядь, будем выпивать с собой сегодня. Посидим, попиздим, как всегда, блядь. Ага, по душам, бля, погода хуёвая, блядь. Располагает она, конечно, к такому вот, как бы сказать, созерцательскому подходу. Можно телевизор включить, так тихонько найти, какую-нибудь хуйню пускай бренчит, блядь. Вот. Или какую-нибудь посмотреть старую кассетку, блядь. Ну хотя хуй, не знаю, знаешь, тоже. Так вот, сосредотачивать внимание на чем-нибудь как-то не хочется, блядь. Вот не идет оно, сука. Что-то, блядь. Хочется налить стакан, сразу пиздануть, блядь. Еще половиночку налить, еще сразу пиздануть, а потом затихнуть. Затихнуть и сидеть, пытливо глядя в глаза своему другу. Ну что, бля, кореш ты мой драгоценный, как она, житуха-то, бля. А ты будешь молчать, а я буду тебя пытать глазом, бля. Вот такая наша жизнь, бля. Я тут подумал, Коля, сука, ты знаешь... Когда снялся в мультике, блядь, столичная штучка, блядь, да? Столичный сувенир, ебать, ёб сраку. Снялся я в нем, думаю, артистом, сука, стал, блядь. Артистом, бля, не просто быть, сука. Я тут начал размышлять о судьбе актерства, бля, понимаешь? Вот как оно, блядь, понимаешь, как все идет. Не просто.
2: Ой, кореш ты мой драгоценный, в рот, бля, Коля, бля. Дядя, хоть поцелуй-то, бля. Не видел тебя 100 лет. Ёб твою мать, ты, блядь, нас как с тобой расселили, блядь. А баба, глянь, баба, глянь. Зинка с Славкой, бля. Смотри, обнялись, бля. О, лесбиянки, что ли, бля. О, суть какие. Не, пиздишь. Нас так не возьмешь. Хватит, баба, сломаться нахуй. К столу давай, в пизду. Коль, ты сегодня какой взял-то, бля? О! 33-й, бля. Где ж ты достал-то, сука? Я за ним гонялся, бля. Я весь Крым объездил. Ты знаешь, где был-то, бля, я? Где я отдыхал-то, Колян? В Роме чих-пых. Ты в своем Брянске, блядь. У этого ебаного Дениса, бля, ошивался, блядь. А я? Я знаешь, где был? На ЮБК, пизда. О, не понял нихуя? Да не, блядь, не в зоне, пизда. ЮБК, южный берег Крыма. Но это, правда, за граница, блядь. Это же граница, Колян, это все-таки Ридна, Украина, мама, бля. Так бы я сказал. У них оценки другие, блядь, у них эти гринвичи, блядь. Как они? Гульдены, блядь, гульдены. Ну, на букву Г, ну, не говно. Но как-то называется, блядь, но стоит, ты знаешь, сука, по сравнению с рублем гораздо дороже, блядь.
3: Зато ты знаешь, блядь, у них бензин, блядь, в 3 раза дороже, нахуй, блядь. Колян, сука, вот. Тут они нас объебали.
2: Но мы их догоняем, бля. Мы их уверенно догоняем, Колян. Только, сука, у них уже давно так хуёво. А у нас и все будет хуёво. Вот тут они нас объебали, блядь. Вот, сука. Не, ну, говорит, мы там, Кучма там, наш, блядь, опизденевший совершенно уже, бля, Борис Николаевич, охуел, не понимаете, хуя, блядь. С ним уже общаться надо. Эй, Борька, Борька. Он уже не поймёт, Горько или Борька, хуй поймёшь тут, понимаешь, блядь. О, Борька! О, Борька! А. На уровне рефлексов, пизда! О, в чем вся ситуация-то, блядь? Это же тяжело, блядь, для народа-то, нахуй. Народ-то охуевает!

Я говорю, улетят они нахуй, вот, например, блядь, с Кучмой, блядь. О, Борис Николаевич, вот Кучма. Вот если мы ёбнемся, кто горше всех будет плакать? По тебе или по мне, блядь? А Кучма говорит, да хуй его не знаю. А народ говорит, а там один пашкаш говорит, да нет, говорит, горче всех будут плакать белоруси. Да почему с Беларуси-то, блядь? Да потому что с вами Лукашенко не было, пизда, блядь. Вот они будут горче всех плакать, блядь. Хотя они его любят, собаки, ох, любят. Ох, любят Сашку. Короче, блядь. Ну, южный берег Крыма, пизда. Забыл уже, пизда. Наливай, наливай, нахуй. Наливай. Поменьше, поменьше. Половинь, нахуй. Во-во-во-во-во. 33-й он хорошо забирает, бля. У него сахару мало, блядь, он хорошо, он нормально. 17? Ага, 17,5. Хоп, все нормально. Ну, о. Пронырливые ребята, вот эти украинцы, бля. Один, я еду, бля, в поезде-то, блядь, когда туда-то. И еду, бля, рядом, бля, братва, нахуй, негры едут, блядь. Негры в купе, бля. А туда хохол, сука, прописался, бля, с билетом заходит, говорит. О, говорит, здорово, пацаны. Что горело? О, пизда, не понял. Ну, я нихуя не буду анекдот рассказывать, блядь. О, баба, смотри, баба, смотри. Зикла, рассказывай, как мы на теплоходе плавали. Обливала она, пизда. Ой, блядь, все на ней рассказывать. Интересно, блядь, это пиздец. Я не расскажу, все нахуй. Все ты, блядь. Я решил провести активный отдых, блядь. Активный, сука. Ты веришь, нет? Но классику попал, блядь, в Крым. Так, знаешь, кому? Классик, блядь, там жил, блядь. Хотя он там нихуя и не был никогда. Он все больше в Италии, блядь, ошивался, сука, Гоголь. Гоголь! Великий наш, сука, писатель, блядь. Вот это писатель. О, я тебе про Гоголя нихуя не говорю. Да не пиздите вы еще, тут, блядь, Коль. Ну какой ты хуй пиздишь, если ты не знаешь, блядь. Чехов другой писатель, блядь. А Гоголь, он не жил в Крыму, пизда. Наливай. Во. Я, значит, блядь, теплоход нахуй, стой. И все ты, я широко гулял, бля, Колян. Теплоход сюра гуляет, блядь, поехали нахуй. Всех баб туда же пихнул нахуй. Не знал я, мы с собакой одной штуки, блядь. Штормишка, блядь, заштормила, блядь. И немножко каст. Что ты думаешь, блядь? Ой, блядь, Коля. Вот, сука, хорошо, что я портвейну ёбнул бутылку с утра, блядь. Меня хоть хуй бы проняло, блядь. Не колыхнулась, вот как стоял у меня, а он, значит, прям до горла достал. И прям в слень стоит. Не рассасывается нихуя, и все, блядь. Адаптация, пизда. Не рассасывается! Организм не... Я привыкаю, блядь, Колян. Это же не Москва, блядь, это тебе не Киев, нахуй. Это тебе ЮБК, блядь. Южный берег... Самый южный берег Крыма, блядь. Тогда мы сели все, вошли спокойно, блядь. Говорю, бабы, по скамейкам, дети в другие места. Все, сука, сели, блядь. Едем, блядь. Значит, как говорить, хотел сказать, поплыли, но вспомнил, что это плывет говно. А мы ходим, блядь, значит, мы пошли. А качка, блядь, такая, хуя. Смотрю, сверху стал заливать, блядь. Смотрю, народ попердывает, покрикивает, блядь. О, блядь, ах ты ебическая сила. Смотрю, один мальчик сидит, блядь, просто зеленый. Думаю, что-то позеленел, он, говорит, портвейн не должен пить по воде.

Как народ заблевал, я говорю: товарищи, кричу, тихо! Всем блевать на местах, никому не двигаться! Детей задавим, блядь! А те блюют старательно. И главное, кто кому? Макарончик каких впердолил, блядь. Они все непереварившиеся, блядь, попал. Ведь так охуярим, так охуярим, так охуярим. Я, сука, скок-скок на одной ножке. Пойдут завтрак туриста перепрыгнул, нахуй! Там еще одни макарончики, блядь, а какой-то сука ананасом блеванул, блядь! Я говорю: о, сука, жиды порхатые, блядь. О, кстати, о жидах! Я говорю: есть евреи на корабле, блядь! Говорит: а зачем вам нахуй? Я говорю: я, раз есть евреи, значит, должны быть врачи, блядь. Пиздец, я говорю, тут драчи, не драчи, надо выручать компанию, говорит. Капитан подходит, говорит: хуй тут выручать, говорит, гальюну надо открыть, пизда. Я говорю: о, это не я пизда, я говорю, ты пизда, надо их сразу открыть нахуй. Коль, да, блядь, наш человек нигде не пропадет, бля. Я обнаружил там бар, бля, внутри бар. Я туда хуяк через макароны перескосил, блядь, через сеть сосиски, блядь, проблеванные, перескосил, блядь. Прихожу к ней, она говорит: ой, говорит, мне с собой хуёво, блядь. Это буфетчица, говорит. Я говорю: дайте мне вот эту, нахуй, колу, блядь, с водкой, нахуй. Она говорит: мне самой хуёво. Ты пойми, Коль, ну ёптем. Я Зинке говорю: Зин, говорю, пизда, выпей. Она говорит: не могу, блядь. Я говорю: от тебя таким портвейном пахнет. Так точно, я говорю: пизда, ты глупая, блядь. Вот ты нихуя не понимаешь, ты математики. Ебическая сила, ты не понимаешь. Угол падения равен углу отражения. Это физика, нахуй. О, Коля, бля, математика, это серьезная штука. Это тебе не угол падения, отражение, пизда. Это градусы, блядь. Если тебя на 10 градусов отклонило, ты внутрь 17 принял, блядь, и тебя уже равновесие. То есть идешь по палубе и пиздюхаешь. Я чувствую, меня держит, бля. Я думаю: как же они там наверху, сука, не охуевают, блядь. А внизу же легче, бля, в баре-то, блядь. Там лежишь так, о, блядь. А наверху-то капитан, я говорю: я смотрю, сука, он стоит и ногами. Хуяк, хуяк, хуяк, хуяк. Я говорю: ты зачем судно рассказываешь, пизда? Он говорит: какой тут нахуй рассказываешь, еле стою, блядь. А нахуя мы в такой шторм тогда пошли? Сказал я, козырнув великим словом: пошли. Они поплыли, как говно какое-нибудь. Но они меня зауважали, Колян, бля. Говорит: я, бля, был в полном порядке. Колян, я говорю: да ёптать, пейте портвейн. 33-й, 13-й, 72-й. Пиздец, будь всем хорошо. Они не слушают собаки. Ну не слушают, Зинка, я ей сказал: Зина, бля, давай ебанем. Ой, бля, я не могу даже на тебя смотреть. Я говорю: вот это ты сейчас пиздишь. Вот это вот какая у тебя вот эта вот, блядь, как это называется, вот это вот, блядь, неправдоподобие чувств, блядь. Я говорю: Зина, не верю. Не верю, обливалась, это не значит, что еще жизнь кончилась, блядь. Она еще вся впереди, у нас ласточкино гнездо, блядь, все поднимемся нахуй. А самому так неохота, Коля, блядь. Срака болит, портфель отдаемся, я знаю, блядь. Ну, думаю, мне так хорошо, блядь. А там 40 минут пиздовать в гору, нахуй, блядь. А там еще, говорит, а меня еще напугали, говорит, там, говорит, назад пиздовать еще быстрее, потому что корабль уходит, нахуй. И вдруг, нахуй, Коля, блядь, счастье случилось на мое. Голову, блядь, упало все, блядь. Говорит: корабль подойти не может, пиздец. Одному ноги там отрубило, нахуй, качка. Одна пизда. Отдайте нам деньги, зачем мы пошли? Я говорю: молчи, молчи, пизда. Вот пизда ты и есть, у тебя на лбу написано пизда. Дайте ей деньги, нахуй. Хоть ей ноги обрубил, нахуй. И пизду вместе с тобой, нахуй. Иди, выскакивай, нахуй. Хуй заскочишь потом. Она: ага. Ну, тогда поняла. И пошла гулять по Ялте. Я говорю: вот и гуляй по Ялте, блядь. А в Ялте тишина. Там же за причал зашли. Ой, бля, магазинчик. Сколько стоит? Ой, блядь, да хуя. Ну, хуй с ним. Ну, я же гуляю, Колян, бля. Деньги с собой. Колбасочки. Хуясочки, столики стоят, бля. В нормальных условиях, бля. Партисочку, бля, взял. А Зинка с подругой писанула еще на рынок, бля. Хуй знает куда. Я уже, блядь, уже корабль отходит нахуй. Я говорю: где вы, бляди? Вот на слово «бляди» они сразу откликнулись. Какие отзывчивые бабы, блядь. Смотрю, бежит, пизда. Я говорю: ну куда ты, ёпти мать, я у них хватит всю хуйню, блядь. А что купил-то, блядь? А там нихуя, блядь, все померзло нахуй. Ой, это, блядь, борь-то, блядь, заморщи были, оказывается, пизда. А в Ялте все есть, блядь. О, все эти раз в Ялту поедем, нахуй. Вот его там дадим просраться, блядь. Там и Чехов жил, бля, Антон Павлович, бля, великий писатель. Это я тебе об нем потом расскажу, блядь. Тоже сложная жизнь, блядь. Сложная жизнь. Сели и поплыли не назад. В это время судно помыли, пока мы отдыхали, два.
все сохранили по ялке, смотрите.

0: Релище. Судно помыли, дети пришли в себя, но ненадолго. И опять начался великий ублёв. Вот кто не пил портвейн, тот и блевал. Я говорю, пила бы Зинка, не блевала бы нихуя. Все ее были. Все, вся параша, блядь. Когда я сказал, иди сюда, пизда, смотри, блядь, бакланы летят. Пока бакланов кормили, блядь, бабушка сидит, чихает, блядь, один какой-то мальчик говорит, будь здоров, бабушка, говорит. Да я, говорит, сынок, так, я ты бачок прошлюхой, поэтому чихаю, это не от здоровья. Он говорит, да ты хоть хуй соси, говорит, только, говорит, я же пионер, я, говорит, должен быть внимательный к старости, блядь, ёпты мать. И сидит так же, бля, о, бля. Да ты нихуя не понимаешь, бля. Колян, вот ты нихуя не помнишь старого доброго юмора. С тобой как-то хуёво. Наливай в пизду.
1: Так что вот, Коля, кореш с тобой драгоценный. Ведь жизнь такая штука. Не знаешь, где найдешь, не знаешь, где бронишь. Вот что получается, понимаешь ты? Так что ты, Коля, я тебе так скажу. Ты вот даже если обливался, бля. Вот ты обливался, да? А ты не горюй, урод на сих пор. Скажи спасибо, что не обосрался. Так что не горюй, Колян, давай намазывай бутерброд и наливай.
2: Они побежали, где у них это БМВ-то перебивают нахуй, бумера этого, блядь. Отдавай нахуй неперебитым, в пизду его, блядь. Он говорит, я только номера скисал, блядь, сейчас стаканчик заварю туда, блядь. Езжайте, блядь, да хуй с ним, с номером. Попиздовали, говорит, там на какую-то, блядь, дачу дальнюю, блядь. Там будем прятаться, искать, блядь, короче, мокрое дело, хули там. А это уже организованная пресса, она все, блядь, имеет. Они их по телефонам уже просвечивают, блядь, туда-сюда, сука, понимаешь, блядь? Говорит, сука, надо выключать телефоны все. И, говорит, батарейки на всякий случай вынуть. Они и по батарейкам, сука, найдут силовое поле. Ну, что ты, это, бля, продвинутая технология, нахуй. Как этого замочили, бля? Дудаева, ёптать, в поле прям, блядь.
1: По спутниковой связи, блядь, ударили ракетой в его мобильный телефон.
2: Ты веришь, нет, Коля?
0: А, бля, вот какие технологии, а ты говоришь, бля, все творят, блядь.
2: Ой, братвы, все тоже поставлено, все дело чисто, бля. Они говорят, так, нахуй, нас уже, говорят, отсутствую, ловит. Кто-то уже звонит и молчит, бля, алло, алло, алло, бля. Они говорят, так, ребята, ну, нормально, говорят, все, в кино так. Ну, не злоупотребляют, конечно, блядь, этим делом, да? Ну, так, где надо, все вставят, так, по делу все, как у нас с тобой, все, чин-чинарем, бля. Вот, сука. Короче, блядь, выключают телефоны все. Один, блядь, Котя-то говорит, а где же мой-то, блядь, телефон? Куда же его дел-то нахуй? А, он, как выяснилось, кореш-то мой драгоценный, это задумка режиссера, блядь. Сценариста. Закатился куда-то, блядь, за торпеду. Как он туда попал, хуй его не знает. То он вроде сзади сидел, блядь. И там пи-пи-пи-пи. Периодически, знаешь, когда трудный момент, и вдруг... Играет такая музыка. Так, сука, Серега Шнур, блядь, знаешь, он писал там этот саундтрек, блядь, туда. Ну, песенку такую ненавязчивую, блядь. Когда вроде что-то они едут, а там что-то идет, мол, никому ты нахуй тут не нужен, все мы помрем, блядь, все хуйня, блядь. Ну, как бы подчеркивая всю вот эту вот разъебистость этой компании, блядь, понимаешь? Вот так вот, а телефончик потом нашелся, блядь, да уже было поздно, блядь. Там вообще много режиссерских всяких придумок. Мне кое-что понравилось очень, хотя не сразу понял. Как думаю, например, после 2 дней баба забеременела и родила, блядь. Думаю, ну нихуя себе, блядь, инопланетяне, блядь.
1: А потом понял, это задумка режиссера, блядь. Знаешь, как интересно знать зрителю, а что же там потом вот с этой бабой будет, когда 10 про других нахуй, понимаешь, ну хуль был осталось и не видать.
0: Так он показал, что она родила, кажется, по прошествии времени, хотя понял, прошло много-много лет. А он, я обещал, браток-то приехать, говорит, я приеду, говорит, Катя, люблю, говорит, тебя, блядь, говорит, люблю. Ну не блядь, он так интеллигентно все разговаривал.
3: Ну, здорово, кореш, мой драгоценный Колян. Ну, что, сидишь, делать меня небось, бля. Хорошо, чего взял-то? О, Агдам. Агдам, правильно, смотри, и правильно взял. Сколько градусов? 19. А то есть такой, знаешь, Агдам. 18. Такого Агдама, запомни, не бывает нихуя никогда, бля. Что, не знаешь нихуя? А, пизда. Если б не я, б ты его и Пушкина не знал, блядь. Я еще про Лермонта тебе расскажу, пизда ему. 185 лет со дня рождения. Да не, ну он не живет нихуя, ты что, блядь, убили на дуэли, блядь.
1: Вот. Вот я тебе про дуэль, блядь. Дуэль — это такая сука, бля, была штука, бля. Это сейчас тебя нахуй послали в трамвай, и ты говоришь, это сам пошел нахуй, бля. И никто нихуя. А тогда нахуй ответь, блядь. Как нахуй, блядь. Да нахуй вообще, сука, знаешь что? Замеси шпагой нахуй напополам распили пизду, блядь. Выбирай оружие производства нахуй. Либо, говорит, на шпагах, либо ну, на этих пистолетах, блядь. А пистолеты такие здесь были, блядь. Камень заложит, он все это, сука, как пули дум-дум, всю ебалу разворотит нахуй, блядь. Понимаешь? И летит медленно, сука, и вращается, бля, коля. Ебать ее, сраку, там пороху как напиздуть, а порох, знаешь, такой, блядь, это сейчас без дым, а так дымные все задыхаются нахуй, секунданты падают в обморок нахуй, доктора не знают, кого откачивать в пизду.
3: Колян, ёпты, врубай всех пых.
1: Дуэль — это трагедия русского народа. Вернее, не народа, нихуя, верхушки, верхушки русского народа, бля, где все это, блядь, копошилось, звенело, бля. Это наши лучшие поэты. Пушкин, Саня, бля, Миша, блядь, Лермонтов, бля, врубай в такие годы отдать концы, Колян. Вот мы сейчас с тобой сидим, блядь, яйцами трясем на нашей кухне, блядь. У тебя уже, вон, даже волосок седой торчит, вон из-под трусов, я вижу, блядь. Смотри, о! О, мудя посидели. Колян, поздравляю, бля. Мы уже с тобой посидели в пизду. Не, не в пизду, а нахуй. О, это точнее будет сказано. Посидели нахуй яйцами, бля. Вот так вот, наливай. Вот я тебе сейчас скажу. Я ведь после Крыма, бля. Я ведь, сука, по грибки сходил, блядь. А грибки, сука, это великая русская охота, бля. Вот ты по рыбалочку похуялся, да? Крючи очи, блядь, золотая десна, новый русский, пизда. Ты иди нахуй, надень, бля, кирзовые сапоги по утрянке, блядь. Ну, надень так, чтоб тебя в сраку комары не жалили, бля. Что-то такое погрубее, бля. Только грибки, они столько повылазили. У них только залубки показались, блядь, понимаешь? А я их хуяк под залубку, хуяк, и собираю, бля.
0: Вера, вот ты сейчас берляешь, да, сидишь? Ты закусываешь, да, протечок, бля? Это мы с чем ты закусишь, бля? Вот это вот, что это такое на тарелке лежит, бля? Вот это вот, грусть, пизда. Грусть самый настоящий в Владимирской области, блядь, собранный, блядь. Мной засоленный, блядь, сурой, блядь, понимаешь ты? Вот и если ты не рыгаешь нихуя, нет? Ешь, потому что водочку пьем, пизда. А ведь ты знаешь, что я любитель портвейна?
1: А почему здесь водочка, бля? А потому что грибок, блядь.
0: Да не грибок, сука, на ногах, блядь, грибок. Это гриб, ёпта мать. Грибок другой, нахуй. Вот смотри, ты берешь, например, грибочек, да? Вот культура, бля, русского, бля, поедания гриба. Ты знаешь, нет? Нихуя не знаешь, блядь, пизда. А, блядь, а я тебе скажу, блядь. Вот ты выпиваешь когда водочку, нахуй. Обязательно с грибком, блядь. А грибок какой должен быть? Масленочек, вот такой маленький, блядь. Как залупа, блядь, маленького мальчика, блядь. Вот такой залупочка такая, блядь. Он столько, ты его опускаешь. Берешь за ножечку его, блядь. Он обрезанный, блядь. Короче, блядь, ты берешь его, нахуй. В горлышке-то хуяк, а он стоит, чтобы начинать потихонечку проскакивать.
1: Так чтоб его задавить, собаку, ты берешь 70 грамм водочки. Не 100, Колян, а 70 грамм водочки. Уяк! И водочка на него давит. И он туда тебе, блядь, в желудочек. Хуяк! И падает. И лежит, как собака усопшая, блядь. Он лежит, как мертвый, блядь, камень в степи, блядь. Но если ты все грамотно делаешь, понимаешь? Вот чтобы у тебя грибок не вышел посмотреть нахуй наружу, блядь. Его надо аккуратненько заложить, бля, водочки. И не перебарщивать, блядь. И вот заметь, только у нас, у русского народа, с водочкой закусить грибком, блядь. Встретил тут кореш одного, блядь, Серегу, блядь, нахуй. Я говорю, Серега, все как здесь, блядь, что, блядь, не виделись, нахуй? Он говорит, сука, только что из больницы, Сюра, блядь. Я говорю, как нахуй из больницы? По тебе не скажешь, лицо вроде нормальное. Он говорит, грибками на медне закусил и пиздец. И говорит, по-настоящему, как у великого Ленина, блядь, с галлюцинациями нахуй. Что ты съел, мухоморы, что ли, пиздан? Дедушка Ленин любил мухоморы, блядь. Кстати, насусил, блядь, втихаря, да? Говорит, блядь, сам не заметил, как схуячил. Я говорю, ты водочки-то выпил, пизда? Он говорит, не, нихуя, говорит, я сейчас не пью, я в завязке. О, пизда! Кто ж так делает, блядь? Я ему говорю, пизда. Ты сам пойми, кто же грибки, блядь, без водочки ест, бля? Только с водочкой грибочек идет. Даже жареный, бля. О чем говорить, Колян? Так что я это вот дело, тихую охоту, я ее, блядь, обожаю. Но только с водочкой, блядь. С водочкой, Колян, блядь. Если ты у подвозчиков, все нормально, блядь, сука. Я дизентерею, блядь. Мы, сука, как подыхали нахуй в одном селе, в каком-то, блядь, на Рязанщине, пизданщине. Грязь, блядь, слякоть. Дрищем все по носам, блядь, со всеми корешами. Один говорит, нахуй, водки, блядь, и соли туда. Как заебенили, блядь, так замешало. Не просрались неделю, блядь, остальные все заболели, нахуй. Все лежали, блядь. Ты пойми, Колян, не за столом будет сказано, блядь. Водка на глиста, сука, убивает. Глиста, понимаешь? Сам выпадает и еле-еле на ногах отскакивает, нахуй. Не говоря уже про микроба. Вот, я понимаю, водочка сегодня. Она глиста на лету убивает. Он тебя не успел в кишку винтить своего хуяк. И он уже из стараки выпал, блядь, в обмороке, нахуй. Сотрясение мозга, пиздец. И он даже не отползает, блядь. Вот так, сука, понимаешь? А плесень, плесень, блядь, это, сука, грибок мелкого класса. Один ученый из него начал делать пенициллин. Пенициллин, который тебе в сраку, помнишь, кололи, блядь, которая свинка была, блядь, в детстве. И скарлатина, и коклюш, и тебе все ебенили, ебенили в сраку. Вот всю эту плесень тебе вогнали. Вот ты весь до сих пор зеленый весь, блядь, оплесневел, понимаешь ты, блядь? Ну, зато ты жив-здоров, блядь. А вот ты, кстати, Колян, совершенно, блядь, вот с плесенью не употребляешь нихуя. А ведь надо, бля, я говорю, я сначала под сальным был тоже, думаю, что такое, бля, сыр, говорит, ракфор, а я говорю, что он такой зеленый-то, блядь, он плесневый прям весь, нахуй, он говорит, в этом-то весь и кайф мне, объясняет мой кореш, бля, говорит, ты там же все, блядь, там микробы, витамины, белки и углеводы, я говорю, какие там нахуй белки, блядь, говно одно, говорит, ты попробуй, пизда, пахнет так. Говнисто, ну, знаешь, что-то в этом есть, бля. Этот сыр, он естественным путем возник, понимаешь? Мальчик, блядь, забыл в пещере там этого вот, ракфора, блядь. Ну, пошел овечек пасти, блядь. Ну, ему мама дала, на тебе сырку овечью. Овечьего, заметь, блядь. Значит, из овечьего молока сделан, блядь. Он оставил, забыл, пришел на следующий день. А там все зеленое, блядь. Только что червяки не лазят, а сырков нету, блядь. А зеленый, он говорит, а есть хвостик, он говорит, забыл, взять. Он говорит, попробовать что ли, блядь, или нет? Сука, не подохну ли я нахуй, мальчик, блядь, молодой? Он говорит, ну не сохнет, нет. Говорит, потом говорит, ой, блядь, как хорошо-то. Ой, как вкусно-то, бля, исхуячил все. Да, не, а кусочек принес батя, говорит, батя, посмотри, какой сырок. Он говорит, пошел ты нахуй, сынок, блядь, принес какое-то говно, блядь, зеленое. Он говорит, ты, батя, попробуй, я попробовал, мне даже силы прибавилось, блядь. Прям я бегаю, блядь, овечек пасу, всем пизды даю. Он говорит, ну-ка, дай попробуй, блядь, может, я матери пизды наваляю. Говорит, как съел, говорит. О, это ракфор. Ну, ты знаешь, вот, Колька, я тебе скажу, я с него серу, блядь, у меня так. Какое расстройство! Видать, эти микробы, сука, проникают, когда водяру не пью. Понимаешь, какая история, блядь? Знаешь, как это, блядь, тоже, блядь, у каждого свои дела, блядь. Вот одну бабу пригласил, блядь, говорю, пошли нахуй, блядь, говорю, посидим, попизим, блядь. Взял шампанское в бутылочку, она говорит, хорошо, что шампанского взяли. Она со мной на вы, говорит, блядь, а с пива я пердю, ёпты мать. Я говорю, нихуя себе, блядь, откровение, пизду. Как мне с ней после этого быть? Такие простые люди, блядь, тоже кефир пьет, небось, нахуй. Причем кефир, ты знаешь, тоже, бля, по-разному бывает. Это какая-то княжна, пизда, где в горах Кавказа, ее уеб какой-то, блядь, кавказский князь, блядь, в результате она ему подарил какую-то пизду, эти палочки, нахуй, эти ебаные, как эти, дифтерит ебучий, блядь, микробы, блядь, эти вот хуёбы, блядь, бактерии, блядь, эти ебаные, блядь, в стакане она с собой носила где-то между сиськами, блядь. Она, это, великую тайну кефира везла, блядь. Куда ты везла его в пизду? Из Голландии, из варяг в реке, нахуй? Везла, довезла с ее. Выебли нахуй ей. Своих микробов надавали. Она этими микробами расплатилась с ним, блядь. И говорит, на, получи, блядь, тебе кефир, нахуй. Брось молоко и будь такая... Какое говно, блядь. Вот, сука, он бросил, блядь, и правда говорит, ой, ну и говно. А с утра попил, вроде полегче стало, с перепоя, блядь. А там по-разному, когда кефирчик свежий, он, блядь, значит, завязывает. То есть ты серишь круто. А когда кефирчик уже старенький, то тут ты так дрищешь с него, блядь, что тебе мало не покажется, Колян. Так что я кефир не пью, блядь, хуй знает сколько. Да хуй мы про кефир с собой сейчас пиздим. Наливай, блядь, портвейну нахуй, ёбнем, да и все в пизду. И охитра? Что ты глаза выпустил? Да, которого в Астрахани не спиздили, блядь, понимаешь? Он доплыл, нахуй. Как в Азов зашел, не знаю, блядь. Как он там по дну пробуровился, блядь. Азовское море мелеет на каждом, может, как шагу, блядь, сука. Пока дойдешь яйца сполоснуть, нахуй. 1,5 километра, нахуй.
2: чтоб яйцами коснуться воды, если не сообразил присесть. Если вовремя сообразил, присядь, не ходи никуда. Сиди и вкушай ванны Азовского моря, блядь. А Таганрог с этой стороны? Ростов с этой стороны? А Таганрог с этой стороны? Кто, Коля, там? Великий Чехов, блядь. Чехов, Чехов, ёпта мать. Антон Палыч, блядь. Который посетил, блядь. Мало того, что провел голодное, блядь, детство в лавке у папы, блядь. Посетил, нахуй, остров Сахалин. Бог, какая пытливость была. Но после чего заболел чехоткой и умер. Нахуй, думаю, тебе было ехать в этот Сахалин, блядь, ты сука. Это же не самолетом лететь, блядь. Он пиздавал туда, он простудил себе все легкие, блядь. Из-за своей пытливости, блядь. Писатель. Как хуярил, все описал. Он там у него, сука, целый про этот централ ебать его колотить, блядь. Про... Не про Ростов будет сказано, блядь, нахуй, про Сахалин. Там как бежали, блядь, сука, какая тяга к жизни. Два мудака с собой молодого волочили, блядь, чтобы его есть потихоньку, пока бегут нахуй. О, какая тяга к жизни была, блядь, Коля. Я думаю, нахуя им такая тяга к жизни, блядь. Вот у Чехова не было такой тяги к жизни, а он Чехов, блядь. А эти два муравья, блядь, поедатели, блядь, сука, каннибалы, ебать, их, блядь. И Чехов все это описал. Ну, когда он все это описал, у него очень хуево со здоровьем стало. Потому что, когда все это опишешь, блядь, действительно со здоровьем хуево. Лучше про это и не думать, блядь. Но Чехов родился в Таганроге. Это в Ростовской области, блядь.
4: Все в пизду. Где, сука, блядь? Все в пизду. Все обосрано, блядь. Все в пизду. Все обосрано, блядь. Икру метать надо, блядь. Все обосрано, блядь. Пизда не по гнезду. Как ебанет, блядь. Пизда не по гнезду. Ох, блядь. Пизда не по гнезду. Как ебанет, блядь. Пизда не по гнезду.
5: Она бегает хоть бы хуй.
4: Пизда не по гнезду. Как ебанет, блядь.

группе у негра, блядь, они же, и вдруг, блядь, становится, блядь, все колом. Море, блядь, вздыбилось, ретива, блядь, дыбится, дыбится. И вдруг такое ебло, выкрал, как сиганет, в рот меня чих-пых, блядь. Змей Горыныч, блядь, я потом огнем дышала все время, блядь, огнем, как пахнет, блядь, как пахнет, сука, мало не покажется, блядь, в рот на чих-пых. Я откуда двужный огонь, блядь. Свежее дыхание, бля, ронда, ебаный рот. Как пиздают этим рондой, блядь. Пиздец, парки горят, все горит нахуй. Машины все вдрызь, блядь. Дышит, блядь. О, блядь. О, блядь. О, блядь. Но ее, сука, кто-то трахнул. Он кепкой, блядь, сука, эту гаджину, блядь, как трахнул. Только Кинг-Конг мог, блядь, с его огромную ящу. Потому что там нам делать коля с тобой нет. Нахуй, блядь, отсюда, блядь, с Москвы, сука. Ну и

так она, раз, и глазик-то потух, так все, пизде отмучилась, старушечка, блядь. Ну вот и в рот мягких пых, все истории, конец, блядь. И стоило из-за этого такой сербор, блядь, заводить. Не, ну конечно, в этом фильме есть, конечно, блядь, польза. Он снят, потому что предупреждает, блядь. Не балуйтесь этими делами, блядь. Ядерами вот этими всякой, сука, всякими делами. Все правильно, блядь. Помнишь, когда, блядь, вся Индия с Пакистаном пизданули, блядь. Все правильно, блядь. Жить-то нам, блядь, дальше, блядь. Эти наши, блядь, будут жить в рот мягких пых. На что они будут жить, блядь? В голой пустыне, сука, где какие-то негры, блядь, сука. Где, бля, вырыть нихуя яму нельзя, блядь. А тоже, бля, потому что, бля, пизде все выдуло, блядь, пизду. Ни растения, ни сегодня не посудишь, бля. Эрозия, бля, почвы, сука. И вот, Колян, я тебе так скажу, если бы ты, бля, слушал внимательно сейчас, бля, вот эту всю историю, бля, внимательно, ты бы экологию сберег у меня на столе, блядь. Нахуя ты бычок сейчас в томат, блядь, поставишь, а?

0: Вообще истории конец, блядь. И полетели мы в город Кита. У них ведь все не по-нашему. Вот не богота, блядь, а богата, блядь. Не ки, как его? Кито, блядь, Кито, нахуй, понимаешь? Ну, китами там не пахнет нихуя, тоже в горах ухуй на рогах, блядь. Там, блядь, вулкан дымит в пизду такой, тоже дыхания не хватает. Думаю, блядь, все же на все какое-то высокогорье попадает, блядь. Вышли оттуда, блядь, город, сука, в такой котловине, блядь, все красиво, чинно. Ну, так дождичка идет, блядь, я не стал, все жарко, блядь, воздуху не хватает, блядь. Ну, там в посольство зашли, блядь, закорешковались ребятами там, блядь, там. Там еще одного Николая Николаевича встретил. Все же они все такие крутые ребята, блядь. Оказался, блядь, премьер-секретарио, блядь. У него написано на визитке, бля, то есть первый секретарь. Почти ЦК КПСС, нахуй. Ты понимаешь, нет? А местное население, Коля, вот ты не поверишь, нет? Ну, вот такого роста примера, блядь. Ну, сколько? Ну, 1.40 м, блядь, да? Мне вот прям по пупок, нахуй. Точно, они такие маленькие все, блядь. Такие вот, как их назвать-то, блядь? Индейцы, блядь. Ну как индейцы, блядь? Ну мелкие такие, блядь, все такие есть, блядь. И бабы такие у них, и все. Они там, значит, в обслуге, во все дела, блядь. Ну этот, блядь, Коля, блядь, тоже их построил, сука. А у них эквадорцы, они как эти, как у нас чукчи, блядь. То есть все анекдоты у них, например, вот встречается один эквадорец, блядь, с одним колумбийцем, нахуй. Ну якобы колумбийцы все время под этим делом, да? А заторможенные почему-то все эквадорцы, блядь. Ему говорят, ну принесите нам вот этого, блядь. Он говорит, сейчас. И пиздец, пропал нахуй. Через полчаса приходит, принес. Говорит, где ж ты был, блядь, все это время? Ходил, блядь. Ну тут вот номер не прошел нихуя. Коля так разошелся у нас, блядь, этот. Он говорит, так, я, сука, премьер-секретарио, нахуй. Достает, у него там ОР написано. Отдел разведки, думаю, ебать. Он говорит, так, быстро, нахуй, мне две бутылки Бакарди, блядь. Они говорят, ой, блядь, а сколько это будет стоить-то? Они компьютер включили и стали считать, сколько порций в этой бутылке Бакарди умещается, блядь. Пока они все посчитали, мы уже одну выжрали нахуй, блядь. Потом они начали считать дальше. Вы, говорит, считайте, считайте, вы, главное, поставьте нам, блядь, а утром мы рассчитаемся. Ну, блядь, у нас отдел разведки гуляет круто, я тебе скажу, блядь. Так я скажу, блядь, гуляет, что утром приехали из посольства забирать. Да, жена закричала, блядь, где мой муж, бля? Почему мне дома, блядь? А в это время, блядь, Коля ждет там, нахуй, доллары, нахуй, блядь. Ждет просто, блядь. На глазах уземленной публики и маленьких местных индейцев, блядь. Объевшись Бакарди, блядь. Больше даже не объевшись Бакарди, а объевшись некоторого своего собственного самомнения, блядь, я бы так сказал. Я говорю, ладно, я пошел надо немножко отдохнуть. Утром спускаюсь, кофейку попил, спускаюсь, а он в той же позе сидит, блядь. Тот же Бакарди стоит, те же индейцы, блядь, стоят, и Коля сидит, блядь, хуярит. О, блядь, смотрю, тут уже подъехали товарищи вязать, блядь. Ну, все же, бывает такое, оттяжечка нужна каждому товарищу, даже из ОР, из отдела разведки, блядь. В Эквадоре, там, думаю, не особенно уж с разведкой так уж прям напряженно, я бы сказал. Ну, дело в том, что там просекает экватор, нахуй.
1: Вот. А вот тут дело было, бля, другое, бля. Сука, история, бля, но это дело мокрое, бля. Классик какой-то, сука, наш русский классик, бля. Тоже сам, говорит, сидел на зоне был, в рот мячих-пых. Ну и кино я видел, вроде как по классику, бля, он дело знает, вот это. Тот дело знает, бля, сам просидел, все, у параши, бля, все сидел. Все, бля, вот, значит, и там наш гвардейц, он, как я, сука, блядь, забыл его фамилию, так, блядь, как его, блядь, перетыкер, бля, какой-то, Тараторкин, во, бля, ой, он такой ебащий такой, бля, он интеллигентный, бля, такой, сука, такой высокий, бля, видно, ну, в кино снимают, видно, понимаешь, я, ну, соплю всякую снимать не буду, вот, бля, Тараторкин, бля, у нас, вот там, дело в Питере происходит, блядь, ну, мороз там, слякоть, бля, грязь какая-то, сука, пьянка поголовная, бля, кругом, сука, там, сука, на, бабы, блядь, какие-то все, блядь, обоссанные, бля, ходят, сука, вот он одну тоже любил, там, Соня какая-то, бля, карамелю, какая, сука, конфетка какая-то, блядь, Мармеладкина, блядь, вот Сонька была Мармеладкина, она приходит, она какая-то обоссанная какая-то, бля, то ли от недоедания, бля, хую поймешь, ну, что ты в ней, бля, думаю, нашел, бля, вот, а он сам какой-то весь обоссанный, бля, уходит, бля, денег нет никого, студент, бля, он студент вроде как. А чему учишься, никто нихуя не знает, что ты учишь там, в рот мячих тупых, бля. Все, историю партии, бля. Ну, что ты учишь, бля? Политэкономию. Нихуя не знаю. Вот учишь ты, блядь, и все. Работать нихуя не хочет, сука, и воровать не идет, бля. Иди воруй, сука, форточником, бля. Не, форточник из него нихуя бы не получился. Больно длинный, здоровый, бля. Форточник маленький обычно. А вот пальчики сипачом был бы хорошим, бля. Пальчики хорошие. Я вижу, Тараторкин, пальчики хорошие. Сипач из себя получился в натуре нормальный, бля. Но не идет, сука, лень. Стремается, стремается. Но на что пошел в результате, старик? У меня волосы, бля, последние на сраке дыбом встали, бля. На что пошел? На мокруху, бля. По черному пошел на мокруху, бля. А что все почему? Студент, ёпта. Все время, бля, думает, бля. Думай, куда ты думаешь? Ты действуй, ёпта. Живи, бля. Жизнь наслаждайся, бля. Хотя там хуй насладишься в Питере в этом диком, бля. Питер, бля, страшное дело, бля. Поголовно пьянка. Бабы все пьют, бля. Все боссаны, бля. Ходят, бля. Пристают. Все, шмык, бля. Тени все. Тени, бля. Полутени, сука. Да в такой стране жить, бля. Это, сука, бля. Бля, как у Гамлета, сука, в Дании, бля, и то веселее, бля. Там хоть, сука, на шпагах, бля, хуячутся, бля. А тут, бля, все ходят, сука, как тени, бля. Никто никому не здрасте, бля, не до свидания. Все плачут, блядь, рыдают все, обосранные, бля. Ну хули это за жизнь, Колян, скажи ты мне в рот мне этих пых, бля. Ой, я смотрю, сука, мне их всех жалко, бля, жалко. А этот мудак, блядь, этот студент ебаный, бля. Это, ой, это, бля, ну Тараторкин его играл, бля. А его как-то фамилия-то, блядь. Расколотый, бля. Он раскололся в результате, бля. Вот он его точно дал ему. Раскололся, сука. Ну, это потом, сука. Он у нас ходит там, и бабушка одна живет, бля. Бабушка такая, ну, бля, бля, дуванчик, бля. Ну, ей было тоже такое, бля, не внушает даже. Ну, она злобная такая немножко, бля. Она деньжата, бля. Под проценты, бля. Ну-ка, нахуй, раз. Дай пятачок, бля, давай десяточку, бля. Раз пятачок, давай десяточку. А студент, ну, хуй, ходил. Хули я ей все отдаю, бля. Сука, бля, силу проверю, хочу, блядь, силу проверить, нихуя не отдам тебе, нихуя твой пятачок, блядь. Приходишь на руку, пошла нахуй, блядь, пятачок тебе не отдам. А сам топориком, блядь, топориком у него трясется, обосрался уже, блядь, когда входил, блядь, но хочет силу проверить. Вот он уже весь вспотел, бля. А старуха как чует, сука, что сейчас он ее замочит, бля. Чует, блядь, а сама так старухой, ну, мол, давай деньги-то, милок, блядь. Ну, бабка тоже, бля. Понимаешь, она тоже, бля, ну, сука, жадность, бля, сгубила, сука, фраерицу. У тебя, говорит, бизнес, ты барыга, занимаешься, бля. Ну, веди себя, бля, как нужно все, соответственно, бля. Ну, если у тебя бизнес, бля, понимаешь? Позови ребятишек, бля, все, ну, тут дверки, бля. Ты кто, сука, бля, Тараторкин, бля? Заходи, бля. Все, взял девушки, бля? Покажи, бля, ага. Пистолетика газового нет с собой нихуя. Ага, ну так, значит, бля, проходи, выходи. А тут с топором, ёпты, тут пистолет, бля, с топором прошел, бля. Он подошла, она нагнулась к сундучку-то, бля, мол, это... А он ее хлобыш, бля, да так неудобно, неловко, сука, попал как-то, бля. Сука, она вроде дергается, блядь, туда-сюда. Ну, мокрушник из него не получился нихуя. Студент был хуёвый, бля, и учился, наверное, хуёво, блядь. Ничего он не понимает, блядь, сядь трясётся, бля. А он не рассчитал нихуя на эту ситуацию, бля.

0: Или у нас там самурайские забавы, блядь, типа. Наверное, так объявляет всем таможенникам. Те говорят, ну, знаем, знаем, ни разу пизды получали от вас уже, все. Спасибо, пропускаем, пожалуйста, идите нахуй. Там, видать, часто такое бывает. Таможенники уже все, глаза на эти закрывают просто. У них сами глаза закрываются просто нахуй. Как кого с мечом увидеть, все, пиздец. Глаза открылись нахуй, идите, пожалуйста, блядь. В пизду. Это они не попали на континенталь рейс нахуй. Я тебе рассказывал, блядь. Угу. День великого шмора, помнишь? Сука, бля. Ну, короче, это кино, кино. Кино, Коля, в жизни все гораздо иначе происходит, блядь. Тяжельше, я бы сказал. Тяжельше и не так зрелищно. Не так зрелищно все это в жизни. А в кино заебешься еще, блядь. Пыль глотать. Короче, блядь, она туда и прям приходит в этот ресторан, а там гигантский ресторан. Как узнала, бля. Я, говорит, это пизда. Она с группой подхалимов, блядь. Заебателей, прихлебателей, которые унижают, естественно, несчастного хозяина ресторана, заставляют его чуть ли не хуй сосать, понимаешь, тут. Ну давай нам песни пой, хуй тут выебываешься, бля. Неси нам пиццу. Она говорит, пицца у нас не делается, бля. Пицца в Италии, езжай туда нахуй с вашими деньгами. Я говорю, нет, говорит, ты хамишь, братец, блядь. Ну тут вдруг прилетела стрела. Прям впрямую, в стенку. Хуяк! Известие, блядь. Ну, не стрела, там, носик какой-то, блядь, вонзился. Ну, это пизда с плюсовой челюстью, блядь, проститутка, блядь, в школьной форме. Вылетает нахуй, говорит, где? Ебалом щелкает, понять не может. А Ума Турман над ней висит. Думаю, сейчас обоссытся, не дай бог, блядь. Как польет на нее. Но выдержала, блядь. Отвеселась. Та ушла. Та спрыгнула, говорит, и решила в Тубаркас сходить. Все-таки поссать-то надо было. Перед битвой великой, нахуй. Ты же не знаешь, что великая битва, нахуй. Ты всего, Коля, бля. Это ты даже, блядь, ну тебе в страшном сне даже не приснится, нахуй. Пошла в тубзик. А там, значит, кабиночка, нахуй. Ну, ее специально так просветили для зрителей. Все, она там, мол. А якобы ее не видно нихуя. Ну, прием, ёпта, блядь, Коля. Киноприем карантины.
1: Мужики, в натуре тут фильм смотрел. В натуре этот, как его? Кенти, Шмаконос. Ой, в натуре. Тури, как чувак играл, старик. Ты знаешь, вот веришь, не чувак. Это все печки лавочки в натуре. Он выходит, вот в рот меч их пых, понимаешь? То есть он меня имеет, как хочешь. Я смотрю, понимаешь? Я вижу Гамле. А какой-то, ну, англичанин написал там в натуре, там эту историю, все это. Там он писал, типа один, ну, там, принц там приехал там в натуре. Ты видишь? Я смотрю в натуре, я вижу человека. Он выходит, человек в натуре, а морда такая хорошая, такой, ну, интеллигентный человек, в натуре вот так вот выходит, понимаешь, я говорю, и главное, если он все отрицает все нахер, бля. Он говорит, ему говорит, Гамлет, мол, там, типа того, он говорит, пошли все нахуй, прям в натуре прям посылать, бля, и сука. И главное, что он не просто так, тут для мата там, но он просто, понимаешь, у него голова рабо, он мучается мыслями, он посылает просто всех нахуй, понимаешь, но в натуре посылает. И он появляется, он где-то был там, усилился, бля, в натуре, ну, как я понимаю, фильм, понимаешь, он приезжает там в натуре, там, а батя у него, понимаешь, помер, батя. Ну, батя, покончик уже все. И как бы, а мамка говорит, бля, мамка говорит, батя помер, говорит, в натуре. Говорит, а Гамлет говорит, как, ёптен, помер? Я говорю, я уезжал, батя был в натуре, приезжаю, батя нет. Ты что в натуре, мама? А мама говорит, ну, ты там, понимаешь, сам, ну, съел что-то, какой-то грибок там в натуре. Ну, Гамлет, короче, не верит, и с этого все начинается, понимаешь? Гамлет не верит, и он все отрицает, чувак. Он главное говорит, мамка говорит, я тебе не верю в натуре. Ну, он, конечно, не говорит, но он про себя. И раз так, он сидит и говорит, все это тут не так, понимаешь? Он решил разобраться в этом во всем деле. Он разбирается, и накрутка такая идет, понимаешь? А у него там два корешка, там, Розенкранц, Гиллерсен, ну, названия такие, ну, английские ребята такие, понимаешь? Они в натуре тоже совершенно пьяные какие-то там, ну, там холодно, понимаешь, там, Дания, хрен поймешься. Они, сука, все самогонку там гонят там, в натуре жрут в натуре. Ну, все пьяные, говорит, в Дребадан, все равно приходит, бля. Говорит, слушай, Гамлет, мы, говорит, твоего батю увидели. Он говорит, пошли говорить. А Гамлет говорит, мамка, я, говорит, тут

0: батю видел. А мама говорит: ты чё, Гамлет, охуелся? И в натуре: ты чё, откуда батя? Батя-то помер. Он говорит: да не, мама, батя-то живой. Говорит: батю-то меня пришел сверху оттуда и сказал, что ты, мама, проститутка.
1: Как она как вся закобенила. Я проститут, да в натуре. А Гамлет, я говорю: я тебя смазь сейчас сделаю, мама. Ты не в натуре себя неправильно ведешься, с папой себя неправильно вела. Ты вышла замуж за кого? За брата, за папина. Как его? Деверь там, ну, хер его не знает. Ну, короче, он, значит, с ней выяснять отношения. И так, мимолетом, знаешь, вынимать кинжал. Херак в эту занавесочку, а там полоний стоит. Он ему прямо в пупок попал, в натуре, и тот и выпал оттуда. Говорит: а у тебя подслушивают здесь. Ах ты, сука, ты, понимаешь? На маму, понимаешь? Ну, на маму, ну, я бы так не стал, на маму, на свою. Но в натуре, понимаешь, ну, Гертруда попалась в натуре. Тем более Офелия уже утонула, все. А он говорит: да пошли вы все нахуй. И у него накапливается, понимаешь? И по всему фильму, фильм классно сделан, понимаешь? Пришли накапливаться, накапливаться. Он говорит: пошли вы все нахуй, пошли вы все нахуй. И все идут, идут, понимаешь, все в натуре. Один там музыкант к нему подошел, говорит: я, говорит, тебе, Гамлет, там в натуре, там, ты, мол, стань нормальным человеком, все тебе в натуре надо. Он говорит: а ты, сука, ты что ты на флете-то можешь сыграть в натуре? И дает ему трубку вот эту, бля. А он говорит: а я не могу, говорит, в натуре. А что ты на мне-то, сука, играешь, падла ты поганая? И в натуре так ему сделал. А тут говорит: о, Гамлет, прости, в натуре. Он говорит: да идите его сюда! Гамлет и уходит, пошли гулять в натуре. Гуляет в натуре Гамлет, и вот в результате кончается всем. Но самое, все самое характерное, понимаешь? Там дуэль под... А, этот, который батю-то убил, он же, сука, он же ерзает. Он переживает, бля. Ему очко жмет, поляну не сечет, чувак. Понимаешь, да, выскакивает, бля, и Гамлету... И ставьте его с братом этой вот, чувих, который потонул-то, бля, потонула. Брат, значит, в натуре шпагу, бля, и ядом намазал. Ядом, сука, ты представляешь, падла, ядом шпагу намазать, ну, бля, в натуре, ребята, ну, кому у нас придет в голову, сука? Ну, там в Англии в натуре народ ушлый, они шпагу-то ядом, бля, и в жопу норовить ему воткнуть, а он ему к нему грудями поворачивает, он говорит: ах ты, сука, так пусть отравленная шпага пойдет мы над ледью, и этому еще козлу как вонзел, бля, в натуре тот... Ра, бля, судороги, все, помирает, бля, а Гамлет сам уже пиздец, все, отравлен, лежит, сука, вот Гамлетом лежит, жальче всего, а это все только там, сука, подумай. И, в общем, Гамлет лежит, и самый характерный, последний, отрицание последний, он лежит, вот и крупным планом лицо, это интеллигентное лицо, хорошее, это вот этот актер, это классный, блин, смотрю, но он говорит, идите вы все нахуй! И вот тут фильм заканчивается, вот тут было классно, вот это было классно, ребята. Вот такое отрицание просто полное, вот Гамлет все-таки, сука, победил. И вот, говорит, начинается. Так этот критик говорит, этот Виталий В, блядь, вот какой карантина великий нахуй, это, говорит, Россия. Россия в образе. Этой Турман лежит беременная в период перестройки. Я говорю: нихуя себе завалил, блядь. Какие ж ты, блядь, философские тут аналогии проводишь. Ёбнулся совсем, что ли, блядь. Кино пересмотрел, нахуй. Ты проще будь-то, ёб ты мать. Прямо вот Тарантино взял, блядь. И говорит: да, про Россию я еще нихуя аналогии не проводил. Сел и провел, блядь. Хуем по столу, блядь. А этим только дай. Им же жрать-то надо. Коля, кореш ему нарисовал. Пожрать же надо. Он говорит: сейчас я, говорит, блядь. Точно, говорит, это в период, говорит, блядь. Ну, правда, обосрался с фактами немножечко, блядь. Это, говорит, в период перестройки, блядь. Это, говорит, 94-й год. А потом она 4 года в коме пролежала. Это Россия, значит, блядь. Но беременной, значит, есть надежда на будущее, блядь. То есть, а потом намек, что Билл, которого надо убить, он же и Клинтон, блядь, в это время был. А нихуя в это время Клинтон. А, ну в период этого, блядь. А в период этой вот реанимации, нахуй. 4 года, бля, в этом, в коме. А он-то здесь при чем? Она же в коме, нахуй. Можешь сказать, как будто...

Билл Клинтон приложил руку к тому, чтобы Россия, блядь, значит, была беременна убиенная, блядь. Нихуя себе аналогии, блядь, Коля. Волосы дымом встают, блядь. Налейте еще чуть-чуть, блядь. А то нахуй не лягут, пиздил. Яйца кровью обольются, на. Вот так вот, бля. Корешок мой драгоценный. Пизда не чужи. А я тебе дальше, блядь. По аналогиям пойду, блядь. Короче, блядь. Вот потом, начинать путинский период. Да путинский еще, блядь, извини меня, в 2000 каком году? А комната, нахуй, была 4 года, это, значит, пиздец, а где же еще 4-5 лет, нахуй, 6? А басратушки перепрятушки, товарищ Виталий В. Захотелось ему, блядь. Вот, мол, и там, значит, вот все против того, против американизмов, блядь. Но надежда на будущее, что мы выживем, блядь, хоть сильно отпизденные, блядь, и с перекошенными ебалами, блядь. А это от того, что хуёвый алкоголь пили, блядь. Ну, это явное дело, блядь, мол, намек. Но у него там такое ебало, как будто её лично поили, блядь. Короче, блядь, последний она для завязки кричит стреляющим, и там, конечно, Коля, мой драгоценный, когда ей там на ум приходит всякая хуйня, мол, она вспоминает там, типа, вот что-то там было, как-то в память у нее ворочается, и пистолет она видит дуло, блядь, ты понимаешь? И из него прям пуля, как залупа, блядь, из хуя вылезает, и летит прямо ей в ебало, хлоп! Это ее последние воспоминания. Но, тем не менее, она успела сказать: «Билл, это твой ребенок, блядь!» Ну, тут я охуел, затрясся, блядь, со стула, ёбнулся, блядь! Ёпой запрыгал по полу, думаю, какой мерзавец, блядь! С группой подлецов. А там видно, что он в шляпе такой, знаешь, ковбойчик, блядь. Ебло такой, ну, мужик, блядь, такой, знаешь, как тебе сказать, блядь? Ну, такой... Фрэнк Синатра, блядь. Ну, в хорошем смысле этого слова. Я люблю этого певца. Ну, то есть, знаешь, когда организм сердца бьется, а ты нихуя не понимаешь, блядь. Сышь под себя, блядь, серишь под себя, блядь, и прочие другие отправления делать под себя. А тебе втыкают эту в сраку, блядь, этот, блядь, пропердометр, блядь, и туда питательный раствор, блядь, тебе. Венушки во все, блядь, а ты лежишь, блядь, ебалом, не шевелись, блядь. Ну так веришь, нет, корешь мой драгоценный? Она так пролежала 4 годочка, блядь. 4 годочка, блядь. Вот так вот, дружок мой дорогой. Ты бы так пролежал? Нихуя бы ты не пролежал, блядь. Не то медицинское образование у нас, нахуй. Она уже лежала, бля, в коме. Когда приехали-то, шериф-то, блядь, посмотрел, как, мол, церковку-то распиздавали. И она лежит на полу. Ой, говорит, какая красотка, блядь. И вдруг она, блядь, глазки-то открывает. Пфу, говорит, блядь, ему въебало. Говорит, о, какая волевая женщина. Так она что, жива, что ли? Да, говорит, она жива, раз плюется нахуй. Ну, говорит, тогда прибрать ее к пизду. Ну, вот оказалось, что она в коме, блядь. Она плюнула, блядь, от воли, блядь. Но сама не поняла, что плюнула. Могла пернуть, конечно, в него, блядь. Но не смогла, лежала на этом месте как раз туда, к полу, блядь. Понимаешь? И очень такая страшненькая. А говорит, какая хорошенькая девушка. Я говорю, нихуя себе у вас в Америке, блядь, оценки, блядь. Она потом идет, я смотрю, у нее зёбка клиночком, нахуй, как у мужика, блядь. А куда с такой работой, нахуй? Она же пиздякала так, блядь. У нее мышцы, блядь, какой этого, нахуй. Костя Дзю, я говорю тебе, блядь. Точно, нахуй. Даже после 4 лет комы, блядь, у него мысли остались такими же сальными, нахуй. Ну ты представь, 4 годочка, помнишь, блядь, у нас? Отсидочки, блядь. Не знаешь, когда кончится, нахуй. Здесь проходит в пизду. 2 года армии, блядь, это уже пиздец. А здесь 2x2, блядь. Она пролежала. Была какая-то стимуляция, конечно, у нее. Мышечная. Как я понял потом. Ее санитар сдавал на прокат. Одному ебанарию, блядь. А хуй, говорит, лежит девка, блядь, нахуй. Питание, блядь, ей дают, нахуй, туда. Пизда у нее есть. А что ее не выебать, нахуй? Вроде теплая, блядь. Холодных-то ебут иногда, блядь, понимаете? Есть такие штуки. Весна набирает свой ход, кореш ты мой драгоценный. Выборы! Ебать их колотить.
приближаются они, между прочим, со страшной силой, бля, Коля. Ты слышишь, когда? По жопе аж мурашки бегут, бля. Ну, ты обычно не особо ходил-то на выборы. Сейчас стал похаживать, да? Похаживать стал. Ты все, блядь, хочешь, блядь, красный пояс переубедить, блядь. Все, хватит уже, наконец, блядь, за Зюганова-то голосовать, блядь. Сколько же можно, блядь? За Ленина, блядь, за Сталина, блядь. Ну, сколько можно голосовать-то, блядь? Тогда хоть за сосиски, блядь, нахуй. За колбасу. А сейчас-то один хуй, блядь. Ну, кольца вот огоцены, блядь. Как раньше, товарообмен называется, нахуй, да? Советский товарообмен. Из Смоленской колбасу везут сюда. Здесь ее выставляют на прилавки. Из Смоленска приезжает народ и весь ее хуярит, блядь. И увозь обратно, блядь. В Смоленск, понимаете? В москвичи не успеют ебало раскрыть, блядь. Где же колбаса, которая из Смоленска прибыла, нахуй? Так она уже в Смоленске, ёпта, которая доехала, если учесть, и все, блядь, между прочим, блядь. Вот это советский товарообмен, блядь. Выборы были, естественно, блядь, тоже такие же, блядь. У нас есть из кого выбрать. Товарищ Брежнев. Еще есть товарищ Брежнев, и еще есть товарищ Брежнев, блядь. Выбирай, нахуй. Ну, кого ты выберешь, Коля? Кого ты выбирал-то? Я знаю, ты не ходил нихуя. Сейчас надо ходить, Коля. За левых, за правых, за центристов, за хуистов, блядь. А то получим такой геморрой, блядь. Ходить надо. Но с умом, между прочим, Коля. Понимаешь? С умом. Меня тут спрашивает одна девушка. Говорит, а что, говорит, Путин, останется ли он у власти? Я говорю, не знаю. Но голосовать за него не буду. При всем уважении к нему, при всем уважении. Владимир Ильич, прости, бля, хочу женщину. Вот хочу женщину, в рот ты заебись. Потому что было мне во снах пришло, что женщина спасет Россию. Вот веришь, нет? Вот мое такое собственное, вот мое личное мнение, блядь. Коля, и тебе рекомендую женщину. Я знаю, ты всегда хочешь, бля. Ёпта, да я не в том смысле, я в политическом, пизда. Хотя политический от сексуального мало отличается. В результате, Коля, а ты вспомни, бля, Екатерина, бля. Ну, конечно, дури много, ебливая. Ну, это же женские радости, блядь. Да ебись ты в рот, блядь. Хоть ты же ебись, блядь. Что у нас, хуёв в России нет, что ли, блядь? Да вы не будь так, что аж, блядь. Мало не покажешь. Было бы желание, ёпты. А желание есть, пожалуйста, блядь. Ебите меня четверо, называется, говорится, блядь. Но зато, блядь. Ни войн, ни хуя. Спокойно все. Баба для России. О, блядь. Они хоть бабы, понимаешь, они как-то поспокойнее. Они мочить не обещают, но потихоньку мочат, блядь. Понимаешь, тихой сапой. Скреб, скреб, скреб, скреб. А то пообещаешь, вроде как все ждут, когда же наконец замочат, блядь. Когда замочат. Там их, правда, мочат потихонечку. Там одного безногого привезли, другого безрылого, блядь. Ну, хуй толку. Хуй толку это, блядь.

0: Блядь, ой, ёбать, кидал ты меня нахуй, блядь. А это Ге.
1: Кидай, блядь, кидай, блядь.
0: Падла. Это падла, блядь, блядь.
1: Кидай, блядь, кидай, блядь.
0: Какой-то хуй. О, пидорас, блядь.
1: Кидай.
0: Бу-бу-бу-бу. И пожиебу. А, говорит, падла, бля, попалась.
1: Кидай, бля, кидай.
0: А, наступил?
1: Кидай.
0: На залупу, блядь. О, пидорас, блядь. Сколько волка не корми, бля, Коля, а у слона все равно хуй толще.

Диджей, блядь, падла, падла, блядь. Диджей, блядь, падла, блядь. Диджей, блядь, падла, падла, блядь. Диджей, блядь, падла, блядь. Диджей, блядь, падла, падла, блядь. Диджей, блядь, падла, блядь. Диджей, блядь, падла.

Девочки хорошие, девочки прихожие, вспоминаю вас, торчу. Вспоминаю ночи, как глядел вам в очи, и тогда с тоски кричу. Вспоминаю ночи, как глядел вам в очи, и тогда с тоски кричу. Ох, болит сердце, а болять почки –

свет и мока. Я вздыхал глубоко, щекотал тот дым в носу. А теперь вот мока мне выходит боком, и окурки я сосу. А теперь вот мока мне выходит боком, и окурки я сосу. Ах, болит сердце, болят почки, что это давит мне грудь?

0: Ну, я так скажу, в молодости он был гораздо интересней. То ли тогда сценарий интереснее писали, фильм какие-то были, бля. Ну, короче, там... Мы тогда еще в молодости пели «Мустафа дорогу строил, а жиган по ней ходил», говорит, блядь. Ну, Мустафа, значит, это вот... Что-то там, блядь, у тебя забыл я, сука. А жиган его убил, бля, понимаешь, сука? Конец, блядь, светлой жизни, блядь, устроил, мол. Как, мол, оно, блядь? А он ему говорил: «Кореш, драгоценный, нахуя ты там дорогу строишь, бля? Иди ты к нам, нахуй, в банду, бля». А там уже сидела баба и пела: «На столе стоят чернила, а в чернил два пира. Прощай, мам, прощай, папа, я поеду на Кавказ». Прям почти как та реклама про сокольники, блядь. Уже тогда, блядь, издевались над рекламой. Хотя Юси нихуя не было, блядь. Ну, остатки какие-то остались от революции, блядь. А сами все раскидалось, блядь. Вот они смеялись над рекламой, блядь. Ну, мол, такая самодеятельность. Мы, мол, воры такие, сидим, чурки, блядь, нихуя не понимаем. Пиздёж, бля. Пиздёж. Сейчас прошел конкурс, блядь. Вот песни, блядь, между прочим, на радио на нашем с Коляном там, блядь. Хе-хе, Коля, помнишь, да, сука? На тройке, блядь. Прошел конкурс, блядь. Воровской песни, блядь. Очень культурно ребята пели иногда. Ну, может, они там воры в законе, кто как, блядь. Но, сука, пишут, знаешь, творчество, блядь. Это тебе не рифма «Поцелуй, пизда, кирпич», блядь. Или что-нибудь в этом роде, блядь. Там рифма была, сука, «Покрылся кровь, любовь, нахуй». Хорошие были вещи, бля. Поэтому они были отмечены, бля, комиссией, сука, в которую я входил, блядь, с полным правом, бля, как знаток, блядь, фольклора. Лагерного фольклора. Зонального фольклора, блядь. Нихуй собачий, блядь. Народ пишет.
1: Феня, сука, тот знает толк в ёбове, блядь. Один, знаешь, такой, блядь, одна чувиха, блядь, тоже ебать. Знаешь, как хотела, блядь, сука. Так вся дохуя этих знакомств, ёбты, вот этих. Вот она звонит.
2: А у вас, говорит, можно мужика вызвать на дом, говорит, блядь.
1: Ну, можно, только денег стоит. Говорит, да ебу я, говорит, мне денег дохуя, блядь. Ебаться хочется, говорит. Ну, мы для этого и созданы, говорит. Мы вас должны удовлетворить, блядь. Мы вам пришлем, какого вам надо, блядь. Она говорит: «Ой, мне знаете, какого надо, говорит. Вот до чего ебаться хотелось. Мне знаете, какого надо, говорит. Такого, чтобы который долго не кончает. Вот ебет, ебет, вот как финишет и сёкол, понимаешь, блядь?» А я говорю: «Есть такой, говорит, подороже будет». «Да ебу, говорит, мне все равно, говорит, блядь. Только чтоб который долго не кончает». «Ну, а есть, есть, говорит. Да, а знаете, вот из тех, которые вот дольше всего не кончают, вот который самый дольше всех не кончает». «Ну, ебиться, скончила, как ей хотелось ебаться, Коля». «Есть, говорит, такой, но это очень дорогой, говорит, блядь, будет». «Ну, баба, когда хочешь, ей по пизде мешал, говорит, все нахуй, говорит, белье себе продам, все, блядь». Говорит: «Ладно, адресочек давай через 40 минут, говорит, будет, говорит, блядь». Тут звонок через 40 минут, она охуела, блядь, вся раскрасила пеньюар, блядь, все постелила, говорит: «Ну, приготовься к такому». Говорит: «Блядь, сейчас, сука, я наслажусь, блядь, настоящим хуем Финиса Ясного Сока». Открывай дверь, блядь, ёб твою мать, Коля Финис Ясный Сокол точно входит, блядь. Не летит, а входит, блядь, на ногах. Сука, он, конечно, Версаче, блядь, Трусарди, бля, метр, бля, 90 ростом, бля, глаза, сука, бля, такой весь, сука, загорелый, блядь, от него па, бля. Одеколоны там, нахуй, Трусарди, бля, хуярди, бля, спортивного типа, бля, чувак. Ёп! Она сразу, блядь, уже подмокла пару раз, пока до спань дошла, кончила два раза, нахуй. Ёптая мать, как, какое счастье подвалило, бля. А этот хуй, говорит, блядь, Финис, Ясный Сокол, бля, раздевается, сука, и все рвет на себе, блядь. Рвет, бля, рубаху, нахуй, разорвал рукава, блядь, вывернул все в пизду, повесил на люстру, нахуй, ботинки, сука, каблуки отгрыз, блядь, обломал все в шнурки, блядь, разорвал, блядь, все рвет, брюки пополам, хуяк, блядь, сука, трусы, хуя, она говорит: «Что вы делаете, что вы делаете, как же вы, как же это вы будете потом-то, блядь?» И говорит, но он, блядь, отвечает ей, говорит: «Потому что когда я кончу, блядь, это все уже будет не в моде, блядь». Вот, сука, какую она себе судьбину-то выбрала, блядь. Она не знала, где настоящий Финис Ясный Сокол таится, блядь. А настоящий Финис Ясный Сокол, о, блядь, он, сука, заебет кого угодно, блядь. Поэтому к нему так все и стремятся, нахуй. Вот она этими чугунными пососками, блядь, утюжками дошла до него, блядь. Говорит: «Пойдешь, говорит, там, говорит, просвирня, говорит, есть». Просвирня, ну, ты не знаешь, ты в церковь не ходишь нихуя, да? Ну, просвирочки такие дают это. Ну, вот, как каменный вот хлеб как раз, который она ела, блядь. Вот его об дорогу не расшибешь, его надо постараться... отгрызть, блядь. Ну, дома в основном молотком хуяк, блядь. Кусочек отгрызть и считай, что ты причастился, блядь. Все, на тебя снизошла, блядь. Это вот божья, блядь, благодать, нахуй. Только пломбы, нахуй, главное, береги, так. Погрызи, блядь. Ну, запей лучше всего, конечно, когором. Ну, нет когора портфельным, запей хуй там. Вот в этой просвирне они пекли вот эти как раз твердые, блядь, хлеба. Вот эти твердые, которые об дорогу не расшибешь нихуя. Много пекли. Она еще там, говорит, ухаживала там и все такое, цветочки поливала, блядь. Ее, говорит, все полюбили, какая девушка, блядь. Говорит, ёптать, не девушка, цветочек, говорит, блядь. А просвирне ей сказали, блядь, намекнули. Там-то финиш ясный сокол, сука, живет, блядь. С кем? С бабой, ёпта. Она говорит, ой, блядь, хотя ревновать к финишу ясному соколу, все равно к жопе ревновать, блядь, паровоз, нахуй, понимаешь? Да, мы такой общественный муж, блядь. Общественный ебака, блядь. Что делать, блядь? Всем принадлежит, он, блядь. Заколдованный волшебник, нахуй, ёпт. Как может волшебник ревновать, блядь? Кому? Вот тоже вопрос, блядь. Тогда надо самой волшебницей быть, блядь. Волшебницей, если она говорит, у меня, говорит, пизда с золотыми краями, я волшебник. Если ты, ёпт, твою, блядь. Удивила, блядь, ежа голой жопой, блядь. Волшебница. Ну-ка, прикинься, блядь. Ну-ка, сделай, чтобы у тебя была, как, блядь, мышиный голосок, нахуй. Ну-ка, втянись, нахуй. Волшебница, нихуя не получается, во, блядь, губище развесила, пизда, как у кепки козырек, ёпта. Куда нахуй, блядь, волшебница? Тут надо, блядь, уметь, нахуй. А вот ты заметил, Колян, почему, блядь, музыкант все время хочет, блядь, вот потеснее. Да, русская пословица, сейчас бы, говорит, сец потеснее, да пизду потеснее. Вот почему? Вот никто не хочет, сейчас побольше бы пиздищу, блядь. Ну, редкие есть экземпляры. Ну и тяжело ведь живется она, это который в голове не укладывается. Понял, Коля, 40 сантиметров, у нас один был кореш, блядь. Ему нашли какую-то, блядь. Тоже, блядь. Ну, они там с проблемами, нахуй, ходят, блядь. В институте его свели с одной. Страшная, блядь! Ну, пизда, как ведро. И как раз ему подходит, блядь. Как же они долго и счастливо жили, блядь. Коля, это просто страшное дело. А он извел всех, нам, когда станет, у всех все. Обрык, нахуй. Обрык! Для него все мысленный глаз. Это тоже половает. О, это такая. Все, вот это надо об этом думать, блядь. Все, это целая система, ёпта. Хорошо, у тебя совпало, блядь. А если бы не совпало, что ты делал, нахуй? Бля, один приходит, сука, публичный дом, говорит, мне, говорит, блядь, вот такой, сука, вот пеленочка маленькая-маленькая, блядь, ну, естественно, говорит, маленькая-маленькая, блядь, а сиськи здоровые-здоровые-здоровые, говорит, сейчас будет, говорит, а, подожди, а как вы, да ладно, сиди, говорит, сейчас объявят, блядь, куда вам идти, блядь, в какую комнату, нахуй, сидит, ждет, блядь, вдруг объява, нахуй, мужчина, говорит, с маленьким хуем и большими руками, пройдите, говорит, встретитесь со вторую комнату, ну, ебать, мои старые костыли, за что обили человека, говорит, так, ну, с маленьким хуем, нахуй. Как ему мужик говорит, мы мужчиного глаза, блядь. А это природа такая уже, устроена, понимаешь, блядь? Устроена, блядь. Ну, хули, блядь. Большими руками. Представляешь, какие у него руки, блядь, большие должны быть. По 10-му номеру. Обнять, все, необъятные, нахуй. Ну, короче, я про финиш-то идею. Хули там говорить. Короче, там финиш живет с какой-то бабой. Хозяйка, ну не хозяйка, дочка хозяйки, это про свирни, блядь. Она говорит, ой, а это значит так. Ну как же мне финиш это залучить, блядь, ну, блядь, сука, что же делать-то, блядь? Она говорит, а, села как-то она на досуге, блядь, на крылечко, чтобы на виду, блядь, нахуй. На виду она сейчас сидит, пизденка трясет, вроде как проветривается, ветерок дует, сарафанчик поддувает. Она говорит, достала вот эту блюдечку, нахуй, с золотым яичком и катает, блядь. Катнет яйцо, хуяк новое золотое, еще яйцо. О, накатала столько золотого яйца, нахуй, блядь. Эта дочка видит, говорит, ёпты мать, продай, блядь, такую-то хуйню-то, яйцекаталку-то, блядь. Мы, блядь, с мамой вся, блядь, сука. Говорит, блядь, а ей, знаешь, она, блядь, к мужским яйцам относилась довольно прохладно, блядь. Другая, если мужские яйца хорошие, блядь, да, все, золотые все яйца, блядь. А это наоборот, видишь, блядь, природа уравновешивает, блядь. Так говорит, забери, блядь, золотые, дай мне яйца финиша ясного сокола, блядь. Она думает про себя. Говорит, а что ты хочешь за это, говорит, девушка, за яйца золотые, блядь. Он говорит, позволь мне, говорит, ночь с твоим мужиком поспать, провести вроде как, бля. Прям впрямую говорит, она не стесняется нихуя, вот, знаете, ёбова так. Ой, бля, говорит, а та думает, а хули? Яйца у меня, блядь, уже бидон целый, блядь. Мы с мамой заживем, блядь, сука, какая там просвирня, нахуй, ресторан захуярим, блядь. Под названием «Половые игрища», нахуй, или что-нибудь в этом роде, бля. Тут финиш, нахуй. Будем его за плату сдавать, блядь. Он тут всех выебет, на кого надо, блядь.
0: и кого не надо тоже, блядь. Короче, блядь. Иди, говорит, ночуй. А я, говорит, ему смотворного наконец насыплю, у него не вся, нихуя. Говорит, хуй там, блядь, ебатория, блядь. Ну, та над ним сидела, чахла, финиш, блядь, финиш, заху его хватало, блядь. Говорит, ну, говорит, не получается нихуя, блядь, спит нахуй, все. Та села уже на следующий день опять с какой-то хуйней. Там вышивает золотой ниточкой какие-то, блядь, эти вот шкворинки, блядь, хуёринки. Ты знаешь, я даже там так интересно говорится в сказке-то, блядь, я сейчас, сука, книжечка достану, она мне где-то вот тут лежала, блядь. Тут, понимаешь, так, вот, сейчас я тебе открою, нахуй, страница. Она, знаете, ему, говорит, блядь, эту принесла. Это, как ее? Пялечка, блядь. Это, значит, вроде как... Пялечка, понимаешь, напялили кого-то нахуй на пялечка, блядь. Пялечка, иголочка, сама вышивать пялечка. Ну, пялили, короче, блядь. Та говорит, продай мне, говорит, красная девица, свою забаву пялечка. Говорит, о, говорит, я, говорит, для пялечки, блядь, только бы кто бы впялил, блядь, мне, сука, финиш, ясный сокол, блядь. Позволь, говорит, твою мужиком провести, говорит. Ну, Вася, говорит, иди, говорит, муха отгоняй. Я ему все равно, говорит, снотворного полведра захуярила, блядь. Он, говорит, не встанет, как ебать ее в сраку. Брому ему, говорит, укол сделали в жопу, блядь. Как в армии, помнишь, нам так заебенили все, блядь. А хуй сяро стоит. Ебать ее в сраку, успокоились, а хуй сяро стоит. Вот так вот, блядь. Так у сокола, она не доглядел, он же волшебный хуй, ёптым. Какого брому, бля, какой нахуй снотворного ведро, бля. Там нахуй, бля, все предопределено свыше. Недаром все она с чугунными этими, блядь, подошвами туда скреблась, блядь, 3 года, а то и больше, блядь. Короче, блядь, уж на третий раз она у нее еще какую-то хуйню перепросила. Говорит, ну пусти ты, говорит, я его все равно, сука, блядь, выебу, блядь. Ну выебу я, говорит, его девушка, говорит, блядь. И выебала, блядь, Коля. Слезой, блядь. Слезой на него капнула, блядь. Прямо на залуп попала. Все. Все закончилось, блядь. Чары спали, блядь. Хуй встал, она на него напрыгнула, блядь, выбыл, он ее узнал. По пизде, говорит, узнаю. Узнаю, говорит, я милого по походке. Она, говорит, я тебя по пизде узнал, говорит, ты, говорит, та самая девушка, блядь, замечательная, которым я перышком ебал. Вот такая история, Колян. Перышком, значит, говорит, о, говорит, все. А ты, говорит, пошла нахуй, просвирни, блядь, я теперь есть до хуя, говорит, тебя ебать, говорит, неинтересно, ты всем думаешь, как потолки покрасить, как бы там что-нибудь еще, блядь, спиздить, блядь, говорит, ну такая ты, блядь, нетемпераментная женщина, блядь. Обидел, короче, блядь. А то и по пизде она не обиделась, нихуя. По пизде висалка, говорит, идите куда хотите, нахуй, ебитесь без меня. Короче, они уехали в пизду, к отцу приехали. Ну, хуй тоже, блядь, ну только без этих, блядь, без галош свинцовых, нахуй, без этих пасахов. Они сразу, блядь, такси, блядь, и туда поебенили, блядь. Такси, говорит, приезжают, оказывается, недалеко и был-то, нахуй. На такси-то, ёпты. Это потому что ритуал, ты должен своей сракой понять, чего ты добиваешься, Колян. А если легко достается, то легко и расстается, пизда, пойми. Русский надо все понимать. Вот ты, говорит, блядь, ходи вокруг этого дуба, блядь. И кору жри, блядь. Вот 3 года, блядь. Жри ее, нахуй. Оказывается, можно было не жрать нихуя. Он купил в аптеке, нахуй, блядь. Кору дуба заварил, блядь. Правда, может, сука, сильно, блядь, скрутить. Но, тем не менее, нахуй. Можно и дубы дать, кстати, сказать, блядь. Коля, ты смотри, блядь. Вот когда не просерешь, кору дуба завари, блядь. Она, знаешь, как дубильные средства, блядь. Вот вместо того, чтобы тебя поебал убить, например, блядь, тебе кору дуба завари. Как дубильный, как будто тебя отдубили, нахуй, блядь. Понимаешь, у тебя будет кожа, как кора дуба, блядь, точно. По цвету точно, блядь. Короче, блядь, приезжают, блядь, позвонили нахуй, во двор входят, блядь. Батя говорит, о, ебать, мои старые костыли. Явилась, блядь, не запылилась. Где ты была столько лет, нахуй? Я уж думал, у тебя и в живых-то нет нихуя. Я тебе столько сделал, блядь, 1000 потратил на перышко, блядь. А ты мне такую хуйню. Ну ладно, бля, рад, что жива, блядь. Русский народ сдержанный, блядь. Еще под сраку дал ей, блядь, сапогом. Говорит, не сказал нихуя, ну что ты, блядь, пизда, могла записку написать, папа, блядь, я жива, здоров, не ищи, хочу ебаться, ушла. Клава, блядь, или Катя, как тебя зовут там, нахуй. Папа уж сейчас забыл, нахуй, блядь, дочь как зовут, нахуй, блядь. Ну, тарахуль, не записывал нихуя всех, блядь, так назвали, блядь. Ну ладно, ангельчик мой, давай я тебя покормлю, блядь, а это кто за хуй с тобой, говорит, блядь, это вот, говорит, мужичок, блядь, у меня тут, сука, вроде как, так, проводил меня, блядь, говорит, иди нахуй, удачи об землю, блядь, в пизду. Только голову не отшиби, блядь, головку не оторви, блядь. Удачи, преврати в перышки, нахуй, нехуй, блядь, чтоб все на тебя пялились, блядь. Баба, они сразу, понимаешь? Они права начинают косять, мой хуй, и все, блядь. Раз ты, говорит, уже все, говорит, ну ты еще волшебник пока, ну подожди, блядь. Я до тебя доберусь, нахуй, блядь. Ну эти уехали, блядь, отец с дочерями. Ты, говорит, ну ты с нами поедешь, блядь, там, к заутренней, там, помолиться, блядь, там все.
1: пора уже, ёпта, грехи замаливать, нахуй, о душе подумать, хуй, все, про пизду ты думаешь, блядь, все. Ну, а, ну, я, говорит, останусь, пока тут посижу, говорит, ну, короче, перышком ёпнуло, финис появился, говорит, финис, ну, что делать-то, блядь? Говорит, ну, хуй делать, ёпта, надо, говорит, признаваться во всем, хули, в содеянном, да. Сколько мы будем таиться? Сколько мне в погребе жить, ёпта, мать? Невозможно нихуя. Там сыро, бля, холодно, нахуй. Лягушки, пауки, блядь. Ну, хочешь, бля, в конце концов, пожить, я в просвете с бабой сделано нормально, блядь, ёпты. Ну ладно, говорит, что делать, блядь. Ну, он хуяк там наколдовал, блядь, тут, блядь, тройка, нахуй, бубенцы, они как в церкви-то припиздавали, бля, говорит, встали в первые ряды, нахуй, вот мы какие, мол, блядь. Ну, тоже любит народ русский, блядь, показать себя, блядь. Мол, у меня вон какой, мол, финиш, а у вас хуй мамин, блядь. Вот. Я с финишем, мол, а вы-то хули. Ну, народ говорит, ой, блядь, смотри, какая красивая пара, блядь, все это такое, блядь, что такое, говорит, блядь, да хуй такой, говорит, вот, говорит, и батю увидал, о, блядь, это что ж такое, говорит, ну, батя, что, надо признаваться, все, пиздец, нахуй. Говорит, это вот, говорит, мой, говорит, финн сейчас и сокол, говорит, он колдун, ебию мать. Колдун, говорит, в перо заколдован, нахуй, сам себя колдует, говорит, в перо? О, блядь, я же, говорит, что же нам делать, блядь, с пером. Мы, говорит, блядь, что же? Не, говорит, сейчас мы это перо нахуй сождем, пизду выкинем, и он уже останется навсегда финишем ясным соколом. Но он скрываться не будет, он будет здесь со мной, говорит, блядь, но ебать меня только одну. Сестрам не дам, блядь. Так прямо она, сука. Говорит, да ладно, дочь, успокойся, ёпта, что это тут так, темпераменты раз, блядь. Вот вам горенка, вот вам спаренка, живите себе, добра наживайте, говорит, блядь. Короче, там, ну, естественно, если заканчивается, я вроде как там был, блядь, мед, пиво пил, говорит, по пизде текло, и вроде как куда это попало, блядь, хуй знает что, понимаешь? Я вот к чему, Колян, ты вот сейчас выпиваешь, ты сам что-нибудь понял, нет, что я рассказывался, да? Нихуя не понял, я нихуя не понял, вот все характерно, блядь. Но, сука, половое воздержание, блядь. В ранней половой зрелости опасно. Опасно, Коля, вот за это и выпьем, блядь.

Ой, Коля, кореш ты мой драгоценный, а? Как говорится, куда ты без русской частюшки в рот мячих пых? Начни!

так вот, Коля, корище мой, дорогой. Ну что, кореша вы мои драгоценные, настало время погрузиться в дебри рекламы. Мы, правда, и так в нее уже погружены все по самой передать невозможно, бля. Тут корепан у меня один встретился, говорит, он занимается капитально этим делом. И он говорит, о, бля, поскольку она рекламку нам пришла из Америки, бля, там появились такие слова, бля, понимаешь? Креатор, бля, кооператор, бля, нет, ну не тот, который кооперирует, хуй. Не кооператор, пизда, в лавке сидит, блядь, а этот рисует, ёпте мать, кооп, ёпте, это значит, копирует нахуй. Ты понимаешь, Колян, какая штука-то, блядь? Арт-директор, блядь, не просто директор, а арт. Нихуй собачий, значит, арт, это, ну, здесь по рекламе директор, бля, вот тебе весь хуй до копейки. И знаешь, как у них бухгалтер называется, Коль? Ну ты услышишься, ну ты молчи, бля, молчи. Аккаунт, ебать тебя всера, вот как, блядь, назвали, а? Вот американцы, сука, что дают, блядь, а? А вот знаешь, вот когда важная вот эта хуйня в рекламе, да, самое важное, возникает вот раз, блядь, забри, обрати внимание, блядь, вот это если грамотно сделано реклама, знаешь, как называется эта хуйня? Пексет, блядь. Пексет, Колян, в рот мячих пых, блядь. И вот ты говоришь, ролики, ролики, хуёлики, на роликах катаются вон пацаны, пизда. Называешься супер, блядь, супер, нихуя. А когда вот выбирают этих артистов, всю эту хуйню, мурыжут, мурыжут, ебут им мозги, блядь, это называется кастинг. Понял, Коля? Кастинг, блядь, то есть ты, они на тебя посмотрят, ты им ебал свой показ, они тебя утверждаем. Утверждаем, блядь, вот тебе нахуй деньги, блядь, иди пиши, блядь. А самый главный вот в рекламе, слоган, блядь, понимаешь, Коля? Слоган. Что, слоган, не знаешь, что такое? Слоган это, блядь, слово заповедное в рекламе, блядь, понимаешь? Заповедное слово, чтобы прозвучало, например. Я мне так всегда хорошо, вот я когда больные дни иду, и ничего не понимаю нихуя, и на жопу не смотрю, потому что почему? Потому что у меня все с крылышками, бля. И слоган основной добавляется. Нахуй не надо. То есть, понимаешь, чтобы для таких долбоебов, как ты, было понятно, что с крылышками, это не нахуй, а совсем другой орган, ёптами. Ты понимаешь? Это я как бы предлагаю ввести в рекламу обязательный такой... Универсальный бренд, блядь. О, ебал у тебя отвесло, блядь. То-то, слова-то какие, ёптая мать. Заковыристые, блядь. Вот я предлагаю вести это универсально. К любой рекламе, нахуй. Вот смотри, вот любую поставь, вот поставь. Любую, вот смотри, например. Нахуй, ну какая тебе нравится больше всего, блядь, а? Вот, например. Тройная защита, блядь. Или какой-нибудь прави, блядь, пантин. Понимаешь? Вот когда ты в конце добавишь, нахуй не надо, тогда наш русский человек будет знать, что пантин прави не нахуй, а на голову, блядь, понимаешь? Или, например, там, пепси-кола, блядь, пей, мол, за три горла, блядь, нахуй не надо. То есть ты, конечно, можешь помыть, но не надо, не рекомендуется вообще, блядь, понимаешь? Вот такая хуйня. И вот, Коля, я тебе так скажу, блядь, ведь все много ведь зависит, они набросились на нас, блядь, как, сука, на голых медведей, ёптая мать, откуда со разных сторон, блядь. Товаров набросали, всякой хуйни, блядь. Но нужно понять, как мы живем своей жизнью, блядь, понимаешь? Они все думают, мы все, блядь, до сих пор на деревьях сидим, нахуй, что ли, блядь? У нас же тоже свои понятия существуют. Например, слоганы, блядь, слова, сочетания, которые нас могут радовать, а которые могут нас озадачить, блядь. Понимаешь? Вот, например, ты создаешь продукт, блядь. Варенье, например, да? И называешь его говно, блядь. Ну кто же будет съесть такое варенье, пизда? Ты понимаешь? Ты назови медок, блядь, там. Какой-нибудь там, хуй, блядь, солнышко, блядь, хуёно. А то, блядь, вот тебе пиздец. Вот реклама, например, сука. Хлеб и рама, блядь. Неразлучный, блядь. Ну ты понимаешь, что рама, блядь. Ну нормально, человек сидит, выпивает, нахуй. И говорит, какая рама в пизду? Где рама, блядь? Ты-то хоть ее степло... Фу, ёпта мать. Даже, блядь, расстроился, не могу назвать, блядь. Хоть стеклопакетом назови. Маргарин, он и есть маргарин, нахуй. В Африке, блядь, когда ты ребенок бедный жрал, я думаю, ой, блядь, он, наверное, сейчас не живой, нихуя. Он вот маргарин трескает, думаю, блядь, пиздец ребенку, нахуй. Вот еще реклама дошла, блядь. Поэтому я толкую тебя про это, блядь. Ты называй вот вещи своими именами. Или, например, блядь, масло хуярит, блядь, Мобил один хуярит прям в оркестр, нахуй, блядь. Ёб твою мать, я сижу и думаю, блядь, куда ты нахуй льёшь, это же филармония, блядь. Самый, что мне в этой рекламе запомнилось, любимый музыка Чайковского, блядь. Щелкунчик, блядь, вот писал, пидорас, блядь. Вот сука, блядь, а? А другой вот тут назвал

0: все стекает нахуй, там и Дон, и всякая хуйня, все в Одессу маму, блядь. Там уже, конечно, мама. Пиздец. В Ростове еще дела обстоят более лучше, потому что там степи, сальские степи, да не сальские, пизда, не сад там, калмыки столько заедут спасать, блядь, ну заедут, спасут и уедут, блядь. Сальские степи, родина Ворошилова, блядь, и прочих буденовских стрелков. Первая конная, пизда. О, блядь, не читал Бабеля? Чего? Ну, сука, вот, Коля, вот ты знаешь, я вот все-таки... Тоже человек такой научный, блядь, в этом плане. Я говорю, надо отличать, суки, Бабеля от кабеля, понимаешь? Кабеля от кабеля, кабеля от суки, пизда. Бабель писатель такой. Еврейского телосложения, блядь, хороший человек. Сам в первой конной был. И все это изнутри видел, блядь. Всю эту потраву. У него рассказ один есть. Как ебли полячку, аж все казаки нахуй разом. Прям так и пишет, говорит. И ебут они, ебут. Она бедные глазенки закатила, говорит. Уже, говорит, все, говорит, почти. Но выжила. Крепкая оказалась баба, блядь. Потому что тогда народ был расположен.
1: Да.
0: А, блядь, это самое. Ленинская секретарша Фотиева вспоминает, говорит, блядь. Когда, говорит, они, говорит, взяли этот ебаный у Ростова там, знаете, наши красные-то, блядь, командиры, пизду, первая конная. Говорит, гуляли так... Насиловали, говорит, блядь, и все винные склады выпили. И, говорит, не остановились, пока, говорит, не выпили все и не изнасиловали последнюю бабу, блядь. Это пишет Фотиева, ёпта, ты понимаешь, нет? Она только правду могла писать. Она не пиздила. Она не могла при Ленине пиздеть. Фотиева, ёпта, чистая слеза. Из нее если самогон гнать, ой, блядь, из Фотиевой, ты что, блядь? Чистая, как... Просто я не знаю чего. Не пахнет нихуя. Это ты пернул сейчас, не? Взбрызнул, по-моему, не? Чем? Портвейном? А, да, действительно, портвейном. Сука, прости. Угу. Это все равно святое. Как слеза младенца, бля. Так что вот, Коля, понимаешь, тот, кто пьет ростовский портвейн, тот, когда пердит, не пахнет нихуя. Пахнет виноградной лошой Цемлянского водохранилища, блядь. Понял, да? Это не на правах рекламы, нихуя. Это мои личные соображения, бля, по этому поводу. В пизду. Сиди, налей и выпей. И мне налей тоже чуть-чуть. И я ёбну. Вот и хорошо, вот и спасибо. Вот и замечательно, бля.

хорошею собакой. Муму была хорошею собакой. И может потому, по жизни не весело никому. И может потому, по жизни не весело никому. А барыня была большой щукой. А барыня была большой щукой. И может потому, и может потому, не полюбила парня муму. И может потому, и может потому, не полюбила парня муму. Ну а Герасим пиздился и квасил. Все время дед Герасим пиздился и квасил. И может потому, насрать было ему на парню свою и на муму. И может потому, насрать было ему на парню свою и на муму.

0: Все бабы хоть немножечко да суки. Все суки хоть немножечко да бабы. И может потому Герасим утопил свою муму. И может потому Герасим утопил свою муму.
1: Колян, ты ведь сам знаешь, мне присылают много всяких интересных вещей, особенно из армии, блядь. Вот, Коля, помню, прислали мне боевой листок, сука, а написано-то «И счастье не выносить, блядь!» И ведь пошли на такой риск, вынесли, более того, в письме прислали, блядь. Наши солдаты, которые обожают Сюру, блядь, считают, слушают его байки и зоны, блядь. Они просто мне пишут, вот сидят, вот опять, здорово ты, Коля, мой дорогой. Ну, конечно, блядь, вот кто? Мухаммед Рахимов Рустам. Вот он мне прислал письмо, очень интересное, из Ханты-Мансийской АО, блядь. И очень интересно описал мне тут устав поведения жены для мужа, блядь. То есть он армейский устав прикинул, ты прикинь, Коля, блядь. Наливай, пизда. Ты сейчас прикинь, сейчас расколешься, блядь. Устав 335 ВС РФ, то есть Российской Федерации. Статья первая, я тебе говорю. Жена назначается, двоеточие, блядь, из наиболее подготовленных мужчине девушек. Логично? Логично, бля, о, как пизданул, блядь. Точно, прям устав, сука. Она отвечает, двоеточие, блядь, за сохранность имущества в доме, денежных средств, пищевых запасов и поддержание порядка в доме. Ты веришь, нет, Коля? Вот так вот, нахуй. Статья вторая. Устава, между прочим. Жена обязана следить за распорядком в доме, сообщать свое местонахождение в любое время суток, знать количество человек в доме, по прибытию в дом посторонних лиц узнать цель прибытия и доложить мужу. Вот это правильно, Коля. Как это? А то я, сука, иногда посмотрю, у меня, блядь, кто-то на диване, сука, спит, а кто не знаю, блядь. Какое-то, блядь, грыцкое, может быть, мужское, блядь, хуй их не знает кого. Забудешь с похмелья, блядь, пойдешь поссать, а на унитазе тот сидит. Но ёб твою мать, вот это правильный распорядок, Коля, блядь, статья третья. В случае прибытия мужа в нетрезвом состоянии не беспокоить, Коля, его удовлетворить. Все его потребности, если муж дает команду, то жена должна быстро и в срок выполнить. И доложить мужу о ее выполнении. Команды, Коля, ты понимаешь, нет? Это же устав, бля, о где порядок, о где в армии, сука, порядок, блядь. А тут в доме бардак, блядь. Статья четвертая. Выдавать пищу мужу вовремя. И в том количестве, которое надобно. И в тот момент, когда ему потребуется, вот это самое верное, Колян, самое верное, и портвейн выдавать тоже, сука, когда ему потребуется, блядь. Статья пятая. В случае принятия гостей в праздничные дни она должна находиться рядом с мужем. Статья шестая. Жена принадлежит только мужу. И это верно. Ох, как это верно! Это не блядство какое-нибудь. Статья седьмая. Жена должна стойко переносить все тягости семейной жизни. У ей такая природа, блядь. Правильно, статья восьмая. При появлении мужа в спальном помещении жена должна принять форму одежды. Голый торс. То есть топлес, как называют за рубежом, топлес. С голыми сиськами надо встречать его, блядь, в спальном помещении. Статья девятая, между прочим. При отсутствии жены в доме все обязанности, за исключением статьи номер 8, то есть где указывается топлес и голый торс, возлагаются на тёщу. На тёщу родную, запомни этот устав, Коля, и строго блюди его, блядь. Наливай, пизда, Марья Ивановна, блядь.

0: в этом дело, Коля. Я о спорте говорил, пизда! Ты меня перебил. Сколько тут боулинг, блядь? А в городе Ростове, знаешь, как в боулинг играют тоже? Ой, любят, бля.
1: Самое козырное место там – полярная станция, комплекс.
0: Да не тот комплекс, который ты себе с детства загрузил, что у тебя, мол, хуй маленький, блядь, все чего-нибудь. Не в этом дело, пизда! Комплекс имеется в виду, что там все есть, блядь. Все в комплексе, то есть совместно, бля. Бильярд, хуярд там, блядь, и боулинг, Коля. И ты знаешь, там все характерно, что отсюда призы вручают, бля. Кассеты, бля, хуё-моё. Я подписывал тут, сука, у меня рука заболела, бля. Что, не знаешь, что такое боулинг? Пизда, засиделся ты, сука, на этой кухне, ебать тебя колотить, блядь. Боулинг это, сука, это, блядь, это такой спорт, сука. Ну как тебе сказать,
1: как объяснить-то тебе? Ну, как штанга, только живее.
0: То есть силы тратишь тоже большие, блядь, но это все как-то живяльная игра, понимаешь, катишь ты по дорожечке, блядь. То есть как колобка. Колобка, помнишь, как мы катали нахуй? Хуя колобок, а он покатился нахуй. Только ты можешь ногой пиздать, а тут рукой надо, рукой, Коля. Рукой, и берешь эту сигуночку, блядь, а там пальчики, сука. Вот как раз для крутых, ты сам понимаешь, да? Для крутых там распальцовочка. Ты туда вставляешь эти пальчики-то, блядь. Только не забудь их разогнуть, пизда, когда бросаешь. А то вместе с этим шариком так и пизданешься по этой дорожке, блядь. Как колобок, блядь. А если выберешь потяжелее, так он тебя и закатать может. Помнишь, как у нас эти, блядь, матросы, блядь, открыли нахуй остров? Как они Кинг-Конгу дрочили. Помнишь, я тебе рассказывал? Не, не помнишь анекдот, не? Ну, Кинг-Конгу, блядь. Увидели Кинг-Конга, блядь, он говорит, дрочить, сука, блядь. Ну, они всей командой бросили ему дрочить. А у него, представляешь, у Кинг-Конга какой хуй-то, блядь. Вот они дрочи ему, блядь, бегают. Потом говорит, что, блядь, боцмана под шкурку закатала, нахуй. Ты веришь, нет? Вот так может быть и там, в боулинге-то. Кинул, нахуй, пальчики не успел выкинуть. Так шариком и закатайся под эти кегли, блядь. А их там 10 штук стоит, блядь, пиздани. Желательно все, конечно. Но это какую вибрацию надо иметь, Коля, Коля, мой драгоценный. Чтобы этот шарик так вибрировал, знаешь, кидать. Я там, сука, как-то посел, блядь, в эту, блядь, звезду, сука. Я говорю, ребята, блядь. Он говорит, чура, ебать, Я говорю, колотить меня не надо. Ебать тоже не надо, я ебаный, уже все. Я говорю, позвольте метнуть шар, блядь. А говорит, за что тут брать? Я говорю, вот за... хоть за хуй, грубей. У него хуй нет, он кругленький, блядь. Он же этот, как его, колобок. У него дырочки, блядь. Я говорю, о, дырочки, это, блядь, мне знакомо. Дырочная проводимость. Помнишь, по физике, блядь, мы, сука, всем классом лежали, говорю, бля. Мы тогда по дырочкам тоже уже были специалисты, бля. Ну, сука, короче, беру я этот ебаный колобок, вставляю ему в срак. В эту, ну, в срак, может, попал. Хуй, вот знаю, блядь. Говорит, ты только пальчики да разогни, да, блядь. А ты не легкий взял, блядь, там потяжелее есть. Тоже надо, понимаешь ли? В зависимости от твоей махалки, блядь, от той хуйни, блядь, и дорожечка, и кидай, блядь. Только я тебе скажу, Коля, кореш самый драгоценный, если хочешь поиграть хорошо в боулинг, нихуя. То есть водяра тут уже не хиляет. Один мудила вон на немецчине, блядь, так докидался, что у него мотор нахуй отрубился, нахуй. А хули? Он кидает и кидает ему похую. Завелся, не попадает нихуя, а уже взято много на грудь, бля. А со много на груди нихуя в этот шарик не попадешь, бля. Я, значит, пизды как катанул, блядь, он куда-то, сука, как полетел. На соседнюю дорожку не выскочил, нахуй, куда-то пизданул, блядь. Смотрю, блядь, у меня один какой-то упал. Хуй. Остальные стоят, хуй, подери. Он пролетел туда, нахуй. По-моему, стенку прошиб и выскочил на соседнюю улицу, пизды. А я думаю, может там народ стоит, перехватывает, блядь, да уебет нахуй, блядь, этим шариком, блядь. Думаю, как они там его останавливают, как тормозят, блядь. У меня вопрос, блядь, там, в застенках-то, блядь. Ну, наверное, люди стоят, блядь, здоровые, наверное, негры, нахуй. Я думаю, так, стоят и ловят, нахуй, зубами, блядь. Ой, блядь, тяжелое дело, блядь. А тут на соседней дорожке один хуило, блядь, метнул. Смотрю, блядь.
1: Ёпты. У него середина вся провалилась, осталась по краям. Справа и слева.
0: Две этих ёбаных кегли. О, бля, как интересно эта сука. Я пока, значит, пивка посасываю. Он берет, значит, выбирает себе шарик. Какой-то другой берет, сука. Думаю, это, сука, какой натаревший, блядь. Как же он, думаю, сейчас одним шариком, а ему надо, понимаешь, сбить сразу два. Причем один с этого краю, другой с этого края, блядь. Так что ты думаешь, это как завертел? Метнул, блядь. И вот, веришь, нет, прямо на моих глазах, Коля, блядь, я сука, глаза своим не верю, блядь. Он, сука, хуярит в этот, блядь, в правый, отскакивает, блядь, в левый и хуярит оба этих ебаных кегля. Я говорю, товарищ, я вас уважаю. Не успел я к товарищу подойти, какая-то пизда прибегает. Не мешайте тренироваться спортсмену. Куда вы нахуй, блядь? Я говорю, позвольте, я хотел выразить в восхищение. Вас дохуя здесь. Говорит, блядь, которые хотят выразить восхищение. Спортсмен тренируется, ебать, колоти. Я говорю, так что это, блядь, что, Олимпийские игры, что ли, блядь, входит? Говорит, да, скоро войдет. Я говорю, сейчас вот отведу тебя нахуй за стенку и войду. Блять, куда надо, пизда Марья Ивановна. Почему ты мне не даешь со спортсменом пообщаться? Нельзя, говорит, у него режим, блядь. Я говорю, вы что, сюри, блядь? Не знаем, не знакомы, блядь, пизду. Я говорю, ну знаете, блядь, у меня тут призы имени Сюркаретного выдают, а вы тут все это нахуй. Я говорю, ну и хуй с вашим спортсменом, пускай он ебется без Сюры, блядь. Ну, тут так остался ебаться, блядь. Он долго потом еще всякие вариации создавал. А я сидел, пил пивко и поглядывал, думаю, нихуя себе, блядь, устроился чувак, да? Шарики катать, блядь. Хорошо, не в чужих штанах, ёптая мать, хоть свои катай. Коля, Коля, все мы драгоценные. Плесни мне, блядь, чуть-чуть в горле пересохло, блядь. Я тебе про этот боулинг, блядь, как заебал, блядь. Ну, эффектно, эффектно. Заметь, эффект. Только они, значит, ебалами защелкали от радости. Тут вдруг, нихуя себе. Тень нагрянула, блядь. А там такие ребятишки, блядь, знаешь, акула, блядь. Потом, значит, с ней какая-то барракуда, блядь, еще какая-то. Знаешь, таким, ну, братва такая, знаешь. Местная, говорит. Мы, говорит, вообще-то вегетарианцы, мы рыбок не едим, мы сами рыбки, блядь. Ну, короче, так все-то вбили себе в голову всякую хуйню. Понимаешь, не едите вы рыбы, ай поебалу-то как посмотреть. Как же ты не ешь-то рыбок-то, блядь, а? Сука, ну кажется, с таким ебалом съесть рыбку-клоуна, это все равно, что пернуть, блядь. В океане, блядь, кто же это такой, блядь? Насытишься такой рыбочки, кто насытится-то? Никто, блядь. А нам ебало, знаешь, такое, Вилли, блядь. В мозгу Вилли, бля, малый извилин, я так чувствую, блядь. Мы, говорит, с вами будем дружить, вы наши друзья, а ты, Клара, значит, а ты кто? Этот, значит, Митрофан Ригадон, как тебя там зовут, блядь. Вот, и они, значит, попиздюхали с нами. У нас там вот этот корабль задановился стоять, мы там духаримся. Ну, духарились, короче, этой Кларе поебали, что как-то попало, блядь. И кровь у нее, блядь, пошла, блядь. И тут вся дружба закончилась, нахуй. Тут акули стоит только усилствовать кровь. А ведь она, сука, Коля, за 100 километров больше даже. За 100 километров она усилствует кровь. Если кто-то тебя за сраку, не дай бог, какой-нибудь морской ёж тебе в сраку вонзится. Уёбывай шрифов. Вообще уёбывай. Такие кровожадные, блядь, как они начали за ними гоняться. Эти в какой-то трюм заскочили, туда, блядь, там проскочили, там обосрались, блядь. Ой, ебало такое, блядь, он всю эту чуть подводную лодку не разнес нахуй этот. Вилли, блядь. Они уж эти, барракудна его подруга, блядь, этот рыба-молот какая-то, блядь, говорит, да ты что, очнись, мы же рыбок не едим, мы сами рыбки, мы давали слово. Вот, не, бля, не могу, сука. Ох, как жрать хочется, бля, как я кровушку почву исцеловал, бля, вот так вот, знаешь, как говорится, до первой крови. Помнишь, как на Руси раньше? До первой крови, остальное уже все. А то потом разбусюлись и так, что пиздец. Некоторые, знаешь, как на кровь ярятся, бля, как акула, сука, бля.

0: ну купи покемон. Ну купи покемон. Ну купи покемон. Ну купи покемон. Отстань от них!
1: Ебанули все.
0: Отстань от них!
1: Ебанули все.
0: С телепузиками, с хуюзиками, блядь.

0: ну купи покемой. Ну купи покемой. Ну купи покемой. Ну купи покемой.
1: Отстань от меня. У нас Хрюша, бля. Каркуша, бля. Хрюша, бля. Каркуша, бля. Хрюша, бля. Каркуша, бля. Хрюша, бля.
0: Ну купи покемой.

Нет. Да тогда я все папе скажу. Все папе скажу. Все папе скажу. Все папе скажу, как ты у дяди Димы писю целовала. Просто пиздец. Услышь, она ей покинула.

0: Пиздец. Сижу я тут с тобой вот так вот, пизжу, думаю, да, блядь. То ли с возрастом так все, блядь, как-то. Вот новости, блядь, да? Ой, новости, блядь. Радостных нет нихуя. Ну пускай хоть в новом году будет побольше позитивных новостей. Хуй с ним, блядь. Ну негатив один. Сука, смотришь телевизор и главное не поймешь, блядь. Я ведь включаю, как его, пробегусь нахуй, посмотрю. Все одно и то же. Там тащут носилки, блядь. Тут ебало в крови, блядь. Там опять кого-то потащили, блядь. Да ёб твою мать. Я смотрю, то ли сериал, то ли это, блядь, новости, нахуй. Я уж не понимаю нихуя, Коля, блядь. Путь, ты разбираешься, нет? Вот ты. Ты сериал-то все смотришь, блядь. Ну ты, конечно, разберешься. А, ты по цвету. По цвету, понятно, блядь. Американский различаешь. Так, наши, блядь, так, на... Ага. По качеству пленки. Сейчас хуй разберешься уже. У всех, блядь, качество пошло, блядь. Кодек, нахуй, блядь. У нас, ладно, когда, помнишь, сёстинская Свема, блядь. Фильм снят на сёстинской, блядь, пленке Свема. Где там сёстинская? Где это, блядь, в какой пизде, блядь? Какая Свема, блядь? А сейчас, блядь, сейчас посмотрел, цвета. Все цвета радуги, блядь. Как ты различаешь? Не знаю, нихуя. Ну ты, блядь, тебя телевизор не оторвать, у тебя, блядь, хули, блядь. Лучше б читал больше, бля. Читал литературу, бля, сейчас дохуя. Выйдешь, бля, в книжный магазин, бля. О, растеряешься, нахуй. Вот эта тенденция хорошая, блядь. Ну, не радостная, но такая понятная тенденция, блядь. Любая книжка доступна любому школьнику. Конечно, все школьники такие стали им все поебать, блядь. Меня тут, блядь, корешат отчебучили, блядь. Стали за деньги белье кладить, блядь, в доме, нахуй. Ёпте, мать. А с другой стороны, конечно, блядь. Хочешь что-то заработать, блядь. А я младшим говорю, ты, блядь, хоть уроки будешь за деньги делать, блядь. Он, сука, совестливый оказался у меня, паренек, блядь. Говорит, нет, говорит, папа, говорит, блядь. Я, говорит, бесплатно буду делать. Говорю, молодец, молодец. А он, сука, все равно не делает, блядь. Так был вот такой вот, вот отца так и норовит огибать, блядь. Ну что ты будешь делать, блядь, такая тенденция. А потом я думаю, а что же на него обижаться, блядь? Артистическая натура, блядь. В кого пошла-то, блядь? В Сюру, ёпты. Ты сам сколько народу объебал, вспомнишь? Папку объебывал, мамку объебывал, ой, блядь. Ну меня строго держали в черном теле, бля. Меня, сука, бля, пиздили, бля. Так что я научился объебывать, так что, блядь, все было чисто, бля. Такого иногда выдумаешь, думаешь, ёб твою мать, Джек Лондон, нахуй. Джек Лондон, блядь, смерть в пурге, блядь. Пиздец. И сам удивляешься, какие таланты, блядь. Какими талантами земля наполнена, Коля, бля. Ну ты меня уважаешь, не? Да я еще не выпил, да хуя, ты что, блядь? Я имею в смысле взаимоуважение такого, блядь, по таланту, блядь. Не то, что там выжрал, блядь, да меня уважаешь, блядь. Нихуя не понимаешь, блядь. Я тебе просто говорю, ты как гений, ты меня воспринимаешь, нет? А, бля, не воспринимаешь нихуя. Ну, правильно, бля. Какой тут в пизду гений, бля. Выпей нахуй. Потихонечку, бля. Попиздим дальше, бля, с тобой. Гений. Гений это, блядь, это. Гений это, бля, Ломоносов, блядь. Кто там еще, блядь, у нас? Да мы их дохуя? Ленин, что ли, бля? Гений. Какой он в пизде гений, бля? Усидчивый, блядь. Перечитал дохуя, сидел, блядь. В деревне Кокушкино сидел, блядь. Еще где-то сидел, блядь. Усидчивый мозги, блядь. А в результате чего? Сифилис мозга, нахуй. Изнасиловал мозги. Все сгнило в пизду. Вся информация. Сайт провалился, нахуй. Он себя засадировал там революции, блядь. Совершил и все сдохло, нахуй. Ушло. Пизду, все. Сдал, как он, компьютер. Накрылся медным тазом, блядь. Сифилис мозга. Врачи постановили. Несчастный, блядь. Серечок его, блядь, потом держали где-то, блядь, в заперти, блядь, там в горках, блядь. У нас туда в горке еще один тоже. Тенденция есть в горке, блядь, туда. Там мозги отпадают, туда нельзя, блядь. Там товарищ у нас проводил время. Ну так, правда, без мозгов, по-моему, так остался. Нахуй. Вот такая тенденция, блядь. Так что тут с мозгами тоже надо, знаешь. Защита нужна, блядь. Спокойно все воспринимать, спокойно, блядь. В новом году тем более все спокойнее, несмотря ни на что, блядь. Сейчас у нас Владимир Владимирович Путин, чек. Спокойный. Посмотри на него, как себя ведет. Вроде как будто и нихуя не происходит, блядь. Держится. Боец. Боец. Товарищи, все под контролем. Конечно, бля, больше было к народу обратиться, мол, товарищи, я с вами, бля. Но он считает, что это, блядь, ниже его, блядь, президентского достоинства. Может, он и прав. Мол, есть чиновник, который этим занимается. Ну, вот разрушаило бедный, тот попал нахуй в катастрофу. Переехали на его джипе, блядь. Другим джипом, видать, крепче оказался, сука, блядь. Погибли, бля, охранники, но это их уже, блядь, судьбина, блядь. Хотели защитить, блядь. Это на какой скорости они ебенились, блядь. Джипы, бля, бронированы там, это, бля, ху там, все в пизду, в смятку. Ну, разрушило, блядь. Разрушило его, блядь, по мозгам ударило, не знаю, в каком сейчас состоянии, блядь, но там остались другие. И какие у них странные вот все отчества, блядь. Пал Парфенович какой-то, блядь, Сидорович, блядь, ну, Егор Кузьмич, ну его нахуй, блядь, лучше не вспоминать, блядь, я как вспомнил, сука, блядь, мурашки, блядь, по сраке бегут, блядь, чего отчебучивал в своей стороне, блядь. Вот какие-то они такие стороны. Вот мне, говорит, Парфенович тут, блядь, посоветовал, мол, пустить газы, блядь, мы их и пустили, блядь. Ну, как пустили, ну, ёб твою мать, ну, все у нас от Коля, блядь. Через жопу, вот чтобы этой тенденции больше не было, блядь. Выступает человек правозащитник, говорит, блядь, у нас ведь дохуя всяких газов, блядь. Да, я говорю, я сейчас бзну так, что, блядь, мало не покажется, блядь, на хлебу, блядь, как нажрёмся, горох, как пернешь, блядь, так что. Он говорит, ну, газы, конечно, другого порядка, блядь, военные газы, блядь, Зарин, Заман, там, хуян и прочие дела, блядь. О, блядь, Коль, ты ебало разинул, блядь, такого не слышал, блядь? Ты что, у тебя в школе была, бля, гражданская оборона, пизда? На гражданской обороне ты изучал газы. И В газы у нас был, чувак, бля, говорит. В газы еще были какие-то, В, блядь. Не А, не Б, а В, блядь. Вот, сука, Коля, бля. А ты ебал, так эти газы, говорит, сейчас по международной конвенции, по тенденции нужно уничтожать, блядь. Чтоб в новом году никаких газов в пизду не осталось. Да ты-то бзди на здоровье, хули ты не потравишь никого, блядь. Я уж привык, блядь. А вот если этими взбжднуть, блядь. Кстати, блядь, великое слово, нахуй. Сколько там букв-то, блядь, подряд идут, нахуй, только в русском языке. Даже чешский отдыхает, где у них там бырзочка, кырзочка, блядь. А у нас слово какое, смотри, взбжднуть. Смотри, сколько подряд согласных идет. Вы, жи, бы, жи, ды, ны. О, 6 штук подряд. Чехи отдыхают, нахуй, блядь. Что значит, какой могучий русский, Коля, язык. Это отвлечение тебе сейчас. Так что нам взбнут, не дай бог, вот этими газами, блядь. Все, блядь, дубы дадим сразу. Посинеем, блядь, там, нервопаралитические, хуички. Он говорит, блядь, будут уничтожать. А там такие хуёвенки, которые, блядь, их обезвредили, называются даты, блядь, даты, даты, блядь. Не эти вот даты праздничные, пизда, ты. О, как я тебе в рифму, блядь. Пиздаты, Марья Ивановна, даты такие. Вводят, блядь, тебе укол в сраку, хуяк. И ты в этих газах, хуяк, они тебя не берут нихуя. Так они говорят, блядь, все же вы, сука, блядь, газы пустили в эту, блядь, на Дубровку-то, блядь. А даты, блядь, не сказали, какие употреблять. Но есть ли голова у вас, блядь, или вы с сракой думаете, блядь. Конечно, надо было спешить, все, но если вы газы пустили, вы все там стояли в скорой помощи, блядь, у меня там кореша работают, говорит, блядь, хоть бы сказали, блядь, мы наготове, у нас этих датов до ебени матери, блядь. Какие колоть нахуй? Пока одному, блядь, нашли, всю сраку искололи, блядь. Он чуть не помер от уколов, нахуй. Скажи ты, сообщи, блядь, все колоть, блядь. Вот мы, говорит, пускаем такой тихий газ там, блядь, увеселительный, хуительный, заебительный, блядь. Так, ну, блядь, да ты, блядь. Всем раздаем, нахуй. Эти, блядь, потащили, блядь. Эти спят люди, нахуй. Ну, ты вот спи, тебя схвати за яйца и потащи, блядь. У тебя язык проглотишь, нахуй, блядь. И сколько так погибло народу, блядь. А ведь могло быть гораздо меньше, блядь. Потому что надо не жопой думать, не сракой, а головой, блядь. И вот когда будут уничтожать все эти, говорит, этот наш правозащитник какой-то говорил, блядь, эти газы, ведь, вероятно, хуй эти даты, потому что они под секретом в военном ведомстве, блядь. Так что потравится опять много народу, блядь, которые будут уничтожать эти газы, блядь, а там хуй, они под секретом, блядь. Потому что все у нас в России через жопу, блядь. Вот хочет наш президент, понимаешь, сделать, чтобы наоборот, не через жопу, а через другое место. Но как-то не очень получается, блядь. Все придет, привыкли к этому способу. Такая у нас... ментальность, бля, кама-сутра, бля. Не знаешь, что такое? Ну, с утра прям, блядь. Бывает у некоторых. Ты с утра любишь, нет? С утра не любишь, да? Попозже? А, сука. Одни ночью любят, блядь, не спят, нихуя одни у меня. Скреблись за стеной, блядь. Чья это такая попочка? Все слышно, блядь, ёб твою мать. Я сидел, терпел, блядь. Опять, чья это такая попочка, блядь?
1: Да развелитесь вы с вашими сраками, я говорю, блядь, через стенку, блядь. Дайте спать уже, в конце концов. Затеяли, блядь. Днем ебаться надо, блядь. Пришел с работы, блядь. Пердолил и спокойно, блядь. А ночью спать надо, блядь. И детей не будить нихуя.
0: Дети тоже прислушиваются, блядь. Ооо, мама с папой ебут. Ой, блядь, кошмар какой, блядь. Половое развитие нарушают, блядь.
1: Раньше вообще в однокомнатной квартире. Как жили-то, ёб твою мать, Коля, блядь. Ой, сука, блядь.
0: Сынок, ты спишь, блядь, типа?
1: Да сплю, ебитесь на здоровье, блядь. Возвращение, блядь, групповуха спасная. Кто придумал?
0: Советская власть, блядь.
1: Ну нихуя, выжили, блядь. И главное, плодились. Как-то умудрялись, сука, спазмов не было никаких, блядь. И, блядь, и хватали, нахуй, и сажали, блядь, и все, все равно плодились, блядь. Вот так, Коля, так что такие тенденции, блядь, тут тоже, блядь, понимаешь, это не хуй собачья, блядь. Надо завязывать эти тенденции, блядь. В новом году все, блядь, нормальным Старым казачьим способом, блядь. То она артистка, блядь, она признавалась, блядь, солидно, уж вся взвыхнет. Такая тетка хорошая, бля, говорит. Я, говорит, лежу, блядь, с гусаром у ней был роман, бля. Лежу, говорит, он раздевается, подходит, я говорю, о, какой огромный! Она, он так потряхивает им, блядь, он болтается, он говорит, овсом кормим, блядь, овсом, Коля, блядь, о, как, сука, блядь. Ну, гусары, хули, кос ебутся, а чего там говорить? Наливай, ёпты, мать, вот такая тенденция. Только я не к тому, блядь, Николай, я не к тому, что надо заниматься зоологством, блядь, или зоофилией, блядь. Нам еще этой тенденции не хватало, блядь. Короче, блядь, они на каком-то в чужой машине на радио услышали, блядь, на радио классика, блядь, потому что один любил. Любил там послушать радио классику, блядь. Ну такой продвинутый, блядь, паренек. Ты, говорит, выключи эту хуйню, говорит, ты знаешь, что это, как эта хуйня называется? Это Гайден, блядь. О, думаю, бля. Мальчик хорошо развивался, но вдруг чего-то у него прекратилось. Прекратилось, бля. Другое что-то пересилило, блядь. Ну, короче, на этом классике передает им друзёк, блядь, зашифрованный привет. Мол, только передайте моему братку, там, Димке, блядь, что я его люблю, что, сука, Дима, куда ты едешь? Туда не езжай, блядь, потому что там... Ну, в общем, так, иносказательно сказал, а Чувиха ведущий говорит, о, как интересно мы передали, что, мол, тот еще, блядь, радио-то включил, блядь, а там уже все закончилось, а так, Чувиха, возьми да и повтори. Так что для Димы, которому передали, что туда, мол, не езжай, а то получишь то, чего не получишь, блядь. Они догадались, что куда они едут, их там накроют нахуй, то есть, братва, их там уже ждет, блядь, за этих замоченных и замученных, блядь. Ой, бля, говорит, куда же нам деваться, сука, поехали на какой-то стоянке, остановились, блядь. Вот где они с этими, блядь, ёбаными дальнобойщиками там к ним стали прикалываться, мол, дайте бензинщику, давайте мы вас прикроем. Да, говорит, идите вы нахуй, нас уже выщипали всех, блядь, у нас и денег-то нет, блядь, все мы замученные, задроченные дальнобойщики. Возим всякую хуйню, блядь, которую нам наложат, блядь, еще братва кругом, сука. Тут к окну еще подъезжает какая-то братва, действительно. Ребята, пойдем машины переставим, мешают, тут сейчас товар подвезут, блядь, типа, выводят там и начинается ебатория. Один там заика сидел, говорит, ну, блядь, ребята, что сделать-то теперь, блядь. Он говорит, а хули теперь. Теперь, блядь, ебало мне щелкать, блядь. Бабки давать, блядь, мы вас прикроем, как будто мы ваше сопровождение, блядь, а? Пойдем, говорит, пойдем, нахуй, выяснять. Ну, короче, когда вышел этот, блядь, Димон, говорит, ну ты что, сука, им тут напиздил, блядь, ему пизды этому чиплому там, одному маленькому, блядь, этому водили, дальнобойщику. Иди, блядь, сука, садись в машину. А я тебе что говорил, этому говорит заики. Не бери на работу, кого не попало. Мы сколько взяли, блядь. Короче, понту навели, та братва местная охуела, говорит, блядь, странное дело, блядь. Мы их сопровождаем, мол, хули ребята, блядь, все псин-сином, синарем, бля, мол, типа, ну ладно, говорит, мы народ мирный, говорит, раз вы, блядь, вообще это наша территория, говорит, да мы с ними едем, ну, ребята, мы уже с ними все, дань взяли туда-сюда, бля. Ну ладно, говорит, ой, смотри, номера московские у них какая хуйня. Слушай, а чего везут-то они там в этих? Да, говорит, там водяру какую-то. О, ну-ка, тормозни-ка их сейчас спросим, блядь. А чего везете, ребята? А этот, бля, не будь дураком, блядь, сука, теле, говорит, горылку, блядь. Ну, не знали, чего. Один говорит, ну это как ее эту, блядь, наморщился, бля. О, говорит, а, может, нам пару ящиков дадите, бля. Говорит, ой, ребята, палевая, блядь, потравитесь нахуй. А тогда это модно было, народ просто мёр, блядь, сука. Помнишь, бля? Помнишь песню, я пел, бля, сука, а? На тройке, бля. А я хочу опять этот, блядь, древесный спирт водою разбавлять, иметь подпольный видеосалон и ждать, когда ко мне придет ОМОН. Помнишь, блядь? А, Коль, а то-то, бля. Некоторые так и жили тогда. Вот так вот время такое, блядь. Ну, говорит, отравитесь, паливай, ну ладно, езжайте, блядь, ну, сука, блядь, повезло, мол, вам, блядь. Ну, они приезжают за этими, блядь, тем, мол, бабки должны там $400, говорит, давай, хули там, туда-сюда, у нас бабок нету, блядь.
2: Очень бы хороший я, дядечка, кореш ему драгоценный, написал бы саундтрек к этому фильму, блядь. Кореш мой драгоценный Серега Шнуров, блядь. Ну, этот, сука, свитер бы растянул до яиц, блядь. Всех баб своих за сиськи перехватал и написал. А ты веришь, нет, он уже написал. Но Квентина Буратино-то не знал нахуй. Он бы вставил туда этот ёбаный саундтрек-то, блядь. Ну, не ёбаный, конечно. Но он, сука, написал, блядь. Я говорю, ты что, блядь, заказ Квентина Тарантино, блядь, выполнял нахуй. И не жалко, говорит, никого. Песня у него такая. И не жалко, говорит, никого, блядь, ни тебя, ни меня, ни его. И больше нихуя слов-то нету, блядь, Коля. А у меня волосы дыбом встают. Как точно, блядь, прям по фильму, сука, сказал. Прямо по фильму отпиздярил. Главное, действительно, не жалко никого, блядь. Ни его, ни тебя, ни меня, нахуй. Или наоборот, ни меня, ни тебя, ни его, блядь. А мне-то тебя, Коля, жалко, например, блядь. Мы с тобой сколько прожили, сколько выпили, блядь. И не только портвейну хорошего ростовского, а сколько водочки, блядь. А сколько плохого мы портвейну с тобой выпили. Больше, чем хорошего, блядь. Это сразу что, соли сожрать, блядь, два пуда нахуй вместе. Так вот, если не дай бог с тобой случится, мне тебя уже жалко, блядь. Я тебе в случае даже свою кожу отдам нахуй. Только ты живи, блядь, долго, Коля, блядь. Кореш-то мой собеседник драгоценный, молчун мой, блядь. А там не жалко никого, Коля. А почему не жалко, задался я вопросом? А потому что похую. Похую это имя Турман, блядь, с ее беременность.
0: Азарт, Коля, всему голова. Азарт, сука. Некоторые говорят, ох ты, азартен ты, парамоша, блядь. Это издавна ведется, издавна, заметь. Сколько сейчас этих казино, ебать, колотить, машину поставить негде, блядь, в центре, одни казины.
2: Ёптим, там евро, блядь, там шангрила, блядь, там ебать.
0: И причем, сука, что характерно, я всегда возмущаюсь, блядь, ну почему же вы все стоянки-то не сделаете, почему вы загробастили нормальные городские-то, блядь?
2: Видать, они оплачивают, сука. Наверху, значит, получите от нас за эти стоянки, якобы, которые мы у вас спиздили, блядь.
0: Но нам-то похую, что у нас спиздили, нам ставить машину некуда нахуй.
2: И вот они одна на одной эти казины, блядь, стоят.
0: Сука, ты веришь, нет? А мне тут Кадин сказал, говорит, ах ты, говорит, блядь, напрасно, говорит, а тут пиздись тут сидишь, блядь. 100% у них, говорит, блядь,
2: налог.
0: Я говорю, как же 100%? Вы что заработал и что отдай, да? Я говорю, да. А на что же они живут?
2: А это уже, говорит, вас не касается. И ебало ваше социальное, отворотите, блядь.
0: Какой был магазинчик хороший, около там, блядь, этого ебаного, ну не ебаного, хорошего театра Ленком. Ну, не моего, конечно, театра любимого, блядь. У меня любимый Эрмитаж, конечно, блядь. Но Ленком, хули. Маленький магазинчик, зайдешь, пивка, блядь, хуйка. Зубка, того-сего. Хуй-то, джекпот. Теперь. А? Он тебе, родственник тебе, что ли, нахуй? Коль, все-таки глаза-то вылупил на меня, нахуй, блядь. Ебать ты, блядь, опять морщишь, блядь. Корешок мой драгоценный, он тебе не родственник, нихуя. Он тебе заклятый враг, блядь. Около храма, блядь, можешь сказать, джекпот живет. Какой-то хуй мамин. И вот зайди туда, там без руки тебя объебет несколько раз. Если... не понравится, он тебя еще несколько раз объебет. А захочешь, он тебя еще раз объебет, блядь. Просто чтобы доказать, что я все равно всех объебываю. Мы с тобой давно, ну, в преферанс мы, помнишь, как сядем, бывало, на кухне, блядь. Ну, там же думать на, а потом компашка, блядь. А сейчас они, ребята, блядь, они как деньги получают, так с ними расстаются, им похую. Ну, деньги-то легкие, блядь, ёпты мать. Приходит кореш у меня один есть, блядь. Ну хули ему? Он машину бросил прямо у кузины, блядь. Говорит, утром поеду, хули, там, шофер, приезжай в петлю. Машину мне забери, оттуда нахуй. Потому что он в кусках и в жопу, блядь. А когда он в жопу, ему хочется поиграть, блядь, в эту вот ебаную казину. И играет, блядь. Уж во что он там играет, не знаю, наверное, в эту... зеро, блядь, красное-черное, блядь. А во что он еще может играть с такими мозгами, блядь? Он же не может играть в покер, блядь. Какой-нибудь там, игры-то, блядь, какие, сука. Там это... крутится эта рулетка, блядь, нахуй, да? Да не эта ебаная рулетка, блядь, это метр, ёб пизда. Это мы квартиру с тобой мерили рулеткой. А эта рулетка, она такая в колесе. У-у-у-у, шарик, белка. Помнишь, смотрел эти ебаные? Ну как они, товарищи-то, блядь, наши? Угадай мелодию. Ой, пизда, это кто, где, когда? И что, где случилось, нахуй? Вот это вот, нахуй, там рулетка, блядь. У-у-у-у, острежка попала. Да пизда, какой нахуй это... Усиевич, нет, как его, Размалович, блядь. Не, ну это с усами-то, ёпты, как его?
2: Ну вот ты кашляешь, хуль ты кашляешь, скажи, как его зовут-то, блядь, фамилия-то его. В пятницу-то, блядь, все мозги ебет нам полем чудес, блядь. Якубович, ёптая мать, какого ж ты хуя, молчишь, сидишь, пизда. Ну Якубович, блядь, тоже мозги ебет, сам заебался и все уже мозги сломал нахуй. Спасибо, тетя Клава, за варенье, нахуй, он сам охуел, блядь. Он же, видать, когда подходит к этому, блядь, колесу-то, нахуй, фортуны, блядь, он говорит, блядь, вся вареньем обдолбить, нахуй. Огурцами, блядь, лаптями этими ебаными, ну, рыбы, знаешь, эти лапти, блядь, нахуй, везут. Все откуда, кто чего может, блядь. Кларе привет, тому привет, блядь, всем привет, интернату, блядь, пиздец, Зоне привет, нахуй, где сидел 5 лет, блядь, я с корешками драгоценными, блядь, всем привет, нахуй, понимаешь? Он говорит, играть будем, нет? Крутить будем кольцо фортуны, говорит, ну в пизду ваше кольцо фортуны, блядь. Пообщаться дальше с народом, в пизду, блядь. Народ-то там тоже охуевает, блядь. Записываются, Коля, блядь. Ну хули это игрище, блядь, это все детские шалости, понимаешь? Какой там в пизду азарт? Я тебе о настоящем азарте, когда совершенно в жопу пьяный человек в азарте, блядь. Ты видел, нет? О, блядь. О, Серегу корешка моего драгоценного, блядь, посмотри как-нибудь, блядь. Я тебя привезу, блядь, в каком-нибудь Шангриле, блядь. Он как насчет хуярить, блядь. Все он там хуярит-то я не знаю, блядь. Ну вот хуярит. Веришь, нет? Аж машину оставляет, блядь. Ну там бесплатные напитки, понимаешь? А это для русского человека смерть. Нам за плату и за большую рады, понимаешь? Как в Финляндии, блядь. Так, сука, финны не выдерживают. Они к нам через границу сошли, блядь. Не выдерживают нихуя. Мы, говорит, финны хоть народ спокойный. Мы, говорит, блядь, терпим неделю, а потом нихуя не можем терпеть, блядь. Бежим в пизду. У меня один корешок драгоценный, говорит. Ты, говорит, Сюра, постишься или нет? Я говорю, ну, как постишься, бля? Я говорю, я не могу постишься, потому что я работаю, я, бля, все-таки там. Ну, сейчас наша троечка с тобой накрылась медным тазом, бля, да? А, бля, поэтому мы с тобой хоть можем пообщаться, блядь. А с другой стороны, жалко. Средства к существованию накрылись, блядь. А, вот так вот, блядь. Они там думают, маракуют, как бы там сивыру-сивыру, а хуль мараковать-то, блядь. Так дело в том, что, блядь, маракуй, не маракуй, блядь. А талант, он и в пизде талант, можно сказать, блядь. И даже без, блядь, безработный, он все равно талант, сука, блядь, Коль, наливай, блядь. На святое наступил, блядь, ебать, колотить, блядь, мои старые костыли, блядь. А-а-а. Вот сейчас оттянусь немножечко, блядь. Так я про финнов тебе говорю. Кульфины. Финн, народ трудолюбивый, блядь, все у них, все чин-чинарем. Но, сука, больше недели не выдерживают. И ведь, сука, ну, уровень жизни, блядь, заработок, у них там так водяра дорого стоит. И ведь ни один, блядь, не гонит сам. У нас-то, блядь, самогоноварение. А там-то сам Бог велел. Там из водопровода вода прям чистая течет. Прям написано. Исправленная люкс, блядь. Вот прям как на водке, нахуй. Прям вытекает, нахуй. Вода чистая, исправленная, блядь. То, что прям для водяры сам Бог велел, блядь. Гони! Не гонят, сука. Все к нам в Россию. Им легче, блядь, нахуй. Законопослушные, блядь. Понимаешь, нет? Резину шипованную не надевают, потому что там у них, сука, блядь, только зимняя и именно с таким профилем, нахуй, и посыпка у них там идет песочком, голышками, камушками, блядь. Это не у нас тебе, блядь. У нас... Мало того, что шипованную надел, еще гвоздей туда набил, нахуй, и пизду им, блядь. Еще думаю, как бы, блядь, не дай бог, не пронесло. Эти пронесет, нахуй. Короче, блядь, законопослушные граждане Финляндии ездят к нам в Питер, и там хуярят, хуярят и хуярят. Как это было при Софье Власьевне, блядь, Софье Власьевне, блядь, так это при перечнем, блядь, при зиме, блядь, то есть при капитализме. Так же хуярят. И сколько бы они ни хуярили, а она у нас все есть и есть и есть, блядь. Валера-то, Коля, ты знаешь, сколько у нас народ выпивает? Нарыло. В год. Я тебе даже говорить не буду. Ёбнись из дивана. Пизда. Столько не выпивают нигде. Именно чистого спирта. Ну, кто-то, конечно, пьет чистым спиртом, кто-то пьет мягким спиртом там, ну, в пивах. Прочее, все это соотношается и ебенится, блядь. Так я тебе об азарте, Коля. Я же об азарте тебе говорю, блядь. Азарт не в том, чтобы выиграть, блядь. Азарт в том, чтобы тебя объебали как можно не скорее, а медленнее, Коля, блядь.
3: Вот они тебя объебывают, а ты радуешься, блядь. Медленно объебывают, блядь. Сука, то бы сразу хуяк все вытрясли.
2: Они медленно вытрясают. Медленно, сука.
3: А за углом уже джекпот, сука. Ну что, сука, бля? Может, проверим, как у нас там, блядь? Говорит, да хули. А когда уже человек уже нехуй терять, ему говорит, сразу джекпот, блядь, в пизду. Вот и все. Лиса Алиса, ёптая мать. И кот Базилио, блядь. За каждым углом, блядь. Называется казино, блядь. Машины там разыгрывают такие, ты видел, да? Пердаки, блядь. Думаю, ну что ты с этой машиной сделаешь, блядь? Вот ты выиграл ты машину, да? Ну и куда нахуй? Ты за угол не повернешь, а ты вот нахуй, и пизды еще дадут, блядь. Докажи, что твоя. Докажи. А, хуй-то. А ты хуй докажешь. Я выиграл. А, квитанцию, блядь. Да хуй квитанцию. Вытри жопу этой квитанции, блядь. А квази кичится, бля, мы, мол, машину, мы, мол, хуё-моё.
2: Вот чувачок ты мой драгоценный. Рот на сих пых. Я тебе такую сейчас историю расскажу, бля. Я опять вернулся, бля, к любимому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Я ему даже стих посвятил, бля. Александр Сергеевич Пушкин был обычным из людей. Он писал про поебушки, про царей и про бледей, вроме сих пых. Был вообще мужик не глупый и пизда-то рисовал. А если кто-то лез в залупу, на дуэлях вызывал. А его старушка-няня говорит: «Тонка киска написать мне сказку, Саня, золотого петушка!» «Нехуй делать! Это плюва! Как два пальца обоссал!» Заебательски и клёво Пушкин сказку написал. Кроме золотой петушок, бля. Ты знаешь, ну, как всегда, царство, государство, вроде этих пых, бля, и там царь правит, долдон, бля. А он ленивый, нахуй, дитячий, чешет, бля, чешет, нихуя вставать не хочет, бля. Ну, бля, живет. Все время набеги какие-то, блядь, происходят, блядь. Татарцы, нанайцы, блядь, налетят. Блядь, отдай скотину, сука, яйца всем порежут, баб всех поебут. И опять нахуй сели, блядь. Вышку построил, блядь, туда посадить одного, блядь, он ебется, блядь. Ветром сдует нахуй. Еще кого посадить, ебнется, блядь. Да ёпта, мать, это членовредительство, блядь, одно сплошное, бля, в государстве, бля. И все, говорю, тук-тук, нахуй, ворота, бля. Кто там, нахуй, еще пизду, блядь, не на тебя, блядь. Открывай, бля, я экстрасенс, блядь. По ихнему следочет, блядь. Кашпировский, блядь. Ебло, блядь, брови как вышел, блядь. Спать всем, блядь. Ой, блядь, и все попадали нахуй. Все, можешь не доказывать, блядь. Верю, экстрасенс, блядь, пиздец. Значит, что будем делать, блядь? Дальше экстрасенс, блядь. У нас набеги, блядь, как пробегут, блядь. А я все время в них знаю, блядь. Я сплю сюда, тут, блядь, как набегут, блядь, всех баб выебут, все нахуй пошли. Скот весь угонят, в пизду жрать, нечего, нихуя ебать. Нет, блядь, что такое? Помоги, можешь помочь? О, он говорит, так, нахуй. Раз, бля, и достает так, мешочек, бля, такой. Хуяк, блядь. И птичку, бля, петушок, бля. А золотой петушок, золотой, блядь, из чистого золота сырака отвисает, блядь, у него золотом все усыпано, бля. Он говорит, веришь, не? Хочешь такого, бля? Он говорит, а ну хуй мне сдался, бля. Он говорит, это золотой петушок, в ровно всех пом. Он говорит, да хоть серебряный, блядь, хоть у него яйца изумруды, блядь, звенят, бля, в ровно всех пых, бля. Он говорит, нахуй мне сдался, бля. Я его нахуй не продам же, на валютный обмен нихуя, блядь. И так у самого нихуя нету, блядь. Все обменные пункты закрыты, все в пизду. Он говорит, золотой петушок, он жрать не просит, блядь. Сидит на одном месте, блядь. И тебе будет говорить, бля, кто, сука, к тому царству подкрадается, пиздюк ты малосольный, блядь. О, прости, бля, не понял, нихуя, говорю, блядь. Это за что же? Ты мне ударишь, бля. Он говорит, ну, бля, в руках дарю, но а что, спонтан, говорит, бля. Все, ты, блядь, ты что-то темнишь, бля, экстрасенс, сука, бля. Он говорит, ну, блядь, я потом приду, говорит, блядь, и сразу тебе не скажу, что мне надо за этого золотого петушка-то, блядь, гребешка, блядь. Он говорит, ты, ай, чем его кормить-то, в рот на секунду? Он говорит, нихуя он, блядь, не голодный, нихуя кормленный, блядь, живет да хуя, блядь, говорит, нихуя не жрет и не серит, главное, блядь, все характерно, блядь, он тебе шпиль не обсерит, блядь, храм не загадит, блядь, и тебе на голову срать не будет, это самое характерное, вот.
0: Таких голубей бы у нас в Москве завести, блядь, чтобы они, сука, на память не срали, блядь. Пушкин стоит, мой любимый. Весь я босер, Пушкин. Я прохожу по Пушкиной площади, блядь. Александр Сергеевич, блядь. Вы лопите их, хочется подняться, высоко, сука. Хоть голову протереть, блядь. Они, сука, сидят, а серут, блядь. Серут они, блядь, жирные все, сука, блядь. Голуби эти, ёпта. Сраки им позатыкать. Все, которые по Пушкиной площади летают, блядь, всем сраки позатыкать. Хотя бы в годовщину, блядь, 200-летие, блядь, Пушкина, блядь, урод, блядь, сих пор. Это видно, нахуй, все, это абсурд такой, блядь. Ну ладно, это стороны, блядь, это отход, блядь. Ну и царь, как, блядь, говорит, хорошо, спасибо тебе. И этот Петрушевок, честно, блядь, как этот астролог ебаный, блядь, сказал ему, блядь. Петрушевок тебе все сообщит, блядь. Тот, только, блядь, лисел, кукарику, блядь, вставай, нахуй, серик, пиздик, куку набег, блядь. Он говорит, ёпте, мать, тот схватает, блядь, меч, блядь, выскакивает, нахуй, с дружиной, хуяк, хуяк, всех разобьет в пизду. И несколько раз так было, блядь, продолжалось, сука, несколько раз. Всех побил, лезет довольный, и только тебя, петушок только, блядь. Черик, хуяк, пиздик, куку, черт, вы лежа на боку, блядь. Он и на боку и лезет. Перевёшь на другой бочок, он говорит, черик, хуяк, пиздик, куку, черт, вы лежа на боку, блядь, опять лезет, блядь. И в ходе дует, блядь, долдон, блядь, ой, ой, житуха, блядь. Петушок-то тут как-то, блядь, кричит, хуяк, черик, пиздик, куку, блядь. Говорит, набег, блядь. Тот говорит, да ёпта, я уже устал, блядь, уже давно лезу, блядь. Ну, говорит, сынок, говорит, там, Сеня, блядь, иди в рот на всех пых, разберись там с этих хуйней, блядь. Сеня раз и исчез, блядь. Хуяк, блядь, день нету, блядь, два не в рот не сел, все, долдон, блядь, все такое, блядь. Говорит, Ванька, ёпта, там второй, блядь, сынок-то, блядь, поди разбери, блядь, где Сенька-то, ёпта мать, пошел, блядь. День нету, блядь, два не в рот не сел, да что за ёб твою мать, долдон уже охуел. Говорит, ну что, самому, что ли, бля, парки надевал, блядь, ёпта, как неохота, блядь. А петушок, блядь, кричит, пиздик, ку-ку, блядь, тревога на... Говорю, о, блядь, вот житу, я тебя сейчас пизданул бы с этого верха, блядь, надоел ты мне, заебанец ты, блядь. Вот подарил, сука, этот ебаный экстрасенс, ебать его в сраку, блядь. На лось его закинули, пиздец, пошел сам, блядь. Ну, хуй тут, хуясит, блядь. Километр, два, блядь, три, сука, блядь, ну, четыре, блядь. Пять, блядь, десять, сука, выезжает, сука, где-то. Какой-то, блядь, вроде как лукоморье, блядь, такой, знаешь, блядь, дуб зеленый, всякая хуйня, блядь, и сотерщик, блядь, стоит. И вдруг, блядь, Сеня лежит, блядь, убиенный, нахуй, полностью, блядь, Ваня, блядь, причем они рядом, блядь, и вроде такое ощущение, что они вроде как друг друга и порубали, блядь. Говорю, ёпта, говорю, бля, а что тут для сотер-то, бля, в рот на всех был? Хуяк туда, блядь. Эпическая сила, там баба голая, блядь. И причем в такой позе он ее заскал, блядь. Все у него сразу, блядь, ебло раскрылось, блядь. Все упало нахуй, блядь. Я имею в виду, упало все это, ебаная амуниция, блядь. Меч выпал из рук, блядь. Все. И так он с открытым еблом. И забыл про детей убиенных, нахуй. Говорит, ты кто, блядь? Она говорит, самоханская, блядь, царица. Говорит, кто, блядь? И, блядь, говорю, ёпта мать, самоханская царица, я врага всех пых, блядь, посмотри внимательно. И сракой так к нему поворачивается, блядь, а там все просвечивается, я так понял, там все просвечивается. Он видит вот эти вот все эти вот дела, блядь. И, естественно, хоть он и всех пожалой, блядь, и только что увидел убиенных детей, он совершенно охуел. Я потом понял, блядь, Коля, это пизда, ты понимаешь, у него, блядь, ну, сука, она как кувшин, блядь. У нее вот такая, блядь, талия, сука. Ну, ты сел, руками взять, блядь. И вот такая срака, блядь. Это восточная, знаешь, мечта, блядь, любого грузина. А долдон хуй, хуй да хуй. Царица, родная, всех пыгарь, блядь. Ну, выходи же мне замуж, блядь. Что ты тут делаешь в шатре, блядь? Говорит, да. Она такая, знаешь, пизда. Да. А что-то мы с тобой будем делать, блядь? Он говорит, как что, блядь, жить у меня царство, блядь? У меня царство хуитель долдона, блядь. Говорит, а, ну, блядь, а у тебя, мол, типа намекает, у тебя, мол, стоит, блядь? Он говорит, ну, не стоит, ну, хуй с ним, мне что-нибудь придумаем, блядь, там как-нибудь, блядь. А ты что, тебе надо, что ли, ты же царица, блядь? Он говорит, ну, хоть царица, ебать, все равно хочется, блядь. Он говорит, ёпта, ну, отструзим какую-нибудь, блядь, хуёвинку, блядь, там, я сделаю тогда этих, не было этих хуёв-то, блядь, царь, залезай в любой магазин, блядь, там, хуи на тебя с потолка падают, блядь, это, в общем, короче, он говорит, что будем делать-то, блядь, царитом? Он говорит, ну хули, блядь, я тебя буду носить на руках, блядь, мы же икру жрать, блядь, он говорит, да мне икры вон, блядь, сука, холодильник, кстати, все забито, нахуй, блядь, мы сотрем, блядь. Говорит, Ну я тебе, блядь, сегодня бля, придумаю. Говорит, да хоть ты придумай, там рот осыпай. Как скучно с тобой, дедушка, блядь. А сама провоцировать что-то, блядь, такое. Чувствую, какая-то, блядь, неправда, блядь. Ну ладно, хуй с тобой соглашаюсь. Вези меня, так этот, сука, блядь, дожди тебе не похороним, блядь. Схватил эту пизду и бежать с нею, блядь. Прижимает, прям за страху расхватил, прижимает, блядь, она здоровая, руки не сходят с нихуя, там, блядь, уронит нахуй, блядь, вот, на лошадь посадил, говорит, вперед, сука, вперед, блядь, ты кот, выясняйся, блядь, все, я понял, все, от этой пизды, оказывается, исходила все, блядь, эта хуйня, петушок, кукурику, блядь, провокатор ебаный, блядь, в параше его нахуй столкать, блядь, хоть он даже золотой, блядь, ну, хуй с ним, кроме всех пых, короче, царь, блядь, охуел совершенно. Блять, там, говорит, все, долдом, блядь, готовлю, блядь, все, царство, блядь, все, надувай все нахуй, шары, блядь, ленточки, хуёчки, блядь, бутылки заливайся, будем гулять, блядь, будем собахаться, жариться, блядь, жениться, нахуй. И тут только самый торжественный момент, блядь, и входит, блядь, этот хуй экстрасенс. И говорит, ну что, блядь, сука, пора платить по ГКО, блядь. То есть, по зарплате, блядь. По какой пизде, говорит, зарплате?

0: Дай-ка тебе, блядь, сука, целую лодку, бля, подарю, сука. У Мазая отниму нахуй, пошлю Мазая, бля. Зайца тебе подарю, бля, на шапке, бля. Нихуя, бля. Уровня сих-пых. Мне Мазай по пизде мешалкой, бля. Ты, говорит, мне, говорит, вот эту, говорит, пизду отдай, бля. И показывает прям пальцем, блядь, своим бородавчатым прям на нее, блядь. Точно ее пизду прям показывает. Она так, она даже не стесняется нихуя, у них явный сговор, блядь. Она у себя припасла, у нее массу бабок, блядь. Баксы все под матрасом рассюхала, блядь. Она у себя, бля, в полном порядке, блядь. Она говорит, давай мне эту пизду. А вот этой-то пизды ты и не получишь, блядь. Ты просто получишь пизды. Ты просто получишь пизды, сейчас выйдешь нахуй отсюда, блядь. Понял, да? Вот тебе, бля, бог, а вот порог нахуй. Пошел нахуй, блядь, отсюда. Тот, блядь, он, блядь, не то что позеленел, блядь. Он даже, он хотел обосраться, блядь. Но не получилось, нихуя не ел. Наверное, блядь, дорога длинная, блядь. Только пернул, блядь, с горя, блядь. Говорит, в рот мне щипыхнутые долдон. Ты же мне обещал, говорит. Пошел ты нахуй, блядь, молчу, я обещал, блядь. Дай ему, говорит, мою себе, блядь, сладкую пизду.
1: Ты, говорит, долдон и гондон.
0: Ну да, я гондон. Кроме щипых. Ну и хули. Все, блядь.
1: И вдруг, блядь.
0: Хуяк сверху, блядь. Блядь, бум, шмур, блядь. Что? Все ебал-то подняли наверх, блядь. Один долдон все на своей пизде смотрит, блядь.
1: Ой, блядь, какая все красивая это, блядь.
0: И в это время, блядь, как будто ему ломом по еблу. Хуяк в затылок, блядь. Он говорит, что такое, в чем дело, блядь? Хуяк второй раз. И он уже больше ничего не думал, блядь, потому что наступил ему полный пиздец. Это наш уважаемый золотой петушок. Слетел с этого, блядь, пика и ёбнул долдона прямо в теме. Хуяк, блядь, и у Пушкина главное все в рифму, блядь. Хуяк, блядь, и пиздец. Так вот ты пойми, ёпты, в рот, блядь, к чему я все это рассказал-то, блядь? Ты мораль-то ждешь, блядь, наверное, да? Я тебе так скажу. Здесь мораль такая, блядь. Как в русской народной поговорке говорится, блядь, сколько волка не корми, а у слона все равно хуй толще, блядь.

0: Ой, кореша, мой драгоценный Колян, как я рад тебя видеть снова, бля, в рот на чих-пых. Пока ты на своей брянщине, хуянщине, блядь, к маме своей ездил, бля, и тут охуел совсем, блядь. С этими праздниками, с этими новыми годами, блядь. Поздравляю, думаю, Колька пропал, сука, пропал, не приедет нихуя, блядь. Хорошо, хоть приехал, бля, как там всегда в рясень-то, бля. Нормально, сука, все. Картошка есть, бля, все нормально, бля, ну ладно, слава богу, бля. Слушай... Блять, а я тут, сука, охуел совсем, бля. Тут меня все... Я когда сидел, я уже все. Зинку заебал насмерть, бля. Она уже от меня прячется нахуй под диван, блять. Тут и пришли ко мне, говорит, самой, блядь, принесли, говорит, на, посмотри, хоть, блядь, тут сейчас писк моды, последний, блядь, дрыск, всем пиздец. Я говорю, это что такое, блядь? Ну давай сюда, бля, кассеты. Я говорю, посмотри, бля, американский. Я говорю, блядь, ну американский фильм, опять какую-нибудь Годзиллу припрете, блядь, чтоб. Я говорю, это, блядь, пиздец. Я говорю, ладно, оставьте мне одного. Все нахуй, включаю, блядь, телевизор, блядь. И начинаю я смотреть. Коля, блядь. Ой, блядь, я тебе так расскажу, ты смотреть не будешь нихуя, блядь. Ну скажу тебе, блядь, это просто пиздец какой-то, блядь. Что ты хочешь мне сказать? Нихуя! Тогда молчи, нахуй, наливай портвейн, бля, и в рот на всех пыль, бля. О, бля. Это что, это одна штука, бля? Армагеддон, бля, назвал. Это что? Это мне даже, бля, говорю. Ебать мои старые косяки. Армагеддон, твою мать, хочется прям сказать, бля. Ты знаешь, какой Армагеддон, бля? Нихуя, кого-то не знаешь, бля. Это жил такой, сука, бля, гений, сука, в средние века, блядь. Нострадамус, бля. Видать, настрадался за всю пизду, бля. За всю нашу историю, бля, настрадали. И назвали его Нострадамус. Ну, настрадался, бля. Это, значит, по-латыни, нахуй, понимаешь, да? У них все на анус, блядь, на хуянус, блядь, тянет. Нострадамус, блядь. Нострадамус, блядь, говорю. Пиздец. А дел давно, блядь, хуй знает когда. Так он, сука, еще Масик говорит. Блядь, говорит, я все знаю впереди, блядь. Все будет, блядь. Пиздец, придет вот этот пиздец. Называется Армагеддон, блядь. И в книжке написал. Он написал книжку, блядь. И в России потом опубликовали, говорит, Нострадамус написал. Армагеддон. Придет, говорит, где-то вот в это время, блядь. 2000 год, блядь, и тут начинать. А эти, сука, что, блядь? Американцы, блядь. Американцы тут же, блядь, забегли. Ага, блядь. Нострадамус, пиздец, надо такие дела делать, блядь, сука. Они быстро сообразили, блядь, чего народу нужно, блядь. Страху, блядь, нагнать нахуй. Страху, блядь, до самой сраки, блядь. И нагоняют, блядь, ты знаешь, блядь, как грамотно нагонять, блядь, будут. Сука, и ты веришь, нет, блядь. Конечно, пиздец, я там дохуя. Но это стено, Коля, блядь. Я смотрю, это Армагеддон, блядь. Это, сука, блядь, такая история, блядь. Ты знаешь, к земле, блядь, приближается охуительный, блядь, этот вот болид, блядь, или, сука, как ее. Да не болид, пизда, нихуя у меня не болит, блядь. Сердце иногда побаливает, блядь, когда с тобой перезерст, блядь, сука. Да полой! Ну в смысле, блядь, это чурка, блядь, чугунная, нахуй. Летит эта комета, ебать, в сраку, блядь. Комета, блядь, по имени Армагеддон ее называют. То есть пиздец всем. Да какой, блядь, Кайметов, блядь? Какой хуй, блядь? Откуда его взят-то, нахуй? Кто это, блядь? Певец? Блядь, не знаю нихуя, какой Кайметов. Комета, пизда глухая. Ты там на Брянщине совсем, блядь. Зеницем, небось, сидел там, блядь, квасил, отирался, блядь. Пиздой себе ты, блядь. Он тебе уши все заткнул, нахуй, блядь. Пидорас такой, блядь. Ну ладно, хуй с вами, блядь. В общем, дело не в этом, блядь. Летит комета, пизда. Ты понимаешь, что она приближается к земле, блядь, со страшной скоростью, блядь, от земля летит. Тоже, блядь, в пространстве, блядь. Я думаю, ебать, мать, а как с ним, блядь, здесь космоса, блядь. Я говорю, ну, сука, заебанцы, блядь. И до чего дошли, блядь, а? До чего техника дошла, блядь. Они, конечно, блядь, решают. Надо, блядь, сука, и этот комет куда-то деть, нахуй. То есть разорвать на части, блядь, ее расстрелять. Говорит, с земли хуй возьмешь, блядь, не дойдет нихуя, в процессе повиснет, блядь. Ну все ли, блядь, в космос, куда нахуй, на ракете, блядь. Собирают народ, блядь, говорит, так, сука, блядь, кого взять? Кого взять, кого взять? Нехуй кого взять, блядь. Тут, говорит, надо, блядь, глубокой бурень производить, блядь, на чем, блядь? Ну каком хую, я думаю, какой бурень, в пизду, блядь, в космосе, блядь. Все глубокой бурень? Я тебе говорю, глубокой бурень, пизда. Да это не в пизду тебе хуй засовывать, это гораздо глубже, блядь. Гораздо глубже, бля. Это научное понятие, бля. Вот и... Да, ну-ка, в пизду. Колян, ты тоже, блядь, ты себя охуел, бля. Ну, выпивай, да, хуй сути для себя. Короче, блядь. Говорит, нужно, блядь, специалиста, бурильщика, бля, который, сука, знает, как проникнуть в эту хуйню. Не в пизду, а в эту хуйню, блядь. Там пойми, блядь. Таких специалистов проникать у нас дохуя. Кстати, один там тоже был, блядь, специалист. И ебло такой знакомый. Он во всех фильмах, блядь, снимается. Блядь. И фамилия у него, блядь, машинная такая, блядь, знаете, Виллис, блядь. У него все Виллисы, вот раньше были такие Виллисы, знаете, машинки, блядь, присылали, блядь, после войны. Нахуй. Виллис, блядь. Блин, Виллис, Виллис, он всех своим пиздосит, блядь. Взрывы, блядь, ему яйца разрывают, а он все равно живой, блядь. На нем все рвется, лопается, блядь, срака отлетает, а он все равно живой, блядь. Вот я его обожаю, этого чувака, блядь, он во всех фильмах. И он тут, ну все, особняк, блядь, думаю, это все. Значит, пиздец, этот все сделает. Я как ебал его видел, блядь, это всем поебал, даст, все сделал. И ты что думаешь, точно, показывают бурильную станцию, блядь. Ну, типа, знаешь, я уже понимаю, сейчас они этих бурильщиков схватят за сраки, блядь, теперь помогайте, выручайте, блядь, уже все понятно. Ну, вот этот, знаешь, Виллис, блядь, Уиллис, он же, блядь, и хуй знает кто, блядь, он начальник всей этой хуйни буровой, он, блядь, обход нахуй хует, заходит в одну каморку, блядь, папы Карла, а там ебут его дочь, блядь, причем капитально. Он, как бы ты... Сам ты как Сергей, когда ебут твою дочь, блядь. А он еще не знает, что она Даша. Он думал, что она вообще еще, блядь. Девочка, нахуй, у нее все месяц не начались, нихуя, блядь. А у нее уже все началось, и все давно ли продолжается. А там уже ебут вовсю, блядь. Причем, не, ебет один товарищ. И он говорит, я, говорит, люблю. Люблю, говорит. Он говорит, я тебя себя так полюблю, нахуй. Ну, естественно, я понимаю возмущение отца, блядь. Тот берданку хватится, да берданчик такой, бля, как начал хуярить. Я говорю ему, дай его сейчас яйца отстрелю. Говорит, убьешь, блядь, нахуй. Я говорю, только яйца отстрелю. А как же он без яиц, блядь, кому он нахуй нужен? Попадает в ногу, блядь. Говорит, ой, блядь, убил, нахуй, кричит. Чтобы остановить, блядь. Он говорит, как убил? Нихуя, говорит, ну вот видишь, ну на ноге меня, блядь. Срам теперь останется навсегда, блядь. Срам-то не в этом, говорит, срам, блядь. Да не срам, пизда. Срамотного ничего нет. Срам, в смысле... Это, уродство. Колян, ты меня-то уже перестал понимать, пизда своей брянщиной. В общем так, короче, тут, блядь, тревога, хуёга, говорит, вас всех пизду, хватит тут драться, нахуй, хуяться, собираемся, блядь. Всех, блядь, в Нью-Йорк, нахуй. Президент собирает всех. И президент негр, нахуй. Представили, блядь? Сегодня фильм, у них президент негр, блядь. Да что такое, блядь, вроде мясных пых. А это, значит, они хотят себе показать, американцы. Они заёбистые ребята, блядь. Они говорят, мол, хуй там у вас, блядь, в России там, еще где-нибудь, блядь, на Канарских островах. Вот у нас, блядь, демократ, вот это демократ. У нас же это негр, блядь. И то, что какой Ленин, нахуй, говорил, кухарка, блядь. Какая в пизде кухарка, блядь. У вас, говорит, кухарка государства, а у нас негр даже может, блядь. Вот и все дошло. Негр, и причем такой умный серичок, блядь, говорю. Так, мужики, нахуй. Собрались, сели, блядь, в ракету, мы вас нахуй туда, блядь. Вы садитесь на эту пизу, это додуматься, блядь, до этого. Он говорит, большой, блядь. Сели, продолбили туда, засунули туда зарядик, блядь, пизданули и свалили, нахуй. Понял, вот и все, все ваши затея. А вы зато герои, герой космоса, ваши именами школы назовут, всякую хуйню, блядь, и прочее вам дадут. И росики все. А иначе все пиздец, все земле. Просто пиздец. Ну, короче, блядь, этот Виллис, значит, этот чувак, блядь, главный-то, блядь, на станции. Говорит, кого возьмешь нахуй, блядь, чувак? Ты бурильщик, известный, блядь. Он говорит, а кого? Вот этих распизяев своих, а кого же еще, блядь, этого кривозубого, этого пизду, любовника хуева. Еще там один негр, здоровый пизда такой. Какой-то еще чувак там, еще, ну, как-то, блядь, уже не запомнил их нихуя, блядь. А, один тоже там, тоже, блядь, у него мальчик, блядь, там, с мамой, блядь, а он их, видать, бросил, а ему хочется, видать, или мама там бросила. Он приходит, говорит, вот, бля, мальчик такой-сякой, а он говорит, ты, а ты кто, блядь? Я говорю, да я так, дед Пыхто, хуй знает, в кожаном пальто, блядь, я улетаю нахуй, блядь, и теперь поебать, дай хоть посмотреть на тебя, блядь. А он тут не догадывается, конечно, что это его папа, понимаешь? Он говорит, ну, вернусь тогда, блядь. Все будет нормально, блядь, сыно. Не сказал нихуя и ушел. Вот, сука, есть там места, вот они любят, блядь. Бах, тарарах, потом все. А потом хуяк, блядь, за сердце, блядь, возьму. Ебать тебя, сэр, вот умеют, сука, вот это все вытворить, блядь, и такие. Сука, это американцы ебаные, блядь. В общем так, короче, собрали бригаду, все, блядь. Пиздец, говорит, последний день гуляем, нахуй, и улетаем в пизду. Садятся они в эту хуйню, блядь, и говорят, а там еще зарядитесь. У там русская станция висит, блядь. И на ней, сука, заряд бензин дополнительно возьмете и попиздюхаете, блядь. Ну, короче, они, естественно, пизданули там все. Ура, блядь, привет всем нахуй. Да, а это дочь-то, дочь, блядь, которую этот-то, блядь. Вот какая-то в ней есть такая, блядь, умиротворенность, я бы сказал, блядь. Такая сердечность, блядь. Вот она осталась, и все на экране, блядь. А там же всего это, блядь, монитор, как будто все показывает. Все видно весь космос, пизду. До самого солнца, блядь. Долетим мы до самого солнца. И домой возвратимся скорее, как мы пели. Помнишь, с детством? Хуй вернешься, блядь. Короче, полетели нахуй, пизду. Все, летят. А там, блядь, до этого... Там уже посылки идут, блядь, на землю там, понимаешь, блядь, показывай. то есть она страшно приближается, блядь, это Армагеддонина, нахуй, блядь. И у нее, блядь, эти кусти ледяные, блядь, хуя, хуя, хуя. И там с собой нанайцы какие-то вскосили. Ой, блядь, эти вот это, японцы какие-то. А они прям по хуях полгорода, хуях пол. Все, блядь, в панике. А я говорю, приближайся, подождите, не скоро, блядь, и все будет. А у себя пизды дает, блядь. Во всем история-то, блядь. Это чтобы не расслаблялись нихуя. А то, знаешь, как, ну, когда дальше долетим, а там прям все, хуях, хуях, хуях. И по нее, и пизды, и всем, и пизды. Кусками, кусками, все рвешь. А думаешь, что взрывать, что они пороховые все такие. А это от трения, бля, Коля. От трения, когда вот ты залупой долго, блядь, там трешь, бля. Вот ты понимаешь, как раскалять все, бля? Ты, а ты, блядь, умеренно делай, а то, блядь, все взорвется нахуй, блядь. Ты ж понимаешь, Колян, это дело такое, от трения об земную атмосферу, блядь, эти куски, они как, блядь, взрываются нахуй все. Блядь, глыбы прям летят нахуй, блядь, думаю, ну пиздец, куда они нахуй догонят, блядь? Да все, пиздец, блядь, мне бьют по этих хуйне, прям, блядь, все летит нахуй, прости, Коля, заплевал тебе все, ебало, прости. Это я уже так увлекся, блядь, уже не могу, налей протяжку, у меня прям душа горит. Ой, бля, ой, хорошо, все, как бы хорошо. Все, как вы взял сегодня, бля? А, 33-й, бля, хороший, бля, наш. Назористый протесок, назористый. Как говорят мои друганы из Питера, бля. Короче, бля. Ну, сука, как они сядут? Я уже, блядь, поднялся, аж, блядь, пернул даже, разволновался, блядь. Ну, садитесь. Ну, как же, блядь, как же вы эти глыбы там летите? Я говорю, а там нихуя, как не бзди. А с ними, они же водить-то не умеют нихуя эту хуйню. Транспортное средство, блядь, это транспортное средство, которое летит-то нахуй. Они все бурильщики, ебать. Короче, блядь, с грохотом, с пердежом, с какой-то хуйней сели, блядь. Все, блядь, обосра ободранные все. Ну, какая там нахуй выдержит, блядь, тут камни по ним стучат. Ну, как блядь, такой силой, блядь. Я говорю, ну, пиздец, кино, бля, ну, ребята, мы надумали, бля. Как вы это все снимали-то, блядь? Откуда такой камнепад-то вы строили? Ебать вас в сраку, блядь. Короче, хуя, говорит, давай надо делать, бля, бури, бля. Куда ты нас посадил? Там еще у них был пилот. Они же умели летать. Пилот, сука, блядь, и баба, блядь. Значит, баба, значит, и пилот, сука. Он говорит, так, нахуй, я капитан, командир, бля, полковник, а вы тут никто не хуя, вы бурильщики, и хуй с вами. Слушайте мою команду, бля. Он говорит, да пошел ты нахуй. А Виллис вот такой, бля, он говорит, хуй ты выебываешься, ебаный, вот бля, нашел, где, бля, конфликт в открытом космосе. Ебать меня в сраку, бля, а? Сидят, блядь, на астероиде на каком-то, блядь. И еще вынесяют отношения. Тут, блядь, пиздец все наступит всем, блядь. А он говорит, так, я здесь главный, блядь. Кто главнее? Вот, вот человек, как устроен, а, Колян? Как устроен человек? Усирается по любому поводу. Вот по любому. Я, говорит, главный. А что ты нахуй? Говорит, я главный, я, блядь, сейчас бурить буду, бля. А ты хуй мне все? Говорит, бури нахуй. Быстрее только, бля. Говорит, а попроси у меня вот въебало вот это вот не совать, блядь. Скорее я знаю, сколько у меня времени, блядь. Столько-то секунд и терции, блядь, времени нахуй, ебать вас всех в сраку, блядь. Давай, говорит, приступайте, товарищ, к бурению. Спокойно, блядь, не усираясь, блядь, давай. Он говорит, ты куда нас посадил, пизда? Тебе где был показан садить, блядь? Вон там, пизда, а здесь есть металлическая плата, блядь, нихуя не берет. Бур весь, блядь, как залупа весь стерся, блядь, а? Ты весь не берет нихуя. Алмазный голов, блядь, не беру. Он говорит, хули тут сядать, бля, а тут он говорит, куда тут сесть, бля, ты видишь камнепад, ебать тебя в сраку, бля, какой тут нахуй сесть, бля, куда сесть, туда сели, пиздец иди, бля, дай бог еще взлететь, пизда. Он говорит, так, нахуй, бурим, бля, видишь, из тебя нихуя не получается, бля, он говорит, так, прекращай бурение, нахуй, пизда, он говорит, что, бля, я тебя сейчас прекращу, нахуй, конфликт, блядь, прям поебал, короче, этому ебалу пластырем залепили, говорит, молчи, нахуй, а мы, говорит, будем бурить, тот, ну, бля, аху, бля. О, бля, там здоровый негр такой, говорит, да хуй ты, говорю, я, блядь, я уебу нахуй тут, блядь, все, сраку, блядь, все. Короче, там опять камнепад, блядь. Все, блядь, о, пиздец, все. Осталось еще, блядь, 10 дюймов, блядь, или хуй там, знаете, сколько, блядь, 5 сантиметров. Нихуя берет, говорит, блядь, а если, говорит, так взорвать, нихуя, говорит, получится, блядь. Ну, у меня уже, я здесь вспотел, говорю, блядь, ну вы меня заебали, блядь. Да разберитесь вы, наконец, с этим астероидом, ебать вас всех в сраку, блядь, временем... Безумно мало времени, блядь, они уже охуели. Говорит, так, кому-то придется оставаться, блядь. Тут повернули как-то, смотри, блядь. Сейчас будем бросать жребий. Кому-то надо оставаться, блядь. Что будем делать, блядь? Говорит, давай, блядь, пусть глаза, говорит. Говорит, давайте все останемся, нахуй. Я говорю, во, бля, молодец, нахуй, пиздец всем называется. А хуй? И этот пацан-то, блядь, ну ему хоть, блядь, говорит, давайте жребий, давайте жребий. Как только что началось, бля, половая зрелая, в рот пих-пых, я его понимаю, блядь, я, сука, сам такой был, блядь.
1: А Виллис так на него посмотрел и говорит: ну что, блядь, ну давайте жребий, блядь. И тянут, тянут. Ну этот пацан-то и вытягивает, что ему оставаться, блядь, на этой ебаной комете, нахуй, блядь. И взрывать ее. И он говорит: ну хули, блядь, пиздец. А по ебалу видно, что грустно ему, блядь, неохота ему помирать в цвете лет, блядь. А Виллис так вот на него смотрит и видит, что ему тоже неохота, нихуя. Он говорит: пойдем, сынок, блядь, я тебя провожу, блядь. Опускаются они нахуй туда, в лифте вниз, блядь. И все, жар, тишина, блядь, до этого все рвалось, пиздой накрылось, да. И вдруг тишина, как будто комета уже, блядь, знаешь, в другом месте, блядь. Вот они любят эту вот хуйню, блядь, все повесить, да. Давайте уж правду жизни так матку режьте мне, блядь, въебало, блядь. Чтоб трясло так всегда, блядь, раз там ледышки все время летят, блядь, раскаленные, блядь. Так нет, нихуя, тишина, блядь, спускаются, блядь, он говорит: вот что, старичок, блядь. На и что, блядь? Иди-ка ты нахуй, блядь. Езжайте на землю, а я тут за вас за всех приму, блядь, это вот. Эх, блядь, а тут, а тому-то хуй, блядь. Батя, блядь, он говорит: сынок, принимаю тебя, блядь, и приветствую звоном мудей. Короче, тут все это, блядь. Он говорит: бай, бля, как же быть? Он говорит: ну-ка езжай нахуй быстро, бля, пинка и даму под 40. Кто там, вместо лифта, блядь, хуяк наверх залетел, бля. Он говорит: все, выхожу, кнопку нажми вот так, нахуй, держи, бля. Хаба все, бля, вдрызг. Заряд все нормально, блядь. И как они ебанули, блядь, все это, блядь. С астероида, блядь. А у него заело, блядь, и нихуя. Он говорит: блядь, пиздец, блядь. Они-то, блядь. Ой, блядь, сейчас рванет, нихуя нету, говорит, сейчас иначе все, пиздец, говорит, пересекает она уже, она пересекает момент, что если пизданет уже ближе к земле, пиздец земли, все равно будет хуево, блядь, понимаешь, она с орбит сойдет нахуй. Ой, вот, ну оставь трещинку, блядь, и он дотяги, как вот в наших старых добрых фильмах, блядь, когда вот он, рука, блядь, дотягивается дрожащая, блядь, и вот она нажала, блядь. Пиздец, Армагеддон. То есть Армагеддону пиздец пришел. Короче, а этих, блядь, под сраку еще поддало ракетой на... Волна пошла, блядь. Все нахуй они прилетают нахуй. Летят, блядь, герои, там все уже... А там же, блядь, дочь эта... Она же, Вилли, она же все это... Камеры передают, блядь. Какой, бля, прогресс, нахуй. Она, бля, плачет, да. Папа... Они поговорили, конечно, как положено все, бля. Папа, блядь, ты что, бля? Он говорит: Дося, пиздец. Он говорит: папа, как же? Он говорит: а никак, бля, иначе всем пиздец. Он говорит: папа, ты герой, бля. И хуй он могла сказать, бля. А папа говорит: да я знаю, бля, герой. Хули там, живите, блядь. То есть, блядь, посылаю к вам вот этого твоего хуя, блядь. Ебитесь без меня, блядь, и все нахуй. Все, блядь. Вот такой, сука, блядь, принципиальный, блядь. Я думаю, он, сука, как же так, блядь? Он сейчас будет там главный такой, блядь, герой, блядь. Остался, блядь. Пиздару все разорвалось на части, блядь. Они прилетают. Ура, блядь, там, сука, праздник. И все радуются. Блядь, без того. Траур надо, блядь, объявить нахуй. Горе-то какой, блядь, чувак там себя взорвал за всю землю, блядь. День погоревали хотя бы недельку, блядь. Потом и радуйтесь, пёзды, блядь. Хотя все ура, ура. И она-то, блядь, тоже бить. Ай, ты мой возлюбленный, блядь. Это Джим, хуим, ёпта, обнимай. Думаю, пизда ты, пизда, блядь. Я, конечно, понимаю. Папа там остался, вроде этих пых, блядь. Вот к чему я тебе всю эту хуйню рассказываю. Ты пойми, во-первых, блядь. Во-первых, тут, блядь, человеческие сущности, блядь. Мы остались живы, ура, бля, ура. Ебать вас сраку, блядь. Человек, ты все равно погиб, блядь. А сказал великий, блядь, писатель русской земли Достоевский, блядь. Там, где кровь пиздец, недоброе это дело, блядь. Где кровь ребенка одного, блядь, замочена, блядь. Недобрые хуя, они радуются. Ой, блядь, мы выжили, да хули мы выжили, блядь. Это же тоже пиздец какой-то полный. А во-вторых, хочу тебе сказать, блядь, нехуй радоваться, блядь. Во-вторых, хочу сказать, что, блядь, подожди, пропустил момент, пизда. Когда они же на станцию подлетели, там наш сидит, бля, Васька Пряник, бля. То есть ебало, как будто он, блядь, пил, блядь, ну, года полтора, блядь, нахуй. И пил, а хуй, а мочи пил, бля, горючие, нахуй. Оно уже чистое у них там, блядь, керосин квасил, блядь. Он один там охуел.
0: А, бля, летите нахуй, блядь. Так и наши сидят, блядь, парятся там в этом космосе. Что, за хуй, что ли, блядь? Обросли, блядь, все яйца небритые, блядь, сами рожи такие все, блядь. Нашего показали, блядь, космонавта, блядь. Нихуя себе, у пивнушки такой стоял, я видел, блядь. Ну ебало, блядь, явно, блядь, похмелюкись такой, блядь. Хорошо, синяков еще наебали, нет, блядь. Они над нами насмехаются. А кто главный, блядь, оказался в результате, блядь? Наш, сука, космонавт. Кто думаешь, что главный, блядь, вот, сука, в космосе, блядь, Колян, вот как ты предполагаешь, блядь? Врач, блядь, хуяч, учитель, портной, хуй в сраку, блядь. Сантехник нахуй, блядь. Все, блядь, трубы должны там проверять, а мороз там лютый, блядь. Вакуум, Коля, блядь, нахуй. Вакуум, он должен все трубы проверять. А знаешь, как у нас, блядь, сапожник без сапог, блядь, сантехник без сантехники, нахуй, пиздец. Как стали подключать, блядь, все трубы в пидлу потекли, только ебало разевает и спирт, блядь, хватай, нахуй. Как они уж оттуда вылетели, я хуй его не знаю. Он говорит, блядь, караул, не включать, ничего не зажигать, а пизданемся, блядь. А они когда туда киску-то сунули, блядь. Год далеко туда, сука, сыют какую-то сыраку, бля. И оттуда он подсоединил, все соединил. Когда напор-то дал, как все пиздануло. Ну, наша советская техника, хули там говорит, бля. Ну, посрались маленечко, блядь. Зато он же потом их и спас, блядь, своим гальцем крестем. Он его не бросил, сука. Вот так они тоже, а мы, бля, мы. Хуя, бля. У них когда там не завелось, все помог, блядь. Да наш корешок, сантехник наш, блядь. С крючком с гаечным, как пизданет по этой всей технике, все нахуй, в сраку. Одна баба, ой, каким вы гаечным ключом, 32 на 45, нахуй. А говорит, ей, батя, молчи, пизда, дело не в ключе, блядь. Дело в том, куда пиздануть. И только гений, блядь, наш советский космонавт, может знать, куда пиздануть, блядь. Потому что он там загибался на орбите уже, блядь. И он вовремя, они когда, блядь, обушился, ой, не летим, осталось 5 секунд, блядь, там все время на секунду все идет, отсчет, блядь, отсчет, секунд, летят, говорю, о, блядь, я уже схватил, сука, думаю, да взлететь его нет, нахуй, и он как пизданет, блядь, они как взлетели, нахуй, сзади, все сраки полетели, блядь, в разные стороны, блядь, вот это я понимаю, блядь, наш, сука, космонавт наш, блядь, его хуй где, блядь, так вот, нахуй. Да он их вообще 3 раза выручал, не знаю, кирвит сломался, блядь, ну, даже трактор такой, блядь, ну, гармодрил какой-то, гамодрил, блядь, называется, блядь, Рамадон, блядь, хуй его не знать. Ну, короче, они нихуя не кумекают, блядь, в технике, пойми, Колян, блядь, на, сука, гайщик, блядь, где нахуй, дай гайку, блядь, сейчас я вечу, блядь, нахуй. Этот раз спас их, блядь, второй раз, блядь, этим спас, блядь, и третий раз, когда уже вообще пиздец, они не взлетают, а уже все, блядь, вся пизданет, блядь. Вот тут он, сука, вовремя берет, говорит, так вот, ключиком. Там, блядь, мандраж, баб, суетящих, хули, говорит, суетитесь, ебаный рот, блядь. Ну, говорит, блядь, они все сутятся, обоссались, блядь. Говорит, спокойно, блядь, не ссать, блядь, и не пердеть. В данном соседке, блядь, по сусекам, нахуй, блядь, всем молчать, блядь, стоять. Говорит, секунду, блядь, сосредотачиваюсь, нахуй, блядь, берет ключ, блядь. И так тихонько, пиздык по этой, нахуй, гамадрили, блядь, пиздец, и все заработало, блядь. И взлетели, и улетели в пизду, и их никуда не догнали, блядь. Вот, сука, какая история, блядь. Главное, важно, как пиздануть. Причем, не надо со всей силы, а муж так, тюк, и пиздец. Ты возьми, блядь, наших ребят, блядь, у пивнушки. Помнишь, видел, блядь, нахуй? Блядь, сука, раньше ссали, блядь, не выходя из очереди, блядь, чтобы очередь не потерять. Какая крепатура, блядь. Ты веришь, нет? Сейчас очередей нету, нихуя. Суд за каждым углом просто так, блядь. А ты ебало видел какие, блядь? Сколько здоровья нужно, что такое ебало носить, а, блядь? А по утрам в рот мячих пых, блядь? Где же его взять? Американцы не тянут нихуя. Французы не тянут, блядь. Немцы пиздец отдыхают. А наши тянут, блядь. Нас держит, блядь. Более того, баба наша держит. И все круче, блядь, любого мужика, блядь. Вот так вот нахуй, блядь. Они теплейшие условия. Мы, мол, растим, блядь, вот нацию, блядь, вот, вот, пожалуйста. Да куда нахуй он выйдет за порог, блядь, чуть морозит, пиздец ему нахуй. А наш ребенок, бля, выскочит нахуй. Он мне мальчик пишет, бля, яйцами ударил 3 раза дерево, блядь. Живой, блядь. А ему говорю, не бзди. Береги яйца с молоду. Яйца даются 1 раз. И прожить с ними надо так, как сказал великий Островский, блядь. Чтобы не было мучительно больно за яйца, блядь. И за прочие дела, блядь. Понял? Пацан, блядь. Если ты слушаешь мои кассеты, я тебе прямо, блядь, и яйца не зуб, блядь. Опять не вставишь нихуя, если отбил, блядь. А без яиц жить тебе будет, дружок мой, скучновато на этом свете, блядь. Конечно, жить можно, блядь, но без яиц скучновато, старичок.
2: Ты вот на меня, Колян, сейчас смотришь, блядь, и думаешь, а какую я сейчас сентенцию тебе выведу, блядь? Это ж... Это вот мораль, блядь. Какая тут нахуй может быть мораль? Хуйня все это, Коля, блядь. Живи, блядь, дальше, пей портвейн, блядь, в румячих пых. А придет Армагеддон, пиздец нам Армагеддон, твою мать-то, блядь. Богу, Богу, Кесарев, Кесарево сечение, блядь, и всякая другая хуя, блядь. Ну в рот мячих пых, Коля, наливай, рот тебе, ебать.
3: Дело-то не к хорошему идет. Ох, не к хорошему. Согласились они все-таки ковырнуть эту контору, бля. Да там, говорит, какой-то с дубинкой сидит там. Хули он, наверное, не вооружен, оказалось, очевидно, вооружен. Поскольку выползли они раком оттуда, блядь, все покоцанные, но, правда, с бабками. А тут менты. Ну, на всякий случай, в кустах рояль, как всегда, блядь. Менты, как всегда, вовремя проезжают дозором, говорит, ну, там у них своя жизнь, говорит, ой, что это какой-то покоцанный хуй с мешочком денег пиздует, блядь. Ну-ка мы его, товарищ, ну, а товарищ ему делать нехуя, хуяк волыну, блядь, и давай хуярить ментов-то, блядь. Ну, один там за торпедой засел у себя в этом, двоих положил, блядь, он, и говорит, так, нападение на патруль, нахуй, приезжайте, товарищи, помогайте, блядь, кто может, нахуй. А второй тоже ранитый у него на руках, блядь, который вот Кате-то обещал приехать. Ну, поэтому он и не приехал нихуя. А может, приехал бы, а его уже, блядь, сука. А там другие налетели, блядь. Он его своей грудью перекрыл, вернее, спиной. Получил по полной программе, говорит, брось меня, говорит, браток. Котя, говорит, мне пиздец. А тот Тимон-то, который, блядь, в машине сидит, блядь, она, как всегда... Как всегда, в любом сценарии машина в это время не заводится. Потому что как объяснить такую паузу, что они ползут, корячие? Тут менты набежали, блядь. Пистолет, естественно, заклинило у братвы, блядь. Все заклинило, блядь. Менты кричат, сука, руки, пидорас, блядь. Покажи руки, гад такой, блядь. Они тоже ерятся за своих товарищей, блядь. Тут уже правых виноватых нихуя не ебет никого. Один этот остался, бля. Ладно, сели в самолет, все там пизданули, бля, вискарем покрыли. Там все нормально. Все как у нас, блядь. Другой народ, понимаешь? Без выебона, все идет. Прилетаем, блядь, в Бахату. Хорошо, нас там встречали наши кореша, блядь. Посольстве, блядь, кореша там сидели, блядь, говорит, пришли. Провериться, все ли у вас в порядке. Хуль в порядке? Чемодан мой приходит, блядь. Ёбаный конотоп, Коля, блядь. В днище одни дырки, колеса отвалились, все нахуй. Видать, его неоднократно били об мостовую. И молотками, и, видать, изделялись над ним все грузчики нашего аэропорта. И не только нашего, но амстердамского, блядь, и курасавского, нахуй. Пиздец, я говорю, чемодану, блядь. А сам думаю, ой, блядь, а у меня там, Коля, заначка лежит, блядь. 6 бутылок водки, блядь. Но разлито по мягкой таре. Сам понимаешь, 2 по 1,5. Блядь. И замки все сорваны, нахуй, и не за что даже открыть, нахуй. То есть, а как его открыть-то, блядь? Разрезать, что ли, блядь? Сука, молнию раздвинули, блядь? Ну, смотрю, полазили там, они душу отвели. Думаю, хуй там лазить, думаю, водяру жалко. Смотрю, есть. Водяр на месте. Блядь, открыли там какую-то сумочку мою, блядь, маленькую пиздюшечку, блядь. Видать, деньги искали. Какой же мудак, долбоебы. Говорю я вам, будет деньги-то возить в чемодане. Ну, долбоёб, у нас хватает, коль ты знаешь, это сам, блядь. Короче, блядь. Говорю, ну что делать-то будем? Чемодан-то не в пизду, не в Красную Армию, блядь. Не годится нихуя. Говорит, мы вам сейчас новый принесем. Или этот отремонтируем. Я говорю, ну ремонтируйте, тут заебётесь, блядь. Там одни дырки в днище, всё. Я говорю, несите новый. Приходит, такой чемодан несут, блядь. Маджестик, блядь, хуй знает какой, блядь. Моего раза в 3 больше. Веришь, нет? Я говорю, ну он сам по себе тяжелый, неподъемный, блядь. На нем потом все тренировались на этом чемодане, блядь. Все как показывают, что перегруз. Все на мой чемодан, блядь. Все его хуя. Говорю, хули вам дался мой чемодан-то, блядь? Оставьте его в покое, блядь. Вот сука народ, блядь. Никакой другой не брали, блядь. Как будто у меня у одного чемодан, блядь. А у всех и по 2 было, блядь. Вот сука народ, блядь.
4: А хуй он же кто такой на... Комнатка, паренек сидит, кемарит, блядь, кемарит. Вдруг ему всякую с компьютера, блядь. Не спи, сука, замерзнешь, пизда.
3: Он говорит, ой, бля, компьютер ожил, нахуй, блядь, сам по себе. Говорит, что такое, в чем дело, блядь? Звонок в дверь. Кто там, нахуй? А, ему на компьютере. Дзынь-дзынь, блядь, нахуй, открывай, пизда. О, говорит, ну нихуя себе, блядь. И говорит, еще записка такая. Иди за белым кроликом, сука, блядь. Ой, блядь, думаю, ёб твою мать. Короче, открывает там какие-то пацаны, там девки, блядь, рыжие какие-то, панки, нахуй, говорит, ну давай, говорит, мы тут тебе бабки принесли, говорит, сколько договаривались, он ему какую-то кассетку пизданул, блядь, видать, там, ну, типа, как наркота, знаешь, теперь у них своя, блядь, то героинщикам приторговывали, блядь, а тут кассетку пизданул, говорит, только никому не рассказывайте, говорит, ну мы что, мы, говорит, своих не выдаем, нихуя, значит, они от этого тащатся, наверное, блядь, ну, короче, не в этом дело. Говорит, хули у тебя видок такой хуёвый, блядь. Говорит, да хули, вот тебе никогда не казалось, что ты как будто спишь, а сам не спишь, нихуя, уж не поймешь, нихуя, все смещалось. Говорит, ну почему бывает, тебе надо просто отдохнуть, оттянуться, пойдем вон в клубик, блядь, посидим, попизим. Ну, это, Клава, блядь. А там такая стоит, блядь, такая бабёнка, бля, глазки, слушайте, тупая, блядь, да безобразие. Но очень сексуальная, блядь. Она говорит, конечно, бля, пойдем оттянемся, поворачивайся плечиком. Он говорит, не-не, у меня много работы, блядь, плечиком поворачивайся, а там белый кролик, блядь, на той-той-той рован, бля, Коля. Как они белого добились, не знаю, мы в тюряге, когда, блядь, хуярили, блядь, там все синее получалось, блядь, ну, в лучшем случае, черное. У этой белый кролик, сука, проколот. Он говорит, все, иду, блядь, вспомнил, что за белым кроликом. Приходит, бля, клубешник туда-сюда, тусевочка, блядь. И вдруг тринете, блядь. Иди, говорит, потанцуем, блядь. Попиздим на ушко ему, говорит. Короче, блядь, ты хочешь узнать, что такое матрица, блядь?
5: Коля, понял, сука, не ты один хочешь это знать. Он тоже хотел знать, блядь.
3: Тогда я тебя сведу, говорит, с человеком по имени Морфеус, блядь. Он, говорит, уже ждет тебя, блядь, сука. Ты только выбирай, нахуй. Либо да, либо нет, блядь, хотя выбора нет нихуя. Либо нахуй, либо в пизду. Ну, он в силу своей сексуальной ориентации выбрал, конечно, в пизду. Ну, говорит, все, блядь, получи, блядь, посылочку, нахуй, и сидит на работе, блядь, ему еще пизды вставили, что он опаздывает все время, блядь. У него глаза выпущены, он хакер, ёб, Коля. Компьютерный взломщик, влезает во всякие замыслы, блядь, везде помыслы. Все, блядь, банки пиздит, грабит, все, нахуй. А на службу опаздывает, блядь, пидорас. Ну что ж, говорит, ты, блядь, Нео, вернее, его же Андерсон зовут, ёпта мать. Что ж ты, говорит, Том, блядь, опаздываешь, блядь, на службу. Пизды дадим тебе, нахуй. Говорит, больше не буду, блядь, больше не буду, сука, нахуй. Только сел, блядь, вам письмо. Как письмо? А получите, нахуй, блядь. Раз конверт, блядь, там, телефон лежит, блядь, сотовый, мобильный. Блядь, кто бы мне прислал, нахуй. Они там вообще с мобильниками обращаются, очень хуёво. Пробегая мимо, раз его нахуй в мусорный бачок. Ёпта, мы зачем, почему, думаю, блядь, хороший мобильничек, блядь, такой, значит, крыша открывается, нахуй. Ёпта, хули, блядь, буржуазии загнили, нахуй, все, блядь. Ты когда первый раз сотовый-то увидел, нахуй? Помнишь, нет? Блядь, недавно, блядь, сука, блядь, а там, нахуй, всё разврат, бля, всё в унитазе спускают, блядь, пизду, понимаешь? От жира бесится, бля. Компьютеризация, блядь. Раз, бля, говорит, получи. Раз по телефону, звоночек, бля, поэтому. Он говорит, алло, говорит, блядь.
6: И голос такой, знаешь, бля, как у Коли Караченцева, бля, говорит, сука. Это я, говорит, Морфеус, блядь, ты хотел меня видеть. Блядь, ты хочешь узнать, что такое матрица.
5: Блядь, даже охуел себе, Коля, так говорит таким басом, блядь. Но я тебе произвел доподлинно известный голос, блядь.
3: Он говорит, да, говорит, я, говорит, вообще хочу. Я, говорит, так, а кто это, бля? Вот хуй в пальто, бля.
5: Он действительно в пальто ходит, блядь, действительно обладает хуем, очевидно.
6: И не маленьким, блядь, как все негры, блядь.
3: Он говорит, блядь, вот я, говорит, если тебе интересно. В общем, ты сейчас съебывай, а то тебя сейчас охуярят, блядь. Он говорит, как охуярят, за что, блядь? А вот, а посмотри в окошко, вон они уже идут, блядь. И Шалевич с компанией, блядь, двигаться на встречу, блядь. Говорит, они же тебя сейчас охуярят, и все. Говорит, блядь, а что же мне делать-то, блядь? Говорит, уебывай. Ёптам, сидел спокойно, нихуя посылку передали, говорит, уёбовый. Коль, как ты так считаешь? Сиди в квартире, блядь, например, да? Ну, тебе, вот тебе посылка, а там, говорит, письмо открывается, там, уёбовый нахуй. Ну, ёптам, он не готов нихуя морально, блядь, ему еще пизды дали с утра, блядь, шеф его отхуярил. Он говорит, блядь, куда зеваться, я же, блядь, без работы. А сам говорит, ну, не бзди, матрица за все заплатит. Ёп твою мать. Говорит, а как мне? А говорит, я тебе буду говорить, куда бежать, блядь, как будто он, сука, видит, понимаешь? Говорит, левее бери, нахуй, по коридору. Между яиц проскользни у этого, нахуй. Дальше туда, бля, хуяк. Ну вот, все, говорит, блядь. Я, говорит, твой внутренний голос, блядь. Подбегай теперь к окну, нахуй. Тут окно открывает. Ёб твою, а там, бля, бездна, нахуй, небоскреб. Он говорит, а дальше все. Пиздец, говорит, внутренний голос.
6: Голосом Морфеуса, говорит. Вон люльку видишь, говорит, блядь. Люльку, ёб. Да не детскую люльку, какую-то, не эту хуйню, каталку, блядь.
5: Люлька там, блядь, маляры там на ней хуярят, блядь. стекла моют или хуй, я знаю, люлька висит. Говорит, вот сигай в люльку и пиздуй на крышу, блядь. Он говорит, ну, блядь, это я уж совсем не, блядь, не понимаю нихуя. Как я туда сигну-то, блядь, я что, блядь, гидра какая, что ли, блядь? Или что, блядь, пружина нахуй? Я ёбнусь и все. Он говорит, ну, смотри, выбирай. А если не хочешь, тебе уже пиздец тогда, понимаешь? Ну и правильный, точно пиздец. Он пока раздумывал, блядь, телефон у него упал этот, ёбнулся куда-то, блядь, туда. Он, говорит, напугался, блядь. Ну все, взяли его нахуй. Шалевич, блядь, взял его нахуй, блядь. Сидят с компанией, говорит, ну что, блядь, корешок, будем сотрудничать? Он говорит, а вот если я вас нахуй пошлю? Он говорит, не пошлёшь, ты не мой. Как не мой? Тут только ебал хотят, говорит, все слиплось нахуй. Вот что творят, сука, агенты. Ну агенты, блядь, про чьи агенты нихуя не говорят и неизвестно никому. Какого они хуя агенты, блядь? Ну агенты, агентируют, понимаешь? Вот они, значит, ему говорят, не хочешь, хуй с тобой, говорит, вот выбирай, блядь. Короче, мы тебя сейчас пока маленько пощекочем, блядь. Мы тебе жучка подсадим, нахуй. Кого, блядь? Жучка, блядь, берет такой, достает такую с пружинкой хуйню. Ну, на жучок, блядь, он. Ну, ты в пробке ставил себе жучка, помнишь, блядь, с проволоки, нахуй. Ну, такой же, блядь, железный. Он ему хуяк, блядь, на пупок-то бросил, блядь. Чтоб ты, мать, тот ожил, блядь, какая-то креветочка, нахуй. И как щупальцами нащупал, и в пупок ему лезет. Я говорю, ой, блядь, как неприятно, сука, смотреть, блядь. В пупок залезает к нему туда. Я говорю, блядь, ну а почему не в сраку? В сраку легче влезть, чем в пупок-то, ёпта. Ну залез бы в сраку, блядь, там же дырка, блядь, хуак, все. Представляешь, а бабе сколько таких жучков поздно напихать? Во все дырки, нахуй. Представляешь, нет? Да все, дошли, блядь. Казин-то, блядь. Ну, короче, щучка ему засунули, блядь, под кожу, блядь. Шершавенького, блядь. И все. И говорит, иди пиздуй от этого. Мы, говорит, теперь ты у нас под наблюдением, нахуй. Он очнулся, нихуя не помнит. Думал, спал. Ну, звонок, нахуй. Ну, ты чего, блядь? Думаешь-то, блядь. Будешь сейчас с Морфеусом. Трините, ёптать. Говорит, блядь. Он говорит, ну, хули, говорит, не знаю, блядь. Я в таком сейчас состоянии, я нихуя понять не могу, блядь. Сонный, блядь, какой-то выебанный весь, блядь. Ну. Слушай, все, не так, блядь. Вот там машина, садись, поехали, нахуй. Так. Машина садится, а ему въебало пистолет. Сука, ну-ка, блядь. Он говорит, что такое, я так не могу, блядь. Говорит, думай, ёптай мать. Он говорит, нет, я назад, я не хочу. А он говорит, нет, нахуй, блядь, я тебе предлагаю все-таки пойти к Морфеусу, нахуй. Он говорит, а что я там буду делать? Увидишь, блядь, ты же хочешь узнать, что такое матрица, а, Коля? А? Коля, а ты хочешь, сука? Тогда слушай дальше, блядь. Короче, но сейчас мы у тебя отсосем. Он говорит, как так здесь под пиццолетом? Я не могу, блядь. Я не могу так, сука. Говорит, отсосем жучка твоего, ёптай мать. Достаю такой аппарат, блядь, сука. Хуяк ему к пупку. Он, бедный, не знал. Током, как пиздарут, пиздарут. Говорит, ёб твою мать, ну я так не договаривался, блядь. За что, сука? Ну нихуя, если с этого начинать, что будет дальше? И он оказался прав внутренне, блядь. Он чувствовал, что дальше будет еще хуёвей. Но ничего не мог сделать, блядь. Вот оно любопытство такое до сего доводит, блядь. Что же такое матрица, ебать ее колотить? Как хакер, блядь, он хотел знать. Как, блядь, ярый монстр компьютерного дела, блядь. Победило это все. Морфеус приходит, он такой спокойный, говорит, здорово, блядь, садись, расслабься, нахуй. Он говорит, как тут расслабиться, нахуй? Куда тут в пизду? Только что жучка отсосали у меня из пупка, нахуй. Ударами тока, блядь, били, нахуй, по яйцам. Как тут расслабиться? Он говорит, спокойно. Это, говорит, еще все хуйня, говорит, это, блядь. Это тебе, ёпта мать. Как говорится, это... О, говорит, так. Если хочешь, блядь, Морфеус, говорит, узнать, что такое матрица, тут нужно многое сделать. Тут нужно, знаешь что? Вот тебе две таблетки, блядь, нахуй. Одна синенькая, другая красненькая. Вот если красненькую проглотишь, блядь, тогда все, пиздец. Выхода назад нету, блядь, пойдешь к Евгении Марковне, блядь, то есть к матрице, нахуй. Понимаешь, туда пойдешь, блядь. А синенькую, все, свободен, нахуй. Гуляй, блядь, Вася, я сопилки, блядь. Ну так все. Гуляй, веселись, блядь. Ой, блядь, нет, сука, я не могу. Ой, блядь, да что же делать, блядь, у того мысли, нахуй, бегают, блядь, как в компьютере, нахуй, блядь, бла-бла-бла-бла. Ну, счетчик, блядь, щелкает, думаю, ёпта, ну любопытство побеждает, блядь, Коля. Съедает он красную таблетку, блядь. А он говорит, ну вот, блядь, сука, вот сейчас пойдем, нахуй. Приготовься, блядь, говорит, тут уже у него всякая братва.
3: кабинетик, блядь, там эти, которые его везли, баба с пистолетом, это блондин какая-то, блядь, такая, неказистая, блядь. Там еще какие-то, блядь, ребятня, сука, говорит, внимание, говорит, садись, говорит, на кресло, расслабься, блядь, сейчас тебя тут отпердолют, блядь. Ну как, блядь, вот расслабился. Спокойно, говорит, блядь, спокойно, блядь, путешествие начинается, блядь. Налепили ему каких-то хуёв, блядь, тут кругом, блядь, знаешь, как это вот, блядь, фонограмму-то нахуй сердце берут, блядь, нахуй, блядь, вот это облепили его всё, как ебанёт, блядь, и в унитаз, нахуй, как он полетел, блядь, во все эти тяжкие, блядь, в клаку какую-то. Он отсмотрел все основные фильмы, блядь, американского репертуара, а я тебе рассказывал, Коля, что является основным в фильмах американского репертуара. Месть, Колян, месть, кореш ты мой драгоценный, без, блядь, как сказать, неизбывная, блядь, такая, которая, знаешь, от которой не спишь нихуя, не ешь, не бздишь, не ебешься, а только местью и занимайся. Наши, бля, грузины, менгрелы, блядь, у них там родовая месть, она отдыхает нахуй, отдыхает, блядь. По сравнению с местью, блядь, Умы Турман своим надругателем, который над ней надругались. Так вот я тебе про очко интернета это начал говорить, блядь. Заглянул я, говорю, туда, там Виталий В, говорит, блядь, все это хуйня. Квентин Тарантино провел великие аналогии в этом фильме, блядь. Кто есть Ума Турман, блядь? Уебённые и избитые, но будучи беременной. Лежащие, можно сказать, на полу какого-то храма. Храма, ну, она там венчалась. Ну, это вот, церкви, храма, маленький такой храмчик там стоит, блядь. В деревеньке-то. Там им пизды и наваляли, блядь. За что нихуя не понимаю? Думаю, а, наверное, сука, сучилась она, понимаешь? Они когда в одной конторе были, это, говорит, отдел, говорит, этих, ну, как она, ДСПУ, нахуй. Добровольное, блядь, это, сообщество профессиональных убийц, нахуй. ДСПУ, блядь. Абсолютно точно, блядь. Профсоюз у них, блядь. Они, говорит, себя называли смертоносные гадюки, типа, на. То есть, в сраку вцепимся, все, нахуй. И там, значит, этот Билл, блядь, этот вот ебаный. Он якобы там этот вот главарь, блядь, этих смельтормозных гадюк. Ну, якобы они в законе, что ли, все, сука, блядь, я не понял. Ну, не объясняется нихуя, ну и ни, нахуя не надо, блядь. Значит, гадюки в законе, блядь, значит. Бил с ними это, у него, блядь, одни бабы, одна негритяночка. Это значит, блядь, Ума Турман у него хуярит, блядь. Еще одна пизда, блядь. У ней глаз один фанерой забит, другой алебастром заляпан, нахуй, блядь. Медсестра в пизду с понтом. Крестик красненький поставил, где алебастром заляпан и пиздует, блядь. А одна такая японско-китайского происхождения была пизда. Короче, баб там было дохуя у него. То ли он с ними ёбся, блядь, то ли он их, я не знаю. Но они такие все, сука, блядь, развитые, блядь. Физически, в смысле. Ну, в смысле, по-мужски так развитые, блядь. Так особо. Сиськами вроде не отличаются, ну, мордочки так есть, конечно, симпатичные, блядь, на полунегритяночка, одна какая-то вот эта фанерой забита, блядь, другая полукитаяночка, японочка, блядь. Короче, там, это выясняется потом, ты сразу хуй ты догадайся, нахуй.

Деньги, краденные мной, я другу милому дарила. В кругу товарищей, друзей он часто хвастался другою, вонзила в грудь ему кинжал своей дрожащей.

Встань, поднимись же, дочь моя. Тебя ведь судьи оправдали. Над ней в слезах рыдала мать, и в зале тихо все рыдали. Встань, поднимись.

Чирек, хуяк, пиздик, ку-ку. Чирек, хуяк, пиздик, ку-ку. Ку-ку, ку-ку, ку-ку, блядь. Хуяк, чирек, пиздик, ку-ку. Хуяк, чирек, пиздик, ку-ку. Хуяк, чирек, пиздик, ку-ку. Хуяк, хуяк, ку-ку, блядь. Александр Сергеевич Пушкин. Пушкин. Пуш, пуш, пу-пушкин. Пуш, пуш, пу-пушкин, блядь.

блядь.

0: Он, блядь, не то, что позеленел, блядь. Он даже, он хотел обосраться, блядь. Только пернул, блядь, с горя, блядь. Говорит, да, я гандон.
1: Такая серака.
0: Чирек, хуяк, пизди, ку-ку. Чирек, хуяк, пизди, ку-ку. Чирек, хуяк, пизди, ку-ку. Ку-ку, ку-ку, ку-ку, блядь. Хуяк, чирек, пизди, ку-ку. Хуяк, чирек, пизди, ку-ку. Хуяк, чирек, пизди, ку-ку. Хуяк, хуяк, ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь.

ку-ку, ку-ку, ку-ку, блядь. Хуяк, череп, пиздик, ку-ку, хуяк, череп, пиздик, ку-ку, хуяк, череп, пиздик, ку-ку, хуяк, хуяк, ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Хуяк, хуяк, ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Хуяк, хуяк, ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Хуяк, хуяк, ку-ку, блядь.

Они с краплей печенье там делают, бля, всякую хуйню. Курить никто не додумался, бля. Масло, бля, гнали с нее, бля. Курить никто не додумался, бля. Курить никто не додумался, бля. Курить никто не додумался, бля. Никто не додумался, бля.

так.

А мы привыкли, что конопля — это, блядь, жуткое дело, блядь. Они утром просыпаются, все обосрано, все. Все зарастает, блядь. А этот, блядь, дантист, ёптать, надомник, Рудик, блядь, сука. У него приемник Грундик, помнишь, бля, Володя пел, сука, высылался. Это такой же, бля, надомник, сука, блядь. О, говорит, что-то аквариум так засрался. О, бля, почему так быстро? Туда-сюда надо, наверное, менять, нахуй, надо воду менять, ёптать. Что еще делать, бля? Чистить надо, ёптать. Ну вот, а значит тут опять прилетает эта птица-пеликан, блядь, давай каркать, нахуй, ну опять ему пизды, блядь, этот стоматолог ему дал, блядь. А то, значит, начал там летать, квакать, блядь, торчать, а стоматолог говорит, вот, говорит, рыбка, говорит, клоун, специально я, говорит, ее купил для одной девочки моей, значит, доча приедет, доча, и показывают ебало дочи, блядь. На фотке, правда, блядь, ну, значит, она... Естественно, со всякими стоматологическими ужимками, блядь, у нее какие-то пружины на зубах стоят для выравнивания, наверное, блядь, клыков, нахуй, подрастающих. Ну, такое ебло кровожаднее, блядь, я не видал. Этот Виллер, сука, акула, блядь, отдыхает, нахуй. Просто отдыхает, блядь. У него добродушное выражение лица, блядь. Здоровается, а это, блядь, такая сучка. Она когда рыбку, блядь, берет, сука. Я, говорит, помню, как она замучила одну нашу подругу, блядь. Ей дали в пакетике, она его, сука, как начала трясти, блядь, такая. А та бедная рыбка-то издохла, нахуй. Сколько ее можно трясти? У нее сотрясение мозгов, блядь, и все остальное стряслось, все. А я такой, блядь, зубенки вытащил и трясет. Ну ты пизда такая. Вот ее все возненавидели, говорит, ну она скоро приедет, осталось буквально, блядь, там 3 дня, сука, надо что-то делать, линять надо, кореша драгоценный. Уродно чих-пых, блядь. Правильно, линять. Вот на экватор-то мы и попиздовали. Зачем? Затем, блядь, какой интерес. Вот ты встаешь на эту линию-то, блядь. Одна нога у тебя, знаешь, где? На севере, а другая нога на юге. И, естественно, одно яичко у тебя на севере, а другое, Коля, на юге. И вот когда ты уже не ебамся дней 15, ощущение близкое к половому, Коля. Ой, близко, чувствуешь, как коки твои втягиваются просто. Север тащит в свою сторону, блядь, а юг в свою. И ты не знаешь, куда ж тебе отдать предпочтение. Кому, блядь, куда пойти погулять? Вышел на север, оттеньки, на южок потянуло, блядь. Вот так мы и скакали по этому экватору, ебать, в сраку, блядь. С одной стороны в другую, с одной стороны в другую. Там, естественно, музей, хуей. Ну, купил я там всякие, вон, зинки, блядь, пончу, блядь, всякую хуйню. Купил себе, блядь, лягушек своих любимых, бронзовых, блядь, сука. Там музей в богате, в музее золото. Я, сука, себе шляпу боливар оторвал, блядь. Теленочком подбитую. Думаю, бля, красота, сука, кореш. Фотки я тебе покажу еще, подожди, блядь. В таком боливаре, блядь, ты меня... Ого! И купил себе там маленькую лягушоночку, такую позолоченную, якобы, блядь. Не знаю, позолоченная она, но, сука, по деньгам, да, бля, явно позолоченная, сука. И там всякое золото в музее. Мы смотрели. Золото так, ну так сказать, знаешь, бля, фольга какая-то, блядь. То ли индейцы так делали, бля, хуёво, не знаю. Фольги дохуя всякой разной. Они из нее и так катали, и так, ну золото было дохуя, видать, когда испанцы нагрянули туда, блядь. О, я тебе скажу, Коля, они были удрочены, блядь. Не удрочены. А удрочены, ну, удрочены путем, конечно, там, пока на галеоне на какой-нибудь пересечет всю эту хуйню, мы-то на самолет летели, блядь. А они-то пока допрутся, блядь, пока они их индейцев разлищут, нахуй. А индейцы что творят, блядь?

У них же, блядь, свои ритуалы. Они это золото нахуй на лодке и нахуй в пруд. К ебени матери. Потому что у них озеро считалось, блядь, мама, блядь, понимаешь? Мама, которая их как кормит, блядь, поет, хуё. А вот папа, блядь, это вот это золото нахуй, которое они в его въебачивали, блядь. Ну, испанцы увидали, охуели. Говорят, ебать, сколько золотища, блядь, на пруд. У них там дно-то все в золоте нахуй. Ну и закончили эту делу. Так, мы, говорит, у вас золото временно отбираем, потому что вы его плавить не умеете нихуя. Хуйню какую-то, фольгу делаете, блядь. Вот мы сейчас все собираем, блядь. Перетапливаем, и вот это уже настоящие весомые слитки, блядь. Ну, индейцы сначала ебалом-то щелкали, блядь. Но когда дошло до святынь, блядь, они возмутились и больше отдавать не стали. Вот тут и началась вся хуйня. Их, значит, половину порубали, попилили, блядь. Те тоже, блядь, значит, эти в пирамидах в своих этих, блядь, лестничных, блядь, этих, наверху куда залезали, смотрели, уйдут, мол, испанцы, скорее, нахуй. Короче, все это к добру не привело. Потом уже, когда все устаканилось, сделали музей золота, говорит, вот ходите сюда и смотрите, нехуй золотом баловаться, блядь. Вот так вот, блядь. Ну, купил я там одну маленькую такую штучку, блядь, с таким глазурью, блядь, такой маленький индейчик, такой маленький такой сучёныш такой, блядь. Ну, местный такой, явно местный. Потому что маленький, блядь. Ну и золото, блядь, Коля. Ты по королеве выпей, блядь. А я тебе дальше расскажу, блядь, как я дальше жил, блядь, там.

0: вот спит.
1: Дремлет, блядь.
0: Какие-то зеленые обезьяны. Зеленый обезьян какой-то мудак выебал, а?

убить этих обезьян, блядь. Ёб ты мою. Мало того, что они их ебут, они их еще едят, блядь. Парадокс нонсенс, нихуя себе культура, блядь. Да не лезьте в эти дебри, нахуй, в эту Африку, блядь. Переебались люди, шарара жуткая, блядь. Делать нехуй, понимаешь, блядь. Питание гусеницу съел, блядь, и набросился на другого, блядь. Блядь, жуткий дел, бананов наелся, блядь, и давай, блядь. Пигмей, блядь, сам 1.20 м, блядь, а хуй 1.50 м, блядь. Ты понимаешь, ну раз ты живешь себе ярко, значит, к ней имеешь какие-то пристрастия. Блядь. Да в кулачок сгоняй, хуй ты, блядь, не сюда, сука. Да не лезь себе в эти дебри, нахуй, в эту Африку, блядь.

0: не лезьте вы в эти дебри, нахуй, в эту Африку, ебусь. Там шпиц, тут шпиц. Там шпиц, тут шпиц.
1: Le parler français, l'amour toujours français.

здесь только их одних всегда раскручивала. Наконец тебя нашла, не нужно делать вид, что ты крутой.

О, а я бы спел, куда ты, Колян, бля? Вот куда ты вскочил, бля? Наверное, точно почувствовал, сейчас будет проигрыш охуительно длинный, бля. Вот ты вскочил, бля. Иди, пока проигрыш, возьми бутылку, открывай, наливай, нахуй. 100 раз можно выпить, бля, с этим проигрышем.

Здравствуй, дорогая! Здравствуй, дорогая! И прощай! Ты зашухерила всю нашу малину, и теперь маслину получай!

0: От Эрмитажа и до кабинетов Мура известна всем его солидная фигура. И если есть на свете джентльмен конкретный, так это Шура по фамилии Каретный.
1: Говоришь, чувак, ты веришь-то нет, врет мне чих-пых, бля. И когда я пошел на рельхотку пошел, бля, ну там, конечно, куда там, бля, хлеборезка вся занята, бля, сука, сидят, бля, борзые, бля. Я за культурно прикинулся, бля, за культурную библиотеку, бля. И сел я на библиотеку, врет мне чих-пых, ты веришь мне, бля, сука, время дохуя. Время дохуя, бля. Мне говорят, читай, сука, бля, читай. Мать говорит, читай, бля, вроде меня всех пыль. Хуй читать, по форчикам лазить надо, вроде меня всех пыль, бля. По магазинам, бля, скрипсти, вроде меня всех пыль, бля, читай, бля, время идет. А тут, сука, сел, бля. Ты веришь, кореш мой, бля, сижу в библиотеке, бля. Ведаю, бля, библиотекой. Сука, нихуя не понимаю. Ну, конечно, хотел познать, блядь, природу, бля. Природу, все написано, бля. Кто писал, бля? Ты веришь мне, бля? Открыл для себя такие, блядь, сука, бля, просторы. О, Колян, в рот мне чих-пых. И эти годы, бля, для меня даром не прошли. Не прошли эти годы для меня даром, бля, библиотека, сука, ты понимаешь? Ну а все там правда, газетки, труд, бля, все выдавал зэкам, бля. А тут, сука, Пушкин, бля, полное собрание сочинений. Засчитали, сука, ну просто, да, блядь, я не знаю до чего, бля. Ну прозрачная бумага стала. Я думаю, сука, жопу не вытирать, блядь. Жопу, сука, не вытирать газетой, бля. Правды вытри, вот мне чих-пых, бля. И, сука, зэки меня слушали, они слушали, бля, в законе, сука, я уже сколько ходок, бля. Сука, пусть, блядь, я говорю, относись, блядь, это солнце русской поэзии, бля. Вы нихуя не знаете, бля, все, прочитал, все. И вроде меня всех пых. А я сам сосок, бля, сосок. Я говорю, сосок, бля, не пропадем, бля, сока. Всех задушим, бля. Гений, вот меня всех пых, бля. Читаю, бля, попадается у него. А у него, бля, много сексуальных таких сочинений, бля. Евгений Онегин, бля, Руслан Людмила, бля. Все про это дело. Ты знаешь, все, штука про это дело. Во, бля, какой был ебака, бля. Ты пойми, у него по жизни шла такая штука, бля. У него няня была, няня Арина Родионовна, бля. Арина девушка такая. Она была девушка, она была маленькая, то есть беленькая такая, хорошенькая. А потом стала старенькая, естественно. Но она такая добрая, она крестьянка, ёб. Крестьянская, русская женщина, пойми ты, бля. Это негритёночек, блядь. Она его так, блядь, чисто прижмёт, блядь. Ну хуй ты, блядь, спи, мальчик, блядь. Головку погладит, блядь. Хуй тебе, если бы головку каждый день гладили, ты, блядь, сука, гений был бы, Коля, блядь. Ты, сука, чё, бля, вот в жизни своей, блядь. Ты чё не получал, бля, пойми, блядь. Ты, паскуда, бля, не получал нежности, бля. И вот няня, бля, ему сказки, бля. Русские народные сказки, бля. Они как у них хуй, бля, философию, бля. Тогда еще Маркс не родился, нихуя, бля. Это Энгельс, бля, пидорас эти, бля. Вот они, сука. Она им сказки, бля. Ну, хера, погладила. А вот и сказки такую, бля. А вот и про ангел цветочек. А вот и про хуй там. Он, читай, а он слушает, бля, и сыпает, бля. Потом сянет, бля. А у папы, бля, сказки им. Библиотека, ёпта, ты на улице нахуй, хуй вали. А он, бля, куда? Книжку, бля, она в голову западает. И он западает, и он ее читает. Я говорю, о, бля, вот смотри, а вот это интересно, бля, а я еще лучше хочу, бля. У нас зацеп какой, бля. А я еще лучше, бля. Лучше, и лучше, бля, сука, как начал писать. А кто, бля, сука? Вокруг него живет, они, бля, нихуя не быть мать, бля. Хули Пушкин, ну Пушкин, бля. Современник, ёпта, бля. Ты веришь, не, он же сука негр, бля. Чёрный, бля, негр, бля. У него волосы не росли, нихуя нарыли. Он всем подходит, говорит, у тебя растут? Он говорит, растут, а у меня нихуя. Он говорит, а нихуя не растут, потому что негр ёбаный в рот, бля. Ему, бля, такого наговорили, он обиделся, блядь. Во, бля, мол, чёрный, бля, негр, сука. Да врёт мне всех пых. Да ты будь хоть, бля, там, как этот, сука, сказал, великий поэт. Да будь ты хоть негр, бля, преклонных годов, блядь. Но ты так напиши, бля. Он говорит, да в рот, да хоть троллейбуса, блядь, ты в рот мне всех пыль. Только будь гениален, бля. Ты понимаешь, какая история, бля? Я эти все, бля, вот эти вот пережил в себе. Пока сидел, я много думал. Я много думал об жизни, бля. Я, бля, консерватор, сука. Я консерватор, бля. Мне чего-то не нравится, бля, ну не нравится. А потом думаю, а почему? А почему? А ты подойди с другой стороны, бля. Ну, может, такая, блядь, история в жизни, бля. Все люди равны, бля. Никто никому не принадлежит в родной церквях. И Пушкин, он это знал изначально, бля. А был он, бля, сука, при дворе. У царя ходил, бля. Должен был приходить, бля, сразу царь, бля, все в родной церквях. Я здесь. То есть, луны, все. Во, бля, сука. А ему стишки писать, на, стихи, бля, солнце, ёпте, ему рабо. И он когда уехал там в деревню в одну, и там он, бля, и говорит, как писал. И писал так, что охуел сам, говорит, ну Пушкин ты, сука, бля. Он в конце крикнул, бля, исторически, бля, у него был, сука, такой вопль. Ну Пушкин ты, бля, да. То есть в таком смысле, понимаешь, что сам от себя чувак охуел. Это ты представляешь? Какой, бля, гений! Сам от себя, чувак, протащился, бля! Вот ты сам от себя протащился, бля! Ну хуй, сиди себя, бля, эти фрикадельки, сука, тыркаешь, бля! Я тебе говорю, сука, ты, бля, даже не слушаешь нихуя, бля! Ну в рот меня всех пых, бля! Колян, ну хуй ты все жрёшь, блядь! Вот, сука, нельзя! Ну же, блядь, потреблять, блядь, информацию, бля! Вот она, потребляй, она идёт, я тебе сейчас такую информацию даю, блядь, тебе никто не расскажет, бля, кроме меня, сука! Кроме Сюрки, бля, твоего друга Лепшего твоего, блядь. Ну слушай, бля. И он, сука, он жил так, бля. Он, сука, как Гамлет тоже, бля. В натуре такого плана. Все отрицал. Ну, то есть ему, говорит, там был там Пушкин, бля, там в рот меня сих пых. Он говорит, на. Я, говорит, сука, доверять только себе, бля. Вот как у него, а он чувствует, бля, там от Бога у него. Он чувствует, бля. Он говорит, то чего он как, нахуй. Что чего, нахуй. А высший свет в рот меня сих пых, бля, как нахуй. Как нахуй, бля? На балу, бля! Нахуй! А потом, более того, взял привычку, сука, всех зарыло хватать, бля. Ну, зарыло, бля, всех хватает, и все, бля. А сука, а негр, бля, темперамент, бля, южный, сука. Он со своим характером, бля, ну не может он, бля, пройти мимо, бля, здорового, как он пердака. Вот смотри, как он мудак, бля. Он подержит, как заебало его схватит, бля, ну чего, блядь? Он говорит, бля, ничего. А сам охуевай, говорит, что ты меня заебло, хватаешь, бля. В высшем свете, бля, в собрании, бля. А пусть не может, блядь, вот его разворачивай, бля, сука, красавцы, ёбаный. Я, говорит, вообще, блядь, я, говорит, блядь, сука, такой, блядь, и в нём, блядь, какой-то запал, блядь, прям хватать, прям заебало, блядь. Ну, кому же, блядь, нравится, что я заебал, всем хватать, блядь. Они жаловаться начали, блядь, государю, блядь, жаловаться, блядь, жалобы пошли, блядь, говорит, хуй, блядь, заебал, всем хватать. Ну, гений, блядь, но заебало-то зачем каждый раз хватать, блядь. Ну, ты входишь в автобус, я хватит заебал, ну, тебе понравится, блядь, а? Понравится, блядь. Тогда не было авто, кабриолет сел, тебя заебало, раз. Ты понимаешь? Батька государь, ну невозможно, бля, отгради, ёпты, в рот меня всех пых, бля. Ну, говорит, понятно, что гений, бля, ну нельзя на все время заебало. Ну нельзя. А он говорит, зарыло. Отвечай, сука, блядь, такой, ты чё ты, блядь, тут стоишь, бля. Вот как переберет, пиздец, бля. А маленький, прыгкий, бля, ему завидно тот, что один здоровый, бля, он с этим упаялся, бля. Ну, пиздец, ну гений, бля, а никто не знает, бля. Вообще, я гений. Ты же в магазин не войдешь, я гений, бля. Ну и хуй ты гений, в рот меня чих-пых, бля. Чё тебе надо в натуре, бля? Гений, в рот меня. Он так точно говорил, бля. Я говорю, что умный чувак, бля. Он входит, бля, в собрание и смотрит, бля. Кто на него как смотрит? Он косится, бля. А баба у него была красивая. Вот он баб, он любил баб. Вот это был наш человек, бля. Маленький, сука. А такой, знаешь, говорит, малклоп, говорит, да вонючий, бля. Он так, сука, такой был задёбистый. Ну и темперамент, бля, хватал всех за сраку, бля, чувак, это, сука, так поволок за шторы где-нибудь раз, бля, и выскакивает, бля, о, в рот меня сих пых, бля. Как будто я здесь и стоял, бля. Так быстро все делал, бля. Ну там, естественно, народ-то обращает внимание, товарищ. Ну куда ты нахуй, бля, в рот меня сих пых. Ты что же всех баб-то перетаскал, бля? И знаешь, а выбрал себе бабу, бля? Ну красоты, бля, я тебе скажу, чувак, блядь. Наташка, бля, сука, красивая баба. Нихуя не видит, блядь, глаза в раскосяк, блядь, ну красивая, бля. Она ему, он ей паяется, бля. Вернее, она ему паяется, не, пизжу. Она ему попупок, бля, вернее, нет, он, сука, маленький, бля, она здоровая, пизжу, ну тебя нахуй, бля. Тебя заебал, бля, своими замечаниями, бля, туда-сюда показывай, бля. Короче, она высокая, бля, он маленький, бля, мелкий, сука, клоп, бля. И дальше, когда он, сука, поехал на дуэль, она мимо него проехала, говорит, вот, на сих пор, и не заметила. Ну, правда, он тоже ее заебал, бля, у него 5 детей, бля. 5, Гришка, Дашка, Мишка, бля, там хуй, мартышка, бля. Это пиздец какой-то, бля. Она же тоже все это, блядь, произвела, блядь, это же какие потуги, ёпты. Это как, бля? Ну, он сосок, как говорится, ходит, усуется, блядь, денег нихуя не хватает. Он говорит, все время деньги, блядь, они у себя деньги, пусть не ушли, блядь, башка, блядь, как жопа треснется, блядь. Давай деньги, блядь. Нихуя, во, блядь, как, а гений, блядь, без денег жил. И жил он, конечно, в основном честно, блядь. Старался честно, блядь, деньги, блядь, нет, нихуя, пиздец, блядь. Мама выше, батя выше, бля, нихуя, бля. Туда-сюда, князь вяжемся, выше в рот на сих пых, бля. Я тебе свои труды, бля, а нихуя, бля. Сука, хуй труды, бля. Сейчас оценил, только сейчас, бля, ему сейчас миллионы зарабатывал, миллиарды, бля. Сука, гений заработал бы. Нихуя нету, бля, честно жил. Я связался только один раз, бля, с какими-то пиздюками, бля. А те, бля, такие были, вроде, выше свет, бля, офицеры, бля. Я говорю, хуя, бля, в рот мальчик пых, мол, нельзя никого заебало потрогать, бля, вот там, на этом, на собрании, бля. Шар там ебет всех, бля. И заебал, в конце концов, а чё, одни балы, бля. Говорит, ну невозможно, бля, заебал. Бля, и забало. Говорит, надо свободу, бля, солдатам, бля, там, крепостным, бля, каким-то, и хуй знает кому, бля, всем, распустить всех, говорит, нахуй. Ну, Пушкин послушал, блядь, в рот мячик пых, нихуя попал, блядь. Ребята, говорю, я этого нихуя не слышал, бля. И отвалил, бля. Они говорят, Пушкин, мы тебя знаем, ты сукин сын. Ты только никому не рассказывай, бля. Он говорит, бля, буду никому не рассказывать. И не рассказал. Бля, буду не рассказывать. Отсюда от Бога, блядь. От Бога шел все время. Не рассказал. Вот к его чести будет сказано, декабристов послал нахуй, но никому про это не рассказал. И он там даже писал, где-то я бы мог как хуй болтаться, но сам туда я осенью не пошел. И на этой площади, я говорю, блядь, царь, выходи в рот мячих пых, мы тебя сейчас тут ебало разворачиваем. Говорит, все, блядь, царь, обосрался, блядь, какие мудаки, блядь. Полки вывели, сука, говорит, каждой крестьянке по крестьянке, блядь, каждому крестьянину по дополнительному хую. Короче, такого наградили, блядь. Ну, Пушкин сразу понял, что пиздец, блядь, и пошел нихуя, не нахуй. Он в это время куда-то отпизякал, блядь, сидит себе, пей стихи, блядь, строчит, блядь, и все такое. А они, блядь, давай, сука, царь, блядь, обосрался, говорит, генерал, иди нахуй. Блядь, ты ебало разнесет, блядь. Генерал пошел, они его ебнули, блядь. Ты представь, отмороженные ребята, блядь, отмороженные по полной программе, то есть, блядь. Крыша съехала, все, блядь. Вот эти вот на мокруху пошли, бля. На мокруху по полной программе, бля. И, сука, взяли ебнули генерала, бля. Ну, тут уже у царя терпение лопнуло, говорит, да, блядь, да что же такое-то, бля. Взял всех нахуй, расстрелял в пизду, блядь. Как пизданул из пушек, бля. Только сраки полетели по нему, блядь. Вместе с воронами, блядь, с крестами, и все в пизду. Сколько это, голые бабы летят, блядь, в баню попал этот, блядь, снаряд, нахуй. Нехрище, ёптеть, а как ты хочешь, блядь, батюшку царя, блядь, ты, сука, царь, конечно, их не помиловал, блядь. Те, которые самые были заводные, один, сука, стрелял тоже, блядь, да и другой всех, бля, повесил, сука. Их было некое, повесил, да, а остальных, а их там дохуя. Да хуя набралось. Отправь, бля, в ссылочку, идите работайте, бля. Вот туда, в Анжеро, Судзинск, блядь, вон туда, сука. Там на зоне вот как раз сидел в Анжере, бля, ой, сука, бля. Вот их туда на зону, бля, ну тогда они, бля. Сука, наша зона, отдыхаем, блядь, мы-то, ты чё там, бля, в натуре? Они жили в доме, бля. Сортир, бля, портир, бля, унитаз, слуги, ёпты. Бабы к ним приехали, тебе баба приезжала. Тебе какая-нибудь баба приезжала, бля, вот на сих пых. Бабы за ними потащились, бля. Но русские женщины, конечно, бля, хочется отдать, бля, им, бля, честь, бля, и славу, сука. И они все, блядь, поперли все в Сибирь, бля. В Сибирь, блядь, поперли, все приехали. И с ними там до конца и жили. Батюшка, нахуй, в столицу не ногой, бля. Не ногой, бля. Там, блядь, и живите, бля. Там плодитесь, размножайтесь, блядь. Но он им позволил это делать. А какие бабы-то были, бля, княгини в рот мячих пых. Княгиня, она приходит, говорит, мне лошадей, бля. Он говорит, хуй в рот. А чува, говорит, хуй в рот. Говорит, как хуй в рот? Я у вас, я таких не брала. И она, главное, горда. Она горда, бля. Она говорит, нихуя, говорит, беру только у принципиальных, бля. И она так четко, бля, ему ответила, что чувак охуел. Он говорит, он сразу говорит, княгиня. Ай, точно, бля, княгиня, бля. Ну, за княгиню отвечаю, бля. Могу вам, конечно, дать лошадок, блядь, но мне за это, блядь, по еблу так надаю. Все, и ему за это по еблу надавали. Надавали, блядь. Он говорит, что такое? Коня, коня, говорит, хуй в рот, бля. А дал, бля, дал. А понял все, сука, любовь. А тут, сука, Пушкин, бля. Пушкин! Великий, блядь, солнечный поэт. И что ты думаешь, он сделал? Он написал, блядь, поэму, блядь. В рот мячих пых. Но, бля, Наташку он любил. И любил, любил. И ты веришь ей, чувак? Ну он же, бля, все время у него в голове всем грудь верь, грудь верь, грудь верь. Раз, стишок пришел. Он, бля, раз. карандашик, блядь, записать, блядь. Только отвернется, бля, бабы нет нихуя. А пусть-то, знаешь, он когда пишет, он всех нахуй посылает. И ей тоже показалось, что он на него внимания мало. Просто думал, а сядь, я тебя напрягу, блядь. Вот у нас баба, Надька, помнишь, как тебя, блядь? Сядь, я тебя напрягу, блядь, напрягу. Ну, посрать я тогда дал, блядь, она сразу отпряглась, блядь. Ну вот, ну Пушкин тоже ей, конечно, посрать и давать не стал. Она высокая такая, тоже баба такая солидная. Ну, он интеллигентный, он говорит, Наташа, посмотрел, вот так вот на нее посмотрел. И говорит, так, бля, если чего, ты с этими делами мне завязывай, блядь. И больше ничего я тебе в натуре не скажу, блядь. Вот так сказал, и так с укором, блядь, на нее посмотрел. Она говорит, Саша, в чем дело, блядь, в рубничьих пых? За что такие, блядь, эти дела? Он говорит, я все, блядь, знаю. У меня внутри все про вас, блядей. Все знаю, блядь. Вот такой, сука, был Пушкин, блядь. И ничего не сказал. Пся, гению, блядь, такой, сука. Вот они не понимают нихуя. Их-то никто не помнит нихуя. Сура, бля, Пушкин, блядь, до сих пор, о, блядь. Вот такой собрался с ней, блядь. Вроме сих... С Богом разговаривает, чувак. Он пока с Богом поговорит, опять Наташки нет. Блядь, да что такое, блядь. Ну ему тоже в натуре стало, бля. Западло, что ли, бля, держите, бля, в рот на всех пых. Он одного раза ебло, бля, схватит, бля. Тут опять, да что ж такое, в чем дело, бля, буду. Он говорит, да что вы мою жену-то, бля, хватаете, сука, бля, что она вам, блядь? Жена моя, в рот на всех пых. Тебя все равно приглись, бля, и ну, мы сейчас тебе сделаем, бля, козел. И как раз этот, бля, хуило, бля, Дантес, бля. Ну подвернулся, бля. Он надо себе впердолить, а пусть говорит, постой, чувак, ты что? Это моя баба-то, ёпты. Тут нахуя ты ей впердолить-то? Он говорит, а увидит все, а он нихуя, он не то что в подворотне, ну как мы там. Не, нихуя, блядь. Он норовил, бля, на рауте, блядь, ей впердолить, блядь. То есть, блядь, на балу, ты представляешь, бля, чё Пушкин задело? Ну хуй с собой, еби там в углу. Ну еби в углу, он я не знаю нихуя, и все, в размятых пых. Так он ей на балу запердолить решил, бля. И тогда до Пушкина, до Пушкина, до гения, бля, дошло, что жену его сейчас выебу. Вот тут-то, блядь, и началось. А гений, гений, гений, бля. Он говорит, Наташа, пиздец, я этого ебаного пидораса порешил. Она говорит, ни в коем случае, Саша, бля. Сосок, блядь, нихуя не было, нихуя. Говорит, вроде всех бы. Говорит, ну, блядь, ну, насколько, ну, я завидел, бля, ну, я сосок. А хотя Пушкин, может, он фантазировал, бля. Хуй его не знает. Но тоже, бля, фантазирую, бля, свою синку, бля, натянут нахуй. В гастрономе, бля, при всех-то. Ну, фантазируй, фантазируй, бля, вроде всех пых. О, и сосок, бля, гений русской литературы, бля. Пошел, бля, говорит, ну Тошка, бля, сюда, сука. А ты не принято, понимаешь, бля, выше свет, бля, как Наташка, бля, вы чего нахуй охуели? Говорит, ну ты сюда, бля, такой, бля, ее за руку дернет, бля. И Дантес тоже, бля, ей на юбку наступил, пизданулся там где-то, блядь, обосрался, бля, обиделся. Как же так, блядь, он говорит, нихуя, бля, дома разберемся, бля. И подсылает ему, сука, секунда, говорит, блядь, за это, сука, что я ёбнулся, бля, на балу, я тебя сейчас, сука, расстреляю. Он говорит, давай, бля. А у Пушкина уже накатило, блядь, накатило, как у Гамлета. Он говорит, идите вы все нахуй, ему уже надоело, блядь. Он говорит, сука, как вы меня заебли, блядь. Я гений, блядь, свинцы руси, а вы меня так, блядь. Ну, сука, подожди, бля. Берет, сука, пистолет, блядь, хуячит его, блядь, натер, сука, надрал и вперед, бля, на черную речечку, блядь. У них там на черной речечке все, блядь, и стрелялись нахуй там. Темнынь, бля, комаров до самой сраки. Ну, правда, была зима, бля. Значит, комаров не было, блядь, все комфортнее. Но, блядь, ну не так это все, бля, надо было делать, блядь. Ты, блядь, там какую-нибудь хуйню подоткни, блядь. А этот, сука, Дантес явно, блядь, принес свои слухи, блядь, хочет, он себе железку сюда вставил, блядь. Железку вставил и вот так все встал бочком, блядь, бочком. Это ему полсраки отстрелил. Пусть он, блядь, стрелок был замечательный, блядь. Стреляет, как, сука, комара, блядь. Хуй отсебет, блядь, на лету, блядь. Комар летит, пс, блядь, блядь, вообще пиздец, бизнес. Вот так стрелял. Так ты, сука, думай, Дантес, блядь. Этот, бля, железку вставил, бля, яйца прикрыл, все, бля. И стоит, бля. И стоит. И Пушкин говорит: а ты сковород на всех пых, ну все ты, блядь, ну все я тебе валю, блядь, за все, блядь. А у него просто накопилось, он как бы стрелял, блядь, не в Дантеса, да хуй с ним Дантесом, блядь. Он стрелял во все вот это, блядь, самодержавие, блядь. Вот во все это, которое его, блядь, сгнобило, блядь. Во все самодержавие решил стрельнуть, блядь, плюнуть, сука. И он первый, блядь, не выйдет, как хуйня, блядь. И Дантес выйдет, как опа, блядь. А попала в железяку, блядь, ты веришь, нет? В железяку я отрикошетил, такое ушло, блядь. А он выстрелил, блядь, мой, говорит, блядь. Пушкин говорит: ну, сука, давай, блядь. Стоит нихуя, прям перед ним вот так вот, не повернулся ничего, блядь. Тот, сука, пистолетом, сука, плечо прикрыл, блядь. И он говорит, как пизданё, блядь, и раз, блядь. Говорит, по-моему, говорит, я ранен, блядь. Он так, блядь, как-то сознанием это упал, блядь. И вот он лежит, блядь. Лежит, блядь, и думает: пиздец. Пиздец, бля. Вот его мысли, блядь. А хули, бля, из-за чего, бля, в натуре? Вот ты подумай, Колян. И я тебе скажу, ты, курица мой, блядь. Ты видишь, как моя печенка-то, блядь, трясется, сука, в рот на всех пыль. Никогда за бабу так не горячись. Иначе гений погибнет. Поэтому хоть и гений, бля, а заебало не трогай.
2: Вспоминая шум Пушкина в натуре.

каретном шуре. Пушкину оно не повредит. Помните, братаны, о каретном шуре. Пушкину оно не повредит. Шура Шуру знает, многое читает и на все имеет свой ответ. Жалко только, Шура часто отдыхает там, где счастье не

0: чисто, чтобы Пушкин отдохнул.
1: Короче, поебенила наполовину, блядь. Там еще группа прибежала на мотоциклах. И опять все в костюмчиках, блядь. И куджи, ёпты. Ну ладно, говорит, когда у всех попиздякала она, и по перилам она уже и бегала. И кому-то она там, блядь, опять полсраки отсекла, и руку отсекла, и хуй знает что, и осим, ой, блядь, Коля, у меня волосы дыбом, блядь, думаю, нихуя себе месть. То есть, какие силы надо иметь? После 4 лет комы опять намекаю Коля, ебать, ебать и колотить. Откуда были взяты силы? Понял, да? Сообразил? Угу. Санитар помог, блядь. Регулярным ёбовым. Вот оно что происходит. Как регулярная половая жизнь не прекратилась у неё, вот это хорошо. Короче, ебенит она всех. Заебенит там предпоследнего кого-то, последнего, посрать я этому уже плашмя дала. Короче, там, ну что делать? Выходит эта проститутка, бля, в школьной форме, говорит, ну пора теперь мне за тебя браться, пизда ты моя дорогая. И крутит на цепочке такой шишак, как у нас называлось, блядь. Ну, шарик такой с сиськами, ну, по ебалу попадет, мало не покажет. А у него еще там раскрываются какие-то ножи, из него, блядь, там торчат, можно и пол ебало снести, блядь. И вот он с собой крутит, крутит, машет, машет ей, блядь, и хватает ее там, естественно, и за меч, блядь. И за хуй, и за пизду, и, блядь, короче. Короче-то как-то изловчилась, остатки сил собрала. В муде эти подруги-то вцепилась, как у нас этого, блядь, в луке Мудисева. И, мол, все остальное там оторвала. Короче, она заебенила эту, блядь, проститутку в результате. Хотя уже там были моменты, что и та могла. Ну, как в кино же так и должно быть. Больно ей легко все дается. Сейчас и ей достанется. Анхуй, Коля! Месть – дело такое, блядь. Ну, короче, та, значит, помертвела чисто поле, блядь. Подруга-то китайская, блядь, это, мафиозная. Посмотрел на всю эту хуйню, говорит, да. Видать, пора самой браться за дело. Надел белую кимону, носочки беленькие, туфельки эти, как они называются там, как-то и кадзё, тадзё, блядь. Ну, эти вот ёбаные на высоком каблуке, блядь. И попиздякала. Ну, короче, там нам-то не видно, что она попиздякала. Это я так предполагаю, опять-таки, что она попиздякала. Потому что когда та вышла в сад подышать свежим воздухом после такого поёбища ледового, понимаешь, блядь? Открыла дверки, блядь, которые из рисовой бумаги сделаны, можно сказать. Все тихо, спокойно. И снежок так, чуть-чуть так. Кап-кап, снежочек, все так мягенько. Ночечка такая хорошая, японская. Прямо как на картине какого-нибудь, блядь, там, понимаешь ли, охуяки Мамумури, блядь. Тиха украинская ночь, Коля, блядь. Нет, тихие японские развалы, нахуй. Короче, блядь. Выходит она, значит, подышать воздухом. Ой, блядь, я думаю, как ты сейчас дышать-то будешь? Ну, тоже ебало, конечно, раскукоженное, там где-то для виду ей там кто-то тоже попал между врагов. А ей похуй, она страшненькая такая, ей, она не боится быть страшной, бля, актриса, блядь, не боится. Уважать можно, уважаю, Коля, уважаю, уважаю. Когда баба не боится быть страшной, это значит, что у нее еще что-то есть, блядь. А у этой уж точно есть. Ну, не хуй, предположим, но что-то вроде этого. То есть сила мужская, конечно, какая-то есть. Короче, блядь. Да, говорит, голос такой, подружка, говорит, ну что ж, пора, говорит, и нам уже с тобой разобраться. Конечно, там дохуя поебенил народу, блядь, моего. Ну, я думаю, это у тебя была разминка. А я тебе сейчас такой пизды здесь ввалю, что мало тебе не покажется, блядь. А, говорит, меч-то кто тебе, говорит, сделал? У тебя хороший там вроде меч. Она говорит, да вот... Танидзаки Мухаяки, блядь. Она говорит, да, пизди, пизди, приятно слушать, блядь. Она говорит, ну хуль, приятно слушать. Я тебе говорю, не веришь, вот давай поборемся нахуй мечами. Ну, значит, началась рубка. Значит, хуяк-хуяк, по снегу бегают, та, значит, в одних носочках, но в кимоно, блядь. И позы они принимают, и через забор сигают, блядь, и друг за другом гоняются, говорит, ну, короче, та ее достает. Беленькая-то наша якудза, блядь, нашу Ума Турман-то, блядь, по спине ей полоснула, блядь, и там где-то чего-то ей надрезало. Ну, та на снежок упала, к земле припала, говорит, ну что, пизда? Рано, говорит, сдаешься. Что ж ты хотел отомстить? Говорит, где ты нахуй? Давай, говорит, биться. Та говорит, ну ладно, сейчас, говорит, у земли матушки, говорит, я типа вот наберу сил, блядь. Охлажу раны свои горючие, блядь. Встала, говорит, давай, говорит, борись по полной силе. Я, говорит, готова, нахуй. Ну и по полной силе начали бороться. Та ей поляшки хуякнула. И так вниз под кимона, смотрю, потекло. Думаю, о, преждевременные менструации начались, блядь. Что же делать? Это женщинам во многом мешает, кстати. Они вот так вот живут, не ожидают, а у нее опаньки! А она сразу слабнет с менструацией. Возьми любую бабу, ты не сиську какую-нибудь, блядь, да даже Жанну Д'Арк, Коля, возьми. Коля, самый драгоценный, уж какая была. Мечи, блядь, сука, катала нахуй. Ну, вроде как гермафродитизмом, блядь, отдавал от нее. Но все равно менструации у ей какие-то происходили. И в этот момент ее мог уебать любой. Так она и погибла, блядь, на костре инквизиции, блядь, со своими менструациями. Извини за такие вот рифмические каламбуры, блядь. Коля, Коря, чтобы драгоценный. Короче, блядь, та ей в ляшку, в хуяшку, та говорит, о, сука, блядь, как больно. Ну, давай дальше, говорит, бить. Давай, говорит, по полной. И, блядь, по полной, так как она махнула нахуй, и голова у ей отлетела, как я понял. Ну, я видел сам, Коля. Голова, значит, летит. Голова летит, говорит, о, говорит, и голова, значит, говорит, вроде как, в полете. О, говорит, действительно, меч сделал-то не дзяки мухаяки. Ты, говорит, права. А потом, значит, тело лежит вроде с головой. Думает, что же, как говорится, галлюцинации, блядь. Грибков я вроде галлюциногенных не ел нихуя, не пойму никак нихуя. Или галлюцинации самого Квентина Буратины, блядь. Короче, голова летела, но опять осталась на шее. Но текст был такой. Ты, говорит, права, это, говорит, меч того самого несравненного. Сестра Кинавы, блядь, из города Осика, Танизаки Мухаяки, моего учителя, лучшего кореша, драгоценный, прощай, все. Ну там мы мясо поели, бля, в этом борде Аллегра. И сколько цыганки пиздуют, такие же, как наши, блядь, все одинаковые, нахуй. Ой, блядь, а цыган, ты знаешь, вот везде, наверное, не любят, блядь, а? Потому что они всех объебывают, блядь. Ну те, которые, например, в театре Ромен, те хорошие цыгане, да? Те поют «По стукам регля». Колька там, Сысенко, бля, кореша там всякие есть. А вот этих не любят, блядь. И одеты-то вроде они так ничего. Такой же толпой пиздуют и ко всем пристают. Дай погадаю, блядь. Только по-португальски, нахуй. Кирдык-мурдык, блядь, мол. Пасиу-сисиуи. Ну, бля, их все так же нахуй посылают. Идите, мол, нахуй. Сисю-пу-сисю. Вот они идут, блядь. Пиздуют. Мы, бля... Там маленький такой пансиончик, ну мы говорим, ёптать, ну можем мы расслабиться, мы не можем, блядь, жить, бля, месяц, блядь, в антисанитарных условиях, можно сказать, не стираемся, блядь, там не сохнет ни хуя, блядь, носок постираешь и сушишь его, блядь, чуть ли дыханием изо рта, блядь. Сука, не сохнет ни хуя, влажность, блядь. Труси, блядь, можно сказать, чуть все не это вот, блядь. Не застудил там, понимаешь, надеваешь в сыром виде, блядь, на тебе досыхает, блядь, все. Ну как, сука, мы не можем же мы, блядь, как табор жить, блядь. Табор, ну хули делать, блядь, табор, да. Они говорят, что, вы что, цыгане, блядь? Как меня это обидело, бля, Коля, Коля, самый драгоценный. Я не к тому, что цыгане, это уж совсем плохо, не в этом дело. Но цыгане, мол, типа, что вы, булгасите? Да девки там у нас обосрались, блядь. Мне что, чтобы прибрать за собой все? Ну мы там мясо сделали, пожарили, попросили там столик посидеть в ресторане, там у них маленькая гостиница такая хуинская на берегу океана, все хорошо, бля. И хозяйка, бля, мы цыгане, говорю, ах ты пизда, блядь. Да мы цыгане, блядь. Мы вынуждены быть цыганами, нахуй. Ну, сука, я их тоже подкараулил, Коля, блядь. Сижу, блядь, сука, смурею. Блядь, смотрю, шум, бля, гвалт, сука. Там у нас рядом эта пизда прописывала всех новых постояльцев, бля. Я говорю, так, я говорю, Серега, сколько времени, нахуй? Он говорит, 12:30. Я говорю, это по-ихнему, по-местному.
0: Против эксперимент, блядь, он говорит, я тебе стою, ерик, блядь, ты понимаешь? Чего они нас тут, нахуй, судят, блядь, родители, хуй за то, блядь, а? Говорит, нихуй, блядь, пока говорили, спорили, узнали лося. Назвались не русско, блядь. Ты понимаешь? А я додумал скалян от своего, потому что считаешь так в снегу с ком, блядь. То есть Деду Мороз. Засал на матушку, блядь, когда она в раскорять, блядь, выползала. Спой своей голоды нет, блядь. И пилил, и в лопанул. На лето, блядь, понимаешь, они там отдыхают. Точнее, ухудшить можно, блядь, и Кирилла, блядь, брус, на них гнев, блядь,

желание, их пиздят, блядь, понимаешь? О, бля, как что делать, бля? Иди вообще хуй, блядь, ну, блядь, там мечеть. Он говорит, так, ну, вот сейчас, блядь, будет линдей. Он, блядь, царь. Вот все нахуй ночечку, все куспра, драка торчит, что-нибудь, блядь. Вот, а утро царь спускался, блядь. И говорит, ну, какие у вас тут дела? Будем пропить, нахуй. Они пар, уже все, вот девочка, это понравился, мам, девочка, блядь, а там вот это еще ходит молодой, вот, блядь, заливается, а надо они бабы прям, блядь, молодой, сука, у меня, и,

0: Блять, и все девки за этим лелем, блять, гурьбой нахуй. Я наебался, раскрыл. Лель, вот возьми меня, блять, потанцевать, попрыгать. Он говорит, да нахуй ты мне нужна, блять. Пизда ледяная, блять. Понимаешь, вот так я отвечаю. Короче, блять, там уже все всполошилось, блять. Леший этот, блять, уебень пиздоголовый, прыг-скок, блять. Чувствует неладное. А Лель говорит, она ему цветочек подарила. А Лель говорит, да ну тебя нахуй, блять, смотри, сколько баб, блять, это действительно, блять, ты со своей ледяной пиздой, то здесь тут для тебя еще тут, блять. Я вон лучше Купаву возьму, блять, я за нее заступлюсь, блять. Она несчастная девушка, блять. И царю говорит, я Купаву, говорит, беру нахуй. Блять, а Купаву-то, говорит, а хули делать? Этот мизгир за Снегурочкой, всясью, блядь, она обезьять, она нихуя не понимает, что он от нее хочет, блядь. А Леший в это время, блядь, ой, уже ждет, когда мизгир-то хуишка достанет, сейчас ему, говорит, похуй ты дам, блядь. И она взмолилась, говорит, да, блядь, матушка весна, ты где нахуй? Она говорит, тут я где-то, говорит, блядь, витаю в каком-то пространстве. Ты меня слышишь, блядь, она говорит, слышу, блядь, ну сделай ты, блядь, так, что я поняла, что от меня люди-то хотят, нахуй, говорит, о, милка моя, куда ты, блядь, захотела, если ты, я тебе сделаю, то тебе пиздец, понимаешь, ты с первым лучом ярилы этого, блядь, нашего хуя, блядь, отца кормильца, пизданешься, накроешься медным тазом и останешься от тебя одна, а это вот прокладка Ольвис Плюс, блядь, пиздец. Она говорит, ну и хуй с ним, я ничего не понимаю, я не могу так жить. Трагедия, блядь, девушки, понимаешь? Хочу понять, чего от меня хотят. О, блядь, ты поймешь, сука, блядь. По бабье пожалела вроде как, ну девушки-то, надо же ей тоже половая жизнь, блядь, не ебамся, ты как же так, блядь, ну что же она, блядь, понимаешь, действительно, блядь. Я говорю, ну ладно, хуй с тобой, ебись, блядь. Она, но только, блядь, я не обессудь. Жалко тебя, доча, блядь. Ну хули, тут боги нахуй, куда нахуй с ними связаться, блядь. И пиздец, пошпарила она в лес, блядь. У нее сорчился, где ты нахуй, мизгир? Уже ей этот лень по пизде мешалкой, понимаешь, нахуй. Говорит, мизгир, говорит, ты меня любишь. Она говорит, о, люблю, Снегурочка, что мне теперь делать? И я тебя люблю, как только сказала, блядь. Тут такое началось, блядь. Солнышко, солнышко, ярил-то, блядь. Ага, блядь, вот теперь я вам всем и отомщу, блядям. Выскочил, блядь. Она говорит, ой, мне надо сейчас убегать, блядь, от солнышка, блядь, куда спрятаться, блядь. Мизгир говорит, да куда тут нахуй, блядь, любовь, он счастливый, у меня хуй стоит, он Александр в кусточке, я уебу. Только он, значит, это, блядь. И тут лучиком-то ярил-то хуяк. И она, блядь, прям в самом... Соку, блядь, только у нее все пошло, блядь. Хуяк и растаял в пизду. Ты понимаешь, нет? И этот мизгир-то стоит, держит ее труси в руках. Ёб твою мать, говорит, что случилось? Какая беда, блядь, как снегонёк нахуй, прям в эту, в пруд нахуй там, озеро, блядь. Хуяк, Снегурочки, нет, блядь, мизгиря, нет, блядь. А Бериндей, блядь, нихуя, все рыдают, он говорит, тихо, нахуй. Граждане Бериндей, блядь. Нихуя тут особенно, говорит, не произошло. Нехуй удивляться, блядь. Потому что теперь, блядь, он, сука, всегда вдаль глядел. Это настоящий правитель всегда вдаль смотрит. Запомни, Колян. Вот что значит настоящий, который логикой владеет, логикой, Колян. Нехуй тут убиваться, блядь. Теперь что мы с этого имеем? Ярил-то, блядь, успокоился, пизда. От него вся урожайность, блядь, молокоудоимость и всякая хуйня. Все говорят, да, действительно, хули мы загоревали. Это же радость, блядь. Это, блядь, мутантка куда-то нахуй исчезла в пизду несчастная, блядь. Ну, хоть чувство поняла, блядь. Ну, не выеблись, жалко, конечно, блядь. Не получилось, блядь. Ну, ничего, блядь, все переживай. Мало ли кого мы не выебли еще, блядь. Выебем еще, подожди. Так вот, Колян, я тебе скажу, логика и логический подход, особенно когда ты экспериментируешь над людьми, очень важное значение имеет, блядь. Логика, Колян, это залог, блядь, будущего нашего. Вот что, а не просто два раза сходить посрать, ёб твою мать, понимаешь?
1: Подъезжает, блядь, к домику, все хорошо, мирно. Какой домик, хуй, где в пизде? Откуда узнала, нахуй, через 4 года могли адрес 100 раз поменять? Ну, в общем, приезжает. Открывает такая милая негритяночка, блядь, такая, миленькая так. Ну, такая тоже, блядь. Из этих, из резких, блядь. Из ядовитых, нахуй. Говорит, что, сука, блядь, пришла пизда. Говорит, а повесить нельзя. А то поебальцу можно слопотать. Говорит, а хуй с тобой повесить. Мало тебе пизды там в церкви надавало, нахуй. Я говорю, о, блядь, даже все с ним усидит. Значит, за что-то пиздили знатное, блядь. Знали, за что пиздили, блядь. А сука, говорит, ты что, ты, говорит, сучка в законе была, говорит, блядь. А сама, сука, блядь, завязала, блядь. Я, говорит,

0: Друзей не знаю, вот мы тебя отпиздили, подруга дорогая, блядь. Я, говорит, сильно тебя пиздил тогда, помню я, блядь. Ну, говорит, а теперь я тебя буду пиздить. Говорит, я, говорит, теперь не беременная, здоровая, нахуй. Давай, говорит, бери ножичко, блядь, пойдем пиздиться, нахуй. Ну, уронили пару полок, нахуй, поебалу друг друга, блядь, стол разбили, нахуй, стеклянный, еще всякую хуйню. А тут автобус подъезжает, блядь. Дочка, блядь, со школы приехала. Ну, дочка 4 годочка, такой негритеночек тоже, блядь. Говорит, мы вот тут, говорит, с подругой... кофе собрались пить, значит, у одной поебало струя течет, блядь, у третьей сопля свисает, блядь. Какой у третьей? Их всего две. О, Коля, короче, у второй там, значит, сопля, портки разорваны нахуй, там сиська свисает или что-нибудь в этом роде. Ты, доча, иди наверх, говорит, блядь. Уроки-то делай, блядь. А мы сейчас с подружкой поговорим.
1: Какое самообладание, Колян. То есть все похую.
0: А дочь так говорит, ну что же, посмотрел на их разбитые ебалы и говорит, ну ладно, мама, я пойду. И пошла. Хоть бы хуй по деревне. Ну, недолго там просидела. Короче, говорит, ладно, ты, пизда, Марья Ивановна, блядь. Я, сука, удовлетворю твои, блядь, потребности, блядь. Ты что, сука, мне мстишь? Она говорит, говорит, блядь. Это я не мщу. Это я так, блядь, сострадаю, нахуй. Если я, говорит, буду мстить, тогда я сейчас пойду твою вот эту пизденку маленькую, блядь, повешу за пизду на гвоздик, нахуй, и муж твоему хуй отрежу, блядь. Вот тогда я мщу. А так я не мщу, это я просто тебе пизды даю, блядь. О, как нахуй. Ну, говорит, ладно, блядь. Ладно, говорит, давай тут все-таки не будем заводиться, нахуй. Все-таки дом, дочка, блядь. Говорит, прошу, просто, ну, по-человечески, пизда. Пойми меня, нахуй. Я говорю, ты же меня не понимала нихуя. Ха-ха, она теперь просит, блядь, лярва. Та говорит, ну, ладно, там, давай кофейку попьем, нахуй. Давай, хуй, там, кофейку попьем. Все, похую ей, блядь, этой мщительнице, нахуй. О, спокойная, блядь. Говорит, давай кофейку, наливай, нахуй, наливай. Ну, а та пока ковырялась, блядь, где-то залезла там и... в пачку с овсяными хлопьями заебенила пестик, блядь. Ну, пистолетик, блядь. И из пачки ты как пизданула, да там, видать, не так уложила. Промахнулась нахуй. Та с разумножечком-то хуяк ей, блядь, между грудей, блядь. Все, блядь, негритянчика, привет тебе.
1: А ее, значит, те эти ебаные гады, вот эти вот профессиональные убийцы, называли «Черная мамба».
0: Я сразу вспомнил, о, говорит, блядь, Вася любит мамбу. Сережа, блядь, тоже любит мамбу. А мамба сидит около параши и говорит, а мамба вас не любит. Черная мамба такой, негр, блядь. Ну, короче, ее звали Черная мамба, блядь. Не знаю почему. Такая, наверное, ядовитая жаба какая-нибудь, такая мамба, блядь. Короче, она эту между грудей, и девочка выходит, говорит, мама, ага, хули мама, блядь. Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца, ёпта мать. Алименщика отца, блядь. Тут мама лежит, блядь. Уебанная полностью, блядь. А это, говорит, мстительница наша, блядь. Говорит, так вот, доча. А захочешь мне пизды дать? Я тебя жду, блядь. В назначенном месте. Думаю, как же такой маленький ребенок ей пизды даст? Такой здоровой пизде, блядь. Нет, она говорит, вот вырастешь, блядь, можешь меня найти. То есть мщение будет продолжаться. Это Квентин Буратино намекнул на то, что будет 10 серий. То есть возможно. После того, как Билла там замочили, и все-все, она уже старенькая, и вдруг тук-тук-тук, я представляю. Она с клюкой подходит, пернула, блядь. Песочек сыпется. Кто там, а? Открывай, пизда, это я, маленькая негритянская девочка, пришла тебе пизды давать. За маму.

белом полу, блядь. А ты где ты бродишь, а я вот тут сижу на голом полу, блядь.

полублять. А ты где ты бродишь, а я вот тут сижу, на голом полублять.

0: Клёвая песня!
1: Да, клёвая песня!
0: Моксик, а Моксик, я сейчас тебе загадаю загадку, а ты ее отгадай.
1: Загадывай!
0: Че такое большое, волосатое? Всем нравится, на П называется, на А кончается.
1: Ну ты даешь, Юксель, это ж дети знают, пизда это.
2: Угадал?
0: Не совсем, вообще-то это певица.
1: А какая разница, все равно П.

0: тебя, Сиипу, Сиипу, Сиипу. Эй, будешь сидеть, сидеть пулей, бля, мухинься в рот мясих пых, засунешься в сироку, место могу. Ой, девчата, гуляем, одного живем.
1: Парнишка мой, прикинутый, конечно, я.

0: Короче, блядь, вот там эти гаухи, поэтому гаучи, а это гаухи, блядь, у них. Ну, те, которые мясоеды, блядь, ну, которые там скотину пасут, блядь, ну, те ковбои, ёптать, по-американски, блядь. Вот они там живут, они идут, сапоги у них мягкие, сука, еловые такие, блядь, и пиздуют. Дембель неизбежен, сука, блядь. Шаровары мягкие тут с прищипами, блядь, тут сёка нависает, блядь, прокати наш Петруша на тракторе, отдыхает, нахуй, блядь. Наши трактористы все просто говно. В своей кирзе по сравнению с этими мягкими, обаятельными людьми. У них рубахи свободные такие, блядь. Курит, сука, трубку мира или сигару такую, и, бля, боливар такой заебенит, бля. Идет себе, блядь. Масик маленький такой, сука, пиздует тоже, блядь. Сапожки, сука, у него, блядь, шарварщики нахуй тоже, блядь. Ну, без сигары, правда, блядь. Думаю, вот хоть ребенку не дали, бля. Но шляпка такая же маленькая, идет такой мальчоночка, бля, гауся такая. Ну, в Бразилии жрут мясо так, как в Уругвае тоже, блядь. У них там, блядь, где они столько скотины, блядь? Вот, блядь, насчет скотины, это я посмотрел, бля. Там мы были в Колумбии, в Манисалесе, на мясном рынке. Коля, блядь, это, сука, кровавая бойня, блядь. Драма! Вся улица залита кровью. Она стекает, блядь, в водостоке. Идет хуй в таком желтом, блядь, как он, блядь, ну вот этот, сука, клеенчик там таком, блядь, сука, плаще, с головой нахуй, и тащит тушил на себе, бля, и тащит тушил, а с него прям кровь хуячит, бля, и все это по земле. О, бля, я долго не выдержал. Ты знаешь, я хоть человек, бля, крутой в некоторых местах, но, бля, крови чистой не выношу, бля. Не могу, сука, и запах тяжелый стоит, блядь. Но мясо дохуя. Мясо навалено дохуя. И вот как они собираются ее берлять. Все мне понравилось, бля. Никто не выебывается, блядь. Никто тебя за хуй не тянет. Приходишь, блядь, в любой ресторан. Там все навалено. Бери, что хочешь, блядь, сам. В тарелку, в большую, в маленькую. Навалил себе дохуя. Садись. Подходит чувак, а не гладит еще чего-нибудь такого эдкого, блядь. Мясного, например. С пылу с жару, блядь. Ну, желаем. Тогда начинается поднос. Сначала идут сосиски, блядь, такие, жареные. Сосиски, блядь, тебе. Ну, ты... Пару сосисок по жадности взял, потом понял, что зря ты это сделал, нахуй. Надо было одну половиночку взять, блядь. Потому что тебе тут же подносят, блядь, куриные сердечки, блядь. Сука, целые шампура, блядь. Или же, блядь, перепелиные сердечки, нахуй. Это как для разбивочки такой маленькой, блядь. Потом, сука, несут ребрышки, блядь. Я говорю, спасибо, больше не хочется, блядь. Уже икота набирай, блядь. Обижаются, сука, блядь. Ну, говорит, ладно, еще придем. Приходит, сука, курицу несет, блядь, на этом вертеле, блядь. Да что, охуели вы все совсем, блядь? Курицу отказались, блядь? Пожалуйста, свинины кусок тащит, бля, вот такой, сука. Откуда угодно отрезать, отсюда, отседова, отседова. А, блядь, я говорю, ну вот отсюда отрезать чуть-чуть, блядь, только просто для вот. И у них очень интересный там для мяса поросёк, блядь. Я привез тут своим, блядь. Они мясо едят, у меня развиваются ребята, бля. Такой, знаешь, сука, он такой, типа... панировочных сухарей, знаешь, блядь, там нарисована курица, хуюрица, блядь. Ну, сука, такой, блядь, забористый, приятный, какой-то в нем есть вкус, блядь. А мне говорят, этот, говорит, порошок делается из корней какой-то хуёки, которые, блядь, наполнены синильной кислотой. Я говорю, нихуя себе. И вот чтобы ее извести, кислоту, надо их пожарить, блядь, все пережарить и перетереть. Думаю, вот, сука, как же первый человек, который на них наткнулся, на эти корни, блядь, небось, ебанулся, блядь, явно. Траванулся, сука, по полной программе. И вот какие, блядь, ипостаси и ступени надо было пройти человечеству, чтобы из этого порошка, из этих корней, сделать порошок довольно съедобный, блядь, и очень вкусный для мяса. Ну, ёпты мне. И вот когда это все навывалили, блядь, а после этой свинины они еще и говядину, блядь, поперли. Ну, ёпты, тут же отрыжка пошла, пердёж за столом, блядь. Кто не выдержал, кто уже, говорит, мы покурим, да куда нахуй? Ёпты, вот это еда, блядь. И сидит какая-нибудь бабулька такая хуёвенькая, блядь, занюханная. И хуярит эти сосиски, колбаски, сердечки, блядь, ребрышки, всю хуйню подряд, блядь. И глазами так. Не, моргает вроде, моргает. Я сразу думал, не, вроде не моргает. Не, моргает, моргает. Они там, блядь, не употребляют, сука. Нет, так, вообще следят. Если кто употребляет, тот, наверное, где-нибудь, блядь. Да ебать, ё, колотить, сейчас лучше, блядь, по магазинам ходить. Ты знаешь, Коля? Какая красота, блядь. Открылись разные, блядь, магазины. Вот это я люблю, бля. Вышел, да? Думаю, пойду-ка я в Пятерочке, блядь. Потом думаю, нет, выходной, там народ дохуя, бабушки-старушки, кассы, блядь, у них хуёво работают, там три пизды сидит, блядь. Хуёво считаю долго, нудно, думаю, пойду-ка я в Семёрочку. В смысле, в Семой континент. Там салаты, хуят, но дороже, заметь, там гораздо дороже, чем пьёр. Или я, пойду-ка я в Копеечку, блядь. Или я, пойду-ка я в Самохвал, блядь. Вот какая свобода. А не хочешь идти в Самохвал? Иди нахуй. Понимаешь? О, тоже воля, блядь. Свобода, Коля, осознанная необходимость. То есть не хочешь в Самохвал, иди нахуй. О как! Ёпта мать, это же, блядь, где такое было когда? При старом призиме, блядь, да? При Софье Власине. Не было такого никогда. А вот если ты себе президента хорошего выберешь, сядешь, блядь, он тебе по телевизору скажет, я обязуюсь, блядь, защищать ваши права. И не только права, но и обязанности, блядь, ваши защищу, блядь. И потребую, блядь, от вас, пидорасов, блядь. Это убираюсь нетерпение, нетерпение уже, блядь. Когда у президента нетерпение, он скажет, блядь, как вы меня заебали. Но желание власти – дело сильное, корешки мой драгоценный. Так что я тебе так скажу. Вот как ты думаешь, не знаю, блядь, но хочется мне за женщину проголосовать. Как-то у нее мягче, наверное, будет желание славы. Мягче, понимаешь? Ну, понимаешь, что у мужика тверже, да? А у женщины мягче. Она вообще из этого как бы и состоит, из этих вот всяких, из чего же, из чего же, из чего же, помнишь, да? Сделаны наши мальчишки, блядь, из рогаток, хуяток, пиздаток и всяких палочек-точек, блядь. А девочки что делали? А? Коля? Из дырочек, блядь, девочки-то сделаны, ебать их, колотить. Ну, я не призываю сейчас прям ебать их и колотить. Я имею в виду, что они из дырочек и из всяких других вот этих вот, как говорится, да не панели, ёптай мать, что ты, блядь, на меня смотришь, как... Да это я так руками развожу, пизда. Ну, для широты мысли, типа, как бы, мол, ну, у них свои дела там, понимаешь? Челочки, носочки, блядь, верёвочки, блядь, волочки, блядь, и всякая хуя. Вот, я не к тому к тебе, блядь, я вернулся к этой теме, потому что, блядь, ну, как сказать, ну, если у меня маленько тут наболело, блядь, то всё, думаю, хватит уже воевать, ебать. Колотить, пацаны подрастают в армию, блядь, опять хуё моё, ну куда же это можно, ну ёпта. Ну, короче, Коля, я так предлагаю, мы сейчас с тобой пизданём за будущие выборы, каждый, блядь, выбирает как он хочет, но я боюсь за красный пояс, Коля, блядь, красный пояс это хуже, чем чёрный, блядь. Чёрный пояс, ты знаешь у кого? У самых каратистов, блядь. А красный пояс у кого, знаешь, нет? У России, блядь, этот красный пояс, блядь, со всем этим, блядь, несчастным, блядь, народом, блядь, который, сука, блядь, огурцами, блядь, и капустой пробирается, у которого последние сбережения были спизжены в момент перестройки, а китайцы говорили, блядь, самое ужасное – жить в век перемен, блядь. Врагу не пожелаю, говорит, жить в век перемен. А нам-то досталось с тобой, Колян. Перестройка, перестройка, блядь. Солнце грянуло лучом, блядь. Так вот, ёпта мать, китайцы, блядь, китайцы. Уже давно поняли, что нехуй, говорит, жить. Врагу не пожелаю. Кто у них враги? Как ты думаешь, у китайцев? Не знаешь, нет? А-а-а. Поди индусы, думаешь, хуй-то. Кто у них враги? У них нет врагов нихуя. Так они врагу не пожелают, блядь. А мы с тобой прожили эту хуй перестройку. И кто-то там, блядь, при совке, бля, книжку имел, бля, говорит, у меня, сука, говорит, блядь, там 40 тысяч лежало, бля, у меня на 5 автомобилей, блядь. Жигулей, в смысле. Я говорю, да нахуй тебе такие автомобили? Ты говоришь, да мне уже по пизде мешак, у меня и денег-то уже, говорит, нет, нихуя. Все сгнило, пизду. Ну, конечно, к 80 годам ему восстановят, блядь, но это похоже на то, что, блядь,
1: Говорит, у нас, говорит, тут льготы, говорит, этим ветеранам, говорит, этой, блядь, Куликовской битвы. Справку давайте, говорит, что вы ветеран Куликовской битвы. Говорит, где же, кто же мне даст, ёпты мать, где я же, блядь. Говорит, не знаю, татары приносят. Татары приносят, блядь. Вот в чём история, Коля, корешка мой драгоценный, блядь. Это ведь, сука, блядь, ты понимаешь, хоть с этой стороны посмотри, хоть с той, блядь, все. Цей же хир, тильки в другом козюхе, как говорят наши друзья-украинцы, блядь. Пидорасы тоже известные в некотором случае, блядь. Но они тоже были поставлены в определенные обстоятельства. И не было бы всей этой хуйни с Крымом, с Хуимом. Ну, они тоже не виноваты. Они все говорят, вот москали, бля, вот москали. Все москали, блядь. Спасли их от польского ига, можно сказать, блядь. Тут, как говорится, и, ну, Мазепа понятно, блядь, Мазепа. Ну, ты не знаешь Мазепу? Пизда, гетман, бля, Мазепа. Он там той такой вертун, блядь. И к царю к нашему прибежал, и там напиздил, и там очень хорошо провернулся, блядь. Ну, а Богдан Хмельницкий, блядь, ему и памятник стоит, блядь. Поди не больше смели, блядь, сука. За самосеянность? Нет, не смели. Коля, ты видел, да? Стоит. А значит, еще чего-то осталось, бля, в народе. Чего-то осталось, бля. Стоит Богдан Хмельницкий, бля, говорит. Давайте, говорит, жить дружно, ребята, говорит, бля. Хоть мы в Ростове, хоть в Нахичеване, бля. Хоть в Днепропетровске, бля. Хоть в Харькове, бля. Хоть в Киеве. А-а-а, Киев-то, блядь. Мать городов русских, Киев-то был, Коля, блядь. Вот на экватор-то мы и попиздовали. А, Коля, зачем? Затем, блядь, какой интерес. Вот ты встаешь на эту линию-то, блядь. Одна нога у тебя, знаешь, где? На севере, а другая нога на юге. И, естественно, одно яичко у тебя на севере, а другое, Коля, на юге. И вот когда ты уже не ебамся дней 15, ощущение близкое к половому, Коля. Ой, близко к половому. Чувствуешь, как коки твои втягиваются просто. Север тащит в свою сторону, блядь, а юг в свою. И ты не знаешь, куда ж тебе отдать предпочтение. Кому, блядь, куда пойти погулять? Вышел на север, оттеньки, на южок потянуло, блядь. Вот так мы и скакали по этому экватору, ебать тё в сраку, блядь. С одной стороны в другую, с одной стороны в другую. Там есть еще музей, хуей, ну, купил я там всякие, вон, зимки, блядь, пончу, блядь, всякую хуйню. Купил себе, блядь, лягушек своих любимых, бронзовых, блядь, сука, там музей в Богате, в музее золота, я, сука, себе шляпу боливар оторвал, блядь. Теленочком подбитую, думаю, бля, красота, сука, кореш, фотки я тебе покажу еще, подожди, блядь, в таком боливаре, блядь, ты меня, ого. И купил себе там маленькую лягушоночку, такую позолоченную, якобы, блядь. Не знаю, позолоченная она, но, сука, по деньгам, да, бля, явно позолоченная, сука. И там всякое золото в музее. Мы смотрели. Золото так, ну так сказать, знаешь, бля, фольга какая-то, блядь. То ли индейцы так делали, бля, хуёво, не знаю. Фольги дохуя всякой разной. Они из нее и так катали, и так, ну, золото было дохуя, видать, когда испанцы нагрянули туда, блядь. О, я тебе скажу, Коля, они были удрочены, блядь. Не удрочены, а удрочены. Ну, удрочены путем, конечно, там, пока на галеоне на каком-нибудь пересечет всю эту хуйню, мы-то на самолет летели, блядь. А они-то пока допрутся, блядь. Пока они их индейцев разлищут нахуй. А индейцы что творят, блядь? У них же, блядь, свои ритуалы. Они это золото нахуй на лодке и нахуй в пруд. К ебе не матери. Потому что у них озеро считалось, блядь, мама, блядь, понимаешь? Мама, которая их как кормит, блядь, поет хуё. А вот папа, блядь, это вот это золото, нахуй, которое они в его въебачивали, блядь. Ну, испанцы увидали, охуели, говорят, ебать, сколько золотища, блядь, на пруд. У них там дно-то все в золоте, нахуй. Ну и закончили эту делу. Так, мы, говорит, у вас золото временно отбираем, потому что вы его плавить не умеете нихуя. Хуйню какую-то, фольгу делаете, блядь. Вот мы сейчас все собираем, блядь, перетапливаем, и вот это уже настоящие весомые слитки, блядь. Ну, индейцы сначала ебалом-то щелкали, блядь, но когда дошло до святынь, блядь, они возмутились и больше отдавать не стали. Вот тут и началась вся хуйня. Их, значит, половину порубали, попилили, блядь. Те тоже, блядь, значит, эти в пирамидах в своих этих, блядь, лестничных, блядь, этих наверху, куда залезали, смотрели, уйдут, мол, испанцы, скорее нахуй. Короче, все это к добру не привело. Потом уже, когда все устаканилось, сделали музей золота, говорит, вот ходите сюда и смотрите, нехуй золотом баловаться, блядь. Вот так вот, блядь. Ну, купил я там одну маленькую такую штучку, блядь, с таким глазурью, блядь, такой маленький индейчик, такой маленький такой сучёныш такой, блядь. Ну, местный такой, явно местный. Потому что маленький, блядь. Ну и золото, блядь, Коля. Ты по королей выпей, блядь. А я тебе дальше расскажу, блядь, как я дальше жил, блядь. Ну, там мы мясо поели, бля, в этом Порте Алегро. И, сука, цыганки пиздуют, такие же, как наши, блядь, все одинаковые, нахуй. Ой, блядь, а цыган-то, знаешь, вот везде, наверное, не любят, блядь, а? Потому что они всех объебывают, блядь. Ну, те, которые, например, в театре Ромен, те хорошие цыгане, да? Те поют «По стукам регля». Колька там, Сысенко, бля, кореша там всякие есть. А вот этих не любят, блядь. И одеты-то вроде они так ничего. Такой же толпой пиздуют и ко всем пристают. Дай погадаю, блядь. Только по-португальски, нахуй. Кирдык-мурдык, блядь, мол. Паси-уси-си-уи. Ну, о, бля, их все так же нахуй посылают. Идите, мол, нахуй. Си-сю-пу-си-си-сю. Вот они идут, блядь. Пиздуют. Мы, бля, там маленький такой пансиончик. Ну, мы говорим, ёптать, ну, можем мы расслабиться. Мы не можем, блядь, жить, бля. Месяц, блядь, в антисанитарных условиях, можно сказать... Не стираемся, блядь, там не сохнет ни хуя, блядь. Носок постираешь и сушишь его, блядь, чуть ли дыханием изо рта, блядь. Сука, не сохнет ни хуя, влажность, блядь. Труси, блядь, можно сказать, чуть все не это вот, блядь. Не застудил там, понимаешь. Надеваешь в сыром виде, блядь, на тебе досыхает, блядь, все. Ну как, сука, мы не можем, блядь, как табор жить, блядь. Табор, ну хули делать, блядь, табор, да. Они говорят, что, вы что, цыгане, блядь? Как меня это обидело, бля, Коля, кореша Водогостяна. Я не к тому, что цыгане это уж совсем плохо. Не в этом дело. Но цыгане, мол, типа, что вы, булгасите? Да девки там у нас обосрались, блядь. Мне сейчас, чтобы прибрать за собой все. Ну, мы там мясо сделали, пожарили, попросили там столик посидеть в ресторане там у них. Маленькая гостиничка такая хуинська на берегу океана, все хорошо, бля. И хозяйка, бля, вы цыгане. Говорю, ах ты пизда, блядь. Да мы цыгане, блядь. Мы вынуждены быть цыганами, нахуй. Ну, сука, я их тоже подкараулил, Коля, блядь. Сижу, блядь, сука, смурею, блядь, смотрю, шум, блядь, гвалт, сука. Там у нас рядом эта пизда прописывала всех новых постояльцев, блядь. Я говорю, Серега, сколько времени, нахуй? Он говорит, 12:30. Я говорю, это по-ихнему, по-местному. Я говорю, 12:30, а у нас, представляешь, у нас уже утро, блядь. Так, я говорю, еще один корешок у нас там был, наш переводчик, колумбийец. Я говорю, как будет цыгане, блядь, по-испански? Он говорит, хитанос, блядь. Я вышел в одних трусах, сука, встал и говорю, хитанос, блядь, и на часы показываю. Те так опаньки язык в сраку засунули сразу, блядь. Я говорю, вот так вот нахуй. Не забалуешь у нас, блядь. Обидеть, блядь. Народного артиста может каждый, сука. А вот помочь ему материально, блядь. Никто. Сам себе на жизнь зарабатывает.

0: бубу. Эй, Филипка, не бери. Ты звонишь, сука, блядь, домой, и, мол, говоришь, что я буду ровно в пять. Да потому!
1: А потому что мы насосы.
0: Какой сегрегей? Ты, говорит, пидорас.
2: Нарш не догоню.
0: В тот день, когда, говорит, ты мне приснился, я все, говорит, устроила сама. Типа, понимаешь, на землю тихо опустился. Фома.
3: Снова замерла всю до рассвета, дверь не скрипнет, не ёбнет огонь. Только слышно по улице где-то одинокая бродит гармон.

Ой, Колян, ёптыть, Коля! Сука, ну ты меня заебал, блядь, своей бестолковостью, сука. Ну какой же ты, сука, забавный, блядь, тебе поебать. Постучать вот так вот, и хуй-быхуй, глазками хлоп-хлоп. Смотри, ебло твое какое, смотри. Ну ладно, ладно, наливай, наливай, пизда. Не отвлекайся, нихуя. Ты вот меня спрашиваешь, откуда все, мол, берется эта вот хуйня, ли это отчисление, блядь. А я откуда знаю, нахуй? Нихуя, я тут догадываюсь, блядь. Поскольку много прочитал, блядь, много пережил в этой жизни, я догадываюсь, нахуй. Ты вот, например, блядь, кто? Хуй в кожаном пальто. Понимаешь, сидишь, жрёшь мой хелес, блядь, купленный за 80 рублей, сука, блядь, в саду Эрмитаж, блядь, на распродаже, блядь, вин, сука. И хоть бы хуй тебе по деревне, блядь. А ты задался вопросом, блядь, что я здесь выпиваю, нахуй? В преддверии чего? В преддверии, блядь, грядущего тысячелетия находимся, блядь. Но это еще пиздец. Это еще не наступило. Вот некоторые, блядь, тут замутили воду. Ой, блядь, значит, 2000 год. Начало третьего хуй-то. Хуй-то начало третьего тысячелетия, блядь. До него еще целый год прожить надо, пизда. Вот в 2001, когда мы встретимся, вот это и будет первый год, сука. Первый, там и написано. 2001 для остоебов, блядь, ебаньков, блядь. Долбодумов, блядь, понимаешь, нет? Вот для этих вот нахуй. Они хотели денег все заработать. Скорее все нахуй, блядь, куда, блядь. Третий тысячелет встречать, пиздят. Чтобы побольше денег себе заработать. Не слушай, Колян, никого, кроме меня, блядь. Сюра с тобой работает, вот и расслабься, нахуй. Расслабься, наливай, пизда. Вот так, сиди спокойно, смотри. О, так я тебе все расскажу, блядь, понимаешь ты? Тут такая история, блядь. Они хотели народ наебать, на нас хуй наебёшь, блядь. Мы тут потёртые, бля, калачи, сука, блядь. Так что, значит, оставь беспокойство насчёт Нострадамуса, хуямуса, конца света, пиздец. Ещё целый год, нахуй, будем раздумывать с тобой и херес хуярить, блядь. А сколько за год можно хереса захуярить? Представь, сколько у нас с тобой ещё? О, бля, кореш самый драгоценный. Спокойно, наливай, блядь. Только половинь интеллигентнее забирай, ты знаешь, я это люблю, блядь, спокойно. О, вот, здесь у тебя вопросов масса, у тебя аж волосы последние дыбом встали на сраке, блядь, и на груди поднялись, аж, блядь. У тебя татуировка, блядь, аж покраснела, блядь, ты смотришь, блядь. Вопросы есть, блядь, отвечаю, нахуй, ты какого года, блядь? Какого, блядь, пиздец? А, блядь, я тебе скажу, ты кто, значит, ты кто? Значит, ты у нас, блядь, ага, блядь, дай сообразить, нахуй, по 12 цикл, сейчас кто идет у нас, дракон, ты понимаешь, блядь, дракон приходит сейчас, блядь, по восточному календарю. А почему по восточному, спроси ты меня? А я тебе отвечу, почему? Потому что, блядь, у нас драконы не водились нихуя. Один был, сука, правда, Змей Горыныч, и тот замерз нахуй, блядь, когда ледник-то нахуй, ты не понимаешь, пизда, всеобщее обледенение наступило. Мамонты нахуй, эти дубы дали, блядь, Годзилла оттопырилась, блядь, залезла в землю внутрь нахуй, потом вылезла, блядь, у них там в Америке нахуй сам, понимаешь, да? Какое тут летоисчисление, пизду? Какие тут нахуй звери? У нас остались одни крысы там, ну, два кабана нахуй, и то съели нахуй, где-нибудь поймали, яйца им повырезали всем. Понимаешь ты, нет? А в Китае, блядь, там на востоке у них там жара. До них эта хуйня не довалилась, ты понимаешь? Этот ледник, сука, остановился, блядь. Там, блядь, эти ебаные Альпы, или нет, хуйня, Гималаи какие-то. Там Гималаи высшие столько точка мира, блядь. Там эти ламы, сука, сидели и смотрели, как на них ледник хуярит, блядь. Все сметали на том пути. Говорит, сейчас мы его остановим, нахуй, Гималаями. Гималаи, блядь, остановили, нахуй. Ты веришь мне? Я говорю, вот отсюда мы начнем летоисчисление, пизду, блядь. Объясняю, почему называется. Там, значит, какой-то хуй. Ну, человек, естественно. Какой-нибудь Конфуций, блядь. Хуй его не знает. Мыслитель. Сел и говорит, вот начинаем летоотчисление вот этих ебаных Гималаев и туда и нахуй. Живности до хуя мне лихой. Вот кто ко мне первый придет, так это год и назовем, блядь. Кто второй придет, назовем другой год. Вот они, вот... Понимаешь? Итак, до 12. Это все силы и число, блядь. 12. 12 месяцев в году, ты пизда, догадался? И сидит, думает, ебал, щелкает, блядь. 12 месяцев в году. Значит, каждый год кто-то должен припиздюхать к дому-то, блядь. Он осяк разложил, блядь. Сено нахуй навалил, блядь. Всякого говна там, ну, пищи, блядь, наложил, блядь. Зернышки, блядь. Птички, хуички, блядь. Ну и что? Ну, первый прибежала, блядь. Крыса, блядь. Хуй, блядь. Ну, первый, значит, будешь, блядь. Или кто там, нахуй? Короче, понимаешь, Коля, это не важно. Как терем-теребок. Кто первый прибежал, тот и живет, нахуй, понимаешь, пизда. Мышка-нарушка, потом какая-нибудь лягушка-вакушка, пиздушка, блядь. И всякая хуйня. Вот там получилось. Крыса, кабан прибежал, поросеночек понюхал, насрал, блядь. Он его в хлев загнал. Коровка пришла, блядь, козочка прибежала, блядь. Понимаешь, ну все, кто народ-то окружал, блядь, вот тут подоили, блядь, коровку, кочку там подоили, блядь, там, сердце с нее, носочки связали, блядь, там, еще что-нибудь, пизда.
Потом дракон прихуярил, блядь, уже в конце, понимаешь? Тихо ты, не каркай, нихуя, дракон хуев, блядь. Раз прилетел, то молчи, нахуй, блядь. Понимаешь? Тоже мне змей Горыныч хуев, блядь. Конфуций его сорвал, осадил, блядь. Вот, прилетел до дому, сиди, блядь. Ему тоже отвели там какую-то, блядь, халупу, нахуй, там жил, блядь. А два ебала у него срубили, одну оставили. Ну вот так, говорит, выглядишь вот прилично, блядь. Хоть не будете ссориться, нихуя. Вот он дракон, понимаешь? Он тоже своеобразный, блядь. Прилетишь? С двумя срубленными, блядь, бочками, нахуй. Какие у него мысли в голову приходят, блядь? Я знаю драконов, блядь. Хуёвые мысли приходят в голову, блядь. Как тебе две башки отрубить, блядь? С одной-то, блядь. Он привык, блядь, что у него все время разностороннее мнение, блядь. А тут нихуя. Вот поэтому у него такое ебанько легкое, блядь. Поэтому дракон он непростой год, я тебе говорю, Коля. Готовься, блядь. Обезьян тоже прискакал на дерево, хуяк сигнула, блядь. И тот живет, блядь, ну там макака какая-то красножопая, блядь. Туда-сюда. Вот и собралось 12 этих всяких по пизде мешалкой, блядь, годов. Понимаешь ты, блядь? Вот от этого и пословали эта сеть. Так что мы сейчас встречаем дракона. Дракона, блядь. А потом у нас будет какой-то другой хуй, понимаешь? Но это будет новое тысячелетие. Вот кто откроет его, вот ты посчитай, блядь, 12 лет, вот ты посчитай, кто откроет новое тысячелетие. Это будет уже в следующем году, блядь. А помимо этих годовых еще ты мне скажи, подожди, ты куда пошел-то нахуй? Поссать? Ну иди поссы, пизда, потом придешь, блядь. Унитаз не разбей, блядь, какую струю запустил. Я отсюда слышу, блядь. Ох, сюрляет, блядь. Ну, поссал, иди сюда-то, блядь. Бросил, блядь, тоже воду, нахуй. Я тебе помимо этого говорю, все, ты вот... Еще есть знаки зодиака, пизда, знаки зодиака. Понимаешь, для чего? Чуть-чуть, блядь. Знаки зодиака, блядь, в каком месте родился, блядь, понимаешь? И они сдвинуты там, хуй там не поймешь, там не по месяцам, нихуя. Крыша крышей, блядь, там, это хуй знает кем. Они по-другому, там, стрелец, рыбы, близнецы, вот эти раки. Ну, в общем, не в этом дело, бля, понимаешь? Там эти вот девы есть, вот которые, это они все по небосводу раскиданы. И у них это вот как, это, ну, блядь, звездами, понимаешь? Они из звезд состоят, блядь, понимаешь ты? Созвездие называется, пизда, наливай нахуй! Вот пойду прочту, блядь, библиотеку специально для тебя про знаки зодиака, я тебя заебу этими знаками зодиака, понял, да? И вообще, я тебе скажу так! Восточная философия, это тебе не хуй собачий, блядь. Там все-таки жарко, блядь, это дело тонкое, блядь. К этому особый подход надо иметь, тут одним сердцем хуй разберешься, блядь. Кореша вы мои драгоценные, и что тут у меня недавно произошло? Такая встреча, понимаешь ты... Совершенно неожиданно на моей кухне появился один человек. Знакомые хохлы, знаешь. Привезли кореша, так немножечко... Пьяненький такой, веселый, понимаешь? Ну, я его принял, естественно, портишку налил ему, все, посадил. Я говорю, ты кто такой, бля? Он говорит, Гречко, бля. Я говорю, Гречко, а какого ты хуй тут делаешь у нас в Москве, бля? Он говорит, а вот, поехал, говорит, Кремль посмотреть. Говорит, бля. О, блядь, интересный чувак, бля. Сука, а он такой, знаешь, культурный чувак, начитанный, бля, может сказать. И как он мне начал рассказывать свои вот эти вот злоебуньки, блядь, вот эти вот. Ой, блядь, ну мы посмеялись с Коляном, бля, ну еще партнишку выпили. Вот кое-что записали, и вот я, ребята, хочу вам порекомендовать некоторые рассказы моего новоиспеченного дружка, украинца Гречко. Я его назвал профессор Гречко, бля. Ну и... Так уже обстоятельно, Гречко Апанасович, бля, профессор, сука, мастер своего дела. Наливай в пиздец, наливай нахуй.

Запасись терпением, Колян. Будем рассказывать тебе, блядь, твой фильм, который ты не можешь понять нихуя. Матрица, блядь. Бля, я тут даже конспект написал, чтобы не сбиться в повествовании, куда что, кто куда пошел, кому куда все протянул, какой пизды кому дали, блядь. Это не забывай, это дело очень сложное, бля, непростое. Я, сука, готовился долго к этому нашему дню. Ишь, на улице дождь хуярит, грибы растут, а мы тут с тобой сидим пиздим. Как хорошо. Торопиться некуда, блядь. Суббота, ёпта, чё поебать. Бабы на даче, блядь. С котами, с собаками, блядь, с детьми. А мы с тобой тут и потихонечку, блядь, интеллигентненько, блядь. С парангацией, как говорится, блядь. Чуть-чуть водочки, блядь, люкс. Пизданул? Пивком запил, помягче, блядь. Это когда мы с тобой дурака валяли, блядь? Девяткой запивали, блядь. В молодые годы, сука. Чуть не ёбнулись, блядь. Ты двери перепутал, помнишь, блядь? К соседу ломанулся, блядь. Говорит, что вы везде вы живете, а я нигде не живу, блядь. Вот, сука, блядь, помнишь, да? Это с девят не пей никогда, блядь, ерша такого. Ты делай его сам, блядь. Берешь водочки, раз. А, огурчиком закусил, блядь, грибочком, раз. Закусил, блядь. А потом чувствуешь, что надо продлять. Ну, не будешь все время водяру дуть, блядь. Берешь легкого певца, блядь. Какой-нибудь там пзенский проздрой, блядь. Ну, все, не понял, да? Сложно выговаривать, хуй с ним. Берешь еще легче, блядь. Например, какого-нибудь легкого какого-нибудь, блядь. Доброго, блядь. 4, блядь, в нем. Процента. Вот это пролонгация хорошая, блядь. А вот если ты 5-6 возьмешь, блядь, там, о, это уже хуёвая пролонгация, блядь. Это смесь, блядь, глаза на затылок, бля, утром хуёвые ощущения, вкусовые во рту и в жопе. Ты понимаешь? Так что думай, блядь, когда все выпиваешь. Это дело такое тебе, блядь. Не у Гамлета, блядь, понимаешь, там в замке, блядь, Эльсинор. Там так либо пили, либо не пили, ну самогонку гнали, хули, говорит, это, блядь. Виски называется, нахуй. Самогон, ёпты. Посиничка, блядь, смешали, блядь, прорастили, ебанули в бочку, блядь, и нахуй. Это же, блядь, такое дело, блядь. Так что я тебе скажу, готовься, бля, Колян, расслабься, нахуй, так, оттопырься потихонечку, блядь. Давай с тобой ёбнемся чуть-чуть, блядь, по стопочке, блядь, чтобы оно хорошо пошло, да? Вот такой пизданём с тобой, так вот, вот. О, блядь, как хорошо-то, бля. Вот ёбнемся чуть-чуть. Вот оно, там падает, падает. Огурчиком закусили. Короче, мы, блядь, переночевали там в гостинице. Народ побежал, блядь, в розовый квартал. Я говорю, что я баб голых не видел, что ли, ёпты. Заебитесь вы в рот. Включаю телевизор. А там Коля ёбова идёт, блядь. Но коротко. Оплати, тогда смотри. Я включаю, как же так, блядь? Только хуй какой-то мелькнул. Ой, ёпты. Опять паузик.

Гуляйте там нахуй, там народ гуляет. Ну, смотрите, ваш Амстердам, все, не видал я Амстердама, что ли, блядь. Я готовлюсь, блядь, на дальнейшую поездку, блядь, там впереди все такое творится, блядь. Короче, на Курасаву прилетели все в поту, нахуй, все. Красиво, блядь, маленькая Голландия, блядь, все такое, они называют маленькая Швейцария, хотя дома явно голландские, блядь. И колонии якобы этот остров голландская. Ходит доллар, блядь, вчистую, нахуй. Американский доллар нехуй выдумывать, блядь. Плати долларами и все похую. Тут я, блядь, ломанулся, блядь, смотрю там, ну все там у них там, майки какие-то, красивую рубаху у нас себе купил. Кореш у нас драгоценный, наш руководитель. Ой, как красивую рубаху, блядь. Тут подходит хуй какой-то, блядь, у него, это, ящер сидит, блядь, на голове. Ягуана, блядь. Страшная, блядь, думаю, так, блядь, как вопьется. Она такая добрая оказалась, блядь. Такая сидит ей похую и головенку трясет, блядь, вот так вот. Я говорю, ну давай за доллар-то я сниму тебя с этой крокодильцей-то, блядь. Он говорит, хуй-то пять, блядь. Я говорю, да заебись ты в рот, вот тебе тут, блядь, ужмусь, но не дам, блядь. А мне говорят, ты не бзди, говорит, сура, говорит, мы будем еще, говорит, там в одном городе, там просто парк, там этих ягуан, как собак нерезанных, блядь. Ходят прям по людям, блядь. Я говорю, ну во, и пошел ты нахуй, блядь. $5 ему подавай. Жадность фраера сгубила, блядь. Купил себе на эти деньги майки, блядь, и уехал нахуй. Из Курасава вылетел в пизду. Доходит это вот как ее преувеличение, да? Вот захотелось ему чего-нибудь влажного попить, блядь, говорит. Он говорит, грандюа, приходит, говорит, мне, говорит, хочется что-нибудь попить. Говорит, нет ли у вас тут какого-нибудь салату, блядь? Связь какая? Обратите внимание, попить и салату, блядь. То есть все, блядь, вот это... Все это рыблезианство, бля. Он говорит, сделаем салат. У нас, говорит, латук самый хороший. Он говорит, прям с вишневое дерево, блядь. Со сливовое дерево растет. Латук. Ну, знаешь, латук. Это лук такой, блядь. Или парей, как его называют. Сельдерей, блядь. Вот такой здоровый. Он говорит, вот нарвите. Пойду-ка я сам нарву в огород в пизду. А там какие-то паломники пиздюхали, блядь. С палочками, с клюкой, блядь. Паломники. Ну, блядь, говорит, ломились куда-то, блядь. В эту, на святую землю, блядь. Преклонить колени, блядь. Господи, там, прости и прочее, прочее. Жрать один хуй нечего, блядь, лучше в дороге все это. Где что-нибудь подадут, там хлебушек, кусочек, еще что-нибудь. Они под этим лутуком задремали, блядь, эти. Честность этих ебаных паломников, блядь. Так этот, сука, их вместе с этим лутуком собрал. Ну, ты видишь, объем какой. Они там сидят, боятся пернуть. Говорю, ой, блядь, сейчас убьют нахуй. Молчите, блядь, и затаились в этом лутуке, блядь. Так он их, сука, промыл вместе с этим лутуком. Прям, блядь, в ручье. И сейчас салат захуярил. Папа смотрит, как сынок хуячит, а пососок там оттуда высовывается одного мудилы. Пососок высовывается. Он говорит, по-моему, это, говорит, улитка, блядь. Это ее розик, розик. Ты, говорит, сейчас не ешь ее. Он говорит, почему улитки самые все вкусные в это время? Хуяк его вместе с этим паломником. Ну как ты, представляешь, какой размах пасти? А ты говоришь, через ухо там, через мизинец родишься, блядь, при таких объемах-то, блядь. И он, говорит, блядь, начал их, значит, жевать, блядь, они там между зубами у него скачут, пердят, бздят, кричат, караул, блядь. Один, наконец, к этому клюкой ему, блядь, в зубное дупло как попал, блядь, тот как, а, блядь, зарет, сука. Ебало раскрыл, тебе все попрыгали оттуда нахуй. И уебывать. А что им оставалось делать-то, блядь, при таком размахе, блядь? Паломниками, блядь, представляешь, плюется, блядь. Людями, ёпты. Конечно, он не хихий какой-нибудь, но, блядь, все слепучего не сделаешь, блядь. Обзорство, блядь, великое, сука. И вообще, Коля, по подворотням надо полегче ходить, блядь. У тебя вот есть тенденция, блядь. Меня нету, да я куда-нибудь отскочил. Так ты, сука, куда-нибудь пойдешь к колкосам, блядь. Колкосам, нахуй ходить, блядь. Вот у нас один доходился, блядь, тоже товарищ, блядь. Ебало такое, смотрю, желтый весь идет. Ты что, сука, блядь? Моча почернела, нахуй, гепатит, блядь. Сейчас вообще тенденция, блядь, ты смотри, сука. Ты руки, кстати, помыл, нахуй, ко мне пришел. Ну-ка иди, нахуй, мой. Иди мой в пизду и хуй заодно помой, блядь. Понял? Сука, гепатит, ты что, блядь? Это, блядь, 2 года пить ничего нельзя. Мы сейчас сдохнем с тобой. Хуй, мамин, блядь. Если ты, не дай бог, Коля, блядь, как морковка станешь, блядь, все, пиздец. Ко мне, блядь, не ногой. А все, потому что в подворотне с алкашами, они, блядь, сука, полубомжи где валяются где-нибудь нахуй, блядь. Я никогда, сука, в гараж приезжаю, блядь, там мужики, о, сура, блядь, говорю, все, пиздец, отвал, руки в стороны, нахуй. Чисто, блядь, не прикасаться, стерильно, нахуй, стерильность, блядь. Знаешь, группа такая есть, неприкасаемые, почему их так называют? В Гарика, сука, все, блядь. Не прикасаться, нихуя, стой, руки, блядь.
То есть эти тянут, Гарик, балды, блядь, тебя подруга. Руки, сука, я неприкасаемый, блядь. Пошли, это тенденция. В Одессе тоже парашу сделали, у меня тоже подруга.

0: такая девка красивая такая, статная, бля, пловец, блядь, такая она, поплыла в Одессе, блядь, приехали в Одессу, пойду купаться, куда купаться, там холера только что закончилась, блядь, или там, туда, сука, фекалии всю парашу туда слили, блядь, на этот пляж, там только с берега будет смотреть, о, волны, блядь, сел на лавке, отливай, приливай, да, для Ванечка, посчитай, блядь, слушай, говорит, волну, говорит, а туда не ныряй нихуя. Ебал, ты развесишь, блядь, вот наглотаешься таких фекалиев, блядь. Вот она и плывет. А плавать хорошо, поплыла. Как говно в проруби, блядь. Уплыла. Далеко захуярил, блядь, ее не видать. Так это ж додуматься до этого. Плывет она, значит, плывет, бля. Вдруг, блядь, хуяк удар по тыкве. Бум, блядь. Пиздец, сознание теряет нахуй. Естественно, фекалиев нахлебалось, да хуя. Пока очнулась, блядь. И что ты думаешь, Коля, блядь, какой-то мудак ловил на спиннинг рыбу, блядь, так ебанул ей грузом по ебалу, блядь. Хуй знает где. Вот ты поставь туда 10 человек, и кто попадет нахуй на спор? Хуй кто попадет, блядь. А этот один мудак заеб... Она одна там где-то, хуй знает где. Попал прям по тыкве, блядь. Сука, гепатит. Хули, не купайся под Одессой, блядь. И ебало не разевай. И еще один кореш мой знакомый залег, блядь. Что такое, говорю, как же так? А это, говорит, блядь, тоже, блядь, токсический гепатит. Нихуя себе, блядь. Это что, токсикоза какого наглотался, блядь? Каких ядов принял в организм? Так что с ядами надо смотреть, Колян. Ты смотри, блядь, вот с водочкой, блядь, со всеми пирогами. Тут один алкаш, говорит, ну хули, говорит, хорошая водка, ее, говорит, блядь, столько моря можно выжрать и сдохнешь нахуй, блядь. А плохой вот выпьешь и блевать тянет, блевать. Организм сопротивляется, не принимает, блядь. А я так думаю, а один хуй лучше от кислой сдохнуть-то, чем от плохой-то нахуй, блядь. Ну, паленой водочки, блядь. Я к тебе к тому, что ты, сука, блядь, насчет этого, блядь, помни, сука. Ко мне приходи, руки мой, блядь, и следи, чтобы эта тенденция, бля, вот эта вот, исчезла, бля, в новом году нам, нахуй. Нам не надо, блядь, гепатит. Нам нельзя, блядь, два года не пить. Мы с тобой этого не выдержим, Колян, блядь. И никакой честный, хороший человек, блядь, этого не выдержать, блядь, напряжение такое. Как надо снимать, блядь, напряжение? Есть, которые не напрягаются нихуя. Но это ж, блядь, это ж йоги, нахуй. Это Кама-сутра, блядь, и йога, блядь. Такие, блядь, мы нам с тобой это тяжело, блядь. Мы с тобой ноги уже не согнем нихуя, в лотос не сядем, блядь, в цветок, блядь. Сами как цветки, блядь, засохнем в пизду. Если не будем немножечко выпивать, блядь, по-божески, по-хорошему всегда надо. Так что давай наливай, блядь, давай пизданем, блядь. Новый год приближается, блядь, у нас еще не в одном глазу, блядь. Но думаем, что мы так постепенно, постепенно, но не перенапрягая организм, Коля, придем к Новому году. И все тенденции, которые в этом году были мрачными, просто мерзкими тенденциями, они немножечко, блядь, свой так этот пыл-то поуберут в пизду.
1: Тут, понимаешь ли, дело в море происходит, в океане, блядь, плавают рыбки всякие, и ты веришь, нет, главный герой кто, блядь? Рыбка-клоун, блядь. А, Коля, клоун, помнишь это, как у нас кто-то кричал, говорит, да разве это хуй, говорит? Это, говорит, клоун, ёпта я мать. Не, не так я тебе говорю, блядь. Помнишь это? Говорит, разве, говорит, это клоун? Это, говорит, хуй, а не клоун, блядь. Вот, говорит, у Ваньки у нас, говорит, хуй, вот это клоун, блядь. А это рыбка-клоун. Она вообще такая маленькая, красненькая, с белыми полосками, блядь, такая. Она поэтому и называется всё клоун, понимаешь, всё, ну, такая веселая вроде, да? Раскраска у ей такая. В океане живет, она вообще, оказывается, я потом узнал, мне кореша сказали, она в аквариуме вообще не живет нихуя. Не может, бля, ей, ну не хватает ей воздуху там, хуй знает чего, бля. Она родилась, блядь, такой, какой красивый рыбка, давай к себе в аквариум засунем, блядь. И вот этого маленького-то пиздёныша, блядь, папку не слушал, нахуй. Так же, блядь.

весь, только их одних всегда раскручивала. Наконец тебя нашла, не нужно делать вид, что ты крутой.

О, а я бы спел, куда ты, Колян, бля? Вот куда ты вскочил, бля? Наверное, точно почувствовал, сейчас будет проигрыш охуительно длинный, бля. Вот ты вскочил, бля. Иди, пока проигрыш, возьми бутылку, открывай, наливай, нахуй. 100 раз можно выпить, бля, с этим проигрышем.

Инна квартира.

Ну и тут машина, как всегда, завелась, конечно, и Димон понял, что нехуй ему тут делать. И упиздовал. Пиздует и плачет, блядь. От безысходности, блядь, они-то его не бросили, они ему вылечили его этой собачихой, все дела, а он ничего не смог сделать, но уже менты все обложили, а его как бы не заметили, он в сторонке стоял, блядь. И упиздовал он, пиздует, плачет, бедный, блядь. И вдруг опять этот тирири, звоночек, блядь, тирири. Он лезет за эту торпеду и достает телефон своего братка Коти, блядь. Нажимает на кнопку, а оттуда голос Насти. «Костя, где ты, ёб твою мать?» И пропал. Вот последний привет подруге, но он уже его не услыхал нихуя. Да, доехал он до какого-то леска, блядь, вышел, бля, бросил своего бумера, блядь, в какую-то чащу, блядь. Прямо с фарами он так и загас потихоньку, загас, сел на остановку. Тут режиссер тоже еще одну непредсказуемость, мол, размышляйте, как хотите. Где он растворился, в каком мире и куда он попиздует, ну... В здравом смысле, может быть, в Москве ему делать нехуй там разыскивать на них. Опера, все, розыск, все в розыске, блядь, все. Куда он попиздовал? Одному богу известно. Он сидит на остановке, автобус подъехал, его закрыл. Дверей не видно, значит, с этой стороны. Сел он или не сел, нихуя непонятно. Догадывайся, зритель, сам. Автобус уехал, остановка пустая. Как и жизнь его, бесшабашная Коля, осталась пуста. Не посадил он ни куста, не вырастил ни деревца, ни сына, ни дочери, а остался с хуем, блядь. Ты веришь, нет? А этого ли он хотел? Рассекая по Москве на белом Мерседесе, блядь, подрезая всех направо и налево, посылая нахуй и братву, и ментов. Не этого, конечно, кореш ты мой драгоценный. Но ведь Бог, ты понимаешь, сельму метит. Ох, как метит! А я тебе скажу, бог-то бог, да будь и сам неплох, Коля. Наливай нашего ростовского портвишку. Эх, прогоним мы с тобой, Коля, тоску от увиденного фильма.

0: Ну, что там говорить, Коля, блядь, ты налей вот чуть-чуть еще. Давай уже, нет, еще кофейку у нас с тобой, чуть-чуть давай. О, для бодрости просто. А потом перейдем к портвейну. Именно к портвейну. Именно, кстати, о кокаине. Вот и кореш твой, вернее, твой тезка мой кореш, Коля-то, блядь, припиздюхал в эту Крыловскую, блядь, и говорит, чем обязан, блядь, я еду отдыхать к морю, блядь, Краснодарский край. А они на него смотрят, так, не мигая нихуя. Он говорит, я по глазам сразу понял, блядь, на кокаине, блядь. Или явно обсаженные, блядь. Ну, когда человек не моргает, понимаешь, он смотрит, как ящерица, блядь. И только ебалом так метет, метет что-то ему, говорит. Я смотрю, ну явно, блядь, на кокаине. Не моргает вот за все время разговора, говорит, так, у вас документы, говорит, фальшивые, блядь. Он говорит, как фальшивые, блядь? У меня и полковник вон знакомый едет в машине. Полковник, кстати, дальше пиздуй, блядь. А вот это, говорит, вы, товарищ, блядь, права у вас фальшивые, документы на машину фальшивые. Пройдемте в подвал. У них уже для этого подвал оборудован, нахуй. А вы кто хоть есть, блядь? Ни погонов, ни хуя, ни номерных блях никаких, только какой-то камуфляж. А мы, говорит, свободные, говорит, эти вот. Кто-кто? Свободные, в смысле, на дороге. Такие есть. Они с кистенем, блядь, еще у нас промышляли, блядь. По лесам, блядь. И весим на Руси, блядь. Ну, получается, что так. Мы народные силы, говорит, России, блядь. О, бля, какие тут силы, нахуй. В подвальщик, блядь. Ну, вот, говорит, с вас 5000 рублей. Для все удовольствия, говорит. А с какого хуя? А у вас это все фальшивое. Но кореш ты мой драгоценный. У Коли, у моего, у этого, понимаешь, у него, блядь, какой-то брызговик отлетел, какая-то хуйня. Он взял, надел свои спортивные штаны. А малый он, я тебе скажу, здоровый. Ногу сгибает, портки лопаются нахуй, 130 килограмм. И росту под 2 метра, блядь. Он когда вылез, смотрит, ему кто-то, блядь, руку-то сует в карман. Хотели ему, блядь, подсунуть, сука. Говорит, ну явно наркоту суют, блядь. Опа, а у него карманы зашиты оказались, блядь. Атана, блядь, я говорю, как тебе повезло, блядь. А сука, слюнули бы, хуй отбрежешься нахуй. Карманы зашиты, блядь. Так что, кто поедет в Краснодарский край? Так. Во-первых, в сторону Крыловской не ездить, блядь. В сторону Павловской не ездить, блядь. А если ездить, то карманы зашивать. И не останавливайся, нахуй. Пиздуйте, кто куда гораст, блядь. Так что вот такая история, блядь. И, конечно, там сейчас очень много памятников. Вот в старом Ростове, тут мне кореш один рассказывал, сокрушается, он старичок уже. Я, говорит, книгу написал. Сука, хуй издали. Даже на юбилей города. Я говорю, а кто же ее издаст, такую книгу ругательную, блядь? Ты там сокрушаешься все время, говорю, блядь. Что этого нету, того нету, скверик засрали собаки. Я говорю, и не только в Ростове, а в Москве. Из дому выйдешь и заплачешь, кругом лежит говно собачье, у меня сиськи такие есть. Понимаешь? Потому что у нас не в Германии. Там пакетики, сука, лежат на каждом углу, блядь. Собачка посрала, сложи в пакетик и выкинь нахуй.
1: Да не нахуй себе, пизда, в этот вот
0: бачок нахуй. Понимаешь ты? Так это цивилизация, мы сейчас говорим о других, блядь,
1: странах и городах, блядь.
0: В частности, о Ростове-на-Дону. Я не думаю, что там пакетики лежат на каждом углу, блядь. Мол, собачка посрала, мол, положи и выкинь. Не думаю. Но есть другие прелести. Памятники, блядь. Отечественного зодчества, блядь, культуры. А дед Сюкарь, на набережной который стоит с пальцем и с котелком. В котелке все время насрано, на пальце все время презерки. Как быть? А он все стоит. Ты веришь, нет? У нас вон напротив Мосфильма поставили Леонова. Ну, в его натуральный рост. А рост он был невысокого, ты веришь, нет? Думаю, ведь какая-нибудь сука и на голову может ему взобраться. Прямо стоит на земле. Хоть постамент какой-нибудь. Ну, так ты знаешь, это впечатляет, когда вот так вот стоит человек на тебя пальцами вот так. Тр-тр-тр-тр-тр. Делает козу, блядь, понимаешь? Ну, из джентльменов удачи, помнишь, блядь? Там он стоит такой в майке, блядь, когда говорит, пасть порву, сука, редиски, блядь. Вот он так же стоит. И Сюкарь так же стоит. Ты понимаешь? Ему все время на пальце какую-нибудь хуйню презерватив или какую-нибудь пиздату наденут. А в котелок обязательно насут или насрут. Ведь извращаются, залезут ведь суки, блядь. Думал ли Щелохов, когда писал такой светлый образ дедушки Сюкаря с двойной ущемленной грыжей в левом боку и в яйцах, что он будет стоять в этом бронзовом обличии с блестящим пальцем, который весь, блядь, уже блестит, нахуй, понимаешь? Остальное все
1: поросло мохом, котелок только блестит и палец нахуй. Никогда, конечно, не думал, блядь.
0: Они побежали, где у них это БМВ-то перебивают нахуй, бумера этого, блядь. Отдавай нахуй неперебитым, в пизду его, блядь. Он говорит, я только номера скисал, блядь. Сейчас стаканчик заварю туда, блядь. Езжайте, блядь, да хуй с ним с номером. Попиздовали, говорит, там на какую-то, блядь, дачу дальнюю, блядь. Там будем прятаться, искать, блядь. Короче, мокрое дело, хули там. А это уже организованная пресса, она все, блядь, имеет. Они их по телефонам уже просвечивают, блядь, туда-сюда, сука, понимаешь, блядь? Говорит, сука, надо выключать телефоны все. И, говорит, батарейки на всякий случай вынуть. Они и по батарейкам, сука, найдут силовое поле.
1: Ну, что ты, это, блядь, продвинутая технология, нахуй. Как этого замочили, блядь? Дудаева, ёптать, в поле прям, блядь.
0: По спутниковой связи, блядь, ударили ракетой в его мобильный телефон. Ты веришь, нет, Коля?
1: А, бля, вот какие технологии, а ты говоришь, бля, все творят, бля.
0: Ой, братвы, все тоже поставлено, все дело чисто, бля. Они говорят, так, нахуй, нас уже, говорят, чувствую, ловят. Кто-то уже звонит и молчит, бля, алло, алло, алло, бля.
1: Они говорят, так, ребята, это, ну, нормально, говорят, все, в кино так. Ну, не злоупотребляют, конечно, блядь, этим делом, да? Ну, так, где надо, все вставят, так, по делу все, как у нас с тобой, все, чин-чинарем, бля. Вот, сука. Короче, блядь, выключают телефоны все. Один, блядь, Котя-то говорит, а где же мой-то, блядь, телефон? Куда же его дел-то нахуй?
0: А, он, как выяснилось, горесть-то мой драгоценный. Это задумка режиссера, блядь. Сценариста. Закатился куда-то, блядь, за торпеду. Как он туда попал, хуй его не знает. То он вроде сзади сидел, блядь. И там пи-пи-пи-пи. Периодически, знаешь, когда трудный момент, и вдруг... Играет такая музыка. Так, сука, Серега Шнур, блядь, знаешь, он писал там этот саундтрек, блядь, туда. Ну, песенку такую ненавязчивую, блядь. Когда вроде что-то они едут, а там что-то идет, мол, никому ты нахуй тут не нужен, все мы помрем, блядь, все хуйня, блядь. Ну, как бы подчеркивая всю вот эту вот разъебистость этой компании, блядь, понимаешь? Вот так вот, а телефончик потом нашелся, блядь, да уже было поздно, блядь, там вообще много режиссерских всяких придумок, мне кое-что понравилось очень, хотя не сразу понял. Как думаю, например, после 2 дней баба забеременела и родила, блядь. Думаю, ну нихуя себе, блядь, инопланетяне, блядь. А потом понял, это задумка режиссера, блядь. Знаешь, как интересно знать зрителю, а что же там потом вот с этой бабой будет, когда 10 про других нахуй, понимаешь, ну хуль было осталось и не видать. Так он показал, что она родила, кажется, по прошествии времени, как я понял, прошло много-много лет. А он, я обещал, браток-то приехать, говорит, я приеду, говорит, Катя, люблю, говорит, тебя, блядь, говорит, люблю. Ну не блядь, он так интеллигентно все разговаривал.
2: Вот, Колян, кореш ты мой драгоценный, бля. Ну я тут уже во втором сезон ночи в кино, блядь, я смотрел, лежал на диване, и меня морило, бля, ну я смотрел, честно тебе скажу.
3: Если происходит где-то в Индонезии.
4: Остров, блядь,
3: а остров секретный, блядь, ты пойми, сука. Ну, короче, они тронулись, блядь. О, блядь, смотри, на горизонте что-то плывет, блядь. Вот. Лодочка, блядь, какая-то, русеночка, блядь, ножоночка, там и пизденочка, ёптым. Там баба, блядь, лежит, ёб твою. Высокая, блядь, пизда, здоровая, говорит, самка, блядь. Вот это Кинг-Конга подруга. Она вроде как раскинулась, как русалочка, блядь. Лежит, ей делать-то нехуй, блядь. Нати-ка меня, ебать-ка широка. Ебите меня, пожалуйста, только, блядь, им пока, когда я оживу, блядь. Ни одна я в поле кувыркалась, ни одной не ветер в жопу дул. Хочется из этой серии, понимаешь, блядь? Короче, блядь,
4: пыть, мама, пыты. Вот она жизнь-то, блядь. А тут, нахуй, как пизданули, блядь.
3: И там что-то бурлит, пердит, блядь. Ёб ты мать, глазки так бегают, смотрю, туман в глазю, ёбкой вертит, блядь.
4: Зевай, я говорю, ебать, мои старые костыли.
5: Кинг-Конг, ебать, ёб сара. Кинг-Конг, ебать, ёб сара. Кинг-Конг, ебать, ёб сара.

кажется ли? А не кажется ли? Как все закручено, бля? Не кажется ли? Как все закручено, бля? Не кажется ли? Как все закручено?

0: Павлик, но это же не правда жизни, Коля. Это не правда, бля.
1: А нихуя.
0: Павлик, но это же не правда жизни, Коля. Это не правда, бля.
1: А нихуя.
0: Павлик, но это же не правда жизни, Коля. Это не правда, бля.

0: И вдруг, блядь, тук-пык, деревья падают, валются, блядь. И появляется Коля. Такое ебало! Ну, видал я в зоопарке, конечно, гориллу, бля, видал, сука.
1: О, бля!
0: И так живут. Бля, изъебал там, блядь. Ой, спать, блядь, тут голос ему. Спать, уснул нахуй. И уже показывают на корабле.
1: О, бля.
0: Он ее взял так, она у него прям вот на ладошке, блядь, лежит между пальчиками, блядь.
1: Ой, блядь, думаю, сейчас как он ей впердолит-то, блядь, ёбаный, Кинг-Конг, ебать тебя в сраку, говорит, у нас с тобой ничего не получится.
2: Нихуя ты дала, пизда, Марья Ивановна.
0: А он как будто все понимает. Он и английский язык учил, все нахуй, брагут.
2: Я, блядь, я воль нахуй. Я добрый, натюрлик, блядь, ебать тебя в сраку, блядь.
3: Я, блядь,
2: я воль нахуй.
0: Натюрлик, блядь, ебать тебя в сраку,
2: натюрлик. Блять, ебать, тёх сраку.
0: Натюрлих, блять,
2: натюрлих, блять,
0: натюрлих, блять. Кинг-Конг, ебать, тёх сраку.

0: вдруг голос такой?
1: А это как ты Кинг-Конг, он себе, бля, язык выучил нахуй, бля.
2: Заебали, он говорит, да хоть ты вы мне пристрелить, чтобы я не мучился, нихуя, блядь. Ебанулся с этого небоскреба, пиздец, блядь. А для Годзиллы он бы был маловат, Кинг-Конг.

0: веришь, чувак, не натуре. Это было, когда половцы, на Советский Союз напали. Это веришь, не, чувак? Вот это вот Ричушечка, как ее? Днепро, в натуре. И вот Ричушечка Днепро. С одной стороны половцы, а с другой наши. Его половцы, сука, фраера, кричат с той стороны нашим: «Ну ва, фраера, переходи на нашу сторону, будем силами мериться!» И выставляют здорового чувака, половца, здоров в натуре, голый такой по пояс, волосатый, весь половец, ты понимаешь, ты в натуре силами мериться. Ну от нас кто пойдет? Ну кто пойдет? Ну кто? Князь Гарик пошел, сел в лодочку, в долбленочку и поехал. Так они что, сука, фраера, сделали? Кодлой, кодлой на него навалились и в плен взяли. А чувиха его, Ярославна, залезла на стенку. И ты веришь мне, чувак, плачет оттуда вот такими слезами. И чувак главный, это, половцев, как его, это, ну, этот, в натуре, Кончак, говорит: «Гадик, в рот мне чих-пых, что тебе в натуре надо? Ну, что тебе в натуре надо? Хочешь вагон, говорит, золото, говорит, боже, хочешь вагон, говорит, водки, бо, вагон, говорит, баб, говорит, будет в натуре. Переходи, говорит, на нашу сторону, будем вместе кацапов бить». Это веришь, нет, чувак, а Гарик в натуре, он князь, в натуре такой, в себе весь, ты понимаешь? Он вот так вот на него посмотрел и говорит: «О, говорит, Кончак, не надо, говорит, мне, говорит, водки, не надо, говорит, мне, говорит, чувих, не надо, говорит, мне, говорит, золото, отпусти, говорит, ты меня на свободу!» И ты веришь мне, чувак, в этом месте вся наша камера рыдала.
1: Коля, по подворотням надо полегче ходить, блядь. У тебя вот есть тенденция, блядь. Меня нету, да, я куда-нибудь отскочил. Так ты, сука, куда-нибудь пойдешь к алкашам. К алкашам, нахуй ходить, блядь. Вот у нас один доходился, блядь, тоже товарищ, блядь. Ебало такое, смотрю, желтый весь идет. Ты что, сука, блядь? Моча почернела, нахуй, гепатит, блядь. Сейчас вообще тенденция, блядь. Ты смотри, сука. Ты руки, кстати, помыл, нахуй. Ко мне пришел. Ну-ка, иди, нахуй, мой. Иди мой в пизду и хуй заодно помой, блядь. Понял? Сука, гепатит, ты что, блядь? Это, блядь, 2 года пить ничего нельзя. Мы же сдохнем с тобой. Хуй, мамин, блядь. Если ты, не дай бог, Коля, блядь, как морковка станешь, блядь, все, пиздец. Ко мне, блядь, не ногой. А все, потому что в подворотне с алкашами, они, блядь, сука, полубомжи где-нибудь валяются где-нибудь нахуй, блядь. Я никогда, сука, в гараж приезжаю, блядь, там мужики: «О, сура, блядь», говорю, все, пиздец. Отвал, руки в стороны, нахуй. Чисто, блядь. Не прикасаться. Стерильно, нахуй. Стерильность, блядь. Знаешь, группа такая есть, неприкасаемые. Почему их так называют? У Гарика, сука, все, блядь. Не прикасаться, нихуя, стой, руки, блядь. То есть эти тянут, Гарик, блядь, блядь, тебя подруга. Руки, сука, я неприкасаемый, блядь. Понимаешь, это тенденция. В Одессе тоже парашу сделали. У меня тоже подружка. Девка красивая такая, статная, блядь. Пловец, блядь, такая она. Поплыла в Одессе, блядь. Приехали в Одессу, пойду купаться. Куда купаться, там холера только что закончилась, блядь. Или там туда, сука, фекалии всю парашу туда слили, блядь, на этот пляж. Там только с берега будешь смотреть. О, волны, блядь. Сел на лавке. Отливают, приливают, блядь. Живание сколько посчитай, блядь. Слушай, говорит, волну, говорит. А туда не ныряй, нихуя. Ебал, ты развесишь, блядь, вот наглотаешься таких фекалиев, блядь. Вот она и плывет. А плавать хорошо, поплыла. Как говно в проруби, блядь. Уплыл далеко, захуярил, блядь, ее не видать. Так это ж додуматься до этого. Плывет она, значит, плывет, блядь. Вдруг, блядь, хуяк удар по тыкве. Бум, блядь. А пиздец, сознание теряет нахуй. Естественно, фекалиев нахлебалось, да хуя. Пока очнулась, блядь. И что ты думаешь, Коля, блядь? Какой-то мудак ловил на спиннинг рыбу, блядь. Так ебанул ей грузом по ебалу, блядь. Хуй знает где. Вот ты поставь туда 10 человек, и кто попадет нахуй на спор? Хуй кто попадет, блядь. А этот один мудак заебе, она одна там где-то, хуй знает где. Попал прям по тыкве, блядь. Сука, гепатит. Хули, не купайся под Одессой, блядь. И ебало не разевай. И еще один кореш мой знакомый залег, блядь. Что такое, говорю, как же так? А это, говорит, блядь, тоже, блядь, токсический гепатит. Нихуя себе, блядь. Это чё он токсикоза какого наглотался, блядь? Каких ядов принял в организм? Так что с ядами надо смотреть, Колян. Ты смотри, блядь, вот с водочкой, блядь, со всеми пирогами. Тут один алкаш говорит, ну хули, говорит, хорошая водка, ее, говорит, блядь, столько моря можно выжрать и сдохнешь нахуй, блядь. А плохой вот выпьешь и блевать тянет, блевать. Организм сопротивляется, не принимает, блядь. А я так думаю, а один хуй лучше от кислой сдохнуть, так чем от плохой-то нахуй, блядь. Ну, паленой водочки, блядь. Я к тебе к тому, что ты, сука, блядь, насчет этого, блядь, помни, сука. Ко мне приходи, руки мой, блядь, и следи, чтобы эта тенденция, блядь, вот эта вот исчезла, блядь, в новом году нам, нахуй. Нам не надо, блядь, гепатит. Нам нельзя, блядь, два года не пить. Мы с тобой этого не выдержим, Колян, блядь. И никакой честный, хороший человек, блядь, этого не выдержать, блядь, напряжение такое. Как надо снимать, блядь, напряжение. Есть, которые не напрягаются нихуя. Но это ж, блядь, это ж йоги, нахуй. Это кама-сутра, блядь, и йога, блядь. Такие, блядь, мы нам с тобой это тяжело, блядь. Мы с тобой ноги уже не согнем нихуя, в лотос не сядем, блядь, в цветок, блядь. Сами как цветки, блядь, засохнем в пизду. Если не будем, немножечко выпивать, блядь, по-божески, по-хорошему всегда надо. Так что давай наливай, блядь, давай пизданем, блядь. Новый год приближается, блядь, у нас еще не в одном глазу, блядь. Но думаем, что мы так постепенно, постепенно, но не перенапрягая организм, Коля, придем к Новому году. И все тенденции, которые в этом году были мрачными, просто мерзкими тенденциями, они немножечко, блядь, свой так этот пыл-то поуберут в пизду.

0: Весна набирает свой ход, кореш ты мой драгоценный. Выборы! Ебать их колотить. Приближаются они, между прочим, со страшной силой, бля, Коля. Ты слышишь, когда? По жопе аж мурашки бегут, бля. Ну, ты обычно не особо ходил-то на выборы. Сейчас стал похаживать, да? Похаживать стал. Ты все, блядь, хочешь, блядь, красный пояс переубедить, блядь. Что, хватит уже, наконец, блядь, за Зюганова-то голосовать, блядь. Сколько же можно, блядь? За Ленина, блядь, за Сталина, блядь. Ну, сколько можно голосовать-то, блядь? Тогда хоть за сосиски, блядь, нахуй. За колбасу. А сейчас-то один хуй, блядь. Ну, кореш его драгоценный, блядь. Как раньше, товарообмен называется, нахуй, да? Советский товарообмен. Из Смоленска колбасу везут сюда. Здесь ее выставляют на прилавки, и Смоленск приезжает народ, и весь ее хуярит, блядь. И увозь обратно, блядь. В Смоленск, понимаешь? В москвичи не успеют ебало раскрыть, блядь. Где же колбаса, которая из Смоленска прибыла, нахуй? Так она уже в Смоленске, ёпта, блядь. Которая доехала, если учесть, и все, блядь, между прочим, блядь. Вот это советский товарообмен, блядь. Выборы были, естественно, блядь, тоже такие же, блядь. У нас есть из кого выбрать. Товарищ Брежнев. Еще есть товарищ Брежнев, и еще есть товарищ Брежнев, блядь. Выбирай, нахуй. Ну, кого ты выберешь, Коля? Кого ты выбирал-то? Я знаю, ты не ходил, нихуя. Сейчас надо ходить, Коля. За левых, за правых, за центристов, за хуистов, блядь. А то получим такой геморрой, блядь. Ходить надо. Но с умом, между прочим, Коля. Понимаешь? С умом. Меня тут спрашивает одна девушка. Говорит, а что, говорит, Путин, останется ли он у власти? Я говорю, не знаю, но голосовать за него не буду. При всем уважении к нему, при всем уважении. Владимир Ильич, прости, бля, хочу женщину. Вот хочу женщину, вот ты заебись. Потому что было мне во снах пришло, что женщина спасет Россию. Вот веришь, нет, вот мое такое собственное, вот мое личное мнение, блядь. Коля, и тебе рекомендую женщину. Я знаю, ты всегда хочешь, бля. Ёптать, да я не в том смысле, я в политическом, пизда. Хотя политический от сексуального мало отличается. В результате, Коля. А ты вспомни, бля. Екатерина, бля. Ну, конечно, дури много. Ебливая. Ну, это же женские радости, блядь. Да ебись ты в рот, блядь. Хоть ты же ебись, блядь. Что у нас, хуёв в России нет, что ли, блядь? Да выебут так, что аж, блядь. Мало не покажешь. Было бы желание, ёпты. А желание есть, пожалуйста, блядь. Ебите меня четверо, называется, говорится, блядь. Но зато, блядь. Не вонь, нихуя. Спокойно все. Баба для России. О, блядь. Они хоть бабы, понимаешь, они как-то поспокойнее. Они мочить не обещают, но потихоньку мочат, блядь. Понимаешь, тихой сапой. Скреб, скреб, скреб, скреб. А то пообещаешь, вроде как все ждут, когда же наконец замочат, блядь. Когда замочат. Там их, правда, мочат потихонечку. Там одного без нового привезли, другого без рылого, блядь. Ну, хуй толку. Хуй толку это, блядь.
1: Наливай в пиздец.
0: Наливай нахуй.
1: Наливай.

разбираюсь в этих музыкальных жанрах, там рэп, хуеп, может какой-нибудь дэнс, ремикс, хуикс. Ну, пускай будет какой-нибудь хип-хоп. Конечно, конечно, все греха таить. Тут не нужно обладать, конечно, огромным композиторским дарованием, чтобы написать такой рэп. Надо только внимательно слушать Сюру, блядь, и натись

Дикісьок! Он не только по кишкам бьет. И не только укрепляет ягодицы, как некоторые тоже товарищи утверждают. Он дает хорошую работу уму, благодаря отобранной лозе. Хорошему качеству выжатого материала, я бы сказал, вино материала, хорошей гигиене труда и прочее, прочее, прочее. И никакой разбавки, бля, и никакой добавки. Я имею в виду спиртовой. Все только своей, как говорится, своей вот этой вот силой солнца в бокале. Как говорят поэты, кореш-то мой драгоценный. Так что предлагаю тебе налить этого протяжка, выпить, а потом послушать. Приезжать на Окинаву, ну, естественно, куда она приходит? Ну куда, вот, Коля, вот с первого раза скажи, куда она пришла? Ну, правильно, в кабак, ёптым. В ресторан. Правда, хуёвый ресторан, потому что там ни одного посетителя, видать, там пизды часто дают всем. Потому что там сидят два кислых друга, говорит, ну ты хуй, иди, дай, вон тут баба пришла. Виски ей дай, или как её? Саке, говорит, хочет. Саке. Тёпленького, говорит, погрей ей. У них принято тёпленького пить. Потому что крепости не хватает, Коля. Крепости. Вот ты сейчас перчёвочки ёбнул, и без всякого подогрева, если ты подогреешься, у тебя глаза на лоб вылезут, нахуй. Правильно? Правильно. А у них саке, ёпты, 20 градусов, нахуй. Греть надо. Лучше забирает, блядь. А больше у японцев не получается. Не могут они больше градусов нагнать. Такая у них природа, блядь. Спирт у них хуёвый. Острова, ёпты, все разжиженное, нахуй. Короче, блядь, я, говорит, такая милая девушка, говорит, кто ж такая, блядь? Саке хочет, говорит, ну ты хуй, подай ей саке. Я говорю, пошел ты сам, нахуй, подавай. Такие два кислых друга. Я говорю, всю клиентуру распугали, нахуй. Только одна такая вот дотыристая, долбоебистая девушка дотырилась до них, говорит, блядь. А вы, говорит, это вот, говорит, тут, говорит, каким боком? Ну, короче, намекает, говорит, мне, говорит, тут кое-что от вас надо. Говорит, а я, говорит, все, я могу помочь-то, блядь, я нормальный советский, японский гражданин, нахуй. Ты, говорит, вы не советский, вы не японский, говорит, блядь. Нет, вы японский, но вы не простой, блядь. Вы ведь учитель, блядь, Танаки-то пиздаки, блядь. Он говорит, я. А, головка от хуя, говорит, давай меч мне нужен, блядь. Нахуя меч, спрашивается? Я, говорит, давно не делаю мечей. Оказывается, вот где собака-то порылась, блядь. Он, оказывается, по мечам специалист, блядь. Да не по футбольным, Коля, пизда, у тебя одни мечи. Эти ебаные, колоть, резать нахуй. Пики, хуики, блядь. Самурайские мечи такие, блядь. А он, бля, почему специалист? Потому что у него острее всего, нахуй, получалось. Он сталь эту льет, нахуй, сам. Где они там льют? В муфельных печах, что ли, блядь? Кого это ебет? Короче, где-то он за стойкой бара отковал ей саблю, нахуй. Пошла, нахуй, посмотреть. Вот эту хочу, говорит, это говно. Я, говорит, перед Богом сказал, говорит, Господи, 20 лет, говорит, ничего не выпускаю. Никакой кровавой продукции. Никаких мечей, блядь. А я думаю, вот ты, блядь, какая. Ей пришла в голову мысль, почему именно мечи-то, блядь? Почему мечом надо? Ну, взяла песик хороший, блядь, щебольнула пару раз. И спокойно, блядь, тихо. Ну, прикрутила эту ебаную дуру, блядь. Глушитель, нахуй. Куда нахуй? Нет, бля, меч хочу, блядь. И засрённо отомстить. И надежда в свои силы. Вера, блядь. Надежда, любовь, что получится. О, как хочется отомстить, Коля. Аж, блядь, скулы сводит, нахуй. А, говорит, я, говорит, должна отомстить кое-кому.

0: вызови у меня месяцок. Похуй, говорит, я тебя не знаю, блядь. Вот он ей принес, блядь, со своим кольцем, которого все время нахуй посылал. Давай, говорит, месяц сюда. Пизда, месяц прошел. Она взяла у него на этом, на чердаке. И, естественно, тщательно тренировалась. Каждодневные тренировки, блядь. Работа с мечом, который еще не был сделан. Но она, видимо, тренировалась с другим, с деревянным. Или там, дохуя висел. Ну, как брать мяч, она научилась, нахуй. Вот так его хуярит сверху. Блядь, там нарисовано, там, мол, там типа лозунг, идите все нахуй, или всех заебу. Ну, короче, блядь, едет мяч вручать, говорит, самый лучший мой мяч. Я, говорит, отвечаю, за наколочку нахуй зуб даю. Говорит, все. Говорит, ну, беру, говорит, все. Чем она ему отплатила, не знаю, блядь. Он говорит, я, говорит, нарушил клятву перед Богом, потому что подошел к этому философски. Вот как, блядь. Так что, Коля, если философски подходить, то вообще можно всех нахуй посылать, понимаешь? Даже Бога. Понимаешь? Только философски главное подходить, понимаешь, нет? А, пизда. Налей, тогда поймешь. Налей, налей, выпей, пизда. Вот так вот. Вот философски подходи к этому. Ладно, через самолет еще там пизданули, бля, вискарем покрыли, там все нормально. Все как у нас, блядь. Ну, другой народ, понимаешь? Без выебона, все идет. Прилетаем, блядь, в Бахату. Хорошо, нас там встречали наши кореша, блядь. Посольстве, бля, кореша там сидели, бля, говорит, пришли. Провериться, все ли у вас в порядке. Хуй в порядке. Чемодан мой приходит, блядь. Ёбаный конотоп. Коля, блядь. В днище одни дырки, колеса отвалились, все нахуй. Видать, его неоднократно били об мостовую. И молотками, и, видать, изделялись над ним все грузчики нашего аэропорта. И не только нашего, но амстердамского, блядь, и курасавского, нахуй. Пиздец, я говорю, чемодану, блядь. А сам думаю, ой, блядь, а у меня там, Коля, заначка лежит, блядь. 6 бутылок водки, блядь. Но разлито по мягкой таре. Сам понимаешь, 2 по 1,5. Блядь. И замки все сорваны, нахуй, и не за себя даже открыть, нахуй. То есть, а как его открыть-то, блядь? Разрезать, что ли, блядь? Сука, молнию раздвинули, блядь? Ну, смотрю, полазили там, они душу отвели. Думаю, хуй там лазить, думаю, водяру жалко. Смотрю, есть. Водяр на месте. Блядь, открыли там какую-то сумочку мою, блядь, маленькую пиздюшечку, блядь. Видать, деньги искали. Какой же мудак, долбоебы. Говорю я вам, будет деньги-то возить в чемодане. Ну, долбоёб, у нас хватает, коль ты знаешь, это сам, блядь. Короче, блядь. Говорю, ну что делать-то будем? Чемодан-то не в пизду, не в Красной Армии, блядь. Не годится нихуя. Говорит, мы вам все новый принесем. Или этот отремонтируем. Я говорю, ну ремонтируйте, вы тут заебетесь, блядь. Там одни дырки в днище, все. Я говорю, несите новый. Приходит, такой чемодан несут, блядь. Маджестик, блядь, хуй знает какой, блядь. Моего раза в 3 больше. Веришь, нет? Я говорю, ну он сам по себе тяжелый, неподъемный, блядь. На нем потом все тренировались на этом чемодане, блядь. Все как показывали, что перегруз. Все на мой чемодан, блядь. Все его хуя. Я говорю, хули вам дался мой чемодан-то, блядь? Оставьте его в покое, блядь. Вот, сука, народ, блядь. Никакой другой не брали, блядь, как будто у меня у одного чемодан, блядь. А у всех и по 2 было, блядь. Вот, сука, народ, блядь.
1: Кот, ты понимаешь так? А вот Базлёв, он, у него язык тоже свой такой, он так степенно начинает, мол, где это, блядь, там, сука. Вот в деревеньке, бля, в русской, самой задроченной, жил такой, блядь. Прокопич, бля, мастер, сука. Он по камням, бля. Ну, не по этим, ёптать, не по алмазам, пизда. По каменям самоцветно там. У них же там на Урале, бля, там Медная гора, бля, была, да? Медная гора, сука. И по преданиям, якобы там хозяйка была Медной горы. Ну, её хуй кто видел, конечно. Но якобы она, бля, является, когда надо там. Всяких дел напустит, напугает, блядь, насорохает, блядь. Ну, якобы она, мол, а так народ там в шахтёнке заброшенные, бля. Ну, там это дело из-под воль было. Они из камня секли всякие, блядь, красивые штуки, блядь. Всякие штуки секли, бля, и барин им заказывал. Ну, барин знал, что у него в деревне там есть мастера. На этом Прокопичу все пацанов таскают, блядь, их охапками, блядь, говорит. Прокопич говорит, ну хули у них в голове, блядь, в поле ветер в жопе дым, ёпта. Ну хули с них возьми ось, блядь. Это, блядь, на тыкве сиськи, блядь, а в уме, блядь, как бы уебать скорее, куда-нибудь на улицу, нахуй, блядь. Ну, ёпты, ну, ребята молодые, чё, пацаны, блядь, какую-то каменюку таскать им, блядь, колотить, нахуй им это надо, блядь. Вот они ещё, там, попался, как Данилка, бля, а он сиротка, бля, недокормыш, кликуха у него, ну, совсем, бля, такой, еле ножки волочит, блядь, где-то он там у него, Прокопич, там, мотал.

0: он говорит, ну хули ты мне приказчик, говорит, что таскаешь, бля, все ты пацанов каких-то вялых, бля. Ну куда нахуй, говорит, его по болезни, ему надо восстановиться нахуй. Ему собрали питание, рацион, говорит, пусть он с дедом, блядь, этих коровок пасти, блядь, он хоть там молочком, блядь, к сиське припадет где-нибудь там, отсосет что-нибудь, блядь, молочка, блядь, ему надо, парного, блядь, все. Ну к дедушке, бля, его приставили, а он такой квеленький все раз. Вот сидит, блядь, дедушка, ну ёб твою мать, говорит, что ты, блядь, коров, ты не пугаешься, блядь, он говорит, дедушка, да я вот правда того, говорит, блядь, смотрелся на цветочек зелененький, блядь, говорит, тут букашка ползет, смотри, а у ей вот это вот перышки, ой, эти крылышки, ебать, тех в сороку, крылышки зелененькие, а здесь у него красненькие, а вот под пузиком у него желтенькое, блядь, а вот здесь потемнее, и давай цветами охуяривать его. Дед-то, блядь, колерами, блядь, понимаешь? Он говорит, ну ты о чем ты говоришь, нахуй? Тут, блядь, корова разбедается, а он, блядь, букашку. Ну ползет, пускай в пизду себе ползет. У тебя работа такая, нахуй, ползи. А у тебя работа, говорит, коров пасти, ёпта мать. Ну, хуй, наблюдательный он такой, блядь. А потом, говорит, заболел чё-то, блядь, он совсем вроде как дедушка его нахуй послал. А он обиделся, блядь, его к бабушке какой-то, а бабушка говорит, вот смотри, вот этот цветок такой-то, блядь, а это такой цветок, он погалезит, смотрит, блядь, букетиком. А красивые цветки какие, говорит, вот живые цветки, блядь. Вот когда выздоровел, говорит, ну теперь иди к Прокопичу, может там булыжник какой ему подашь, блядь, там какой мрамор ему поднесешь, блядь, или они в основном из этого, из зеленого-то, ёбнем, как оно там, это, блядь, изумруды, нет, как они, блядь, в пизду, этот, ёб твою мать, как он назывался-то, блядь, зеленый-то камень-то этот. Поделочный, блядь, сука. Не ясма, ёптая мать. Да ты вообще нихуя не знаешь, Коля, с тебя спрашивать, блядь, как, блядь, этого, за залупу дергать, блядь, понимаешь ты, сука, блядь. Я тебе говорю, этот, у них камень, блядь. Ну ладно, хуй с тобой, камень и камень, блядь, зеленый, короче, блядь. Он не учил его нихуя, говорит, тому же приказчик набежал, говорит, тебя тут, сука, понимаешь, государство, блядь, каменье учить отправил, а ты, сука, куней ловишь, блядь, такая. Прокопич, знаешь, заступил, говорит, я, говорит, постарше, блядь, ухи захотелось, говорит, помнишь, говорит, мытька помыраю, ухи проще, бля, усыпаю, помнишь, блядь, сука. Он говорит, ну я, говорит, а кусков захотелось, говорит, тебе, блядь, дам, а кусков. Ну приказчик такой, распиздя, знаешь, бля, я говорю, вот что, человек, а кусков что нельзя, блядь, ну мало ли кому чего хочется, блядь, ёпты мать. Каждый хочет, как он дрочит, ёпты, или наоборот, блядь, в конце концов-то, ёпты мать. Ну, заходил Кусько, бля. Он говорит, нет, сука, бля, вот за государство родил, блядь, поручик, бля, ой, приказчик, ебать, он сам. Говорит, я, говорит, так, Кусков, сука, я тебе дам, а Кусков, учи, бля, малого нахуй. Он говорит, ну-ка, расскажи мне, что ты научился, бля, Данилка ему мозги все засрал. Говорит, это камушек сюда, это вот здесь обделка, обтулка, блядь, обкатка, нахуй, сюська, вот ручка, блядь, как ему заебал мозги. Он говорит, ёб твою мать, говорю, бля, ну смотри, сука, учись, блядь, и усёл, бля. А Прокопич говорит, нихуя, говорит, ты, Данилка, даешь, я себя ничего не научил, бля, как же ты, блядь, овладел, а хули, бля, у него уже все мозги, блядь, на это дело, блядь, он уже цветочек наблюдает, блядь, муравушку, травушку, божью коровочку и норовит ее, блядь, уже в мозгу, как ее из камушка вытесать, бля, понимаешь, у тебя куда? О, бля, в творчество ударяется, в творчество, блядь, и не просто вытесать, а чтобы она была, блядь, такая вот... Сама по себе и больше никто. Вот только он, блядь, вот такая, как живая, бля, говорит, ёпта, вот хочу и все, говорит. Да ёпта, говорит, Данила, говорит, он Прокопич, говорит, ну хули ты, говорит, он тебе три, блядь, чашки, блядь, тебе прислал этот ёбаный, этот, барин, говорит, выпей ты ему эту, блядь, чаши, пускай у них заебется с ними, хоть серит в эти чаши, блядь, там хуй за тоннаж какой, блядь, ты смотри, что ты выбрал, блядь, этой вот самой, блядь, каменного этого ёбаного бута, блядь, сука, выбурил. Он говорит, это, блядь, говорит, я выбурил, говорит, ну, сука, не нравится мне нихуя, говорит, блядь, что сделать-то? Ну, куда, говорит, лучше не сделать, говорит, вот не нравится, бля, не живая. Говорит, конечно, не живая, за камень мудила, бля. Тогда, может быть, живая, бля. Говорит, нет, бля, вот он камень, он играл, он должен найти на такой кусок, блядь, чтобы вот он заиграл, бля, а ты его только хуяк, и все, бля. Как мастер. О, говорит, бля. Прокопич говорит, ну нахуй, я не играю да, в такие дела, блядь, сам разбирайся, ну тебя в пизду, бля. А приказчик тут прислал, говорит, он, говорит, три часа захуярил, говорит, за месяц, говорит, а надо было, говорит, одну только сделать. Говорит, о, говорит, у него ресурсы, блядь, моему субботник сейчас заебеним. У них у всех, знаешь, такие, блядь, дела. Только человек, чуть помнишь, как у нас, блядь? Да все сидят, не пердят, блядь, сколько там процентов, бля, план нахуй. И хуярят потихоньку. Как 120% сделал, о, ну, значит, план мы вам повысим нахуй. Раз вы так легко это делаете, бля, в пизду. И тут тот же сейчас, вот тут барин заступился на него нахуй, говорит, пускай в пизду, не трогай его нахуй. И оброк с него не бери, пускай он эти части точит, у него хорошо получается, мне нравится, хороший мальчик, бля. Ага. А Данилке нихуя не нравится сам, блядь, процесс, говорит, нравится. А вот блядь, то, что произвожу, не нравится нихуя. Ничего я, блядь. Он куда в корень, понимаешь ты, Коля, блядь, в корень глядел. Он хотел оживить камень, ты представляешь, нет? Это же, блядь, несбыточная мечта, блядь. Оживить камень, блядь. И вот он уже измаялся. У него уже баба-невеста тут рядом, Катя, блядь. Катя и так и ща, говорит, ну скоро женимся, хули там, Данила, бля. Он уже вошел, блядь, уже в тело, блядь. Ну, все нормально, блядь, все как положено, пора, блядь, понимаешь? Она уже тоже, блядь, ждет, не дождется, когда же он ей впердурит наконец-то, блядь. А тут все про каменный цветок, блядь. Думаю, ну, ёб твою мать. Да что ты про каменный цветок? Что он тебе, блядь, на залупке, что ли, надевать его, блядь, этот каменный цветок? Успокойся, не, говорит, пойду, говорит, я искать камень. Пошел, блядь, камень искать. Шарил по этим шахтам, блядь, туда-сюда. А тут и голос, блядь. А ты, говорит, на Змеиной горке поищи. Кто такой, блядь? Ну, Данилка, блядь, напрягся нахуй, говорит, блядь. Выходит из шахты. Пиздец, точно, бля, хозяйка Медной горы, блядь. Ну, ёб твою мать, я, говорит, в шахту, я же не на Медную гору-то, блядь, хуль ты, блядь. Она говорит, ну, Даниловска, бля, я знаю ведь, что ты хочешь, блядь. Я ведь, блядь, волшебная баба, бля, все понимаю. Я баба-невеста, а ты все ходишь, вот камни собираешь. Тебе ебаться пора, блядь, а ты все, сука, про творчество, нахуй. Тебе семью надо, говорит, уже завести, блядь, плодиться, детей, блядь, уже. А ты все про творчество. Ну, освободи голову-то, ёпта. Ну куда ты нахуй? Ну вот все значит, Коля, блядь, все значит вот это вот быть замороченным творчеством по большому счету, если так вот. Вот по большому счету, блядь. Это очень, блядь, трудное дело выдержать это все. Ой, бля. Коля, это очень трудно. Это не каждый справляется, поэтому все на него смотрят, как на белую ворону. Говорят, а это что за хуй такой, блядь? Там все делают нормально, блядь, 100% план. А он, блядь, все не так, говорит, блядь. Все, говорит, хуйня, говорит, я сделаю по-своему, говорит. И, блядь, он тут же, говорит, ну, уже хозяйка Медной горы, говорит, Данила, ёпта мать. Уймись, пизда, ну куда ты нахуй? Я уже хозяйка, блядь, и то мне, говорит, ты, сука, ну что ты, говорит, хочешь? Ну, говорит, покажи мне вот этот камень, говорит, который я никак не могу найти. На Змеиной горке, говорит, хочешь вот там, да? Ну, пойдем нахуй, говорит, пойдем, блядь, покажи, сука, блядь. То-то мне выебываешься, блядь. И потом не плачь нихуя. Ты домой не придешь, пиздюк малосольный, блядь. Как увидишь камень. Я знаю, блядь. Да, говорит, ты, конечно, волшебница, меня заколдуешь, я отсюда не выйду. Хуй не выйдешь, блядь, иди нахуй отсюда, блядь. Вот сейчас прям иди, пиздуй. Блядь, ты сам вернешься, распиздяй. Ты понимаешь, что такое творчество, блядь? Ты не знаешь нихуя. Ты только догадываешься, и то не догадываешься. У тебя в голове там тук-тук-тук-тук. А ты сам не понимаешь, почему тук, почему ты вернешься? Не знаешь, блядь. Потому что ты отравлен, блядь. Отравлен творчеством. Тебе уже на Катю насрать, на твою, блядь. И на всех насрать. И на детей твоих не родившихся, на всех, блядь. Родителей ты не помнишь, ну и слава богу, блядь. Ты сирота. Ты вечный сирота. Ты дитя творчества. Пиздец тебе. Во как, блядь, повернуло. Этот напугался, блядь, а ничего сделать не мог. Говорит, ладно, блядь. Ну, пойдем ко мне в сад, нахуй. Ну, пойдем в сад, блядь, сука. Каменных цветков, блядь. У меня там дохуя больше. Там все звенит, переливается, блядь. Эти всякие камни всевоцветные, блядь, все звенит, блядь. Ну, все, посмотрел, говорит, а где этот, блядь, этот цветок? Ну, вон он нахуй лежит, блядь, посмотри. Вон висит еще один, блядь. Ой, блядь. Ну, он посмотрел, пощупал, понюхал, говорит, ну, понятно, блядь, понятно. Таких высот мне хуй достигнуть, блядь. И вообще охуел, блядь. Потому что глубоко смотрел, куда? А у него беспредел, старичок, блядь.
1: Вот нормальный секунд. Раз, я остановился, блядь. Ну, говорит, все, я достиг своей наивысшей, блядь, власти, нахуй. Как Борис Годунов.
0: Достиг я высшей власти, блядь, пиздец.
1: А он нихуя, говорит, блядь, никакой власти, блядь. Все, блядь, в развитии, блядь, все. Все лучше, лучше, больше, больше, блядь. О, сука, настоящее творчество, оно границы не знает, нихуя, Коля. Нихуя, неограниченное творчество, блядь.
0: Он раз, блядь, там гуляли с Катей, блядь. Девки, говорит, пойдем провожать их, блядь. Скоро уже и свадьба, и хуядьба, блядь. Ну, пойдем проводили, блядь. Тут он пришел, Прокопич там спит. Посмотрел он на свои вазы, блядь. А вот это он делал, как дурман цветка. Вот эту вот, вот которую свою, блядь. Не помесь его так для себя, вот для творчества. Дурман цветок, говорит, посмотрел. Ну, сука, блядь. Камень-то и есть камень. Ну, не нравишься ты мне, взял молотушку, как ебанет, блядь. Все разлетел в дребезги, аж Прокопич с печки упал. Говорит, ёпта, что ты делаешь? А эти вазы оставил, плюнул только в них, блядь. Говорит, хотел насрать, да, говорит, Прокопичу вонять будет, блядь. Фу, плюнул и ушел, блядь. Говорит, помещик, задавился с этими вазами. Ушел и пиздец. И больше не вернулся. Все говорят, ну, говорит, там хозяйка Медной горы, говорит, его заебла в горах, блядь. Нихуя, я думаю, Колян, это не так. Ну, ты пойми, ну какая там половая жизнь? Ну, ёпты мать. Он, может, Данилович-то он, говорит, ну, во-первых, он Катю любил, моя, понимаешь? Он как бы с ней все-таки обтирался там, это вот все, он чуял тельца, блядь, нежная, блядь. А тут, сука, понимаешь, может, он там и мотался с этой бедной, блядь, хозяйкой Медной горы. Ну, хули, блядь. Ну, может, он ее раз схватил за 40, а там камень, блядь, понимаешь? Медь, металл, ёптать, ну куда тут нахуй? Кожаной залупой в металл лезь. Обдерешься, нахуй. Поэтому я говорю, вряд ли, Колян, у них что-нибудь получилось, блядь, с хозяйкой Медной горы, совсем другая категория, понимаешь, весовая, блядь. Она с каменями живет, у нее все другое, блядь. Конечно, можно свести все на простую половуху, но она волшебница, ей, блядь, все это. Она говорит, нахуй ей, Данил, блядь, мастер, нахуй. Все она, блядь, сексуальная маньячка сегодня, блядь. У нее медь, нахуй. Ей по пизде мысалкой, камень разосветные, нахуй. Просто он тронулся, блядь, умом. Из-за высокого творчества, блядь, это дело такое, Колян. Природу ворошить, и все равно все пизду смесить. А что ей смесить? Она ведь самая смешная, блядь. Сисюшка, знаешь, эту, блядь, все девчат, как девчата, а моя как пузырек, блядь. Сядет, пизда отвиснет, как у тепки козырек, ёпта. А вот какие бывают органы смешные, а ты говоришь, блядь. Я тебе просто говорю, все природа, она и вещь сложная. Постичь ее полностью только одному Богу дано. И когда человек норовит себя сопоставить с Богом, то есть объять необъятное, постичь непостижимое своему человеку, муравьишке мелкому, знать-то, в общем-то, и запрещено, бля. До каких-то пределов он доходит, блядь, все. Он накрывается медным тазом, блядь. Поэтому здесь, Колян, творчество, оно... ты смотри, вот выбирай, бля. Сериалы не смотри нихуя, всякую хуйню не смотри. Вот слушай Сюру, блядь. Сюра тебе дело всегда скажет, бля. Потому что Сюра, блядь, никогда, бля, выше не лезет, не прыгает выше своей, блядь, шеи нахуй, блядь. И всегда, блядь, свои философские размышления он в природе, блядь, ищет. В природе. В букашках, муськах, таракашках. Но не выше. Колян. Все хорошо в меру, как сказал Неру, блядь. Не рвись выше, отшибешь сиси, блядь. Так что ты меня радуешь только тем, что ты никогда к высокому творчеству не стремишься, блядь. И это уже хорошо. Значит, ты не ёбнешься, а значит, мы завтра снова с тобой выпьем. Наливай кое-что, мой драгоценный, разгибай ты, блядь, мой бесценный, блядь.

0: родился Фома.
1: Снова замерла всю до рассвета, дверь не скрипнет, не ёбнет огонь. Только слышно по улицам где-то одинокая бродит гармон.

Вот мы летим на Курасаву, а чемоданы не получаем нихуя. Чемоданы у нас сами летят по себе. Ну, сами летят, просто их так наши грузчики как метнули нахуй, так они и полетели, блядь. Я потом догадался, что они их там, они и кувалдами их пытались, блядь. Ну, знаешь как, первое все против чемодана есть. Клещи, блядь. Срезать все замки нахуй. Сорвать все в пизду, чистый чтоб был, блядь. И не мешался нахуй. И ёбнуть его об дорогу пару раз, блядь. Вот это вот, он считает, что грузчик наш, советский, блядь, исконный грузчик, блядь, который больше нихуя делать не умеет, только чемоданы кидать. Но, понимаешь, у него какая-то злоба против чемоданов. Ну, возлюби ты их всем сердцем. Это же твоя работа, блядь. Возлюби чемоданы, души. Там, правда, есть охуительно неподъемные чемоданы, Коль. Еще у нас ехала железная кровать, нахуй. Разборная, блядь. Ну, они поебались с ней, конечно. Ну, кровать ей по пизде висалка, ее ёбнешь об дорогу, она блям, блядь, и пиздец. А чемодан ёбнешь, он, ооо, блядь. А вдруг там живность какая? Ну, как живность, не дай бог, туда положить, блядь. Они же в отсеке летят моторным, нахуй. Там же, блядь, холодно. Минус 50, пиздец всем. Я даже кактусы когда вез, блядь, спиздил кактусы там. Я и в камере, бля, вез с собой, нахуй, нихуя. Проехали, уже корни, Коля, пустили, блядь. Уже пустили корни, вот придешь, посмотрим, что у меня какой-то слоновый кактус. Я тебя заебеню, я тебя на кухне тоже посажу, блядь. Ты будешь пугаться, нахуй. О, сука. Он отсмотрел все основные фильмы, блядь, американского репертуара. А я тебе рассказывал, Коля, что является основным в фильмах американского репертуара. Месть, Колян! Месть, кореш ты мой драгоценный! Без, блядь, как сказать, неизбывная! Блядь, такая, которая, знаешь, от которой не спишь нихуя, не ешь, не бздишь, не ебешься, а только местью и занимайся. Наши, бля, грузины, менгрелы, блядь, у них там родовая месть, она отдыхает нахуй. Отдыхает, блядь. По сравнению с местью, блядь, Умы Турман своим надругателем, которые над ним надругались. Так вот я тебе про очко интернета-то начал говорить, блядь. Заглянул я, говорю, туда, там Виталий В. говорит, блядь, все это хуйня. Квентин Тарантино провел великие аналогии в этом фильме, блядь. Кто есть Ума Турман, блядь? Уебенная, избитая, но будучи беременной. Лежащая, можно сказать, на полу какого-то храма. Храма, ну, она там венчалась. Ну, это вот, церкви, храма, маленький такой храмчик там стоит, блядь. В деревеньке-то. Там им пизды и наваляли, блядь. За что, нихуя, не понимаю. Думаю, а, наверное, сука, сучилась она, понимаешь? Они когда в одной конторе были, это, говорит, отдел, говорит, этих, ну, как она, ДСПУ, нахуй. Добровольное, блядь, это, сообщество профессиональных убийц, нахуй. ДСПУ, блядь. Абсолютно точно, бля. Профсоюз у них, блядь. Они, говорит, себя называли смертоносные гадюки, типа, на. То есть, в сраку вцепимся, все, нахуй. И там, значит, этот бил, блядь, этот вот ебаный. Он якобы там этот вот главарь, блядь, этих смельтормозных гадюк. Ну, якобы они в законе, что ли, все, сука, бля, я не понял. Ну, не объясняется нихуя, ну и нихуя не надо, бля. Знаете, гадюки в законе, блядь, значит. Бил с ними это, у него, блядь, одни бабы, одна негритяночка. Это значит, блядь, Ума Турман у него хуярит, блядь. Еще одна пизда, блядь. У ней глаз один фанерой забит, другой алебастром заляпан, нахуй, блядь. Медсестра в пизду с понтом. Крестик красненький поставил, где алебастром заляпан и пиздует, блядь. Одна такая японско-китайского происхождения была пизда. Короче, баб там было дохуя у него. То ли он с ними ёбся, блядь, то ли он их, я не знаю. Но они такие все, сука, блядь, развитые, блядь. Физически, в смысле. Ну, в смысле, мужики так развитые, блядь. Так особо... Сиськами вроде не отличаются, ну, мордочки так есть, конечно, симпатичные, блядь, на полу негритяночка, одна какая-то вот эта фанерой забита, блядь, другая полукитаяночка, японочка, блядь. Короче, там, это выясняется потом, если раз хуй ты догадайся, нахуй. Ну, я так скажу,
В молодости он был гораздо интересней. То ли тогда сценарий интереснее писали, фильм какие-то были, бля. Ну, короче, там мы тогда еще в молодости пели «Мустафа дорогу строил, а Жиган по ней ходил», говорит, блядь. Ну, Мустафа, значит, это вот... Что-то там, блядь, у себя забыл я, сука. А Жиган его убил, бля, понимаешь, сука? Конец, блядь, светлой жизни, блядь, устроил, мол. Как, мол, оно, блядь? А он ему говорил: «Кореш драгоценный, нахуя ты там дорогу строишь, бля? Иди ты к нам, нахуй, в банду, бля». А там еще сидела баба и пела: «На столе стоят чернила, а в чернилах два пира. Прощай, мам, прощай, папа, я поеду на Кавказ». Прям почти как та реклама про сокольники, блядь. Уже тогда, блядь, издевались над рекламой. Хотя Юси нихуя не было, блядь. Ну, остатки какие-то остались от революции, блядь. Особенно все раскидалось, блядь. Вот они смеялись над рекламой, блядь. Ну, мол, такая самодеятельность. Мы, мол, воры такие сидим, чурки, блядь, нихуя не понимаем. Пиздёж, бля. Пиздёж. Сейчас прошел конкурс, блядь. Вот песни, блядь, между прочим, на радио, на нашем с Коляном-то, блядь. Хе-хе, Коля, помнишь, да, сука? На тройке, блядь. Прошел конкурс, блядь. Воровской песни, блядь. Очень культурно ребята пели иногда. Ну, может, они там воры в законе, кто как, блядь. Но, сука, пишут, знаешь, творчество, блядь. Это тебе не рифма «Поцелуй, пизда, кирпич», блядь. Или что-нибудь в этом роде, блядь. Там рифма была, сука, «Покрылся кровь, любовь, нахуй». Хорошие были вещи, бля. Поэтому они были отмечены, бля, комиссией, сука, в которую я входил, блядь, с полным правом, бля, как знаток, блядь, фольклора. Лагерного фольклора. Зонального фольклора, блядь. Нихуй собачий, блядь. Народ пишет. Это, значит, наша, бля, неуемная Ума Турман несется, блядь, на всех парах с новосделанным мечом. Причем в аэропорт и всем похую. Таможня, не таможня. Куда ты, мол, с мечом? Я помню, я, блядь, фанерные скубы вывозил для детей, блядь. Мачете, блядь. Ну, правда, там на дно сумки засунул, думаю, хуй с ним. Ну, там она, хуй, блядь, с эту, блядь, с хуевой душу, блядь. Да еще не заточенная специально, чтобы можно проявить. Ну, вы увидели, нихуя не спрашивали. А тут с мечами заточенными, блядь, за спиной пиздует Ума Турман, блядь, Коля. Через аэропорт Шереметьево, нахуй. В зеленый коридор, все по пизде мешалки. А, говорит, куда? А, нихуя, не ебет вас, блядь. Это же, бля, меч. Вы понимаете, все это достояние республики, нахуй, японское. Как ты несешь этот меч, как ты его вывозишь, блядь? А похуй. А может, там между островами у них так принято, блядь? Мол, это мой меч, я в нем ритуалю, мол. Ну, мол, я периодически должна кого-нибудь ёбнуть, блядь. У меня ритуал такой, блядь. Вот и я сейчас еду на соседний остров кого-нибудь ёбнуть, блядь. Или у нас там самурайские забавы, блядь, типа. Наверное, так объявляет всем таможенникам. Те говорят: ну, знаем, знаем, ни разу пизды получали от вас уже, все. Спасибо, пропускаем, пожалуйста, идите нахуй. Там, видать, часто такое бывает, таможники уже все, глаза на эти закрывают просто. У них сами глаза закрываются просто нахуй. Как кого с мечом увидит, все, пиздец. Глаза открылись нахуй, идите, пожалуйста, блядь, в пизду. Это они не попали на континенталь, рейс нахуй. Я тебе рассказывал, блядь. Угу. День великого шмора, помнишь, блядь? Сука, блядь. Ну, короче, это кино, кино. Кино, Коля, в жизни все гораздо иначе происходит, блядь. Тяжельше, я бы сказал. Тяжельше и не так зрелищно. Не так зрелище все это в жизни. А в кино заебешься еще, блядь, пыль глотать. Короче, блядь, она туда и прям приходит в этот ресторан, а там гигантский ресторан. Как узнала, бля? Где, говорит, эта пизда? Она с группой подхалимов, блядь. Заебателей, прихлебателей, которые унижают, естественно, несчастного хозяина ресторана, заставляют его чуть ли не хуй сосать, понимаешь, тут. Ну давай нам песни пой, хуй тут выебываешься, бля. Неси нам пиццу. Она говорит: пицца у нас не делается, бля. Пицца в Италии, езжай туда нахуй с вашими деньгами. Она говорит: нет, говорит, ты хамишь, братец, блядь. Ну тут вдруг прилетела стрела. Прям впрямую, в стенку. Хуяк! Известие, блядь. Ну не стрела, там носик какой-то, блядь, вонзился. Ну это пизда с плюсовой челюстью, блядь, проститутка, блядь, в школьной форме. Вылетает нахуй, говорит, где? Ебалом щелкает, понять не может. А Ума Турман над ней висит. Думаю, сейчас обоссытся, не дай бог, блядь. Как польет на нее. Но выдержала, бля. Отвиселась. Та ушла. Та спрыгнула, говорит, и решила в Тубаркас сходить. Все-таки поссать-то надо было. Перед битвой великой, нахуй.
Ты же не знаешь, сколько великая битва, нахуй. Ты чего, Коля, бля? Это ты даже, блядь, ну тебе в старшем сне даже не приснится, нахуй. Пошла в тубзик. А там, значит, кабиночка, нахуй. Ну, ее специально так просветили. Для зрителей все, она там, мол. А якобы ее не видно нихуя. Ну, прием, ёпта, Коля. Киноприем карантины. Ну, конечно, есть в этом какая-то доля наива, конечно, определенного, чтобы рыбки, блядь, там, вроде как так вот, прямо такие умные, блядь, прям мозгов просто, да хуя и больше, блядь. Как объебать человека, блядь. Ну ладно, какую-нибудь акулу, хуй с ней, это у них в природе, может быть, и есть. Но вот, знаешь, начинается такая идиллия, они, значит, со своей, ну, как бы женой, тоже рыбка-клоун такая, тоже красненькая, они вроде как там икорку отложили, блядь, икорочку красненькую такую. Красненькую, только собирались на хлеб намазать, ёптать, понимаешь? А её хуяк тот сберлял, блядь, понимаешь ты, нет? И саму маму-то тоже, блядь, заберляли. Он, значит, ау, ау, Клара, Клара, хуй-то. Нету Клары, блядь, только отвернулся. А он в какую-то, блядь, актинию залез, блядь, там, ну, знаешь, такие растения такие, бла-бла-бла. И он в ней там живет, они там внутри там, блядь. Раз спрятался, раз ебался, высунул, раз спрятался, раз ебался, высунул. И вдруг тут какая-то, блядь, мотовила, блядь, как пролетела нахуй. И икорку всю поберляла нахуй, и жену съела. Ну, представляешь, ощущения какие, а? Хуёвые ощущения, Коля. Очень хуёвые, блядь. Веришь или нет, кореш мой драгоценный, я прямо так сразу всплакнул, думаю, как же так, блядь, столько надежд было. У них там тысячи могли этих рыбок-то быть, блядь, клоунов. А осталась одна. Одна икринка, нахуй, за камушек зацепилась, бля. Он говорит, ой, блядь. Ну я, говорит, тебя, сынок. Как-то он разглядел, видимо, через икринку, что там сынок, блядь. Бля, с пипичечкой, все у него нормально. Блядь. Я, говорит, тебя, сынок, никому не отдам. Будь, говорит, жить со мной, блядь, все. Прижал его и давай его выхаживать, сука. Ну, через некоторое время, действительно, хуяк. И корка-то лопнула, блядь, а тут сыночек, блядь. Папа, папа, говорит, вот я тебя назову Немо. Я сначала думал, что там за капитан Немо, ёпта. Вроде подводная лодка, блядь, капитана Немо, блядь. А это мальчика так звали, вот этого клоунёнка, ёпта. Маленького. Рыбку, ёпта. Ну, рыбка называлась Клоун. Она же, блядь, и это самое, как её, сынок у него, значит, Немо, Немо его зовут. А папу как-то, блядь, тоже звали, какой-то Митрофан. Ну, как, не Митрофан, это по-нашему, не, по-ихнему какой-то, типа, ну, Мидриган какой-то. Хуй его не знает, короче, блядь. Тоже у них имена все человеческие, блядь. Ну, вот рыбка растет, значит, все, и ей в школу уже пора, блядь. Они так с папой живут вдвоем. Он больше не женился нихуя, понимаешь, там, на листе они живут на этом, блядь. Вот он говорит, папа, пора в школу, вставай, пиздец. Ну, там интересы, конечно, так закручены, но это по-человечески все. Говорит, ты что там, ёпты мать, так? Папку не будет слушать, блядь, никакой школы, сука, так смешно, блядь, все, сука, блядь. Ну, короче, еда не в школу, а там такой, сука, у них, как продленный день, нахуй. Группа, блядь, продленного дня. Этот скат электрический пиздует, блядь, а они у него на этих, на крылышках, знаешь, он, знаешь, такой, знаешь, плоский такой, блядь. Они у него на крылышках, вот так, сели, блядь, поплыли и попиздавали в школу, блядь. Он с ними, значит, катается, а папа волнуется, говорит, сынок, ты только, блядь, смотри, не уходи никуда там, смотри, блядь, туда-сюда, то попадешь в аквариум, пиздец, блядь, сука. Кому-нибудь это вот, у меня боятся они, сука. А тут как раз, блядь, они вот так вот тоже распиздяи маленькие там. Один там какой-то у них был этот, блядь, как его, бзунишка такой, блядь, розовенький, ну этот, осьминожек, блядь. Он же как бзит, он сразу чернил выбрасывает нахуй. Хуяк, блядь, чернила, хуяк, чернила, блядь. О, бля. И еще какой-то морской огурец, блядь, тоже. Прыгал нахуй. А, это папа, все. Все, говорит, а вы, говорит, вы клоун, говорит, ну расскажите что-нибудь веселенькое. Он говорит, да, блядь, ну заебали вы меня. Ну если я клоун, почему я должен сегодня веселиться, блядь? У меня тоже свои проблемы, блядь. Он мамку, блядь, закопал нахуй. Вернее, ее сберляли вместе с икоркой, блядь. Почему я должен быть веселым-то, блядь? Вот так иногда вот артистов всяких, блядь, веселых, блядь. Вот ты, говорит, артист, ну-ка прикинься, блядь. Вот и этого тоже, ну-ка прикинься, прикинься. Говорит, да я не умею прикидываться, ну вас нахуй, блядь. Вон лучше детьми занимайтесь, блядь, воспитывайте нахуй, растите пизду. Смешить тут еще мне, блядь. Короче, блядь, эти ребятня, блядь, вот эти вот паразиты, конечно, они, блядь, не слушают нихуя, вылезли куда-то, блядь, там лодочка, блядь, долбленочка, сука. Пиздует. Там ласты, блядь, смотрю, ебало какое-то выскочило, блядь. Аквалангист хуярит.
дайвингом занимается, блядь, давит, а заодно рыбешек, блядь, всяких мелких пиздит, блядь, дары моря, блядь, понимаешь ты, сука? А там в этом Мунисалисе, блядь, среди бела дня, кафе Азирис, блядь, называется. Ой, говорит, там такой колорит, я захожу, нихуя колорит. Вот ты мое ебало можешь умножить на 3, блядь, вот это колорит, нахуй. Сидят такие доны, блядь. Одни мужики, нахуй. А бабы все у стойки, они на обслуге, блядь. Он и так по-чашечке так. О, это я не по-чашечке, блядь. Это я тебе похуёвый какой-то послушал. Только так, не глядя даже, она подходит. Чё, извольте, блядь. Он ей чашку раз, она ему кофе туда хуяк. А мы пришли кофейку, а нам в стаканчиках дали, блядь, в пластмассовых тоже мне, блядь. Мол, а вы, мы вас не знаем, нихуя, кто вы такие, блядь. И поебалу вашему не поймем, кто вы, блядь. А мы, блядь, Раша, бля, хуяша, они там нихуя не понимают. Русия, Русия, бля, о, Русия, бля, о, Русия. Делают еще знают. Никто там нахуй не знает о нашем существовании, Коля, блядь. Где какая Россия, нахуй? В детском журнале, блядь, самые большие страны мира. Китай и Эквадор, блядь. Ну, Америки, может, кусок там, нахуй. США, блядь. А России нет нихуя, кому там нахуй нужны были, блядь. Они вот это мясо жрут, сидят там, им похую все, Коля, блядь. Вот похую, я тебе говорю. Вот только, блядь, хуярят эту свою, блядь. Даже они тут косяс, вот они пьют нихуя, как там граппы ёбнут, блядь. Еще у них такой был напиток на траве, блядь, какой-то. Заборище собака, помню, я очень долго болел, блядь. Очень долго болел. Не послушался, в течение дня раздыхался, блядь. На бильярде пошли играть. Вошли в азарт и пиздец. Лаком покрыли, и мне было очень хуёво. Вот я всегда тебе говорю, Коля, все хорошо в меру, блядь. В меру. Ну и, конечно, месяц пребывания в Латинской Америке, это тоже, Коля, я тебе скажу, дохуя.

Ну что, Коля, кореш ты мой драгоценный, любопытный ты мой, сидишь у себя на кухне, дуйся тут, как мышь на крупу, бля. Ждешь меня, да? А вот и я с партишком, с родным, бля. Вот, сука, Коля, я все удивляюсь, почему, блядь, я рекламу не пишу, а? Как бы я мог стихами пиздануть, а то и прозой какой-нибудь? Ведь куда ни глянешь, ну так... Такую хуйню лепят, такого горбатого. Вот, например, если я бы хотел бы наш вот партишок, да, например, дать рекламу, я бы, блядь, написал. Нарисовал бы, бля, конечно, бутылочку, блядь, там с моим автопортретом, бля, я бы сказал. И написал бы внизу, например, наш ростовский портвишок достает аж до кисек. Ну, а? Плохо разве, бля? Ну, например, аж... Ну, хуёво так, если как поэт сказать, ну, хуевато вот это аж, тогда можно что-нибудь придумать другое. Например, наш ростовский портвишок забирает до кисёк. О, как! Чистая рифма, ёпты! А то, блядь, сука, слушаю, очень, говорит, модненький мир кожи в сокольниках, блядь. Ты как, ты такую рифму, блядь, ты как-нибудь представлял, нет? Коль? Даже бы ты, блядь, не мой, ты мой кумир, блядь. Ты бы такое раз написал бы, блядь, а? Ну, попросили бы Сюру, ёпты, мать. Сюра бы, блядь, ну что, на Сокольнике нет рифмы, что ли, блядь? Да? Мол, ходят туда не только школьники, блядь. В мир кожи, в Сокольнике, блядь. Блядь, да куда ж ты столько портвейну-то припёр? Кореш ты мой драгоценный. Ты тебе что ты, блядь? Это тебе что, при советской власти, блядь? По талонам, что ли, набрал, бля? Все талоны собрал со всех родственников, бля. Ты что, бля? Такие запасы, они сейчас нам вредны, понимаешь? И мы же не остановимся, пока с тобой все это дело не уговорим, а? Даже нам с тобой Зинка с Клавкой не помощницы, пока они тут на даче, понимаешь? Это же мы с тобой опупеем, кореш самый драгоценный. Это же, как тебе сказать, ну, подлинной своей стороны, сказал бы, распияйство. Но, понимаешь, тут я сейчас в более таком философском настроении нахожусь. Я бы сказал... Полное раблезианство ты сейчас проявил, кореш твой драгоценный. Что ты, глазенки-то вытаращил? Ты бутылки-то не роняй, ёптать, пизда. Ты что, сука, этот портфель хуй отмоешь потом, блядь. Нам придется паркет менять, блядь, дубовый. Ты что, он все впитает сейчас, блядь. Так что ты подбирай эти бутылки нахрен. Не бей, пожалуйста, поставь. Садись и спрашивай, что тебя интересует. Что так напугался-то? Ах ты, раблезианство не знаешь, что такое. Хе-хе-хе. Вот садись, налей себе стекосек портвейну. Вот налей его, налей, налей. И мне тоже. Так, полстаканчика, да? Вот мы сейчас с тобой дюкнем. Дюкнули. Вот оно. Пошло, пожилось. Ничего, протишок, несмотря на цвет. А, так, правда, ничего. Все, говорит, дорогой брал. А, ну ладно. Вот теперь надо сразу налить второй стаканчик. Все, и не идет сразу-то. А третий? А четвертый? Вот это, Коля, и есть раблезианство, бля. Когда уже пердишь, отрыжка, а ты все хуячишь. Идет это слово от известного, как говорится, в узких и широких кругах в свое время Франсуа Рабле, писателя такого говоруна. Ты знаешь, раньше компьютеров не было, телевизоров не было, магнитофонов не было. Это я сейчас сижу тут, пизю, все записываю тебе, понимаешь, рассказываю, народ слушает, по интернету подключается. Тогда какой нахуй интернет? Пизде интернет, бля. Тогда помень ничего не было, бля. Тишина, народ... 9 вечера уже спит, как убитый. Тут все телевизор, смотрят футбол, играют. Там на улице не выходи. Дубиной по голове и все, сливай в эту, в помойную яму, бля. Вот у него, значит, известная такая вещь. Это Гаргантюа и Пантагрюэль. Книга толстая получилась. Есть детский вариант. Я бы тебе, конечно, Колян, посоветовал его почитать. Но ты совсем тогда завянешь. Дети-то не особо выдерживают про какашки читать. Он, значит, на 400 страниц нахуярил, как они пили бочками. Ебли целыми коллективами, жрали стадами, блядь. Ну и срали пудами, Коля. Вот что я тебе скажу. Вот это, если кто спросит, вот это и есть истинное раблезианство, Коля. Это называется ренессанс, Коля. Не ёб твою мать, а ренессанс. Застой этого, блядь, средневековья был... прорвано ренессансом. Это было естественно. Ну, естественно, как бы. Когда народ решил вздохнуть. После выдоха обязательно идет вздох. Вот народ вздохнул. Народ хотел чего-то такого здорового. Чтоб все вокруг еблось. Чтоб все рожалось, понимаешь? Чтоб все это как-то вот...

0: значит, приняли участие товарищ Рабле, товарищ, значит, вышеозначенный Боккаччо, а у художников там и Микеланджело Буонаротти, и кого там только не было. Леонардо да Винчи. Заметь, как правило, все занимались какой-то побочной хуйней. Ну, мы их знаем как художников. Они, блядь, там и, блядь, и врачи все, блядь, и там анатомы, блядь, и патологоанатомы, все там... Ой, блядь, Леонардо вообще там, блядь, у него там и писатель, блядь, и кто, и художник, блядь, и изобретатель, всего ни одного только не было, блядь. Вот такой, блядь, взлет человеческой мысли, корешем драгоценный, после застоя. Это бывает только после застоя. Когда нажрался говна, хочется чего-нибудь свеженького, блядь, чего-нибудь легенького, блядь. Вот это хорошо уже. Потом уже началась эпоха просвещения, то есть, ага, расслабились, блядь, ренессанснули, блядь, возродились, а? Теперь просвещайтесь, а и тогда Дидро, Вольтер и прочие товарищи начали просвещать народ. В основном писали трактаты. Трактаты о том, о сём, о здоровом образе жизни, там, о всякой хуйне, о геморрое. Все трактаты. Это просвещение. Я сейчас занимаюсь просвещением твоим, ёпты, кореш мой драгоценный. Значит, я великий просветитель своего времени. Сурокаретный, бля. Без злости и скромности скажу, как писал Пушкин. Я не Байрон, я другой, бля. И ведь правильно метил, сука. Я не Рабле, но я другой. Я сурокаретный. И тоже в меру своих сил просвещаю тебя, долбоеба, моего милого, бля, кореша драгоценного. А кто бы, если не я, чё бы ты знал бы, бля, вообще об этом веке просвещения, бля, возрождения. Ебать колотить, мои старые косыли. Коли, кореш мой драгоценный. Ебать колотить, 16 век, что у нас тут было-то, блядь, ты помнишь, нет? Мы столько, бля, после Иго, блядь, после половцев, сука, после ханов Батыев там еле отходили в пизду. Смута, бля, Иван Грозный, сука, тут не поймешь, кто у нас, бля, опричнина, бля. А там ренессанс, просветление мозга. Ну, понимаешь, сука, понятное дело, у них все-таки погода другая, ёпта, ты пойми. Коля, у нас-то, блядь, как зима, так вообще, сука, мрак, блядь. Они у нас же тоже телевизоров не было нихуя в России, ты понимаешь? Такие развлечения были, я тебе задам, блядь. На площади-то, бля, в Кремле, сука. Травля какого-нибудь бедного еврея, это все так, баловство. А травля медведям каких-нибудь, блядь, выпускали на живых этих вот зверей, в рот мячих пых. А все потому, что не было телевизоров и мобильных телефонов. Посчитали тут, блядь, посмотрели на всю эту хуйню. И выяснили наши ученые, что того времени человек, ты понимаешь, того времени человек, за всю жизнь получал столько информации, сколько ты получаешь, прочитав одну газету сегодняшнюю, блядь. Я каждый день читаешь, да? Я знаю, ты любишь там, блядь, «Правду», сука, «Заря Востока», блядь, еще сегодня, блядь, еще, знаешь, у шахтеров в Баку газета называлась «Вышка», блядь. Такое радостное название, «Вышка». Я сначала думал, охуелся совсем, потом понял, что это «Вышка», блядь, ёпты, ну, нефтяная, ёпты, там нарисована она стоит. Но назвать газету «Вышкой» это было, конечно, очень, бля, приятно. Очень приятно для многих, блядь, товарищей, блядь. Вот ты подсчитываешь эти газетенки там, ты столько информации получаешь, а еще от меня сколько, бля. А тогда человек за всю жизнь столько не получал. Он бы ёбнулся, коли ёб... А ты у меня, видишь, живой, здоровый, умный человек, ёптать. Налей, давай дальше. Параблезианствуем с тобой, вот. Не захребнили столько, ёптать. Я пропускаю, а ты вот выпей, почувствуешь, как у тебя раблезианство просто прибавляется в тебе, понимаешь? Как тебя пучить начинает, что-нибудь отрастает у тебя. Я говорю, что ты смеешься-то? Так оно и есть. Вот в этом все здоровая жизнь. В прямом смысле этого слова. Все здоровое. Если нос, так, блядь, бог семерым нес, понимаешь, а ему одному достался. Если уж хуй, так, блядь. Он все там сетует, говорит. Вот раньше, говорит, были люди. Говорит, раньше, это когда? Он пишет, ты в каком? В 16 веке, да? Пишет. Всякие схоласты там, всякие эти инквизиторы, людей всех пожгли, понимаешь? И они продолжали здесь, по инерции. Кто там не так вякнул? У него, кстати, кореша драгоценного сожгли. У меня бы тоже кого-нибудь спалили, если бы в то время жил, блядь, Коля, да я бы, конечно, долго жить, блядь, а до меня бы добрались, уж точно, блядь, сраку намылили, блядь. Скажи, ты что с этой кореш драгоценный тут пиздишь? Ну, я, правда, про святую инквизицию ничего не упоминаю, а тот любил. О, говорит, какой у нас умный мальчик, прям впору ему папой быть, блядь. Не папой, в смысле, детей рожать, а папой римским, там один был пап-то у них. Папа римский, понимаешь, больше никаких хуев. А он и один и наш писатель... Некто Даниил Хармс даже написал, говорит, о, говорит, истинный, говорит, кастрат. Это значит почти папа римский. Это имеется в виду о святости папы римского. Все можно оспорить, конечно, но папа римский есть папа римский. И ему возражать уже не приходится. Если кто возражает, Сегодня мало кто возражает. А тогда, когда возражали, костерчик подпалили и гуляй, Вася. Просто на раз. И у него кореша драгоценного спалили. Хотя он, говорит, в это время с ним находился в некоторых разногласиях. Но я думаю, что кореша драгоценного это совершенно не ебло. С кем он находился в разногласиях? Он горел и кричал: «Карагул, блядь, горю нахуй». Ты сам подумай, Коля, каково это, блядь, на костре-то, блядь, а? Живьем, ты веришь, нет? Вот, это, говорит, рекомендовал священной инквизиции. А как-то Сорбона, ну, нынче университет такой, знаешь, Сорбона, от него исходят всякие научные веяния, а тогда от них исходил всякий смрад и гадость, то есть консерватизм. Я про консервы сейчас не говорю, нихуя. Мы сейчас консервы открывать не будем, пизду. Мы сейчас свеженькие сегодня. Вот этот консерватизм в поступках, понимаешь, сегодня. Они сидят, говорят, кто там чем веет новым, блядь. В говно его жечь, его собаку такую, блядь. И долго они подбирались, значит, к нашему Франсуару Абле, бля. Подбираются. Он сколько куда-нибудь убежит, блядь. Сколько в каком-нибудь герцогу Анжуйскому. Хуяк в отбор, блядь, и жить там. Поживет маленько полгодика, бля. Раз опять, нахуй, чтобы его за старку не схватили. К другому герцогу. И главное, что они, сука, блядь, его обожали. Телевизоров-то не было, он им пиздит, сидит вечерами, рассказывает, блядь. Винишки нальют они, блядь, значит. Ну, рассказывает, а это мой дорогой телевизор.
1: Наливай в пизду.
0: Наливай, нахуй.
1: Наливай.

Запасись терпением, Колян. Будем рассказывать тебе, блядь, твой фильм, который ты не можешь понять нихуя. «Матрица», блядь. Бля, я тут даже конспект написал, чтобы не сбиться в повествовании, куда что, кто куда пошел, кому куда все протянул, какой пизды кому дали, блядь. Ты это не забывай, это дело очень сложное, бля, непростое. Я, сука, готовился долго к этому нашему дню. Ишь, на улице дождь хуярит, грибы растут, а мы тут с тобой сидим пиздим. Как хорошо. Торопиться некуда, блядь. Суббота, ёптать, всё поебать. Бабы на даче, блядь. С котами, с собаками, блядь, с детьми. А мы с тобой тут, потихонечку, блядь, интеллигентненько, блядь. С парангацией, как говорится, блядь. Чуть-чуть водочки, блядь, люкс. Пизданул? Пивком запил, помягче, блядь. Это когда мы с тобой дурака валяли, блядь? Девяткой запивали, блядь. В молодые годы, сука. Чуть не ёбнулись, блядь. Ты двери перепутал, помнишь, блядь? К соседу ломанулся, блядь. Говорит, везде вы живете, а я нигде не живу, блядь. Вот, сука, блядь, помнишь, да? Это с девятни пей никогда, блядь, ерша такого. Ты делай его сам, блядь. Берешь его очки, раз, а огурчиком закусил, блядь, грибочком, раз, закусил, блядь. А потом чувствуешь, что надо продлять, ну, не будешь все время водяру дуть, блядь. Берешь легкого певца, блядь, какой-нибудь там пзенский проздрой, блядь. Ну, все, не понял, да? Сложно выговаривать, хуй с ним. Берешь еще лекции, блядь. Например, какого-нибудь легкого какого-нибудь, блядь. Доброго, блядь. 4, блядь, в нем процента. Вот это пролонгация хорошая, блядь. А вот если ты 5-6 возьмешь, блядь, там, о, это уже хуевая пролонгация, блядь. Это смесь, блядь, глаза на затылок, бля, утром хуевые ощущения, вкусовые во рту и в жопе. Ты понимаешь? Так что думай, блядь, когда все выпиваешь. Это дело такое тебе, блядь. Не у Гамлета, блядь, понимаешь, там в замке, блядь, Эльсинор. Там так либо пили, либо не пили. Ну, самогонку гнали, хули, говорит, это, блядь. Виски называется, нахуй. Самогон, ёпты. Посиничка, блядь, смешали, блядь, прорастили. Ебанули в бочку, блядь, и нахуй. Это же, блядь, такое дело, блядь. Так что я тебе скажу. Готовься, бля, Колян. Расслабься, нахуй. Так. Оттопырься потихонечку, блядь. Давай с тобой ёбнемся чуть-чуть, блядь, по стопочке, блядь, чтобы оно хорошо пошло, да? Вот такой пизданём с тобой, так вот, вот. О, блядь, как хорошо-то, бля. Вот ёбнемся чуть-чуть. Вот оно, вот оно. Падает, падает. Огурчиком. Закусили. Сказка такая, не знаешь, я тебе сейчас расскажу, блядь. Финиш, ясный сокол. Соколом выебли, понимаешь, блядь? Одна, блядь, это тоже, блядь, лада, да, блядь, сука. Жигули, блядь, тоже, лада, лебедь. Налетел, выебал ладу, блядь, эту ебаную, блядь. Просто один мужик, блядь, он был как, типа, волшебник, сука, понимаешь? Она легла раньше-то, блядь, одежка хуевая, блядь, жара, блядь, парит нахуй в Греции, блядь.

блядь, в лебедя превращался. Это у каждого свои, блядь, тенденции, понимаете, по этому поводу. Вот. А это тоже девушка, все несчастные. Сокол, блядь, ну что-то у нее, понимаешь, так повернуто. Что-то она чувствовала, тоже символ какой-то, блядь. Там такая же вся история, блядь. Папа только то этот плавал за 30 земель, купец, помнишь, с бородой до самых хуй. А этот мне такой скромный, блядь, посадский, блядь, купец. Но при деньгах, поскольку я понял, да хуя он отвалил за этого, блядь. Финиш, ясно, сокол-то, блядь. Но это потом, кстати, я расскажу, как было дело-то, блядь. Смотри, в чем, блядь, вот это вот. Вот когда девке хочется ебаться, блядь, она, сука, одно как долбит и долбит, долб, как ворона говно клевать. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Блядь, вот он говорит, девки, уезжаю, блядь, нахуй. На ярмарку, блядь, что вам привезть, сука? Что привезть? Говорит, ой, батя, отрез на платье. Вторая тоже нихуя не понимает. И мне отрез на платье, блядь. А это, блядь, а мне пёрышко финиста ясного сокола, блядь. Не хуй финиста, а пёрышко, блядь. Это значит, тонкое пощекатывание пёрышком, блядь. Какое нежное восприятие сексуальных, я-то думаю, блядь. Думаю, а что тебе с пёрышком делать, пизда? Я чувствую, что у нее, блядь, явное созревание, блядь. Ранее. Она ранняя самая девочка, блядь. Ба. Сука, вот темперамент, сука, наверное, татары поработали какие-нибудь, блядь, южные народы, блядь. Они тогда все как маханули, блядь, там, сука, там все смешалось, нахуй, блядь. Непохожая какая. Ну, он говорит, блядь, приезжай, ты отрезал, отвалил, блядь, а перышкой финиста этого явного сокола, нахуй. Явного, блядь, неявного хуй его знает, какого ясного, блядь, не нашел. Говорит, доча, нет, нихуя. Говорит, ну, блядь, пойду так подрочу. Хуй с ним, блядь, без перышка, блядь. Ушла. А эти, блядь, реже сьют, все платьев носили. Ой, хоть щеголяют, блядь, лифчик все носили, блядь, там все. Говорит, ёпты. Она говорит, а нихуя, блядь. Пришла, блядь, у нее свои проблемы, нахуй. Батя опять собирается, говорит, ну чего вам привезти-то, ёб вашу мать. Дочки, блядь. Она говорит, ой, нам, говорит, это вот, блядь, нам привези серьги, блядь, хуерги. А тебе чего, дочь, младший, блядь. Перышко финиста ясного зовут для еба, для долба. Ты что, говорить не умеешь нихуя другого? Ну нету перышки там нихуя, блядь. Ну ходил я все ваше. Ну ладно, хорошо, хуй тебе. Привезу. Приезжает, нет нихуя перышка, блядь. Этим привез серьги, блядь, хуерги, блядь. Все, сидят все, блядь, чай пьют, блядь. А это не, блядь, ну нет перышки, хуй с ним. Говорит, нет, пошла опять подрочил нахуй там в сарай, блядь. Пришла довольная, блядь, по пизде мешалка, блядь. Ну перышки чувствует, ей надо, блядь. Когда три раза батя едет, говорит, перышко ясного слова. Да ёб твою мать, я думаю. Ох, как ебаться-то хочет-то, блядь. Чует она что-то в этом перышке, блядь. А может, ей сны навеяли, блядь. Может, сказок начиталась Аксакова, блядь, как годы Багрового внука, нахуй. Понимаешь, у меня там книжки были, годы Багрового, не Багрова, а Багрова внука, блядь. Помнишь, там, ну, тот же был такой, типа, Данила Багрова, только пизды не давал никому, блядь, в Америку не ездил, а так по себе жил спокойно, блядь, сказки слушал, блядь. Понимаешь, что это Багров, ну, откуда это все идет-то, блядь, понимаешь? Истоки, блядь, истоки поднимаются, блядь, как Аксакову, блядь, туда, нахуй, на Уральские горы, блядь, переборы, блядь, там каменные самоцветы, блядь, раньше, блядь, дохуя было, пока все не распиздили при советской власти, блядь, и татары, когда набегали, каждый, наверное, то, блядь, какой-нибудь изумруд схватить, то алмаз, все так расторчили в пизду, блядь, понимаешь? Все растащили, блядь, весь Урал, нахуй. Он уже, блядь, рухся стал, блядь, каменья все усохли. Каждый, наверное, внутрь вглубиться, нахуй, понимаешь? Вот там Аксаков, блядь, проводил время, тоже камни собирал, блядь, пиздил. И однажды, блядь, там тоже у него, видать, после большого перезора, нахуй, он, блядь, увидел эту, блядь, еще царицу этой вот. Горы, блядь, понимаешь, этой медной, блядь, ебать её в сраку, блядь. Она говорит, что ты, дедушка Аксаков, блядь. Он говорит, ой, блядь, дочка, обосрался, блядь, я что-то устал, далеко забрался, перепил, нахуй. То ли, говорит, я кларету переложил, блядь, тогда, нахуй, заворотник, блядь, хуй его не знает. То ли селедки переел, блядь. Не могу найти дорожку, но она его выпроводила, говорит. Он после этого сказку написал про горшочек, блядь, вот из этого, нахуй, блядь, каменный цветочек, блядь, нахуй. Как чувак сделал каменный цветок из большого куска мрамора, не мрамора, а изумруда, блядь. Обрабатывал его потом, блядь, чего его не съел, подавил, ты не мог никак выстрадать, блядь. Она все говорит, не выходит, я нанял каменный цветок. Не выходит, блядь, сидит, серит, блядь, ничего у него не выходит. Вот такая история, понимаешь, жуткая история, блядь, я потом ее расскажу, блядь, все подробно, сука, это все требует, блядь, очень подробного слова, Коля. Так вот, сука, с этим финишем, я тебе говорю. Ты наливай. Вот, значит, это для... Русский народ, мы давно все эти проблемы уже уловил, блядь, давно они вот здесь, так у нас, сука, блядь, педагоги нихуя не знают. Когда девка, блядь, пизду облавку чешет, блядь, на уроке, значит, ей ебаться пора, понимаешь? Надеюсь, сводить к психопатологу, блядь, может, какой-нибудь хуёчек маленький подарить.

блядь, Иди, мол, там, только это, смотри, целку не порви, блядь. Хотя сейчас уже по пизде мешалки, у кого какая целка, блядь, их зашивают уже по 100 раз, нахуй, блядь. Одной пизде 5 раз сшивали, нахуй, говорит. Все, я девочка, блядь, снова девочка я стала, блядь. Такие, блядь, ушлый народ, блядь. Косметика далеко шагнула, блядь. Хирургия, блядь, лицевая, блядь. Ну и по пизде тоже досталось, нахуй, понимаешь, хирургия, блядь. Все сошьют, нахуй, блядь. Только нам нихуя не достало. Хотя досталось, бля, Колян. Пизю, бля. Он эти французы все, они тут тоже про все обосрались, нахуй. Ура, еще раньше нас обосрались на футболе. Так там травур, пизда. Там просто все случилось-то, нахуй. Они выходят, ты смотрел, не, передачи, нахуй? Смотрел, не? Куда ты, нахуй, за моей рыбой, блядь, пизду еще, блядь. Вот норовит. Ну, ешь, ладно, хуй с собой. Травур-то какие рожи, блядь, они идут, сука. Рожи, бля, каменные. А, блядь, им еще в машину говорят, пидорасы, блядь, пидорасы. Я говорю, ну, ты, ну что, это же игра. Неужели из этого надо делать такое политическое шоу? Они же прошлый год были чемпионы, блядь, Зидан, блядь, там, сука, вся. Но дело в том, что у них у всех, блядь, ты понимаешь, до чего дошла? Лицевая хирургия, блядь. Это не лицевая, нихуя, это уже, блядь, хуевая хирургия пошла, блядь. Они им каждому в хуй вживляют, блядь, этот самый. У них у многих такая история. Один к ним попал, сука, откуда-то из Марокко, блядь, пошел с ними под душ. Смотрит, у них почти у всех хуи почти стоят. Он даже напугался. Он говорит, ёб твою мать, гомосексуализм полный, блядь. Это что же они, сука, друг от друга возбуждаются и ебутся, блядь? Или меня захотели, сраку поджал и вон из душа, блядь. Пробкой заткнул и вперед. Говорит, как бы не выебли, нахуй. Тренеру пожаловался, говорит, там все, говорит, почти состоят. Говорит, мудак ты, ёптая мать, ты с дерева только что слез, блядь. У нас у всех, говорит, они уже состоящими ходят, блядь. У них вживляют такой, блядь, имплантант, блядь. Чтобы им особо не напрягаться, а баб ебать. Вот до чего дошли-то, понимаешь, нет, Коля? А, ты слезу пустил, блядь, а ты все напрягаешься, нахуй. За этот имплантант тут, сука, всю залупу, блядь, сдерут, нахуй, блядь. Ты что? Ты, сука, диваны все продашь, нахуй, квартиру и будешь голым ходить, состоящим хуем, блядь, зато на морозе, блядь. Но зато всегда у тебя стоит, ты понимаешь, нет? Вот у них как? Вот все облегчение вам, ребята, блядь. Вот вы потренировались, вспотели, блядь. Чтобы все хуй подымать, надо столько сил, столько крови отдать. А у вас уже все в порядке, блядь. Только, блядь, залупу наведи, блядь, и хуярь. Вот до чего дошла, блядь, лицевая хирургия глаза, блядь, а? Коля, какого глаза? Хуй, не знаю, блядь.

Ну что, Коля, кореш ты мой драгоценный, в рот меня чих-пых. Озадачен ты, я вижу, озадачен, блядь, глаза на лоб вылезли, блядь. Ну что ты, блядь, ну любопытный ты у меня стал. Как полез в интернет, все, одни ноги, конкретные даются.

нахуять сначала лука и на масле в сковородке послегка его обжарь, бля, чтобы стал он золотистый, а потом хуйни туда же кетчуп, все равно какой, бля, размещай все это дело, и теперь ебось угрюмо три яйца своих куриных, не забыв огонь настроить на совсем почти невидный. Если сверху кинуть сыра и кинзы, почиков мелко, то получишь в результате не кусок резины в миске, а еду, с которой легче будет мир восприниматься. А? Коль, как не отметить, блядь? Так что мне эта поэма, бля, очень-очень понутру, блядь. Оказалось бы, хуйня ведь, лук и кетчуп, и всего-то. Вывод-то какой, бля? Правильно? Знаешь, как подводит тонко, бля, подводит тонко, бля. Если это прикололо, ты читай и дальше смело. Эта книжка для таких, бля, одиноких долбоебов, все на кухне своей стрёмной, кроме ебаных пельменей, ничего давно не варят. Но при этом любят хавать непростые очень вещи. Только, сука, не умеют их пиздато приготовить. А в других подобных книгах нихуя не понимают и бросают их в окно, бля. Я и сам одну такую как-то выбросил со злости и попал в мерсюк соседа. Все как раз припарковался, бля. В общем, в этой, бля, поэме ты найдешь советы проще, по которым сможешь нахуй приготовить всякую пищу. И потом, хуйнув рюмашку, охуительно похряпать, накормить девиц безруких, корешбанов, бля, потешить, и вообще не быть уродом и забыть про бич с пакеты, блядь. Вот какую, сука, ты по поэме-то мне откопал, бля. Ой, я считаю, бля, такие познаю вещи, блядь. Я думаю, мы ее просто выпустим отдельным альбомом, блядь. Это будет как пизда. Так что, блядь, держитесь, гурманы, бля. Придем скоро.

Ну я сейчас не об этом, ну их в пизду, я им рекламу писать не собираюсь, нихуя. Я принес партнёшок, вот ставлю на стол, блядь, будем выпивать с собой сегодня. Посидим, попиздим, как всегда, блядь. А, по душам, блядь, погода хуёвая, блядь. Располагает она, конечно, к такому вот, как бы сказать, созерцательскому подходу, блядь. Можно телевизор включить, так тихонько найти, какую-нибудь хуйню, пускай бринчит, блядь. Вот. Или какую-нибудь посмотреть старую кассетку, блядь. Ну хотя хуй, не знаю, знаешь, тоже. Так вот, сосредотачивать внимание на чем-нибудь как-то не хочется, блядь. Вот не идет оно, сука. Что-то, блядь, хочется налить стакан, сразу пиздануть, блядь. Еще половиночку налить, еще сразу пиздануть, а потом затихнуть. Затихнуть и сидеть, пытливо глядя в глаза своему другу. Ну что, бля, кореш ты мой драгоценный, как она, житуха-то, бля? А ты будешь молчать, а я буду тебя пытать глазом, бля. Вот такая наша жизнь, бля. Я тут подумал, Коля, сука. Ты знаешь, когда снялся в мультике, блядь, столичная штучка, блядь, да? Столичный сувенир, ебать, ёв сраку. Снялся я в нем, думаю, артистом, сука, стал, бля. Артистом, бля, не просто быть, сука. Я тут начал размышлять о судьбе актерства, бля, понимаешь, вот как оно, блядь, понимаешь, как все идет. Не просто. Короче, блядь, они на каком-то в чужой машине на радио услышали, блядь, на радио классика, блядь, потому что один любил. Любил там послушать радио классику, блядь. Ну такой продвинутый, бля, паренек. Ты, говорит, выключи эту хуйню, говорит, ты знаешь, что это, как эта хуйня называется? Это Гайден, блядь. О, думаю, бля, мальчик хорошо развивался, но вдруг чего-то у него прекратилось. Прекратилось, да. Другое что-то пересилило, блядь. Ну, короче, на этом классике передает им друзек, блядь, зашифрованный привет. Мол, только передайте моему братку, там, Димке, блядь, что я его люблю, что, сука, Дима, куда ты едешь? Туда не езжай, блядь, потому что там... Ну, в общем, так, иносказательно сказал. А Чувиха ведущий говорит, о, как интересно мы передали, что, мол, кто-то все, блядь, радио-то включил, блядь, а там уже все закончилось. А та Чувиха возьми да и повтори. Так что для Димы, которому передали, что туда, мол, не езжай, а то получишь то, чего не получишь, блядь. Они догадались, что куда-то куда не едут, их там накроют нахуй, то есть, братва, их там уже ждет, блядь, для этих замоченных и замученных, блядь. Ой, бля, говорит, куда же нам деваться, сука, поехали на какой-то

0: А янки остановились, блядь, вот где они с этими, блядь, ебаными дальнобойщиками там к ним стали прикалываться, мол, дайте бензинщику, давайте мы вас прикроем. Да говорит, идите вы нахуй, нас уже исчипали всех, блядь, у нас и денег-то нет, блядь, все мы замученные, задроченные дальнобойщики, водим всякую хуйню, блядь, которую нам наложат, блядь, еще братва кругом, сука. Тут как, ну, еще подъезжает какая-то братва, действительно. Ребята, пойдем машины переставим, мешают, тут сейчас товар подвезут, блядь, типа, выводят там и начинается ебатория. Один там заика сидел, говорит, ну, блядь, ребята, все сделать теперь, блядь, он говорит, а хуй теперь. Теперь, блядь, ебало мне щелкать, блядь, бабки давать, блядь, мы вас прикроем, как будто мы ваше сопровождение, блядь, а? Пойдем, говорит, пойдем, нахуй, выяснять. Ну, короче, вышел этот, блядь, Димон, говорит, ну ты что, сука, им тут напиздил, блядь, ему пизды этому сиплому там, одному маленькому, блядь, этому водили, дальнобойщику. Иди, блядь, сука, садись в машину, а я тебе что говорил, этому, говорит, заики, не бери на работу, кого не попало, мы сколько взяли, блядь, короче, понту навели, та братва местная охуела, говорит, блядь, странное дело, блядь, мы их сопровождаем, мол, хули ребята, блядь, все псин-сином, синарем, блядь, мол, типа, ну ладно, говорит, мы народ мирный, говорит, раз вы, блядь, вообще это наша территория, говорит, да мы с ними едем, ну, ребята, мы уже с ними все, дань взяли туда-сюда, бля. Ну ладно, говорит, ой, смотри, номера московские у них какая хуйня. Слушай, а чего везут-то они там в этих? Да, говорит, там водяру какую-то. О, ну-ка, тормозника их сейчас спросим, блядь. А чего везете, ребята? А этот, бля, не будь дураком, блядь, сука, теле, говорит, горылку, блядь. Ну, не знали, чего. Один говорит, ну это как ее эту, блядь, наморщился, бля. О, говорит, а, может, нам пару ящиков дадите, бля? Говорит, ой, ребята, палевая, блядь, потравитесь нахуй. А тогда это модно было, народ просто мёр, блядь, сука. Помнишь, блядь? Помнишь песню, я пел, блядь, сука, а? На тройке, блядь. А я хочу опять этот, блядь, древесный спирт водою разбавлять, иметь подпольный видеосалон и ждать, когда ко мне придет ОМОН. Помнишь, блядь? А, Коль, а, то-то, блядь. Некоторые так и жили тогда. Вот так вот время такое, блядь. Ну, говорит, отравитесь, паливай. Ну, ладно, езжайте, блядь. Ну, сука, блядь, повезло, мол, вам, блядь. Ну, они приезжают за этими, блядь, тем, мол, бабки должны там $400. Говорит, давай, хули там, туда-сюда, у нас бабок нету, блядь.
1: А, сука, Кислов, например, Сергей Васильевич, бля, который агропромышленным комплексом сейчас сам заведует, блядь. Знаешь такого?
2: А я тоже не знаю, Коля, но знаю.
1: Лично руку в Кремле пожимал. Володя Путин лично ему пожал. Не в связи, конечно, с тем, что его опять переизбрали, а в связи с тем, что он пожал. Просто пригласил и говорит, хочу кореша, южные дорогие товарищи, посмотреть, как вы там в Ростове, блядь, жизнь ведете, бля.
2: А ведем, говорит, бля. Курочек выращиваем, сахарную свеклу, блядь, ячмень, житницу всякую нашу.
1: Так вот, он на Ростов-то возник как таможня. Понимаешь, таможня. Я тебе говорю, от Анны Иоанновны, царицы нашей, блядь, между этими вот там Дон, понимаешь, как это вот раздвояется. Как грузинский знак на дороге висит. Хуй и двоится. А что это означает? Дорога раздвояется. Вот она и раздвояется, Дон.
2: В Цемлянске в Дохранище хуярит, а потом из Ростова хуярит туда, в Дельту, блядь. Лети, мой дельтаплан, блядь, сука. Из космоса снимок, я говорю, блядь, охуительный. Дельта пестрит всякими, блядь, туда, значит. Короче, в Азовское море, блядь. Кто сказал, что Волга впадает в Каспийское море?
1: Подожди, Коля, не перебивай, сука, дай допою.
2: Дон впадает в сердце мое, пизда.
1: Помнишь песню такую? О, блядь.
2: Он впадает туда, прямо в эту в Азовское, который милеет прямо на глазах.
1: Ты веришь, нет?
2: Не хватает воды, сука, Цемлянская забирает нахуй, дохранище, бля. Сосет и сосет, сосет и сосет, отсос, блядь, получается. Отсос Петрович полный нахуй. Из Цемлянского дохранища хуй вытянешь. Но все равно, сука, питает много всякого поливного земледелия, блядь.
1: А виноградники, сука, лучшие, а цемлянские вина, блядь.
2: Ты знаешь, сука, корень его драгоценный, все, блядь, в области выпущено было за один год 35 тысяч бутылок хорошего цемлянского вина, блядь. Редкого, блядь.
1: 35 тысяч бутылок? Ну, я посмотрю, как ты выселишь, блядь, 35 тысяч бутылок, а как ты усеришься, нахуй, всем этим виноградом, блядь. Ты даже не представляешь себе цифру, блядь, для одной Ростовской области, блядь.
2: Ну что, Коля, кореш ты мой драгоценный, в рот меня чих-пых. Озадачен, да я вижу, озадачен, блядь, глаза на лоб вылезли, блядь. Ну что, что ты, блядь, ну, любопытный ты у меня стал. Как полез в интернет, все, одни ноги торчат, блядь, даже сраки не видать, весь туда залез в интернет. Ну, давай, пошаривай там, пошаривай, смотри. Это же тоже польза очень огромная от этого дела. Я смотрю, ты мне тут поемку на дыбл принес. Ты садись, садись, ёптать, куль ты, блядь, стоишь как, блядь, на приеме у врача, ёптать, ты мне залуп пришел показывать, что ли, блядь. Или что, мы с тобой сядем, сейчас только по стаканчику накатим понемножечку, блядь, да? И мне по душе, бля, пришлась вот эта поемка, бля, кулинарная, бля. Не просто так она написана, бля. Там знаток того-сего, блядь, то ли повар, блядь, то ли кто, блядь, я не знаю. Он как-то, блядь, Эдик вроде, бля. Эдуард или, может быть, Эдвард, как сейчас Родзинский у нас, или как вот, я не знаю, как его зовут, Эдя. О, и он написал такую хуйню, блядь, поем, ну 60 листов, нихуя себе. Ведь не просто так там, типа, ёб твою мать и бля. Он же там деловые, конкретные дает советы. Начинай, как приготовить яичницу, блядь, и даже, бля, вегетарианскую диету, бля. А у меня Зинка сейчас на вегетарианской сидит, блядь. Как мне пригодилось, блядь, это все. Думаю, сейчас этого гороху, блядь, нет, найду, блядь, этого нуту, блядь. Я ее, сука, закормлю этим горохом. Она меня бздеть этим горохом будет, блядь, по всей квартире, блядь. И главное, что он, сука, всем хорош, запах от него никакого, блядь. Понимаете? Ты мне все равно чеснок жрать, блядь, там. С простым горохом, блядь. Вот в чем дело. Я как посчитал, столько полезного почерпнул, бля. Я ему сразу отправил, блядь, опять через эту сеть интернета, блядь, отправил письмо, блядь. Желаю, мол, познакомиться, то да сё. И веришь, нет, он, оказывается, не в Питере, в Москве живет, блядь. И может, мы с ним познакомимся еще, кореш мой драгоценный. Вот так вот, визави, как говорится, тет-а-тет. Выпьем еще по стакану портвейна, может, еще какие рецепты рассказать, блядь. А пока для тех, кто не слышал поемки, может, не найдет ее там в сети, я хочу зачитать начало, бля. Как-то пролог. Начинается он очень интересно так, бля. Как сказал Шекспир когда-то, жизнь – борьба с утра до ночи, на люди в ней – борцы, блядь. И, конечно, это верно. Только с чем борьба такая и какого, в общем, хуя тут наш Вильям по-английски промолчал в свою панамку. Нам оставил лишь загадки и туманные намеки. Все, естественно, нихуево, потому как заставляет иногда о чем-то думать, кроме выпивки и ебли. Видишь, как сквозянул куда? Какие выси, бля. Действительно, есть о чем подумать, бля, Колян Корич, ему драгоценный. Ясен хуй, бывают люди, что живут одной работой. Не бухают, не ебутся, чисто думают о деле, но, по-моему, у них, бля, просто с головой проблемы. Потому как жизнь без секса не имеет нахуй смысла. Ну хотя бы потому, что все б давно повымирали. И показывает опыт, что одной из главных мыслей после ебли с выпивоном остается мысль пожрать, бля. И особенно в моменты, когда бабы все съебались и столовой в округе охуенно надоели однообразием, блядь, пищи. И не хочется идти, блядь, жрать говно по жутким ценам. В общем, в это время часто мы берем яиц 3 штуки и хуячим в сковородку, чтоб копыта не откинуть. Так ведь, кольцам и драгоценным, а? Так ведь правду, спесущую правду, блядь. Сисисисека, опыт охуительный, блядь. А теперь меня послушай. Нахуять сначала лука и на масле в сковородке послегка его обжарь, бля, чтобы стал он золотистый, а потом хуйни туда же кетчуп, все равно какой, бля, размещай все это дело. И теперь ебось угрюмо 3 яйца своих куриных, не забыв огонь настроить на совсем почти невидный. Если сверху кинуть сыра и кинзы, почиков мелко, то получишь в результате не кусок резины в миске, а еду, с которой легче будет мир восприниматься. А, Коль, как не отметить, блядь? Так что мне эта поема, бля, очень-очень понутру, блядь. Оказалось бы, хуйня ведь, лук и кетчуп, и всего-то. Вывод-то какой, бля? Правильно. Знаешь, как подводит тонко, бля, подводит тонко, бля. Если это прикололо, ты читай и дальше смело. Эта книжка для таких, бля, одиноких долбоебов, все на кухне своей стрёмной, кроме ебаных пельменей, ничего давно не варят. Но при этом любят хавать непростые очень вещи. Только, сука, не умеют их пиздато приготовить. А в других подобных книгах нихуя не понимают и бросают их в окно, бля. Я и сам одну такую как-то выбросил со злости и попал в мерсюк соседа. Все как раз припарковался, бля. В общем, в этой, бля, поеме ты найдешь советы проще, по которым сможешь нахуй приготовить всякую пищу. И потом хуйнув рюмашку, охуительно похряпать, накормить девиц безруких, корешбанов, бля, потешить и вообще не быть уродом и забыть про бич пакеты, блядь.
1: Вот какую штуку ты попаем ты мне откопал, блядь. Ой, я сейчас считаю, блядь, такие познаю вещи, блядь. Я думаю, мы ее просто выпустим отдельным альбомом, блядь. Это будет как пизда. Так что, блядь, держитесь, гурманы, блядь. Придем скоро.

А он, пиздец-то, был здоров, блядь, как начнет, например, там, страница на 4, говорит, вот, говорит, дорогой ты мой, там, корешок, типа, разъеба Кашинский. Например, я тебе говорю, да, чтобы ты понимал, вот, например, раздолбай. И он, мать, на трех страницах пишет, какой у нас раздолбай. Раздолбай утонченный, раздолбай разоблаченный, раздолбай заебанный, раздолбай задроченный, раздолбай голодный, раздолбай сухой. И вот так на двух страницах, кореш ты мой драгоценный. А ему потом на трех страницах отвечают, говорит, а ты, говорит, прелюбодей обосранный, прелюбодей задристанный, прелюбодей пахогрыжевый, прелюбодей хуй знает какой. И в этом, понимаешь ли, Коля, народ, очевидно, видел какой-то юмор. А юмор заключался так, что, говорит, она, говорит, так, говорит, обрадовалась, говорит, этой шутке, блядь, так засмеялась, что даже умерла. Да, Гаргамелла. Она кому-то там мать была этому, по-моему. Сюжет я тебе не буду рассказывать, это долгая история. Я просто тебе представляю, что такое реблезианство. Это значит, все преувеличено во много раз. Потому что если уже, говорит, например, Силий Мустанист, когда он родился, маленький, да, Гарганько, так его назвали, потому что он заорал там что-то такое. Он говорит, о, говорит, это папа, говорит, это он что-то спиздил такое, я его так и назову. Гарганчуа, как бы, да? Он так, уа-уа, типа там что-то такое, завопил. Все, конечно, в это время сидели, выпивали, блядь. Пятую бочку допивал каждый, блядь, уже все. А басталист там все в этом сидели, блядь, в своем омете-помете, блядь. А она в это время пошла, почувствовав, говорит, рези, поскольку она объелась какого-то смальцу из 194 коров, блядь, которые ей надоили, блядь. Какой-то там наделали ей какую-то зельцу, и она все это схуячила, понимаешь? Она, значит, обожралась требухи, ёптать. Требухи там, я говорю, там 190 коров, блядь, там требуха. Она жрет, жрет, ей пернуть захотелось, понимаешь? Она думала, что роды наступают, блядь, она не поймет ничего. Копыт-то раздвинула, вроде сейчас это самое, а из нее прямая кишка выпала, блядь, все пизду заткнула там, блядь. А это он описывает, как врач, все, как она выпадала, бля, какой она была длины, какая промежность, какие у нее там были волосы, блядь, и хрен знает чего, блядь. Про пизду говорить вообще страшно, блядь, такое представишь нахуй, как на большом экране, где-нибудь в Олимпийском, блядь, такое покажут, блядь. Вот это абсолютно так. И этот младенец, блядь, поскольку все забито, блядь, он там сквозанул, блядь, куда-то в вену, блядь, ушел в какое-то другое раздвоение и вышел из ее ухо, блядь. Ну, ты мне скажешь, Сюра, что ты пиздишь, блядь? Из какого уха может кто выйти? Ты-то откуда сам вышел, блядь? Тоже из уха, что ли, блядь? А этот хуй, предвидя такие дела, рабле, описывает. А что, блядь, здесь такого удивительного? А вот этот, смотри, из башмака там появился. Этот хуй вообще из жопы, блядь. А третий вообще хуй знает откуда, блядь. Тот же Хармс описывает, как он родился, блядь, как его по ошибке назад хотели запихнуть, и запихнули в жопу маме. А он потом говорит, не могу там находиться, и вылез. Так, говорит, я родился второй раз. А это один раз, но из уха. И он описывает, он тебе мозги заебет, такой кореш драгоценный, блядь. А вот, а этот, а панурх, а хуюрг, а хирург, блядь, как они родились, блядь? Ну, естественно, когда родился младенец, он сразу всех послал нахуй, поскольку он младенец был, типа, как в сказке о Сартане, блядь, рос не по дням, а по часам. Он сразу раба потянулся, пернул, говорит, все в порядке, говорит, батя обрадовался. А батя у него грангузье, значит, по-русски грана, по-ихнему, значит, гран большой, но а гузье, наверное, жопа, бля, понимаешь, я так и понимаю. Большая срака, короче. Ну, как бы, понимаешь, такая история из жизни великанов, блядь, которые живут среди нас. Почему они великаны, как он любил преувеличивать, и где они брали столько денег, блядь, потому что он описывает, когда начали этого маленького младенца одевать, ему, ты знаешь, там, бля, пряжки из там... На что пошло, блядь, 525 буйволиных кож, блядь. На подвязку ему пошло, что там еще, блядь, 1000 локтей, блядь, какого-то, блядь, атласа, бархата, изумруды какие-то, блядь. Там это камешками обработано. Гульфик ему шили, блядь, специально, потому что, видать, у Гаргантюа был здоровый член. Хороший для мальчика, здоровый, так что все служанки, когда видели его, говорили, у какой ты, они называли его и червячок, и толстячок, и паучок, и хуй знает, какой пучок, блядь. А давайте, говорит, его сейчас как чирить, ему то что-то, разве можно, блядь, служанка говорит, разве можно мальчику без хуя, как же он вырастет, блядь, у него же должен быть здоровый, так здоровый. А потом описывается, понятно, что здоровый, там 5 служанок на один хуй посадишь, еще останется, блядь, какой ты у нас, говорит, 5 ворон села, а у 6 все нога соскальзывала, блядь. Вот это такой же вариант, я тебе скажу. Жалко, говорит, такие люди стали вырождаться. Были, говорит, раньше. Тут Лука Мудищев отдыхает, блядь. Я тебе так скажу. Хуи, говорит, имели такие, говорит, длинные, еще могли ими
в лежащем положении обматываться и употребляли их вместо поясов. Как тебе, Коля? А если, говорит, этот хуй стоял, так и пишет. Ну, орган, говорит, стоял против ветра, то, говорит, казалось, что человек держит в руках пику. А, говорит, яички, они даже не умещались в эту... У них специальная такая была хуевина, поэтому, говорит, носили их просто в штанах. Они болтались там, били по коленкам, блядь, и хуй знает все. Но сейчас, говорит, такого народа уже не встретишь, это редко. Сетует он вот на рабле. Потом я тебе сейчас расскажу, как там срали, блядь. Что, неинтересно тебе? Что ты сморщился, блядь? Ну, не под закусь будет сказано. Любил он описывать, как, знаешь, вот маленький этот вот, знаешь, Грантюа, знаешь, как он рос. И как он любил посрать. Он съел очень много, блядь. Ну, там описывается, сколько он там, ну, приблизительно его, значит, меню обеда, блядь, как он съедал там. Сколько курятины, сколько гусятины, сколько жировых всяких... хуёвин, потом скиски снял про сортир, мол, о, сортир, ты мир, когда я сижу в тебе и сру, я, можно сказать, удобряю всю страну, ну, в этом роде, типа, мол, вот, мол, Бог нам дал, значит, прямую кишку, вот мы сидим, поэтому и срём. А если бы не дал, мы бы не срали. Но самый классический вариант, Коля, я тебе сейчас, тут там хорошо, что в каждой глава подписано. О том, как там то-то, то-то, блядь, например. Как, например, вот такая вот глава есть, вот самая такая вот раблезианская. О том, значит, как Грангузье, значит, папа этого, значит, Грангюй, распознал необыкновенный ум Грангюа, когда тот изобрел подтирку для сраки, понимаешь? Он говорит, какой же ты у меня умный малый, тебе прям в Сорбонну, блядь, в Сорбонну обязательно, блядь. Вы представляете, как там обиделись в Сорбонне, блядь? Мол, все, кто изобрел всем, как жопу вытереть, блядь, того, значит, в Сорбонну, блядь. О, бля, они его чуть на костре не спалили, блядь. Он все время прятался, блядь, под всяким этим замком других герцогов, которые любили посмеяться, поигазить, блядь. Ну, телевизоров не было, ёпта, знаешь, как было, блядь, интерес послушать. Ну, садись, мол, блядь, по стакану навалили, а там и больше, бля, и как пошло. Ты у меня сейчас, вон, слушаешь, не переставай. Вот к чему я тебе говорю. Вот где, почему я рабле нашего времени, блядь, а не хуй собачий. Так вот о том, как он изобрел потирку, папа приходит и говорит, ты, сынок, как тут живешь? Он говорит, папа, заебись. Говорит, ну, в каком смысле заебись? Он говорит, а вот в прямом смысле, говорит, живу, все у меня, говорит, есть, блядь, все. Но, говорит, самое, говорит, интересное, я изобрел способ подтирать жопу, бля. Кто подтирает зад бумагой, тот весь обрызган желтой влагой. Папа говорит, о, говорит, мы уже стишки сочиняем потихонечку. Говорит, да, папа, хули, бля. Говорит, да, сочиняем, бля. Я могу тебе даже вот про колоизвержение целый стих написал. Да ты что, блядь, мы тебя в Сорбонну. Он говорит, ну и в пизду. Лучше, говорит, в МГУ пойду. Говорит, блядь, да, действительно, все там Сорбонна, бля. Он говорит, кропаю потихонечку. Он говорит, какая надпись у нас в нужнике висит, ты видел, не? А я тебе сейчас прочитаю, это я написал, бля. Харкун, пискун, пачкун, не раз ты клал, а кал стекал на нас. Валяй, воняй, но знай, в Антоновом огне сгорает, кто жир из дыр в сортир, не подтираясь, не извергает. О, бля, как? А хотите, говорит, еще, папе? Он говорит, хочу, какой-то у меня сынок. Ну, кажется, своим сыном горд ты, представляешь, когда тебе сынок такой, он говорит, Ронда, бля. Мой зять свой голос подает на зов природы, отвечая. Вокруг клубится вонь такая, что я зажал и нос, и рот. О, пусть в сей нужник та придет, кого я жду, опорожняя мой зад. О, бля, кто придет? Кого он имел в виду? Подтирку, Коля, подтирку, не бабу. Он говорит, чем я только не подтирался, папа. Сначала я подтерся маской одной из твоих придворных дам. Она такая бархатная была, ну ничего приятно. Потом перчаточками сидим, да, блядь, все забытыми, блядь. Потом простыночкой я подтирался. Потом я подтирался, блядь, салфеем, какими-то травками, лопушками, блядь. Только пальцы все в говне, говорит, извозил. Сначала, говорит, я даже мартовской кошкой вытерся. Она мне всю сраку не располосовала, говорит, блядь, и всю промежность тут не вырвала вместе с яйцами. Было приятно, но когти, блядь, когти. Надо было ей когти отгрызть. Говорит, чего я только не делал, но самое гениальное, говорит, папа. Самое гениальное, я нашел подтирку. Ну, я нашел, говорит, всем лучше всего подтираться. Гусеночком, блядь. Берешь гусеночка, только, говорит, ему надо клювик, говорит, блядь, немножко, блядь, замотать. А то он, говорит, тебе все равно все яйца выклюет, блядь. А так он, говорит, мягонькой и, главное, тепленькой, бля, Коля, а? Как? Слабо гусеночком пойти подтереться. Вот это и есть, бля, раблезианство, бля. А народ в это время слушает и смеется, пока он перечислил все подтирки, блядь. Папа чуть со смеху не сдох, бля. Веришь, нет? А у нас с тобой в другом раблезианстве. Мы с тобой народ чистый, жопу пальцем не вытираем нихуя. Используем двойную туалетную бумагу, блядь.
Это разве не раблезианство? Нет, думаешь? Блядь, если же раблезианство, значит, насрать на стол, блядь, вытереть жопу, блядь, знакомым официантам, блядь, и прочее-прочее, блядь. Это не раблезианство, это хамство, блядь, и распущенность, блядь. Раблезианство, оно сидит в философии нашего образа жизни, корешки мы драгоценные. Вот поэтому и не пишутся, и приятно, говорит. А вы, говорит, как Швейк, говорит, как рабле нашего времени, говорит, блядь. Потому что они все из народа и писали вроде как для народа, бля. Швейк, он же из народа, бля. Сидел, пивко потягивал, как все он скажет, бля. Ну так под дурачка работал, блядь, а хули делать? В такое время, блядь, как под дурачка не работать? Говорит, что, с головкой, блядь? Да, с головкой, у меня справка есть, всем показывал, блядь. А хуй тогда как выжить? Тогда уже на кострах не жгли, но в армию забрать могли запросто, блядь. И сраку, блядь, выставить из окопа, мол, тренируйтесь на нем, блядь. Так что, Коля, мы продолжаем лучшие традиции раблезианства, и вот тебе весь мой...

0: вот спит.
1: Дремлет, блядь.
0: Какие-то зеленые обезьяны. Зеленый обезьян какой-то мудак выебал, а?

серебряная хуй в эту Африку не будет. Они там все пиздец, блядь, шарары, жуткая, блядь, делать нехуй, понимаешь, блядь. Виталий гусеницу съел, блядь, и набросился на другого, блядь. Блядь, жук делал, бананов наелся, блядь, и давай, блядь. Пигмей, блядь, сам 1.20 м, блядь, а хуй 1.50 м, блядь. Ну, раз ты живешь себе ярко, значит, ты к ней имеешь какие-то пристрастия, блядь. Она в кулачок сгоняй хуй-то, блядь, дешевле, сука. Да не лезь себе в эти дебри, нахуй, в эту Африку, ебать. Да не лезь себе в эти дебри, нахуй, в эту Африку, ебать.

0: только не лезьте вы в эти дебри, нахуй, в эту Африку ебучую. Там шпик, тут шпик.
1: Козёл!

Ты бабу захотел? Отпердоль. Поебал, удала? Извини, бля, старуха. Любить так любить, ушибать так ебать, горячейся в Ромео Джульетту. В натуре, бля.

0: Ты живи здоровой жизнью, бля. Ты живи. Ты бабу захотел? Отпердоль, бля. Поебал, удала? Извини, бля, старуха. Извини, не получилось. Ну и так же, блядь, естественно, Руслан, бля. У того вообще окаменел. И для себя.
1: Коля, кореш ты мой драгоценный, ты посмотри на мое ебало и вычисли, пожалуйста, блядь, какие муки, блядь, я претерпел. Все, сука, не понимаешь, сука, фильм я смотрел, пизда, культовый теперь называется, блядь. Культовый, блядь, на него молиться надо, значит, блядь. Все, снимай галоши, блядь, в красный угол и ебалом об пол, блядь. И кто сделал так, блядь, знаешь, сегодня сделал, блядь, фильм ты дать? Квинтина, блядь, Карантино, ёптэм. Кто? Да не Буратино, пизда. Буратино мальчик деревянец такой был, блядь. Он, говорит, папе Карло сразу хамить начал, блядь. Только тот ему нахуй нос приделал, блядь. Он, сука, сразу говорит, а гвоздик вбить мне, блядь, папа. Карла, блядь. Карла говорит, ну нихуя себе ранее половая зрелость, бля, у Буратино. Но это у Буратино, Коля, блядь. Ты не путай чай с кофе, ёб твою мать. И этого, Васятку со Стальным, как у нас говаривали, нахуй. Васятка был такой ебанько маленький, блядь. Он говорит, ну то тоже, говорит, путаешь, говорит, блядь, Васятку со Стальным, блядь. Ну дело не в этом, короче. Короче, этот Квинтино, блядь, Буратино, блядь, ты меня совсем заебал. Короче, этот Квинтино, Тарантино, пизда! О! Ты меня вот, сука, с утра похмелил, бля, портвейном? Портвейном. Портвейн хороший, ростовский, ничего не скажешь. Все-таки, когда ебать свою видишь на этикеточке, хочется еще ебануть. Но здесь, Коля, мы с тобой портвейном не обойдемся, блядь. Это случай, блядь, тяжелый. Я тебе говорю, это культовый, блядь. Культовый случай, бля, в этой, в мировой кинопрактике, бля. Сколько я всего отсмотрел, отсек, блядь, но это, бля, я тебе скажу, наворочено, блядь. Уж матрицу, бля, матрицу, сука, вникал, не мог вникнуть. А тут просто пиздец. Тут, Коля, я тебе так скажу, и вникать нихуя не надо. Растопырь свои щелки, блядь, и пялься нахуй в экран, блядь. Что к чему, не разбирайся нихуя. Нихуя все равно не поймешь, блядь. Кто кого куда, блядь, зачем и почему. Но зато как, Коля, как главное, блядь. Я тебе скажу, этот, значит, Квинтино, Барантино, сука, Карантино, блядь. Он, сука, такой был мальчик ушлый, блядь. Я тебе историческую справку захуяриваю, блядь. Ты ебал-то не морщи, блядь. Вон, достань перцовки, сука, из-под... Ну, достань оттуда, блядь. Из-под стола. Перцовочки, блядь, такой легкой только, 35, чтобы была. Настоянные, блядь. Сам понимаешь, сейчас весь зима как пизданула, блядь. То холод, то жар, то в жар, то в холод. Вот так же ты себя будешь чувствовать, когда будешь смотреть фильм «Товарищи Тарантино», блядь. «Убить Билла!» Причем, как ты справедливо догадался, один. Будет еще убить Билла два. Да не два Билла, пизда, Билл-то один. Она его чуть не убила. В первом, блядь. А во втором уже пиздец, я уже догадываюсь. А фильм еще не вышел на экраны, блядь. Убить Билла два. Но я уже догадываюсь, как она его будет мочить. Кто она? Пизда, героиня нахуй. Ума Турман, блядь. Актриса, бля, Коля, сука, слеза прошибает, блядь. Пот на яйцах выступает, бля, кровавый, блядь. Так я тебе скажу, блядь. Ты сейчас очнись потихоньку, глазами полупай, блядь, посиди, блядь, в себя приди, ёбни, блядь. Только смотри, перчик не проглоти, нахуй. Чтоб в конце оставался, у тебя вообще привычка, блядь, перчиком, нахуй, заедать оттуда. Нихуя, пускай плавает. Вот так вот, и нехуй руками туда в бутылку-то лазить, блядь. Налей спокойно и сиди. Вот. Давай сейчас ёбнем потихонечку, блядь. Дорогой мой дружок, ты нихуя иначе не поймешь. У тебя должна немножечко крышка съехать, блядь. Кепку брось нахуй. Вон туда ее положи, на табуретку нахуй. И сиди ебалом щелкай, возьми беломору, закури, блядь, твое здоровье, корешь ему драгоценный. Давай мы с тобой перцовочки, блядь, оттянем вот так вот, блядь, чуть-чуть. О, бля. И ты знаешь, для дыхательных путей очень хорошо. Очень хорошо для дыхательных, этих вот нюхательных и прочих сосательных путей. Так я тебе скажу. Подъезжает к домику, все хорошо, мирно. Какой домик, хуй, где, в пизде. Откуда узнала, нахуй, через 4 года могли адрес 100 раз поменять? Ну, в общем, приезжает. Открывает такая милая негритяночка, бля, такая. Миленькая так. Ну, такая тоже, блядь. Из этих, из резких, блядь. Из ядовитых, нахуй. Говорит, что, сука, блядь, пришла пизда. Говорит, а повезли нельзя. А то поебальцу можно слопотать. Говорит, а хуй с тобой, повезли. Мало тебе пизды там в церкви надавало, нахуй. Я говорю, о, блядь, даже все с ним усидит. Значит, за что-то пиздили знатное, блядь. Знали, за что пиздили, блядь. А сука, говорит, ты что, ты, говорит, сучка в законе была, говорит, блядь. А сама сука, блядь, завязала, блядь. Я, говорит, друзей не знаю, вот мы тебя и отпиздили, подруга дорогая, блядь. Я, говорит, сильно тебя пиздил тогда, помню я, блядь. Ну, говорит, а теперь я тебя буду пиздить, блядь. Говорит, я, говорит, теперь не беременная, здоровая, нахуй. Давай, говорит, бери ножичко, блядь, пойдем пиздиться, нахуй. Ну, уронили пару полок, нахуй, поебало друг друга, блядь, стол разбили, нахуй, стеклянный, еще всякую хуйню. А тут автобус подъезжает, блядь, дочка, блядь, со школы приехала. Ну, дочка 4 годочка, такой негритеночек тоже, блядь. Говорит, мы вот тут, говорит, с подругой... кофе собрались пить, значит, у одной поебало струя течет, блядь, у третьей сопля свисает, блядь. Какой у третьей? Их всего две. О, Коля, короче, у второй там, значит, сопля, портки разорваны, нахуй, там сиська свисает или что-нибудь в этом роде. Ты, доча, иди наверх, говорит, блядь. Уроки-то делай, блядь. А мы сейчас с подружкой поговорим.
2: Какое самообладание, Колян. То есть все похую.
1: А дочь так говорит, ну что же, посмотрел на их разбитые ебалы и говорит, ну ладно, мама, я пойду. И пошла. Хоть бы хуй по деревне. Ну, недолго там просидела. Короче, говорит, ладно, ты, пизда, Марья Ивановна, блядь. Я, сука, удовлетворю твои, блядь, потребности, блядь. Ты что, сука, мне мстишь? Она говорит, говорит, блядь. Это я не мсю. Это я так, блядь, сострадаю, нахуй. Если я, говорит, буду мстить, тогда я сейчас пойду твою вот эту пизденку маленькую, блядь, повешу за пизду на гвоздик, нахуй. И муж твоему хуй отрежу, блядь. Вот тогда я мстю. А так я не мстю, это я просто тебе пизды даю, блядь. О, как нахуй. Ну, говорит, ладно, блядь. Ладно, говорит, давай тут все-таки не будем заводиться, нахуй. Все-таки дом, дочка, блядь. Говорит, прошу просто, ну, по-человечески, пизда. Пойми меня, нахуй. Говорит, ты же меня не понимала нихуя. Ха-ха, она теперь просит, блядь, лярва. Та говорит, ну ладно, там, давай кофейку попьем, нахуй. Давай, хуль там, кофейку попьем. Все, похую ей, блядь, этой мстительницы нашей. О, спокойная, блядь. Говорит, давай кофейку, наливай, нахуй, наливай. Ну, а та пока ковырялась, блядь, где-то залезла там и... в пачку с овсяными хлопьями заебенила пестик, блядь. Ну, пистолетик, блядь. И из пачки ты как пизданула, да там, видать, не так уложила. Промахнулась, нахуй. Та с разумножечком-то хуяк ей, блядь, между грудей, блядь. Все, блядь, негритяночка, привет тебе.
0: А ее, значит, те эти ебаные гады, вот эти вот профессиональные убийцы, называли «Черная мамба».
1: Я сразу вспомнил, о, говорит, блядь, Вася любит мамбу. Сережа, блядь, тоже любит мамбу. А мамба сидит около параши и говорит, а мамба вас не любит. Черная мамба такой, негр, блядь. Ну, короче, ее звали черная мамба, блядь, не знаю почему. Такая, наверное, ядовитая зяба какая-нибудь, такая мамба, блядь. Короче, она эту между грудей, и девочка выходит, говорит, мама, ага, хули мама, блядь. Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца, ёпта мать. Алименщик отца, блядь. Тут мама лежит, блядь. Уебанная полностью, блядь. А это, говорит, мстительница наша, блядь. Говорит, так вот, доча. А захочешь мне пизды дать? Я тебя жду, блядь. В назначенном месте. Думаю, как же такой маленький ребенок ей пизды даст. такой здоровой пизде, блядь. Нет, она говорит, вот вырастешь, блядь, можешь меня найти. То есть мщение будет продолжаться. Это Квентин Буратино намекнул на то, что будет 10 серий. То есть возможно. После того, как Билла там замочили, и все-все, она уже старенькая, и вдруг тук-тук-тук, я представляю. Она с клюкой подходит, пернула, блядь. Песочек сыпется, кто там, а? Открывай, пизда, это я, маленькая негритянская девочка, пришла тебе пизды давать. За маму.

0: Сына не верю, не верю. Обплевалась, это не значит, что еще жизнь кончилась. Она еще вся впереди. Вот Кузьма. Вот если мы ёбнемся, кто горше всех будет плакать?
1: Ведь жизнь такая штука, не знаешь, где найдешь, не знаешь, где бронишь.
0: Есть евреи на корабле, блядь. А зачем вам нахуй? Я, раз есть евреи, значит, должны быть врачи, блядь.
2: И опять начался великий ублюд.
0: Надо выручать компанию.
2: Товарищ секретарь, тихо! Всем плевать на местах, никому не двигаться. Детей задавим, блядь.
0: Вот на слово «блядь» они сразу откликнулись.
2: И опять начался великий ублюд.
3: Ой!

0: А ведь это самая правдивая история из моей жизни, блять. До ласточкиного гнезда мы так и не доплыли, блять.
1: Коля, вот я тебе говорю, ты вот сидишь, блядь, сука, телевизор смотришь, блядь, глазами лупаешь, блядь, жара, лето, блядь, залупа слиплась, блядь, яйца прилипли к стулу, нихуя не понимаешь. У нас все почти как на Кубе, Колян, блядь, жара, блядь, в Москве, все, блядь, подмышки слиплись, блядь, яйца прилипли, залупа, блядь, не открывается, все, понимаешь? Коля, ну как на Кубе, блядь, влажность, блядь, победила, нахуй, понимаешь? Поэтому ты нихуя, вот ты смотришь рекламу, блядь, телевизор, ты нихуя не понимаешь. Ты не можешь философски, блядь, это все анализировать и подвести базу, блядь. А для этого у тебя Шура существует. Он все это может, блядь, он мозги, блядь, не пропьешь, сука, талант, философия, бля, Коля, сука. Поэтому, сука, ты веришь, нет, ты по рекламе смотри. Вот смотришь, например, блядь. Пивовар Иван Таранов, блядь. Ага, сука, блядь. Мало того, ебальше, блядь, там такой бегает, блядь. Ну, видишь, он весело, блядь. И голос такой, блядь. Пивовар Иван Таранов, блядь. Один кореш мой знакомый, сука. Короче, он сидит, блядь, и голосом валуна все это, блядь, сука, звучит, блядь. Пивовар Иван Таранов, блядь, очень любил пиво пит. Поэтому и правильно родилась дальше, блядь, реклама, нахуй. Пиво пит, говорит, блядь, водку жрат. И, говорит, жену помещик Козявкина все ебат. Догадался, Коля, блядь. Ну, ёпте мать, ну как тут быть еще иначе, блядь? На то она и реклама, сука, чтобы вызывать шутку юмора, блядь. Вот ты смеешься, бля, радостный, бля. И я тоже радостный, бля. Вот и посмеялись, бля, наливай, сука, пивка-то, бля. Да ты, а, пит, ёпте мать, ну какого хуя, блядь, наливай пит, блядь. А вот тебе еще, Коля, пример, блядь, как воспринимает рекламу, вот как ты, блядь, впрямую, сука, блядь. Покупайте валенки, блядь, ну ты нахуй, смотрю, валенки бежишь покупать, нахуй. Покупайте, нахуй, блядь, там, кеды, блядь, и кеды побежишь. А тут не в этом дело, пизда. По области -27, ну и ёб твою мать, является хуй. Все, блядь, на прогулку, нахуй, в шортах, блядь, с ракетками, нахуй. А является хуй в шубе, бля, в шапке, нахуй. С какого ты хуя, бля? А вот тут по области, говорит, 27 минус обещали, говорит, блядь. Ты представляешь, до какой степени допился чувак, блядь, а? Коля, насколько он омудел, чтобы воспринимать, что... Так он же по улице прошел, он же видел все на улице, жаркое лето, блядь. А? Коля, ну представляешь, какой мудак, блядь. Верить рекламе нельзя, сука, так вслепую верить рекламе. Оказывается, -27 скидка, пизда, процентов, нахуй, для абонентов этого Билайна, ёпта мать. Ну вот тебе еще, блядь, сука, один МТС, блядь, ну, все же, сука, ну помер, блядь, на МТСе оператор сидел, блядь, кнопки нахуй соединял, блядь, говорит, ему, говорит, сука, ну какое, говорит, наказание выбираешь, блядь, в горшке кипеть там, еще где-то, блядь, там, говорит, этим самыми, говорит, блядь, этих кнопок в жопу, говорит, ну лучше кнопки, конечно, в жопу, блядь. Которые, блядь, учителям под стол подкладывают, под стулья, бля, ну, кнопки на. Ну, хули, говорит, выдержал нахуй, бля. Раз, бля, вечерком приходит там, черт, бля, ему как, блядь, гвоздь нахуй, захуярить сотку, блядь, 120 в сераку. Он говорит, блядь, ну все, кнопки обещали, нахуй, а вы гвоздь, бля. А это, говорит, НДС, блядь, говорит, блядь, сука. А веришь, нет, Колян? Конечно, по рекламе клинское пиво всех дольше заебало, бля. Сука, клинского так вот все пьют, бля. Ему надо вместе с памперсами, нахуй. Реклама, бля. Клинское и памперсы, бля. Две вещи, блядь, совместные, нахуй. Наверное, говорит, гений и злодейство, две вещи несовместимые. А клинское и памперсы совмещаются всегда, блядь. То есть ты отходишь, бля, не отходишь, бля. Короче, наоборот. Ты, блядь, пьешь пиво, не отходя от лавки, нахуй, блядь. Так что ты, Колян, ты вот хоть и смотришь все это, блядь, вот, понимаешь? Ну ты хоть шлифуй, бля, мозги-то, пизда, так и будешь, блядь, летом в шубе ходить, блядь, в памперсах, блядь, с клинским полны карманы, нахуй, блядь, и будешь, блядь, ссать куда ни попади, ёпты мать.

Или будь злобным, как тот дедушка, который говорит, блядь, ему внучок принес, говорит, хуй ты мне принес, блядь. Ты мне что, сука, химию принес, блядь. А не смотри, сука, все глянцевые, блядь. Это он имел в виду журналы, что ли, последние, блядь. Это, сука, глянцевые обложки, сука, блядь. Он говорит, ты смотри, я, говорит, свою, говорит, яблоньку химии пою, блядь. Так пасу под нее несколько раз, блядь. После клинского, и больше нихуя. Так у меня и они, видишь, какие сморщенные, блядь, все. А только принес глянцевые, блядь. А сморщенные они лучше, блядь, они роднее, блядь. Потому что это родина, блядь. Так что чувствуешь, когда плохо с мозгами, блядь. Понимаешь, чувствуешь, чего ты не понимаешь, блядь. Чего ты там у буржуев этих с этой рекламой ты не понимаешь, нихуя. Обратись к Сюре, блядь. Сюра всегда, блядь, стакан протиску засадит, трезво оценит, блядь. Все тебе расскажет, все тебе, корешу, моему драгоценному объяснит и на место поставит, блядь.

0: Сына не верю, не верю. Обплевалась, это не значит, что еще жизнь кончилась. Она еще вся впереди. Вот Кузьма. Вот если мы ёбнемся, кто горше всех будет плакать?
1: Ведь жизнь такая штука, не знаю, где найдешь, не знаю, где бронишь.
0: Есть евреи на корабле, блядь. А зачем вам нахуй? Я, раз есть евреи, значит, должны быть враги, блядь. И опять начался великий ублёв. Надо выручать компанию. Товарищи, кричу, тихо! Всем плевать на местах, никому не двигаться! Детей задавим, блядь! Вот на слово «блядь» они сразу откликнулись. И опять начался великий ублюдок.
2: Ой!

0: А ведь это самая правдивая история из моей жизни, блять. До ласточкиного гнезда мы так и не доплыли, блять.
1: Мужики хуевы, блять.

Ёбаный конотоп, Коля, блядь. Да что это такое, нахуй? Покемоны, ёбаный, какие-то... Телепубжики, блядь. Муржики хуевы, блядь. Покемоны, ёбаный, какие-то... Телепубжики, блядь. Муржики хуевы, блядь. Покемоны, ёбаный, какие-то... Телепубжики, блядь.

0: Давай.
1: Вот тебе на. Сынок, ты что, ёб твою мать? Ты там вот, махуё-то, блядь. Нахуя ты хуево-то, блядь? Ты что же папу так заебенил, блядь? Бля, ну прикольно там все это, бля. Пикимоны, ёптамы, какие. Или пупзики, бля. Мужики хуевы, блядь. Пять раз, блядь, для кого вы нахуй? Для тормознутых детей оказывается, Коля, блядь. Не смотри нихуя, а то ты, бля, вообще мозги отлетят нахуй.

0: А не мешай, ты жужу. Удобно мне глаза.
1: Наливай, пизда. О. Ну, наконец-то, блин. Дождался я влаги небесной, блин. Не, ну это, конечно, хуйня. Это не портвейн. Сейчас, оборот. М-м-м.

0: Не, сахар это хуя. Это не портвейн. Это хуйня какая-то. Вот француз, когда выпивает такую хуйню. Сейчас я тебе все объясню, пидла. Угу, угу. Вот он, вот он. Пошел. А.
1: О, хуёвый портвейн. Очень хуёвый. Ты знаешь, блядь, а там винтишко неплохое, Коля. Это не вот эта хуйня, блядь. Так я там, сука, всю мадеру выпил, нахуй.
0: Я зашел в бар, говорю, ну-ка, мадера мне, блядь. Мадеру обожаю, бля. Мадера — это, бля, Колян. Нихуй собачий. Ты знаешь, как ее делают, бля? Ее в бочках везут, она на солнце парится на корабле, бля. И в шторм, и во всякую другую, в югу, она все время на солнышке, бля. Она и 20 градусов, блядь. Она ведь нихуй собачий. Не 17,5, это хуйня, кстати, чтобы я себя налил, бля. Вот я тебе себя выливаю, что нахуй назад, бля. Ты знаешь, что это такое, бля? Мадера, бля, у нее вкус такой теплый, теплый вкус. А вот когда я всю мадеру выжрал там, в этом Солнечногорском, блядь, я говорю, а хересу нет ли у вас? Хересу, пизда. Ну, да не хер, о, бля, у тебя все, то хер, то пизда. Да херес это вино, пизда, оно еще круче, чем мадера, бля. Там такой вкус, и не грамма сахара, заметь, бля. Так я, Коля... Коля, ты веришь мне? Я и херес весь выжрал там нахуй, блядь. На всем побережье Крыма, блядь. Ты знаешь, Коля, я когда все это попробовал, я вник в глубины этого винодельческого творчества. Это очень непросто, Коля. Ты думаешь, что это так, это налил, да? Нахуй и выпил. Хуй-то. Аналоги, блядь. Я тебе говорю, хуй ты смеешься, налоги, блядь. Я не в том смысле, что я говорю, а как надо все это сделать? Это надо захуярить целый жбан, блядь, ногами истоптать, измочалить, блядь, девками. Лучше всего прям с раками, блядь, ими топтать, аж брызги, чтоб летели. Но это, блядь, старые мастера знали, ты понимаешь, что мастера? Старые мастера. Вот почему я тебя спрашиваю, блядь, наше вино было так самое хорошее. Вот возьми херес, блядь. Это не компот какой-нибудь хуёвый, а это, блядь, вино. А, бля, вот у нас время было. Хуяк хорошее вино. Лучшие медали, все, сука, советское вино. Ну, советский там был, союз, совок, блядь. Потом раз, блядь, хуяк не то. Опять хуяк не то. Что за хуйня, спрашивают, блядь? Не знаем, батюшка, так же все делаем. Вот так ножками топсим, хуёпсим, ропсим, блядь, и на судьбу не ропсим. Пизда, понимаешь? А в чем дело? Так ты понимаешь, Колян, все в дело, блядь. До чего дошла природа, блядь? Оказывается, какой-то хуй. Царство ему небесное, блядь, помер. А он топтал своими ногами всю эту хуйню. И сколько он его истоптал, ты просто тоннами давил, блядь. Ну и нога, видать, была, сука, 46-48 размера. Хорошо топтал, блядь. Но у него был, оказывается, блядь, на ногах грибок, Колян. Да не грибок, он не греб, нихуя вот это вот, блядь. А грибок там, в ногах. Ну не грибы росли, пизда, не шампиньоны, а так, чтобы у него просто какой-то грибок, микроб. Ты понимаешь, блядь? Так он, сука, способствовал получению вот этой вот этой хуйни, этого аромата. Вот, сука, ты понимаешь, грибок, которого все стесняются, а его не видать нихуя, а он есть, блядь. И когда он топтал своими копытами вот эту ебаную всю эту вот, блядь, толкотню, так они успевали грибки туда нахуй внедриться, блядь. И вино. Французы говорят, о, бля, прононс. Ёптыть! И отрыжка, знаешь, какая? Отрыжка такая благородная. О! А от нашего говна? Колян, я... О, бля! Они обожают это дело, блядь! Они под ушечку, хуяк. О, благородно. А ты художник. Это художник, отрыжка, это пиздец. Они это обалдеют сами, блядь! Посмотрим, вам сказать, блядь. О, ёпцы! Я научился там, нахуй. Все на сырах, между прочим, Колян. Про сыры у меня отдельная речь с тобой будет, блядь. Сыры чем вонючие, тем они лучше, блядь. Это я тебе очень скажу, блядь. Но это не сейчас не поймешь, ты не подготовлен нихуя. Значит, про вины. Они, значит, посмотрели всю хуйню и сказали. Вымирают старые мастера. Пропадают рецепты. Молодежь ноги моет, блядь. Ой, Коля, это долгая история. Больше мы он пизду. Но ты все-таки вникни, Колян, хоть у тебя мозги там долго щелкают, блядь, не как у меня быстро. Но ты вникни, пока ты вникаешь, я тебе еще вот что скажу, бля.
1: Реклама, бля, Коль, хуй ты недоволен, блядь. Ты должен быть самый счастливый человек. Ты смотри, как ты выглядишь, блядь. Ты как Аполлон, блядь.
0: Почему?
1: Почему? Он спрашивает, бля. Потому что телевизор без этой хуйни, блядь. Без этого, без управления, нахуй. Ему каждый раз, когда переключить, надо вскакивать к нему и подбежать, блядь. Колян бегает у меня. Ха-ха, блядь. А у меня это вот, нахуй. Я сижу, блядь, и на эту хуйню нажимаю, блядь. Как только реклама, я хуяк нажимаю, естественно. Вот сколько человеку нужно, блядь, это видеть, блядь? Ну ладно, там пизду какую-то показывают красивую, пушистую, блядь. Мол, вот смотрите, пизда. Типа, мол, самая лучшая пизда в мире у нас, блядь. Это я могу смотреть все время, блядь. Это я правда, блядь. Ну, даже вот какой-нибудь хуй стали показывать, блядь. Ну, я его увидел один раз, говорю, ну все, если у тебя здоровье, блядь, ну и заткни его нахуй себе в жопу, блядь. Это обидно для мужчин. Но показали бы пушистую, соболистую, русскую пизду. Да я с удовольствием, ёпты. Да это так поднимает настроение, Колян. Ну это, Зинка, да хуй с ней, нихуя. Нехуй ей. Она пускай за своей ухаживает, блядь. Я и сказал, сука, постриглась тут, блядь, исколола всего нахуй, блядь. Ну что такое, разве можно, блядь? Надо сохранять эту некоторую волосатость, потому что она мягка для ощущений, блядь. Я ее так и зову. Махнулечка моя. Ты моя... Ну ладно, хуйня, это все пошли тонкости, блядь. Это, да, по поводу всех этих дел. Ну вообще, я это дело, конечно, ты понимаешь, как я к ней отношусь. Блядь, единственное, что у меня жалеет, что я не стал врачом-гинекологом, блядь. Коля, гинеколог из меня был бы, ой, блядь. Только вот не знаю, как я к старушкам бы заглядывал, блядь. Вот это меня бы напрягло, блядь. А вообще, я бы облегчил страдания этих девчонок. Ой, бля. Я говорю, ну все, пизденка, страдаешь. Она говорит, страдай, батюшка. А чем страдаешь? А сам вот деньги. Глядишь, я ей сегодня помог. Мне Зинка сказала, Сюра из себя был бы гениальный гинеколог. А я говорю, а отоларинголог? Она говорит, хуёвый. Вот, бля. А ты смотришь иногда, Колян, вот такой вот, например, блядь, по одному каналу, сука, показывают. Плейбой ночью, блядь. Он уж не то чтобы ночью совсем, ну так ножичка только припрется, блядь. Только детишки засопели, блядь, там тебе и подавай, блядь. Ну ты знаешь, я бы так сказал, хуйня. Я бы не советовал смотреть. О, кстати, я тебе о сексе хочу сказать, Коля. Секс? О, Коля, секс – это дело сокровенное. Ты его руками не хватай, блядь. Ты его за грудя не хватай, блядь. Ты в пердоль и застынь. Не дано нам с тобой гарем иметь, Коля, блядь. Да не поймут нас нихуя, блядь, в нашей стране, блядь. Кто скажет, что это хуя такая, блядь? Мы в одну лунку всю жизнь суем, а они по-разному захотели. А вот еще какая у меня мысль по этому поводу возникла, Колян. Вот ты мне и скажи, Колян, политика это или секс? Блядь, я даже выговорить не могу. Одномандатные округи, блядь. Так, мандаты. Ну, ты знаешь, что вот такое? Вот мандаты. Это большевики придумали. Говорит, а покажите ваши мандаты. Говорит, сам ты хуй. Правильно отвечала баба, блядь. Говорит, мандаты. Ну, как же мандат? Знаешь, что придумал ты? Фу, ебать, твою мать, ты выговорить не могу. Одномандатные округи придумали однополчане. Однополчане вроде нашего, блядь, товарища Селезнёва, блядь. Однополчанин такой, сука, блядь. Он сидит, я поебал увижу. Однополчанин. Больше двух палок не поставит. Нихуя. Бесполезно упрашивать, блядь. Питание хорошее, но хуиська тоже стоит, но не держится долго. А чтобы держаться, тут нужно не только питание, блядь. Тут политика нужна. Правильно Аушев сказал, блядь. Каждому мужику по 10 баб. Правильно? Потому что у мужика у него от количества разворачивается. Вот у меня кореш один тоже присылал, говорит, блядь, что делать, сука, простата заебал. Пошел к врачу, она говорит, ебаться. Сидит старая такая жидовка, говорит, ебаться и спать. А вот, но у меня жена, бля, не дает, сука, она старая, бля. Вот еби всех подряд. Кто дает? Ты понимаешь, нет? Вот и поди тут разберись, блядь, в этом целомудрии, блядь. А здоровье-то дороже, Колян? Здоровье дороже, поэтому слово. Нормальной половой жизнью должен жить каждый настоящий русский мужчина, блядь. Возник город, блядь, начал расти, мукомольные фабрики строить, свеклу выращивал, я тебе говорил уже, да, пизда?
0: Ну, естественно, Коля Корешев драгоценный, народу всякого умного было там до хера. И главный вот этот мукомол, Евпалбипифор Парамонов, блядь, заебенил, так чего, блядь? Кроме этой фабрики. У него все было в порядке, бля, не будь советской власти. У него разбиздануло бы нахуй, когда он, сука, склады свои знаменитые парамоновские на холодных ключах поставил.
1: Нашел ведь, сука, блядь. В южном, бля, городе холодные ручьи, блядь. И поставил, сука. Экономия на электричестве, блядь. Рефрижераторов не надо нихуя. Все, блядь, в сером виде хранится, блядь, сука. Нулевая температура, пизда, на складах. Ты веришь, нет?
0: Это только такое возможно, бля. При хорошей предпринимательской жилке какую голову надо иметь, хоть ты и в полбипифор, блядь. Купец, бля, потомственный. Их там было дохуя, блядь. А ростовская Татьянка Ростовчанка, помнишь, бля? Эх, Татьянка Ростовчанка. Не помню, просто так поется, бля. Наша горочка краса. Пулеметная Татьянка ее. Помнишь, как в фильме «Цыган»? Танк догнал ее, как ебанул, говорит, блядь. Ну это уж, блядь. Низкий поклон, блядь, всем режиссерам, блядь, от всех цыган, называется. Ростовских, блядь. Ну, цыгане, ты сам понимаешь, что они американские есть, ростовские, басковские, каких только нет. Даже, бля, в городе Марракеш видел цыган, блядь. Такие же все одинаковые. Ходят, заебало хватают и норовят погадать. Пока погадали, блядь, карманы пустые, нахуй. Одинаковая сноровка, блядь, у всех. В одной школе учишься, блядь. Веришь, нет? Так помнишь, танк-то догоняет, нахуй, бедную эту Татьянку с цыганами топчет, давит, блядь, там все. Да никогда он ее не, блядь, не догонит, нахуй, танк немецкий, блядь. Того времени я имею в виду. Он здесь никогда такую скорость не ржвал, нихуя, пизда. Он там, блядь, ну едет этот танк, блядь, а то Татьянка. Татьянка летит, хуярит, блядь. Только бы копыта не сломать, нахуй. Так там он ее просто на обочине раздавил-то, блядь. Как в книге-то написано, на обочине. Ну это ж кино, ёпта, ебать колотить, давай, блядь. Чапаева им мало, блядь. И так всех там перестреляли, кого могли уже, нахуй. Ну правильно, сука, тенденция, чем больше, тем лучше, блядь. И в американских фильмах туда же, блядь. Давить, как клопов. Так что смотри, бля, кореш мой драгоценный. Все это, когда читаешь, половинь, блядь. Потому что это тоже история Ростова города, понимаешь, или нет? Вот так вот. А потом как пиздануло на мукомольной фабрике в 30-м году, 7 февраля, блядь. И памятник жертвам репрессий стоит, блядь. Репрессиям пизданутой фабрики, блядь. Знаешь, что постановили? Взорвалась мучная пыль, Коля, блядь. Ты когда-нибудь пыль мучную взрывал, нет? Я тоже не взрывал нихуя. Ну, говорят, когда передозировка, наверное, блядь, они, сука, в 30-м году решили пустить на самотек, блядь. Коммунистического труда ударники все там, наверное, работали, блядь. Все хотели, чтобы, блядь, не только этот ебаный в забое, как его, блядь, Стаханов заебенил, блядь. Все хотят тоже хорошо сидеть, блядь. Наверное, так столько муки там нахуярили, что не выдержал паблик, как ебанет, блядь. Опять же жертвы, блядь. Опять же 7 февраля. Вот так, кореш-то мой драгоценный.
1: Вот на экватор-то мы и попиздовали. А, Коля, зачем? Затем, блядь, какой интерес. Вот ты встаешь на эту линию-то, блядь. Одна нога у тебя, знаешь, где? На севере. А другая нога на юге. И, естественно, одно яичко у тебя на севере, а другое, Коля, на юге. И вот когда ты уже не ебамся дней 15, ощущение близкое к половому, Коля. Ой, близко, чувствуешь, как коки твои втягиваются просто. Север тащит в свою сторону, блядь, а юг в свою, и ты не знаешь, куда ж тебе отдать предпочтение. Кому, блядь, куда пойти погулять? Вышел на север, оттеньки, на южок потянуло, блядь. Вот так мы и скакали по этому экватору, ебать, тё в сраку, блядь, с одной стороны в другую, с одной стороны в другую.
0: Там есть это музей, хуей. Ну, купил я там всякие, вон, зимки, блядь, пончо, блядь, всякую хуйню. Купил себе, блядь, лягушек своих любимых, бронзовых, блядь, сука. Там музей в богате, в музее золото. Я, сука, себе шляпу боливар оторвал, бля. Теленочком подбитую. Думаю, бля, красота, сука, кореш. Фотки я тебе покажу еще, подожди, блядь. В таком боливаре, блядь, ты меня... Ого! И купил себе там маленькую лягушоночку, такую позолоченную, якобы, блядь. Не знаю, позолоченная она, но, сука, по деньгам, да, бля, явно позолоченная, сука. И там всякое золото в музее. Мы смотрели. Золото так, ну так сказать, знаешь, бля, фольга какая-то, блядь. То ли индейцы так делали, бля, хуёво, не знаю. Фольги дохуя всякой разной. Они из неё и так катали, и так, ну, золото было дохуя, видать, когда испанцы нагрянули туда, блядь. О, я тебе скажу, Коля, они были удрочены, блядь. Не удрочены. А удрочены, ну, удрочены путем, конечно, там, пока на Галеоне на какой-нибудь пересечет всю эту хуйню, мы-то на самолет летели, блядь. А они-то пока допрутся, блядь, пока они их индейцев разыщут нахуй, а индейцы что творят, блядь? У них же, блядь, свои ритуалы, они от золота нахуй на лодке и нахуй в пруд, к ебени матери, потому что у них озеро считалось, блядь, мама, блядь, понимаешь? Мама, которая их как кормит, блядь, поет хуё. А вот папа, блядь, это вот это золото, нахуй, которое они в его въебашивали, блядь. Ну, испанцы увидали, охуели. Говорят, ебать, сколько золотища, блядь, на пруд. У них там дно-то все в золоте, нахуй. Ну и закончили эту делу. Так, мы, говорит, у вас золото временно отбираем, потому что вы его плавить не умеете нихуя. Хуйню какую-то, фольгу делаете, блядь. Вот мы сейчас все собираем, блядь, перетапливаем, и вот это уже настоящие весомые слитки, блядь. Ну, индейцы сначала ебалом-то щелкали, блядь. Но когда дошло до святынь, блядь, они возмутились и больше отдавать не стали. Вот тут и началась вся хуйня. Их, значит, половину порубали, попилили, блядь. Те тоже, блядь, значит, эти в пирамидах в своих этих, блядь, лестничных, блядь, этих, наверху куда залезали, смотрели, смотрели, уйдут, мол, испанцы, скорее, нахуй. Короче, все это к добру не привело. Потом уже, когда все устаканилось, сделали музей золота, говорит, вот ходите сюда и смотрите, нехуй золотом баловаться, блядь. Вот так вот, бля. Ну, купил я там одну маленькую такую штучку, блядь, таким глазурью, блядь, такой маленький индейчик, такой маленький такой сучёныш такой, блядь. Ну, местный, местный такой, явно местный. Потому что маленький, блядь. Ну и золото, блядь, Коля. Ты по королей выпей, блядь. А я тебе дальше расскажу, блядь, как я дальше жил, блядь, там. Не в этом дело, Коля. Я о спорте говорил, пизда. Ты меня перебил. Сколько тут боулинг, блядь. А в городе Ростове, знаешь, как в боулинг играют тоже? Ой, любят, бля.
2: Самое козырное место там – полярная станция, комплекс.
0: Да не тот комплекс, который ты себе с детства загрузил, что у тебя, мол, хуй маленький, блядь, все чего-нибудь.
2: Не в этом дело, пизда. Комплекс имеется в виду, что там все есть, блядь. Все в комплексе твой, совместно, бля. Бильярд, хуярд там, блядь, и боулинг, Коля. И ты знаешь, там все характерно, что отсюда призы вручают, бля. Кассеты, бля, хуё-моё.
0: Я подписывал тут, сука, у меня рука заболела, бля.
2: Что, не знаешь, какой боулинг?
0: Пизда, засиделся ты, сука, на этой кухне, ебать тебя колотить, блядь. Боулинг это, сука, это, блядь, это такой спорт, сука. Ну, как тебе сказать,
2: как объяснить-то тебе? Ну, как штанга, только живее.
0: То есть, силы тратишь тоже большие, блядь, но это все как-то живяльная игра, понимаешь? Катишь ты по дорожечке, блядь. То есть, как колобка. Колобка, помнишь, как мы катали нахуй? Хуя колобок, а он покатился нахуй. Только ты можешь ногой пиздать, а тут рукой надо, рукой, Коля. Рукой, и берешь эту сигуночку, блядь, а там пальчики, сука. Вот как раз для крутых, ты сам понимаешь, да? Для крутых там распальцовочка. Ты туда вставляешь эти пальчики-то, блядь. Только не забудь их разогнуть, пизда, когда бросаешь. А то вместе с этим шариком так и пизданешься по этой дорожке, блядь. Как колобок, блядь. А если выберешь потяжелее, так он тебя и закатать может. Помнишь, как у нас эти, блядь, матросы, блядь, открыли нахуй остров? Как они Кинг-Конгу дрочили, помнишь, я тебе рассказывал? Не, не помнишь анекдот, не? Ну, Кинг-Конгу, блядь, увидели Кинг-Конга, блядь, он говорит, дрочить, сука, блядь. Ну, они всей командой и бросили ему дрочить. А у него, представляешь, Кинг-Конг какой хуй-то, блядь. Вот они дрочи ему, блядь, бегают. Потом говорит, стоп, блядь, боцмана под шкурку закатала, нахуй. Ты веришь, нет? Вот так может быть и там, в боулинге-то. Кинул, нахуй, пальчики не успел выкинуть,
2: Так шариком и закатайся под эти кегли, блять.
3: А их там 10 штук стоит, блять, пиздани.
2: Желательно все, конечно. Но это какую вибрацию надо иметь, Коля, кореша мой драгоценный, чтобы этот шарик так вибрировал, знаешь, кидать.
3: Я там, сука, как-то посел, блять, в эту, блять, звезду, сука. Я говорю, ребята, блять. Он говорит, Чура, ебать, Я говорю, колотить меня не надо. Ебать тоже не надо, я ебаный, уже все. Я говорю, позвольте метнуть шар, блядь. А говорит, за что тут брать? Я говорю, вот за, хоть за хуй, грубить.
2: У него хуй нет, он кругленький, блядь. Он же этот, как его, колобок. У него дырочки, блядь. Я говорю, о, дырочки, это, блядь, мне знакомо. Дырочная проводимость. Помнишь, по физике, блядь, мы, сука, всем классом лежали, говорю, бля. Мы тогда по дырочкам тоже у него были специалисты, бля.
3: Ну, сука, короче, беру я этот ебаный колобок, вставляю ему в срак, в эту, ну, в срак, может, попал, хуй, не знаю, блядь. Говорит, ты только пальчики-то разогни, да, блядь. А ты не, говорит, не легкий взял, блядь, там потяжелее есть.
2: Тоже надо, понимаешь ли? В зависимости от твоей махалки, блядь, от той хуйни, блядь, и дорожечкой кидай, блядь.
3: Только я тебе скажу, Коля, кореш самый драгоценный, если хочешь поиграть хорошо в боулинг, нихуя. То есть... Водяра тут уже не хиляет. Один мудила вон на немецчине, блядь, так докидался, что у него мотор нахуй отрубился, нахуй. А хули? Он кидает и кидает, ему похую.
2: Завелся, не попадает нихуя. А уже взято много на грудь, бля. А со много на груди нихуя в этот шарик не попадешь, бля.
3: Я, значит, пизды как катанул, блядь, он куда-то, сука, как полетел. На соседнюю дорожку не выскочил, нахуй, куда-то пизданул, блядь.
2: Смотрю, блядь, у меня один какой-то упал. Хуй. Остальные стоят, хуй, хуй, поделили.
3: Он пролетел туда, нахуй. По-моему, стенку прошиб и выскочил на соседнюю улицу, пиво.
2: А я думаю, может, там народ стоит, перехватывает, блядь. Да уебет нахуй, блядь, этим шариком, блядь. Думаю, как они там его останавливают, как тормозят, блядь. У меня вопрос, блядь. Там, за стенках-то, блядь.
3: Ну, наверное, люди стоят, блядь. Здоровые, наверное, негры, нахуй. Я думаю, так стоят и ловят, нахуй, зубами, блядь. Ой, блядь, тяжелое дело, блядь. А тут на соседней дорожке один хуило, бля, метнул. Смотрю, бля.
2: Ёпты. У него середина вся провалилась, осталась по краям. Справа и слева.
3: Две этих ёбаных кегли.
2: О, бля, как интересно это, сука.
3: Я пока, значит, пивка посасываю. Он берет, значит, выбирает себе шарик.
2: Какой-то другой берет, сука.
3: Думаю, это, сука, какой натаревший, блядь.
2: Как же он, думаю, сейчас одним шариком, а ему надо, понимаешь, сбить сразу два. Причем один с этого края, другой с этого края, блядь.
3: Так что ты думаешь, это как завертел?
2: Метнул, блядь.
3: И вот, веришь, нет, прямо на моих глазах, Коля, блядь, я сука, глазам своим не верю, блядь. Он, сука, хуярит в этот, блядь, в правый, отскакивает, блядь, в левый и хуярит оба этих ебаных кегля. Я говорю, товарищ, я вас уважаю. Не успел я к товарищу подойти, какая-то пизда подбегает. Не мешайте тренироваться спортсмену. Куда вы нахуй, блядь? Я говорю, позвольте, я хотел выразить восхищение. Вас дохуя здесь. Говорит, блядь, которые хотят выразить восхищение. Спортсмен тренируется, ебать, колоти. Я говорю, так что это, блядь, что, Олимпийские игры, что ли, блядь, входит? Говорит, да, скоро войдет. Я говорю, сейчас вот отведу тебя нахуй за стенку и войду, блядь, куда надо. Пизда, Мария Ивановна. Почему ты мне даешь со спортсменом пообщаться?
2: Нельзя, говорит, у него режим, блядь.
3: Я говорю, вы что, сюри, блядь?
2: Не знаем, не знакомы, блядь, в пизду.
3: Я говорю, ну знаете, блядь, у меня тут призы имени Сюркаретна выдают, а вы тут все это нахуй. Я говорю, ну и хуй с вашим спортсменом, пускай он ебется без Сюры, блядь. Ну, тут так остался ебаться, блядь. Он долго потом еще всякие вариации создавал. А я сидел, пил пивко и поглядывал, думаю, нихуя себе, блядь, устроился чувак, да? Шарики катать, блядь. Хорошо, не в чужих штанах, ёптая мать, хоть свои катай. Коля, Коля, все мы драгоценные. Плесни мне, блядь, чуть-чуть в горле пересохло, блядь. Я тебе про этот боулинг, блядь, как заебал, блядь.
2: Ну, эффектно, эффектно. Заметь, эффект.
3: Да ебать ее колотить, сейчас лучше, блядь, по магазинам ходить. Ты знаешь, Коля? Какая красота, блядь.
2: Открылись разные, блядь, магазины. Вот это я люблю, блядь. Вышел, да? Думаю, пойду-ка я в Пятерочку, блядь. Потом думаю, нет, выходной, там народ. Да хуя, бабушки-старушки, кассы, блядь, у них хуёво работают,
3: там три пизды сидит, блядь. Хуёво считаю, долго, нудно, думаю, пойду-ка я в Семёрочку. В смысле, в Семой континент. Там салаты, хуя, но дороже, заметь, там гораздо дороже, чем пиво. Или я, пойду-ка я в Копеечку, блядь. Или я, пойду-ка я в Самохвал, блядь. Вот какая свобода. А не хочешь идти в Самохвал? Иди нахуй. Понимаешь? О, тоже воля, блядь. Свобода, Коля. Осознанная необходимость. То есть не хочешь в Самохвал? Иди нахуй. О как. Ёпта мать, это же, блядь, где такое было когда? При старом призиме, блядь, да? При Софье Власине. Не было такого никогда. А вот если ты себе президента хорошего выберешь, сядешь, блядь, он тебе по телевизору скажет, я обязуюсь, блядь, защищать ваши права. Не только права, но и обязанности, блядь, ваши защищу, блядь, и потребую, блядь, от вас, пидораса, блядь. Это, блядь, нетерпение, нетерпение уже, блядь. Когда у президента нетерпение, он скажет, блядь, как вы меня заебали. Но желание власти – дело сильное, корешки мой драгоценный. Так что я тебе так скажу. Вот как ты думаешь, не знаю, блядь, но хочется мне за женщину проголосовать. Как-то у нее мягче, наверное, будет желание славы. Мягче, понимаешь? Ну, понимаешь, что у мужика тверже, да? А у женщины мягче. Она вообще из этого как бы и состоит, из этих вот всяких... Из чего же, помнишь, да? Сделаны наши мальчишки, блядь, из рогаток, хуяток, пиздаток и всяких палочек-точек, блядь. А девочки что делали? А? Коля? Из дырочек, блядь, девочки-то сделаны, ебать их, колотить. Ну, я не призываю сейчас прям ебать их и колотить. Я имею в виду, что они из дырочек и из всяких других вот этих вот... Как говорится, да не панели, ёптай мать, что ты, блядь, на меня смотришь, как... Да это я так руками развожу, пизда. Ну, для широты мысли, типа, как бы, мол, ну, у них свои дела там, понимаешь? Челочки, носочки, блядь, верёвочки, блядь, волосики, блядь, и всякая хуя. Вот, я не к тому к тебе, блядь, я вернулся к этой теме, потому что, блядь, ну, как сказать, ну, если мне маленько тут наболело, блядь, то всё, думаю, хватит уже воевать, ебать. Её колотить, пацаны подрастают в армию, блядь, опять, хуё моё. Ну куда же это можно? Ну, ёпта. Ну, короче, Коля, я так предлагаю. Мы сейчас с тобой пизданём за будущие выборы. Каждый, блядь, выбирает, как он хочет. Но я боюсь за красный пояс, Коля, блядь. Красный пояс – это хуже, чем чёрный, блядь. Чёрный пояс, ты знаешь, у кого? У самых каратистов, блядь. А красный пояс у кого, знаешь, нет? У России, блядь, этот красный пояс, блядь, со всем этим, блядь, несчастным, блядь, народом, блядь, который, сука, блядь, огурцами, блядь, и капустой пробирается, у которого последние сбережения были спизжены в момент перестройки, а китайцы говорили, блядь, самое ужасное – жить в век перемен, блядь. Врагу не пожелаю, говорит, жить в век перемен. А нам-то досталось с тобой, Колян. Перестройка, блядь. Солнце грянуло лучом, блядь. Так вот, ёпты, китайцы, блядь, китайцы. Уже давно поняли, что нехуй, говорит, жить. Врагу не пожелаю. Кто у них враги? Как ты думаешь, у китайцев? Не знаешь, нет? Поди индусы, думаешь, хуй-то. Кто у них враги? У них нет врагов нихуя. Так они врагу не пожелают, блядь. А мы с тобой прожили эту хуй перестройку. И кто-то там, блядь, при совке, бля, книжку имел, бля, говорит, у меня, сука, говорит, блядь, там 40 тысяч лежало, бля, у меня на 5 автомобилей, блядь. Жигулей, в смысле. Я говорю, да нахуй тебе такие автомобили? Ты говоришь, да мне уже по пиздам мешать, у меня и денег-то уже, говорит, нет, нихуя. Все сгнило, пизду. Ну, конечно, к 80 годам ему восстановят, блядь. Но это похоже на то, что, блядь. Говорит, у нас, говорит, тут льготы, говорит, этим ветеранам, говорит, этой, блядь, Куликовской битвы. Справку давайте, говорит, что вы ветеран Куликовской битвы. Говорит, где же, кто же мне дашь, ёпты мать, где я же, блядь. Говорит, не знаю, татары приносят. Татары приносят, блядь. Вот в чем история, Коля, корешки мой драгоценный, блядь. Это ведь, сука, блядь, ты понимаешь, хоть с этой стороны посмотри, хоть с той, блядь, все. Цей же хир, тильки в другом козюхи, как говорят наши друзья-украинцы, блядь. Пидорасы тоже известные в некотором случае, блядь. Но они тоже были поставлены в определенные обстоятельства. И не было бы всей этой хуйни с Крымом, с Хуимом, ну они тоже не виноваты. Они все говорят, вот москали, бля, вот москали. Все москали, блядь. Спасли их от польского ига, можно сказать, блядь. Тут, как говорится, и, ну, Мазепа понятно, блядь, Мазепа. Ну ты не знаешь Мазепу? Пизда, гетман, бля, Мазе, он там... Ой, такой вертун, блядь, и к царю к нашему прибежал, и там напиздил, и там очень хорошо провернулся, блядь. Ну, а Богдан Хмельницкий, блядь, ему и памятник стоит, блядь. Поди ему сейчас смели, блядь, сука, за самосеянность. Нет, не смели. Коля, ты видел, да? Стоит. А значит, еще чего-то осталось, бля, в народе. Чего-то осталось, бля. Стоит Богдан Хмельницкий, бля, говорит, давайте, говорит, жить дружно, ребята, говорит, бля. Хоть мы в Ростове, хоть в Нахичеване, бля, хоть в Днепропетровске, бля, хоть в Харькове, бля, хоть в Киеве. А Киев-то, блядь. Мать городов русских Киев-то был, Коля, блядь. С футболом, конечно, понятно. За наших будем болеть, чтобы они шли дальше, бля. Дальше, бля, у нас европейские кубки впереди, бля. Никакого застоя мы не допустим, бля. Из-за застоя болеть не будем нихуя. Что-то нам не везет. А тенденция есть. Хорошая тенденция роста. Так что будем болеть. Будем атмосферу не перегревать. Себя тоже. Яйца держи в холоде. Мужику всегда это полезно. И голову тоже трезвой старайся держать. Несмотря на то, что мы сейчас с тобой немножечко выпиваем. И в Новый год тоже немножечко ёбнем. За все хорошее, чтобы было. И все будет нормально в новом году. Все, Коля, иди отдыхай, мой дорогой, в новом году. Мы с тобой еще не раз, я думаю, увидимся. И друг друга, корешки мой драгоценный. Порадуем хорошим разговором, беседой застольной хорошей. Ну, все, будь здоров, ёптать.

0: мозгами хирупит, блядь. Что там одни дураки, думаешь, что на зоне что сидят, блядь? Нихуя, нихуя, блядь. Разные судьбы, разные, Коля, давай вот выпьем за судьбы, блядь. Чтобы, как говорится, от сумы, от тюрьмы не зарекайся, но чтобы этого не было, блядь. Выпей по этому поводу. Надейся на лучшее, блядь. Чтобы судьба миновала. И в мультике в моем столичном, блядь, сувенире есть фильм. Тьфу, ёб твою мать. Песня есть. Судьбы, блядь. Там про судьбы поется, нихуй собачий, блядь. Может быть, саундтрек какой-то, блядь. Я тебе скажу. Ну, короче, блядь, да, конечно, хули я тебе пересказывать не буду, конечно, вот эту, блядь, эту ебаторию, блядь, с этими беспризорниками. Там, блядь, Макаренко, нахуй, как сейчас помню, блядь, вышел, блядь, за сраку всех из подвалов потащили. Они кувыркаются, брыкаются, блядь, помыли, побрили кого надо, где, блядь, ну, кого под мышками, кого, блядь, под сракой, блядь, побрили, они все такие чистенькие, блядь, заебанные, блядь, давайте, говорит, будущий светлый строить. Они говорят, да идите вы нахуй, блядь. Только вы светлое будущее, бля. Мы еще, блядь, от мандавошек не избавились, нихуя, говорит. Да ладно, говорит, блядь, мы, говорит, вас научим. А там только такой артист, что ли, такой, бля, Коля Баталов такой был, знаешь, такой с прищуром, блядь. Вот брат, знаешь, такой Леша Баталов, Леша такой Баталов. Может, такой, такой, блин, такой худой, такой, ну, симпатичный такой. Он, вот, летят журавли, бля, ну это трагедия, бля. Как он там играл, бля, там оператор скиноходки, бля. Камера крутится, он погибает, он падает, у него все в голове крутится, и камера крутится. Вот так, ой, бля, как передали. Это, сука, было одно из первых такое, блядь, вот. Как сейчас помню этот кадр, бля, Коля. Ой, что-то я замечтался, бля. Хуль там про кадр, наливай, пизда. Ну, наливай, наливай, пизду. Я, видишь, как вот в лирику впал, блядь. Ну, хули, когда хороший артист, блядь, он что лирик, что трагик, блядь. Хоть циник, блядь, как тот же Михаил Иван Жаров, блядь, который Жиганта играл.
1: Ну, кореша, вы мой драгоценный, я представляю вам данный альбомчик. Тут у нас вкладыши одних дохуя и больше. Мы долго молчали, вот я сейчас их кручу в руках, тут и, во-первых, у меня и тут и фотка, тут и то, чтобы народ не путал и знал своего героя, потому что много стало тут косить, подсюркаретного, лезть, понимаешь ли, с какими-то делами еще и выступают, да сюркаретный никогда не выступал, не выходил, как он может показать свое такое интеллигентное лицо. К широкой публике. Только мысли, только мысли. Ну, короче говоря, в этом альбомчике и романтическом тут всяко разно. Не знаю, кому как придется. Но могу объяснить Франсуа Рабле «Интертенмент». Это тоже непросто. Это родилось просто в каких-то, ну, я не знаю, в каких-то бореньях, можно сказать, с самим собой. Поэтому мы тут вот все, что написано, все, что мы... Просим присылать наши песни на этот вот именно Франсуа Рабле, Коля, вот опять чих-пых. Выговорить не могу, но вы прочтете на вкладыши, сами поймете, там все написано. Все там песенки хотим мы поднабрать, уже набирается чего-то. Конечно, песни должны быть толковые, хорошие, понимаешь, с юмором, с хорошим, нормальным нашим юмором, сами понимаете. А клуб корешей. Сюрикаретного мы решили тут с Коляном, конечно, открыть. Но пускай будет, в рот мячих пых. Пускай будет, тут все написано, все понятно, доступно. Оформите анкеточку, кто хочет, потому что там товарищи из Кёльна просто рвутся на груди рубаху. Трусы сатиновые разорвали нафиг. Говорят, когда будет клуб? Будет клуб, будет. Все будет. Вот тут и анкетка приложена, все, кореша мой драгоценный, заполняйте. И это вам поможет в дальнейшем на сайте хорошо в ларёчек прийти, в наш, скачать свежую продукцию. Или просто получить по почте из ларька новый десёчек от сюркаретного. Там все написано, тем более я буду учитывать ваши пожелания, там, чего бы хотелось, как дальше жить. Тем более мне очень нравятся посетители нашего сайта и нашего форума, деловые все ребята. А у кого-то нет интернета? Тогда ООО «Отборные аудиопродукты» сюрикаретному пишите почтовый ящик 121-467, город Москва, а я 4. И обязательно пишите ООО «Отборные аудиопродукты» сюрикаретному, чтобы не было никаких разногласий. Чтений. Тогда все придет ко мне, а я умру. Все это действительно от сюрикаретного, этот почтовый ящик и все эти дела. Так что, чтобы вы уже не бздели, писали нормально, кто хочет в интернет, кто хочет на почтовый ящик. А мы тут уже будем все разбирать, судить, и все будет в порядке, кореша вы мои драгоценные, с любовью, сюрикаретный.

полуднять. А ты где ты бродишь, а я вот тут сижу, на голом полуднять.

Ну, а хули, пока то все, блядь, суть да дело, блядь. Морфи узнал, что с ними биться-то с этими агентами нельзя. Он говорит, они же, блядь, голой рукой, нахуй. Просто провода, блядь, держат, блядь, высоковольтные, нахуй. Все похую. О, начал с ними драться, ну когда пизды получил такой, нахуй, ёб твою мать. Короче, его взяли, пытают, укольчик ему сделали, блядь. Говорит, ну что, сука, будешь знаваться. А для чего укольчик? Говорит, это чтобы усыпить, блядь, ему бдительность, нахуй. Давай, говорит, кот, говори, пизда, кот мне, блядь. Говори мне, кот, сука, блядь, говорит. Что-то укольчик не действует нихуя. Этот агент сидит, размышляет, пиздит, блядь. Напиздил, ну, хуй его тушь, нихуя непонятно, блядь. У меня своя теория, блядь, я вот тут нахуй там. Запутал все мозги, блядь, и все жизнь заплел нахуй мне. Говорит, думаю, что ты пиздишь, блядь, давай по сути дела, блядь. Укольчик не я, мы, говорит, наверное, не так, блядь, его спрашиваем. Он говорит, так, выйдите все нахуй, я сам с ним поговорю. Говорит, и тут его прорвало нахуй, говорит. Морфеус говорит, это сука, говори, блядь. Я говорю, охуел от вас, я вас ненавижу, блядь, людей. Вы, сука, все воняете, блядь, вы все говнюки, блядь. Я, сука, хочу на Зион, давай, кот, сука, блядь. Съебаться хочу, блядь, отсюда, нахуй, с вашей земли, ебучей. Надоело все, блядь. Я думаю, кто все такой-то, нахуй, где ты, откуда ты взялся? Мы тут, мы такая рация, нация, блядь, раса, блядь. Мы, сука, кто вы, блядь, откуда они, нахуй? Так осталось без ответа. Понимаешь? А фамилия моя Смит, блядь. Я говорю, как у нас Иванов, нахуй. Ёпта, у нас Иванов дохуя, а там Смитов тоже. Как Вессонов, нахуй. Обоссаться, понимаешь ты? Я Смит, Смит. Ну, хуй, Смит, ну, Смит. Ну, ебись ты в рот, блядь. Короче, блядь, Морфеус нихуя не сознается, в несознанку, блядь, плывет, блядь. Они, говорит, ну, сука, что делать? Ну, что, сказал, говорит, да нет, нихуя. Говорит, ну, неправильно спрашиваешь, поди. Они, говорит, уже за ним идут, ёпта, мать. В это время на корабле там, сука, когда они вернулись туда, блядь, Нео, блядь, с этой, Серенити. Тринити говорит, блядь, Нео, блядь, я тебя люблю. Я хуеваю, блядь, говорит. Вот подожди, говорит, не время, говорит, блядь. Нео, говорит, давай, говорит, Морфеуса отключать. Газманов предлагает. А что делать, говорит, блядь? Он сейчас все расскажет, блядь, проболтается нахуй. Хороший мужик, блядь, а что делать, блядь? Мы не можем тайну продать, блядь. Морфеус, отключай нахуй, и все. Не, говорит, последние мысли, говорит, нет, он уже дернул, было за этот шнурки, блядь, за эти. Он говорит, нет, блядь, оставь, я пойду сам туда. Я все свое предназначение, я там всем пизды наваляю. Говорит, да куда ты нахуй, блядь? Ну сиди дома, блядь. Я говорит, Тринди, говорит, я ж тебя люблю, нахуй, блядь, вроде как. Ну так, глазком показывает, блядь. Тот говорит, нет, нет, нет, говорит, мне баба сказала, это пифия, блядь, что ты должен там, либо Морфеус за тебя погибнет, либо ты за него, блядь, я, сука, всем яйца разорву, блядь, пойду всех этих агентов раскидаю, но ты, говорит, я сегодня подготовлен, блядь, по боевым искусствам, говорит, ебу я все эти искусства, блядь, как, давай, говорит, подключай, нахуй, вперед, блядь, и мысли, а, говорит, я с тобой, блядь, Тринити, говорит, сука, я старший офицер корабля, я имею право нехуй тут выебываться, блядь. Как пиздарут они, значит, опять в пространство, появляются там, и эти говорят, агенты, говорят, они уже идут. Чуют, суки, блядь, лучше собак. Идут, говорит, сука, блядь. А как они пойдут? Нам, говорит, оружие надо дохуя. Да море, нахуй, как полки на них наехали, все хоть бери, блядь, хоть атомную бомбу, нахуй, блядь. Похватали пистолеты, автоматы, блядь, врываются, говорит, вы, говорит, товарищи, блядь, металлические из себя вещи, выньте там, охрана, нахуй. Он открывает пиджак, а там одни металлические вещи, блядь. Он весь из металла, реально. Одни пестики, блядь, наганы и всякая хуйня. Весь обвешан. Тот говорит, ой, блядь. Он говорит, хули, блядь. Толки он нахуй. Тот и полетел в пизду, блядь. Тут охрана выскакивает, как начали стрелять. А там такой отельчик, знаешь, блядь. Все обрисовано мрамором, блядь. Мрамором, колонки, все. Как они начали, Коля, хуярить, блядь. Весь этот мрамор как полетел в крошку, блядь. Думаю, сколько крошки, можно всю Москву было зимой посыпать, ёпта. Вместо того, чтобы солью, нахуй, мраморной крошкой этой, блядь. Когда в кино снимали, столько набили, блядь. Ну, на Финляндию точно хватило бы на 5 лет. Они там крошкой посыпают все, блядь. Там поумнее живут, блядь, чем у нас, блядь. У нас солят и похую все, понимаешь? Сами себя засолят, блядь, сами себя съедят, нахуй, солеными, блядь. А там мраморная крошка, я все думаю, блядь, как же это нерентабельно они поступили, блядь. Потом думаю, может, кому продали, нахуй, крошку-то мраморную. Ну там в пиздец, колонны все обрушились, нахуй. А эта баба по стенкам бегает, по потолку бегает, всех хуярит, блядь. Короче, захуярили всю охрану, нахуй. Ну всю, блядь. Тишина возникла, крошка оселась, блядь, пыльца утряслась, вестибюль затих. И вестибюль, наверное, думает, ой, блядь, наконец-то, сука. Хоть и расхуясили меня, вестибюль, но, блядь, я хоть как-то, блядь, хоть тишина, блядь. Хуй-то. Садятся в лифт, доезжают до какого-то 41-го этажа, останавливаются, достают какую-то хуйню, вылезают на крышу лифта, блядь.
хватаются за трубку.

0: Тросли, блядь. А ты видел тросли в лифте, нет, Коль? Они же все в масле, блядь. Ты представляешь, нет? Там не то, что уцепиться, блядь. Там, сука, соскользнешь, как гондон, блядь. Понимаешь, хуя. Только так. Нет, прицепились, висят. Кино, ёптать. Матрица, блядь. Поднимаются нахуй дальше. Вися на этой хуйне. То есть на лифте они как бы доехать не могли. Они решили так, блядь, на крышу забраться, блядь. Понимаете, таким способом. Ой, блядь, думаю, поднимаются. А в это время лифт-то они отрезали. И вот вестибюль стоит в тишине, блядь, отдыхает. Вдруг лифт, хуяк, блядь, сверху. И... ну, вестибюль думает, ну, ёб твою мать. Как тот салат, знаешь, который лежит в желудке, блядь. А на него раз, хуяк, 100 грамм. Говорит, вы за кого, нахуй? А мы за Иван Иванович. Ну, ёб твою мать, я только, говорит, заснул, блядь, салат. А опять хуяк, 100 грамм. И так 3 раза, блядь. Ну, когда уже третий раз пизданули, он говорит, да что ж там такое за Иван Иванович, надо выйти поглядеть, понимаешь, салат. И полез он здесь назад. Так и тут вестибюль. Мы в тишине, вдруг хуяк, лифт еще, как ебанется, блядь. Ну, тебе на крышу, блядь, а там, блядь, уже такие агенты, нахуй, блядь. Он говорит, что, сука, блядь? Он говорит, да мы агенты, мы на все хотим. Все хочешь тут делать? Хочешь от пули уклонюсь, блядь? Как начал мотаться, как говно в рот. Тот не стреляет, а нихуя отклоняется, блядь. Тут и, блядь, ногу тоже думает, а я тоже могу так, нахуй. Как начал, блядь, отклоняться, прям стоит весь и склонялся, блядь, нахуй. А это, блядь, агент, нахуй, говорит, он кричит, блядь, мол, выручай, подруга, трените, блядь, иначе пиздец, я уже устал отклоняться, нахуй, блядь. Как пружин туда сам мотаюсь, блядь. Ну, тут, значит, она подходит сзади к этому агенту, блядь. Тут только повернулся. А вот попробуй, говорит, увернись, как ему въебало, въебет весь заряд. О, блядь, ну, хуль, тот готов. Улетел, нахуй, конечно, блядь. Ну, говорит, слушай, Нео, да ты, блядь, точно избранный, я такой реакции не видел, как ты от пуль отклонялся, блядь. Говорит, да хули тут поживешь с вами, блядь. Живучи на веку, повертишься на жопе и на боку, блядь, нахуй. Хочешь узнать, что такое матрица, блядь. Так извертелся весь бедный, блядь, сука, блядь. На крыше, говорит, так, вон вертолет стоит, пойдем нахуй. Да я, говорит, не умею на нем летать. А хуйня, говорит, Газманов. Он говорит, слушаю вас, оператор на связи, блядь. Ну-ка дай-ка мне нахуй, в голову нахуй, чтоб дым пошел, блядь. Как это управлять бомбардировщиком, этим ебаным, фу, бомбардировщиком, блядь, этим ебаным вертолетом, нахуй. Тот ему, я ей информацию всю спустил. Ок! Слил, она говорит, о, знаю, блядь, пошли, садимся, нахуй. Сели, блядь, прилетают к окну, нахуй. Там Морфеус сидит в окне, пытливые, блядь, пытают его, нахуй. И эти пытливые, блядь, агенты, Смитты, Шалевич, блядь, и компания. Хули, говорит, блядь, ну говори, ёпты, да они уже вот, они, говорит, подлетели, нахуй. Там, блядь, нихуя, хоть тебе компьютер, блядь, а там пулеметик такой стоит, блядь. Такой наш Максим, блядь, понимаешь? Только крутится у него все. Как начал хуярить этот Нео, и дождичек пошел, блядь. Почему-то с потолка у них дождичек идет, блядь. Как так получилось, не знаю. И вот под этот дождичек он расхуярил все стекла, блядь, там. Все нахуй, те все в лужах, блядь, куда-то разбежались, блядь. Ну их, блядь, нихуя не берет, блядь, этих агентов. Кого-то берет, а кого-то не берет, нихуя. Ускользают, суки. Говорит, Морфеус, кончай нахуй, иди сюда. Тот говорит, ну хули, блядь, цепь рвет нахуй, рабство, блядь, встает, хуяк в окно. Он говорит, не долетит нихуя, и к нему навстречу, блядь, на фале, блядь. На фаллическом, блядь, конце. Прицепился за этот мотороллер, блядь, этот ебаный вертолет. Уцепил его за руку. Висят они, значит, на высоте, хуй знает какой, блядь. Их все похую. А эти, значит, агенты... По бензобаку, блядь, пробили бензобак, блядь, вертолет нахуй летит, пошел, ну, на крен. Те на крышу спрыгнули, блядь, она говорит, о, Тринити, блядь. Тринити тут же сообразила, вертолет нахуй, за фал вцепилась, а этот, сука, держит. На крыше стоит и держит, я, говорит, действительно избранный, я теперь понял, блядь, что я могу всех удержать, вместе с вертолетом даже, блядь. Ну, вертолет, конечно, пизданулся, блядь, Тринити выскочила нахуй, все в порядке, блядь. Ой, бля, Коля, это, сука, все же творится, говорит, блядь, ёптай мать. А ему все говорят, ты с ними, блядь, не борись с этими агентами. Уёбывай, все по-простому, блядь. Беги нахуй, блядь, и все, говорит, блядь. Нет, сука, я с ними еще поборюсь, блядь, понимаешь, там, вся эта хуйня, блядь. Ну, короче, блядь, все, убедились они, так и знал, избранный, блядь, все. Но этот, говорит ему Морфеус, знать путь, говорит, блядь, это еще не значит его пройти, блядь. Ты веришь, нет, Коля? Философия, ёпты мать. То есть жизнь прожить не поле перейти, понял, нет? А, хуй мамин. Ты наливай, ёпты, выпей чуть-чуть. То я тебе уже так заговорил, у тебя глаза соловели, блядь, подожди. Что такое матрица? Ну, блядь, я тебе скажу, сейчас что такое матрица, бля. Долго будешь помнить, если разберешься, блядь. Короче, блядь. Там уже, блядь, говорит, давай охотников, нахуй, агенты. Охотников, блядь. То есть на этот корабль, чтобы они его обнаружили там в этой и реальной реальности, блядь, и разъебешили, блядь. А вы, говорит, тут товарищи уебываете ему. Короче, пока эти уебывают, им, значит, Газманов нам водку дал. Идите в метро, нахуй, там будка автомата, блядь, туда в телефон и туда, нахуй, все пойдете. Значит, Морфеус, блядь, очнулся, бегут они, нахуй, блядь, Нео бежит, баба бежит, Тринити, нахуй. О, а в это время охотники на корабль уже зарываются, а те, говорят, отключиться мы не можем. Если бы они выключили все, нахуй, да, эти бы их не заметили. Мы, говорит, не можем отключиться, потому что нам этих надо вызволять, друзей-то, блядь, мы их на водку, блядь, им же, блядь, всю собьем, нахуй. И эти уже, эти охотники их нашли и начали корёжить кораблик, блядь, нахуй. Говорит, уже разметеризация, блядь, уже все, блядь. Хотя какая там, они в какой-то канализации на этом корабле летают. Все какие-то коридоры, углы, блядь, хуй поймешь, Коля, блядь. Короче, как это назвать тебя? Разгерметеризация в канализации получилась, понимаешь, нет? Такая хуйня. В это время эти прибежали, блядь. Метро там подземка, блядь, андеграунд, понимаешь ты, блядь. Все, не знаешь, какой андеграунд? Подземный метро, пизда. Поезд подземный. Ну, метро народу никого вообще нахуй. Не то, что у нас, блядь, битком. Давка, блядь. Там вообще никого. Тишина, блядь. Один дедушка, блядь, кочумает такой, блядь, на матрасе. Бомж, блядь. Увидел глазенками хлоп-хлоп, испугался вроде как. Самогонский выпил, успокоился, блядь. Они, значит, ну, говорит, давай, Морфеус, первый, хуяй. Он раз в трубку и ушел.
1: Вот чувачок ты мой драгоценный, вроде сих пых, я тебе такую сейчас историю расскажу, бля. Я опять вернулся, бля, к любимому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Я ему даже стих посвятил, бля. Александр Сергеевич Пушкин был обычным из людей. Он писал про поебушки, про царей и про бледей, вроде сих пых. Был вообще мужик не глупый. И пизда-то рисовал. А если кто-то лез в залупу, на дуэлях вызывал. А его старушка-няня говорит, «Тонка кишка написать мне сказку, Саня, золотого петушка!»
2: Нехуй делать!
1: Это плюва! Как два пальца обоссал! Заебательски и клёво Пушкин сказку написал. Кроме золотой петушок, бля.
2: Ты знаешь... Ну, как всегда, царство, государство, вроде мячих пых, бля, наша. И там царь правит, долдон, бля.
1: А у ленивый нахуй дитячий чешет, бля, чешет, нихуя вставать не хочет, бля. Ну, бля, живет.
2: Все время набеги какие-то, блядь, происходят, блядь.
1: Татарцы, нанайцы, блядь, налетят. Блядь, отдай скотину, сука, яйца всем порежут, баб всех поебут и опять нахуй исчезли, блядь. Вышку построй, блядь, туда посадь одного, блядь, он ёбнется, блядь. Ветром сдует нахуй. Еще кого посадь, ёбнется, блядь.
2: Да ёбся, блядь, уже членовредительство, блядь, одно спасло, блядь, в государстве, блядь.
1: И все, блядь, тук-тук нахуй ворота, блядь. Кто там нахуй еще пизду, блядь, не на тебя, блядь. Открывай, блядь, я экстрасенс, блядь. По ихнему следочет, блядь. Кашпировский, блядь. Ебло, блядь, брови как вышел, блядь.
2: Спать всем, блядь.
1: Ой, блядь, все попадали нахуй. Все, можешь не доказывать, блядь. Верю, экстрасенс, блядь, пиздец. Значит, что будем делать, блядь? Товарищ экстрасенс, блядь. У нас набеги, блядь, как пробегут, блядь. А я все время в них значаю, блядь. Я сплю все, да тут, блядь, как набегут, блядь, всех баб выебут, все нахуй пошли. Спот весь угонят, в пизду жрать нечего, нихуя ебать. Нет, блядь, что такое? Помоги, можешь помочь? О, блядь, так, нахуй. Раз, бля, и достает так мешочек, бля, такой. Хуяк, блядь. И птичку, бля, петушок, бля. Золотой петушок. Золотой, блядь, из чистого золота сырака отвисает, блядь. У него золотом все усыпано, бля. Он говорит, веришь, не? Хочешь такого, бля? Он говорит, а ну хуй мне сдался, бля. Он говорит, это золотой петушок, в рубь мне всех пом. Он говорит, да хоть серебряный, блядь, хоть у него яйца изумруды, блядь, звенят, бля, в рубь мне всех пых, бля. Он говорит, нахуй мне сдался, бля. Я его нахуй не продам, что на валютный обмен нихуя, блядь. А так у самого нихуя нету, блядь. Все обменные пункты закрыты, все в пизду. Он говорит, золотой петушок, он жрать не просит, блядь. Сидит на одном месте, блядь. И тебе будет говорить, бля, кто, сука, к тому царству подкрадается, пиздюк ты малосольный, бля. О, прости, бля, не понял, нихуя, говорю, блядь. Это значит, что за? Ты мне его даришь, бля. Он говорит, ну, бля, вроде как дарю, но а что с понтом, бля? Все, ты, блядь, ты что-то темнишь, бля, экстрасенс, сука, бля. Он говорит, ну, блядь, я потом приду, говорит, блядь,
2: И сразу ты не скажешь, все, мне надо взять вот этого петушка-то, блядь, гребешка, блядь. Говорит, ты... А чем его кормить-то, вроде блядь, кто? Говорит, нихуя он, блядь, не голодный, нихуя кормленный, блядь. Живет, да хуя, блядь, говорит, нихуя не жрет и не серит, главное, блядь. Все характерно, блядь, он тебе шпиль не обсерит, блядь, храм не загадит, блядь, и тебе на голову срать не будет. Это самое характерное. Вот таких голубей бы у нас в Москве завести, блядь, чтобы они, сука, на память не срали, блядь. Пушкин стоит, мой любимый, весь я босер, Пушкин, я прохожу по Пушкиной площади, блядь, Александр Сергеевич, блядь, вот без их бы, хочется подняться, высоко, сука, хоть голову протереть, блядь, они, сука, сидят, а серут, блядь, жирные все, сука, блядь, голуби эти, ёпты, сраки им позатыкать, все, которые по Пушкиной площади летают, блядь, всем сраки позатыкать. Хотя бы в годовщину, блядь, 200-летие, блядь, Пушкина, блядь, уровня сих пор. Это здесь видно, нахуй, все, это абсурд такой, блядь. Ну ладно, это стороны, блядь, это отход, блядь. Ну и царь, как, блядь, ну, хорошо, спасибо тебе. И этот петушок, честно, блядь, как этот астролог ебаный, блядь, сказал ему, блядь. Петушок тебе все сообщит, блядь. Тот, только, блядь, лицом, кукареку, блядь, вставай, нахуй, черик, пиздик, куку набег, блядь. Он говорит, ёптима, тот схватает, блядь, меч, блядь, выскакивает, нахуй, с дружиной, хуяк, хуяк, всех разобьет в пизду. И несколько раз так было, блядь, продолжалось, сука, несколько раз. Всех побил, летит довольный, и только тебя, петушок только, блядь. Черик, хуяк, пиздик, куку, чертвы лежа на боку, блядь. Он и на боку и лезет. Перевёшься на другой бочок, он говорит, черик, хуяк, пиздик, куку, чертвы лежа на боку, блядь, опять лезет, блядь. И в хуй не дует, блядь, долдон, блядь, ой, ой, житуха, блядь. Петушок-то тут как-то, блядь, кричит, хуяк, черик, пиздик, куку, блядь. Говорит, набег, блядь. Тот говорит, да ёпта, я уже устал, блядь, уже давно лезу, блядь. Ну, говорит, сынок, говорит, там, Сеня, блядь, иди в рот на всех пых, разберись об с этой хуйнёй, блядь. Сеня раз и исчез, блядь. Хуяк, блядь. День нету, блядь, два не в рот не сел. Долдон, блядь, что такое, блядь? Говорит, Ванька, ёпта, там, второй, блядь, сынок, блядь. Пойди разбери, блядь, где Сенька-то, ёпта, мать. Пошёл, блядь. День нету, блядь, два не в рот не сел. Да что за ёб твою мать? Долдон уже охуел. Говорит, ну что, самому, что ли, блядь, партии надевал. Говорит, ёпта, как неохота, блядь. А петушок, блядь, кричит, пиздик, ку-ку, блядь, тревога на... Ой, о, блядь, вот зиту, я тебя вся спизданул бы с этого верха, блядь, надоел ты мне, заебанец ты, блядь. Вот подарил, сука, этот ебаный экстрасенс, ебать его в сраку, блядь. На лошадь его закинули, пиздец, пошел сам, блядь. Ну, хуй тут, хуясит, блядь. Километр, два, блядь, три, сука, блядь, ну, четыре, блядь. Пять, блядь, 10, сука, выезжает, сука, где-то... Какой-то, блядь, вроде как лукоморье, блядь, такой, знаешь, блядь, дуб зеленый, всякая хуйня, блядь. Сотерщик, блядь, стоит. И вдруг, блядь, Сеня лежит, блядь. Убиенный, нахуй, полностью, блядь. Ваня, блядь, причем они рядом, блядь. И вроде такое ощущение, что они вроде как друг друга и порубали, блядь. Говорю, ёпты! Говорю, бля, а что тут для сотер-то, бля, в рот на всех был. Хуяк туда, блядь! Эпическая сила, там баба голая, блядь. И причем в такой позе он ее застал, блядь. Все у него сразу, блядь, ебло раскрылось, блядь. Все упало нахуй, блядь. Я имею в виду, упало все это. Ебаная амуниция, блядь. Меч выпал из рук, блядь. Все. И так он с открытым еблом. И забыл про детей убиенных, нахуй. Говорит, ты кто, блядь? Она говорит, самоханская, блядь, царица. Говорит, кто, блядь? Не, блядь, говорю, ёпта мать, самоханская царица, я вроде всех пых, блядь, посмотри внимательно. И сракой так к нему поворачивается, блядь, а там все просвечивается, я так понял, там все просвечивается. Он видит вот эти вот все эти вот дела, блядь. И, естественно, хоть он их всех позолой, блядь, и только что увидел убиенных детей, он совершенно охуел. Я потом понял, блядь, Коля, это пизда, это Паша, у него, блядь, ну, сука, она как кувшин, блядь, у нее вот такая, блядь, талия, сука, ну, ты сел, руками взять, блядь. И вот такая срака, блядь. Это восточная, знаешь, мечта, блядь, любого грузина. А долдон хуин, хуй да хуй. Царица, рот мячик, пыгарь, блядь. Ну, выходи же мне замуж, блядь. Что ты тут делаешь в сатре, блядь? Говорит, да. Она такая, знаешь, пизда. Да. А что это мы с тобой будем делать, блядь? Он говорит, как что, блядь, жить у меня царство, блядь. У меня царство хуитель долдона, блядь. А, ну, блядь, а у тебя, мол, типа намекает, у тебя, мол, стоит, блядь? Он говорит, ну не стоит, ну хуй с ним, мне что-нибудь придумаем, блядь, там как-нибудь, блядь. А ты что, тебе надо, что ли, ты же царица, блядь? Он говорит, ну хоть царица, ебать, все равно хочется, блядь. Он говорит, ёпта, ну, отструзим какую-нибудь, блядь, хуёвинку, блядь, там, я сделаю тогда этих, не было этих хуёв, там, блядь, сейчас залезаю в любой магазин, блядь, там, хуи на тебя с потолка падают, блядь, это. В общем, короче, он говорит, что будем делать-то, блядь, шаритём?
3: Он говорит, ну хули, блядь, я тебя буду носить на руках, блядь.
2: Мысли икру жрать, блядь. Он говорит, да у меня икры вон, блядь, все в холодильнике, все забито нахуй, блядь, он сотрел, блядь.
3: Говорит, ну я тебе, блядь, блядь, сегодня все, блядь, придумаю. Он говорит,
2: да хули придумать, там рот осипы, как скучно с тобой, дедушка, блядь. А сама провоцирует все это, блядь, такое. Чувствую, какая-то, блядь, неправда, блядь. Ну ладно, хуй с тобой соглашаюсь, вези меня, так этот, сука, блядь, даже детей не похороним, блядь. Схватил эту пизду и бежать с нею, блядь, прижимает, прям за страху ее схватил, прижимает, блядь, она здоровая, руки не сходят с нихуя, там, блядь, уронит нахуй, блядь, на лошадь посадил, говорит, вперед, сука, вперед, блядь, так вот, выясняется, блядь, все, я понял, все, от этой пизды, оказывается, исходила все, блядь, эта хуйня, петушок, кукурику, блядь, провокатор ебаный, блядь, в параше его нахуй столкать, блядь, хоть он даже золотой, блядь. Ну хуй с ним, кроме всех пых. Короче, все, ребят, охуел совершенно, блядь, там. Говорит, все, дал дом, говорит, готовлю, блядь, все. Жертва, блядь. Все, надувай все нахуй, шары, блядь, ленточки, хуёчки, блядь. Бутылки заливайся, будем гулять, блядь. Будем собахаться, жариться, блядь, жениться, нахуй. И тут только самый торжественный момент, блядь. И входит, блядь, этот хуй экстрасенс. И говорит, ну что, блядь, сука, пора платить по ГКО, блядь. То есть, по зарплате, блядь. По какой пизде, говорит, зарплате? Говорю, а потому что, блядь, мы с тобой как, ты говоришь? Ты говорю, все, что хочешь, блядь. Он говорит, да, блядь, я и сейчас ни от слова не отказываюсь, блядь, дал дом. Говорит, все, что хочешь, бери, блядь. Вот сейчас, хочешь, блядь, бери нахуй. Хочешь, что хочешь, вагон водки, блядь, бери нахуй, блядь. У меня свои тут делают, бля, подельщики, блядь, сука. У меня водяры льется рекой, бля. Зайцев тебе, блядь, сука, целую лодку, бля, подарю, сука. У Мазая отниму нахуй, пошлю Мазая, бля. Зайцев тебе подарю, бля, на шапке, бля. Нихуя, бля. Уровня сих пых. Мне Мазай по пизде мешалкой, бля. Ты, говорит, мне, говорит, вот эту, говорит, пизду отдай, бля, и показывай прям пальцем, блядь, своим бородавчатым прям на нее, блядь. Точно ее пизду прям показывай. Она так, она даже не стесняется нихуя, у них явный сговор, блядь. Она уже припасла у нее массу бабок, блядь. Баксы все под матрасом рассюхала, блядь. Она уже, блядь, в полном порядке, блядь. Она говорит, давай мне эту пизду. А вот этой-то пизды ты и не получишь, блядь. Ты просто получишь пизды. Ты просто получишь пизды, сейчас выйдешь нахуй отсюда, блядь. Понял, да? Вот тебе, блядь, бог, а вот порог нахуй. Пошел нахуй, блядь, отсюда. Тот, блядь, он, блядь, не то что позеленел, блядь. Он даже, он хотел обосраться, блядь. Но не получилось, нихуя не ел. Наверное, блядь, дорога длинная, блядь. Только пернул, блядь, с горя, блядь. Говорит, в рот мне чихпыхнутые долдон. Ты же мне обещал, говорит. Пошел ты нахуй, блядь, молчу я обещал, блядь. Дай ему, говорит, мою самую, блядь, сладкую пизду.
4: Ты, говорит, долдон и гондон.
2: Ну да, я гондон. Кроме щипых. Ну и хули. Все, блядь.
4: И вдруг, блядь.
2: Хуяк сверху, блядь. Блядь, бум-шму, блядь. Что? Все ебал-то подняли наверх, блядь. Один долдон все на свой пиздец смотрит, блядь.
4: Ой, блядь, какая все красивая это, блядь.
2: И в это время, блядь, как будто ему ломом поеблу. Хуяк в затылок, блядь. Он говорит, что такое, что он делал, блядь? Хуяк второй раз. И он уже больше ничего не думал, блядь, потому что наступил ему полный пиздец. Это наш уважаемый золотой петушок. Слетел с этого, блядь, пика и ёбнул долдона прямо в теме. Хуяк, блядь, и у Пушкина главное все в рифму, блядь. Хуяк, блядь, и пиздец.
3: Так вот ты пойми, ёпты, вроде бы, к чему я все это рассказал-то, блядь?
2: Ты мораль-то ждешь, блядь, наверное, да? Я тебе так скажу, здесь мораль такая, блядь. Как в русской народной поговорке говорится, блядь, «Сколько волка не корми, а у слона все равно хуй толще, блядь!»
5: Ой, Колька, корешься, мой драгоценный, как ты вот умеешь вовремя все это, блядь, понять, сука. Ну, конечно, мы с тобой уже живем, блядь, рука об руку, нога в ногу, блядь, хуй знает сколько, блядь. Ты ведь понимаешь, сколько мы с тобой этих кинов рассказал, этих вот кино, блядь. Ты наливай, наливай. Короче, блядь, тут тоже гений, понимаешь, один, блядь. Сергей Эйзенштейн, блядь. Короче, блядь, дело вот в чем. Эйзенштейн решил снять, блядь, фильм, сука, «Броненосец в потемках», блядь, ты понимаешь, нет? У него и получился в потемках, потому что черное-белое кино, блядь.
3: Ну, Коль, ну ёпты мои, ну я пошутил в потемках, бля. Потемкин, конечно, броненосец Потемкин, пизда. Князь такой был, назвали. Имени Потемкина, блядь, броненосец, блядь. Он был бронированный весь, блядь, он торпеды отлети нахуй в пизду куда-нибудь, блядь. Понимаешь?
5: Так вот, сука, Эйзенштейн. Вот он, сука, блядь, снял.
3: А дело-то было в 1905 году, нахуй. Моряки, нахуй, ну плавали, блядь. А у нас моряки всегда хуёво жили, блядь. Все, ты думаешь, все, лучше стало, что, блядь. Вон, Курск утопили, нахуй, к ебень матери, блядь. Это, блядь, современная техника. А тогда, блядь, броненосец в потемках, нахуй. Нихуя не видно, света нет, он хуярит, блядь. Почему? Потому что броненосец, блядь. Куда въебенится, он, блядь, нихуя. С ним не случится нихуя, понимаешь, блядь?
0: И сейчас снимают, как они там плывут, все, сука, идут. Ну, плывет говно, правда, говорят, моряки, говорят, плывет. А мы ходим, ну, идут они, значит, блядь.
5: По Черному морю пиздуют, броненосец, все нахуй, в сраку, в сторону, только сопли летят. И что ты думаешь, блядь? Жили нормально, хорошо, бля, припеваюсь и жили, блядь. Какой-то хуй нашел у себя червячка, блядь, не снова. В тарелке, блядь. Ну, ковырялся, сидел, блядь. Говорит, блядь, Вася, глянь-ка нахуй.
3: И вот, знаешь, он снимает тот же Эйзенштейн, блядь, ой, смешной, сука, блядь. Вот, все куда-то носятся, нахуй, попал, побежали, блядь, как тараканы, нахуй, сверху все. Куда-то туда ломанулись, назад ломанулись, все бегают, блядь, суетятся, нихуя не поймешь. Но вот когда он, блядь, наш там один хуй закричал, караул, блядь, нас травят червями, блядь, нам червивое мясо подсунули в суп, блядь. Я говорю, ёпты, мать, так они заварёные, ёпты, чё ты суетишься, нахуй.
0: А с другой стороны, блядь, пектины, нахуй, нуклеиды, блядь. Протеины, блядь, все такое.
3: Знаешь, как в Африке все ценят это, блядь?
5: И хуй, знаешь, как стоит, Коля? От этого червя...
0: О, бля, а эти мудаки наши, блядь?
3: Потому что яйца перегрелись, блядь. Потому что вошли в Черное море. А были бы, нахуй, на Неве, все мягче было бы, блядь.
5: Ведь кореш ты мой драгоценный, все тебе расскажу, Коля, блядь. Ведь все революции, они от яйца перегрева, блядь, начинаются, блядь. Ты пойми, блядь, я это понял для себя, как вот, сука, отче наш, блядь. Ты понимаешь? Вот смотри, где все революции, блядь? Сука, Ливан, блядь, ёптить там Израиль, блядь. Подожди, пизда, Латинская Америка, Куба, блядь, где жара, блядь, понимаешь? Ты когда-нибудь великую эскимосскую революцию видал, нет? Ты слышал об этом, нахуй? Эскимосам им, нахуй, в голову не придет. Они думают, как бы, блядь, не съебаться тут, не окочуриться, блядь. Какая революция, в пизду.
0: А у этих перегрев в Италии, блядь, Муссолини как перегрелся, нахуй, как начал пиздосить всех, блядь. А в Испании, блядь, ёпты, в Бразилии.
3: А в Бразилии просто стали делать, нахуй.
5: Как чувствуют, блядь, яйца перегреваются. Карнавал. Пиздец, все на карнавал. И у них то карнавал, то футбол. То карнавал, то футбол. Яйца перегрелись, футбол.
0: И у них нихуя никаких революций. Коля, блядь, ты заметь, ты, сука, как я правильно мыслю, ты заметь. Наливай, наливай, пизду.
5: И если глубже, Коля, ковырять, то, конечно, ген революции обязательно сидит в яйцах, блядь. Это вообще пиздец, блядь. Смерть клопам и мухам, нахуй. Он в Питере, а там тоже прохладно. Но не забудь, Коля, я задавался таким вопросом, блядь. Почему в Питере вроде холоднее? Хуй там, в Москве холоднее.
3: А у них Гольфстрим, пизда, обмывает, блядь. Пиздец. Из-за этого все в Питере революция, нахуй.
5: Ну, в общем, это не главное. Я тебе не об этом, Коля, хочу рассказать.
3: Товарищ Че, блядь, его звали, товарищ Че. Че Гевара, ебаный, вроде. Че Гевара, блядь, такой был, мошенник, блядь. Пиздил всех, нахуй. Он без пиздюлей, как без пряников. Его, сука, блядь, этот самый, ну, сука, кубинский лидер, бля, бородата, да, блядь, Фидель Кастро, бля. Федька, бля, Кастров, нахуй, блядь, он пиздец. Он говорит, товарищ Че, блядь, ты с нами, блядь, ты кого хочешь запиздоришь, блядь. А он говорит, да, а ему хлебом не корми, нахуй. Футбол не умеет играть нихуя, на карнавале не пляшет нихуя. Яйца все время горят, блядь. Вот и пиздец. Революционер, нахуй. Номер один, блядь. Еще такой террорист, блядь. Как в Боливии, где его, нахуй, там съебали. Поймали, нахуй. Яйца оторвали. Пиздец, утихомирился. Так вот, нахуй, чеченцы у нас там сидят тоже, блядь. Все им там тепло, жарко, блядь. Их бы, нахуй. Вот если ты ебешься, нормально, блядь. Ты живешь в половозе. Вот захотел, блядь, баба. Страсть, блядь, сука, обуял. Все. У тебя все в порядке, блядь. Только не достаться.
5: пиздец. Обязательно ты, блядь, что-нибудь сделаешь, блядь. Вот Че Гевара тот же, блядь, этот ебаный, блядь. Террорист, нахуй. Явно не ебался, блядь. Явно, блядь. Ты понимаешь? Он пропустил.

0: настал момент, блядь. То есть у него, может, и было желание, а у него желание все вырвать, дать пиздюлей, блядь, взорвать что-нибудь, побежать. Не что, бабе отдать все это нахуй. Каждый человек должен свои страсти, чтобы они выходили, блядь. Поэтому так. Понимаешь, вот в Бразилии определились карнавал и футбол. И ебаться, ебаться, и еще раз ебаться, блядь. После карнавала и футбола. Тогда никакой революции. Ты что, блядь, какие силы нахуй, какая революция в пизду. И значит, фильм черно-белый, так эти, сука, подняли красный флаг в Одессе, блядь. Так что ты думаешь, Эйнштейн? Чтобы этим, блядь, вот угодить нахуй этим, блядь, Сталину, блядь, и всякой хуйне, блядь? Он взял лично, блядь, красный карандаш, Коля, блядь, наслюнявил его, блядь, своими слюнями, потому что химически нахуй. И чтоб не стерлось, блядь, и покрасил каждый кадр, блядь, красным цветом. 25 кадров в секунду пиздярить. Ты представляешь, сколько там кадров? Ну-ка, посчитай. Да хуя. Он сам красил и на мотоцикле возил, блядь, в Смольный. Смотрите, товарищи, усритесь. Красный флаг. А те чуть не охуели, чуть со стульев не попадали. Они не привыкли нихуя. Фильм-то черно-белый, и вдруг красный флаг как пизданет, блядь. Да здравствует Потемкин, броненосец, блядь, не князь Потемкин. Ну, кому нахуй нужен, блядь? Естественно, революционный народ, ура, в пизду долой, и слава, блядь. И прочая хуйня. Полный разврат, Коля, блядь. Разврат, ну, конечно, ему, конечно, низкие поклоны за стену ответили, блядь, пизды там дали хорошие ему, блядь. Хотя ему нахуй не нужна она, блядь, он пидорас. Ну, все равно взял, пошел, блядь, куда-то отвел, нахуй, использовал, может, нет, может, ему подарил, блядь. Ну, и за стену дальше снимает фильм. Сервяка снял крупным планом и пошел дальше хуярить, блядь. Ну, эти посмотрели, делать нехуя, блядь. Понимаешь, народ разбирался, всех распугали в пизду. Революционные моряки-то, блядь. Массы революционные, слирковые, блядь, массы, нахуй. Они не знают, что им делать, нахуй. Ёб твою мать. И вот, короче, блядь, когда они, значит, приносили эти поноскин, блядь. Ну да, червей-то нахуярились, блядь, протеину до хуя, понимаешь, и все как пошло у них калом, блядь, стулом выходить, блядь, жидким, понимаешь. И весь броненосец вот такой звук издавал. От него все разбегаются, акулы все расплылись, блядь, все нахуй. Вот они после этого, говорит, назвали его броненосец Поноскин, а с этим именем никто их нихуя в порт не пускает, нихуя. Говорит, пошли вы нахуй, у нас своих серунов до хуя, блядь. Не знаем, куда, говорит, блядь, фекалии, блядь, девать нахуй. Очистные сооружения не работают нихуя. В пизду вас всех. Они, говорит, походили в какой-то, блядь, пристали, блядь, к Румынии, блядь. Те, говорит, ну ёб твою мать, все к нам, нахуй, как говно, все к нам, блядь. Ну, они по лесам разбежались и нахуй. Потом кто-то из остатков, блядь, в Болгарию приплыл, говорит. Оставили, говорит, это вам, говорит, на сварочные работы, блядь, на металлолом сдали нахуй. И кто в Турции, кто куда. Из 905 года они вот пиздавали пешком до России, блядь, мудаки. Доперли до Питера нахуй, увидели крейсер «Аврору» великий, блядь, думают, о, Потемкин, блядь, о, залезли, а сдуру не поняли, хуй, как пизданут по-зимнему, ёб твою мать. Тут все и началось. Пар надо выпускать, Коля, вовремя из народа, блядь. Тогда у него все будет в порядке, сука. Подкорми его, блядь. Скажи, ну-ка, мол, народ, как ты там нахуй? Не охуел совсем? Карнавал, ёб твою мать.
1: И обязательно поебаться. Наливай в пизду.
0: Наливай нахуй.

Запасись терпением, Колян. Будем рассказывать тебе, блядь, твой фильм, который ты не можешь понять нихуя. Матрица, блядь. Бля, я тут даже конспект написал, чтобы не сбиться в повествовании, куда что, кто куда пошел, кому куда все протянул, какой пизды кому дали, блядь. Ты это не забывай, это дело очень сложное, бля, непростое. Я, сука, готовился долго к этому нашему дню. Ишь, на улице дождь хуярит, грибы растут, а мы тут с тобой сидим пиздим. Как хорошо. Торопиться некуда, блядь. Суббота, ёптать, все поебать. Бабы на даче, блядь. С котами, с собаками, блядь, с детьми. А мы с тобой тут и потихонечку, блядь, интеллигентненько, блядь. С парангацией, как говорится, блядь. Чуть-чуть водочки, блядь, люкс. Пизданул? Пивком запил, помягче, блядь. Это когда мы с тобой дурака валяли, блядь? Девяткой запивали, блядь. В молодые годы, сука. Чуть не ёбнулись, блядь. Ты двери перепутал, помнишь, блядь? К соседу ломанулся, блядь. Говорит, везде вы живете, а я нигде не живу, блядь. Вот, сука, блядь, помнишь, да? Это с девятни пей никогда, блядь, ерша такого. Ты делай его сам, блядь. Берешь водочки, раз. А, огурчиком закусил, блядь, грибочком, раз. Закусил, блядь. А потом чувствуешь, что надо продлять. Ну, не будешь все время водяру дуть, блядь. Берешь легкого певца, блядь. Какой-нибудь там пленский проздрой, блядь. Ну, что, не понял, да? Сложно выговаривать, хуй с ним. Берешь еще легче, блядь. Например, какого-нибудь легкого какого-нибудь, блядь. Доброго, блядь. 4, блядь, в нем процента. Вот это пролонгация хорошая, блядь. А вот если ты 5-6 возьмешь, блядь, там, о, это уже хуевая пролонгация, блядь. Это смесь, блядь, глаза на затылок, бля, утром хуевые ощущения, вкусовые во рту и в жопе. Ты понимаешь? Так что думай, блядь, когда все выпиваешь. Это дело такое тебе, блядь. Не у Гамлета, блядь, понимаешь, там в замке, блядь, Эльсинор. Там так, либо пили, либо не пили. Ну, самогонку гнали, хули, говорит, это, блядь. Виски называется, нахуй. Самогон, ёпты. Пасеничка, блядь, смешали, блядь, прорастили. Ебанули в бочку, блядь, и нахуй. Это же, блядь, такое дело, блядь. Так что я тебе скажу. Готовься, бля, Колян. Расслабься, нахуй. Так. Оттопырься потихонечку, блядь. Давай с тобой ёбнемся чуть-чуть, блядь, по стопочке, блядь, чтобы оно хорошо пошло, да? Вот такой пизданём с тобой, так вот, вот. О, блядь, как хорошо-то, бля. Вот ёбнемся чуть-чуть. Вот оно, падает. Огурчиком закусили.

0: Да ебать ее колотить, сейчас лучше, блядь, по магазинам ходить, ты знаешь, Коля? Какая красота, бля. Открылись разные, блядь, магазины. Вот это я люблю, бля. Вышел, да? Думаю, пойду-ка я в Пятерочку, блядь. Потом думаю, нет, выходной, там народ дохуя, бабушки-старушки, кассы, блядь, у них хуёво работают, там три пизды сидит, блядь. Хуёво считаю долго, нудно, думаю, пойду-ка я в Семёрочку. В смысле, в Семой континент. Там салаты, хуяк, но дороже, заметь, там гораздо дороже, чем пиво. Или я, пойду-ка я в Копеечку, блядь. Или я, пойду-ка я в Самохвал, блядь. Вот какая свобода. А не хочешь идти в Самохвал? Иди нахуй. Понимаешь? О, тоже воля, блядь. Свобода, Коля, осознанная необходимость. То есть не хочешь в Самохвал, иди нахуй. О как! Ёпта мать, это же, блядь, где такое было когда? При старом режиме, блядь, да? При Софье Власине. Не было такого никогда. А вот если ты себе президента хорошего выберешь, сядешь, блядь, он тебе по телевизору скажет, я обязуюсь, блядь, защищать ваши права. Не только права, но и обязанности, блядь, ваши защищу, блядь, и потребую, блядь, от вас, пидораса, блядь. Это, блядь, нетерпение уже, блядь. Когда у президента нетерпение, он скажет, блядь, как вы меня заебали. Но желание власти – дело сильное, корешки мой драгоценный. Так что я тебе так скажу. Вот как ты думаешь, не знаю, блядь, но хочется мне за женщину проголосовать. Как-то у нее мягче, наверное, будет желание славы. Мягче, понимаешь? Ну, понимаешь, что у мужика тверже, да? А у женщины мягче. Она вообще из этого как бы и состоит, из этих вот всяких... Из чего же, помнишь, да? Сделаны наши мальчишки, блядь, из рогаток, хуяток, пиздаток и всяких палочек-точек, блядь. А девочки что делали? А? Коля? Из дырочек, блядь, девочки-то сделаны, ебать их, колотить. Ну, я не призываю сейчас прям ебать их и колотить. Я имею в виду, что они из дырочек и из всяких других вот этих вот... Как говорится, да не панели, ёптай мать, что ты, блядь, на меня смотришь, как... Да это я так руками развожу, пизда. Ну, для широты мысли, типа, как бы, мол, ну, у них свои дела там, понимаешь? Челочки, носочки, блядь, верёвочки, блядь, волосики, блядь, и всякая хуя. Вот, я не к тому к тебе, блядь, я вернулся к этой теме, потому что, блядь, ну, как сказать, ну, если у меня маленький тут наболело, блядь, то все думаю, хватит уже воевать, ебать. Её колотить, пацаны подрастают в армию, блядь, опять, хуё моё, ну куда же это можно? Ну, ёпта. Ну, короче, Коля, я так предлагаю. Мы сейчас с тобой пизданём за будущие выборы. Каждый, блядь, выбирает, как он хочет, но я боюсь за красный пояс, Коля, блядь. Красный пояс – это хуже, чем чёрный, блядь. Чёрный пояс, ты знаешь, у кого? У самых каратистов, блядь. А красный пояс у кого, знаешь, нет? У России, блядь, этот красный пояс, блядь, со всем этим, блядь, несчастным, блядь, народом, блядь, который, сука, блядь, огурцами, блядь, и капустой пробирается, у которого последние сбережения были спизжены в момент перестройки, а китайцы говорили, блядь, самое ужасное – жить в век перемен, блядь. Врагу не пожелаю, говорит, жить в век перемен. А нам-то досталось с тобой, Колян. Перестройка, блядь. Солнце грянуло лучом, блядь. Так вот, ёпты, китайцы, блядь, китайцы. Уже давно поняли, что нехуй, говорит, жить. Врагу не пожелаю. Кто у них враги? Как ты думаешь, у китайцев? Не знаешь, нет? А-а-а. Поди индусы, думаешь, хуй-то. Кто у них враги? У них нет врагов нихуя. Так они врагу не пожелают, блядь. А мы с тобой прожили эту хуй перестройку. И кто-то там, блядь, при совке, бля, книжку имел, бля, говорит, у меня, сука, говорит, блядь, там 40 тысяч лежало, бля, у меня на 5 автомобилей, блядь. Жигулей, в смысле. Я говорю, да нахуй тебе такие автомобили? Ты говоришь, да мне уже по пизде мешак, у меня и денег-то уже, говорит, нет, нихуя. Все сгнило, пизду. Ну, конечно, к 80 годам ему восстановят, блядь. Но это похоже на то, что, блядь. Говорит, у нас, говорит, тут льготы, говорит, этим ветеранам, говорит, этой, блядь, Куликовской битвы. Справку давайте, говорит, что вы ветеран Куликовской битвы. Говорит, где же, кто же мне дашь, ёпты мать, где я же, блядь. Говорит, не знаю, татары приносят. Татары приносят, блядь. Вот в чем история, Коля, корешка мой драгоценный, блядь. Это ведь, сука, блядь, ты понимаешь, хоть с этой стороны посмотри, хоть с той, блядь, все. Цей же хир, тильки в другом козюхе, как говорят наши друзья-украинцы, блядь. Пидорасы тоже известные в некотором случае, блядь. Но они тоже были поставлены в определенные обстоятельства. И не было бы всей этой хуйни, с Крымом, с Хуимом. Ну, они тоже не виноваты. Они все говорят, вот москали, бля, вот москали. Все москали, бля. Спасли их от польского ига, можно сказать, блядь. Тут, как говорится, и, ну, Мазепа понятно, блядь. Мазепа, ну, ты не знаешь Мазепу? Пизда, гетман, бля, Мазе, он там... Ой, такой вертун, блядь. И к царю к нашему прибежал, и там напиздил, и там... Очень хорошо провернулся, блядь. Ну, а Богдан Хмельницкий, блядь, ему и памятник стоит, блядь. Поди ему сейчас смели, блядь, сука. За самосеянность. Нет, не смели. Коля, ты видел, да? Стоит. А значит, еще чего-то осталось, бля, в народе. Чего-то осталось, бля. Стоит Богдан Хмельницкий, бля, говорит. Давайте, говорит, жить дружно, ребята, говорит, бля. Хоть мы в Ростове, хоть в Нахичеване, бля. Хоть в Днепропетровске, бля. Хоть в Харькове, бля. Хоть в Киеве. А Киев-то, блядь. Мать городов русских Киев-то был, Коля, блядь. И полетели мы в город Кита. У них ведь все не по-нашему. Вот не богота, блядь, а богата, блядь. Не ки, как ее? Кито, блядь, кито, нахуй. Понимаешь? Ну, китами там не пахнет нихуя, тоже в горах ухуй на рогах, блядь. Там... Блядь, вулкан дымит в пизду такой, тоже дыхания не хватает, думаю, блядь, все же на все какое-то высокогорье попадает, блядь. Вышли оттуда, бля, город, сука, в такой котловине, бля, все красиво, чинно. Ну так дождишка идет, блядь, я не скажу, все жарко, бля, воздуха не хватает, бля. Ну там в посольство зашли, бля, закорешковались с ребятами там, бля, там. Там еще одного Николая Николаевича встретил. Все же они все такие крутые ребята, бля. Оказался, блядь, премьер-секретарио, блядь. У него написано на визитке, бля, то есть первый секретарь. Почти ЦК КПСС, нахуй. Ты понимаешь, нет? А местное население, Коля, вот ты не поверишь, нет? Ну, вот такого роста примера, блядь. Ну сколько? Ну, 1.40 м, блядь, да? Мне вот прям по пупок, нахуй. Точно, они такие маленькие все, блядь. Такие вот, как их назвать-то, блядь? Индейцы, блядь. Ну как индейцы, блядь? Ну, мелкие такие, блядь, все, так и есть, блядь. И бабы такие у них, и все. Они там, значит, в обслуге, во все дела, блядь. Ну, этот... Блять, Коля, блядь, тоже их построил, сука. А у них эквадорцы, они как эти, как у нас чукчи, блядь. То есть все анекдоты у них, например, вот встречается один эквадорец, блядь, с одним колумбийцем, нахуй. Ну, якобы колумбийцы все время под этим делом, да? А заторможенные почему-то все эквадорцы, блядь. Ему говорят, ну, принесите нам вот этого, блядь. Он говорит, сейчас. И пиздец, пропал, нахуй. Через полчаса приходит, принес. Говорит, где ж ты был, блядь, все это время? Ходил, блядь. Ну, тут вот номер не прошел нихуя. Коля так разошелся у нас, блядь, этот. Он говорит, так, я, сука, премьер-секретарио, нахуй. Достает, у него там ОР написано. Отдел разведки, думаю, ебать. Он говорит, так, быстро, нахуй, мне две бутылки Бакарди, блядь. Они говорят, ой, блядь, а сколько это будет стоить-то? Они компьютер включили, стали считать, сколько порций в этой бутылке Бакарди умещается, блядь. Пока они все посчитали, мы уже одну выжрали, нахуй, блядь. Потом они начали считать дальше. Вы, говорит, считайте, считайте, вы вам поставьте нам, блядь, а утром мы рассчитаемся. Ну, блядь, ну наш отдел разведки гуляет круто, я тебе скажу, блядь. Так я скажу, блядь, гуляет, что утром приехали из посольства забирать. Да, жена закричал, блядь, где мой муж, бля? Почему нет дома, блядь? А в это время, блядь, Коля ждет там нахуй доллары, нахуй, блядь, ждет просто, блядь. На глазах уземленной публики и маленьких местных индейцев, блядь. Объевшись Бакарди, блядь. Больше даже не объевшись Бакарди, а объевшись некоторого своего собственного самомнения, блядь, я бы так сказал. Я говорю, ладно, я пошел, надо немножко отдохнуть. Утром спускаюсь, кофейку попил, спускаюсь, а он в той же позе сидит, блядь. Тот же Бакарди стоит, те же индейцы, блядь, стоят. И Коля сидит, блядь, хуярит. О, блядь, смотрю, тут уже подъехали товарищи вязать, блядь. Ну, все ж, бывает такое. Оттяжечка нужна каждому товарищу, даже из ОР, из отдела разведки, блядь. В Эквадоре, там, думаю, не особенно уж с разведкой так уж прям напряженно, я бы сказал. Ну, дело в том, что там просекает экватор, нахуй.
1: Так что, бля, Коля, знаешь, тут тенденции какие, блядь. Тут все норовят против нас, нахуй. А эти оборзели совсем, блядь, ты понимаешь? Это уж не знаешь, куда деваться, блядь. Народ пришел в театр, блядь, а там и нахуй террор. Террористы, блядь, в центре Москвы, нахуй. Как ты думаешь, ты дожил до какого времени? Ну, конечно, дома рушились, блядь, уже было. И что ты думаешь нам? А нам по пизде мешалкой, блядь. Вот по пизде мешалкой. Вот ты знаешь, да? Мы находимся с Чечнёй в состоянии войны, блядь. В состоянии войны. Никто не отменял нихуя. Война идет, там народ воюет. У нас чеченцы живут, блядь, чеченцы, да? Ну, конечно, их пиздить я их не призываю. Как до этих пиздить? Говорят, честные люди есть там, блядь. Все это делают, блядь. Мы, говорит, сами пойдем туда, блядь. В этот театр мы их там, сука, сами всех передушим. Понимают, блядь, что им будет хуёво. Ну, хуёв не только им, но всем черным ребятам, блядь, стало сразу, блядь. У нас же тоже, блядь, только давай этим лысым, нашим ребяткам. Только давай, ты кто такой, блядь? Я индус, блядь, синдерухи, пхай-пхай, хуй тебе, пхай, вхарю ему, блядь. И все нахуй, челма в сторону, под сраку, блядь. Ты разберись там, товарищ, ну, это же к Чечне не имеет никакого отношения. Они индусы, у них индустриализация, блядь, пресса. Видишь, как поднимается уровень жизни, въебывать начали, блядь. Ну, их сейчас им поменьше стало здесь, блядь. Значит, как стали въебывать, уже все, блядь, по домам, нахуй. Вон эти вьетнамцы еще не въебывают, они все пока на рынке, нахуй, у нас тут торчат, блядь. Как насчет въебывать у себя на своей стороне туда, блядь. Все туда потянутся, потому что уровень жизни подымется, Коля. А эти не дремлют, нахуй. Всевидящие око, блядь, воинствующего ислама, блядь. Хуярят, чем попало, блядь. Потому что я правильно тебе говорю, блядь. Эта тенденция хуевая, блядь. Она в этом году посетила нас еще раз и еще, блядь, раз доказала, что не только в Чечне тут дело, Коля, блядь. Тут такое, блядь, там сидит какой-то, блядь, Бен, блядь, дышит на ладан, блядь, и никак не надышится, сука, блядь, а? Вот как бы, блядь, это так прибрать, блядь, потому что внушить здесь нельзя нихуя. Там зомби, блядь, они рождаются зомбированными, блядь. И это как ты представляешь, до чего дойти, блядь, если им, блядь, Господь Бог, значит, прощает самоубийство, нахуй. Как ты думаешь, блядь, опять один хуй вошел в автобус, блядь, взорвал детей, блядь, баб каких-то, блядь, мирное население. Пластидом обмотался, пиздюк, блядь, этих нарубил гвоздей, блядь, пидорас, блядь. И давай туда, нахуй, чтобы побольше убить. Ёпта, ты понимаешь, если Бог, значит, им, она говорит, так и надо, ребята, блядь. Он их не наказывает за это, правильно? Это какой Бог, интересно, бля, получается. Я что-то мне не очень верится, понимаешь? Кажется мне, что это все, блядь, от лукавого. Ну, правда, есть же у нас от лукавого, блядь, всякие поступки, правильно? Сатана смущает, блядь. Почему мы не задумываемся над этим, блядь? Ты выпивай, выпивай, хули, сатана, блядь, испугался, блядь. А что, сатана там правит бал, блядь. И люди действительно гибли. Тоже за металл, блядь. Металлом там, ты видел, чурки какие поставили, блядь. Там такого накачано, блядь. Гаек одних, блядь, 30 килограмм. Пизда насовали, блядь. И, сука, открыли кафе, блядь. Я на этого мента хочу посмотреть, сука, который им подписывал, блядь. Вот я, чеченца, сука. Это пизда, говорит, блядь. Говорит, это сидит, блядь, я кассирша, блядь, там сидела в баре. Там такой подходил симпатичный. Я его видел, он, сука, в терроре, блядь. Он подходил, они там жили, блядь, уже все знают, когда закуток, когда сортир, блядь, обследовали, блядь, пидорасы, блядь, ты понимаешь, нет? Все знали, блядь, все, и по

все пиздец, все начали стрелять. Все вспотели там, блядь, там хуй не придохнешь, не пернешь, блядь. Там и газу не надо было пускать, там и так уже все начали, блядь, задыхаться в пизду. Вот в чем история-то, блядь. А этим, блядь, хоть хуй на голове затеси, блядь. Как вот они выросли, блядь, Коля, без вот такого вот человеческого, блядь, понимаешь? Не хочется, блядь, им ни машину хорошую, блядь, там, например, ни там пойти там в теннис поиграть большой, блядь, или там что-то как-то, ну как-то, блядь, куда-то пойти себя показать. Нет, блядь, вот как привыкли они хуячить, понимаешь? Убивать, а уже за что они уже понять не могут нихуя. Ну, из-за войны, потому что вы нас душите там. Кто вас там нахуй душит, блядь? Вот эти рыбы одни эти вот, блядь, бородатые, блядь. Вот они туда-сюда, блядь. Кто кого поубивать, блядь, дай. Больше нихуя не происходит, блядь. И наши вот уперлись рогом, блядь. Конечно, мы, блядь, не отдадим, блядь. Хули, блядь, не пяди, блядь. Пяди. Хуяди, блядь. Там эти, блядь, будут, они каждый закуток, сука, они все делают, блядь. Они землянку вырвут, нахуй, а трубу на 50 метров отведут, нахуй. Самолет летит. О-о-о, всех заебу, блядь. Пиздык туда, где конец-то, нахуй. Ха-ха, они все живы, бля. Тепловой-то вот он, излучение-то у него из трубы идет, ебать тебя в сраку. Теремок ебаный. Из трубы идет дымок, блядь. А труба на 50 метров оттянулась в пизду, ты понимаешь? Попробуй попади в них, нахуй. Хитростью, блядь, там такой, сука, шакалы, блядь. А пиздить, блядь, детей, блядь, баб, нахуй, и пожилых людей, блядь. Что за тенденция такая, а, Коля, объясни мне. Тенденция, блядь, шакалья, я тебе скажу, блядь. Конечно, они, блядь, себя не жалеть, это потому что мозгов нихуя нету, блядь. Но подумай, все ж ты, блядь, детей, блядь, там, старушку, блядь, пришил и доволен, блядь, этот с пластидом, хуй, блядь, и себя порешил, блядь. Ну, это самоубийство, а у нас написано, блядь, как это, нахуй, самоубийство? Богу это, блядь, неудобно нам. Не угодно ты себя, блядь, пожалуйста, не я тебе, говорит, не сам ты себя родил, блядь, и не сам ты, блядь, не волен, блядь, с собой распоряжаться нихуя. Живи, сколько тебе Господь отпустил, блядь, а я тебе себя пластидом, а значит, якобы там Аллах сидит и говорит, правильно, молодцы, блядь, так и хуярите, блядь. Только, ну, если по-арабски там, блядь, по-эмиратски там как-то хуярит им, то есть я представляю себе. Но он же не такой, блядь. Это же они его таким сделали. Это от лукавого все, Коля. У них как это... Шайтан, блядь. Во. Все, у нас, да. Сатана какой-нибудь, блядь. У них шайтан, блядь. Шайтан там путается, блядь. Там очень-очень. Вот на все как раз шайтан, шакал, блядь. Все тут вместе подходит. Вот эта тенденция мне очень не нравится. И главное, что с ней тут, блядь, а кроме как стакан засадить, нихуя не поймешь. Так что, Коля, вот ты в театр не ходил и не ходи нихуя. Понял? Нихуя уже ты не почерпнешь. Тебе уже поздно привыкать, блядь. Ну, кто еще ходил там? Говорит, ну как же жалко, бля, в театр заглянуть, бля. Вся народ стал опять вроде похаживать там. Ну, смотрит, где подъехать сложно, блядь, да? Где долго идти там, например, блядь. Вот туда идут, блядь. В театр Эрмитаж ходят, блядь, например, там. В сад там пока дойдешь, блядь, ну там хули по аллейкам, блядь. Там танк не проедет нихуя, понимаешь? Или эти, блядь. Джипы, хуипы, блядь, это не влезут нихуя. Ну, народ вроде как поспокойней, блядь, ходят, смотрят. Вообще тенденция такая, больше трех не собираться нихуя. Не собираться в пизду. Хочешь жить, блядь, умей вертеться, блядь. Один, два, три, вот ты, я, блядь, Зинка. Ну, Клавка, четыре уже, блядь. Да хуя, блядь, могут ёбнуть, блядь. Ну, сука, надо рассыпаться сразу, понимаешь? Рассыпаться, блядь. И скоро будем-то, сука, ходить все оглядываться нахуй. Где кто, сука, блядь. А ребята чернявые, пусть они обижаются, нихуя. Куда тут, как жить хочет, блядь? Уже я уже иду, блядь. Мне на встречу какой-то, блядь, с усами, сука. И чё-то вертит, блядь, какой-то пакетик, сука, в руках. Я думаю, о, блядь. Думаю, ёбнуть вроде бы, блядь, может ли ошибиться, нахуй. Я на другую сторону хуяка перешел. Думаю, а хуй его знает, себя как бросит, блядь. Ебало такое, нос, бля, горбылем, нахуй, думаю. Может, он грузин, блядь, а и не чеченец вовсе. А, вроде как грузин, родной человек, блядь, да? Кепка, блядь, они уж кепки перестали такие носить, хуля, аэродром, блядь, носить. Ветром сносит, в пизду. У них там ветра дуют теперь, блядь, перемен. Они теперь говорят, так, в пизду. Газу, говорит, давай, Россия, бля, мы им газу, блядь, а они нам до отказу, нахуй. По самую срацу, блядь, как говорят, блядь, на Ридной Украине, блядь, все по самой передать невозможно, блядь. Потому что, говорит, не, ну, газ не имеет отношения, блядь, к... это экономика, ёптай мать. А при чем здесь чеченские террористы, блядь, которые на нашей территории отдыхают, блядь? Хуй их не знать, как они там пролазят, блядь. Что же мы за ним будем следить, блядь? Но это ваши границы, вы уж их держите на запоре. Хуй с ними, блядь, главное не

0: Пропускайте, блядь. Ну, как же так? У вас свободно ходит туда-сюда, туда. Да еще вооруженные люди, блядь. Ну, да мы так по-человечески говорим. Не ебет. Мы за всеми не уследим. По-грузински, конечно, отвечают, блядь, с грубым акцентом, блядь. Ну, газ давай, говорит, блядь. Потому что холодно замерзли в пизду. Носы все посинели, блядь. Ну, как? Тенденции у них. Валют, знаете, как? Лори, блядь, называется. Лорик, блядь. Вот эти лорики, нахуй, у них там, блядь, заебали их окончательно, блядь. Ну, Севарнадзе, конечно, блядь, ну, так сказать, я бы тебя с Алиевым не сравнил, блядь. Вот Алиев, ты смотри, сука, какая разница, блядь. Ведь он мусульманин, а его, блядь, все там, ну, блядь, он порядок навел, сука. По-человечески, ты мне, я тебе, блядь, его уважай, сука. А ведь он, блядь, ну, хотя не одного возраста, это старые грибы, блядь, оба. Ну, сука, этот хоть что-то, блядь, соображает, это чистый ум, блядь, плечевой гриб, блядь. И, посмотри, сейчас не слыхать нихуя, блядь. И тему, блядь, сняли там, Карабах там разбираются, говорит, блядь, миротворец нахуй. А, блядь, Севарнадзе на старости, блядь, что-то с ним, блядь, приключилось, Колян. Я так смотрю, блядь, что-то он стал хуевато, блядь, соображать, блядь, больше все отрицает, блядь. Тенденция отрицания, блядь, понимаешь? Вот есть такая, блядь, категория философская. Отрицание, отрицание, блядь. То есть ты отрицаешь, а тебе еще отрицательней. То есть ты, например, под живот, а тебе по яйцам. Понимаешь, блядь, это отрицание, отрицание называется. Ты понял, блядь, философия, пизда. Ты выпей немножко, блядь, и будешь понимать уже. Категории, ёпта, мать, это же нихуй собачий, блядь. Философия, блядь. Но вот он не понимает, он явной философии, блядь. И только отрицанием занимается, блядь. Короче, о Ростове, пизда. Значит, я тебе говорю, значит, этот таможенный городочек, блядь, построили, все такое, блядь. Почему? Было кому строить, нахуй? Было. Потому что рабы все разбежались, пизду. Ну, не все, конечно, были, которые, ну, куда, мол, мы повезем, а которые покрепче, сука, такие, знаешь, чернявые, блядь, все, сука, такие, знаешь, блядь, смоляные ребята, блядь, тебе бежать, нахуй, блядь, из мест. Сначала была такая версия, типа, мол, это, говорит, когда... Новгородское царство и прочее там объединилось в Московское, то народ, мол, побежал, недовольный своей жизнью. Пиздят. Пиздят. Мне один висюн рассказывал. Пиздят. Я сам знаю, блядь. Хуй от Московского убежишь, блядь. Они бежали от гнета своих ебаных этих, блядь, помещиков, капиталистов и прочих, блядь. Ну, капиталистов тогда еще не было нихуя, но помещики были, блядь. И кровь они из них, конечно, пили, говорит, поди туда, нахуй, поджопник с утра. Не похмеляли, блядь, жуткое дело. Встает, например, там раб, да, блядь, вот ты раб, например, нахуй. Ты, мол, хуль то-то-то, блядь. Мол, отсёс Петрович, не хочешь, блядь, у барина, блядь. Пивка бы, блядь, хуйка в зубка, понимаешь? И пизду я отсюда, в поле, нахуй. Снопы вязать, блядь. Ты же мне и потеть-то не о чем, блядь. Сейчас умру, нахуй. Хуй, похую, ты раб, блядь. Умирай. Вот такой посел снопы вязать и уебешил, блядь. На юг России, блядь. Как будто не вернулся, блядь. Забыл, нахуй. Все, он вернулся, говорит, мне там похмеляться не дают, а я в вольницу, блядь. В хлебопашество, город Азов там, нахуй, был. Там турки тоже пиздавали. Так Александр Васильевич Суворов и там им пизды дал в свое время, блядь. Говорит, нехуй сюда соваться. Далеко ебанули, блядь. Мало того, что вы всю Нахичевань нахуй там перерезали в пизду. Они армян, знаешь как, блядь? Прям как увидят армян, так резать нахуй. Армяне уже взмолились, говорит, хули вы до нас доебались, турки, блядь. Ну тут, вы хоть Османской империи, ну мы-то, блядь, маленький народ, что вы нас заебали? Одни во Францию пизданули, до сих пор там живут, нахуй. Говорит, хоть турков там нету, они и там сейчас уже, блядь, турки. Говорит, там Шарль Азнавур, бля, великий певец, говорит, вот я организовал тут колонию для всех, говорит, которых перерезали турки, бля, приходите нахуй в пизду. Они все туда, армян-то. Да не все туда, конечно. Ты знаешь, что 20% населения, сука, в Ростове армяны. А, бля. И Нахичевань там есть, сука, они перенесли с собой. Ну, когда их оттуда погнали, они Нахичевань схватили, нахуй перенесли, говорит, Нахичевань на Ростове-на-Дону, бля. Ну, в смысле, на Дону. Вот так, блядь. Почему? Армянцы потому что, блядь. О, их же тоже, блядь, можно понять. С их бэбихами и делами, блядь. Куда нам деваться, нахуй, там турки пруд жмут, блядь. Александр Васильевич Суворов им пизды дает периодически. Но периодически, а периодически они дают пизды нам. И начинается пиздосплетение, блядь, Коля. Хуйня полная, блядь. Борьба миров. Сука, турки туда, наши оттуда. туда-сюда, блядь, туда-сюда, сновали-сновали, пока, блядь, все это не закончилось городом Ростовом-на-Дону, блядь. На-Дону, потому что если Ростов, еще и великий, опять тебе напоминаю, пиздадуй. Чтоб ты понял и помнил, сука.
1: Ой, Коля, кореш ты мой драгоценный, в рот мячик бых. Ты веришь мне, чувак, это все такое случилось, бля. Вчера, ты представляешь, нет? Прибегает моя Зинка, бля, глаза в растопырку, в разные стороны, говорит, ой, Сюра, пиздец, говорит, про тебя в «Комсомольской правде» статья. Я говорю, как статья, блядь? По какому делу иду? Говорит, да не, пизда, это же не статья по уголовному кодексу, пизда, статья, в смысле, это вот написано про тебя. Я говорю, кто на меня нассал, блядь, кто смог, блядь, как это так? Говорит, прямо так, вот она, сука, блядь, прям трепещет этой газетой, вот она, блядь, прям трепещит, вот я сейчас с ней сижу, блядь. Называется «Сюрокаретный, блядь, и двоеточие». Вот как я сказал, послать на троеточие. Это высокое искусство, блядь, это значит на, ты понял куда, да? Ну, нам объяснять не надо, вроде как нахуй и три точки, блядь. А почему, блядь, такой? А я сижу, нихуя не знаю, ни в одном глазу, блядь. Какого-то хуй нашли, двойник, что ли, блядь. Еще фотку поместили, бля. Веселая группа товарищей и Сюра с ними. Я свою ебало искал, искал, там не нашел. Ты веришь, нет? Вот смотрю, два одинаковых стоят по краям. Думаю, ну это, блядь, компьютерная графика, блядь. Абсолютная компьютерная графика, бля, в рот мятлих пых, все совместили, какой-то хуй с гитаркой стоит, блядь, какой-то лысый, блядь, все с бутылками, все шумят, кричат, какая-то хуйня, блядь, и главная, сука, понимаешь, вся статья-то написана, блядь, фотка моя, блядь, родная, детская, ну спиздили с этой, блядь, с кассетой, ёпта, спиздили, помнишь, я с пистолетиком сижу, блядь, и написано, это, веришь, нет, такой цинизм, блядь. Пройдут годы, и этот ребенок, Сюра, увы, освоит все богатства русского языка. А? Какой цинизм, Колян? Это что же в нашем русском языке, блядь, это что же? Богатство нельзя освоить, блядь, а? Это хуйня какая-то получается, блядь! Это что ж такое, что наш русский язык плохо очень стал, блядь, для корреспондентов, блядь, «Комсомольской правды», блядь? За что такая хуйня, блядь? Пиздец, блядь, просто какой-то. Говорит, ну и что же, блядь, вот я просто прям газеты тебе все на ухо, блядь, и раю, ага, хуйню какую-то пишет, блядь, вот, например, о, все могу сказать, блядь, например. Увы, только вот это, блядь, девки бегают, а их во все дырки пользуют этот галицкий, блядь, о. Ну и хули об этом говорить, лучше кассет послушать, блядь, что об этом в газете писать, кто в какие дырки кого пользуют, блядь, в рот на всех пых. Их не так много у женщин, немножечко на одну больше, чем у мужиков, блядь, правда, блядь, на одну больше чуть-чуть. Но тем не менее, блядь, пользу чуть-чуть. Ну и что? Ну что об этом писать-то в газете-то, в рот, блядь, шихпы? Ольга ее зовут, Олечка. Ага, ага. Она, говорит, пишет. Ну, говорит, я могу сама слушать хуйню. 15 минут, не больше. 15 минут. При насыщении наступает. При насыщении могу. Ах ты, ёб твою мать. Сказал я группе товарищей. Это что же я, блядь, значит, 8 кассет, блядь, мы выпустили просто так на 15 минут? Нихуя себе! Я тут страдаю, блядь, портвейну выпито море, блядь! Мозги все кипят! Я и про Сюропу, и про все письма со всех сторон летят, спасибо, Сюра! А она пизда! Ишь ты, какая грамотная, блядь, только 15 минут и не больше, блядь! Прям как половой акт! Прям половой акт какой-то, бля. 15 минут, а не больше. Вот это больше всего меня задело. За живое, Колян, наливай в пизду. Не могу. Сердце горит, стремит. Все, бля. Сука, ивановские женщины. Все меня хотят. А она ищет. Ты в рот мячих пых. Вот это меня задело. И самое главное, ты понимаешь, блядь, как она повернула всю эту хуйню? Вот, говорит, если бы классики хотели, они бы сами матом написали. Но они же не написали. Пиздишь? А Бродского я тоже классиком считаю, блядь, у него целые стихотворения матом, только чистым матом, бля. Что, ему не хватало русского языка? Он английский знал, между прочим, в совершенстве, блядь. А писал русским матом, правда, русский мат — это не хуй собачий, блядь. И не какой-нибудь английский, блядь. Я тебе рассказывал про глаз, блядь. Помнишь про глаз, блядь? Вот так-то в пизда, заземляй, правильно, блядь. Это тебе русский язык. Причем это же отсюда идет, блядь, который... Мозгами постиг всю глубину русского искусства. Не только мата в рот мячих пых, а искусство глубинно понял. У него изнутри все это идет, как отрыжка, блядь, от хорошего доброго вина в рот мячих пых. И самая вот у меня фраза, блядь, ты понимаешь? Вот он говорит, а Пушкин, когда он, мол, Керн, мол, намекает, мол, трахнул, помнишь, чудное мгновение, блядь, понимаешь, пизда какая? Ну что это такое, блядь? Ну что, ну Пушкин, блядь, ну Пушкин что, он не мужик был, блядь, он эту Керн и пишет в письме, а говорит, это же частное письмо, вроде на сих пор, ну написал Вяземскому, отодрал Аннушку Керн, блядь, что-то великим удовольствием, блядь, ну и чего, хорошая девка, блядь. Вот что меня больше всего и задело, понимаешь? Эй, Колян, блядь, может быть, кому-то еще, говорит, в конце концов, не достает еще одного мнения автора? Да хули твое мнение, ёпты мать ты, блядь! Вроде от всех пых! Что, говорит, ты понимаешь, нет? Одна вот баба шла, блядь, так устала, что ей не до театра в рот. Принесла эти вот, нахуй, два мешка, блядь, поставила перед этими, перед дверями. Ключик не может найти, руки трясутся, а какой-то хуй подходит, экзибиционист. Не знаешь, кто такой? Ну, который хуй всем за даром показывает, распахивает, говорит, смотри, блядь. Она говорит, кто ты, блядь? Она говорит, он говорит, смотри, блядь, распахивает. Она говорит, о, кстати, забыла купить яйца. Все такие задроченные, блядь. Все прям будут в музей Глинки ходить, блядь, понимаешь? За яйцами, блядь. Вот ты в рот мячик пых, тоже мне пизда, Марья Ивановна, блядь. А говорит, и главное, он Пушкин, он великой любовью к Аннушке Керн, а потом писал, с божьей помощью отдолбал Аннушку Керн. Пишет в частном письме. Но он же написал, блядь. Конечно, не на кассете, блядь, но даже на письме, блядь, есть почерк великого мастера. Всем вся история, блядь, он подписал Пушкин Вяземскому, пиздец, карте места. Понимаете, карте места. И что, если это пизда, чем больше меня раздражило, говорит, наверняка, говорит, он неспроста сделал именно так. О, блядь, а как? А не наоборот. А как наоборот? Хуй ему в рот, блядь. Да что это такое, блядь, получается, блядь, а? Наоборот, а я бы сделал наоборот. Сначала бы сказал, пошла всех. Нахуй, бля. А потом сказал, милый ты моя, красавица Керн, ну-ка иди сюда, нахуй, блядь, сука. Вот как у меня наоборот, блядь. Да, я не гений, блядь, я другой. Говоря словами того же Пушкина, блядь. Ну все, корешок ты мой драгоценный. Налил? Выпей, ёпты. И нехуй на меня пучиться своими, бля, глазенками. Я тебе вот что забыл там сказать-то, когда они с этими черепашками супер-ниндзя, бля. Накатались до усёру, понимаешь, на спинах у них и так, и эдак рассекали всё, понимаешь, всё сторону сиднее, вроде как движутся, бля. Так там ещё чудо-юдо, рыба-кит, ёпта. Схавала их, сберляла, причём, понимаешь, у неё ведь у кита как устроено, ебальца. У неё там, блядь, китовый ус, чтобы всякие, знаешь, крупногабаритные предметы не проходили. Всякая, знаешь, хуйня, а то можно нажраться что угодно в этом море, бля, ёпта, бля. Как банку консерву проглотить, ещё что-то. Несварение желудка пиздец, понимаешь? Так у него кита так устроено, он через ус все цедит, бля, ебальца раскроет и всасывает, а что не нужно, то не всасывается нихуя. Так то ли у него кариес, блядь, в этом китовом усе? Тут какая хуйня, понимаешь, щель такая высокая, они туда и проскочили с этой пиздой Марьи Ивановной. Значит, папа этого бедного Немо, блядь, весь в поисках, блядь, и эта пизда, как ее, блядь, Клара, ёптай мать, тоже, блядь. И вот они оказались у него в утробе, как и она, понимаешь ты, в утробе китовой. И туда зырь-зырь, а там вроде когда светло, понимаешь, все подсвечено, а это подсвечено, потому что мириады всякой вот этой хуйни мелкой, которой он берлял, понимаешь, этот, как он называется, криль, ёптать, или как он там, планктон, ебать, ёптрак, он светится, сияет, блядь, наверное, от этого, что ли, не знаю, а только, может, так просто, игра воображения художника, бля, подсветила, что в пасти у кита, все видно, хорошо, а может, они там сами рыбёшки такие, глазастенькие, блядь, все видят инфракрасным излучением каким-нибудь, блядь, излучаются. Вот они там сясь-хрясь, и тут же сообразили, что, понимаешь, сейчас кит будет делать отсос планктона, блядь. То был отсос Петрович, понимаешь, отсос Петрович, блядь, а тут отсос планктоныч, блядь. Он же ведь как, он его раз и отжимает языком, прижимает, значит, к нёбу. А потом херак и берляет, а воду, которая остается, которую он процедил, через дышло, блядь, свое, на спине у него дырка, как хуякнет фонтаном, блядь. Ему же тонны надо съесть, тонны, там струя, знаешь, какая бьет из этого, этой дырочки, блядь. О, ёптать. Ну, короче, они зацепились за какой-то бугорок его языка и не соскользнули с этим планктоном. А он в это время как даванул, блядь, как даванул, они как фонтаном, как пизданули в небо, блять. И прямо у самого Сиднея и оказались. Вот что делает сообразительность, Коля. Ты у меня сообразишь, нет? Сообразай, блять, наливай, ёпти мать.
0: На футбол приехали наши ребята, бля. Ну, Спартак, сука, у него там, блядь, кризис. Кризис жанра, тенденция, блядь. Хули, блядь, Олег Иванович охуел совсем, блядь. Там уже корреспондентов гоняют, спыняют всех, блядь, хуль толку, блядь. Раз в корреспондентах дело, блядь. Олег Иванович, ёб твою мать, эти все, блядь, разбежались. Сельцов убежал, блядь, в казино где-то сидит, нахуй. Тратит свои, блядь, договорные деньги, нахуй. Хуй откупится потом, блядь. Ему откупиться надо, блядь. Потому что, видать, приезжали и за яйца взяли, бля. Кому охота, чтоб тебя за яйца все время держали, бля. Скажи мне. Вот я тебя сейчас спасу. А-а-а, больно, бля. А-а-а, сука, бля. О, смотри. Вертишься, как шкурка нахуй, бля. А ты вот, а, бля. Кому хоть за яйца держали? Знаешь, игра такая была, бля. Матросы играют, у них дохуя времени, блядь. Они сидят на палубе, бля. Вот сидят на палубе, у них столик, там дырочка, бля. И каждый свои яички привязывает, нахуй, и в дырочку просовывает веревочку, блядь, на которую привязал. Потом они все перемешивают, блядь, эти веревочки-то нахуй. А начинают подтягивать, бля. О, бля, сука. Кто, думаешь, самый счастливый, блядь? Кто свою веревочку взял, блядь, пизда. Вот так вот, блядь. Так и тут, а нахуй. Вот свою веревочку держишь себя за яички сам. И не дергайся, блядь. У тебя все спокойно, блядь. Тенденция, видишь, какая, блядь. Береги свои яйца. Тоже тенденция, блядь. Они всегда нужны. Так что мы с тобой, Колян, хоть и на кухне сидим, но скажем нет терроризму, блядь. Нет, и все, пиздец. А что мы для этого сделаем, хуй его не знает, блядь. Надо будет подумать на досуге, блядь. Выйти и подумать. Конечно, всех мы хватать с собой не будем в округе, блядь. Чернявых, блядь, кучерявых, блядь. Но тенденции есть, блядь. Ну, что там говорить, Коля, блядь. Ты налей вот чуть-чуть еще. Давай уже. Нет, еще кофейку у нас с собой. Чуть-чуть, давай. О. Для бодрости просто. А потом перейдем к портвейну. Именно к портвейну. Именно. Кстати, о кокаине. Вот и кореш твой, вернее, твой тёзка мой кореш, Коля-то, блядь, припиздюхал в эту Крыловскую, блядь, и говорит, чем обязан, блядь, я еду отдыхать к морю, блядь, Краснодарский край. А они на него смотрят, так, не мигая нихуя, он говорит, я по глазам сразу понял, блядь, на кокаине, блядь. Или явно обсаженные, блядь. Ну, когда человек не моргает, понимаешь, он смотрит, как ящерица, блядь. И только ебалом так метёт, метёт всё-то ему, говорит. Я смотрю, ну явно, блядь, на кокаине. Не моргает вот за все время разговора, говорит, так, у вас документы, говорит, фальшивые, блядь. Он говорит, как фальшивые, блядь? У меня и полковник вон знакомый едет в машине. Полковник, кстати, дальше пиздует, блядь. А вот это, говорит, вы, товарищ, блядь, права у вас фальшивые, документы на машину фальшивые, пройдемте в подвал. У них для этого подвал оборудован, нахуй. А вы кто хоть есть, блядь, ни погонов, ни хуя, ни номерных блях никаких, только какой-то камуфляж. А мы, говорит, свободные, говорит, эти вот. Кто-кто? Свободные в смысле на дороге. Такие есть. Они с кистенем, блядь, еще у нас промышляли, блядь, по лесам, блядь. И весим на Руси, блядь. Ну, получается, что так. Мы народные силы, говорит, России, блядь. О, бля, какие тут силы, нахуй. В подвальщик, блядь. Ну вот, говорит, с вас 5000 рублей. Для все удовольствия, говорит. А с какого хуя? А у вас это все фальшивое. Но кореш ты мой драгоценный. У Коли, у моего, у этого, понимаешь ли, у него, блядь, какой-то брызговик отлетел, какая-то хуйня. Он взял, надел свои спортивные штаны. А малый он, я тебе скажу, здоровый. Ногу сгибает, портки лопаются, нахуй, 130 килограмм. И росту под 2 метра, блядь. Он когда вылез, смотрит, ему кто-то, блядь, руку-то сует в карман. Хотели ему, блядь, подсунуть, сука. Говорит, ну явно наркоту сует, блядь. Опа! А у него карманы защиты оказались, блядь. Атана, блядь, я говорю, как тебе повезло, блядь. А, сука, слюнули бы, хуй отбрежешься, нахуй. Карманы защиты, блядь. Так что, кто поедет в Краснодарский край? Так, во-первых, в сторону Крыловской не ездить, блядь. В сторону Павловской не ездить, блядь. А если ездить, то карманы зашивать. И не останавливайся, нахуй. Пиздуйте, кто куда гораст, блядь. Так что вот такая история, блядь.
2: Фраер топает за мной, а мне нравится блатной. Мама, я жулика люблю. Жулик будет воровать, а я буду продавать. Мама, я жулика люблю. спит, а мое сердце так болит, мама, я жулик, говорю,

поет за мной, а мне нравится блатной. Мама, я жулика люблю. Жулик будет воровать, а я буду продавать. Мама, я жулика люблю. И менты ходят, жулик спит, а мое сердце так болит. Мама, я жулика люблю. Жулик будет воровать, а я буду продавать. Мама, я жулика люблю. А я блатные дома, я все блатные боль моя. Мама, я жулика люблю.

0: Ну что, Коля, кореш ты мой драгоценный, ну, неуемный ты мой, опять тебе все расскажи да покажи. Телевизор надо смотреть побольше, хотя там смотреть сейчас, если сказать, кроме канала культуры, ну, совершенно нехуй стало, блядь. Все, игры, играем все, ёпта мать. Игрушечки, смехуёчечки, блядь, кто больше денежек выиграет, блядь. То купишь пиво, там на пробке смотри, все там написано, бля. Может, там хуй написано, что хуй выиграл, что ли, бля. Резиновый какой-нибудь тебе подарят, блядь, сука. Вообще, это все такое объебалка кругом. Собери 10 пробочек, а чтобы собрать 10 пробочек, надо выпить 20 ящичков, блядь, поголовное пьянство, бля. Призывать к чему? Собери этого, того. Дети, блядь, опухли от пепсиколы, сука. Я говорю своим, сука, чтобы ни грамма, блядь. Не пить, сука, блядь. Сдохните в пизду раньше срока, блядь. С этими крышечками, блядь. Все собирают, все ищут, блядь. Поди туда, не знаю куда. Ява золотая, блядь. Кругом на тебя со всех углов, блядь. Надежный друг, бля. Вот она, ява, бля, кругом обступила путешествие, блядь, золотого табака на остров Яву, бля. Ёб твою. В метро, сука, сидишь, блядь, думаешь, куда деваться нахуй, блядь. Компания, Коля, за компанию, знаешь, что у нас творилось? Ой, блядь, и вспомни. Ты что, в наши советские времена, блядь? Компанейские наши, блядь. У нас как компании пиздят всем. Компания какая-нибудь, блядь, антиалкогольная, пиздят всем. Не только алкоголикам, блядь, всем пиздец. Понимаешь, что это компания, блядь. Ты попадаешь в общие, блядь, эти вот компанейские рамки. Там уже не считается нихуя. Вот сейчас едешь, блядь, да, раз гаишник стоит, блядь. Раз второй через 5 метров. Через еще, блядь, и все палками машут, и все в трубочку заставляют идут. Компания, Коля, блядь. Это явно компания, они собирают, явно собирают, блядь. У них явно кто-то, блядь, то ли помер, блядь, не могут похоронить, нихуя. Собирают деньги, блядь. Ну дай им бог, конечно, здоровья, блядь, чтобы все были живы. Значит, другое собирают начальнику на БМВ, нахуй. И начнут еще такое, блядь. Ой, какая у них тоже компания кругом. Все продолжается в этом компанейском духе. Вот я тебе толкую. Ты на эти компании не обращай внимания. Ты вот наливай, ты сегодня что купил? Пивка, я говорю, пойди купи хорошего пива. Ты, говорит, Солодов, блядь. Вот я, говорит, за качество отвечаю, говорит, за наколочку ответил. Ну, ответил, ну что ты пьешь, блядь. Вот что ты пьешь, по вкусу ты чувствуешь, нет? Кислятину какую-то, блядь. Я говорю, янтарная, блядь, там. Сука, элитная, блядь. Ярославские пива, бля, люблю. Ну, арсенально крепкая, бля. Арсенал говорит, кореш мой, блядь, драгоценный, один мой знакомый, вот, который, помнишь, на машину-то прыгает, блядь, вот это, с ракой и бутылками-то, бля, хуяк и задавил, блядь. Ну, рекламу видел, не? Это кореш мой, блядь, Сергунька, блядь, ёпты. Так, сука, что они все сделали, блядь, они его снять-то сняли, блядь, денег-то ему хуй, блядь. Потом как наклеили, блядь, везде плакаты. Он говорит, это же мое ебало, а заебало мне денег, говорит, а по ебалу. Вот а в суд, блядь, а и в суд подавайте, бля, подал. Адвокат обосрался нахуй, бля. О, как, сука, бывает, блядь. Так все хуй с ним, с рекламой, блядь. Попробовал, что нравится, то и пей, блядь. Попробовать надо, ну вот я солоду попробовал, ну все, ну так, бля. Ну что это, углекислый газ какой-то, блядь, 8 кислит, в животе забродило, пернуть хочется. Ну, знаешь, так, блядь, как-то не оттягивает. Ну, выпью, хуй делать, другого не налил, нихуя, что ты, бля, будешь делать. Ну так вот припьешься, вроде ничего, блядь. А вроде как с 903 года он эту хуйню выпускает. Ну тоже пиздяк все, кому не лень, блядь. Колян! Ну, бля, бывают же такие навстречи интересы, бля. Ну в рот я сих-пых, блядь. Ты веришь, я пошел оттягиваться, бля. Думаю, возьму, сука, балки. Синьку взял, посижу, блядь, взял бы, ёблочку, дайте мне ёблочку, в облачку, бра-бра, фу, ёпта мать, дали, блядь, наварившись курочкой, бля, я курочку растопыриваю, блядь, смотрю, ебать, мой газетку-то, блядь, взял, блядь, ну где-то, блядь, лежал на лавке, блядь, я нихуя газеты-то не покупаю, нихуя, газетка лежит какая-то, блядь, я так постелил, блядь, сука, в облачку разложил, блядь, смотрю, сюра каретная, отзовись, блядь, думаю, ого! Ну и что за хуйня, блядь? Что это за зов такой, блядь? Смотрю, блядь, чувак! Денис Кравченко, блядь! Читаю, блядь! Сипелявый матершинник, блядь! Это же мне как, сука, блядь, поставлено за то, что я хуёво говорю, блядь! Ну, сипеляю, зубов всех нет, нихуя, блядь! Нечего сказать, блядь, типа, ну, я понимаю, блядь, что это называется? Кража со взломом, блядь. Это статья, бля. Вот под такую статью, бля, я загреметь не впадлу, бля. А то матершинник, бля. И что себе меня поставил? Денис Крав. Говорит, Сурога, приди, бля. Интервью тебе обеспечено. Ну, блядь, дожили, бля. А нахуя спросить вас, друзья? Мне такая интервью. Да знаете, ребята, бля, в румящих пых, бля. Сколько я этого интервью передавал, бля. Вы знали, это, бля, слезли в камеру, ходите, бля. Слезы, Сура, бля. Пошли давать интервью. Я говорю, готов нахуй, бля. Но это же следственный изолятор в румящих пых, бля. Я с этой газеты охуел. Хуё, в рот мячих пых. Это, говорит, он, говорит, с группой товарищей подпольно, бля. Ну тут мы все, сука, с группой товарищей просто обосрались, бля, от смеха. Потому что мы не то, что подпольно, бля, мы поднебесно просто сидим, бля. Ну это я потом Денису Кравченко при встрече, бля, я ему объясню, почему поднебесно, бля. Ох, как ты меня продал, бля, и записал все мои... текста совершенно каким-то, сука, хуёвым голосом, бля. Заменив нормальные слова «бля» на «ля», «хуй» на «уй». А хули толку? Все равно народ догадывается. И главное, взял все, переписал не так. Ну лучше возьми, да проси кассеточку, бро, пропусти. Пропусть, просвятое, бля. Ты знаешь его, Денис, как тебе понравились мои рассказки, бля? Прекрасно, бля. Ты знаешь... И вот лежит в газете «Экспресс», на ней моя вобла, бля, и пиздец стоит пивко, бля. Чтоб вот на твоей газете лежит, бля. Вот на московском высомосте, бля, нихуя не лежит, бля. Сука, вот не лежит на «Известиях», бля, не лежит нихуя и все, бля. Ты знаешь чего? Денис, давай так, бля. Я тебе сообщаю свой маленький адресочек. Если тебе есть интерес, блядь, то все, хуё моё, тырлы. Пырлы, ты мне вот так напиши по этому адресу, бля. 121-059. Ну, Москва, естественно, не Иваново, в рот мне всех пых, бля. Абонентский ящик, блядь, 28. Сюри каретному, бля. Денис, ну давай, бля, пиши, сука, может, встретимся в рот мне всех пых.
1: Очень бы хороший я, детский кореш ему драгоценный, написал бы саундтрек к этому фильму, блядь. Кореш мой драгоценный Серега Шнуров, блядь. Ну этот, сука, свитер бы растянул до яиц, блядь. Всех баб своих за сиськи перехватал. И написал. А ты веришь, нет, а он уже написал. Но Квентина Буратино-то не знал, нахуй. Он бы вставил туда этот ебаный саундтрек-то, блядь. Ну, не ёбаный, конечно. Но он, сука, написал, бля. Я говорю, ты что, блядь, заказ Квентина Тарантино, блядь, выполнял нахуй. И не жалко, говорит, никого. Песня у него такая. И не жалко, говорит, никого, блядь. Ни тебя, ни меня, ни его. И больше нихуя слов-то нету, блядь, Коля. А у меня волосы дыбом встают. Как точно, блядь, прям по фильму, сука, сказал. Прямо по фильму отпиздярил. Главное, действительно, не жалко никого, блядь. Ни его, ни тебя, ни меня, нахуй. Или наоборот, ни меня, ни тебя, ни его, блядь. А мне-то тебя, Коля, жалко, например, блядь. Мы с тобой сколько прожили, сколько выпили, блядь. И не только портвейну хорошего ростовского, а сколько водочки, блядь. А сколько плохого мы портвейну с тобой выпили. Больше, чем хорошего, блядь. Это все равно, что сори сожрать, блядь, два пуда, нахуй, вместе. Так вот, если не дай бог с тобой случится, мне тебя уже жалко, блядь. Я тебе, в случае, даже свою кожу отдам, нахуй. Только ты живи, блядь, долго, Коля, блядь. Кореш-то мой собеседник драгоценный, молчун мой, блядь.
2: А там не жалко никого, Коля. А почему не жалко, задался я вопросом? А потому что похую. Похую это имя Турман, блядь, с ее беременностью.
1: Делать не к хорошему идет, ох, не к хорошему. Согласились они все-таки ковырнуть эту контору, бля. Да там, говорит, какой-то с дубинкой сидит там. Хули он, наверное, не вооружен, оказалось, очевидно, вооружен. Поскольку выползли они раком оттуда, блядь, все покоцанные, но, правда, с бабками. А тут менты. Ну, на всякий случай, в кустах рояль, как всегда, блядь.
3: Менты, как всегда, вовремя проезжают дозором и говорят, ну, там у них своя жизнь. Говорят, ой, что это какой-то покоцанный хуй с мешочком денег пиздует, блядь. Ну-ка мы его, товарищ, товарищ. Ну, а товарищ ему делать нехуя. Хуяк волыну, блядь, и давай хуярить ментов-то, блядь. Ну, один там для торпеды засел у себя в этом, двоих положил, блядь, он. И говорит, так, нападение на патруль, нахуй. Приезжайте, товарищи, помогайте, блядь, кто может, нахуй. А второй тоже ранитый у него на руках, блядь, который вот Кате-то обещал приехать. Ну, поэтому он и не приехал нихуя. А может, приехал бы, а его уже, блядь, сука. А там другие налетели, блядь. Он его своей грудью перекрыл, вернее, спиной. Получил по полной программе, говорит, брось меня, говорит, браток. Котя, говорит, мне пиздец. А тот Тимон-то, который, блядь, в машине сидит, блядь, она, как всегда...
1: Как всегда, в любом сценарии машина в это время не заводится.
3: Потому что как объяснить такую паузу, что они ползут, корячие? Тут менты набежали, блядь. Пистолет, естественно, заклинило у братвы, блядь. Все заклинило, блядь. Менты кричат, сука, руки, пидорас, блядь. Покажи руки, гад такой, блядь. Они тоже ерятся за своих товарищей, блядь. Тут уже правых виноватых нихуя не ебет никого. Один этот остался, блядь.
2: В декабре меня взяли, сука. Мне еще не было 18, сука, взяли. Ты понимаешь, сука, руки вертели, бля. Я, сука, грузчиком работал тогда, говорит, пошел, говорит, сура, блядь. По все тяжкие и пошел я, Коля ты мой драгоценный, в армию, блядь. Сел в поезд и поехал, как князь Гарик, сука, блядь. Едем, сука, тяжело, бля, ночами, днем стоим, прячемся. А холод начинает подступать. Чувствую, едем, сука, на Урал, бля. И уже когда один кореш проснулся, у него волосы, блядь, пристыли, как ну нахуй. Мы его отдирали все вместе, кипятком обливали нахуй. Он уже, ёбаный рот, только на голову не лейте, сука, блядь. О, как мы приплыли, сука. А знаешь, а в сортире бабы, главное, бабы, сука, с нами едут, блядь. А пацаны все молодые, все норовят впердолить, бля. А они, сука, ходят такие все заёбанные бедные, видать, им впердоливали периодически, блядь. Они, сука, знаешь, накалят вот этот пруд, блядь, жгут такую охуительную проволоку, здоровую, блядь, и протыкали унитазы, блядь, потому что унитазы, сука, все замерзли, нахуй, блядь. Приезжаем, сука, ночь. Всех распределили, всех по нарам, нахуй. Ты первый, ты второй, ты третий, блядь, все вперед, блядь. Сигаем с поезда. Ой, блядь, по самой строку в снег провалились, блядь. Вперед, бежать, а там какой-то перегон, блядь, куда бежим, нихуя не понимаем, глаза вытаращили, блядь, ну как всегда в армии, блядь, ура, вперед в атаку, нахуй, пиздец, половину положили, остальных оставили там, блядь, как Суворов говорил, блядь, Суворов говорил, не дай в трату, не дай воина в трату, он на сраке все Альпы проехал с солдатами, блядь, я, говорит, кашей питаюсь, блядь. Я когда надо, я, сука, грамма в рот не возьму, блядь. Я кашей одной и на сраке спустился с Альпов, блядь. Да пулю зубами ловил, потому что пуля дура, он ее ловил зубами. Реакция охуительная, блядь. Легкий мелкий старичок. Какие нахуй ниндзя, блядь, черепашки, блядь. У нас своих черепашек таких, блядь, дохуя. Они такое сделают, геморрой тебе. Самбо-чебурашки, блядь, такие типа, блядь. Вот веришь, нет, дали нам еду, блядь. Мы ее, значит, в пизду. Сразу, даже не глядя, блядь. Точно такая была еда, что я тебе скажу, ну, видел я говно, например, блядь, да? Жидкое вот говно, видел, да? А это даже не говно. Это даже, как сказать, с какими-то хуюшками-какушками, блядь. Ну, конечно, мы все это нахуй сразу в окно вы... Ну, окно не открывается, мы в унитаз, унитаз залип, нахуй. Все, куда могли, покидали, между вагонами. Едем все в этом говне. Это оказалось каша шрапнель. Но это была первая подготовка. Это какой-то хуй изобрел такую кашу, Коля, блядь. Ты не поверишь, у меня до сих пор сердце захлебывается, бля, болью. Назвал ее шрапнель. С юмором у него было в порядке, но с головой нихуя, блядь, не в порядке, сука. Хоть бы гречки добавил, сука, железо нам же надо для хуя стояния. Нет, хуй, говорит вам. Солдатам, у вас хуй не должен стоять. Ебитесь сами по себе, блядь. Там в пространстве ебят те старые костыли, блядь. И нам еще давали какую-то хуйню, говорит, для принижения, значит, половой наклонности, блядь. Брому нам наводили, блядь. Брома этого как наебенют. А нам по пизде мешалкой. Бром у нас в пятках, а хуй стоит.
0: Вот в этом-то вся история, блядь. Ну да, молодые, да, блядь, сука. Это Верхоянск, ебать, ё, старые костыли, 48 градусов. Там белицо нам выдали, блядь, все обрили, обули, блядь, побрили, похуюрили, и мы начали службу, Коля, ты мой дорогой, блядь. Служба наша была, блядь, и опасна, и трудна. Они спрашивают, в каких войсках? Хуявских вообще, блядь. Лопату давали, блядь, оружие нихуя. Только, блядь, дали подержать карабин. Смотри, не стрельни, блядь. Ну, конечно, разряженный, блядь. Эту, блядь, присягу принимали. Так один хуй додумался. Мы стояли в два ряда, блядь. Представляешь, нет? В два ряда стояли. И так долго стояли. Вот один стоит, руки за спину заложил, а ему один хуй все палец сюда совал, все палец совал. А когда уже заебался на полтора часа уже, блядь, когда я, гражданин Советского Союза, торжественный клюсь. Ну, мы, правда, охуели. Всей ротой сдавать. 180 человек, блядь. Я гражданин Советского Союза. И чувак вместо пальца ему хуй положил в руку, блядь. Тот мял-мял, потом, ёб твою мать. Вот это я никогда не забуду, блядь. У нас он, как сейчас помню, его фамилия была Анохин, блядь. Потом в сержанты пошел, блядь. Другим стал хуи в руки совать, блядь. Ну такой грамотный товарищ, блядь. Пошутил называется. Но смеялись мы долго, блядь. О, так что я тебе скажу, блядь, срабатывает, но и некоторые, блядь, пограничники мне не позавидуют, блядь. Но было очень тяжело, очень поначалу. Морозы яйца щипали. Я тебе расскажу про мою пиписочку, блядь, несчастную. Как я бежал за нашим капитаном Насюровым. Вот, блядь, такой был случай, блядь. Вот ты послушай, кореш мой драгоценный. Иду я, блядь, по тропочке тенистые, блядь. А хули, сёсны кругом. Капитан, вперёд, нахуй. А у нас такой был заёба, блядь, наш капитан. Важенко, Константинович, блядь. Он говорит, вперёд, он любил войну очень играть. Ну, он военный, понимаешь? А мы-то вроде как солдаты, блядь. А он военный, он себе берет вперёд. И говорит, всем вперёд брюхо, говорит, за мной, все бегом, блядь. А ребят там поздоровся, блядь. А он бежит, бедный. А у него уже пердок тоже широко здоровый, блядь. Он бежит, весь вспотел, блядь. А там километров 5 бежать, блядь. А наш, который за ним-то бежит, ему, опа, под сраку-то, блядь, пусом, опа, блядь, вот опа, блядь. Смотри, меня солдаты догоняют, нахуй, на сняти в форме нихуя. А он ему опять, опа, блядь, под сраку. А он ему, давай, под сраку, давай, блядь. Он, а он уже, блядь, пыхтит, а уже не рад, что взялся, что с нами бегать-то, блядь. Я говорю, куда ты нахуй, в стройбате, блядь, и все. Капитан, ебать, тебя в сраку побежал, и все, блядь. Да ходи хоть пешком, ёпта, тебя что, за хуй тянут, что ли, блядь, как на найца, блядь. Иди спокойно, бля, вроде всех пы. А мороз, блядь, дает себе знать. И вот нам выдавали такие кальсоны, блядь. Значит, кальсоны, блядь, значит, нижнее белье называется, блядь. Коль, ну, ебаный рот. Ну, ты как ходил, блядь, в этих тритонах своих, блядь. Как они у тебя, блядь, сатиновые твои, блядь. Ты, блядь, в пизду ничего не помнишь, нихуя. Нам давали кальсон, знаешь, сатин, блядь, белый, нахуй. А потом, блядь, на них второе белье, ёпта мать, 48 градусов, ты-то охуел, блядь. Надевали, блядь, эту хуйню-то, блядь, эту, как ее, такая, знаешь, мягкая там, байка, ёб твою мать, байка, ебать, тё, старые костыли, на вторую, блядь. Но ни одной за пуговицы, блядь, на этой залупе нет нихуя. Ты, блядь, там прорезь, блядь, прорезь. А мы, знаешь, как делали, блядь? Мы, значит, одну эту хуйню сюда повернем, налево, значит. То есть эти, которые нижние кольцо налево, блядь, ну, чтобы хуй не выпадал, пизда, замерзли в пизду. А иди, блядь, уже байковый нахуй, направо, блядь, направо, и у тебя вроде как все, залупа закрыта, иду, все, пиздец, а яйца дальше у детей не рожал, ебаный рот, мне же, блядь, надо хранить было яйца, как, я не знаю, блядь, как яйца Годзиллы, блядь, короче, я их берег. Ну, молодое дело, сам понимаешь, это, когда у тебя такая штука появляется, ты же все время разглядываешь, бля, и смотришь, как она произлартает, бля, как это, мол, а кому бы впертолить, уже, да-да-да, уже мысли-то появляются, два серьезно. Вот, значит, так. Ну, вот я волосок к волоску, блядь, я периодически ей интересовался, как там дружок живет, блядь, у меня, как там чего. Бегу-бегу, нахуй, блядь, за этим капитаном, ебать его в сраку, блядь, чувствую, блядь. Какое-то отсутствие присутствия, блядь. И вдруг ты, кореш ты мой драгоценный, Коля, блядь, чувствую, ледок подступает прямо к самому сердцу, блядь. А этот ледок, ебать мои старые костыли, блядь, между ног моих, блядь, и залупа совершенно не то что синяя, она просто обледенела. Я когда увидел, блядь, я, конечно, блядь, отринулся нахуй. Чур меня, чур, я так и стал. Коля, бля. Да что ты, блядь, все про пизду? Да не Лида, ебаный, не ледок, блядь. Пиздок. Мудак ты, ёб твою мать! У тебя одна извилина, блядь, и до нас раки, блядь, та прямая в пизду, блядь. Ты меня заебал просто своими этими комиксами, блядь. Лёд, блядь, на залупе был, лёд, пизда. Пока я бежал, блядь, за этим ёбаным капитаном, блядь, то есть сползлись все кальсоны в одну кучу, блядь, и я получил такой, блядь, но слава богу, детей потом зачал, все, залупа вроде порозовела, все нормально, блядь. Но когда я увидал, Коля, это было отвратительное зрелище, блядь.
1: И вот ты, а сусяра, ты не знаешь, что такое сусяра? Сусяра — это великое заведение. Сейчас я протиску хлебну немножко. Колян, сусяра — это святое. Это сортир, блядь. Почему сусяра называется, я тебе объясню. Потому что там крысы, блядь, жили у нас. Тепло в говне, блядь, сука, они там плавали, блядь. Ну, сусяра, ну, крыса, ты знаешь, как у Буратино? Сусяра, блядь.
0: Они такие сусяры здоровые, только на рыб, чтоб яйца не откусили, блядь. Только свесишь в муде, пиздец, нахуй.
1: Вот и сидишь, блядь, с моим философом, блядь, лириком Игорьком Катанским, блядь, сидим, сука, и вспоминаем былое, блядь. Он философ, Игорек мой, блядь, сука.
0: Я говорю, Игорёшек, блядь, в рот бежит, как жил? Он говорит, Сюра, вот что самое, говорит, интересное, блядь, вот ты пойми философию жизни, блядь. А комаров у нас был до хуя, ну, до самой сираки. Они просто нас жрали поедом, блядь. И вот он сидит, блядь, когда на этом очке-то, блядь, в сусяре-то, блядь. А говорит, ты знаешь, Сюра, что самое, говорит, страшное, блядь. Я говорю, что, Игорёчек, блядь? Он говорит, что когда-то эти комары кого-то кусали, говорит, в сраку, а теперь кусают меня в лицо, блядь.
1: Вот, а я тебе по этому поводу вот такую дал песняка забацаю. Песня про сусяру. Любимый сортир армейский. На известную мелодию, но слова Сюрины. Приют для божьих странников, все сярый уголок. Кого на путь изгнанников твой добрый вид обрек? Бывало, сидя рядышком с бумажкой в руке. Читали мы о новостях в Москве. Читали мы о новостях в Москве. Часами забывались и думали о тех, кого давно не видели, не слышали чей смех. И ночью нам кошмарами мерещился подъем. Но вместо физзарядки к сусяре мы пойдем. Но вместо физзарядки к сусяре мы пойдем. И пусть как оголтелые сержанты нам кричат, но все равно в уборную торопится отряд. Затылки наши лысые, все в ряд, все в ряд с

0: Давай, бля!
1: О, ребята, бля, кореша вы, мои драгоценные, дембель все равно неизбежен. И как бы мой капитан, бля, не усирался, как он не хотел меня отпускать. Отсюда! Вы, блядь, нарушаете, блядь, дисциплину, вы не ходите строем, вы ебете всех в рот. Я говорю, вот так, капитан, вот этого я не говорю. Вот это вы сказали, блядь. Вот это вы сказали, я всегда был очень мягким человеком. Я просто ходил по лесу. Собирал клубничку, блядь, земляничку. Кого я ебал, ёпты мать. Ваш товарищ Иван, никогда. А я, кстати, у него был связным, блядь. И однажды тревога, блядь. Я скакиваю нахуй и 5 километров по лесу пиздую. Пиздую за капитаном нашим, блядь, драгоценным, Насуровым, блядь. Товарищ капитан, тревога, блядь. Он в новый дом переселился, как раз только построили, блядь. Сами строили дом. Охуительно хуёво строили, блин. Потому что штукатурка отваливалась, блядь, все было зимой. Сам споклевал одну квартиру, блядь. Сука, помню, что хуёво споклевал, блядь. Споклёвка плохая, блядь. Звёздка зябнет. Все тянет 48 градусов. Доложил ему, я говорю, товарищ капитан, а слава богу, рядом контора, в которой я оттягивался. И думаю, пошли вы нахуй. Пока рот проснулась, блядь, тревога, а капитан попиздовал туда. Это опять 5 километров. Думаю, 5 километров туда, 5 километров оттуда. И это я высплюсь 100 раз, блядь. Пока он допиздавал, все было замечательно. В армии, главное, ребята, смекалка, смекалка. Один мне говорит, кто умеет рисовать на часах, блядь? Я говорю, каких часах, блядь? Так, кажется, на часах под стеклом ему нарисовать нужно было голую бабу, блядь. 2 пальца обоссать, блядь. Я говорю, давай сюда, нахуй. Свою бабу, вернее, часы, блядь. Я тебе там бабу такую нарисую, блядь. А потом на Демель пошел, говорит, слушай, закрась, трусики, может, нарисуешь ей, блядь. Я говорю, ну такую пизду нарисовал, да жалко закрашивать, блядь. Говорит, ну нарисуй что-нибудь на ней. И я рисовал, блядь. Очередь стояла, блядь. Каждому на часах надо было трусы нарисовать. Ну и, естественно, на грудях тоже какой-нибудь этот вот самовар. Ебать, мои старые костыли, вот до чего талант доводит, блядь, как я их, блядей, уважали. На стене рисовать, на жопе, чего колоть, блядь, я даже татуировки делал нахуй. Мастерки, блядь, делал, сука. Один говорит, у меня татуировка, блядь. И нахую делал татуировки, блядь. На залупе такую ему, блядь, звезду за сандалью. Залупа потом вот такая, потом не знаю, что с ней он делал, блядь. Может, отрезал нахуй. А так на плече, блядь, всегда, любовь, сука, навечно, блядь. Все с тобой. Так что, ребята... Блять, всю эту хуйню я прометал, все знаю, блять. И вам только одно могу сказать. Сначала очень трудно. Очень трудно. Но так скажу, дембель неизбежен, блять. Неизбежен, сука.

Идут в каком-то доме, блядь, какой-то замок, блядь, хуй по лестнице какие-то. Он говорит, тут коты, говорит, какие-то мерещутся, блядь, говорит. А это, говорит, дежавю, блядь. Что, Коля? Уже было по-французски, пизда. Это я, говорит, я где-то уже видел. Вон кот прошел, говорит, это один и тот же кот туда-сюда мотается, блядь, пизда. Черный, блядь, сука. Барсик. Вдруг, хуяк, чего там, блядь? Оператор этот Газманов сидит все там, на корабле нахуй, завозился, говорит, караул, все-то не так. И вдруг такие клещи на весь экран, хуяк трубу и перегрызли. Он говорит, пиздец, нас отключили нахуй, питанию перегрызли, что делать будем? Надо уебывать, кто-то справедливо замечает, блядь. Мы в ловушке, сбой в матрице, перерубили канал. Что делать-то? Ну, говорит, дай телефон мне. Он говорит, да нельзя, секут нахуй. Говорит, да пиздец все равно. Давай, Газманов, выводи нас нахуй. Они говорят, он говорит, бегите туда, туда нахуй. План, говорит, мне этого, здание давай. Куда, как нам выходить? Он говорит, там, а там один паренек-то у них был, блядь, автоматов набрал с собой. Я его прям как захуярили все эти полицейские, блядь, из 5 стволов нахуй. Он в окно хотел, а там кирпичом заложено, бля, понял, да? Пиздец. Матрица, блядь. Ну, короче, уложили паренька, как нехуй делать, блядь, короче. И, естественно, все и там на корабле он тоже дуба дал.

Пиздуют, понимаешь ли, блядь, Солевич и компания, блядь. Все в темных очках, блядь, цвета хаки, пиджаки, блядь, галстучки, блядь. Ебало такие, блядь, за ухом у них эти. Сука, там наушники какие-то, блядь, все. Кто-то им диктует там что-то, блядь, все они узнают, нахуй. А этот, бля, Морфеус, говорит, с ними, говорит, с этими агентами бесполезно биться, говорит, блядь, башкой стенку прошибают, нахуй. Кулаком пиздаю, говорит, все, нахуй, насквозь, блядь. А кто они, агенты, блядь, Коль, я так, честно говоря, не понял, нихуя. Откуда они после, с какой, блядь, галактики, нахуй, чего им надо, блядь? Ну, один потом признался, что ему надо, блядь. Короче, блядь, эти агенты пиздуют все на своем пути, стреляют, нахуй. И, конечно, как всегда, этот Сайфер ебаный, как чихнет, нахуй, блядь, а они по стояку спускаются около унитаза, блядь. Думаю, ну, конечно, блядь. Ничего человеческое мне чуже при всем при том, блядь, при такой компьютеризации. Пернуть не мог, блядь, чихнул, блядь. А как пизданет, они говорят, они здесь. Через кафель как пизданут, а этот агент аж ручищами своими через кафели хвать и держит, сука. Ну, те скорее туда вниз посыпались, нахуй, знаешь, как в мультике, блядь. Ноги по стене и стена вся по швам пошла, нахуй. Ёбнулись где-то, блядь, тринити там вся в пыли, блядь, в говне. Какую-то решетку открывает, говорит, уходим, блядь, все туда. Сайфер, прыгай, пизда, блядь. Вот туда, нахуй, блядь. Хотел в дырку, да не попал, блядь, ёбнулся об эту решетку, блядь, лежит, нахуй. Говорит, показался где-то, нахуй. А, потом они через канализацию опять. Ну, любимое дело, ёпта. Все по говну, блядь, поплыли, нахуй, выплыли. Через этот люк вылезают на улицу, блядь. Он говорит, там, Газманов, блядь, Сайфер ему кричит, блядь. Выручай, куда мне, нахуй, ткнуться, блядь. Говорит, а вот ты иди, говорит, там, это, такая комнатка, там, телефончик, блядь, туда подойдешь, я тебя там оттуда и назад верну. Ну и возвращайся его назад, пиздюка. А он назад вернулся, а уже ему так все настопиздило, понимаешь, Коля? Вся эта жизнь, блядь. Ему хочется, блядь, а до этого его эти, сука, вербанули, блядь, и все к тому же, понимаешь, эти агенты-то, блядь. Мясом накормили, он и разомлел. На, говорит, три мяса, но, говорит, вы нам поможете, я надеюсь. Нам нужен код, блядь, компьютерный от этого Зиона, нахуй. А что такое Зион, Коля? А я и сам хуй знаю, блядь. Видимо, какая-то, блядь, страна благоденствия. Рай, ёпты мать. Все в рай хотят на чужом хую. Понимаешь? На чужом коде, блядь, проехать. Он говорит, сам кода не знаю, но человека сдам. Имеется в виду Морфеус, который знает код, блядь. Тут вообще одни коды. Мы сегодня к корешу к нашему хуй попали, блядь. На калитке код, блядь, новый появился, блядь. Коты и кошки кругом, блядь, сука. На двери в подъезд код, блядь. И переходишь, и еще код, блядь. Все в котах. Как он тут живет, не знаю, блядь. Но зато, блядь, все нахуй, тихо, спокойно. Никто внезапно не придет, нахуй. Посылку не принесет тебе с телефоном, блядь, мол, позвони, уебовый. Наградили себя, товарищи, правильно, нахуй. Нехуя. Как говорится, бери Зионова, Бог бережет, блядь. Вот так вот тут, блядь. Колян, ёпты мать. Вот кот к Зиону, давай их все, сука, бля, говорит. Все, сдам, товарищи, блядь. Короче, блядь, да. Чем заканчивать? Короче, тут они, значит, гоняют по этому стыку туда-сюда. Этот-то пизданул, этот ёбаный. Сайфер-то ёбаный. И уже оказался у Газманова, нахуй. А те-то еще там, а нахуй. Тринити, блядь, Морфеус, блядь, и этот, и Нео там, а, блядь. Он тогда берет, сука, этот пидор. Ему все надоело дальше, блядь. Это такая жизнь, блядь. Отвезись, такая жизнь, блядь, привези хорошая. Они там, знаешь, питаются, ну, знаешь, как, блядь, это. Ну, на корабле, какой-то слякотью, нахуй. Да вот, говорит, сопли жуем тут, нахуй. Вот что же такое, блядь? А это, говорит, нихуя, говорит, это нормально, говорит. Это, говорит, это, как ее, это, как он ее назвал-то, блядь? Называется, говорит, это многоклеточный белок, блядь, плюс витамины и минералы. Жрите, говорит, эти сопли, они очень полезны. Говорит, блядь, ну хочешь миска какого-нибудь там, того-сего, говорит, а нихуя. Переживете, блядь. Ваш организм получает то, что нужно, и ебитесь в рот. Вот так вот, блядь, тоже негр там какой-то сидел. Так этот, сука, этого негра достал какую-то, блядь, дуру, блядь, сука, электрической вспышкой стреляет, блядь. Негра замочил. Не, он сначала этого Тена, блядь, хуякнул, блядь. Тот пиздик, блядь, о, блядь, готов. Он у него наушники отобрал, нахуй, говорит, ну что, сука, а там тела всех этих товарищей-то. Как в усыпальнице, нахуй, лежат, глаза, блядь, закрыты, нахуй. Они же вроде душа-то у них там бродит, нахуй, они там... А он уже вернулся в свое тело, блядь, сука. И давай к бабе приставать, блядь. Тринити, я тебя люблю, сука. Она молчит, она нихуя не... Она там, нахуй. Ну, а вот слушать его по телефону. И говорит, Сайфер, блядь, ты что, нахуй, как же можно, блядь? Ты наш кореш, дружок, блядь. Ты там давай это, типа,
этого.

0: Нам Тена-то, блядь, а нет нахуй Тена, я его заебенил, блядь. И негра второго заебенил, блядь. Одним он, котлета от него, блядь, нахуй, жареная осталась, блядь. Антрикот, нахуй, черный, блядь. Вот и вас сейчас я буду потихоньку вырубать. Вот там у тебя кто рядом с тобой стоит, говорит, кто? Коля Вася, блядь. Вася? Сейчас Васи не будет нихуя. Подходит к этому Васе, который лежит спокойно. Хуяк у него, блядь, из жопы эту затычку, нахуй. Все, жизнь ушла. Как сон, как утренний туман. А тот в это время там стоит около Тринити. Хуяк на пол, готов. Вот так, блядь. Сейчас, говорит, я этого отключу нахуй. Хуяк, думаю, о, блядь, что ж ты, сука, делаешь? Пидор ты гнойный, блядь. Он говорит, а хуля, мне поебать уже все, блядь. Мне просто поебать, мне так все надоело, эта вся хуйня. Я вот хочу быть знаменитым артистом, блядь. Вот хочу, сука, блядь. Думаю, ну какой ты нахуй артист, блядь, ты. Пизду. А он еще эти наушники надел, как чертик, блядь. Носик курносенький, рожки торчат, блядь, сидит на этом, блядь. О, говорит, Морфеус, ты нас наебывал, блядь, залез на него. И молчать эти, говорит, сука, блядь, кожи ему строить всякие, блядь. А Морфеуса-то там нет, он же там на земле в это время, а тело его тут, а. Он на телом измывается, нахуй. И бабу хотел выебать, блядь, Тринити. Ой, блядь, а Тринити тут по телефону кричит, не еби меня, не еби. Я здесь, блядь, и там тело мое бренное, блядь. Говорит, сейчас мы проверим, сейчас я к этому бренному телу, к Нео к вашему подойду, блядь. Он, сука, что у вас, избранный? Сейчас проверим. Избранный умереть не может. Если я ему сейчас из сраки все выну, блядь, из головы выткну. Как он, будет жить, нет? Как же избранный и мертвый? Такого не бывает, нихуя. Говорит, что ты делай, не делай, пидор, блядь. Ты вон, у нас одна надежда, блядь. А этот Нео стоит глазенками хлоп-хлоп, думает, ну пиздец, нахуй. Ну раз он избранный, такого не будет. И действительно, блядь, просыпается этот Газманов, нахуй, оказывается, он его ранил, блядь. Достает эту хуйню, он ему рядом положил как раз. Как ебанет, умри, говорит, гад. Пидор гнойный. Так и сказал. В тот раз, о, блядь, и улетел аж куда-то в сраку, блядь, этот шофер, нахуй. Ну, говорит, так, товарищи, я снова в операторской, блядь. Прошу вернуться, блядь, нахуй, к своим бренным телам. Говорит, товарищи, возвращайтесь, нахуй. Так, пойдете там туда-туда, не знаю куда, нахуй. Там будка, хуютка, по телефону, блядь, и... Короче, залетывай, нахуй.
1: Кореша, вы мои драгоценные. И что тут у меня недавно произошло? Такая встреча, понимаешь ты... Совершенно неожиданно на моей кухне появился один человек. Знакомые хохлы, знаешь. Привезли кореша, так немножечко пьяненький такой, веселый, понимаешь ли. Ну, я его принял, естественно, партишку налил ему, все, посадил. Я говорю, ты кто такой, бля? Он говорит, Гречко, бля. Я говорю, Гречко, а какого ты хуй тут делаешь у нас в Москве, бля? Он говорит, а вот, поехал, говорит, Кремль посмотреть. Говорит, бля. О, блядь, интересный чувак, бля. Сука, а он такой, значит, культурный чувак, начитанный, бля, может сказать. И как он мне начал рассказывать свои вот эти вот злоебуньки, блядь, вот эти вот. Ой, блядь, ну мы посмеялись Коляном, бля, ну еще партнишку выпили. Вот кое-что записали, и вот я, ребята, хочу вам порекомендовать некоторые рассказы моего новостей. Спеченного дружка, украинца Гречко. Я его назвал профессор Гречко, бля. Ну и так уже обстоятельно, Гречко Апанасович, бля. Профессор, сука, мастер своего дела.

лысый мент, блядь, наш. Ну вот такой в ментуре такие рожи бывают, блядь. Лысый мент, блядь, наш. Ну вот такой в ментуре такие рожи бывают, блядь.

Лысый мент, блядь, наш. Ну такой в ментуре такие рожи бывают, блядь. Ну уж это очень поганое. Такое поганое ебало.

0: завалили нахуй. Чё ты мне паришься, блядь? Козла рогатого нахуй.
1: Правду матку, сука, блядь. Поебалу, блядь.
2: Всем пизды дал, блядь.
0: Чё, сука, блядь?
1: Правду матку, сука, блядь.
0: Чё, сука, блядь?
3: Ну, блядь, добрался. Ёб твою мать.
0: Будь скромнее, нахуй.
2: И поебал им бутылку, хлоп, готов, нахуй, блядь.
0: Я же мент, бля.
3: Будь скромнее, нахуй.
0: Ну правда, удивительно, у нас так и говорят, нахуй, бля.
2: Ну я же мент, бля.
3: Будь скромнее, нахуй.

0: Ну правда, удивительно, у нас так и говорят, нахуй, блядь.
1: Лысый мент, блядь, наш.
2: Ну, вот что меньше бандит, один хуй. Только это на этой стороне, а это на другой стороне. Поменяй местами, один хуй. Блядь, ты вот этого охраняй, и ты этого, блядь. Вот ты своего этого папу-мафиози, блядь, охраняешь, нахуй. Вот, а теперь поменяйтесь, нахуй, местами. Карте место. Я один хуй. Тоже ебало, блядь, и те же задачи, блядь. Это якобы, ну, менты делают, что они якобы
1: граждан оберегают, блядь.
2: Поебало, блядь. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Один хуй. Что меньше бандит, один хуй. Ха-ха. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Ха-ха. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Ха-ха. Будь скромнее, нахуй.

0: Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Один хуй. Один хуй.
1: Лысый мент, блядь, наш. 6-0, нахуй, бля, в одни ворота, блядь. Ну всем поебал, да когда дать охота. Юмор и этому, блядь. А вот этот какой гнусный ебал. Неужели ему поебал, блядь? Смотри, получил, блядь. Ха-ха, ебаный фиконоток. Приметил, как он лысый? Вот тут, сука, распиздяй. Вон тут. Лысый мент, блядь, наш. Пошел ты нахуй, блядь. Мудак, блядь. Смотри, ему пизды дали. Ему, блядь, точно дают пизды. И у тебя такое настроение сразу, блядь. Как хорошо, и жить-то хорошо. Как хорошо, и жить-то хорошо. Как хорошо, и жить-то хорошо. Как хорошо, и жить-то хорошо. Пошел ты нахуй, блядь. Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Мудак, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Мудак, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Как ему пизды дали.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Как ему пизды дали.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Как ему пизды дали.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Как ему пизды дали.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Как ему пизды дали.
1: 6-0, нахуй, бля, в одни ворота, блядь. Ну всем поебал, да когда я охота, блядь. 6-0, нахуй, бля, в одни ворота, бля. Ну всем поебал, да как...

0: Ему 5 точно дают пизды. И у тебя такое настроение сразу, блядь.
1: Ну, здорово, кореша, корешухи мои драгоценные. Спасибо вам большое за письма. Обязательно буду отвечать на все письма, на все. Там, где есть конверт, и прошу еще одну маленькую штучку. Пишите адрес прям сразу на этом конвертике, чтобы уже, ну, совсем было хорошо. Так что давайте мне иной раз такой напишите. Невозможно адреса разобрать. Я еще почему говорю, чтобы вы на конвертиках писали свой адресочек. Корешков у меня теперь по всему миру. Это Зью из США. Леха Кунцевич из Фрянова. Поселок такой есть. Фрянова, повторяю. Спасибо за новые материалы Кудрявцеву Сергею, его доченьке из Краснотурьинска. За приглашение на свадьбу благодарю Прилукова Валентина из города Партизанск, Приморского края, Ромячих пых. Ребятам из Тарусей, Коле, Вове, Масе, Николаю и Серому, Роме Чагину малолетки, желаю, чтобы он скорее закончил свое это отбывание. Он же чугунный. Удачи вам всем! Всех перечислить просто невозможно. Всего вам самого хорошего, кореша, вы мои драгоценные. От самого лучшего, как тут меня назвали в письме, кореша всей молодежи мира, особенно России. Сюру Безумного из Тобольска поздравляю с наступающим днем рождения. Мерси за стих. Я его засчитаю, хотя он, на мой взгляд, слабоват по размерщику, по рифмочке, но зато от чистого сердца, а это дорогого стоит, блядь. Звучит он так, блядь. Народ, блядь, слушай истории Сюры. Это тебе не Сюры-Муры. Это история жизни нашей. Это тебе не покажется лажей. Там встретишь ты Муму, что насрала, и Ку-Ку. И Годзилла будет там, можно ёбнуть по рогам. И Кинг-Конг, он потянет, очень плохо ему станет. Будет Пушкин там, Санёк, как Дантес его уёбнет. Его на стрелке завалил, за кордон потом свалил. Но Дантес козёл, мудак, Пушкин нам как словно брат, блядь. Вот так вот пишет чувак. Ну хули я могу сказать, блядь. Маяковский, ёптать, Сюра, говорит, твори произведения свои. Народу, говорит, по сердцу они. На лохов разных не смотри, пускай хуй дрочит, в ротах всех еби. Вот особенно финал мне очень понравился, блядь. Вот, наконец, от фантастики получил, бля, малявочку долгожданную получил. Вроме сих пых. А вот это стихотворение, кореша мои драгоценные, написано по всем правилам, блядь, стихосложения. А почерк, просто пиздец. Вот, заслушайте этот замечательный, на мой взгляд, стихотворение, написанное замечательным пиздатым почерком Фанты. Сюра, бля, чувак нормальный, щепелявый, гениальный, классный фраер симпатичный, как наклейка от столичной, с бородавкой на щеке, в клёвом красном пиджаке. И размер плечей внушает, низ немножечко стремает. Все там в целом просто очень. Взглянешь и еще захочешь. Ножки стройные в семейных примостились в трузерах. И сюрейчик, несомненно, мне привидится во снах. Он стакан сжимает крепко, партисок со смаком пьет. Словом, в душу лезет цепко, байками мозги ебет. Как послушаешь ты на ночь, например, армагедец. Все, бля, с утреца не встанешь, зато выспишься, пиздец. И в прекрасном настроении соберешь своих друзей, чтобы отметить возвращение грешной участи своей. Прям Пушкин, кроме сих пых. Жизнью заживешь нормальной, без депрессий и сомнений. Просто Сюра гениально поднимает настроение, как Адлова. Мило, точно подбирает он слова. Не влюбиться в него можно, не любить его нельзя. Вот такой пиздец, бля, буду. Спасибо тебе, Фанточка. Из газеты «Разгуляй» из Иваново я с удивлением и радостью узнал. Читатели назвали Сюру Каретного одним из самых ярких и самобытных артистов разговорного жанра. Вот мне сих пых. С чем вас и поздравляю. И это правильно, как говорил один наш товарищ лидер. Спасибо и Казанчееву Егорушке, который мечтает стать котом, чтобы не ходить в школу. Вот, кореша моя дорогая, в связи с многочисленными, блядь, вопросами о моем сотрудничестве с группой «Красная плесень» вынужден ответить, что я пока с ней не сотрудничаю, вроде всех пыль. И неизвестно, буду ли еще. Вот так. Ну что, кореша, вы мои драгоценные, что происходит в мире-то, а? Пока мы вот с вами не виделись, только не слышались, а? Клинтон, остановись! Вот что же, перестал? С Моникой, понимаешь, и все началось, блядь. У мужика голова-то не занята. Он говорит, давай будем бомбить Сербию, мы там всем пизды дадим. Да ёпты, ну в рот меня, где совальный кабинет? Вро, вернись, Клинтон, вернись в совальный кабинет, блядь. Монику напугали, теперь пиздец, она не возьмет никогда у него ничего, блядь, выромя сих пых. Я, конечно, Клинтону могу сказать, мол, Клинтон, ну что ты делаешь в натуре? Что ты разударялся-то, выромя сих пых? Вот как получаться все стало у тебя, блядь? Ты что нахуй? И правильно, конечно, наши не согласны, потому что братья славяне, блядь. Так как же можно с этим согласиться, чтобы нашим сербам дали пизды? Да что это такое, выромя сих пых, в каком мы веке живем, блядь? Надо человечнее быть, человечнее уважать надо. Человеческое право на жизнь. Вот я так скажу тебе, Клинтон, бля. Уважай, бля, и все будет нормально. Нехуй никого бомбить, бля, уровня всех пых.
2: Ведь там и жили же все полной жизнью Югославии. Так, ну, назвали так приброши. Бростита, в рот мячих пых, там всякие там и...
1: Но назвали, а там все было. Черногория, Сербия, Хорватия, вроде... Герцеговина, флор, которую Сталин по мочу искурил, в ровно сих пых, а? Ты пойми, и все жили нормально, мирно, но там все причины, ты пойми, корешься будет драгоценный.
2: Причина в том, что там и турки, турки, давно, хуй, блядь, никто уже не помнит, когда, блядь, пришли и там жили.
1: Они туда принесли мусульманскую веру, блядь, и там народ, они сплотнились, разражались, сколько времени прошло, в ровно сих пых.
2: А сколько они перепортили этих болгарок, блядь, в ровно сих пых. Ты посмотри, какие рожи там теперь. А были красивые девушки, блядь. Хуевая смесь получилась, не гурчик. Мужики красивые, блядь. Мужики болгары, бля, глаза.
1: Хари, блядь, горят нахуй, бля, в ромесе.
2: А девки никак не получаются, нихуя. Вот которые славянки, те получше пойдут. А так все, клювы здоровые, глаза вот такие, блядь, носы вот такие, блядь. Ну, поэтому правильно, у них седра всегда была, блядь. Они закрывать такой ебал, как увидишь, блядь, ебнешь ты нахуй. Потому что там такой пиздец иногда бывает, что, блядь, ну, бывает их очень хорошенько. Но это редко. Они все в гаремах, блядь. Так что нехуй горевать по этому поводу. Я просто хочу сказать, нехуй перелопачивать, когда все уже сложилось. Они должны сами договориться чисто, мирно, спокойно, нормально, блядь. Короче, ребята мои драгоценные, на этой кассете, там все наши кассеточки, все 8 штучек, все сфотографированы. Так что вы можете все это все разглядеть и уже смотреть, кто собирает полную коллекцию моих записей. А теперь готовится к выпуску другая кассеточка. Памяти Аркаши Северного, замечательного певца, исполнителя наших песен блатных, нашей классики. Так что давайте жить дружно, друзья мои, бля, кореша мои драгоценные. Я вас целую, люблю, в рот мя сих пых, пишите письма.
1: Ну, короче, блядь, он пока лежал, блядь, они ему все вкачали, нахуй, в голову. Че хочешь, говорит, блядь? Постигаешь боевые искусства, нахуй. Карате, блядь, это, нахуй, как ее, айкиндо, блядь, куй-куй-куй-куй-куда, блядь. Это, сука, пьяный стиль, блядь. Ну, пьяный мы с тобой давно постигли, нахуй. А это пьяный стиль, блядь. Под пьяного работает, понимаешь, вроде как качаются, сам как пизданет пяткой, нахуй, под копытом, блядь, ну что ты, нахуй, блядь? Под пьяного, косят, нахуй, правильно? Китайцы выдумали, нахуй, уточкой у них там это, блядь, тоже, блядь, вот так, пор-пор, блядь, тебе в грудь, блядь, копытами, нахуй, ты копыта отбросил, нахуй, что там говорить, блядь, этот, значит, сидит, блядь, тоже, этот, как его, повел он его, нахуй, куда-то, блядь, говорит, вот мы отсюда, блядь, вот отсюда, нахуй, да, из нашего корабля, можем туда, в мир, в реальный, блядь. Хуяк, как хочешь отправляться, нахуй. И возвращаешься назад через телефонную трубочку, нахуй. Вот сидит этот Тен наш, блядь, Тен-Ден, как его там зовут. Он говорит, оператор, блядь, смотрю, Газманов. Ёпты мать. Олег Газманов, нахуй, выходит. Я говорю, ёпты мать, и наш сам снимается, блядь. Потом смотрю, не Газманов, нихуя, раз не поет. Не поет, значит, не Газманов, нихуя. Мои мысли, мои скакуны, думаю, сейчас заорет. Не, нихуя. Говорит, как ты тут жив-здоров, блядь. Приходит к нему на нары, блядь. Там параша стоит, все как положено. Они живут, блядь, знаешь как? Воры в законе все, нахуй. Собираются, потом на гоп-стоп и уходят, блядь. Собираются, сговоряются, блядь, да. Оператора оставляют, говорит, мол, ты сиди в малине, а мы на гоп-стоп все пошли. Гоп-станут, блядь, и назад. Через телефонную трубочку, хуяк, и опять мы тут. А тела их остаются тут, а, понимаешь? То есть они в креслах сидят и медитируют, блядь. У них здесь тела. А те бегают там. Раздвоение личности, Коля. Все ты, блядь, компьютер. Пиздец, блядь. Такого наворотили, блядь. Братьям Вайнерам не снилось нихуя.
2: Только эти братья какие-то написали. Фильдики-пильдики какие-то, блядь, поляки нахуй. Вот так вот, сука, блядь, как усложнили жизнь, блядь. Нашу с тобой в основном, блядь. Потому что им-то все ясно, нахуй, а нам нихуя не ясно пока. Что такое матрица, Коля? Нейроинтеракти... Молчу, не буду тебя заебывать, блядь. Я чувствую, у тебя глаза уже, блядь, из орбит вылезают, нахуй. Природа, Коля, матушка наша, блядь. Матрица наша, блядь, ты понимаешь? Тут, значит, блядь, Сайфер этот ебаный, блядь, там этот, который, блядь, все подглядывает за всей, смотрит, Тринити, блядь, за ним парашу выносит, блядь. А вот мне, говорит, ты парашу не выносила, блядь, для этого ревность, нахуй. Так он говорит, избранный, ёптать, а откуда вы знаете, какой он нахуй избранный, если мы посмотрим, какой он избранный. Говорит, ну посмотрим, вот он пойдет, говорит, к Пафии. И Пафия нам все скажет. Думаю, какая-то Пафия, думаю, проститутка, наверное, местная, блядь. Такая гетера, блядь, она, наверное, всех определяет, блядь, к ней всех посылают, как он, мол, нормальный мужик, блядь, да? Можно с ним дело иметь, блядь? Ну, если Пафию, мол, проебешь, то все нормально, блядь. А не вы, ну, извини, блядь. Ты тогда не избранный нихуя. Ну, значит, думаю, когда это он к Пафии пойдет? Он говорит, скоро его отправит нахуй к Пафии, блядь. Отправит, блядь. Ну, все, сука, отправил нахуй. Ты, говорит, вообще сидит этот ебаный Сайфер потом. И это, матрица идет. Ну, знаки такие, блядь. Вниз туда. Бегут нахуй на зеленом фоне, блядь. Он говорит, блядь, ебнешься, блядь. Он говорит, ты что, блядь, Нео входит, говорит. Ой, ты меня напугал, говорит, блядь, этот Сайфер такой пугливый, блядь, тоже. Ну и что бы там в этой хуйню? Ты, говорит, что, считаешь вот эти вот знаки, блядь, матрицы, блядь? Он говорит, да читаю, бля, хули там. Как же ты считаешь? А вот так вот, блядь. Хочешь, говорит, выпить, нахуй? О, я говорю, наконец-то, бля, чем-то родным повеяло. И чайник с самогоном как достанет, нахуй. Вот это да, бля, гонит там втихонечку на выходоносоре на этом ебаном корабле. И тут самогон. Это, говорит, для промывки двигателей. Я говорю, о, блядь, ничего не изменилось, блядь. 22 век, тем же все промывают, нахуй. И нутро, и двигатели, как у нас, блядь, на этом, в этом, на заводе, блядь, НПО. Какой-нибудь салют, блядь. То же самое, тем же спиртиком промывали все. О, говорю, о, бля, ёбнули они, значит, блядь. Ну, хули, говорит, ты что, значит, блядь, у нас избранный вроде как, да? Ты сам представляешь, какую ты влип историю, пиздюк. Ты же должен человечество освобождать. Он говорит, от чего освобождать? А хуй его, говорит, не знает, блядь. Понял ты, нет? Я бы, блядь, побоялся, сука. А ты, значит, вот такой вот, блядь. Ну ладно, пойдешь, говорит, к Пафе, она все у тебя, блядь, расскажет про тебя. Все узнает, нахуй. Он говорит, ну хули, настал момент, сука. Ну там, Газманов пришел этот к нему, говорит, ну как сейчас уснуть, блядь, не спал? Скоро заснешь, говорит, блядь, сейчас оттянешься, нахуй, говорит, блядь. Вот, говорит, приготовься, нахуй. Все по местам, блядь. Ложись, блядь. Ему, значит, туда что-то вставили, в сраку, в спину, блядь, воткнули, блядь, каких-то штырей напихали. Приготовиться к запуску. Пиздец. Тело остается здесь. Они все. Морфеус, блядь, Тринити нахуй. И все исчезли нахуй. То есть они и переместились в реальный мир. А тела здесь лежат. Но если, говорит, там тебя ёбнут, блядь, то здесь кровь пойдет нахуй. Вот там по ебалу получишь, здесь ебало расквасишь себе. Понимаешь, нет? Как все, блядь, задумано. И такие были прецеденты, блядь. Он там ёбнулся бы, а у меня здесь кровь из зубов пошла. Бля, тут Коля, тут ёбнуться можно, бля, такого наворочили, бля, братья эти ёбаные, блядь. Поляки, сука, блядь, или как их там, нахуй, американские поляки, сука, блядь. Короче, приходит к Пафе, и Пафе говорит, хуйня. Он говорит, нихуя не пророк. Ты, говорит, хороший малый, блядь, говорит, слушай, сидит, курит. Как думаешь, Пафе кто? А? Конечно, негритянка, ёб твою мать. Конечно, негритянка, куда она нахуй денется, блядь. Такая тетка, блядь, сидит, покуривает себе, блядь, там дети пищат у нее, блядь. Говорит, ну хули делать? Вот я смотрю, говорит, на тебя. Ну, я тебя как облупленного нахуй. Ты, говорит, кто такой, блядь? Ты Нео, да, блядь? Ты Нео. Ну, хакер ты, ёпты. Ну, хули, ну, хороший, малый, блядь, но не гений. Он говорит, я не гений. Ну и слава богу. Я, говорит, не обижаюсь на вас, тетенька, блядь. Он говорит, ну и слава богу, вот и пиздуй. Ну ты не гений. А Морфеус потом говорит, нет, пиздись, гений. Говорит, нет, не гений. Там мальчик сидит, тот такой лысенький, блядь, как буддийский монах, нахуй, и лоски гнет, блядь, взглядом. Мальчик говорит, это, говорит, не надо, говорит, лоску гнуть. Она, говорит, сама согнется. Надо, главное, как подумать, блядь. Он говорит, ну-ка я тоже попробую, хуяк лоску, блядь. А я вспомнил, да было у нас это фенька, блядь, у Арсения Тарковского, блядь. Никакого Арсения Тарковского. У нашего Тарковского, блядь, не у папы Тарковского, блядь. А у которого кино, блядь, этот, помнишь, блядь, был? Сталкер, нахуй. Там девочка сидит и стаканчик двигает взглядом. Стаканчик хуяк, хуяк, хуяк, пиздик, и разбился. А тут ложки, блядь. Я говорю, это уже все было, нахуй. Я говорю, ёпты мани. Ну, на, говорит, ну, короче, она его провожает, говорит, на, съешь пирожок, иди нахуй, блядь. Не унывай, пизду. Не гений ты, блядь. Тут, ну, пирожок съем, хули там.

Здравствуй, дорогая! Здравствуй, дорогая! И прощай! Ты зашухерила всю нашу малину!

0: Наливай, пизда. О. Ну, наконец-то, блядь. Дождался я влаги небесной, блядь. Не, ну это, конечно, хуйня. Это не портвейн. Сейчас, оборот. Нет, сахара дохуя. Это не портвейн. Это хуйня какая-то. Вот француз, когда выпивает такую хуйню. Сейчас я все объясню, пизда. Вот он, вот он. Пошлёл. Хуёвый портвейн. Очень хуёвый. Ты знаешь, блядь, а там винтишко неплохое, Коля. Это не вот эта хуйня, блядь. Так я там, сука, всю мадеру выпил нахуй. Я зашёл в бар, говорю, ну-ка, мадера мне, блядь. Мадеру обожаю, бля. Мадера — это, бля, Колян. Не хуй собачий. Ты знаешь, как я её делаю, бля? Её в бочках везут, она на солнце парится на корабле, бля. И в шторм, и во всякую другую, в югу, она всё время на солнышке, бля. Она и 20 градусов, блядь. Она ведь не хуй собачий. Не 17,5, это хуйня. Вся, это тебе сейчас налил, бля. Вот я тебе сейчас выливаю, сын. Так, назад, бля. Ты знаешь, что это такое, бля? Мадера, бля, у нее вкус такой теплый, теплый вкус. А вот когда я всю мадеру выжрал там, в этом Солнечногорском, блядь, я говорю, а хересу нет ли у вас? Хересу, пизда. Ну, да не хер, о, бля, у тебя все, то хер, то пизда. Да херес это вино, пизда, оно еще круче, чем мадера, бля. Там такой вкус, и не грамма сахара, заметь, бля. Так я... Коля! Коля! Ты веришь мне? Я и херес весь выжрал там нахуй, блядь! На всем побережье Крыма, блядь! Ты знаешь, Коля, я когда все это попробовал, я вник в глубины этого винодельческого творчества. А это очень непросто, Коля. Ты думаешь, что это так, это налил, да? Нахуй и выпил. Хуй-то! А налоги, блядь! Я тебе говорю... Хуй ты смеешься, налоги, блядь. Я не в том смысле, что я говорю, а как надо все это сделать? Это надо захуярить целый избан, блядь, ногами истоптать, измочалить, блядь, девками. Лучше всего прям с раками, блядь, ими топтать, аж брызги, чтоб летели. Но это, блядь, старые мастера знали, ты понимаешь, что мы сегодня? Старые мастера. Вот почему я тебя спрашиваю, блядь? Наше вино было так самое хорошее. Вот возьми херес, блядь. Это не компот какой-нибудь хуёвый, а это, блядь, вино. А, бля. Вот у нас время было. Хуяк хорошее вино. Лучшие медали. Все, сука, советское вино. Ну, советский там был союз, совок, блядь. Потом раз, блядь, хуяк не то. Опять хуяк? Нет то. Что за хуйня, спрашивают, блядь? Не знаем, батюшка, так же все делаем. Вот так ножками топчем, хуёпчем, ропчем, блядь, и на судьбу не ропчем. Пизда, понимаешь? А в чем дело? Так ты понимаешь, Колян, все в дело, блядь. До чего дошла природа, блядь? Оказывается, какой-то хуй. Царство небесное, блядь, помер. А он топтал своими ногами всю эту хуйню. И сколько он его истоптал, ты просто тоннами давил, блядь. Ну и нога, видать, была, сука, 46-48 размера. Хорошо топтал, блядь. Но у него был, оказывается, блядь, на ногах грибок, Колян. Да не грибок, он не греб, нихуя вот это вот, блядь. А грибок там, в ногах. Ну не грибы росли, пизда, не шампиньоны. А так, чтобы у него просто какой-то грибок, микроб. Ты понимаешь, блядь? Так он, сука, способствовал получению вот этой вот этой хуйни, этого аромата. Вот, сука, ты понимаешь, грибок, которого все стесняются, а его не видать нихуя, а он есть, блядь. И когда он топтал своими копытами вот эту ебаную всю эту вот, блядь, толкотню, так они успевали грибки туда нахуй завнедриться, блядь. И вино. Французы говорят, о, бля, прононс. Ёптать! И отрыжка, знаешь, какая? Отрыжка такая благородная. О! А от нашего говна? Колян, я... О, бля! Они обожают это дело, блядь! Они под усечку, усечку, хуяк. О, благородно. А ты художественный, это художественная отрыжка, это пиздец. Они это обалдеют сами, блядь! Позвольте вам сказать, блядь. О, ёпцы! Я научился там, нахуй. Все на сырах, между прочим, Колян. Про сыры у меня отдельная речь с тобой будет, блядь. Сыры чем вонючие, тем они лучше, блядь. Я тебе это очень скажу, блядь. Но это не сейчас не поймешь, ты не подготовлен нихуя. Значит, провины. Они, значит, посмотрели всю эту хуйню и сказали. Вымирают старые мастера. Пропадают рецепты. Молодежь ноги моет, блядь. Ой, Коля, это долгая история. Вот и мы он пизду. Но ты все-таки вникни, вникни, Колян, хоть у тебя мозги там долго щелкают, блядь, не как у меня быстро. Но ты вникни, вникни, пока ты вникаешь, я тебе еще вот что скажу, бля. Реклама, реклама, бля, Коль, хуй ты недоволен, блядь. Ты должен быть самый счастливый человек. Ты смотри, как ты выглядишь, блядь. Ты как Аполлон, блядь. Почему? Блядь, почему? Он спрашивает, блядь. Потому что телевизор без этой хуйни, блядь. Без этого, без управления, нахуй. Ему каждый раз, когда переключить, надо вскакивать к нему и подбежать, блядь. Слышишь, Колян, бегает у меня. Ха-ха, блядь. А у меня это вот, нахуй. Я сижу, блядь, и на эту хуйню нажимаю, блядь. Как только реклама, я хуяк нажимаю, естественно. Вот сколько человеку нужно, блядь, томить, блядь? Ну ладно, там пизду какую-то показывают красивую, пушистую, блядь. Мол, вот смотрите, пизда. Типа, мол, самая лучшая пизда в мире у нас, блядь. Это я могу смотреть все время, блядь. Это я правда, бля. Ну, даже вот какой-нибудь хуй стали показывать, блядь. Ну, я его увидел один раз, говорю, ну, все, если у тебя здоровье, блядь, ну, и заткни его нахуй себе в жопу, блядь. Это обидно для мужчин. Но показали бы пушистую, соболистую, русскую пизду. Да я с удовольствием, ёптай. Да это так поднимает настроение, Колян. Ну, это, Зинка, да хуй с ней, нихуя. Нехуй ей. Она пускай за своей ухаживает, блядь. Я ей сказал, сука. Постриглась тут, блядь, исколола всего нахуй, блядь. Ну что такое, разве можно, блядь? Надо сохранять эту некоторую волосатость, потому что она мягка для ощущений, блядь. Я ее так и зову. Махнулечка моя. Ты моя. Ну ладно, хуйня, это все пошли тонкости, блядь. Это, да, по поводу всех этих дел. Ну вообще, я это дело, конечно, ты понимаешь, как я к ней отношусь. Блядь, единственное, что у меня жалею, что я не стал врачом-гинекологом. Блядь, Коля, гинеколог из меня был бы. Ой, блядь. Только вот не знаю, как я к старушкам бы заглядывал, блядь. Вот это меня бы напрягло, блядь. А вообще, я бы облегчил страдания этих девчонок. Ой, блядь. Я говорю, ну все, пизденка, страдаешь. Она говорит, страдай, батюшка. Говорю, а чем страдаешь? А сам оттеньки. Глядишь, я ей сегодня помог. Мне Зинка сказала, Сюра из себя был бы гениальный гинеколог. А я говорю, а отоларинголог? Она говорит, хуёвый. Вот, бля. А ты смотришь иногда, Колян, вот такой вот, например, блядь, по одному каналу, сука, показывают. Плейбой ночью, блядь. Он уж не то чтобы ночью совсем, ну так ножечка только припрется, блядь. Только детишки засопели, блядь, там тебе и бы давай, блядь. Ну ты знаешь, я бы так сказал. Хуйня. Хуйня. Я бы не советовал смотреть. Вот сейчас, о, кстати, я тебе о сексе хочу сказать, Коля. Секс? О, Коля, секс — это дело сокровенное. Ты его руками не хватай, блядь. Ты его за грудя не хватай, блядь. Ты в пердоль и застынь. Не дано нам с тобой гарем иметь, Коля, блядь. Да не поймут нас нихуя, блядь, в нашей стране, блядь. Кто скажет, что это хуя такая, блядь? Мы в одну лунку всю жизнь суем, а они по-разному захотели. А вот еще какая у меня мысль по этому поводу возникла, Колян. Вот ты мне и скажи, Колян, политика это или секс? Андомад... Ад... Блядь, я даже выговорить не могу. Одномандатные округи, блядь. Так, мандаты. Ну, ты знаешь, что вот такое? Вот мандаты. Это большевики придумали. Говорит, а покажите ваши мандаты. Говорит, сам ты хуй. Правильно отвечала баба, блядь. Говорит, мандаты. Ну, как же мандат? Знаешь, что придумал ты? Андоман... Фу, ебать, твою мать-то выговорить не могу. Одномандатные округи придумали однополчане. Однополчане вроде нашего, блядь, товарища Селезнева, блядь. Однополчанин такой, сука, блядь. Он сидит, я поебал увижу. Однополчанин. Больше двух палок не поставит. Нихуя, нихуя. Бесполезно упрашивать, блядь. Питание хорошее, но хуиська тоже стоит, но не держится долго. Особо держаться тут нужно не только питание, блядь. Тут политика нужна. Правильно Аушев сказал, блядь. Каждому мужику по 10 баб. Правильно? Потому что у мужика у него от количества разворачивается. Вот у меня кореш один тоже присылал, говорит, блядь, что делать, сука, простата заебал. Пошел к врачу, она говорит, ебаться. Сидит старая такая, жидовка, говорит,
1: ебаться и спать. Еб.
0: А вот, но у меня жена, бля, не дает, сука, она старая, бля. Вот еби всех подряд. Кто дает?
1: Ты понимаешь, нет? Вот и поди тут разберись, блядь, в этом целомудрии, блядь. А здоровье-то дороже, Колян. Здоровье дороже, поэтому все. Нормальной половой жизнью должен жить каждый настоящий русский мужчина, блядь.

0: Ну, что, хорошо, мои драгоценные, вот и настал знаменательный час, когда Шура, наконец, решил ответить на ваши письма. Ой, сколько писем! Завалили вы меня с ног до головы, Зинка ворчит. Куда девать их, не знает, разгребая своими копытами. Выбрасывать, конечно, жалко, я прочитаю, это все-таки частица вашей души, где хорошее и доброе слово к Шуре. Ну, конечно, просят опять кассеты. Ну, какие кассеты, ребят? Тут письма-то прочитать лень. Куда ж мне еще кассеты вам высылать? Я кассет не высылаю. У меня почта дала целая, у меня почта должна целая работать тогда. Вроде на чихпык. Шура ведь в то же время зря не теряет, кореша вы мои драгоценные. Где я только не был, а сколько событий-то кругом произошло. Я уже и на Кубе побывал, о чем я вам расскажу в своей кассете. У Фиделя в гостях я был, и все я только там не видал. И жарился, парился. Ну чего событий сколько, наши в футбол обосрались. Ну что, игрушку просерили, протютюкали, прозякали, как говорится. Ну, я предупреждал и говорил изначально, все мои прогнозы оправдались, чего я не говорил. Говорю, наши первую игру выиграют 2-0. Точно, 2-0. А японцев, я говорю, надо побаиваться. Они улыбаются, бонзай, бонзай, потом в пердолю, только вылезай, ёпта мать, вот и вылезли. Вот, ёпта, не слушай, Сюркин, ну хули вы. А тренажа тоже нету, блядь, один там играет, другой сям, блядь. А стиль игры какой, ёпта, 15 минут побегал и сдох нахуй. А там надо хуярить, вот они и хуярят корейцы японцами. О, бля, ну родина, конечно, понимаю, им там легче дышать, свои болезни. Но класс есть класс. Вот бразильцы, они не обосрались. Немцы, блядь, уперлись, блядь, им бы чуть-чуть повезло. Ну тут уже класс другой, понимаешь. Хотелось, конечно, чтобы европейский футбол сиял. Но пока все, ну что делать, бля. Французы вообще выскочили нахуй, понимаешь? Вот так вот непредсказуемость, друзья мои. Кругом непредсказуемость. Коль, ты-то сидишь, блядь, молчи, хоть, сука, не мешай, блядь. Письма сюда мне пододвигай все нахуй. Молчи, так молчи, бля. Вот разгибай, то есть, не чтобы помочь, я, смотри, с потом покрылся, бля, испарина. Все не обещали, бля, и дождь, уже и хуй знает чего. Вот сколько событий, бля, кругом терроризма всякое, бля. И прочее, прочее, на все надо реагировать. Причем быстро, блядь, мобильно. Вот так вот, мобильно, я бы сказал. Вот кореша умерся, поэтому, конечно, я на все письма тут и не отвечу. И не может, еще не прочитаю, кого не замечу. Ну, не обессудьте меня. Я все равно вас всех люблю, помню, люблю, знаю. Спасибо вам, друзья мои, за поддержку, за добрые слова, за ласку. Спасибо, с любовью, ваш Шура.
1: Это больше к одессе маме, блядь, и все там, понимаешь? Да-да, там творили тоже, блядь, великие там. Это
0: Ришелье организовал, блядь. Пришел Ришелье, блядь, этот ебаный, хуй хороший француз. И говорит, здесь будет, говорит, город заложен, бля, в пику, бля, Петру-то нахуй. Говорит, Одесса, мама. Ну там, понимаешь, сам, понимаешь, там. Короче, все... Все стекает нахуй, там и Дон, и всякая хуйня. Все в Одессу маму, блядь. Там уже, конечно, мама. Пиздец. Называется. В Ростове еще дела обстоят более лучше, потому что там степи. Сальские степи. Да не сальские, пизда. Не сад там. Калмыки столько заедут спасать, блядь. Ну заедут, спасут и уедут, блядь. Сальские степи, родина Ворошилова, блядь, и прочих буденовских стрелков. Первая конная, пизда. О, блядь, не читал Бабеля?
1: Чего?
0: Ну, сука, вот, Коля, вот ты знаешь, я вот все-таки тоже человек такой научный, блядь, в этом плане. Я говорю, надо отличать, суки, Бабеля от кабеля, понимаешь, кабеля от кабеля, кабеля от суки, пизда. Бабель писатель такой. Еврейского телосложения, бля, хороший человек. Сам в первой конной был. И все это изнутри видел, блядь. Всю эту потраву, у него рассказ один есть, как ебли полячку, аж все казаки нахуй разом. Прям так и пишет, говорит, и ебут они, ебут. Она бедные глазенки закатила, говорит, уже, говорит, все, говорит, почти. Но выжила, крепкая оказалась баба, блядь. Потому что тогда народ был расположен.
1: Да.
0: А, блядь, это самая. Ленинская секретарша Фотиева вспоминает, говорит, блядь. Когда, говорит, они, говорит, взяли этот ебаный у Ростова там, эти наши красные-то, блядь, командиры, пизду, первая конная. Говорит, гуляли так, насиловали, говорит, блядь, и все винные склады выпили. И, говорит, не остановились, пока, говорит, не выпили все и не изнасиловали последнюю бабу, блядь. Это пишет Фотиева, ёпта, ты понимаешь, нет? Она только правду могла писать. Она не пиздила. Она не могла при Ленине пиздеть. Фотиева, ёпта, чистая слеза. Из нее если самогон гнать, ой, блядь, из Фотиевой, ты что, блядь? Чистый, как... Просто я не знаю чего. Не пахнет нихуя. Это ты пернул сейчас, не?
1: взбрыкнул, по-моему, нет? Всем? Портвейном? А, да, действительно, портвейном. Все-ка прости. Угу. Это все равно святое. Как слеза младенца, бля. Так что вот, Коля, понимаешь, тот, кто пьет ростовский портвейн, тот, когда пердит, не пахнет нихуя. Пахнет виноградной лозой цемлянского водохранилища, блядь. Понял, да? Это не на правах рекламы нихуя. Это мои личные соображения, бля, по этому поводу. В пизду. Сиди, налей и выпей. И мне налей тоже чуть-чуть. И я ебну. Вот и хорошо, вот и спасибо. Вот и замечательно, бля.

0: ну купи покемон. Ну купи покемон. Ну купи покемон. Отстань от них!
1: Ебанули все.
0: Отстань от них!
1: Ебанули все.
0: С телепузиками, с хуюзиками, блядь.

0: ну купи покемоль. Ну купи покемоль. Ну купи покемоль. Ну купи покемоль.
1: Отстань от меня. У нас Хрюша, бля. Таркуша, бля. Хрюша, бля. Таркуша, бля. Хрюша, бля. Таркуша, бля. Хрюша, бля.
0: Ну купи покемоль.

смерть. Да тогда я все папе скажу. Все папе скажу. Все папе скажу. Все папе скажу, как ты у дяди Димы писю целовала. Просто пиздец. Услышь, она ей покинула.

Буба-буба-буба. Вот и веришь, нет? Колян, вот и веришь, нет? Ну прикинь ты, все видели фильм, бля. Негры видели, в рот на сих пор. Китайцы, бля, буряты, норвежцы сюда. И кто ж не видел? Мы не видели в зоне. Прислали запрос, бля. Чуваки, с обсиском, бля, передайте кассету, бля. Что за «Титаник» такой, в рот мягких пыль? Ну все об нем говорят. И звук там такой, бля, долбанный и сраный, бля. Ну, сказали, сраный, бля, а звук ничего, бля. Даже на нашем, бля, хуевом походном магнитофоне, бля, он столько показывает. Там как долбанет, бля, по ушам, мало не показывает. Правда, есть оговорочки там, хуё-моё, типа, мол, я, блядь, сейчас, блядь, прыгну, а мне показалось, рыгну, блядь, ну, даже хуйня какая-то. Ну, в общем, ну, это интересная штука, бля. Что ты думаешь, бля, попадаю я в рот меня чих-пых, блядь. В такой мир, бля, волшебной сказки, блядь, тянялики и цветочек, нихуя. Это в рот меня чих-пых, бля. Это, сука, такое, бля, все грандиозное. Ты веришь мне, чувак, и фильм-то начинается с того, что они поднять хотят этот. Блять, корабль, ну я тебе не сказал, он потонул нахуй. Естественно, что потонул в пизду. И там бриллиантов столько вообще, старик, навален-то в этом всем «Титанике», бля. Что там сберкассы, бля, что ты, три сберкассы, бля, ты вот. Да нахуй она тебе нужна? Ты в «Титаник» нырни нахуй, пиздец. Все твое, бля. Там наваль, там столько сдали на сохранение. Вот оно и сохранилось, сука. Там вообще, Колян, надо полазить, бля. Ну, если выйдет у нас с собой, бля, я чищу там, блядь, это хорошо, можно полазить, бля. Они же, сука, сейф оттуда подняли. И вы веришь, нет? Значит, чувиха, бля, старая, бля, какая-то прыщавая вся, сука, старая, сидит там, моет посуду, бля, и вдруг в рот мя всех пых, блядь, доча, или там внуся, хуя, не знаю, сделай погромче, в рот мя всех пых. Ой, бля, погромче делай, а там, говорит, передаем, сука, сообщение ТАСС, в рот на всех пых, бля. Тут дошли до унитаза, блядь, на корабль «Титаник», бля. И вот унитаз проплыли, бля, и вот какая-то хуйня. А это сейф, бля, чувак. Кореш ты верный мой, это сейф. Сейф, вскрываю, бля, а он заржавел. Но, сука, держит, бля, ты веришь мне, он воду держит, бля, он лежал, хуй знает сколько. Держит.

старуха, руку погасила. Она говорит, у нее ебался. О, бля, вот такой ебало, бля. Она говорит, хибическая сила. А вы, пожалуйста, товарищи, кто смотрит, бля, в роме сих бы, звоните по такому телефону, бля. Может, сука, что и поможете, бля. Это же надо додуматься, бля, такой. Я только в Америке, бля, сука. И наша... И она говорит, внуся, делай потише, я все поняла, бля. Она звонит, блядь, этим хуям. Алло, блядь. Она из Америки говорит, а это, говорит, блядь, из Америки. Я говорю, а в рот мне сих пых, а нам по пизде мешалкой, бля, откуда вы звоните, бля? Хоть вы с Северного полюса, бля. Что надо, бля? Она говорит, вот вы все достали там, бля, картину, блядь. Бабу с сиськами. Вы там смотрите, бля. Это, сука, вещь-то, блядь, дареная, бля. Они говорят, а кто это, бля? Она говорит, хуй в кожном пальто, бля. Баба-то, бля. Ему говорит, так вот вы не знаете, говорит, блядь. А я знаю. Она говорит, да кто, бля? А это я в рот мячих был. И давай им рассказывать, блядь. Они говорят, да подожди ты, ёпта. Она говорит, слушайте, блядь. Да мы же себя поднимаем, мы к этому отношению. Говорим, слушай, блядь. Как она на них налетела, блядь. Такая, сука, бабушка старенькая, блядь. А она с напор, блядь. И потом-то, сука, и тут фильм-то и начинает, блядь. Начинают показывать, как все было, блядь. И вот плывут они, блядь. А как показывают общим планом. Идет, блядь. Думаешь, ну пиздец, на Африку наколется, пиздец Африке, блядь. На Европу пиздец Европе. А там, блядь, ванны, раковины, футбол, бля, на палубе футбол, два футбольных поля в рот мячих пых. Теннис, блядь, гандбол, хуёл, и все хуясят, хуяс. И ни одной спасательной лодки, заметь. Я сразу, блядь, опытом взяном, посмотрел, бля, ни одной спасательной. Думаю, пиздец. Это значит пиздец. Он сэкономил. Сэкономил на переборках и подводных лодках. На этих лодках, блядь. Не на подводных, надводных, блядь. Еще налей мне, блядь, блядь, вот заберу. Сука, что ты взял-то, бля? В рот меня сих пых. Ну нахуя ты берешь, бля, вермут, когда в магазине портвейн, блядь, есть? Ну в рот меня сих пых. Ну нахуя? Опять вермуту, бля, ну сука, бля. Вот меня и ведет с него, бля. Ну ладно, хуй с ним, слушай дальше. Значит так, значит они, блядь, пиздец, едут. Значит, выплыли нахуй, ну плывет, правда, говно, бля. Это они ходят, бля. Это моряки говорят, мы ходим, бля. Они ходят, бля. А мы, говорит, ходим, бля, о, бля. Сука, это уже гордые, бля, все. Да в рот вы слибись, а плывите нахуй, бля. А чувиха бабка, которая рассказывает, она молодая, бля, показывает. Ой, блядь, красавица, красавица, золушка, бля, аленький цветочек, Настенька, бля, все, вспомнил я нахуй. Бля, и такая страшная, бля, но сдержанная. Мама с этой чувихой, бля, приперла ее, давай замуж, замуж, бля. Пиздец, денег нет нихуя там, ну, пиздец. Куда вложила в МММ, блядь, все накрылось медным тазом, блядь. Пирамида, ёпты. Там мужик давно уже, бля, у нас сейчас, бля. Пиздец, там мужики, бля, не промах, бля. Там наебут кого хочешь, бля. Козла горбатого, блядь, сука. Так вот они, сука, значит, МММ, бля. Она все вложила и все пизданулось, бля. Она говорит, доча, пиздец. Надо, говорит, вот для того выходить. И показывает. У него там портовые компании, хуяни, но у него деньги до хуя. И они, знаешь, он как дружок, корешок этого Титаника, бля. Он идет, бля, мол, в рот меня всех пых, ебло такое, бля, неприятное. Ну, в рот меня, вот видел я ебло, бля. Ну, такое неприятное ебло, бля. Думает, сука, так тебе плюнул бы, бля, в ебал. Он говорит, слушай, Дуся, бля, там, как ее, Асидора, бля. Я тебя, сука, я хотел тебе подарить, говорит, на праздник, бля. Ну я тебе, говорит, так отдам, нахуй, раньше, блядь. Только дай я тебе, блядь, ну ему хотелось, наверное, очень сильно ее трахнуть, блядь. Говорит, дай я тебе, трахну, блядь, я тебе алмаз дарю, просто, блядь, просто так вот, без дня рождения, блядь. Она, говорит, не поняла нихуя. Она говорит, а как так, блядь? Ой, спасибо, какой дорогой подарок, золотой. Вот бабе ей пизде, блядь. Вот ей ты мил не будешь, ей хоть, блядь, сука, блядь, протез, бля, алмазный, блядь. Она нихуя, блядь, не порадуется, бля, в рот мне всех ты. И, значит, когда чувих-то не в мочь, блядь, он говорит, ну не могу я с ним в койку, блядь. Ну, знаешь, когда, блядь, вот заебет. Он, блядь, иди. А мам, иди, сука, доча, блядь. Он говорит, ну не могу. И она носит на палубу, а палуба хуй, хуй, в душу, блядь. Там, блядь, плюнешь, блядь, плевок засыхает, сука, и пока долетит, блядь. Моча растворяется в воздухе, блядь. Если оттуда стануть.

как вот хотел поссать, чуть-чуть это было. Там, сука, так не несет, бля, ветра. Атлантика, ёпта, шторма. А ему похуй шторма. Он пиздюхает, блядь, на полную катушку, блядь, и он идет на рекорд, сука. Вот это тоже тяга, блядь, к рекордам, сука, на многих подкузмила, блядь. Один стеклом подавился, другим гвоздем проткнулся, бля. Помнишь, у нас, сука, Сидор сидел, бля? Сука, сосисками обожрался, бля, сдох нахуй. Вот такие рекорды, бля, вру. Назло рекорды, всякая передача еще, бля. И куда ты пиздюхаешь, спросить тебя, бля? Сука, долго ты проедешь? Он отплыл только от Англии, блядь. 10 километров, нахуй. Пиздец, блядь. И что ты думаешь, случилось? Не знаешь, бля. Я тебе отложу пока эту мысль, отложу, блядь. Мама на девочку напирает, девочка, блядь, бежит на палубу, хочет броситься с этого, и вдруг хуяк. Художник, блядь. Художник красивый, блядь. Он мало такой, блядь, сука. Забыл, как его зовут-то, блядь, этот... Сука, мало такой, блядь, Лёнька, Лёня, блядь, Лёня, блядь, очень, Лёня, блядь, я для себя. Он говорит, а что вы здесь делаете? Говорит, гуляю в рот, мя всех пых. Он говорит, уйдите, нахуй, спал бы, у меня решимость, блядь, а сейчас рыгну, блядь. Я сразу так, я говорю, рыгну, как, блядь, на неё блевать что будет. Она прыгну в рот, мя всех пых. Вот там было, блядь, сексом, хуйня. Ну, я тебе, Колька, я тебе сказал, бля, хуёвую кассету прислали, блядь. Я ребятам сказал, хуёвых кассет не присылать, сука. Никаких воровских копий не присылать. Только, бля, покупайте в магазине, бля. Хоть будет слышно всё, ёпта. Она в это время пёрнулась, что ли, блядь. Возьми, она, всё там, всё это копейки, бля. Возьми, сука, купи, слушай, бля, на здоровье. И в ровь меня сих пых. Так что я вам тоже предупреждаю, бля, в натуре. И вот, значит... Она говорит, прыгнула, значит, блядь. И вроде как прыгнула, значит. А, он ей не дал прыгнуть-то. Она хотела прыгнуть-то, блядь. Да вроде мяч пых. Ты меня тоже заебал, блядь. Николай, блядь, ну ты отвлекаешь меня, блядь. Какими копиями, нахуй? Да сейчас мы не пойдем никуда покупать, блядь. Завтра выйдем, блядь, сходим, все купим, нахуй. Все нормально, все наше будет, блядь. Ты не видел, я тебе покажу. Я тебе все расскажу. Когда она пойдет, куда, чего, блядь. Раз она на палубе, ночка, блядь. А там высоко, блядь. Она прям на мыс бежит, блядь. Сейчас я, говорит, блядь, мол, ласточкой сечу, блядь. Ты как ласточкой, пиздой, блядь, камнем упадешь. Пизду, блядь. Говном последним, блядь. Рык, блядь. А чувак там идет, художник-то, блядь. Хули хуем грустно околачивает, блядь. Там хотел пописать, нахуй послали. Там пописал, блядь, нахуй послали. Он говорит, стоять, блядь! Стоять, сука, куда? Он говорит, все, в чем дело, товарищ, вы кто? Я говорю, хуй в пальто, блядь, я охранник, блядь. Я, сука, стоять, блядь! Он говорит, я вас боюсь, а? Он говорит, а нехуй бояться, блядь. Нехуй прыгать здесь, блядь, с палубы, блядь. Кто такая, сука? Ведь, блядь, богатый, нахуй, по алмазам, по бриллиантам. Сука, вы мне нравитесь. Он говорит, да, блядь, а заебетесь, мол, блядь. Он говорит, да, заебусь, конечно, я человек спокойный, бля, буду за вами. Я вообще художник, бля. Вы знаете, я, блядь, хотел бы написать ваш портрет. Он говорит, о, бля, это парит мне, блядь, сука, мозги. Сам писать, а сам тут же и впердолить, бля. Ну, мало ли их, сука, пиздюков, таких художников. Бля. Но он оказался, сука, типичный художник, блядь. Мане, блядь. Ёбаный этот, блядь, я и Рубенс, сука. Тут каких тёлок, бля, рисовал. Нихуя ведь не трахал, бля. Поди. Такую трахнешь, охуеешь, бля. Там одна сырака, бля, с дверь, бля. А у этих все культурненько. Но тоже не стал. Художник, он у него профессионально, бля. Завези яйца, блядь, хуй в карман, пиздец. Рисуй, блядь. Он и уговорил, сука, бля. И рисует, рисует, бля. Сука, бля, она прямо перед ним приходит, блядь. Она как так решительно, блядь, сняла, блядь, наброшенный, блядь. Халат, блядь. Сказала гордая, блядь, нихуя не гордая, я в рот мягких пых. Мол, давай, пиздуй, бля. А у того, значит, глаз так забегал, бля. Ну как, у меня хуже, бля. А он на нее смотрит, хоть бы хуй. Во, блядь, вот профессионал, сука, бля. А думаю, может, Лепантин? Не, профессионал, сука, оказался. Они плыли долго, бля, как говно в проруби, бля. Плыли, плыли. И он, сука, ее рисует, бля. Ну, спокойно, лежите, блядь, и вот так сиську вот к этой стороне отклоните. Ёпты, Коля, блядь, ну, сука, если бы я так сказал бы. Ну, я у твоей жинки, блядь, конечно, до колен, блядь. Так, сука, там никакого интереса, чтобы я хоть в стену разъебе, хоть так, блядь. А там сиська-то, понимаешь, блядь.
там, сука, такой, блядь, стоит денег, блядь, в рот на всех пых, блядь. Я, сука, даже замер, блядь, ну нельзя не показывают, сука, ну не показывают, блядь. Я говорю, ну ты что, понизи камерку, понизи, нихуя не показывают, блядь. Говорит, блядь, сука, наебали, блядь, с этим фильмом, блядь. И этот Камерун, блядь, с камеры, блядь, заебал меня, блядь, обманул, сука, пидорас, блядь. Камерун этот ебаный, с Камером, блядь. А этот малыш сидит, пишет. Это писать, это по-научному, Коля, я тебе говорю. Писать, это значит рисовать, блядь. Значит, я тебя буду описывать, блядь. Ты не понимаешь, это хуйни, я как в библиотеке сидел, я все знаю, блядь. Писать, блядь. Ты как писать письмо, пизда. Такое письмо, блядь. Писать, это картину, блядь. Живопись, Живопись. Живопись, блядь, в рот меня всех пых. Всего. В общем, это не пописать, это живопись. Да не та живопись, блядь, не на плечах, ёпты мы. Ох, сука, как бы он титуировочку нам делал, блядь, в лагере. Вот этот, блядь, король, блядь. Он прям, сука, ты знаешь, с носичкой, блядь. С носичкой, чик-чик-чик, блядь, в разным цветом, блядь, сука. Разным цветом, чик-чик-чик, блядь. Ох, как писать, блядь. У него так ручка построена. Я смотрю, думаю, наверное, этот чувак работал. Пописывал, сука, пописывал татуировочку. Пописывал. Я вижу, у него ручка занятая, блядь. У меня на жопе две мышки, бля. Одна туда-сюда снует, бля. На ногах они устали, бля. Если я сандали надену в рот мячих пых. У меня все расписано, бля. У меня все расписано по часам. То есть по годам моего сидения, бля. Все, бля, расписано. Вот, сука. И попой, я в метро выйду, бля. Там все помрут нахуй. И что ты веришь, нет? Пока они этой хуйней занимались, бля. Написали. Чувак за ними бросился, бля. Где вы в рот мясных пых, где моя баба, бля? Они раз, блядь, сука, и в этот камерный отсек. Ну-ка, побежали там моторное отделение, бля. Вот, нашли машинку, бля, как там машины стоят, ангар, бля. Все едут туда, нахуй. Машины стояли, как, блядь, вот так. И тут они познали, Коля, всю прелесть трассы. А до этого, Коля, они летели, блядь. На волнах любви, блядь, на самом, сука, вот этом вот ледолайзере, бля. Как этот ледобор, ёб, ледоруб, блядь, сука. Ну, который, блядь, сука, волны-то рубит, бля. На самом конце. А там, бля, пропасть, а ветер, бля. И они вот так, лети, бля, по волнам любви, сука. Он сказал, говорит, лечу, говорит, сука. После этого они уже, бля, в трюм. То есть, по волнам любви надо лететь, значит, наверху, а ебаться в трюме, бля. И ты веришь, нет, у меня даже есть версия, что когда они вот это вот кончили, блядь, в это время айсберг и въебал. То есть он им такая энергетика, вот это такой любви, блядь, энергетика вот этой любви собралась, и айсберг аж приплыл, блядь, и въебал. Пиздык! Не мог выдержать. Это версия. Это, конечно, не истина, блядь. Это версия. У меня один знакомый говорит, сол за бабой, блядь. Она раз подесла, за сраку, раз, блядь. Она говорит, что вы делаете? Говорит, не смог удержаться. Один был физик, ладно? Во, блядь, помнишь, я в той, блядь, тебе рассказывал-то, блядь. На це, блядь, физик был, блядь. Ландау, ёб твою мать. Ландау, бля, физик. Так ему, сука, бабу таскала сама, баба, бля, говорит. Физик, Ландау, ебись. Нормально, блядь, живи, бля. Раз тебе надо для науки, бля, он лауреат, блядь, хуй премия, как и хуй, бля. Водородом бомбу, сука, изобрел, между прочим. И молчал, блядь. И никому не сказал. Втихаря, бля, в постели, блядь. Пёрнул, блядь. И никому не дал понюхать, сука, водорода, блядь. А в это время айсберг тихо наплывает. Айсберг подкрался, блядь. Айсберг, блядь, из Израиля, еврей, сука, стоит ледяной, как собака, блядь. Подкрался незаметно, блядь. И показывают, ты веришь, не, бля, Коля, бля, прямо на меня, бля. Я говорю, бля, остановись, сука, я не могу. Я сейчас обосрусь, бля, вот такого видал, бля, ну такого, сука. Ну что ты, сука, не остановишь? Я говорю, останови тоже, останови корабль, бля, нихуя, бля, он пиздюхает.
И перед самым, блядь, вот кончиком, блядь, волоском, вдруг он пошел налево, пошел. Я говорю, бля, я уж ногами, блядь, запорпал, блядь. Начал сусить, бля, нажимай, думаю, сука, нажимай. Да и все мои-то, блядь, тоже задергали, блядь, ногами. Я говорю, хули вы дергали, кино, ебаный рот, блядь. А сам не могу, сука, справиться, дергаю ногами. Отворачивай нахуй, отворачивай налево, блядь. И вроде все прошел. Но это, сука, блядь, кино сняли, блядь. Ну нет, чтобы снять, блядь, прошел. Ну океан целый, блядь, ну почему именно здесь, блядь, этой ебаной Вайзельберг, блядь. Врубился в этот Титаник, ебать мою сраку, блядь. Ну обойди, да 10 метров, блядь, буквально, сука, ты, блядь, 10 туда, 10 туда. Да еба, обойди друг друга. Нет, блядь. Вот, сука, и один, блядь, не ущерб, и другой. Получилась стрелочка. Рот мне чихпых. И на всю эту хуйню, ты веришь, чувак, нет. Этот весь массив, блядь, железа. Тихосик. Знаешь, как это анекдот, блядь? Прихожу, говорит, Женя. Я говорю, газета, я говорю, по голове. Трах-трах. Она меня дура утюгом. Тюк. Вот он так вот делает. Асбер. Тюк. И пиздец. Титаник начинает тонуть. Я тебе всегда, Колян, говорил. На всякую хитрую жопу есть хуй с винтом. Понимаешь? То есть на каждый Титаник есть свой айсберг. В рот мяч их пых. Есть свой айсберг. Он тебе подплывет незаметно. И так, тюк, и пиздец. Там уже грудью стали бросаться, бля, капитан стоит, морда, бля, охуел совершенно, говорит. Он представлял себе, но он не представлял до какой степени, бля. После этого фильм еще идет час-полтора, блядь. Как они то, блядь, тонули, блядь, по полной программе, блядь. Робящих пых. Но самое меня поразило, блядь, они все бабам отдали, блядь, мужики, все, блядь, вот. Все наши, сука, Колян, блядь. И сами все ко дну, блядь. Ты веришь мне? А евреи на палубе хуячут, блядь, в оркестр, блядь. Хуя, блядь. И чувствует, что им-то шлюпок не достанется, пиздец. И главный еврей так смотрит, бля, и говорит, ну, ребята, говорит, нам все равно пиздец, канифоль все равно, блядь, пиздец, сотрется, блядь, доигрывай по полной программе, бля, вроде всех, во, мужики, бля, а евреи, бля. И мужики все равно оказались. И в этой ситуации все мужики, блядь, которые были мужики, они кажутся мужиками, бля. Колян, я тебе говорю, в любой ситуации надо оставаться мужиком, блядь. Крейсер варяг, бля. Огонь не сдается нас гордый. Мужики пели, бля, варяг. Пощады никто не желает. И в рот она чихпыхнула, там японцы, сука. А тут, бля, хуй знает кто, айсберг. И вот такая штука старичок, блядь. Вот она бабушка эта, блядь. Вот она прожила жизнь. И еще живет и живет. А уже этот Леня, бля, уже давно там, сука, все акул, блядь, срубали, блядь, 100 лет уже ни микроба, блядь, не осталось. И вот ты спроси бабушку, блядь, а была ли ты счастлива-то, блядь? Была ты счастлива, нет? Вроде меня сих пых. Она сказала, была, блядь. Когда, блядь, спроси ее, когда? Она сказала, вот. Тогда я и была, блядь, счастлива. На Титанике в рот, блядь, всех пэх, блядь. А так сейчас она просто живет, блядь. Семья, блядь. Вот у тебя, блядь. Зинка, блядь, семья, блядь. Иди хлеба, блядь, купи. Принеси в рот, блядь, всех. Это разве счастье, блядь? Это так, подзадвуха, блядь. Живи, живи. Но надо... Момент, блядь, у каждого в жизни должен быть, которым помнит всю жизнь, блядь. Вот этот момент, вот она его и запомнила, блядь. Вот так, Колян, ебёна мать!

0: Последнее танго.
1: Да, до этого... О, бля, я тебя забыла, сука, рассказать. До этого же менты хотели кинуть, но они их кинули тоже, бля, сука. Один посрать захотел, бля, раз в кукурузу, блядь. А уже осень, сука, там, блядь, где-то нашел какую-то. Стоит кукуруза, побежал. А тут менты едут, блядь, на там, на УАЗике, бля. Раз тормознулись, говорит, бля, ну-ка, ребятки, документы тут то все, блядь. Да тут случилось, говорит, да, блядь, а что такое, блядь? Ну вот тут, блядь, тут кое-какое дело произошло, мы тут в розыске, блядь, туда-сюда. Посмотрел, ну, документы у вас в порядке, а ты, говорит, там, типа, сержант, посмотри, что у них там в багажнике, блядь. Ну, говорит, а у вас это открывается, говорит, хуйня. А их до этого еще менты уже накрывали, говорит, они им полторы штуки, все у них было, отдали, все бабки, блядь. Ну, говорит, все отдали, у них даже на бензин поэтому не было нихуя. Они этот приемник-то, сука, совали, блядь. Ну, их, короче, менты уже раз ободрали, блядь, гаишник, блядь. Полторы штуки, говорит, и все, говорит, сука, просил полторы, ну, на косарь согласился, говорит, больше нет, нихуя, ёптай мать, пойми наш-то тоже, блядь. Короче, ебать колотить, блядь, все обирают нахуй кругом. Этих, блядь, те этих, блядь, ну, как в природе, блядь, понимаешь? Букашка ест моську, моська, блядь, картошку, блядь, Коля ест, блядь, любезный друг, блядь, а Колю кто ест, блядь, а, сука, а Колю Сюра, блядь, сидит вот так вот и мурыжит, блядь. Короче, все кого-то едят, блядь. Закон про обмен веществ, понимаешь? Круговорот воды в природе, блядь. Вот эти менты, сука, все устроили, они им подложили, блядь, да еще в газету «Сельская жизнь».
2: А это, говорит, товарищ капитан, какая-то дурь, у них тут трава, блядь.
1: Это как корешу моему, Николаевичу, помнишь, блядь, я рассказывал тебе, блядь, в станице-то, блядь, в этой ёбаной, когда он ехал отдыхать. Хорошо, у него карманы были зашиты, блядь, ему совали, блядь, наркоту. Все пиздец, и не отбояришься, блядь. Да вы что, ребят, я, говорит, таких газет сроду не читал, «Сельская жизнь», блядь, откуда вы взяли, я нахуй? Ну, вынимай, ну, бросьте вы нахуй, блядь. Ну, ладно, короче, блядь, тут подходит братан посрамший. Ихний. И говорит, ну чё тут, ребят, я, говорит, вот тот его шар, а, блядь, заломил, говорит, ну что ты, сука, давай разбирайся, блядь. А, сука, блядь, взял деньжата, у него какие-то достал, ты, говорит, деньги-то что, в бумажнике не носишь, да? В заднем кармашке таскаешь, так, отсчитал себе, говорит, ну ладно, вот и разобрались, заплатил, мол, ты, на тебе еще две штуки, блядь, мол, там, ну, две сотенки кинул ему, остальное забрал себе и поехали они нахуй. Оставили их похую им все. Кто там, блядь, какая БМВ, краденая, не краденая, каждый работает на себя, бля, вот это четко в этом фильме показано. Но я не говорю, что все такие ответственные работники милиции и прочей прокуратуры и всякой другой, но сколько такого народа там, блядь. Ты знаешь, блядь, сука, в этом кино показывают, как каждый получает, бля, свое, сука. Так жестоко, правда, получает. Но этот, правда, поехал, они говорят, а где бабки-то, блядь, сержант, у них за козырьком лежали, блядь. Ой, блядь, а я говорю, нету, а где же они, блядь? Оказывается, этот, который посрамший, котя-то, блядь, он увидел такое дело, засел, блядь, и спиздил у них эти бабки, и им же эти бабки им отдал, блядь, ты понимаешь, веришь, нет? А братва на него, слушай, а чё ж ты с бабками, а мы там на колонке, блядь, мытарились, доказывали, что мы не обосрались, блядь. А потом, когда он им объяснил, да я, говорит, спиздил у них и даже им этим ментам. Ой, блядь, смех и грех. Но этот мент с горя нажрался, говорит, блядь, и у них там ментовская вся гудит в какой-то, блядь, ну такой, значит, маленький какой-то, блядь, такой, ну, блядь, это провинция какая-то, хуй знает, ты знаешь, как у нас там. Они все менты там сидят, о, пьют, а этот нажрался, пошел поссать, блядь, с этой паленой какой-то, блядь, купюрой, блядь. Он кричал, все нахуй, поссал и уронил ее, блядь. А там оказался капкан на медведя, блядь, замороженный. Он за ней полез, рукой-то с пьяну упал. Как он его ебанет, этот капкан. Как же он, сука, катался, блядь. Все менты повылезали из окон, нахуй. Все протрезвели. Как он выл, бля, Коль. Я представляю, таким, блядь, заебенить по рукам. А, не бери, сука, блядь. Этими руками. Даже вражки деньги, блядь. Как будто ты в общак, можно сказать, влез, блядь. А хуй тебя не знать. Не лезь, не твое, блядь, сука. Причем такими способами, блядь, подкинуть там наркоту, дурь, бля. О, сука, это же нехорошо. Причем знают, блядь. Тут сообщили, у вас там такое творится, бля, в главное управление, блядь, сука, на Петровку. А мы, говорит, знаем. А что ж вы, блядь, ничего? А подождите, блядь. Это уже другой разговор. Вот так вот нахуй, Коля, блядь.
3: Ой, Коля, кореш ты мой драгоценный. Я ведь тут, блядь, вот столько писем получаю. Ты знаешь, пишут, блядь, мне из армии много пишут. Из армии, ребята, ну, о чем говорить-то, ну? Ну, куда мы нахуй от этой темы денемся, блядь? Ну, куда, блядь? Смотри, сколько кино было, блядь, про войну-то, помнишь, блядь, да? А народу сколько полегло из-за этого, блядь? А ты думаешь, что, блядь, Коля, оттуда разведчики не прибегали, блядь? Сталин, блядь, ёб твою мать! Там, блядь, Гитлер уже все подогнал, говорит, хуйня, у нас договор, блядь. Да уже он, блядь, уже там всех баб наших перебили, блядь, уже не место солдаты, блядь. Вот у нас договор, ебаться можно, а нападать нельзя, блядь. Вот поди ты, сука, ему расскажи, блядь. А разведчики работали всегда. Ты этот фильм смотрел? Ну, его хуй запомнишь, конечно, там все-таки 17 серий, блядь. Ну, 17 мгновений, ёпты, они как мгновения пролетают, ёпты. Ну, там Стирлиц, во-первых, симпатичный человек, блядь. Очень симпатичный. Этот артист мне нравится, блядь. Я от него оторвать глаз не могу, блядь. Он как сидит, как задумается, блядь. И можно смотреть, как он думает, пускай молчит, нихуя не говорит. А он все думает, блядь, как бы объебать Гитлера, блядь. И объебал ведь Колян, блядь, в результате после 17 серии, блядь. Он же Стирлиц, блядь. Ты пойми, Коля, ты вот говоришь, разведчик, блядь, престижная работа, блядь, там сидишь. Да ты, сука, даже пернуть по-русски не сможешь, ты понимаешь, нет, сука? Тебя любая падла немецкая, сука, блядь, на нюх, сука, поймет. Пернул русский, блядь, явно ел чернягу, блядь. Ты понимаешь, нет? Он все время на стороже, блядь. И Стирлиц у нас там сидел, так он внедрился, сука, ты понял, куда? В самое, блядь, гнездо, блядь. Там такой пиздюк тоже, блядь, Селинбир какой-то, блядь. Этот самый, и все такие, знаешь, такие, блядь, холеные, основатели такие, блядь. И этот какой, сука, Мюллер, блядь. Ты понимаешь, и там, главное всего, кино-то, блядь, классное. И все наши ребята, блядь. И все, сука, эти вот, немецкие, блядь, шпионы, сука, блядь. Ты понимаешь, ну не шпион, а эти, аппарат, блядь, немецкий, который шпион-то ловит. А Селинбир между ними ходит, блядь. Ему этот, броневой играет этого. Хуй маминого, блядь, ну, Мюллера, блядь, ну, с такой губой, блядь. Понимаешь, и он любит броневой, видать, полюбил свой образ. Ему нравится командовать вообще, природа, наверное, есть, блядь. Он командует, так, подать мне сюда Стирлица, ебать, усак, туда-сюда. Ну, что, Стирлиц, мол, как живем, мол, блядь, а сам принюхивается. Не бзнет ли он русским бздом, понимаешь? Нет, нихуя, тот, блядь, держится. Ну, куда там? Да, Коля, он не жрал весь из портвейн, нахуй, и всякую хуйню. Вообще не пил, блядь. А с женой встретился один раз, только глазом посмотрел и оргазм получил, блядь. Шел мимо, задел за стул, тут же, блядь, в сапог кончил, блядь, и прошел мимо, блядь. Он не мог даже, блядь, с ней поздоровкаться и глазом просить. Вдруг какая-нибудь падла? Вдруг там Мюллер, блядь, сидит, сука, под столом. И говорит, а, сука, блядь, попался, блядь. Знаю, ты с женой встречаешься, блядь. О, как, сука, с женой, а жена даже говорит, нельзя смотреть, а с ней какой-то хуй сидит, тоже наш, блядь, и сидит, смотрит, блядь, говорит, нельзя смотреть, не косись, сука, я, говорю, его не видела, блядь, 5 лет, нахуй, я тоже не ебамшись, блядь, можете меня понять, говорит, понять могу, но сделать нихуя не могу, блядь, вот так вот, я, говорит, не блядь вам, я советская женщина, блядь, и никому не даю, уже 5 лет, блядь, у меня все засохло, паутиной покрылось, блядь, у меня лучшие годы, блядь, прошли мои. И Стирлиц, блядь, такой трудной жизнью, блядь. Ковал победу, блядь, ковал. Хотя, блядь, конечно, там не встанет на Мюллера, но тем более, все-таки фрау всякие ходят. У него что, живое, блядь, сколько может дрочить втихаря, блядь. Ты понимаешь? Советский разведчик, блядь. И все ты думаешь, кореш ему драгоценный, на переднем крае, Стирлиц. Стирлиц на переднем крае думал всегда задним. То есть жопу никому не давал. А хотели многие. Товарищ, блядь, Гиммлер, Гестам, блядь, Мюллер, Хуюллер, все лезли. Жопа его была чиста. То есть на полном порядке, нахуй, как березовый сок, сука, по весне, который любил пить. Она кап, он хуяк, 15 грамм, и поехал, блядь. Одно мгновение, второе мгновение, третье мгновение, и так до 17-го, блядь. А периодически во сне, конечно, ему какой-то хуй напевал. «Я в весеннем лесу пил березовый сок, а сненаглядный пиву». Ну, тут у него кончин начинался, он просыпался, блядь, и смотрел, что все наполнено, блядь. И Штирлиц, блядь, он так вот, сука, вот так опять поедет куда-нибудь, 15 минут поспит и кует победу, блядь. И что ты думаешь, сука? Выковал нахуй, Колян, наливай в пизду. Там Мюллер, бля, он как губу распустил. Говорит, ну что, Штирлиц, блядь, может, будем это, мол, типа того. Говорит, да хуй типа того, блядь, у нас никаких общих интересов. У нас общий интерес только рейх, блядь. И мозги ему ебет. И многим остальным товарищам ебал мозги. Так вот он, Штирлиц, блядь, к Мюллеру хуяк. Ему, Мюллер его колет, блядь, он подсылает ему этого, как его, ну, Куравлева нахуй. Ну, мол, ты его, мол, клони, блядь, мол, я к тебе присылал, мол, по заданию разведки, блядь, то все, мол, я хочу тебе подсказать кое-что, блядь. А Штирлиц вот так вот на него посмотрел, блядь, и просек Колян, блядь, как князь Гарик, сука, просек в свое время, блядь, ты понял, нет? А коньячку не желайте, блядь? Он говорит, коньячку с удовольствием, блядь. А у него так одного глаза еще нету, блядь. Несчастный, блядь, и так раненый в жопу, блядь. Без глаза, блядь. А Штирлиц что это, думаю, сделал, блядь. Подошел и это, коньячку ты ему налил, а сзади, как бутылка ему пизданет по тыкве. Блядь! Тот хуяк отключился, блядь. Коньяк действительно ударил ему в голову, блядь. И что ты думаешь, и привез к этому Мюллеру, блядь. И говорит, вот тут одна, блядь, вот это вот, блядь. Я его вырубил нахуй. Он хотел меня колонуть, предлагал мне всякие сомнительные сделки, типа, блядь. Понимаешь ты? А Мюллер говорит, как, я ничего не знаю, откуда мы. Ну, остаться на своем, мы поговорим, эй, ты проснись, пизда. Ты что ты, блядь, так раскололся-то, блядь? Что тебя этот расколол, блядь, урык? Блядь. И он сделал вид, что я немец, нахуй. Я честный, блядь, я за арийскую расу, блядь, голову отдам, нахуй. А этому пизану по голове. И говорит, и чтобы не выебывался, блядь, еще, представляешь? Использовал, блядь, вот эту хуйню сам, блядь, и все, и по голове. А мог, блядь, и Мюллеру, нахуй, пиздануть, блядь. Что ты думаешь, блядь? Ведь он за все сам, все своими руками. Этот пастор Шлак, он отправил его, блядь, в Швейцарию, блядь. Он его не мог отправить никак, блядь, только лыжным ходом. А пастор, он же, блядь, этот, ну, поп, ёптать, он же не может ходить на лыжах, блядь. Так он его научил на лыжах ходить, сука. Сам лично научил, но хуёво научил. И честно признался потом прям голос за кадром, говорит, да, пастор умел ходить на лыжах, но хуёво. И когда он пошел, так он ему прям лыжи, блядь, все по размеру уже стоят, блядь. Машина уже заведена, блядь, все разогрето. Ты пойми, разведка, сука, блядь, Коля, это не шутка, сука, блядь. Чуть минуту промедления, пиздец. Смерти подобно, блядь. Пастор Шлак, блядь, куда нахуй? Он же не спортсмен, нихуя. Быстро, блядь, в лыжи, сука, блядь. И на лыжню, блядь, он его прям чуть не руками, сука, поставил. Гребить, сука, блядь. Палки уже стоят. И размер копыт подобран точно по пастору Шлагу, блядь. А этого, как он готовил, блядь, Евстигнеева, который, блядь, там должен был на явку прийти, блядь, и тихо такой, сука, блядь, не... А он, блядь, ну кто, блядь, он же не шпион, блядь, он же не Штирлиц нихуя. У него наебали написано, иду на явку, блядь. Такой веселый, блядь, идет, распиздяй, понимаешь, я актер такой хороший, блядь. Говорит, иду на явку, ну кто не глянет, блядь, там птичник один сидел, говорит, о, это точно на явку идет, блядь. Он к нему в магазин зашел, говорит, что, на явку, говорит? Он говорит, откуда вы знаете? Да, аж наебаль написано, на явку, блядь. Ну ладно, только никому не говорите. Он говорит, пизданул, а там уже, блядь, этот горшок на окне стоит, мол, явка провалена нахуй. Он ебал им туда-сюда, а там везде люди, блядь, тут его. Он туда в угол, оттуда тоже люди. И такие ебалы где брали. Вот, сука, он раз сюда, они его в этот подъезд загоняют, блядь. Сам у тебя всю правду, матушку-то, блядь, кому шел, сука, на какую явку? Он как подумал, что Штирлиц-то, блядь, как ему будет. Ай, блядь. Думает, да в рот вы заебитесь, прям на лице читается, блядь. Как пизданется, блядь, с пролета, с лестницы, блядь, между ними. Я внизу и наверху, а в пролете, блядь, уже никого нахуй. И, блядь, раскинулся, блядь, на мостовой, пиздец. О, патриот, ёптать. О, а был, и ты пойми, Радиску как он спасал, блядь. Кэт, блядь, наша баба такая, сука, грустная такая, беременная, ёпте мать. Они беременные все грустные, ёпте мать. Хотя радость рождения ей была омрачена, блядь, опять этими фашистскими гадами, блядь. Вот, она рожает, понимаешь, пыхтит, пердит, старается, но промашка-то в чём, Колян, была. Прёт меня чих-пых. Она по-русски материлась, блядь. Кто её научил, не знаю, я её лично не учил. Штирлиц тоже не учил. Он так вообще не матерился по кино.
4: Потому она рожала, и от боли она скрикнула. Но она не материла. Она такая: «Мама, бля!» Типа. И тут же эти суки, а там разведки стояли уже, блядь. Говорит: «Секи, кто у нее родится, блядь. Явный шпион, блядь». Ну, родился мальчик, там хуй его знает. Завернули, блядь. А он говорит: «А что же это вы, матушка, блядь, по-русски мама кричали, блядь?» И вот понимаешь, что значит настоящий разведчик, Коля, блядь? Вот она все типа, ну, баба, понимаешь, здесь все рожала, блядь. Она не может, понимаешь? Вот нету в ней тот... А, Штирлиц, блядь. Ты помнишь, он играл с этой пиздой в шахматы, блядь? Он же тоже мог закончить партию матом, блядь. Пошла ты нахуй, старая пизда. Но он же этого не сказал. Он же разведчик настоящий, ёптая мать. А не игрушечный, блядь. Ты понимаешь, Коля? А она все-таки, ну, понимаешь, все-таки роды, блядь, трудное положение. Она была в затмении. Сказала: «Мама, бля». Все, за это была взята, нахуй. Взята, блядь. И почти замучена одним там. И хуй такой, знаешь, ходит, блядь. «Ну что будем делать, блядь? Будем говорить, блядь?» Она говорит: «Хуль мне говорить? Как грустный сидит. Мне молоко сейчас выливается. Надо кормить, блядь». «Покормите, говорит, блядь. А потом будем говорить, блядь». Сука, она кормит, блядь. А сама думает: «Как же его объебать? Как же его объебать?» Ну, нихуя не объебать. А с ней еще там один солдатик, блядь, немецкий такой. «Простой, блядь, крестьянин». И наебали у него написано: «Я, говорит, простой эстонский артист, блядь. Какой-то хороший, правда, блядь. Давно он снимается, бля, его знаю, блядь. Такой кореш, блядь. Хороший, но не Бонионис, это я точно знаю, блядь. Ну, сейчас не про это. Сейчас про Хирлица. Тот тоже многим по сраке дал, блядь, там. Многим-многим, да, сука. Ты понимаешь? Так этот солдатик, блядь, я к чему говорю-то? Этот артист, блядь, он не выдержал нихуя пыток, блядь. Он не выдержал, он смотрел, блядь, как этот хуй, который говорит: «Сейчас мы, говорит, узнаем». Берет этого ребенка, блядь, ее, раздевает его, говорит, и кладет его на подоконник, блядь. Типа того: «Сейчас мы его проветрим. Открывайте двери, Пауль, блядь, или как его там звали. Откройте дверь, нахуй». Пауль смотрел над этим измывательством. Дверь открыл, достал пистон, блядь, как ему заебенит, блядь, и говорит: «Пойдемте отседова. Гражданка, блядь, я вас спасу». Вот немец, блядь, ты пойми. А человек, все люди, блядь, ты понимаешь, Коля, проникся, бля, крестья, сердцем позже, ребеночек. Женщина, блядь, прости, Коля, отрыжка пошла, блядь. Это Мадера, блядь, дает свою. Во, ты понимаешь, простой солдат. А солдат простой, хоть русский, хоть французский, хоть немецкий. Они простые ребята, блядь. Они, сука, своими горбами закрывают всю эту пиздату. Партизанская война, блядь, все. И вот они в этих партизанили в этих катакомбах, блядь, с этим ребенком. По каким-то помойкам, блядь, из какого-то вылезли. Но Штирлиц там спас, блядь. И когда его заподозрили, блядь, а Мюллер говорит: «Так, блядь, Штирлиц, есть разговорщик, блядь? Выпейте стаканчик водички, блядь, нахуй». Говорит: «С удовольствием, блядь. Ебать его в сороку, я бы, конечно, и водки выпил, блядь». Штирлиц берет хуяк, блядь, стаканчик водички. А этот, сука: «Ну, подождите, говорит, сейчас я на секундочку выйду, блядь». Но Мюллер, сука, блядь: «Хватит стаканчика, блядь, и на экспертизу, блядь. Чей отпечаток пальцев, блядь? Штирлиц, нахуй». «Ага. А на чемоданчике родички, блядь, Кэт, чей отпечаточек, сука, был обнаружен? Штирлиц, блядь». «Штирлиц, что вы на это скажете, блядь?» Штирлиц говорит: «А хули на это скажу, блядь. Ебал я все в рот и в несознанку, блядь. Он же разведчик, блядь, как ему сознаться, нахуй? Или поебалу сразу бить, блядь, мочить, сука, по-черному, блядь. Он в несознанку, говорит, и сразу все вспомнил, сука». Он говорит: «Да нет, говорит, а я, говорит, как же это мои пальчики есть, я же, говорит, ей помогал нести, блядь, там при эвакуации, хуяции, налет был, блядь». Он говорит: «Хуль налет, блядь, это было раньше». И вот тут я сижу, думаю, да как же он, сука, вывернется? Ну, к стенке прижат полностью, сука, просто, бля, гвоздями прибит, Колян! Разведчик, как он вывернется, бля? У того, блядь, все заходило внутри, сука, блядь. Желваки заворочились, мозги завертелись, аж яйца эти же в штанах у него закрутились. Он думает: «Ну, бля, говорит, а это, говорит, было так». И вспомнил все, сука, туберкулезного полицейского, блядь. Хуеська улицу какую-то объех, как он выезжал, почему он повернул. Такого напиздил, блядь. Коля! Все, у этого умер просто брак, крыша поехала. Говорит: «Штирлиц, можете идти нахуй». Просто больше ничего не мог сказать, блядь. И понял, что он его объебал, а доказать-то не можешь нихуя. Вот в чем история, Коля, бля, как разведчики, блядь. Так он же, сука, что, почему? Что ты думаешь, блядь? Он же, сука, блядь, дедушка Примакова, нахуй, блядь. Исаев, блядь. Максим, кто он, блядь? Тихонов, блядь, естественно, блядь, папа, блядь, Примаков, о, бля, не пизю, блядь. Он ему внучатый племянник, блядь. Бля, буду, все повязаны, мозги ворочайте, сука, по-черному, блядь. Слушай, ну я совсем запутался, Галер. Ну а Путин тогда кто ему приходится, блядь? Тоже разведчик, ёпты мать. И тоже на немецчине, блядь. Майором же будут все, блядь. Кто же им приходится тогда? А он им просто внук. О как! Колян, наливай, ёпты мать. И вот, кореш ты мой драгоценный, ты обратил внимание? Вот я тебе рассказал про Чапаева, да? И про Сирица. Это же, блядь, это уже эпопея, это эпоха. Почему народ? Народ любит, блядь, своих героев, блядь. И народ складывает про них истории, анекдоты. Почему? Самый большой анекдотов ты запомнил, нет? Про Василия Ивановича, блядь, и про Штирлица. Вот так вот. Когда великая вещь, о ней народ всегда молву слот. Вот поэтому тебя распиздяю и рассказал эту историю про Штирлица. Но я очень коротко тебе рассказал. Я тебе прям самую вытяжку, блядь. А почему мы победили в войне, я тебе еще расскажу, блядь.

0: А то ведь, слушай, Колян, отчего-отчемучил, бля. Ну, фантазер был охуительный просто. Охуительный фантазер, бля, Гоголь. Ну, сука, бля, вот талантище, бля, понимаешь? Так вот, Гоголь, пизда. Он родился, блядь, на Полтавщине. На хуторе близ Диканики, ёпты мы. И написал потом рассказы, блядь, вечера на хуторе близ Диканики. И описал, как там было хуёво все. Как все росло, как все жрали охуительно, блядь. Жратвы было дохуя, и все валилось нахуй, какие лузи были гениальные. А потом говорит, а Днепро? Днепро, Коля, помнишь Днепро, летишь? Я ее знаю, собака, она же была русская. Все, пиздец, все, потеряли нахуй. Украинская речушка Днепро. Говорит, редкая птица долетит до середины Днепра. А долетит, пизданется нахуй! Упадет пизду! Крылья растопырит и пиздец! Предполагал великий гений Гоголь, что птица не долетит. Сам пытался, блядь. С обрыва сорвался, пизданулся несколько раз, блядь, как летел, сука. Кстати, вот Колян, самый был русский писатель, блядь, Гоголь. По-украински ни слова нахуй. Не разбавлял на ихней мове. Говорит, да, он понимал, это как Бонни и М, ёпта, Коля, блядь. Если бы они пели на Ругинском, они бы хуй вышли, блядь, в свет. Они же понимают, блядь. Или эти шведы, блядь. Если бы на своем ебучем шведском языке ковыряли, блядь, маны-маны, блядь. И как у них там деньги-то, блядь? Эти вот кроны. Да хуй кто поймет. Маны-маны, бля! И все, весь мир у их ног, блядь. Ебическая сила, Коля. Что значит вовремя перейти на нужный язык? Вот и я скоро это все перейду на английский, сука, блядь. Завалю Запад, блядь. Я им, сука... Ну, только слово «блядь» я не могу заменить. А по-ихнему «блядь» знаешь, как бывает? Блядь, а хуй, не знаю, не советовался, нихуя. Это... Fuck you! Это хуйня, Коля, блядь. Fuck you, это так, знаешь, блядь. Кошку, блядь, все равно все поддеть под жопу ногой, блядь. А вот сказать по-русски, а вот в рот тебе хуёв тачку, блядь. Они хуй так скользят, блядь. Они усерутся. Нет у них такого, Колян, языка, блядь. Поэтому я не перейду нихуя на английский язык. Не перейду я на этот ебучий язык, потому что по нём всё одинаково, блядь. Тут сидел у меня один, блядь, подъехал, сука, блядь. Так, сука, блядь, иностранец, блядь. Ну, по-русски говорит, знает язык, блядь. Любит, сука, проникся, понимает, что многообразие языка, блядь. Я говорю, ты, как тебя зовут? Он говорит, Джим. Смеется, сука, говорит. Я говорю, он говорит, Коль, великий шекспировский язык, блядь, а Шекспир. Ну, кто, не знает, кто такой? Ну, Гамлет, пиздать, я рассказывал, который все отрицал, блядь. Говорит, все нахуй. И то, вот смотри, вот язык. И все нахуй. Одно слово только, блядь, больше нихуя. Он говорит, а что, великий русский язык? Я говорю, пизди, пизди, приятно слушать, бля. Я говорю тебе, ты чего? Вот ты выебываешься, вот это как называется вот эта хуйня? Показывай на стекло, бля. Он говорит, глаз, бля. Я говорю, какой глаз, бля? Ну не глаз мой, бля. Я говорю, глаз, бля, у них называется. Я говорю, а стакан как называется? Он говорит, глаз, ёпта. Я говорю, а как вот это называется пизденка, бля, стеклышки, бля? Он говорит, глаз, бля. Очки, блядь, сука, блядь. Как называется, я слепой, блядь, уже старогей, нахуй, блядь. Он говорит, глаз, блядь, блядь. Нихуя себе Шекспир, блядь. Я говорю, как Шекспир обошелся пятью словами, блядь. Я говорю, он сказал, у нас что? Очки, блядь, стекло, стакан, стопочка, рюмочка, блядь. Фузерчик, блядь. Лафетничек, из которого мы сейчас с тобой и ебанем. А это пизда. Кружка, блядь! И все, Пушкин великий сказал, выпьем с горя, где же кружка? Если бы он сказал, выпьем с горя, где же глаз? Представляешь, баба его не поняла бы, блядь, Арина Родионовна сказала, Пушкин, ты что, ебнулся, что ли, блядь? Из глаза пить будешь, нахуй. Она не поняла бы нихуя. Не поняла, и правильно бы сделала, блядь. И Пушкин был бы ебанько. И даже Гоголь, он, знаешь, как? Он с Пушкиным был знаком. Он ему писал, между прочим. Писал, пизда. Что ты головой мотаешь? Писал ему письма. Кто ему дал, блядь, идею-то, пизда, написать великий роман, нахуй, «Синель»? Пушкин, пизда! Он говорит, у меня, говорит, есть в загашнике. Он ему все писал письма. Ого, это, бля, Гоголь, это непростая штучка, блядь. Гоголь Пушкина объебал простотой. А почему, говорит, на Руси? Одна я простота хуже воровства. Попиздил столько всего.
1: Ты, блядь, Коля, блядь, ты молчи нахуй, я тебе говорю, молчи. Он ему писал письма.
0: Здравствуй, дорогой Саша Пушкин. Я, говорит, тебя люблю. Я, говорит, тебя целую, ты гений. Вышли мне какой-нибудь сюжет, блядь. С любовью, твой Коля. А он его знать нихуя не знает. Говорит, ну, сука, наглец, бля. А Пушкин открывает письмо, говорит, какой нахуй Коля, блядь. Я его первый раз, сука, вижу, блядь, слышу, блядь. Да, говорит, есть такой Гоголь, блядь. Ну, так, мудил такой гремышный, мотаясь там по этой вот Малороссии, блядь. Тогда же Украины не было нихуя. По Малороссии мотаешься, там пиздой, хуй трясет.
2: Сука, ты понимаешь, у него такое было желание славы, блядь. Въезжает в город, нахуй.
1: Раньше, когда въезжаешь, наверное, застава стоит, блядь, понимаешь? Вот, ну, Калужская у нас была, понимаешь? Вот.
2: Так вот, Колян, на этих заставах, понимаешь ты, блядь, проверяли, кто едет, нахуй, чтоб какой-нибудь хуй не... Ну, там, блядь, частенько разень какой-нибудь припиздует.
1: Это у нас сейчас какой-нибудь чеченский террорист, блядь, с динамитом, нахуй, полные карманы набьет себе, в сраку засунет и приедет в пизду. Проглотит все, нахуй, блядь. И придет, говорит, запиздует какой-нибудь дом у нас, блядь. А тогда хуй проедешь, блядь. Они хоть и садили так-то, 3-4 мужичка, блядь. А хуй-то? Ты кто, нахуй? Ага, хуй в пальто, нахуй. А если ты, блядь, добрый человек, заходи, нахуй, в Москву, блядь. Вот так. И все это, в новостях писали, кто приехал, понимаешь? Ты, Гоголь это знал, пизда, понимаешь? Он знал, и все им прикидывал, каким, блядь. Он простой был там, учитель, блядь, а он пишет. Калежский Осесса приехал, блядь. Ну, они не проверяют документ, верят на слово, блядь. Тут солидный человек, хули там говорит, блядь. Ну, как Калежский Осесса, не знаешь, кто это? Ну, это, блядь, ну, хули так, как генерал, ебать его в сраку, блядь. Понимаешь, генерал, блядь. Все время любил, он был там каким-то лейтенантом, нахуй. Все время любил, я генерал, нахуй. Пишет и все, блядь. А вечером в ведомостях, нахуй, в газете, пизда. Во какая цивилизация была. Вечером в газете пиздуют. Проехало 5 калежских асессоров, блядь. Один хуй и 3 купца, блядь. Понимаешь ты, нет? Так этот хуй, Гоголь, а хули он приехал, бля? Петербург, никто его не знает, все нахуй посылают, он ходит, блядь, ну, длинные, бля, волосы висят, нахуй. И ходил он как Гоголем, это вот, Гоголем, курочкой, блядь, этой хуёвой, блядь. Ну, ходил он, значит, и преподавал в каком-то, блядь, там институте, блядь, педагог, хуй, блядь, его там все нахуй посылают, блядь, понимаешь? А он говорит, ну как же мне пробраться-то, блядь, до славы? Отчуял в себе силу неминучую, как Илья Муромец, блядь, ты понимаешь? В смысле, не силу поебал дать кому-то, а силу в мозгах, блядь. В мозгах охуительная сила его распирает, блядь. У него всякие замыслы, блядь. Хотя у Пушкина он, конечно, я тебе говорил, блядь. Он спиздил до хуя, блядь. Ну, подай мне только замысел, Саня, блядь. Я сразу напишу, блядь. И написал, и сука, блядь. Пойми, вот в чем дело-то, блядь. Один скажет, дай мне, блядь, я это сделаю. Хуй сделает, блядь. А это сказал, да, сделал. И сделал, блядь. Вот в чем история, блядь. Таланта в ровне всех пых. И все говорит. Слушай, говорит, значит, пишет маме, блядь, так ему хотелось пробраться в эти верхаты, блядь. Он с Пушкиным-то, блядь, хуй виделся, когда один раз там где-то мельком, блядь, за углом, нахуй, хуё, блядь, Саня. Он говорит, да пошел ты на, я тебя не видел, нихуя. О, понимаешь? Он говорит, мама, пишет маме, блядь, мама, будешь мне писать, в рот мягких пых, ты пиши, блядь, Царское село, адрес дает, блядь, Царское село господину камер-юнкеру Пушкину, блядь. Понимаешь? Ну, он... Камер-юнкер был, ты не знаешь, нихуя, при дворе, пизда, ошиваться должен был, блядь. Как суббота надевай пиджак и хуярь. Просто бери свою супругу Наталью, блядь, и нахуй. Созерцать, чтоб все ее могли, блядь. Понимаешь? Выход, ёпта, обезяловка, пизда, обезон, блядь. Царь, не явился, блядь, царь всех, нахуй. Так, кто, нахуй? Пиздец, нахуй, из камер-юнкера, нахуй, блядь, понимаешь? А он не любил эту обезяловку. У меня творчество, я стихи пишу в это время, блядь, а мне надо нахуй на эту вечеринку пиздовать. Я сам стакан пизданул в углу, и Руслан Людмилу нахуярил, блядь. Все, блядь. Ты понимаешь, блядь? Какая обезяловка, блядь. Тянут, не дают людям писать, блядь. А он их распирает, блядь. И Гоголь распирает тоже, блядь. Понимаешь? И он пишет маме, мама, блядь, пишет Царское село Пушкину, блядь, для Коли. Ебать мои старые костыли. Во какой же нань. Пушкин-то не знал нихуя. Учать письмо, блядь, от мамы Гоголя, блядь. Для Коли, блядь, передать Коле нахуй. Ой, кто такой нахуй? Нихуя не знаю, блядь. Какой Коля в пизду? Да Гоголь ему, говорит, окружающий, блядь. Гоголь, пизда. А кто такой нахуй? Ну там, помнишь, мелькнул, блядь, такой носатый, волосатый, блядь. Ну это Гоголь и есть, мелкий такой, блядь. Вот ёб твою, как же он, блядь, посмел. В рот мящих пых, а уже нихуя не сделаешь карте место, пизда. Ох, Гоголь хитрый был в этом отношении, блядь. Тот прям Пушкин, говорит, Пушкин. Целую твою жену Марию Ивановну. Знал, что Наталья Николаевна зовут, все время писал всякую хуйню.
2: Вот почему, блядь, такая наглость, блядь?
1: Все передал. И жене говорит: привет, Марии Ивановне.
2: О, блядь, какой был, сука. Он у него был, ем.
0: И вообще, к бам мне Коля, блядь, о, подрачивал, подрачивал, Гоголь, подрачивал.
2: Он говорит, а почему ты, Гоголь, не замуж? О, в смысле, не женишься, блядь. Ох, говорит, блядь, хуйся не с бабой. Мой крепкий кулак заменит мне каждую бабу, блядь.
1: Так и говорил, блядь, нахуй. Вот такой был, сука, блядь.
0: Вот, говорит, крепкий мой кулак заменит мне каждую бабу.
1: По крайней мере, отвечать не надо. Ну, не получил ты, хуйся.
2: Боялся. Ой, боялся ответственности перед бабами и написал несколько произведений. Одна из них, как один хуй, собирался жениться, блядь. И так не женился, в окно сиганул и упиздовал. Не смог. Мозг голубой, а хуй его знает. Вот он, сука, у него какой-то в голове был перелом, Колян. Вот он, сука, почему великий, бля, Гоголь? Потому что у него, блядь, у него шло все, из него прям все лилося, блядь, лилося.
1: Тут один, правда, по телеку выступал, когда была это вот, ну, перед годовщиной, блядь, 200-летие, блядь, Пушкин, говорит, вот, талант, говорит, а вот Гоголь, говорит, гений, блядь, один писатель какой-то, блядь, ну, неизвестный нихуя, но это его личное мнение, блядь. Я, правда, подохуел немножко, думаю, бля, ну ты смелый чувак, блядь, иметь свое мнение, конечно, блядь, при такой загрузке, блядь, понимаешь? Ну, вообще-то, я думаю, что Пушкин все-таки, блядь, гений, сука, так же, как и Гоголь, кстати, блядь, только он первей был, понимаешь? И разный жанр у них, блядь, тот стишары писал, стишары, блядь, а этот просто литература, блядь, а Пушкин и литературу писал, кстати, блядь, между прочим. Ну, ну, писал дохуя, после Белкина, там, хуй знает чего, блядь, ну, дохуя у него, короче. Почитайся, узнаешь, блядь, или я тебе расскажу как-нибудь все поиски Белкина, как махану нахуй на одной кассете уместит у нас все, бля. Ну, короче, бля, Гоголь, бля, я тебе про кого говорю-то, бля? О, ведь, блядь, какая история, бля. И все время он вот эту мистику наводил, бля. Ты понимаешь, говорит, мистифицировал. Великий мистификатор Гоголь, блядь, между прочим, блядь. Недаром он написал, блядь, Вия, блядь, этого, где там этот хуй, блядь, в церкви сидел и гроб летал, и пизда оттуда, блядь, чуть его не обоссала, если бы он круг не сделал, блядь. Ты понимаешь, блядь, это вот ведьма, ебать, ее старые костыли, блядь. Померла нахуй. Надо ей кол был сразу захуярить, блядь, осиновый, блядь, в грудя, блядь. Тогда она хуй бы поднялась. Ну, а там-то вазы надо, блядь, тащить этих осиновых дров. Не хуй какой-нибудь собой, не дубовых, блядь, осиновых, Коля, блядь. Вот он все он знал, понимаешь? И вот он такой был заебистый мужичок, блядь. Ты понимаешь, и даже когда стал помирать, рано помирал, блядь. Говорит, все, пиздец, я помираю. Говорит, Коля, ты что, охуел, блядь, у тебя все жизни и сил, да хуя, а? Планы, блядь, планы-то, громадье, ебать, мои старые костыли, где вторая часть мертвых душ, ебать, я говорю, я сдох нахуй, все в пизду. Как сдох, блядь, а мы прочитать хотели, блядь. Ну, хуй прочтете, блядь. У меня оттуда сверху пришло, говорит, хватит хуйней заниматься, блядь. О, пиздец. Говорит, да как же так? Нет, нахуй, говорит, блядь. Ну, ну съешь котлетку хоть, блядь, хуй вам. Говорит, ни с кем нихуя, лег нахуй. Пролежал несколько дней, одно вино пил с водой, бля. Вот, сука, этот итальянский заквас его, бля. В Италии всем привык, бля, вино с водой мочить, бля. Ой, пил. Потом уже пил, говорит, и пить уже не хочется, ссать не хочется, срать не хочется, и жить не хочется. И в 40 лет спокойно оттопырился. Только, говорит, проверьте, блядь, не сплю ли я, блядь. Очень боялся свою похорону живьем, нахуй, понимаешь? Проверьте, говорит, мне... Хоть зеркало поставьте, может, какой пар образуется, блядь, ну, к ноздрям, в смысле, пизда. Не понимаешь я нихуя. Это называется литургический сон, пизда. Сколько таких похоронил-то, блядь? Ты знаешь, одна, блядь, пришла, пизда, ее. В Мордовии дело было, у меня сосед рассказал. Блядь, ты что, похоронили нахуй? Живьем, блядь. А там какие-то хуи, увидели у нее золотые зубы, блядь. И что-то, и раскопали ножички-то, блядь. Она встает, блядь, говорит, а, блядь, они хуяку, блядь. Нахуй лежат, блядь, оба. Она приходит домой, тук-тук-тук, блядь. Кто там? А, хуй вам, блядь. Открывают дверь, доченька, бля, в рот. И это тоже попадли родители все. Ну, короче, все охуели от раси. Вот Гоголь этого боялся, его очень боялся, чтоб его это вот не похоронили вот так вот, блядь, ты понимаешь? А он бы был, оказался жив, потому что он как-то медленно так засыпал, замирал. Вот прощался как-то, вот, забирал его Господь к себе. Он верующий был очень, блядь, очень верующий был, блядь. Понимаешь? Вот так вот и вот как-то вот он при желании такой славы, понимаешь? Я тебе к чему говорю, Коля? Не надо такой хуйни, блядь, хотеть. Вот тебе Бог дал талант, блядь, сука, да? Он тебя нагрузил, блядь, вот ты живи по таланту, блядь.
2: Ты живи, бля. Не надо тут рваться, потому что потом все так нахуй оборвется, блядь, не захочешь тебе нихуя. А туда не унесешь нихуя свои эти, блядь, квартиры, блядь, золотишко, блядь, всякой хуишко, блядь, все это, блядь. Понимаешь, смотки эти, хуйню всю эту, не утащишь ты туда. Как Господь позовет. Оттопыришься спокойно, бля, вот так вот. Так что живи с миром, Коля, наливай в пизду.
1: Ну, ребятам пришлось, блядь, не сладко, нахуй. Короче, блядь, объебали ментов, туда-сюда, короче, приезжают с этими еще, блядь, дальнобойщиками, а там целая орава, блядь, с бабами сидят, покоцанные все такие, ну, тоже на воздухе живут, ёптать, люди, блядь. Один говорит, ну ёпты, что делать, надо деньги отдавать. Он говорит, пошли нахуй они с этими деньгами, мы их сейчас там покоцаем. Цепи взяли, всякую хуйню, говорит, пошли, бля. И на нашу братву надвинулись, блядь. И давай колеса им тыкать, блядь, колоть, сука. Тут тоже есть всякие нестыковочки, я заметил в этом кино. Кололи передние, а меняли они потом задние, блядь. Но это уже недогляд помощника режиссера, бля. Это точно недогляд, блядь. Это такое бывает, бывает. Выходит в одном пальто, а входит в другом, блядь. Были такие фильмы, сука. А уже переснимать хуй, сезон прошел и денег нету. Вот так всегда и бывает, блядь. Ебалом щелкают, блядь, а, блядь, вот помощник режиссера сидит. А в чем вы снимались позавчера, блядь? То-то, блядь. Ну тут не доглядели нихуя. А, заднее колесо сменили, один хуй, ну ладно. Причем сменили-то как... Из какой-то, блядь, где-то в этой деревне глухой, блядь. Чуть ли не с комбайна он снял это колесо. Какую-то нашел такую шалагу, чтобы на BMW 710-ку, блядь, подошло такое колесо. Ты ебать колотить, блядь.

0: ему, блядь, давай хуярить, блядь. Короче, похуярили, но все-таки нашему братку одному вот этому, из-за которого весь сыр-бор-то начался, блядь, у которого белый мерседес отнял, это из-за него, у Димона, блядь. Ему, сука, отверткой заебенил один этот мелкий вот этот вот чувачок, блядь, сиплый, блядь. Заебенил отверткой ему в живот, блядь, или в бочину куда-то.
1: Ой, блядь.
0: Сука, тот стонет, они, значит, на машине уебывают, блядь, а этот, значит, потом этот сиплый... Тоже, знаешь, ему тоже как бы за это пришлось. Он решил с бабой там поразвлечься, блядь. А та, значит, уже сиськи распустила. Такая медовая такая бабина, блядь. Прям в кабине, нахуй. А это что за отвертка? Раз ее в окно, он говорит. О, пошла ты нахуй мою отвертку, блядь. Ты что делаешь, сука, блядь? Ну, я понял, что он никакой нихуя не мужик. И ебаться ему совсем не хотелось бы. Думаю, зачем она сиськами над ним трясла? За отвертку бабу прогнал. А он, оказывается, этой отверткой пизданул-то, бля. Ну, он, значит, один вроде как поднялся, кабину поднял, эту хуйню, да? А там у него нету штопора, он поставил туда какую-то палочку, блядь. А на палочке хуяк, он туда залез, и она ему по ногам хуяк! И, как понимаем, опять показывают ретроспективу, блядь. Что прошло, мол, столько лет, и он остался инвалидом. Он сидит, блядь, обезноженный, еще и мычит. Он еще и без речи. А в это время баба его тащит домой какого-то хуя. И прямо у него на глазах собирается, можно сказать, прелюбодействовать. Вот как он оказался наказан, блядь. Ну, не знаю, может, для кого наказание, а для кого и что, бля. Не в этом дело.
2: Вот. И стал я тут, Колян, похасывать по театрам, приглядывать, посматривать, бля. Тут одни тоже, блядь, из Эрмитажа доеблись, бля. Ребята знакомые появились, зовут, говорит, Сёра, бля, мы тебя завозали, бля, в рот на всех. Давай к нам, сука, чего, я говорю, вас там дают-то, блядь. Мы Толстого ставим, блядь, говорит, чего, я говорю, живой труп, ебать мои старые костыли. А у них главное, ты понимаешь, блядь, что не название, то нахуй живой труп, то, блядь, до свидания, мертвецы, то, блядь, ебать на всех в сраку, короче, смерть к всем, блядь, клопам и мухам нахуй. Я говорю, да вы что, ребята, блядь, так не выживешь нихуя, надо об жизни подумать, ебать меня в сраку, блядь. Веришь, нет, чувак, перед тем, как посетить театр, блядь, посмотреть на этого живого трупа, блядь. Думаю, надо посчитать хоть Льва Толстого, блядь, что он там ставит-то нахуй, блядь. Достал книгу, блядь, толстую-толстую. Сел, блядь, надулся, блядь, и давай читать. Вот, то, веришь, не, Коля, вот Толстой, блядь. Так он не тебе ни хуй собачий, блядь, гений нахуй. Гений русской революции, блядь. Его назвал Ленин, блядь, зеркало. Ну, он был чистый, мылся, конечно, блядь, не так блестело все прямо, как зеркало, блядь. Но, бля, Ленин, он, сука, смотря в корень, блядь, в кость. Он говорит, вот, заебать вас всех в сраку, Толстой и зеркало русской революции 1905 года. Почему зеркало, блядь? Потому отразил все, как в жизни, блядь. Как кто куда ходил, нахуй, все видел, все делал. Блядь, писатель, ёб, гений, нахуй. И он был очень писучий, блядь. Он мог за одну, блядь, ночь там, ну, столько наебенить. Ты понимаешь? «Войну и мир» написал, блядь. «Война и мир» — пиздец. Там про один дуб, блядь, страницы на три, нахуй, как дуб произошел. Ты понимаешь? А сам роман? Ебать тебя в сраку, Колян! Ну, у тебя мочи не хватит, блядь, даже приступить. И Лев Николаевич Толстой, Колян, писал эту историю, ты веришь, нет, почти всю жизнь, блядь. И вот жена ему очень в этом деле помогала, блядь. Почем, блядь? Ну, во-первых, она собирала все бумажки, хуяшки, переписывала. А потом вот, хочешь ему простого, доброго русского слова, а сказать некому, блядь. Кто? Жена, блядь. Он говорит, пись, потом поднимет голову. Соня! И вдруг оттуда издали. А-а-а! Он говорит, хуйна! И пиздец. И уже спокоен, блядь. И дальше еще, блядь, страниц 500, как заебенит. Гений, ёптать, Колян! Он в сортир, она за ним! Он заебался от нее, блядь. Говорит, Соня, оставь меня в покое, блядь. Я имею право на личную жизнь, блядь. Она говорит, Лёва, хули, блядь, ты мне мозги ебешь, блядь. Имеешь право на жизнь, но личные деньги моей семьи нихуя никому не давай, блядь. Они нам самим пригодятся, блядь. А он что делал, блядь? К нему, блядь, паломники хуярят, блядь. Он говорит, Соня, прими, денег дай и пошли нахуй. Ну и, естественно, Софья Андреевна совершенно охуев.

0: блядь, от этих ходоков, блядь, от этой правды матки, блядь. Она говорит: Лёва! Она просто говорит: Лёва, охуел ты, что ли, блядь? Ну нам сами, у меня 5 детей, пизда, и я сама тоже нихуй собачий, блядь. Как же ты деньги-то все наши раздаешь? Ну у нас что, блядь, мы что, 50 им, что ли, нахуй, блядь? А вот Лев Николаевич нихуя этого не понимал, потому что был гений, блядь. Он говорит: а идите вы все нахуй. Он говорит: Соня, Соня! Говорит: не бзди, Соня, блядь! Прям при обслуживающем персонале. Ебать тебя в сраку, блядь. Я зеркало, зеркало русской революции, блядь. Зеркало, понимаешь, блядь? Вот смотри в меня, блядь, нахуй. Ты что видишь? Свое ебало, блядь. А меня-то даже не видишь, нихуя. Значит, я тем более зеркало, блядь. И нехуй гнать этих нищих, блядь. Всех пригреть, накормить и нахуй. Как Ленин, блядь. Абсолютно Ленин так же принимал. Ходоки к ним придут, накормить и к ебень матери. И нахуй, говорит, всех, все кепки попиздились, вешалки, блядь. И к ебень матери говорит: Лёва, на деньги моих детей, ебать, я всех. Баб всегда думает примитивно, блядь. Как жить дальше, блядь? Как ей жить дальше, блядь? Как ей... А Лёва не ходит, думал. Он так под конец пизданулся совсем, он уже не помнил, чего ел, когда ел, сколько ел. Ему, блядь, привязывали к брюху нахуй камень, как пизданет по яйцам, значит, наелся, блядь. И не думал так долго, что когда помирать собрался, встал и пошел нахуй к ебень матери из дома, блядь. И на шансе Остапов дал дуба, блядь, врезал, блядь. А этим побежали все: Лёва, Лёва, где ты, Лёва? Хуёво, ёпта, Лёва. А Лёва Остапову уже дуба дает, блядь. Говорит: бабу мою не пускать нихуя, запрещаю. Она в окно скребет: Лёва, я ж твоя жена, я с тобой прожила всю жизнь, этих детей родил. А он говорит: пошла нахуй. Во как дожился, блядь. Ну если бабу свою проклял нахуй, пошел нахуй, говорит. И пойдите вы все нахуй, говорит, блядь, прям гамлет нахуй. Гамлет, ёпта мать, нового времени, блядь. Короче, блядь, он, конечно, он тяжело пережал всякую жизнь, но написал такие, блядь, вещи, нахуй. Живой труп пьеса, блядь. Пиздец. Федя Протасов тоже, блядь, новый гамлет. Он говорит: я не могу, говорит, бабе все время. Это я тебе сейчас рассказываю, я пришел, сука, посмотрели. Пришел там в сад, там, где собаки сад, и хуй знает какой-то сад, блядь, напротив прямо нашего мура, блядь. Напротив мура там такие, сука, крутые кореша, блядь. Там, сука, блядь, царит искусство в рот мячих пых. Вместе с пивными заведениями, блядь. Хотя на Медне я слышал, что пиво – это тоже искусство, блядь. Какой-то хуй мне сказал. Пиво, говорит, это жидкое искусство, блядь. О, блядь, как я его понимаю. Жидкое искусство тоже хорошо, блядь, потреблять нахуй вы временно, блядь. Я жидкое искусство потребил и пошел на живой труп, блядь. 3 часа меня пытали, блядь. 3 часа Львом Толстым. Блядь, впечатляет, сука. Но у них режиссер, конечно, блядь, явно в законе, сука, чувак. Лысый, блядь, лысый. Весь бритый, блядь. Вот только пальцы не веером, а карандаш у него, блядь. У него карандаш, и он так карандашом норовит, блядь, кого-нибудь прям въебало, блядь, карандашом, блядь. Говорит: как я вас всех, блядь, эту публику ебаную ненавижу, блядь. Хуй пришли, блядь, в театр, сука. В мысли мои хотите вкрадучись, блядь. Хуй вам вкрадучись в мои мысли, блядь. Читателя Толстого, блядь. Нехуй вам в театре делать, блядь. И ты знаешь, правда, народу немного, блядь. Народу немного, видать, они на подходе к театру все это просекают, блядь. И когда у них рубь-то в кассу, у них рука сразу, блядь, дрогнет, думаю, ну ее нахуй, блядь. И уходит в соседние театры, блядь. Ну а лучше посидеть просто в павильоне Балтика, пососать пивка, блядь. В рубь всех, никто хоть нахуй не посылает, ёпта мать. А тут что не материал, все нахуй. Это пиздец. Не забуду никогда, блядь. Один пизденок мне понравился, там, блядь, такой, сука, завиальный, но мало, блядь. У него там буквально появился, нахуй, кореш его был, Федьки, блядь. Кореш, блядь, появился, блядь, говорит: о, говорит, Федор, пошли всех нахуй, в рот, жизнь хороша, блядь, исчез. Блядь, ну так мне понравился, сука, блядь. А остальные там, пиздец, пиздец. Федя, блядь, вернись к семье. Он говорит: пошли вы все нахуй, блядь. Это Лев Николаевич Толстой. Он говорит: да иди вы все нахуй. Гамлет нового времени, блядь. На театре, блядь. Артист сильный, блядь, играл. Артист сильный, блядь. Из боксеров бывший, блядь. Нос сплющенный весь такой, блядь. И чувствую, поебалу кому-то норовит дать. То ли режиссеру, то кому-то, блядь. Но на кого-то у него накоплено, блядь. Ну, может, Льву Николаевичу хотел дать. Нихуя, блядь. Но сыграл, блядь, все серьезно, блядь. по полу катается пятками, суки, голыми ногами, блядь. Карате какая-то, блядь. Прям высыпает все, блядь. И все они там точно голыми ногами там сычат, блядь. И говорит, норовят, говорит, бля, а сейчас, говорит, придут цыгане. Вот тут Колян я додумался, блядь. Ну, цыган-то я знаю, блядь. Каюне, ромалы, каюне. И вдруг, ебать мои старые костыли, цыгане-то, блядь. Одна цыганка там, которую он любил-то, блядь. Как запоет, блядь, ты знаешь, как же она запела-то, блядь. Ёпадро, Марината, хуёв вам все в сраку. Я говорю, ёбаный канаток, на каком же она языке-то, блядь? А мне прям говорит, пизда ты, блядь, непросвещенная. Это же, сука, блядь, итальянский язык, ёбаный рот. Это объёбка, блядь, зрительского и этого ёбаного интеллекта, блядь. Это режиссер специально придумал, потому что это нихуя не цыгане, а вообще Пьяццолла, блядь. Есть такой, был такой, блядь, Астор Пьяццолла, который, блядь, дал дубы там хуй знает когда и все время пел на итальянском языке. Бля, в рот мне всех пых, а сам он из Бразилии, блядь. Я говорю, где много детей обезьян? Он говорит, да. А где цыгане? Говорит, а цыгане ищите в другом театре, нахуй, идите в пизду, блядь. Хорошо, хорошо, что этот, блядь, не вышел, сука, лысый, блядь, главный, нахуй. Я даже запугался, нахуй. Карандашом думаю, проткнет нахуй, блядь. Он говорит, чего, блядь? А у него прям в глазу, я уже чувствую, он оппонирует, блядь. Чё, непонятно, блядь? Идите все нахуй отсюда, блядь, он. Идите в соседний театр, блядь, в сферу, нахуй, все. В сферу, блядь. Ну, крутой, крутой. Ну, думаю, новый русский, блядь, лысый, лысый, блядь. И на газели ездит, блядь, на газели с пулеметом, бля, в рот на всех пых, блядь. Личный шофер возит, блядь. Вдали на седьмом месте в газели, блядь. Чтобы, блядь, не достали пули врага, блядь. Но, блядь, талантлив собака, блядь. Талантлив, блядь. Как пизданет, блядь. Ты веришь мне? Я потом посмотрел все это представление, нахуй. Колян, ёпта, да сегодня снова сезон, блядь, откроется. Посмотрим, брод, мне всех пых, блядь. А тут-то, блядь, пойду в сельсер в оперу, блядь. Там спокойнее. У нас еще есть один очень интересный. Колобов Женя, блядь, мой кореш лучший. Сегодня пришел, говорит, приходи, говорит, на тривиату. Я говорю, а это что за хуйня? Он говорит, блядь, там увидишь, нахуй. Вот и все. И пойду к нему на тривиату, блядь, в ровно этих пых. Иду смотреть про высокий, про хороший театр, блядь.
1: О, кореш мой драгоценный, блядь. Тут такое, сука, до меня, блядь, дошли слухи, блядь. Появился, блядь, на видеорынке, сука, блядь, в прокате, сука, кассета, блядь, какая-то. Вот, сука, называется «Лолита», блядь. Садимся, блядь, наливаем, сука, ну и пошло, блядь. Там музычка такая, блядь. И так, сука, ты знаешь, блядь, началось-то все с чего. Он-то был маленьким мальчиком еще, блядь, понимаешь? У него девочка была, блядь, и первое чувство возникло. Чув, он к ней, блядь, ему хочется потрогать ее, блядь, там, по попочке, блядь, погладить, сосисочку схватить. Пиздец, она умирает, блядь. Как он пережил мальчик-то это, блядь, а он все чувства... И у него так, знаешь, блядь, как вот законсервировался, блядь. Консервы, блядь, любовные, сука, у него остались. Тянет его к девочке все, блядь, в рот на всех пых, блядь.
0: Ну, а еще надо знать, какая девочка, блядь, ебать мои старые пистоли, блядь. Ты на эту девочку посмотри, он когда ее первый раз увидел, бля, он пришел сюда туда, бля, комнату снимать, бля, и мать у ей такая, блядь, одна, то заходит по квартире и жопа, и верть, верть, верть, верть. А он-то, блядь, как-то вроде смотрит на нее, блядь, и говорит, нахуй ты жопой вертишь, блядь, как ты мне не до тебя, блядь, у меня консервы там, блядь, в жилах кровь застыла, блядь, консервация, бля, а он так молодой, такой мужик, блядь. И тут он видит эту, сука, блядь, девочку. Она лезет, главное, блядь, и пальцем, блядь, ковыряет в носу, блядь. А там фантастика, такой звучит, и на сороку кап-кап-кап-кап, фантастика. А ей нравится, видать, жарко у них там, блядь, и все так мокренько, блядь, просто обтягивает, блядь. Я вижу, там, блядь, там все что-то есть, блядь. И чувак-то тоже увидел, блядь, он так говорит, внутренне, блядь. Нихуя себе, блядь, девочка, блядь, в рот мне сих пых, блядь. А эта пизденка, блядь, она уже, видать, у нее, блядь, уже все созревает. Она название-то, блядь, как ее, блядь, есть, блядь, название таких девочек, которые рано, блядь, у них уже все, блядь. О, блядь, нимфетка, ебаный ты протон, блядь. Нимфетка она была, сука, самая настоящая, блядь. Это значит, у нее уже мозги повернулись, растет, блядь. Она уже на мужика смотрит, что, блядь, понимаешь, что я уже того, блядь. И в этом-то, блядь, весь парадокс и нонсенс ситуации. Здоровый мужик, блядь, у него еще пизденка-то, блядь, там, сука, блядь, тик-тик-то, блядь, пальчиком-то, блядь, не залезть нихуя, блядь. Куда же здоровым елдаком-то лезть, блядь?
1: Она об этом не думает, у нее, сука, блядь, мозги-то слегаются, она хоть и зёбкой вертит, блядь. Вот подойдет, блядь, и специально раз ему на яйца наступит, блядь. Он сидит себе в качалочке, блядь. Раз на яйца наступит, пошла дальше, блядь. Или так ручонкой чоп его за херок, блядь.
0: Да ёпте, ну как же так, блядь. Ну, это живой человек, блядь, я сам сижу, думаю, блядь. Ну, там девочка дает, блядь, а? Кроме сих пор, любой мужик, блядь, он все, какие тут, сука, законы законами, блядь. А страсти, блядь, есть страсти в рот мясих.
1: А он сам от себя охуевает, он же не может, блядь.
0: А тут мама, блядь, в рот мясих пых, блядь. Давай, говорит, сука, поженимся, бля, говорит, да бля.
1: Да нахуй ты мне нужна, бля, в рот мне сих пых, бля. Но, сука, чтобы вот с девочкой, бля, видеться, сука, хорошо, блядь. Давай, сука, поженимся, бля. И как-то он, сука, блядь, он вообще это, член, бля, качается на каких-то качелях, блядь. Блядь, оттекайте-ка, она раз ему, блядь, это вот зубы выправлять, блядь, такая была, сука, пластинка, бля. Она прямо изо рта, понимаешь, хуяк ему в стакан. Он так, ебать, мои старые качели. Это же равносильно поцелую, блядь. Хули, блядь, когда тебе челюсть в стакан кидают, блядь. Это же, блядь, равносильно поцелую, блядь. Ага, думает, ой, блядь. И, блядь, вот те шалости, блядь, в раскосяк. Распердак, раскосец, блядь, пошел. И все по жизни, блядь. Ну, эта баба начала замечать, что тут дочка, блядь, что-то пиздой крутит, блядь, дочь его, твою мать. Она, значит, ну, дочке ничего не сказала, блядь. Ну, это маленькая, вот, дочка, бля, хули ты там вроде сих пых, бля. Она говорит, да, пошли вы все нахуй, бля, выходите, сука, бля. Не глядя, ну, сука, бля, разъелась, не глядя, хуяк под машину, блядь, сразу нахуй, бля. Там какой-то пиздюк старый ехал, он говорит, бля, я даже не заметил, блядь. И она лезет, блядь, ручки-ножки вот так, блядь. Там говорит, сеньор, блядь, этот вот нахуй, блядь, помидор, как тебя там в пизду? Спускайся, тут твоя жена пиздец, я говорю, как, о, блядь, он не знает, блядь, радоваться, блядь, ему или горчаться, бля, во. Да чего должен, блядь. Он идет, блядь, говорит, не верю, блядь, неужели такое счастье, блядь? Он говорит, сука, все, пиздец. Я здесь папа, блядь, и все хочу, но эту дочь и сделаю, блядь. Хочу, ее везу туда на море, блядь. Хочу, хуй знает, куда, в горы, блядь, в санатории, в хуёрии, блядь. А девка такая, бля, уж, а она была в пионерском лагере, блядь. Они там уже маленькие все ебутся, блядь. Она уже, значит, ее кто-то там пиздец. И она уже все свободно, блядь. Он так на нее смотрит, по головке погладит, блядь. Тельце прижмет, блядь, ее так прижмет к сердечку, блядь. А она все, дергает. Хочешь, я, говорит, скажу, какая я противная была, блядь. Не надо, блядь. Ло, блядь, не надо, сука, ну нахуй мне это знать, блядь. Ой, не, ну хочешь, блядь, расскажу, какая я противная была. Да ворот, ты лепи. Ну что тебе от этого легче будет? Вот хотелось ей, блядь, какую-то хуйню ему все время, блядь, сморозить, блядь. Вот это мне тоже не понравилось в ней, вот эта вот, блядь, поскакушка, блядь, блоска маленькая, мандавоска, блядь. Она уже так ему, так, блядь, сука. Первая остановка, бля, в каком-то там, сука, блядь, этом кемпинге, блядь, он ее везет, сука, поехали гулять, мол. Ну, сука, короче, блядь, кончайся тем, сука, просто взяла его, блядь, изнасиловала нахуй, блядь. Села на него и давай хуяси, блядь. Ёпты, блядь, какой кошмар, блядь. Маленькая такая ебливая девчонка, блядь, а? Из-за этого все страсти, кошмары, блядь, из-за такой маленькой пиздюшки, блядь, гадюшечки маленькой, блядь, а? А там все, блядь, а это у вас дочка, блядь? Да какая ваша нахуй разница, блядь? Дочка, хуёшка, дочка, блядь, отъебитесь, блядь. А в одну останавливаться, блядь, а там такой хуй сидит, у него собачка, блядь, он там, блядь. Что, девочка, блядь? Я люблю маленьких девочек. О, думаю, блядь, и ты туда же, блядь. А он такой был, сука, так пиздюк такой богатый, блядь. А и она, сука, сама, понимаешь, с ним уехала, блядь. Этот, бля, на машину, бля, где ты, ло, блядь, рыдает, сука, где, блядь, девочка моя, блядь, все, последняя любовь, все, рухнула, блядь, пиздец, блядь, и нихуя, и года два, блядь, он ее потерял, блядь, значит, все, а ей уже, блядь, там, лет 4, знаю, блядь, 15, хуй с ними, короче, блядь, тут, сука, блядь, получается такая история, блядь, раз, бля, весточка откуда приходит, папа, блядь, сука, как дошлась, бля, побежал, споткнулся, блядь, пизданулся, блядь, скосил на машину, приезжай, блядь. Где, блядь, ло, кружка, выходит пизда такая, блядь. Ну, она невзрачная такая, блядь. Она была маленькая, ничего, и как красная шапочка, блядь, знаешь, бля. Вот это, блядь, значит, была красная шапочка, бля. Если долго по дорожке, бля, прыгать и скакать, в рот меня ебать, бля. Шарль Перо написал, тут, блядь, тоже, блядь, сексуальная подоплека. Волчара-то позор, он норовил впердурить красной шапочке, бля. Он ее исторожил, бля, пирожки, что ему нахуй были нужны, бля. Красная шапочка, ты в рот носишь, блядь, дозволь, блядь, на пол сисечки, блядь. Она говорит, ах, нихуя себе, я с животными не сплю, блядь, и дальше бежать, блядь. А тут же пизденка такая была, ты знаешь, блядь, сука такая, был бы, говорит, какой-нибудь там принц, блядь, там молодой пастух, блядь. Но он за это, блядь, обиделся, сука, блядь, съел бабушку нахуй пизду, и эти пизду проглотил, ну и потом, сука, и вынули, блядь, и Она вся, блядь, как обосенная, блядь. Красный Сап говорит, ёб ты, мать, знал бы, дала бы 5 раз, блядь, в рот тебя чих пых, блядь. А возьми, блядь, эту, ёб ты, блядь, дымовочку, сука, маленькая была, пизденка, блядь. И все норовили ей впервые, блядь. Все, жаба, блядь, мышь какая-то, блядь, там, сука, крот, блядь, все норовили. Нихуя не получилось, правда, но норовили же, блядь. А тоже, бля, была такая нимфеточка, бля, в рубящих пыль, бля. Так что там все непросто, блядь. И вся эта история имеет продолжение, бля. Но этот-то пес махнорыл, этот-то, блядь, наш-то, блядь. Это приезжает к этой своей-то, блядь. Она такая уже, сука, неказистая. А хуй она может, блядь, она уже, блядь, все, у нее интересы прошел, блядь. Все, пиздец, блядь. И он это понимает, сука, а хули, говорит, поехали, говорит, со мной, в рот мячих пых, бля, увезу тебя и в тундру, блядь, и в тундрю, там, ебать, я вчера. Она говорит, да все, хуй, я беременна, муж, блядь. Оп, философии, блядь, накатила такая, блядь, я сижу, думаю, блядь, сука, а жалко мне этого чувака, блядь, как у него не сложилась судьба, блядь. Ну, значит, дал им денег, блядь, ну, хули, и поехал, блядь, и тут у него, сука, блядь, да что же это такое, из-за чего у меня вся эта хуйня случилась, ага, блядь, из-за этого хуя, блядь, который увез ее, сука, вот из-за него-то все, блядь, как будто можно подумать, что без этого хуя они бы жили хорошо, блядь, женились бы, блядь, да куда нахуй, блядь, сука, ровно сих пых, блядь, буду мстить, сука, нашел его, блядь, входит, сука, здорово, говорит, блядь, Петро, блядь, ну, что ты, сука, сидишь, блядь, тут. Ты нахуя, блядь, вот увез эту девочку, блядь, мою, сука. Он говорит, какую в пизду делать, блядь, нихуя не помнит, блядь. Да время прошло 2 года, ты что, охуел, блядь? Он говорит, так, сука, блядь, иди сюда, сука, пидорас, блядь. Говорит, ты, сука, с ней надругался, блядь. Он говорит, да какой нахуй надругал, я импотент, врубящих пых, блядь, отбрыкивайся, блядь. Он, да сядь, пистолет, сядь, я грохну, блядь. В сраку ему хуяк, хуяк, блядь, ой, блядь. Тот так охуел, блядь, дальше, блядь, взял, блядь, пошел в спальню, лег и накрылся одеялом и уснул, блядь. Вот его еще, блядь, хуяк, хуяк, он говорит, не бей, блядь, я тебе песенку спою, блядь, нихуя, блядь, я песенку, блядь, хуяк, блядь. Так хладнокровно, блядь, убил, думаю, ёпта, ну тебе легче от этого стало, блядь, в рот мячих пых, блядь. Ну, сука, ну что это такое, блядь, из-за этой маленькой пиздёнки, блядь. Да, конечно, мы ее осуждаемся, блядь, за пиздёнка, блядь, она вот такая сякая, нализа. Коля, ты сам смотри, блядь, когда на тебя налезут, блядь, ты чё, блядь, ты живой человек или нет, блядь. Сука, они нимфетки, блядь, были всегда и будут, блядь, сука, как и карлики, блядь, нахуй. Это природное явление, блядь. Феномен, ёб твою мать, блядь. Коля, блядь, называешь это русским словом? Феномен, блядь. Вот так, сука, блядь. Поэтому я, сука, конечно, блядь, так говорю, блядь. Кореша мои лепшие, наглядные, блядь. Лучше Лолита, чем 15-летний капитан. В рот мячих пых, блядь. А то ведь некоторые все норовят, блядь, а? Усудить, блядь. Есть такие, сука, блядь. Мальчонку какого-нибудь ухватить, блядь. Ой, блядь, сука, я их, блядь, пидорасом, блядь. Прямо говорю, блядь, сука, завязывай, бля, буду, блядь. Не надо, блядь.
2: Наливай в пиздец. Наливай нахуй.

0: Ну что, Коля, кореш мой драгоценный? Яички сидишь, посёсываешь, блядь. Навалился ты на меня тут с письмами, с интернетом, блядь. С интернет-лавкой, со своей клавкой, блядь. Ну, справляйся, справляйся, я тебе выдаю полный, блядь, гарантийный талон. Справляйся и дальше, блядь. Нашёл ты своё место, блядь, наконец-то. Но слушать ты, сука, всё равно не отвыкнешь у меня, блядь. И будешь слушать всё, блядь, что я расскажу. Сам же попросил, блядь. Пивка налил, нахуй, того-сего, блядь, и сел, блядь. У телевизора. Глазками мырк-мырк, блядь, пивка хырк-хырк. Партичка добавил, блядь, утром встал, нихуя не помню, блядь. И к Сюре сразу. Сюра, ёптать, напомни. Ну ты знаешь, как Сюра напомнит. Подзатыльник, поджопник, блядь. И сиди, слушай дальше, блядь. Так ты, знаешь, смотрел вчера, блядь, комедию, блядь. Штрек 2, нахуй. Хотя первого нихуя не смотрел. Но хули смотреть? Смотреть одно, а интерпретировать, Коля, это другое. Это гораздо веселей, хотя и труднее, блядь.
1: Штрек, блядь, штрек. В штреках у нас сколько шахтеров сгинуло, блядь.
0: А это Шрек, пизда. Два причем. Хотя первого нихуя не смотрел. Ты сразу на два, блядь, пошел. Думаю, да хуй мне один, мне на Шрек два давай, блядь. Хотя тот же, как и первый, блядь. Ничем не отличается нихуя. Даже ни родинки, ни бородавочки, ничего, блядь. Так же нахуй. Артисты, блядь, я тебе скажу, задействованы охуительные, блядь. Все эти известные киноактеры, блядь. Только их нихуя там нету. Они только голоса туда, голоса только свои подают, блядь. Кореш мой драгоценный, блядь. Ты сейчас налей подписку маленечко, блядь. Ёбнем сейчас. И тебе сердце захорошеет, блядь. Я тебя сейчас стираю все, введу в курс дела, блядь. Ну там, короче, сука, ну история, ну гоблины, воблин, сам понимаешь, а? Все там зеленые, блядь, какие-то, сука. Этот, бля, главный, сука, Шрек, бля. Ну людоед, блядь. Ну людоед, сука, ебло такое, блядь. Видно, что, блядь, бьет только два раза. Второй раз по крышке гроба, блядь, все. Ну, так, сука, посмотрев, я не заметил, что он кого-нибудь там сберлял, съел, блядь. Так-то как-то такими-то, блядь, водорослями, что он там болотными питается, белочками, за хуй его, не знаю. Как-то я за ним эту раковитость-то не заметил такой, что вот людей есть. Да, честно сказать, там людей-то, блядь, как-то не очень, я тебе скажу, вокруг. Не заметил я вот людей, блядь. Потому что все какие-то оборотни, блядь. Один, блядь, превращенный из этого в этого, блядь, другой еще во что-то, блядь. Ну, хули, одни перевороты, блядь. Поэтому я думаю, а люди там есть? Ау, ку-ку, блядь, нихуя, только за кадром, блядь. Жил он все спокойно на этом болоте. Жил, в хуй не дул. Вдруг, блядь, один какой-то самозванный принц, блядь, который тоже, оказывается, какой-то, блядь, превращенный, нечистый. Прогнал всех, блядь, этих гоблинов, воблинов, всякую эту хуйню сказочную, блядь. Завоевал у них там, где они там, насиженные места, блядь, насиженные, натоптанные, блядь. Говорит, идите отсюда нахуй, говорит, блядь, как они побежали, блядь, туда все. Они, очевидно, подумали, что, блядь, он должен быть здоровым, очень хуй. Ну, видя, блядь, товарища Шрека, бля, можно понять, что у того, очевидно, было много всего. Поскольку он в необъятных размерах, там великан, блядь, охуительный. Ну, все они ринулись, блядь, и осел ему этот достался говорящий, блядь, тоже пиздит, пиздит, пиздит, пиздит. Такой говорун, блядь. Ну, короче, блядь, он ему, говорит, там, напиздил, говорит, надо, говорит, пойти, говорит, выручать принцессу, блядь, потому что этот вот хуй, который прогнал всю эту нечисть, блядь, он хотел, блядь, на ней жениться, ему выдали троих, он тоже нечистый какой-то, блядь, понимаешь, ему хотелось, блядь, облагородиться, блядь, новой крови, блядь, пустить, ну, и все это на фоне такой музычки, блядь, знаешь, там, туди-ляди, блядь, ляди-туди, Рики Мартин, блядь, все так подано, ну, как сказать, где-нибудь там, блядь, Гарри Поттер в таком плане, понимаешь, бля, современно, бля. Ну, а вроде все там, в царстве-государстве, в этом, в 3-10-м, блядь, а может и 3-20-м, хуй его знает, что этим происходит, там замки, болоты всякие, испражнения, испарения, блядь, и прочие, прямо это... Такие хуёвенькие. Короче, блядь, надо освобождать принцессу, а этот хуй нечистый говорит, не, говорит, вот ты, говорит, Шрек, говорит, блядь, ты вот хочешь, чтобы на твоем болоте, блядь, ты жил один, как всегда, в одиночестве, тот тяготел, Коля, тяготел к размышлениям, блядь. Поедая очередную какую-нибудь лягушечку, он думал, блядь, Вот жизнь, как же она проста, блядь.
1: И, понимаешь, не имел никаких, в общем-то, и желаний таких особенных. Но вот ввязался в это дело, блядь, ввязался в это дело, и пиздец попался, блядь.
0: Фиону он стал освобождать, Фиону, блядь, значит, такую принцессу. Она была усыпленная, в общем, сказка Стаси, это его царевна.
1: Ну, они с этим ослом прихуячили, блядь, ее там отху... Ее не отхуячили пока еще, а... Отхуясь всех остальных, да, что принцессу спасли, блядь, пока везли назад, естественно, она вдруг, что-то вдруг, блядь, интерес какой-то почувствовал к этому, к Шреку, блядь. Он хоть зеленый, понимаешь, но, видать, ну, она чувствует, блядь, как женщина в нем большую половую силу, блядь. Вот как же так, такие мужики пропадают, блядь, но он зеленый, правда, и ушки у него такой рюмочкой торчат, блядь. Для лучшей слышимости, очевидно, блядь, такие, знаешь, НЛО такое, блядь, знаешь, такие, с сучками, блядь. Ну, привыкла, пообнюхалась туда-сюда, говорит. Такие желания у нее пошли вот в такой вот, вступить с ним в половую связь, блядь. И настолько сильно, видимо, было все это желание, что она прям позеленела, блядь, аж от этого желания, блядь. И слышишь, у нее ушки стали расти такие же, блядь. И то ли, блядь, он заразный был, этот человек, блядь, то ли у нее не все в порядке. Хотя там можно в конце, я догадался. Почему? Потому что папа, блядь, был тоже нечистый у нее король, блядь. Вот, сука, и пойди тут разберись. А что они так все в чистые-то хотели, блядь? А хуй-то? Сказка, Коля, блядь! Там такие превращения должны быть, блядь. Иначе без превращений никуда ты нахуй не денешься, блядь. Короче, они тут все, сука, блядь, перезаражались, блядь, осел, блядь. Просто ебло такое вытянул, блядь, и порит, блядь, бесконечно это, блядь, тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю, говорит. Да хули мы к этим принцам пошли, они нахуй, они сами все нечистые, блядь. Все какие-то полублядь, заебыши, блядь. Поем, говорит, к маме с папой, блядь, Шрек, у нас будет медовый месяц, мы, говорит. Ну, очевидно, они уже вступили в окончательную половую связь. А я так подумал, что какая баба вступит со Шреком в половую связь, то там пиздец. Я уже понимаю, что там происходит, блядь, какие тяги. Это все равно, что вот баба, понимаешь, которая поживет с негром, блядь, она уже к белому не подойдет, нихуя. Коля не подойдет. Были у меня такие знакомые, говорит, дых. Ну, или, говорит, с вами, с этими бледными, блядь, мухоморами делать, блядь. Вот негр, говорит, это да. И, говорит, я говорю, что у него хуй сель до колена, блядь. А, говорит, не в этом дело. Дело, говорит, в страсти. И в количестве, блядь. Видать, негры, говорит, они такие. А этот тоже зеленый, нанаец какой-то, блядь. Теперь мне, говорит, белых не надо. И действительно, сколько к ней не совались потом, блядь. Какой-то Басков там подлезал, блядь, там якобы тоже в принце, блядь. Он говорит, нахуй, нахуй. Кричали пьяные гости, блядь. Не дала и все, блядь. И тоже там что-нибудь поцеловать даже не дала. Короче, поехали к моему папе, блядь. Там они меня нас ждут. Шрек говорит, да охуела ты что ли? Нас никто не ждет, блядь. Кому мы нахуй нужны такие зеленые? Только самому себе на болоте с нашими лягами, белыми зайчиками, блядь. Будем жить. Она говорит, не, надо, говорит, отдать долг вежливости к папы с мамой, блядь, потому что они меня давно не видели, меня давно заколдовали, в этот гроб засунули стеклянный, блядь. Я там сижу, молчу, блядь, спящая царевна, пизду. Надо поговорить вообще, в конце концов, объясниться, блядь. И кто еще заколдовал разобраться и пизды дать? О, блядь, ну это святое, пизды дать, это святое. Я, говорит, люблю давать пизды периодически кому-нибудь, говорит, блядь. Это все позволительно, блядь. Тогда поехали, говорит, блядь, сели нахуй. Ослик с собой прихватили, а с ним еще какая-то кодла увязалась, поросеточков, блядь, каких-то говорящих, блядь, или там даже мышь какие-то на ручки, блядь, Пиноккио, который, блядь, как спиздит что-нибудь, у него сразу нос растет, блядь, а не пиздит, нос не растет, блядь. Потом его обрезают, ему обрезание делают, у него опять нос, нормальный нос. Потом он, блядь, спиздит, у него опять нос, блядь, ну это старая сказка-то, ну про Буратину-то, блядь, да хуй с ними, блядь, короче, приехали, а там, говорит, о, блядь, масло, холст, ГТГ, Репин, блядь, картина нахуй не ждали. Блядь. Нихуя себе с таким ебалом, да куда же? Она говорит, вот я говорил тебе, говорит, блядь. Фиона, говорит, говорил я тебе, блядь, что тут нам нехуй делать, блядь, нам и пожрать тут по-человечески не дадут, блядь, нахуй. Я говорю, не говорю о нормальном людоедском, блядь, завтраке, нахуй. Говорит, какого тут хуя, что тут делать, блядь? Она говорит, не-не-не, папа, блядь, ты не прав, мама, блядь, мама просто принцесса Диана. Вот мама оказалась чистой, блядь. Но вот не понял я ее счастья, когда папа превратился в лягушонка. Она так обрадовалась, ведь, ой, наконец-то ты мне таким больше нравишься, блядь. Это значит, она у нее уже и климакс прошел, и все нахуй. А хотя выглядела она ничего. Просто вообще никаких желаний. А может быть и наоборот. Может, у нее был какой-нибудь молоденький пазик, блядь. А папа уже своим вялым хуем мешал всему делу, блядь. И, конечно, папа превратился в лягушонка, думал, ну, с лягушонком-то жить она же не будет, блядь. Он же холодный, блядь. Он же, блядь, пизду все отморозит, нахуй. И молочко хорошо охлаждать, блядь. Просто его в кувшин
0: Денчик, он там и сидит. Ох, блядь, пузырики пускает, блядь. Попёрдывает, попукивает, отбивает чесотку, сидит нахуй там. Если ещё до этого делать не дошло, блядь, подожди. Ну, короче, слово за слово, хуем по столу, блядь. Он говорит, ну не могу я, Фиона, здесь находиться, поехали на болото в пизду. Каждый кулик своё болото хвалит и правильно делает, говорит, блядь. Там и надо жить, блядь. Ну хуй нам тут среди этих людей, каких нахуй людей, блядь, блядей. Они говорят, сука, блядь, не люди, а эти, на блюде, блядь. Ну посмотри. Это пизда выебывается, там такая фея, нахуй. Такая солидная женщина, блядь. Явно, блядь, из аппарата президента какая-нибудь Олбрайт, блядь, нахуй. Летает, блядь, симпатичная такая. Благородные седины такие фиолетовые у нее, блядь. Такая запастая, блядь, она. Такая милая, сбитая, блядь. Все прибрано, блядь. Она все время висит в воздухе, блядь. Бррррр, блядь, я думаю, вот Карлсон ебать ее колотить. Только, блядь, этот-то мужик, а это баба такая. Причем очень-очень такая. Он говорит, блядь, у него свой интерес, оказывается, нахуй. Ты понимаешь, у него сынок, блядь, Коля Башков, нахуй. Только Коля Башков очень миловидный такой, блядь, он все время улыбается, блядь, и тенор поет. А тот говорит грубо, блядь, говорит, нахуй. И рожа такая у него, блядь, явно видно злодей, блядь. Если Коля, наверное, сверху такой приятный, сам Башков, а может, внутри злодей. А этот сразу видно, что злодей. Сверху, и там тоже неприятный, блядь. Смотрю, думаю, что им нужно, блядь. Они говорят, нам эту фреону, говорит, подавай, нахуй. Какую фреону, блядь? Это, блядь, газ для охлаждения холодильника, блядь. Говорит, ой, фиону, ёптать, ошибка вышла, блядь. Фиону, говорит, давайте, а нахуй она вам нужна? Я интересуюсь, блядь. А мы тоже, говорит, хотим, блядь, вступить в семью королевскую, нахуй. Я говорю, ну ёб твою мать, волшебная палочка. Ты блетаешь, как Карлсон, блядь, крылышки, нахуй, пизда. Эльф, ёб твою мать, и чё тебе всё не имётся, блядь? Живи ты нормально, блядь. Она говорит, нет, говорит, блядь, людоеды долго жить не может, долго и счастливо, блядь. Нахуй ей нужен этот зелёный хуй. Она говорит, ну насчёт хуя, прошу не оскорблять, блядь. Вы не видели, так молчите, блядь. Я волшебница, я всё вижу насквозь, сквозь стены, блядь. Ну, может, вы не в том состоянии его видели, а я-то видела, когда надо, блядь, и как надо, я видела. Так что нехуй ему зеленый хуй оскорблять. И потом, извините, он когда залупается, он не зеленый, а совершенно другого цвета, естественно, нормального. Говорит, ладно, блядь, ишь ты как прикинулась, блядь, я сделаю тебе козью морду, я его в человека-то превращу, блядь, поймешь, что такое, блядь. Хуй нахуй менять. Только время терять в ругачих пых, блядь. Понимаешь, корень драгоценный, ведь это так и есть, блядь. Это такая история, блядь. Правильно, блядь. Тут философия, нахуй, в сказках она всегда проступает наружу, блядь, корень ему драгоценный. Ну, короче, затолкали этого зеленого хуя. Он говорит, блядь, не могу, больше, пошли все нахуй. Говорит, блядь, уебываем. Говорит, не-не-не, хуй уебешь, блядь. Тут сейчас эликсир будем пить, нахуй, распивать в пизду. Сейчас вас будем всех превращать, блядь. Каждой твари по паре, говорит, блядь, пей, сука. Он говорит, не буду, говорит. Осел говорит, слушай, я хочу, блядь, ебануть эликсиру, потому что я чувствую, что я могу в кого-нибудь превратиться в более хорошего, блядь. Ну, более красивого такого. Он говорит, да брось вы в пизду. Короче, блядь, эта баба, блядь, эликсир приготовила, нахуй. Говорит, кто выпьет, тот, блядь, превращается, блядь, в каких-то нормальных людей или еще в кого-нибудь, блядь. А, блядь, сука, кто не выпьет, тот не виноват, нахуй, пиздец. А, говорит, надо это, говорит, пизде дать, говорит, этой Фионе-то, блядь, чтобы она превратилась в нормальную бабу, да, блядь, хули она зеленая, блядь. А этот со своим хуем-то на нормальную-то бабу полезет, она, а, блядь, куда нахуй с лошадиным, блядь. Вот она все задумала, блядь. Ну, тоже туда же, бля, понимает, сука, привязанности, тваря. Все, ну, не совпадение половых органов получится, блядь, ты понимаешь, куда с конем-то, нахуй. Вот корень ему драгоценный. Она, значит, это... А Шрек тоже говорит, ну-ка нахуй, ребята, блядь, надо спиздить у нее эту эликсиру, блядь. Короче, там всякие хитросплетения, пиздят они этот пизерек, блядь, эликсир. Там, блядь, счастают, там пизды всем дают, там какие-то часы превращаются в каких-то, блядь, сюрчиков, людей, блядь, потом падают нахуй, там все, блядь, это летает крылышками, машет, блядь. Чайка, ебать, её колотить, блядь, в своем сиреневом платье, блядь, пизданули они эликсиру, блядь, а он не сразу действует, сука. Он действует в течение, значит, там, 2 недель, потом надо, говорит, еще и поцеловать любимого человека в это время, в полночь только, блядь, смотри-ка, ну, естественно, блядь, часы остановились в полночь, Коля, блядь, от поцелуя, блядь. Шрек со своими корешками, блядь, она... Ну, он от чего еще делал, потому что дошло уже до того, что его просто собирались, блядь, убрать к тебе, не матери, нахуй. Она говорит, иди, папа, это пизда летучая, блядь, мышь, нахуй. Белая, блядь. Она говорит, иди, папа, говорит, иди, говорит, и убери этого хуя, блядь, если он сам добром не понимает, что нехуй ему тут в человеческом обществе общаться. Я говорю, нихуя себе человеческое общество, блядь. Их нравы, блядь, Коля, кореш ему драгоценный. Какие тут человеческие общества, кроме музыки, блядь, 70-х годов, хиты, блядь, понимаешь? Больше нихуя. Такие нечеловеческие мысли, блядь, и все. И кто? То фея, блядь, то хуй знает кто. Перевертыш какой-то, блядь. Говорит, иди, говорит, нахуй, и замочи его в пизду. Как замочить, блядь, папа? У него, блядь, мозги вспотели. Он говорит, я тебе пойду. Нет, иди, блядь, иди, сука, блядь. Приходит в кабак, там такая баба-мужик, блядь. Ну, баба, но с мужским голосом, это, видать, таким секелем, Коля, я представляю, когда она кого-нибудь ебет, это баба. О, блядь, там Сереку, блядь, нехуй делать. С усами такая, говорит, что надо, блядь. Говорю, ой, какая лесбиянка, нахуй. Все отдыхают, блядь, но это уже это лесбиянище такая, говорит. А он, говорит, там у меня, говорит, корешок есть, который сделает, что надо, говорит, уберет нахуй. И, бля, раз, папа крадется, блядь, с деньгами, нахуй, с мешком, блядь, пердит. И товарищ, что здесь тут есть в темноте? Он глазками, блядь, хр-хр, есть, говорит, блядь. И голосом, блядь, Антонио Бандераса, как заебенит, блядь. Глазками сверху, говорит, а денег хватит, он как щечкой пизданет, блядь, там все разлетелось, отец обосрался, ой, блядь. Я говорю, не вас, я деньги проверяю, нахуй, пересчитал, все в карман положил, блядь, говорит, годится, блядь. Я, говорит, на него сейчас засаду организую. И кот такой в сапогах, высокий, рыженький такой симпатичный лисеночек, блядь, с глазками, блядь, который вдруг как потемнеют, блядь, и у всех аж яйца начинают чесаться, блядь. Такая тоска в них, блядь. Тоже, видать, превратились, сука, я чувствую, блядь, его. Бандерас это нахуй во что-то, блядь, понимаешь? Короче, блядь, он засаду, ну хуля, блядь, начал, блядь, Шрека примахивать, тот хоть и здоровый, а этот мелкий, блядь, бегает, как, сука, вертится, блядь. И вдруг Сёрской поперхнулся, блядь, бедный ты мой, Сёрской. И поперхнулся, поперхунский, блядь. А вот время человек говорит, блядь, ну что замочить тебя, пидор ты гнойный. А он так глазками ненадолго посмотрел, ни слова не сказал, но в глазках было, а я и не пидор вовсе. Я вовсе хороший кот, блядь. Только меня, блядь, оклеветали, сука, куда-то заманили, что-то со мной сделали, то ли опидорасы. Короче, много тоски было в глазах. Ну, Шрек говорит, ну ладно, хули, ну что-то мне тебя мочить, мне людоеду, порядочному человеку, блядь, хули тебя мочить, блядь. Ну, живи, ёптать, прыгай на плечо, пошли нахуй, говорит, блядь. Тут у него дружок еще появился, блядь, это Антонио Бандерас, кот, блядь. А что ты, этот озвучивает, Эдди Мерфи, блядь, ну негр у них такой, знаешь? Говорливый такой, пиздадуй, блядь. Ну такой, бля, о-о-о, пиздит. И у них уже ревность, понимаешь, к этому, к Шреку, говорит, это мой Шрек, говорит, блядь мой, я его давно знаю больше, чем ты, блядь. Они так перед ним выебываются, как слуги, понимаешь, как мухи на стекле, блядь, туда-сюда. Короче, говорит, Шрек, ладно, блядь, пошли пиздить, блядь, это зелье нахуй. Если так дело пойдет дальше, блядь, то нахуй надо превращаться в пизду. Зачем ты, что ты, блядь? Он говорит, давай, осел, говорит, надо, потому что мне тоже хочется посмотреть, какой я бы был там в прошлой жизни. И еще или буду, блядь.
1: А не бзнешь, не испугаешься, а то, ну, ты в прошлой жизни, блядь, какой-нибудь сковородой был, пизда.
0: Не-не-не, возможно, нихуя.
1: Ну, короче, блядь, он понимает, да, я попробую, нахуй, раз, глотнул, да нихуя не происходит, только тучами все затянуло. Шрек говорит, ну нет, нахуй, тогда я тоже, блядь, пиздану-ка я, пизданул, блядь. И как пернет Коля, блядь, аж рубаха у него поднялась на спине.
0: И никакого толка, думаю, нихуя зелье выпускают, блядь, у них.
1: Тетка-то, блядь, это летучая пизда, голландка, нахуй. Она говорит, как это, блядь, у-у-у, вот и тут наебала, блядь. А нет, говорит, прошло некоторое время и начало действовать, блядь. Папа, значит, до этого накапал дочке, блядь, в чай. Потому что, говорит, иначе, папа, выбирай нахуй. Или ты даешь дочке отравленный чай, блядь. Ну, не отравленная она, должна превратиться в человека нахуй. И выйти за моего Колю Баскова, блядь, за сына моего.
0: Ага.
1: Ну, папа, говорит, что делать, дал ей чайку, она, значит, выпила, там все опять, она превратилась, но все не знает, легла спать, ну, и там, значит, Шрек-то когда тоже, через какое-то время хуяк-хуяк, как искры посыпались, блядь, начало действовать это зелье, блядь, короче, когда все отперделись, блядь, они превратились, ну, в более-менее нормальных людей, блядь, ну, тот такой здоровый, на него сразу бабы стали бросаться, ой, какой ты милый, да какой ты хуясый, да еби нас скорее-нибудь, да ебитесь вы в рот, у меня невеста там, блядь, сидит одна, нахуй, и говорит, не знает, что делать, блядь, как, что там все происходит, ну, аж нахуй, баб всех расшалкал, побежал, блядь, это Фиона, а там, блядь, эта, сука, летучая голландка висит, как, блядь, накинула какой-то на себя плащ и висит где-то, как портьера, блядь. А, боишься меня? Говорю, да нихуя я не боюсь, худ меня тебя бояться, блядь. А вот ты видишь, какой человечек стал забавный, блядь, а? А Фион-то просыпается. Ой, блядь, я, как заорет, я такая красивая, такая, блядь, не страшненькая, блядь. И перепугалась, нахуй обосталась. Бегает, Шрек, чувствует. А тот говорит, Фиона, блядь, бегают по замку, никак не могут встретиться там, пиздец там, туда-сюда. Это, блядь, все двери закрыла, блядь, шкафчиком подперла, это, блядь, пизда. И говорит, ну, иди вот сюда к окошку, посмотри, как там твою Фиону все будут ебать, блядь, человеческим хуем.
0: Как, блядь? А там этот Башков уже подкатывает, говорит, я, говорит, Шрек. Говорит, у тебя голос какой-то не такой, блядь. Я не говорю про другие достоинства. И вид у тебя какой-то, блядь. Но я превратился, я выпил эликсир, я стал вот таким вот принцем. Мама с папой тоже подвалили, говорит, какого хуя, блядь. Не похож он нихуя на Шрека, блядь. Тут гораздо милее, блядь. Ну, злобный голос пролезает, понимаешь, куда от злобы-то уйдешь ему. Видно, наверное, это все, блядь, отрицательные, блядь, все желания, они, блядь, все равно фиксируются, Коля. Видно, что пидор, понимаешь, блядь. Говорит, целуй меня скорее, говорит, блядь, и вези за 100 морей, блядь, я уже взрослый давно. Вернее, это он так говорит. Я, говорит, уже могу, потому что ты, говорит, уже тоже отколдовалась, а я вот такой вот, и давай, если мы сейчас это вот с собой, значит, зацелуемся, блядь, все будет хорошо, блядь, славно, нахуй, мы будем, говорит, долго и счастливо. Не, говорит, у тебя что-то, а что ты губы-то, говорит, блеск какой-то наводишь, говорит, блядь, ты чем губы-то намазал, говорит, хорошие вишневые помады, говорит, ах ты пидор, вот я не пидор, я просто этот самый, как он, сейчас такая мода, понимаешь, вот ухаживать за собой, мужики такие есть, которые типа там, на Бекхима там, да, на футболист, блядь, у него все так, ножки, все выбрито, все подбрито, все подхолено, все, значит, подбурцовано, колечко в ноздри, в эти в ушки там раз, там жопка подмыта, все, то есть от него мужчины, понимаешь, не пахнет, он пахнет просто всегда хорошо, как настоящий такой вот пидор, якобы, а на самом деле он не пидор, Коля, нихуя не понял, да? Ну, он, то есть, ну, ёпта, мать, ну, ты понимаешь, да? Пидор, который жаждет мужчину получить, да? Чтобы он ему, значит, вот. А этот нет, он говорит, я бабу, говорит, желаю. Но сам веду себя как пидор, дабы обмануть, блядь, всех нахуй, понимаешь? Не понимаешь? Ну, это такая высокая культура, блядь, городского проживания, блядь. Мегаполисные мэны такие, блядь, появились сейчас везде, блядь. Открывают они всякие изо-студии, хуюдии, блядь, там, студизайны, и сидят, хорошо пахнут, не пукают, блядь. И едят нектар, блядь. Давайте прикидывайте. На самом деле пидор, блядь. Коля, короче, блядь, в это время Шрек в это окно, хуё-моё, блядь. А это опять на папу, блядь, это все он наступает. Говорит, папа, говорит, блядь, ты, сука, превратился у меня во всякое говно. Иди давай, блядь, делай чего-нибудь, блядь. Ты и так уже, блядь. Сейчас я вас всех тут похуячу, блядь. Нет, нельзя, блядь. Короче, этот все норовит поцеловать, лезет. Тут ты еще тут, сука, мешаешься. Этот Шрек бегает, блядь, в обличье человека. Говорит, блядь. А, его, сука, забрали вообще в тюрягу, нахуй. Вот, посадили, блядь, с этим ослом, который лошадь, блядь, подвесили кверху ногами. И этого, и кота бедного этого тоже заморили, блядь, нахуй. Они там, блядь, а тут эти, блядь, ребята сообщения смотрят по телевизору, нахуй, ёпты, мать, посадили Шрека, его с подельников, с подручников этих, блядь, бандерасы с Мерфи, блядь, они висят там, сука, в каком-то котловане, нахуй, те туда, блядь, Пиноккио такой, блядь, пизденыш на нитках, туда как спустился, блядь, говорит, говорит, а по нему этот Печененко бежит живая, блядь, ну, Печененко там такая шоколадинка, блядь, говорит, давай я сейчас, блядь, спизди что-нибудь, соври, чтобы нос у тебя вырос, чтобы я добежал и наручники отстегнул, блядь, там невозможно дотянуться, говорит, не знаю, что сказать, я такой честный, говорит, ну, скажи, что ты носишь женское белье, блядь, он говорит, я ношу женское белье, а нос-то нихуя не растет, ах ты пиздюк, ты что, говорит, серьезно носишь женское белье, блядь, он говорит, нет, и тут нос раси, а, ах ты еще и этот самый экстрасенс, блядь, как его, этот, не экстрасенс, как они называются, пизда эти, которые, ну, короче, которые женское белье любят, но ты еще и этот, вот, блядь, этот, как он, травести, блядь, маленькая, блядь, да, травести, что делать, нахуй, ага, и нос перестал расти, пизди, скорее, что ты не травести, блядь, он, я не травести, блядь, нос опять растет, этот печенье надбежало, блядь, всех отстегнуло, все ебнулись куда-то, блядь, нос спаслись, побежали, говорит, эй, Феору, спасайся, нахуй, блядь, давай, говорит, много муки, куда тебе, нахуй, так умики, не подавишься, говорит, не сварение желудка, говорит, не, мы сейчас большую печенину, блядь, слудим, говорит, у тебя знакомый пекарь есть, вот есть, говорит, у него все, нахуй, всю муку потаскали в пизду, такую печенину, блядь, построили, вот идет великан, под ним все содрогается, блядь, ну, а сил, естественно, хули, сказка, ёпта, идет печенье, как ёбнется, бля, в ров, ну, и по нему они, значит, перебежали, а он растворился, естественно, столько муки, захуярили там, наверное, потом, блядь, целый мукомольный завод, нахуй, возник, спасают они, значит, бегут, нахуй, а тот все нравится поцеловать, все это, блядь, она ему, блядь, и блядь, розы уже в сраку вставила, и так, и сяк, и сама, блядь, и уже, а он все тянется, ну, короче, эти прибегают, стоять, нахуй, куда, не целовать никого и не ебать, тем более, блядь, мы сейчас тут всех перевернем, переебем, блядь, весь дом, ой, блядь, это кто ж такой-то, Шрек, в обличье человека, нахуй, а, да, блядь, а это летает, говорит, я вас всех, блядей, надоели вы мне, сейчас начну колдовать, блядь, бах, как из нее лиськи-то посыпались, нахуй, она, говорит, блядь, и говорит, я не у тебя,
1: это, блядь, Фиону эту, блядь, а папа не выдержал, он в латах был такой, блядь, железные латы, блядь, король, блядь, говорит, сука, нет, блядь, и под эту искру как ебанется, и хуяк, и на него это все падится, но от него, от этих лат так отлетело, что это пизда сразу сгорела, нахуй, несколько капель упало, два мыльных пузыря и пиздец, вот и все достоинства, нахуй, даже куска пизды не упало, нахуй, все, разлетелось, пизду, а может, пизды-то не было, и палочка волшебная ебнулась, блядь, тут кот ее схватил, говорит, блядь, может, со мной все сделать, и доставь, нахуй, надежду. Так что заходящий, останься Бандерасом, нахуй, хорошим, грустным котом. Тут перегрузил, ну ладно, ведь хуй с ним. Короче, они все там радовались, Шрек, говорит, хули радоваться. Папа, он в лягушонка превратился, бля, а мама говорит, и хорошо. Я его таким давно не видела, таким хорошим, спокойным, беззащитным. Он говорит, ну хули, вы, говорит, теперь, конечно, меня нахуй пошлете, папа-то, говорит. И Зёбик раздувает, он говорит, нет, мы тебя будем носить в кармашке, бля, будем кормить мухами и всяким говном, блядь. То, что ты ешь и любишь, бля, вы, да, вот это знал, такая моя участь, блядь. А молочка дадим тебе молочка, пизды тебе еще дадим, блядь. А хули делать, говорит, блядь, старый человек и такой отхуячил, говорит, а я заколдованный, блядь, оказался, нахуй. Царевна лягушка, блядь, он получился, блядь, ты понимаешь? Вот так вот, нахуй. Все там в болоте перемещалось, как в суку, блядь, в хуевом. И вот они, блядь, сука, радуются, радуются. Говорят, не, ну решать-то надо. Как жить-то дальше будем? Так останемся, блядь, или туда, нахуй? Говорит, не, говорит, к людям, нахуй. В пизду, говорит, и это Фрион-то, она, говорит, я, говорит, ебу. Все это дело. Здесь ни одного нормального человека, блядь, кроме мамы, может быть. И та теперь с лягушкой живет, блядь. Ну хули делать, говорит, давай возвращаться. Что, говорит, ну ладно, так приятно, волосики на голове растут, всякая хуйня. Говорит, да ну ее в пизду, волосики, блядь. А, не стали они целоваться в пизду, а срок действия этого ебаного яда закончился, блядь. И чё-то зеленеет, блядь. Она его хватит, она там растет, настоящее хозяйство, блядь. Вот это я понимаю, сказала она, тоже позеленела, и они взлетели нахуй на воздух, блядь. И полетели, и вот начали жить, поживать и добра наживать, а с ними этот хуй в осла превратился. Говорит, блядь, так хотелось пожить по-человечески, блядь. Ну, я говорю, нихуя у осла тоже, я тебе задам, какая хуйня между ног валяется, еще, может, будешь сильно лошади, блядь. Так что, говорю, живи нормально. И кот один только говорит, о, блядь, а я так, все-таки так и остался котом, нахуй, говорит, блядь. Ну, он говорит, и жили долго и счастливо, блядь, несмотря на то, что он остался людоедом, а потому что настоящие привязки. Коля, блядь, не надо менять. Вот ты слушаешь всегда Сюру, блядь. Пьешь один и тот же портвейн. Вот ты продолжаешь слушать Сюру и пить один и тот же портвейн. Хорошего разлива, блядь. То есть не меняй своей человеческой позы. Оставайся самим собой, кореш мой драгоценный. И тогда у тебя не будет ни изжоги, потому что твой организм знает, чего от тебя ждать. Что ты не заебенишь туда вишневого ликеру неожиданно, блядь, резко. И не будет у тебя пердеж, понимаешь ты. И сахарный диабет. Дай тебе бог здоровья, кореш мой драгоценный. Живи дальше, блядь, со своей, блядь, клавой, хорошо и счастливо. А я буду резиной, блядь, и будем здесь встречаться и пиздеть. Как в сказке, блядь, чтоб все было. Неизменно и постоянно. Кореш твой драгоценный, наливай в пизду. Вот так вот.

0: Дорогие мои друзья, кореша вы мои незаметные, незатменные, лучшие мои лепсие друзья, блядь. Тут прошла маленькая ошибочка, блядь, в нашей кассете про Годзиллу, Титаник, блядь. В некоторых кассеточках вышла ошибочка, выпала одна песенка. Все вы так пахали, как мы отдыхали. В некоторых, не во всех, я напоминаю, блядь. Но мы должны исправить эту ошибочку, блядь, от Сюры. Я сказал своим корешам: ребята, давайте исправим Сюра, бля, в рот мне всех пых. И, как говорят в Одессе, вы хотите песен, их есть у нас.
1: Чтоб вы так пахали.

вы бы в самом деле или охуели, или поимели геморрой. Вы бы в самом деле или охуели, или поимели геморрой. Всех нас разбудили и пердупердили.

пошел стреляться? Кто совокупляться? Я же устремился в ресторан. Кто пошел стреляться? Кто совокупляться? Я же устремился в ресторан. Мальчикам со сцены я сказал без пены, каждому даю по 100 на нос. Но рояль залила и хабанагила прозвучало как-то не всерьез. Но рояль залила и хабанагила прозвучало как-то не всерьез. Не прошло и часу, зрительскую массу понесла волна в последний путь. Я ж хотя и трясся, почему-то спасся. Видно было впадлу мне тонуть, моля буду. Я ж хоть и трясся, почему-то спасся. Видно было впадлу, бля, тонуть. И с тех пор, конечно, я живу сердечно. Мою оглушительный прогресс. При потопе судна выжить, бля, нетрудно. Главное, иметь в том интерес. При потопе судна выжить, бля, нетрудно. Главное, иметь в том интерес. Да-да.

0: ее вполне красивое лицо.
1: И между прочим, держит на примете ее вполне красивое лицо.
0: Он говорит, закуску придвигая, вином шампанским душу горяча. Послушай, Маня, детка дорогая, мы пропадем без кольки ширмача.
1: Послушай, Маня, детка дорогая, мы пропадем без кольки ширмача.
0: Торчит ширмач на Беломорканале, таскает тачку, двигает кайлой. А фраера втройне богаче стали, кому же взяться опытной рукой?
1: Кому же взяться опытной рукой?
0: Съезжай, Маруся, милая, дотуда, и обеспечь фартовому побег. И торопись, кудрявая, покуда не запропал хороший человек.
1: И торопись, кудрявая, покуда не запропал хороший человек.
0: Вот Маня едет в поезде почтовом, и вот она у лагерных ворот. А в это время зорькою бубновой идет веселый лагерный развод.
1: А в это время зорькою бубновой идет веселый лагерный развод.
0: Канает Колька в кожаном реглане, кипе военный яркий блеск сапог. В руках он держит разные бумаги, а на груди ударника значок.
1: В руках он держит разные бумаги, а на груди ударника значок.
0: Ах, здравствуй, Маша, детка.

камень труда. Еще скажи, он больше не ворует, блатную жизнь навеки завязал. Он понял жизнь здесь новую, другую, которую дал Беломорканал. Прощай же, Маня, детка дорогая, Одессе маме передай привет. И вот уже Маруся на вокзале берет.

0: У нас воров суровые законы, и по законам этим мы живем. А если койка честь свою уронит, мы шермача попробуем пером.
1: А если койка честь свою уронит, мы шермача попробуем пером.
0: Тут стала Манька, встала и сказала: его не троньте, а то всех вас заложу. Я поняла значение канала, за это койкой нашим я горжусь.
1: Я поняла значение канала, за это колькой нашим я горжусь. Тут трое урок вышли из шалмана и ставят суку Маньку под забор. Умри, змея, пока не заложила, подохни, Манька,

0: учит русский язык. И мне говорят: Сюра, как ты можешь, некоторые товарищи говорят, как ты можешь этим языком хуярить, можешь сказать, прямо вот в космос. Я говорю: а что такое, сука? Это же есть свойство русского языка. Мат, это в любом языке есть. Ты пойми, Коля, отставь нахуй. Дай туда стакан, сука, слушай, блядь. Вот так, все. Доволен, да? Отъебись теперь. Слушай сентенцию, мысль слушай, блядь, пизда. Я получаю, блядь, обнародованные данные, сука, по интернету. Ты понял, не? Все, ебало, вытаращил, то-то, блядь. Влезешь куда, одна срака останется, блядь, торчать, блядь. Там все лазят, блядь, там сыруют, блядь. Там, сука, ты пойми, блядь, что меня задело, блядь. Говорит, русский мат, это еще не самый, говорит, блядь, мат, ёб твою мать. Тут я, сука, прям взорделся, блядь. Я говорю, как не самый, блядь? А сколько же нашего? Говорит, а вы знаете, что в интернете всего лишь навсего 146 слов мата русского, блядь. А голландского 203. Я как Коля прочитал, у меня прям вся срака даже загорелась, блядь. А ты знаешь, сука, эти англичанцы, блядь, ебанцы? У них 400, блядь. 400 слов в интернете мату? Ебёна мать, хуйня! Хуйня это, Колян! Это объёбка историческим опытом, блядь. У них компьютер давно, а у нас недавно. Они давно в интернете, сука. Понятно, что англичанцы берут другим собаки, блядь. Они норовят именно, вот именно. Они для такой объёбывательный мат. Типа, а я вас имел в том коридоре, в который вы вошли направо, а потом вышли слева, а там на вас залупа упала. Конская? Да у них даже такого слова нету, конская залупа. Они не знают, они не видели никогда. Где ты увидел англичан залупу конскую? Они не знают, что такое, блядь. У них залупа слова такого нету, блядь. У них... Головка члена открытого. Да ебал я эту головку члена открытого. Какого? У коня. А у нас конского, блядь. Вот они так и сидят друг друга, обижают, понимаешь? Я тебя, говорит, имел один раз. А он говорит, а я тебе два. А я, говорит, тебя три. А я, говорит, тебя четыре. А один уже задыхается, не может уже бздит, блядь, не может, говорит, пернуть даже. И говорит, а я тебя, блядь, ну как дети, ёб твою мать, в детском саду, блядь, абсолютный такой, разве это мат? Это хуй знает что, ласкание нежного слуха. А я, говорит, тебя, говорит, имел, говорит, ну вот столько раз, сколько зернышек риса, блядь, в мешке, вот нахуй, в килограммовом, нахуй. Вот у нас в универсаме, блядь, ёб твою мать. А я, говорит, тебя как два мешка таких имел, блядь. Он говорит, а я как три. Он говорит, а я как четыре, блядь, а я как пять. А я как сеть, блядь, а я как вся вселенная, а я как вся солнечная система, блядь. Ёб твою мать, да заебитесь вы с таким, разве это мат? Это хуйня какая-то, блядь. Да еби вашу мать, да сколько же можно, блядь. Вот это и рождается русское слово, оно ведь не просто так летает. А у них там, мол, я ебал тебя на пне, вот и справишься при мне. Да хуй тебе, в сраку, блядь. У нас ебал я весь вас колхоз со всеми вашими правилами, тракторами неисправными нахуй и со всеми вашими лемехами, пёздами, грёбными, председателем и баграми, блядь. Вот это я понимаю. Наши электрики одному говорят, ученику своему говорят, берёшь эту пиздопроёбину, блядь, за что вышли в эту хуйню, блядь, этой хуйнёй накрываешь, пиздуешь, блядь, потом перехуяриваешь, блядь, и такое напряжение возникает просто пиздец, блядь. А у них как сказать? И они говорят, что у них 400 слов в интернете. Да обратитесь к Сюре Каретному. Он вам даст 500 слов в интернете. Уебневый пиздоголовый, блядь.
1: Ой, Коля, в общем, короче, из всей этой хуйни, как ни странно, из всей этой хуйни, я понял одно. Да, беден наш русский язык на мат. Беден. Всего 5 слов, Коля, 5, блядь. 5, которые решают все остальное, бля. Ты налей, налей, подожди, ебал, таращись, блядь. Налей, выпьем. Вот выпьем, я тебе сейчас все объясню, бля. А хуль ты смотришь, бля? Вот и смотри. Слова. Хуй, пизда. Ебать, сука, блядь. Ну, назови мне еще одно слово, блядь. Вот назови, вот ты мне заебанец, назови. Какое-нибудь другое, блядь. Хуя, сам ты мудак, ёб твою мать. Мудак, это уже производное, блядь. Есть еще... От того, что яйца называются мудями, блядь. Или, например, если псевдоним... Псевдоним, ебать ее в сраку. Псевдоним хуй, например. Болт, блядь, или там...

Это в ёбаном. А он спать не может, блядь. Дочь говорит, слушай, иди хомячка куда-нибудь, выкинь нахуй форточку, блядь. Папа здесь говорит, блядь, как же так, животное, блядь, она должна кружиться, блядь. Говорю, ну ночью спать надо, ёбаный рот. Папа ей говорит, дочь, с этим хомячком, ой, Коля, блядь, он меня жалуется, говорит, да спать не могу, скрипит нахуй, клетка, понимаешь, скрипит. Так он все, сука, сделал, блядь, понимаешь, не рассчитывай, блядь, на здоровье хомячка, Колян, блядь, наливай, сука. Он взял туда, говорит, чтоб не скрипело подсолнечного маслица, пизданул, блядь. И утром, блядь, весь этот хомячок, как хрен обоссанный, подсолнечном масле весь, блядь. У него ж, блядь, по глазам катится, глотенки не можешь открыть, у него все слезится, блядь, все в масле, блядь. Я говорю, что ж ты, Вова, сделал, блядь, ты же хомячка нахуй замаслил, блядь. Утром его уже можно было пожарить, блядь, пизду, на сковороде, блядь. Хомячок, правда, выжил, блядь. Доча встала, ой, хомячок обоссанный весь, блядь. Его мылом охуярили. Вот так вот, мил мой, ты говоришь ими. Так это вот Чебурашка-то, блядь, он как тот хомячок, понимаешь, блядь, только уши расплющены. Его еще и обоссали каким-то мандариновым соком там, блядь, по эшпорту облили на него. Все это хуйня, он понять нихуя не может. Говорит, как ты с бананами тут оказался, блядь? А он говорит, вы хрящи не понимаете нихуя. Вроде как язык уже выучил. Он пока лежал под этим бульдозером, там народ, блядь, ходил все время и говорил, ебаный рот, кто тут, сука, бульдозер, бля, поставил, блядь? Поэтому, когда Чебурашка вылез из коробки, блядь, он первый что сказал, ебать вас всех в сраку, блядь. В конце концов, сколько можно морить бедное животное, блядь. И так стал популярен. И стал популярен среди народа, блядь. Ты понимаешь, блядь? Коля, блядь, не смеешься, блядь. Ух и смейся, наливай, пизда, блядь. Смех хуёвый, блядь, под бульдозером лежать. А за уши, блядь, мне администраты порта ответит нахуй. Понимаешь? А это кто? Ну, говорит, тут вот, так и чак, блядь. Какой-то как Чебурашка, блядь. Вот Чебурашка, блядь, и назвали потом. И бутылки все нахуй пошли Чебурашки, блядь, и всякие, блядь, это... И паста думная Чебурашка, блядь, и писатель говорит, нехуй, давать мне денег, блядь, давать мне денег за все мои названия, это я придумал. Ну, она, конечно, прав, блядь, раз он придумал, он может получить денег за все, за пасту, блядь, пасту ему отдать нахуй, пастами, тюбиками нахуй. И бутылками, нахуй, пустыми Чебурашками ему все, блядь, всю дачу засорить, нахуй, тебе не матери заставить, пускай сдает, блядь. И он правда, если бы он ждал, он, блядь, столько Чебурашек, бля-ху-ху-ху. Ну, а хуй с ними, блядь. Не обижай, блядь, не обижен будешь, бля, все нормально, сука, бля. Все нормально, сука, бля. Ну, бля, бля, бля, очень хороший Чебурашка, блядь. Куда его девать, нахуй? Куда его девать, бля, в зоопарк, сука, не берут, говорит, блядь, он у нас заразит всех, нахуй, тут, блядь, у нас чистота, блядь, у нас тут санитария, блядь, у нас крокодилы, нахуй, не ползают, блядь. Говорю, о, кстати, о крокодиле, блядь. У нас тут откинулся один на медне, блядь. Гена, блядь. Видать, он там был, блядь, в законе, в зоне сидел, блядь, опальцовкой шевелил, блядь. Ты же веришь, нет, понимаешь, нормально простого зека крокодилом же не назовут, ты понимаешь, наши крикухи, вспомни, блядь, все. О, блядь, черный, блядь, жук, блядь, заноза, блядь, или прочие, блядь, а это крокодил, ты веришь, не, блядь? Итак, с понтом, Гена, блядь. Вот ух, свой зюный, одноходка, блядь, приличный человек, блядь, попал так, кого-то въебал, вцепился, блядь. Говорит, там что-то откусил, блядь, там хуй прикусил. Ну, говорит, так, отсидел по-мелкому, бля, не по мокрому нихуя, сука. Может его взять, бля, пускай он хоть ребеночка, говорит, ходил тут, говорит, может кого установить, говорит, куда с этим ебалом? Кого установить нахуй? Ну, куда нахуй, блядь? Говорит, ну я такой робкий, блядь, я такой вообще-то, сука. И знаешь, там все время то голубой вертолет прилетает, то голубой вагон качается. Я думаю, все же, блядь, и голубь, что ли, блядь? И тут у меня вопрос, бля, Коля. Пидор должен быть правильным. Вот Боря Моисей правильный пидор. А это что-то не так, блядь, думаю, а что он отсидел, блядь? Кого он укусил? Ну-ка, дело полистать, блядь. Ну-ка, дайте мне дело полистать, сука, блядь. Полистал дело, блядь. Смотрю, сука, блядь. Ага, не, вроде не голубой, но, сука, какие-то, блядь, вот эти-то, бля, думаю, а чё тебя тянет к маленькому, блядь, Чебурашке, кого ты хочешь установить, блядь, уж не уебать ли ты хочешь, мой драгоценный гражданин, уж не педофилище ли ты какое-нибудь, блядь, ты налей, у меня что-то в горле пересохло, сейчас, ага, давай, и ты веришь, нет, чувак, вот же Чебурашку, блядь, они говорят, давай, мы ж пионеры, блядь, пойдем нахуй пионеры. Потому что весело, блядь, надо строить, блядь, площадку, блядь. А Геру так тянуло в зону, он, сука, давай столбами все огораживать. Спиздил компрессор, блядь. Ночью, блядь, ну а хули не спиздить, блядь. Спиздил, говорит, вы, говорит, товарищ Гена, блядь. Я говорю,
Да, гражданин начальник, блядь, я, блядь, спиздил компрессор для того, чтобы здесь построить маленькую зоночку. Для детишек, блядь, зоночку, пускай ковыряются. Песочку тут им насыпал, вышечки поставил, блядь. Там он

чебурас с автоматом, блядь, сидит с рогаткой, нахуй. Все-все по жопе, как пизданет камушком, блядь, не отлетишь, нихуя, блядь. Вам, гражданин Гера, стыдно таким заниматься, блядь. Во-первых, компрессор спиздили, блядь. Его, блядь, не оплатили нихуя. Он говорит, я старал как лучше, хуй лучше, блядь. Иди нахуй металлом собирать, пизда! Ну и Гена, блядь, ломанулся, блядь. И давай якоря отгрызать у этих, блядь, в порту стоят. У-у-у, блядь, якоря. Хуяк-хуяк, они все пошли ко дну, нахуй. То есть не ко дну, наоборот, нахуй, уплыли в пизду. А якоря все, а он их все, смог, я металлом набрал, блядь, чугуны, блядь. Говорит, о, блядь, пиздец. Ебись-ка ты в зону, блядь, старичок. Там тебе и место, блядь. Больше, блядь, заебал ты всех. То компрессор спиздил, то якоря погрызаешь, то чебурашку выеб, блядь, то еще что-нибудь, блядь. А чебурашку музей. Музей на поруки, нахуй, пионером. Пионером в пизду. Вот, говорит, ты, блядь, иди, научись его скворечники делать, нахуй. Он нихуя не умеет, его в пионеры не приняли, нихуя чебурашку. И ты, Ген, ты уже не до пионеров, тебе уже, блядь, уже, сука, душе пора подумать, а ты все, сука, блядь, компрессоры, пиздер, блядь. И все на голубом вертолете, блядь, норовишь прилететь, блядь, тоже, блядь, голубой, блядь. О, как, блядь, тут один, сука, пел. Пел, сука, да так точно, я думаю, о, точно, блядь, расколол, расколол, блядь. Точно, блядь, я говорю, профессор Сидоров поет этот ебаный. Как его, блядь, Сидорчук? Нет. Шлифосовский, как его, блядь? Точно Лебединский, блядь. Попал ты точно Лебединский, по пьяной Винни-Пух, жара, январь, блядь. Глазки такие ухлые, он хочет, говорит, сделать первый поцелуй, блядь, намек, понял, а? Поцелуй, блядь, он говорит, это я, пятачок, блядь. Вот и Чебурашка говорит, я на, блядь, это сделал. Он кричал на каждый день, уебал, блядь, бедного этого Чебурашку, сука, блядь. Потом они уже за город вышли, потому что все соседи возмутились. Нехуй вам тут делать в городе, блядь, ебитесь там, нахуй. Там, говорит, тихо петухи поют, они куда-то уехали, там, с петухами, нахуй, понимаешь, тоже намек, блядь. И дом давай строить, а там она баба была. Там, говорит, нихуя не поебешься меня. Я, говорит, феминистка, нахуй, я сама баб люблю, блядь. Такой проныра, блядь, у него крыша была такая. Крыша, которая в любую пизду лезет. Да не крыша, крыша, крыса, крысаца. Животное, которое в пизду влезет, начнет там зубами грызть, блядь. Она поцелала так. То к туристкам подошлет, они там все пизду выгрызут, наверное, блядь. Она их везде, пока их не разогнали всех, к себе не матери, блядь. Этот голубой вагон, нахуй, уже укатился в пизду, понимаешь ты? Вот такая история, бля, Колян. Вот я тебе оборотный, как мокрый, сказал, со всеми нашими вытекающими отсюда последними словами. Так что, как ты, говорит, Коля, не говори, смех смехом, а пизда, как говорят в русском народе, кверху мехом, блядь. В общем, ты, я думаю, ты меня понял. Все тебе пиздил, пиздил, блядь. Ты пойми правильно, сука, что все, конечно, в русском человеке. Почему русский язык настолько, что он богат эмоционально краской, понимаешь? Эмоционально. Я могу и слово такое не сказать, но я могу так вложить-то, понимаешь? Конечно, я могу сказать там, типа, ты же не скажешь там, какого члена вы ко мне пристаете, блядь, какого члена, блядь? Ты ж какого хуя, блядь? Или хера, бля, в лучшем случае, бля. Извините, или там, вот этот, говорит, вот этот, говорит, пенис в очках. За кем стоит, блядь? Ну это ж хуйня. А когда сказать, вот этот хуй в очках, за кем стоит? Вы за кем? За ним? Ну, понятно сразу, бля, понимаешь? Солнце скрылось в облачках, появился хуй в очках. Понятное дело, да? Появился пенис. Ну что это такое, блядь? Это же не слово даже, это не мат. Это не мат. И есть, конечно, блядь. А что назвать матом еще, Коля, блядь? Все слова имеют, блядь, место жить, блядь, понимаешь ты или нет? То есть, Колян, ну я думаю, ты меня понял все-таки окончательно, что не везде и всегда можно употребить то или иное слово, блядь. Ну ты, например, сидишь там, ну не знаю, ну в Большом театре, ты хочешь сказать, ох, как хорошо, замечательно, ты же не зарешь, блядь, пизда-то, пизда-то, а закричишь, браво, браво, прошу, бис, бис, ну, ёпта, ты понимаешь? Ну, не в троллейбусе, при людях, понимаешь, скажешь, будьте любезны, пизданите мне билетик там, нахуй. Ну, ёпты, мать, тебе возьмут, нахуй, и пизданут билетик, блядь, если все правильно понимать. А вот когда со мной на кухне сидишь, или там придешь из театра и скажешь мне, вот это было наебок. Или, например, там, Сюра, какой заебательский композитор Верди, блядь. Или нихуя себе Чайковский отмочалил, блядь. Вот я тебе говорю. Каждое слово употребить в нужное время. Чем красив русский язык? Когда все в нужное время сказано, блядь, дорога ложка к обеду, понимаешь? А то можно так сидеть, пиздеть, пиздеть, а толку никакого нихуя. Знать надо русский язык, Коля, любить его и употреблять, блядь. В нужное время, блядь, в нужном месте, блядь. С нужной эмоциональной окраской, блядь.

хорошей собакой. Муму была хорошей собакой. И может потому, по жизни не весело никому. И может потому, по жизни не весело никому. А барыня была большой щукой. А барыня была большой щукой. И может потому, и может потому, не полюбила барыня Муму. И может потому, и может потому, не полюбила барыня Муму. Ну а Герасим пиздился и квасил. Все время дед Герасим пиздился и квасил. И может потому, насрать было ему на барыню свою и на Муму. И может потому, насрать было ему на барыню свою и на Муму.

0: Все бабы хоть немножечко да суки. Все суки хоть немножечко да бабы. И может потому Герасим утопил свою муму. И может потому Герасим утопил свою муму.
1: В декабре меня взяли, сука. Мне еще не было 18, сука, взяли. Ты понимаешь, сука, руки вертели, бля. Я, сука, грузчиком работал тогда, говорит, пошел, говорит, сура, блядь. По все тяжкие и пошел я, коли ты мой драгоценный, в армию, блядь. Сел в поезд и поехал, как князь Гарик, сука, блядь. Едем, сука, тяжело, бля, ночами, днем стоим, прячемся. А холод начинает подступать. Чувствую, едем, сука, на Урал, бля. И уже когда один кореш проснулся, у него волосы, блядь, пристыли, как ну нахуй. Мы его отдирали все вместе, кипятком обливали нахуй. Он уже, ёбаный рот, только на голову не лейте, сука, блядь. О, как мы приплыли, сука. А знаешь, а в сортире бабы, главное, бабы, сука, с нами едут, блядь. А пацаны все молодые, все норовят впердолить, бля. А они, сука, ходят такие все заёбанные, бедные, видать, им впердоливали периодически, блядь. Они, сука, знаешь, накалят вот этот пруд, блядь, жгут такую охуительную проволоку, здоровую, блядь, и протыкали унитазы, блядь, потому что унитазы, сука, все замерзли, нахуй, блядь. Приезжаем, сука, ночь. Всех распределили, всех по нарам, нахуй. Ты первый, ты второй, ты третий, блядь, все вперед, блядь. Сигаем с поезда. Ой, блядь, по самую строку в снег провалились, блядь. Вперед, бежать, а там какой-то перегон, блядь, куда бежим, нихуя не понимаем, глаза вытаращили, блядь, ну как всегда в армии, блядь, ура, вперед в атаку, нахуй, пиздец, половину положили, остальных оставили там, блядь, как Суворов говорил, блядь, Суворов говорил, не дай в трату, не дай воина в трату, он на сраке все Альпы проехал с солдатами, блядь, я, говорит, кашей питаюсь, блядь. Я когда надо, я, сука, грамма в рот не возьму, блядь. Я кашей одной и на сраке спустился с Альпов, блядь. Да пуля зубами ловил, потому что пуля дура, он ее ловил зубами. Реакция охуительная, блядь. Легкий мелкий старичок. Какие нахуй ниндзя, блядь, черепашки, блядь. У нас своих черепашек таких, блядь, дохуя. Они такое сделают, геморрой тебе. Самбо чебурашки, блядь, такие, типа, блядь. Вот веришь, нет, дали нам еду, блядь. Мы ее, значит, в пизду. Сразу, даже не глядя, блядь. Точно, такая была еда, что я тебе скажу, ну, видел я говно, например, блядь, да? Жидкое вот говно, видел, да? А это даже не говно. Это даже, как сказать, с какими-то хуюшками-какушками, блядь. Ну, конечно, мы все это нахуй сразу в окно вы... Ну, окно не открывается, мы в унитаз, унитаз залип, нахуй. Все, куда могли, покидали, между вагонами. Едем все в этом говне. Это оказалось каша шрапнель. Но это была первая подготовка. Это какой-то хуй изобрел такую кашу, Коля, блядь. Ты не поверишь, у меня до сих пор сердце захлебывается, блядь, болью. И назвал ее шрапнель. С юмором у него было в порядке, но с головой нихуя, блядь, не в порядке, сука. Хоть бы гречки добавил, сука, железо нам же надо для хуя стояния. Нет, хуй, говорит вам, солдатам, у вас хуй не должен стоять. Ебитесь сами по себе, блядь. Там в пространстве ебят ее старые костыли, блядь. И нам еще давали, как всякую хуйню, говорит, для принижения, значит, половой наклонности, блядь. Брому нам наводили, блядь. Брома этого как наебенют. А нам по пизде мешалкой. Бром у нас в пятках, а хуй стоит. Вот в этом-то вся история, блядь. Ну да, молодые, да, блядь, сука. Это Верхоянск, ебать, ё, старые костыли, 48 градусов. Там белицо нам выдали, блядь, все обрили, обули, блядь, побрили, похуюрили. И мы начали службу, Коля, ты мой дорогой, блядь. Служба наша была, блядь, и опасна, и трудна. Они спрашивают, в каких войсках? В хуявских войсках, блядь. Лопату давали, блядь, оружие нихуя. Только, блядь, дали подержать карабин. Смотри, не стрельни, блядь. Ну, конечно, разряженный, блядь. Эту, блядь, присягу принимали. Так один хуй одумался, мы стали в два ряда, блядь. Представляешь, нет? В дворе достояли, и так долго стояли. Вот один стоит, руки за спину заложил, а ему один хуй все палец туда совал, все палец совал. А когда уже заебался на полтора часа уже, блядь, когда я, гражданин Советского Союза, торжественный клюз, ну мы, правда, охуели всей ротой сдавать. 180 человек, блядь, я гражданин Советского Союза? И чувак вместо пальца ему хуй положил в руку, блядь. Тот мял-мял, потом, ёп твою мать. Вот это я никогда не забуду, блядь. У нас он, как сейчас помню, его фамилия была Анохин, блядь. Потом в сержанты пошел, блядь. Другим стал хуи в руки совать, блядь. Ну такой грамотный товарищ, блядь. Пошутил называется. Но смеялись мы долго, блядь. О, так что я тебе скажу, блядь, стройбатом, но и некоторые, блядь, пограничники мне не позавидуют, блядь. Но было очень тяжело, очень поначалу. Морозы яйца щипали. Я тебе расскажу про мою пиписочку, блядь, несчастную. Как я бежал за нашим капитаном Насюровым. Вот, блядь, такой был случай, блядь. Вот и послушай, кореш ты мой драгоценный. Иду я, блядь, по тропочке тенистой, блядь. А хули, сёсны кругом. Капитан, вперед, нахуй. А у нас такой был заёба, блядь, наш капитан. Владимир Константинович, блядь. Ой, вперед! Он любил войну вообще играть. Ну, он военный, понимаешь? А мы там как солдаты, блядь. А он военный, он все берет вперед и всем вперед брюхом говорит: «За мной! Все бегом, блядь!» А ребят там поздоровся, блядь. А он бежит, бедный. А у него уже пердок тоже срака здоровая, блядь. Он бежит, весь вспотел, блядь. А там километров 5 бежать, блядь. А наш, который за ним-то бежит, ему опа! Под сраку-то, блядь, пусом. Опа, блядь. Вот опа, блядь. Смотри, меня солдаты догоняют нахуй. На всякие форме нихуя. А он ему опять опа под сраку. Опа, блядь, под сраку. А он ему говорит: давай, давай, под сраку, давай, блядь. Он... А он уже, блядь, пыхтит. А уже не рад, что взял, что тлами бегать-то, блядь. Я говорю: куда ты нахуй? В стройбате, блядь, и все. Капитан, ебать, тебя в сраку побежало, все, блядь. Да ходи хоть пешком, ёпта, тебя что, за хуй тянут, что ли, блядь, как на найца, блядь. Иди спокойно, бля, кроме всех пых. А мороз, блядь, дает себе знать. И вот нам выдавали такие кальсоны, блядь. Значит, кальсоны, блядь, значит, нижнее белье называется, блядь. Коль, ну, ебаный рот. Ну, ты как ходил, блядь, в этих тритонах своих, блядь? Как они у тебя, блядь, сатиновые твои, блядь? Ты, блядь, пизду, ничего не помнишь, нихуя. Нам давали кальсон, знаешь, сатин, блядь, белый, нахуй. А потом, блядь, на них второе белье, ёптая мать, 48 градусов, ты-то охуел, блядь. Надевали, блядь, эту хуйню, блядь, эту, как ее, такая, знаешь, мягкая там, байка, ёб твою мать, байка, ебать, тё, старые костыли. На вторую, блядь, но ни одной за пуговицы, блядь, на этой залупе нет нихуя. Ты, блядь, там прорезь, блядь, прорезь. А мы, знаешь, как делали, блядь, мы, значит, одну эту хуйню сюда повернем, налево, значит, то есть эти, которые нижние кольцо налево, блядь, ну, чтобы хуй не выпадал, пизда, замерзнет, пёс, пизду. А иди, блядь, уже байковый нахуй, направо, блядь, направо, и у тебя вроде как все, залупы закрыты, ну, все, пиздец, а яйца дальше у детей не рожал, ебаный рот, мне же, блядь, надо хранить было яйца, как, я не знаю, блядь, как яйца Годзиллы, блядь. Короче, я их берег. Ну, молодое дело, сам понимаешь, это, когда у тебя такая сука появляется, ты же все время разглядываешь, бля, и смотришь, как она произрастает, бля, как это, мол, а кому бы впердолить, уже, да-да-да, уже мысли появляются, два серьезного. Вот, значит, так. Вот я волосок к волоску, блядь, я периодически ей интересовался. Как там дружок живёт, блядь, у меня? Как там чего? Бегу-бегу, нахуй, блядь, за этим капитаном, ебать его в сраку, блядь, чувствую, блядь. Какое-то отсутствие присутствия, блядь. И вдруг ты, кореш ты мой драгоценный, Коля, блядь, чувствую, ледок подступает прямо к самому сердцу, блядь. А этот ледок, ебать мои старые костыли, блядь, между ног моих, блядь, и залупа совершенно не то что синяя, она просто обледенела. Я когда увидел, блядь, я, конечно, блядь, отринулся на... Чур меня, чур, я закисал. Коля, бля. Да что ты, блядь, все про пизду? Да не Лида, ебаный, не ледок, блядь. Пиздок. Мудак ты, еб твою мать. У тебя одна извилина, блядь, и да на сраке, блядь, та прямая в пизду, блядь. Ты меня заебал просто своими этими комиксами, блядь. Лед, блядь, на залупе был. Лед, пизда. Пока я бежал, блядь, за этим ебаным капитаном, блядь. То есть сползлись все кальсоны в одну кучу, блядь. И я получил так. Ой, блядь, но слава богу, детей потом зачал, все, залупа вроде порозовела, все нормально, блядь. Но когда я увидал, Коля, это было отвратительное зрелище, блядь. И вот ты... А сусяра? Ты не знаешь, что такое сусяра? Сусяра — это великое заведение. Сейчас я протяжку хлебну немножко. Колян, сусяра — это святое. Это сортир, блядь. Почему сусяра называется, я тебе объясню. Потому что там крысы, блядь, жили у нас. Тепло в говне, блядь, сука, они там плавали, блядь. Ну, сусяра, ну, крыса, ты знаешь, как у Буратино? Сусяра, блядь. Они такие сусяры здоровые, только на рыбу, чтобы яйца не откусили, блядь. Только свесишь муде, пиздец, нахуй. Вот и сидишь, блядь, с моим философом, блядь, лириком Игорьком Катанским, блядь, сидим, сука, и вспоминаем былое, блядь. Он философ, Игорёк мой, блядь, сука. Я говорю, Игорёчек, бля, в ропе, как жил? Говорит, Сюра, вот что самое, говорит, интересное, блядь. Вот ты пойми философию жизни, блядь. А комаров у нас был до хуя, ну, до самой сираки. Они просто нас жрали поедом, блядь. И вот он сидит, блядь, когда на этом очке-то, блядь, в сусяре-то, блядь. Я говорит, ты знаешь, Сюра, что самое, говорит, страшное, блядь. Я говорю, что, Игорёчек, блядь? Он говорит, что когда-то эти комары кого-то кусали, говорит, в сраку, а теперь кусают меня в лицо, блядь. Вот, а я тебе по этому поводу вот такую дал песняка за бацею. Песня про сусяру. Любимый сортир армейский. На известную мелодию, но слова сюрины. Приют для божьих странников, сусяры уголок. Кого на путь изгнанников твой добрый вид обрек? Бывало, сидя рядышком с бумажкой в руке, читали мы о новостях в Москве. Читали мы о новостях в Москве. Часами забывались и думали о тех, кого-давно не видели, не слышали все смех. И ночью нам кошмарами мерещился подъем. Но вместо физзарядки к сусяре мы пойдем. Но вместо физзарядки к сусяре мы пойдем. И пусть как оголтелые сержанты нам кричат, но все равно в уборную торопится отряд. Затылки наши лысые, все в ряд стоят.

0: алкоголя наливай, бля!
1: О, ребята, бля, кореша вы мои драгоценные, дембель все равно неизбежен. И как бы мой капитан, бля, не усирался, как он не хотел меня отпускать. Отсюда! Вы, блядь, нарушаете, блядь, дисциплину, вы не ходите строем, вы ебете всех в рот. Я говорю, вот так, капитан, вот этого я не говорю. Вот это вы сказали, блядь. Вот это вы сказали, я всегда был очень мягким человеком. Я просто ходил по лесу. Собирал клубничку, блядь, земляничку. Кого я ебал, ёпты мать. Ваш товарищ Сван, никогда. А я, кстати, у него был связным, блядь. И однажды тревога, блядь. Я скакиваю нахуй и 5 километров по лесу пиздую. Пиздую за капитаном нашим, блядь, драгоценным, Насуровым, блядь. Товарищ капитан, тревога, блядь. Он в новый дом переселился, как раз только построили, блядь. Сами строили дом. Охуительно хуёво строили, блядь. Потому что штукатурка отваливалась, блядь, все было зимой. Сам споклевал одну квартиру, блядь. Сука, помню, что хуёво споклевал, блядь. Споклёвка плохая, блядь. Звёздка зябнет, все тянет 48 градусов. Доложил ему, я говорю, товарищ капитан, а слава богу, рядом контора, в которой я оттягивался и думаю, пошли вы нахуй. Пока рот проснулась, блядь, тревога, а капитан попиздовал туда. Это опять 5 километров. Думаю, 5 километров туда, 5 километров оттуда. И это я высплюсь 100 раз, блядь. Пока он допиздавал, все было замечательно. В армии, главное, ребята, смекалка, смекалка. Один мне говорит, кто умеет рисовать на часах, блядь? Я говорю, каких часах, блядь? Так, кажется, на часах под стеклом. Ему нужно нарисовать нужно было голую бабу, блядь. 2 пальца обоссать, блядь. Я говорю, давай сюда, нахуй. Свою бабу, вернее, часы, блядь. Я тебе там бабу такую нарисую, блядь. А потом на Демель пошел, говорит, слушай, закрась, трусики, может, нарисуешь ей, блядь. Я говорю, ну такую пизду нарисовал, да жалко закрашивать, блядь. Говорит, ну нарисуй что-нибудь на ней. И я рисовал, блядь. Очередь стояла, блядь. Каждому на часах надо было трусы нарисовать. Ну и, естественно, на грудях тоже какой-нибудь этот вот самовар. Ебать мои старые костыли. Вот до чего талант доводит, блядь, как я их, блядей, уважали. На стене рисовать, на жопе? Чего колоть, блядь? Я даже татуировки делал, нахуй. Мастер тебе, блядь, делал, сука. Один говорит, у меня татуировка, блядь. И нахую делал татуировки, блядь. На залупе такую ему, блядь, звезду сандалью. Залупа потом вот такая, потом не знаю, что с ней он делал, блядь. Может, отрезал, нахуй. А так на плече, бля, всегда. Любовь, сука, навечно, бля. Все с тобой. Так что, ребята, блядь, всю эту хуйню я прометал, все знаю, блядь. И вам только одно могу сказать. Сначала очень трудно. Очень трудно. Но так скажу, дембель неизбежен, блядь. Неизбежен, сука. А он, пиздец-то, был здоров, блядь, как начнет, например, там, страница на 4, говорит, вот, говорит, дорогой ты мой, там, корешок, типа, разъеба кашинский. Например, я тебе говорю, да, чтобы ты понимал, вот, например, раздолбай. И он, мать, на 3 страницах пишет, какой у нас раздолбай. Раздолбай утонченный, раздолбай разоблаченный, раздолбай заебанный, раздолбай задроченный, раздолбай голодный, раздолбай сухой. И вот так на 2 страницах кореш ты мой драгоценный. А ему потом на 3 страницах отвечают, говорит, а ты, говорит, прелюбодей обосранный, прелюбодей задристанный, прелюбодей пахогрыжевый, прелюбодей хуй знает какой. И в этом, понимаешь, Коля народ очевидно видел какой-то юмор. А юмор заключался так, что, говорит, она, говорит, так, говорит, обрадовалась, говорит, этой шутке, блядь, так засмеялась, что даже умерла. Да, Гаргамелла. Она кому-то там мать была этому, по-моему. Сюжет я тебе не буду рассказывать, это долгая история. Я просто тебе представляю, что такое реблезианство. Это значит, все преувеличено во много раз. Потому что если уже, говорит, например, Силий Мустанист, когда он родился, маленький, да, Гарганьё, так его назвали, потому что он заорал там что-то такое. Он говорит, о, говорит, это папа, говорит, это он что-то спиздил такое, я его так и назову. Гаргантюа, как бы, да, он так, уа-уа, типа там что-то такое, завопил. Все, конечно, в это время сидели, выпивали, блядь, 5-ю бочку допивал каждый, блядь, уже все. А басталист там все в этом сидели, блядь, в своем омете-помете, блядь. А она в это время пошла, почувствовав, говорит, рези, поскольку она объелась какого-то смальцу из 194 коров, блядь, которые ей надоили, блядь. Какой-то там наделали ей какого-то зельцу, и она все это схуячила, понимаешь? Она, значит, обожралась требухи, ёпать. Требухи там, я говорю, там 190 коров, блядь, там требуха. Она жрёт, ей пёрнуть захотелось, понимаешь? Она думала, что роды наступают, блядь, она не поймёт ничего. Копыт-то раздвинула, вроде сейчас это самое, а из неё прямая кишка выпала, блядь, всё в пизду заткнула там, блядь. А это он описывает, как врач, всё, как она выпадала, бля, какой она была длины, какая промежность, какие у ней там были волосы, блядь, и хрен знает чего, блядь. Про пизду говорить вообще страшно, блядь, такое представишь нахуй, как на большом экране, где-нибудь в Олимпийском, блядь, такое покажут, блядь. Вот это абсолютно так. И этот младенец, блядь, поскольку всё забито, блядь, он там сквозанул, блядь, куда-то в вену, блядь, ушёл в какое-то другое раздвоение и вышел из её ухо, блядь. Ну, ты мне скажешь, Сюра, что ты пиздишь, блядь? Из какого уха может кто выйти? Ты-то откуда сам вышел, блядь? Тоже из уха, что ли, блядь? А этот хуй, предвидя такие дела, рабле, описывает. А что, блядь, здесь такого удивительного? А вот этот, смотришь, башмака там появился. Этот хуй вообще из жопы, блядь. А третий вообще хуй знает откуда, блядь. Тот же Хармс описывает, как он родился, блядь, как его по ошибке назад хотели запихнуть, и запихнули в жопу маме. А он потом говорит, не могу там находиться, и вылез. Так, говорит, я родился второй раз. А это один раз, но из уха. И он описывает, он тебе мозги заебет, такой корец драгоценный, блядь. А вот, а этот, а панурх, а хуюрх, а хирург, блядь, как они родились, блядь? Ну, естественно, когда родился младенец, он сразу всех послал нахуй, поскольку он младенец был, типа, как в сказке о Сартане, блядь. Рос не по дням, а по часам. Он сразу потянулся, пернул, говорит, все в порядке. Говорит, батя обрадовался. А батя у него грангузенность. Значит, по-русски гран, по-ихнему, значит, гран большой, но агузье, наверное, жопа, бля, понимаешь, я так и понимаю. Большая срака, короче. Ну, как бы, понимаешь, такая история жизни великанов, блядь, которые живут среди нас. Почему они великаны, как он любил преувеличивать их? Где они брали столько денег, блядь, потому что он описывает... Тогда начали этого маленького младенца одевать. Ему, ты знаешь, там, бля, пряжки из там, на что пошло, блядь, 525 буйволиных кож, блядь. На подвязку ему пошло, что там еще, блядь, 1000 локтей, блядь, какого-то, блядь, атласа, бархата, изумруды какие-то, блядь, там... Это камешками обработано. Гульфик ему шили, блядь, специально, потому что, видать, у Гаргантюа был здоровый член. Хороший для мальчика, здоровый, так что все служанки, когда видели его, говорили, у какой ты, они называли его и червячок, и толстячок, и паучок, и хуй знает, какой пучок, блядь. А давайте, говорит, его сейчас как чирить, то что-то, разве можно, блядь, служанка говорит, разве можно мальчику без хуя, как же он вырастет, блядь, у него должен быть здоровый, так здоровый. А потом описывается, понятно, что здоровый, там 5 служанок на один хуй посадишь, еще останется, блядь, какой ты у нас, говорит, 5 ворон сел, а у 6-й все нога соскальзывала, блядь. Вот это такой же вариант, я тебе скажу. Жалко, говорит, такие люди стали вырождаться. Были, говорит, раньше. Тут Лука Мудищев отдыхает, блядь. Я тебе так скажу. Хуи, говорит, имели такие, говорит, длинные, что могли ими в лежащем положении обматываться и употребляли их вместо поясов. Как тебе, Коля? А если, говорит, этот хуй стоял, так и пишет. Ну, орган, говорит, стоял против ветра, то, говорит, казалось, что человек держит в руках пику. А, говорит, яички, они даже не умещались в эту... У них специальная такая была хуёвина, поэтому, говорит, носили их просто в штанах. Они болтались там, били по коленкам, блядь, и хуй знает что. Но сейчас, говорит, такого народа уже не встретишь, это редко. Сетует он вот на рабле. Потом я тебе сейчас расскажу, как там срали, блядь. Что, неинтересно тебе? Что ты сморщился, блядь? Ну, не под закусь будет сказано. Любил он описывать, как, значит, вот маленький этот вот, значит... Гаргантюа, значит, как он рос, и как он любил посрать, потому что ел очень много, блядь. Ну, там описывается, сколько он там, ну, приблизительно его, значит, меню обеда, блядь, как он съедал там, сколько курятины, сколько гусятины, сколько жировых всяких хуёвин, потом с кисти сочинял про сортир, мол, о, сортир, ты мир, когда я сижу в тебе и сру, я, можно сказать, удобряю всю страну, ну, в этом роде, что-то. Типа, мол, вот, мол, Бог нам дал, значит, прямую кишку, вот мы сидим, поэтому и срём. А если бы не дал, мы бы не срали. Но самый классический вариант, Колян, я тебе отсюда, тут там хорошо, что в каждой глава подписано о том, как там то-то, то-то, блядь, например, как, например, вот такая вот глава есть, вот самая такая вот раблезианская, я бы сказал, о том, значит, как Грангузье, значит, папа этого, значит, Грангюй, распознал необыкновенный ум Гаргантюа, когда тот изобрел подтирку для сраки, понимаешь? Он говорит, какой же ты у меня умный малый, тебе прям в Сорбонну, блядь, в Сорбонну обязательно, блядь. Вы представляете, как там обиделись в Сорбонне, блядь? Мол, все, кто изобрел всем, как жопу вытереть, блядь, того, значит, в Сорбонну, блядь. О, бля, они его чуть на костре не спалили, блядь. Он все время прятался, блядь, по всяким этим замкам других герцогов, которые любили посмеяться, поигазить, блядь. Ну, телевизоров не было, ёпта, знаешь, как было, блядь, интерес послушать. Ну, садись, мол, блядь, по стакану навалили, а там и больше, блядь, и как пошло. Вот, и у меня сейчас, вон, слушай, не переставай. Вот к чему я тебе говорю. Вот где, почему я рабле нашего времени, блядь, а не хуй собачий. Так вот о том, как он изобрел потирку, папа приходит и говорит, ты, сынок, как тут живешь? Он говорит, папа, заебись. Говорит, ну, в каком смысле заебись? Он говорит, а вот в прямом смысле, говорит, живу, все у меня, говорит, есть, блядь, все. Но, говорит, самое, говорит, интересное, я изобрел способ подтирать жопу, блядь. Кто подтирает зад бумагой, тот весь обрызган желтой влагой. Папа говорит, о, говорит, мы уже стишки сочиняем потихонечку. Говорит, да, папа, хули, бля. Говорит, да, сочиняем, бля. Я могу тебе даже вот про калоизвержение целый стих написал. Да ты что, блядь, ну тебя в Сорбонну. Он говорит, ну и в пизду. Лучше, говорит, в МГУ пойду. Говорит, блядь, да, действительно, все там Сорбонна, бля. Он говорит, кропаю потихонечку. Вот, говорит, какая надпись у нас в нужнике висит, ты видел, не? А я тебе сейчас прочитаю, это я написал, бля. Харкун, писькун, пачкун, не раз ты клал, а кал стекал на нас. Валяй, воняй, но знай, в Антоновом огне сгорает, кто жир из дыр в сортир, не подтираясь, не извергает. О, бля, как? А хотите, говорит, еще папе? Он говорит, хочу, какой у меня сынок. Ну, кажется, своим сыном горд ты, представляешь, когда тебе сынок такой, он говорит, Ронда, бля. Мой зять свой голос подает на зов природы, отвечая, вокруг клубится вонь такая, что я зажал и нос, и рот. О, пусть в сей нужник та придет, кого я жду, опорожняя мой зад. О, бля, кто придет? Кого он имел в виду? Подтирку, Коля, подтирку, не бабу. Он говорит, чем я только не подтирался, папа. Сначала я подтерся маской одной из твоих придворных дам. Она такая бархатная была, ну ничего приятно. Потом перчаточками сидим-то, блядь, все забытыми, бля. Потом простыночкой я подтирался. Потом я подтирался, блядь, салфеем, какими-то травками, лопушками, блядь. Только пальцы все в говне, говорит, извозил. Сначала, говорит, я даже мартовской кошкой вытерся. Она мне всю сраку не располосовала, говорит, блядь, и всю промежь тут не вырвала вместе с яйцами. Было приятно, но когти, блядь, когти. Надо было ей когти отгрызть. Говорит, чего я только не делал, но самое гениальное, говорит, папа, самое гениальное, я нашел потирку. Ну, я нашел, говорит, всем лучше всего подтираться. Гусеночком, блядь. Берешь гусеночка, только, говорит, ему надо клювик, говорит, блядь, немножко, блядь, замотать. А то он, говорит, тебе все равно все яйца выклюет, блядь. А так он, говорит, мягонькой и, главное, тепленькой, бля, Коля, а? Как? Слабо гусеночком пойти подтереться. Вот это и есть, бля, раблезианство, бля. А народ в это время слушает и смеется, пока он перечислил все подтирки, блядь. Папа чуть со смеху не сдох, бля. Веришь, нет? А у нас с тобой в другом раблезианстве. Мы с тобой народ чистый, жопу пальцем не вытираем нихуя. Используем двойную туалетную бумагу, блядь. Это разве не раблезианство? Нет, думаешь? А, блядь, если же раблезианство, значит, насрать на стол, блядь, вытереть жопу, блядь, знакомым официантам, блядь, и прочее-прочее, блядь. Это не раблезианство, это хамство, блядь, и распущенность, блядь. Раблезианство, оно сидит в философии нашего образа жизни, корешки мы драгоценные. Вот поэтому и мне пишутся, и приятно, говорит. А вы, говорит, как Швейк, говорит, как рабле нашего времени, говорит, бля. Потому что они все из народа и писали вроде как для народа, бля. Швейк, он же из народа, бля. Сидел, пивко потягивал, как сегодня скажет, бля. Ну так, правда, под дурачка работал, блядь, а хули делать? В такое время, блядь, как под дурачка не работать? Говорит, что, с головкой, блядь? Да, с головкой, у меня справка, я всем показывал, блядь. А хули тогда как выжить? Тогда уже на кострах не жгли, но в армию забрать могли запросто, блядь. И сраку, блядь, выставить из окопа, мол, тренируйтесь на нем, блядь. Так что, Коля, мы продолжаем лучшей традиции раблезианства, и вот тебе весь мой...
0: Рыльце мое в сальце, бриллиант на палице, как рубин сиял. А теперь не в шутку, солитер в желудке.

девочки хорошие, девочки прихожие, вспоминаю вас, торчу. Вспоминаю ночи, как глядел вам в очи, и тогда с тоски кричу. Вспоминаю ночи, как глядел вам в очи, и тогда с тоски кричу. Ох, болит сердце, а болят почки,

ока. Я вздыхал глубоко, щекотал тот дым в носу. А теперь вот мокко мне выходит боком, и огурки я сосу. А теперь вот мокко мне выходит боком, и огурки я сосу. Ах, болит сердце, болят почки, что это давит мне грудь?

0: Последнее танго.
1: Я вот тебе, помнишь, Коля говорил, что на БМВ одни мудаки ездят, блядь. Ну, я не имел в виду братву как раз, блядь. Потому что братва — это хуй с ними, блядь. Они через две сплошные, через три сплошные, блядь. Хуярю, через стены проезжают, блядь. Им похуй. Ну, это братва. А вот так, если видишь БМВ, например, сторонись нахуй. Сторонись, блядь. Потому что он может ненароком и в тебя повернуть, блядь. А хуй его не знает, что там у него на уме и кто там сидит, блядь, потому что стекла темные, нихуя не видать. Как правило, блядь, тут я, сука, тебе говорил, мудаки, но теперь я беру свои слова назад. Там в БМВ не только мудаки ездят, и не только братва. Там еще ездит распиздяй, Коля. Вот одного такого распиздяя на Медне я хотел пропустить, как говорится, поворачивая на площадь Рижского вокзала, блядь. Там два поворота, так, блядь, с мостика-то, блядь, с этого хуяк, блядь. А он еще с третьего ряда. Думаю, ну хули, я не спешу, я человек доброжелательный на дорогах, блядь. Как я хочу, чтобы ко мне относились, я так людям. Думаю, ну БМВ, ну думаю, ну значит, мудак. Смотрю, не лезет, блядь, думаю, ты смотри, блядь, значит, не мудак, неужели, блядь? Неужели твои предсказания, о сура, блядь, разбились, блядь? Нет, не разбились. Он из третьего ряда повернул через первый передо мной и нырнул под мост нахуй. И тогда я понял, я был неправ. Не только мудаки, Колян, ездят в БМВ, но и разъебай. Сказал я и поехал дальше. Ладно, через самолет все там пизданули, бля, вискарем покрыли. Там все нормально. Все как у нас, бля. Но другой народ, понимаешь? Без выебона все идет. Прилетаем, блядь, в Бахату. Хорошо, нас там встречали наши кореша, блядь. В посольстве, блядь, кореша там сидели, блядь, говорят, пришли провериться, все ли у вас в порядке. Хуль в порядке? Чемодан мой приходит, блядь. Ёбаный конотоп, Коля, блядь. В днище одни дырки, колеса отвалились, все нахуй. Видать, его неоднократно били об мостовую. И молотками, и, видать, изделялись над ним все грузчики нашего аэропорта. И не только нашего, но амстердамского, блядь, и курасавского, нахуй. Пиздец, я говорю, чемодану, блядь. А сам думаю, ой, блядь, а у меня там, Коля, заначка лежит, блядь. 6 бутылок водки, блядь. Но разлито по мягкой таре. Сам понимаешь, 2 по 1,5. Блядь. И замки все сорваны, нахуй, и не за себя открыть, нахуй. То есть, а как его открыть-то, блядь? Разрезать, что ли, блядь? Сука, молнию раздвинули, блядь? Ну, смотрю, полазили там, они душу отвели. Думаю, хуль там лазить, думаю, водяру жалко. Смотрю, есть. Водяр на месте. Блядь, открыли там какую-то сумочку мою, блядь, маленькую пиздюшечку, блядь. Видать, деньги искали. Какой же мудак, долбоёбы. Говорю я вам, будет деньги-то возить в чемодане. Ну, долбоёб у нас хватает, коль ты знаешь, это сам, блядь. Короче, блядь. Говорю, ну что делать-то будем? Чемодан-то не в пизду, не в Красной Армии, блядь. Не годится нихуя. Говорит, мы вам все новые принесем. Или этот отремонтируем. Я говорю, ну ремонтируйте, вы тут заебетесь, блядь. Там одни дырки в днище, все. Я говорю, несите новый. Приходит, такой чемодан несут, блядь. Маджестик, блядь, хуй знает какой, блядь. Моего раза в 3 больше. Веришь, нет? Я говорю, ну он сам по себе тяжелый, неподъемный, блядь. На нем потом все тренировались на этом чемодане, блядь. Все как показывали, что перегруз. Все на мой чемодан, блядь. Все его хуя. Хули вам дашь ему чемодан-то, блядь? Оставьте его в покое, блядь. Вот, сука, народ, блядь. Никакой другой не брали, блядь, как будто у меня у одного чемодан, блядь. А у всех и по 2 было, блядь. Вот, сука, народ, блядь. А ведь если ты бы взялся сам, своей вот головой своей, понимаешь, молчаливый, все это читать, ну, ты бы, конечно, не то чтобы охуел, ты бы очень сильно напрягся, корешок там драгоценный, очень напрягся, ты бросил сразу читать все в пизду, схватил всякие словари и начал копаться в них. Что это такое? Ты понимаешь, ведь он же, этот, Рабле, строит все на близких ему темах, которых мы-то ни хера не знаем, корешок там драгоценный. Кто там, когда, какой, блядь, у них же все это тогда было рядом. Это же Ренессанс, это же Боккаччо, блядь, о здоровом образе жизни, понимаешь? Как кого в какой бочке выявили, понимаешь? Ты же понимаешь, о чем я говорю? Вот здоровый, говорит, должно быть здоровым. В смысле, и большим, и мощным. Имеет, кажется, здоровое начало, ну, естественно, здоровый конец. Ну, естественно, он любит описывать, например, да? Вот Эта бутылка, значит, когда они пришли каракулить с этой божественной, которую звали Бакбук, бля. Почему-то. Не бамбук, ёпты мать. Бакбук. Ну так же назвали, ёпты, у них такие имена тогда были, бля. Бакбук в одно слово. Через тире это она была бы китаянка, нахуй, или японка в пизду. Ну, в лучшем случае, кореянка, бля. А так она Бакбук такая была, сама по себе. Жрица. Она говорит, сейчас я вас отведу к божественной бутылке. Подходят они, говорит, там великолепный бассейн, фонтан. Семигранной формы, выполненной из великолепного алебастра. Если бы я вот эту лапшу начал на уши вешать, ты меня уебал бы через 15 минут, нахуй. Сюр, ты охуел своим алебастром, блядь. Вот я тебе просто, вот чтоб ты понял, как ты наебешься, если сам будешь считать. Когда песня была спета, Бакбук все-то бросила в фонтан. Это я уже тебе цитирую уже, прям вот читаю, бля. И вода внезапно забурлила, как в большом бургейском котле в праздник жезлов. Панурх молча слушал одним ухом, Бакбук по-прежнему стоял рядом с ним на коленях, и вдруг в священной бутылке послышался шум, как от пчел, народившихся из тела молодого бычка, убитого и разделанного по способу, изобретенного Аристеем, или же от стрелы, выпущенной из арбалета, или же от неожиданно хлынувшего летнего ливня. И тогда послышалось слово «тринг». Эта бутылка пизданулась. У нас, говорит, так бутылки, говорит, бьются, говорит, блядь. Панух-то, говорит. Она говорит, нет, это она не дриснулась, блядь. Это она сказала, тринг, говорит, мол, пейте. Вот я вижу сразу надревшие свои вопросы. Во-первых, что такое бургельский котел? Что такое праздник жезлов? Кто такой панурк, блядь? И из каких пчел народившихся молодого бычка, блядь, убитого, разделанного по способу, изобретенного Аристеем? Кто это такой? Ну, внезапно хлынувший летний ливень, я думаю, тебе понятно, блядь. И арбалет тоже, из всего этого длинного предложения. Так вот, Коля, это я самый, не самый простой, это самый простой прочитал, пизда. Ты понимаешь, куда, да Коля и как? Это же полный пиздец. Поэтому в конце сказал, тринкнем, говорит, блин, понурок. И тринкнули, как и мы с тобой. А я тебе просто говорю, Коля, наливай, ёпта мать, пизданем и делать в стороне, блядь. О, добрый Бахус, в честь твою я тринкну в чарку разопью. Ха-ха, хо-хо, недолог срок, и снова будет тверд. Как рок, привесок нерадивый мой. Ты не спрашивай меня, я сам нихуя не понимаю. Теперь я верю всей душой, что, вратясь в наш край опять, отцом смогу я тотчас стать. А, ну правильно, прохуй. У него, видать, импотенция была. Что мне женитьба суждена, что попадется мне жена, с которой буду я охоть в любовный бой вступать всю ночь. Это, кстати, хуевая привычка ебаться по ночам, блядь. По ночам спать надо, блядь. Предвижу я, что распасу не раз мой сад и оросю его обильно, ибо я примерным стану вам музья. Примером стану. И буду лучшим из музей, хвала тебе, о Гименей, ебать. Супружеству хвала и честь. Брат Жан, готов тебе принесть, я клятву всем, кто пожелает, что сей оракул обладает непогрешимо вещим даром. Вот что значит, приложись к бутылочке. Сразу, жениться захотелось, бля, ухумал стоит и прочее. Вот это... К истине уже ближе. Так что, кореша мой драгоценный, не буду я тебе мозги ебать этой всей этой вот этой философией, блядь. Я тебе просто скажу. Живи здорово. Грубо, здорово, но честно, кореш мой драгоценный. И тогда, глядишь, хоть за себя ты ответишь перед Богом. Ёлки-моталки. Так что, Коля, я тебе так скажу. Есть вот в этом вот возврате к каким-то старым книгам что-то интересное. Я вдруг для себя понимаю, что все, оказывается, уже было. И я вдруг ясно представил, что я, наверное, живучи в те времена, был бы таким же распиздяем, как Франсуа Рош. Извини за сравнение. Примазался к чужой славе. Но что делать? Вот чувствую я в себе это раблезианство, и никуда ты от него не уйдешь. Наливай в пизду по пятой, блядь.

0: бля, а теперь ты меня, значит, спрашиваешь. Почему, мол, Сюра, Одесса, мол, мама, а Ростов папа? Давно ты меня спрашиваешь? Я тебе говорю, блядь, сука, послушай песни, бля, какие поют, говорит, там, народ, блядь, сука, там, о, милая моя Одесса, мама, типа из этой серии, понимаешь? Но тебе это нихуя не дает. Придется заняться твоим образованием, блядь, и наша сегодняшняя с тобой беседа будет носить, как говорится, чисто географический характер с этнографическим оттенком, Коля. Что такое оттенок? А, что такое этнографический, не знаешь, бля. Пизда, бля. Это же, блядь, ну как сказать, это все равно, что, ну как сказать, ну, о том, как, мол, там это, гвозди делают, блядь, там, как ее в народе, блядь, сука, как одеваются, обуваются. Я тут одну увидел, блядь, вот это этнографический, такой был оттенок, блядь. В одном журнале, блядь, открыл, там, сука, кельт стоит. Вова, блядь, какой-то. Сука, надел на себя костюм кельта, бля, и в нем ходит. Ты знаешь, сука, недешево обходится, бля. У него, сука, кельтов не знаешь, но эти, блядь, шотландцы, ебаные, с волынками, блядь. Пизда, у них тоже своя мерзопакость, блядь. Их все гонят отовсюду, бля, англичанцы, блядь, преследуют, так они все, сука, учудили, блядь. Они, говорят, им, говорит, ножи запретили носить нахуй, да? Ножи, да. Ну так, ну там колбаску порезать, блядь, там, знаешь, хлебушек, там это вот типа на пеньке, блядь, сука. Ну как без ножа, бля? Ну как нормальному человеку, бля, инвалиду детства без ножа, бля? Он берет его, сука, и в гольфы, блядь. Потому что в гольфах, сука, ходит. И гольфы, ты знаешь, недешевые, сука, блядь. Там все перечисляется. Все сколько стоит, блядь. Юбка, знаешь, у него вот эта вот, блядь, крепдышиновая, нахуй. В клетку, нахуй. Столько стоит, блядь. Гольфы столько, блядь. Там за ними ножик. Тоже стоит денег. У него еще сумочка яйца защищать, блядь. Пизда от удара, блядь. Прям висит на яйцах, блядь, она же и кошелечек, блядь. Туда же и денежки, нахуй. Чем больше налож, тем лучше не пробьет, нахуй. Понимаешь? Оказывается, когда они раньше воевали, стрелы не могли в яйца, блядь. Оказывается, специально в яйца стреляли. Знали, куда мужик убить, блядь, кореш ему догасали. Так что ты иногда тоже какую-нибудь дощечку в трусы вставляешь, только кто-нибудь пизданет на улице какая-нибудь злобная баба, блядь. Они же тоже норовят по яйцам, блядь. А ты, может, ни сном, ни духом, нахуй. Может, ты стекло несешь, блядь. Понимаешь? Она дура, блядь, все слепо думает, что ты руки растопырил, блядь. Как пизданет тебе по яйцам, и по стеклу тоже, между прочим. Так что ты стекла лучше вози в этих вот контировозах, блядь. Этих ебаных вот так. Поставил стекла и вези. Хотя один мудак и с этими стеклами наебнулся, блядь, однажды. Вся дорога усыпана, блядь. На повороте ебанулся, блядь. Тормози, пизда, сникерсни, я ему говорю, бля. Он говорит, не успел. Это пиздец стеклу. Побил, блядь, тонны два стекла, нахуй. На всей дороге, блядь. Потом разметал, блядь, оплачивал, блядь, сука, это и прочую хуйню. Ты понимаешь, какой урон, блядь. Так что ты тоже сникерсни иногда, пизда. И руки не расставляй, когда стекла носишь, блядь. А то можно по яйцам получить. Ты понял ход мысли моей? И вот у них такая же история, блядь. Ну, что делать, блядь? Девочка с этим финистым ясным соколом явно забубенила уже все, бля. Говорит, батя, хочу финиста. Не, она говорит, перышко хочу, перышко. Она же не говорит, а я-то понимаю, что хочу финиста ясного. Ну, ты у сокола не знаешь, какой, блядь? Он у меня знакомый сокол есть. У него, блядь, нормальный, бля, говорит. Сука, нормально, говорит. За этого я отвечаю, но это же птичка, блядь. Она сверху сиранет и пролетела нахуй. Ты у ней залупу видел? Нет, не увидишь нихуя. Она сидит, блядь. Только если стрелой ее, блядь. А там уже все нахуй мертвого. Какая залупа, блядь. Мертвые не потеют, Коля, блядь, нихуя. Ну, ебаться не хотят. Вот в чем история, блядь. Ну, эта лупа тогда залупа, блядь. Она уже не нужна, нихуя. Поэтому надо живого взять, блядь, живого, блядь. Все и вам стилось с перышком. Она все-то просекла какой-то момент, блядь. Батя приезжает уже в третий раз, блядь. Говорит, ну все, опять перышка нет, и ведь мужичок идет, нахуй. Говорит, идет, говорит, мужичок, и несет коробочку спичечную, блядь. Хуль ты ее, говорит, в карман не сунешь, мудила, блядь. Что ты ее на виду-то тащишь, блядь? Он говорит, там товарищ, блядь. Какой товарищ в пизду? А говорит, там, говорит, перышко ясного сокола, который финист.
1: Ёпта мать, тот ему поебался, что ты молчал там, мудак, блядь. Я ей чищу третий год уже, блядь, дочка заебалась, уже, блядь, прыщами пошла, блядь, у нее перышко, говорит, вылетит нахуй, блядь. Я говорю, ты крем Невея употребляй, пизда, или там что-нибудь такое, почисти пор, блядь. Не, говорит, там, говорит, ты какой батя нахуй Невея? Я, говорит, его и жрать уже пыталась, говорит, кремом только серить, блядь, а толку нихуя, ебаться все равно хочется, блядь. Ну что ты будешь делать, блядь? Никакая эротическая литература, говорит, не успокаивает, наоборот, возбуждает, блядь. И хуи одни в глазах стоят, как грибы. Помнишь, когда за грибами мы с тобой ходили, у тебя в глазах, говорит, за горло одни грибы, блядь. А у них за горло одни хуи, блядь. А где она их видела? В эротической литературе. Хотя их видеть не надо, они сами предполагаются, поскольку посредством генов, блядь, в голове.

Ты вообще принес это перышко, блядь, на, говорит, блядь, еби с ним все хочешь, сделай, хоть его, говорит, сука, блядь, я не знаю, съешь его нахуй, блядь. Она говорит, ой, перышко, и уединилась нахуй. А как она просекла, пизда, Марья Ивановна? Она, значит, уединилась, а перышко-то открывает, а этот там тоже не дремлет. Хуяк, блядь, и добрый молодец, нахуй. Хуй в спичном коробке. Представьте, добрый молодец, блядь, посредством. Вот это, об этом все мечтают. Бабы особенно, они прям, они, сука, вот, сказать, хочешь хуя в спичном коробке? Вот когда захочешь, употребишь. Когда не захочешь, нихуя не трогай, блядь. И жрать не просит, нихуя, блядь. По ночам выпускай полетать, блядь. Хуй с ним, сам себе добычу найдет, блядь. Летающий хуй, ты прежде? Ты помнишь, как летающий хуй, сука, блядь, на этой, на тропинке, нахуй, ты не представляешь? А теперь я тоже, что же летающий хуй? Что же, с двумя яйцами летает, чем он мастер, блядь? Этими? Крыльями, нахуй? Яйцами? Чайка? А это сокол, блядь, то летающий хуй, нахуй. Так вот, когда Илья Бурович приехал на распутье, помнишь, блядь, и читает, блядь. Там нихуя не написано, только «Осторожно!» он читает. «Летающий хуй!» И тут же резко засосал. Хуй-то влетел ему в рот, ты понимаешь, нет? Он летал, оказывается, блядь. Это анекдот, пизда. Ты у меня всегда в анекдотах нихуя не понимал. Тебе все объясни, расскажи. Ну вот открой сейчас ебало, я тебе сейчас огурец туда засуну, блядь. Как будто это летающий хуй. Вот смотри, вот ты это сейчас сделал. Вот это, читай. «Осторожно! Летал!» Давай. Хуй. А, на, соси, соси, бля, вот это как будто хуй тебе влетел, понял? Ты смеялся, бля, дошло, пизда, пока тебя не выбьешь огурцом, бля, нихуя ты не поймешь. Ну ты не, какой я юмор, бля, Коля, сколько ты со мной общаешься-то, бля, ты к образу должен привыкнуть, бля, ну, пизда, летающий огурец, ну, пускай бы огурец тебе и так понятнее, что ли, бля, бля, прям. Ну, короче, бля, этот летающий хуй сокол, бля, понимаешь, он раз в окно и улетел, нахуй, попитался ночью, раз прилетает, утром раз перышком обернулся, нахуй. Опал, грянулся ебалом, блядь. Хуяк, смотри, перышко. Перышко полосатенькое, финиш, ясный сокол. Причем не такое большое перо, куда его засунуть не знаешь, блядь, где спрятать в коробку из-под конфет, блядь, большую, блядь, ассорти, нахуй. А тут у маленького такое, такое внутреннее перышко, да, пушистенькое, такое, знаешь, блядь, и тихи там пару крапинок, блядь, чтобы понять, что это сокол, нахуй, сокол, сокол. Финиш, финиш, блядь, перышко. Его хуяк под мышку, нахуй, на сиську положил, блядь, все. С собой. Пишем коробочки, лезли, все. Если не проще, нихуя. Мечта любой бабы, блядь. Не только русской, и японской, и китайской, и французской, любой. Американской, подавно, блядь, нахуй. Вот она куда хватила-то, блядь. А ведь он за этого пенис-то, блядь, сока, 1000 рублей отвалил, нахуй. По тем деньгам, Коля? Как дочка, любил, блядь. Ну, не стал выебываться, мол, дочь, я тебя люблю. Возьми перо и все, нахуй. О, как, сука, блядь, отец. Ты еще отдал, поднимем на 1000, на 1000, бля. Корова села 3 рубля, ёпта, бля. За 1000 рублей, бля, мотоцикл, сука. Кавасаки, заебаки можно было купить, блядь. И все объездить, нахуй, вокруг. Нет, блядь, перышко Доси, блядь. Зато Доси удовлетворенный, нахуй. Он хуяк! И пошло тут ёбово, блядь, да такое! Все, сестры проснулись, нахуй. Говорит, она кричит, а Доси темпераментный попалась, нахуй. Крики, нахуй, блядь. Крики, блядь, а этот тихо только посапывает, блядь. И иногда ей на ушко нашелся всякие непристойности, типа «Позволь поставить вас раком, а теперь позвольте вас перевернуть, нахуй. А не пробовали вы, блядь, кандибобером, блядь?» Отец тоже, блядь, краем думал, ну, что за кандибобер такой, ёб твою мать. Гнулся, гнулся, хотел посмотреть, что там происходит. Ёбнулся, блядь, с палатей, блядь. Говорит, блядь, они говорят, батя вдруг оттуда, что с вами, батя? Говорит, да ебаться надо по-человечески, ёб вашу мать, блядь. Кандибобером, блядь, любопытство, нахуй. Так вот, сука, там такое ёбово началось, блядь. Это выходит свеженькая с утра, как будто ее всю, блядь, облили просто спермой с ног до головы, блядь. Потом смыли, она просто вся, блядь, засияла. Все сошло, прыщи, все прошло, блядь. И только так, блядь, ходит, нахуй, все, я в доме приберу. Эх, блядь, полы подметут. Сестра говорит, нихуя себе, что с ней происходит, блядь. Второе дыхание, нахуй, блядь. Ронда, блядь. 2 в 1, блядь, все она съела, нахуй. Какими, блядь, консервами питается, нахуй? Мы, говорит, едим всякую кильку, говно, блядь. Она, блядь, что-то такое, блядь, о, надо подслушать, что там такое происходит. А шум слышит, блядь, какой-то пиздёж, блядь. Ну, а там, блядь, опять вторая ночь, опять ёбаба такое, блядь. Только все скрипит, блядь, там, блядь, сука, такие вопли, блядь. Содострашные стоны, блядь, все. Они говорят, о, блядь, не знают, но догадываются. Все такое, говорит, ну, сука, блядь, ты напиздила. У тебя кто-то там был.
С кем ты там

сука ебла. Говорит, сама с собой. Я, говорит, имею право, блядь. Тайна, говорит, ебова. Все, сама с собой. У меня вот карандаш, вот я им ебусь. Все, вот, пожалуйста. Да. Понюхайте, блядь. Получите, нахуй. Говорит, распишите в пизду. Блядь, ну, кстати, пиздись, блядь. Не верим нихуя, блядь. Сука, ты мужика себе таскаешь, блядь. О, говорит, ладно, хуй с собой. Взяли, блядь, набили стекол, нахуй. Как у нас, блядь, на Кубе в посольстве, нахуй, блядь. Стекла поставили раком, блядь. Прибили вот так вот, блядь, все в пизду. И, нахуй, мол, сейчас полезет, блядь. Он ебал-то все раздерет, блядь. А глядишь, яйца отвалится, нахуй, блядь. Ну, этот, блядь, финиш-то летал, в это время она его выпустила погулять, нахуй, там добычу, мышек похуярить, блядь. Питаться чем-то надо, блядь. Он хоть и добрый, мол, финиш, блядь, ну, лежать-то надо, блядь. Восстанавливать, блядь, баланс, нахуй, блядь. Вот, сука, он прилетел с баланса-то, нахуй, блядь, хуяк ебалом-то, блядь, а там, нахуй. О, он говорит, то, блядь, сука, говорит, блядь, никак я к тебе не проникну. А та вроде как ждала-ждала, заснула. Ну, тут уже две ночи ебаться подряд, да еще так, блядь, она уже такая заебанная, ей уже хватит, конечно. Она не против еще, а она в другой стороне, ей уже хватит. Она даже дремала, блядь, слышит сквозь сон, блядь, ничего понять не может, говорит. Вот, говорит, блядь, ваш ебаный дом, блядь, сестры твои, сука, тут подкузмили. Я, говорит, весь тут изрезался, мудей изрезал, говорит, блядь, все, я в обиде. Уебываю, говорит, куда глаза глядят. Но сколько сил хватит, пока кровь вся не вытечет, блядь, это я улечу далеко, нахуй. Далеко буду лететь, нахуй. Ты вот проснешься, блядь, пошаришь, не найдешь меня. Поплачешь, блядь, возопишь, блядь. Потом пойдешь в кузню, запомни, пизда. А та, знаешь, как в телепать. Когда, блядь, это у тебя в трансе она лежит, блядь, а все понимает, нихуя. И бальцем, блядь, глазки закрыты, но все понимает. У ней там, как сказать, как языки уши во сне, блядь. Эники-беники, бля, ели вареники. Ты утром просыпаешься, о, эники-беники, ели вареники. Откуда, нахуй, блядь? А вот оттуда, нахуй, блядь, телепатия, блядь. Телекинез ебаный, блядь. Он говорит, ты, говорит, блядь, пойдешь в кузню, блядь. Закажешь себе, блядь, чугунных сапог, нахуй, пару чугунных, два посоха, три, блядь. И, бля, хлеба испечешь, блядь, из каменьев, сука, блядь, будешь грызть их, блядь. Она говорит, так, нахуй, проснулась утром, нихуя понять не может, блядь. Только поняла, что не ёбана, блядь, была, нахуй, ёптва. Смотрит, а из окна, блядь, осколки торчат, кровь ручьем, перья, блядь. Да дохуя перьев-то, блядь, думаю, ой, блядь, перьев надо собрать, а то их все наберут, нахуй, каждый ебаться, вот сестры, блядь, тут на них финишов, нахуй, ясных не напасешься, блядь, каждый, наверное, за залогу ухватить, блядь, перышки собрала аккуратненько, блядь, нахуй, бросил в костерчик, меня, говорит, к себе одну оставил, говорит, но он говорит, я на это перышко хуй к тебе приду, блядь, я обиделся, блядь, теперь вот пока не сточишь все эти свои чугунки, блядь, вериги, блядь, железки, блядь, все, я к тебе не приду, нихуя. Короче, она пошла, блядь, даже батя ей спасибо не сказал нихуя. С этими хлебами, блядь, и чугунками она еле-еле пропердела, блядь. Понимаешь, когда я, сука, нагрузил-то, блядь. Ноги еле поднимает, посох чугунный еле тащит, блядь. Их три надо с собой взять, блядь, пизда. Значит, она еще в запасе, в сумке прет, два. Одним упирается, блядь. И еще трое этих, блядь, сапог валенных, блядь, из чугуна, нахуй. Там тащит, блядь, и на ногах двое. Представляешь, какой сюрприз, нахуй, блядь. Натюрморт, ёпта мать. Приятного аппетита, блядь. Вот она хуярит, блядь, хуярит. В общем, она одни источила, блядь, сколько там прошло, хуй не мерь. Вторые источила, этот, блядь, посох источила, ебическая сила. Смотрит, блядь, говорит, ей, как, блядь, избенка там какая-то, старусенка, ну, как всегда, блядь, хорошая. Ну, говорит, ночуй, говорит, доча, хули делать, блядь, мы тут с дедушкой, блядь, сидим, яйца чешем, блядь. Ну так вот тебе чайку нальем, говорит, вот дадим тебе вот такую хуйню, говорит, блядь. Значит, там какая-то это, блядь, блюдечко с золотой каемочкой, а по нему золотое яичко там ползает, блядь. Если ты этим яичком, блядь, кому поеба, там столько яичек сразу расплодится, блядь, понимаешь? Как, короче, если умело воспользоваться, прям золотом там и все спасибо, ну хуй с ним. Короче, она бы, сука, вошло, блядь, переночевала, у меня все это... Нормально, говорит, ну, пойду, бабушка, говорит, иди, говорит, к сестёрке моей зайди, передай ей вот эту вот хуёвинку, блядь, тоже. Тоже какую-то нужную вещицу передала, типа, блядь, там, этого. Ну, чай заваривать, нахуй, там, чё-нибудь ещё, блядь, какую-то хуйню, блядь, травки, блядь, какие-нибудь там, блядь, они же там, чай-то не было нихуя тогда. Зверобойчику, блядь, заварил и целый день свободен, нахуй. Ну, она, конечно, могла спиздить, но она поняла, она честная девочка, блядь, передала чайничек этот, нахуй. Этой другой бабушке, та ей тоже дала какую-то хуёвинку, тоже, блядь, какую-то
Сиделька, блядь, там, хуй знает чего, блядь. Слава, ёбну я. О, Колян, сля. Он горло пересохло нахуй с собой, блядь. Сидишь, блядь, ты ебал-то разъел, он тебе по пизде мешалка, блядь. А мне, блядь, сколько лёд. О, вот Коля. Ну, значит, короче, она к другой бабушке, значит, та бабушка едет к третьей бабушке, там, говорит, тебе клубочек, он тебя выведет, короче, она уже охуевшая с этими последние пасаха у нее уже, блядь, эти, блядь, чугунки износились, и она понимает, что доходит к цели, блядь. Она уже значительно активизировалась, блядь, за это время тоже, ебать, ей очень хочется, блядь. Она уже посохом каким-то там не удовлетворяется, нахуй. Кто узнал финиста ясного сокола, блядь, тот уже, блядь, дрочить не будет, блядь. Какой тут нахуй мастурбация, блядь. Что ты нахуй, блядь?

0: ну купи покемон. Ну купи покемон. Ну купи покемон. Ну купи покемон.
1: Отстань от них!
2: Ебанули все.
1: Отстань от них!
2: Ебанули все.
0: С телепузиками, с хуюзиками, блядь.

0: ну купи покемой. Ба, ну купи покемой. Ба, ну купи покемой. Ба, ну купи покемой.
1: Отстань от меня. У нас Хрюша, бля. Каркуша, бля. Хрюша, бля. Каркуша, бля. Хрюша, бля. Каркуша, бля. Хрюша, бля.
0: Ба, ну купи покемой.

смерть. Да тогда я все папе скажу. Все папе скажу. Все папе скажу. Все папе скажу, как ты у дяди Димы писю целовала. Просто пиздец. Услышь, она ей

0: Пиздец. Ну, кореша, вы мой драгоценный, я представляю вам данный альбомчик. Тут у нас вкладыши одних дохуя и больше. Мы долго молчали, вот я сейчас их кручу в руках, тут и, во-первых, у меня и тут и фотка, тут и то, чтобы народ не путал и знал своего героя, потому что много стало тут косить, подсюркаретного, лезть, понимаешь ли, с какими-то делами еще и выступают, да сюркаретный никогда не выступал, не выходил, как он может показать свое такое интеллигентное лицо. Широкой публики. Только мысли. Ну, короче говоря, в этом альбомчике и романтическом тут всяко разно. Не знаю, кому как придется. Но могу объяснить Франсуа Рабле «Интертенмент». Это тоже непросто. Это родилось просто в каких-то, ну, я не знаю, в каких-то бореньях, можно сказать, с самим собой. Поэтому мы тут вот все, что написано, все, что мы просим присылать наши песни на этот вот именно Франсуа Рабле, Коля, вот опять чих-пых. Выговорить не могу, но вы прочтете на вкладыше, сами поймете, там все написано. Все там песенки хотим мы поднабрать, уже набирается чего-то. Конечно, песни должны быть толковые, хорошие, понимаешь, с юмором, с хорошим, нормальным нашим юмором, сами понимаете. А клуб корешей. Сюрикаретного мы решили тут с Коляном, конечно, открыть. Ну, пускай будет, в рот пих-пых. Пускай будет, тут все написано, все понятно, доступно. Оформите анкеточку, кто хочет, потому что там товарищи из Кёльна просто рвут на груди рубаху. Трусы сатиновые разорвали нафиг. Говорят, когда будет клуб? Будет клуб, будет. Все будет. Вот тут и анкетка приложена, все, кореша мой драгоценный, заполняйте. И это вам поможет в дальнейшем на сайте хорошо в ларёчек прийти, в наш, скачать свежую продукцию. Или просто получить по почте из ларька новый десёчек от сюрикаретного. Там все написано, тем более я буду учитывать ваши пожелания, там, чего бы хотелось, как дальше жить. Тем более мне очень нравятся посетители нашего сайта и нашего форума, деловые все ребята. А у кого-то нет интернета? Тогда ООО «Отборные аудиопродукты» сюрикаретному пишите почтовый ящик 121-467, город Москва, а я 4. И обязательно пишите ООО «Отборные аудиопродукты» сюрикаретному, чтобы не было никаких разногласий. Чтений. Тогда все придет ко мне, а я вам говорю, все это действительно от сюрикаретного, этот почтовый ящик и все эти дела. Так что, чтобы вы уже не бздели, писали нормально, кто хочет в интернет, кто хочет на почтовый ящик. А мы тут уже будем все разбирать, судить, и все будет в порядке, кореша вы мои драгоценные, с любовью, сюрикаретный.
1: Но нахера такого он сделал здоровый-то, блядь? Ну, не какой-нибудь, блядь, маленький, а, сука, такой гигант, заебе. Это, бля, мало не покажется, в рот мячих пых, блядь. Они, сука, туда столько металлу, блядь, всю Африку изрыли, блядь, вообще золото все оттуда вынули, нахуй, чтобы это, блядь, вот хуил это сделал. И назвал как? В рот мячих пых карать, блядь. Столько металлому хуячил и назвал «Титаник», блядь. Ты веришь, не, у нас титан там стоял, блядь, для кипячения воды, блядь. Не назвал его даже титан, блядь, а назвал Титаник, ёпта. И этот гигантский, блядь, Титаник с таким именем, блядь. Куда же он нахуй денется, блядь? В рот мясих пых. Куда он доплывет нахуй? Да какой Америки в рот мясих пых? Назвал бы хоть Титанище, бля, или там Титанище, бля. Ну, в рот мясих пых поставь ударение там, блядь, на борту, блядь. Если ударение поставишь, там доберешься, бля, до этого борта, бля, небоскреб, ёпты. Гигантомания, бля. Зачем такую хуйню делать, бля? Я вот тебе веришь, нет, бля, когда читаешь всякие, бля, вот я как в библиотеке сидел, бля, читал, бля, сука. Так я прочитал там, сука, вот этот, бля, ковчег сделал, бля. Так ему, сука, сверху пришло, бля. Сверху, сука, будет потоп. Опять, блядь, он не верит, говорит, будет потоп, блядь. Ему опять поебал, будет потоп, блядь. И случился потоп, блядь, в мясных пых. А он уже, сука, подготовлен. Он подготовлен, блядь. Он сделал ковчег, блядь, называть ковчег. То есть здоровую, блядь, засандалил, блядь, такую, блядь. То есть, сука, брёвен достал. Готовил долго, блядь. Ему за год дали знать. За год, господь, блядь, сверху, блядь, дал за год знать, блядь. будет потоп. И, бля, и он, значит, бревен, блядь, там всех своих баб, блядь, не ебет он их нихуя, блядь, ведь бревна таскать, блядь. Они говорят, блядь, мол, это вот. Они говорят, нихуя, нихуя. Таскай бревна, сука, иначе погибнем все в рот на всех пых, блядь. И взял туда, и как написано, блядь, у него каждой твари по паре, блядь. Это значит, чтобы они могли, значит, в рот на всех пых. Ты понимаешь? Я не буду об этом говорить, это интимная вещь, блядь. Интимная вещь. Значит, они в рот мясных пых там, значит, и выкуплялись бы. Но, говорит, сука, запретил размножаться, блядь, на ковчеге. Иначе, говорят, не выдержать, блядь. Треснет нахуй. Всем презервативы нахуй надел, блядь. Только когда, говорит, потоп кончится, блядь, тогда, сука, приплывем нахуй. Вот, сука, расселяйтесь, и там все в кустах, что делаете, что хотите, блядь. Размножайтесь, плодитесь, вот они так и все. Во, какой был мудрый человек, но ему сверху пришло. А это все, что, бля? Он сделал такой гигантский корабль, бля. Больше этого ковчега на в тысячу раз, бля. Из железа, бля. Из железа и плывет, бля. И думает, нихуя мне, никто мне, блядь, нихуя, бля. Я плыву, бля, разоди все, бля. Эти все пиздюки. Вавилон нахуй строили, бля. Начали воротить, блядь. Да мы, говорит, до неба доберемся, бля. Нахуя, спрашивают. Вот по-русски, блядь, я тебе, или с татарским акцентом скажу, нахуя. И добрались, блядь, только до верху. А там сидит тот же, блядь, Господь, хуя к Богу, блядь. И весь вывел, он пиздой накрылся, блядь. Еще два города были, Содом и Гоморея, блядь. И Гоморей тоже накрылся, нахуй, пиздой. Ну что, говорит, осведомились, что ли, блядь. Он им, ну, Господь, блядь, я вас предупреждаю, блядь, раз предупредил, два, блядь. Все вы, блядь, сука, гомосексуализмом тут, блядь, занимай, блядь, петушки все, блядь. В рот на всех пых все там друг друга норовя, блядь, сука, в сарак. Вот предупреждаю, блядь. Заканчивайте эти дела, блядь. То есть время иссякает, блядь. А те все, блядь, да в рот на всех пых. Он как пиздец, двумя стрелами, блядь, хуяк, пиздец. Ни Содома, ни Гоморреи, блядь. Вот, сука, гонорея осталась, бля. И ты, сука, тоже за гонореей сиди, бля. Предупреждаю тебя, Колян, презерватив всегда с собой носи, бля. Я к чему говорю-то, блядь, все это? Все нельзя, блядь, это вот громадное, создавать все это, блядь. Природа, она любит, блядь, все маленькое, любит хорошее. Вот сел ты с чувихой в лодочку, в долбленочку, отвез ее на бережочек, отспандорил потихонечку, водочки выпил, комарик тебя в жопу укусил. Ты ему, блядь, все, спасибо, комарик, блядь, отсосал кровушки, плохой, блядь, у меня в рот, у меня сих пых. Ты понимаешь, и чувиха тебя довольна, бля, и все довольны, бля. Куда ты на такой корабль, бля, засадил? Тысячу народу, тысячу. И нихуя не доплыли, нихуя, никакого рекорда, бля. И все, веришь, нет, чувак, все характерно. Блядь, ты знаешь, потому что нельзя, бля. Я еще раз говорю, потому что нельзя. Блядь, фразы какие-то ебаные. Ой, блядь, тут меня заебало один с этой фразой, блядь. Потому что нельзя, потому что нельзя. Да что ты, блядь, я сижу... С утра встал посрать, блядь, сел спокойно, блядь, точечный массаж себе делал, блядь, все нормально. Бля, пора в кухне, потому что нельзя. Все нельзя, в рот меня сих пых. Все нельзя-то, сейчас все можно, блядь. Деньги есть, все можно, блядь, пошел ты нахуй. Чего, блядь? Ой, опять, потому что нельзя, блядь. И главное не говорить, чего, блядь. Я заебал, я, блядь, просрался, блядь. Высал, блядь, яйца почесал. Минут 10 я сидел, блядь. Выхожу на кухню, бля, потому что нельзя, да чего нельзя-то, бля, у меня эти парки, бля, свалились нахуй. Я говорю, чего нельзя-то, расскажи, наконец-то, бля, вот меня все, и что ты думаешь, он сказал? В рот меня сих пых, и, бля, потому что, говорит, нельзя быть красивой такой. Нихуя себе, блядь, отмочи. Ты что, бля, мальчик, что, тебе каракатиться нахуй, да? Раком поставить, блядь. Ты, значит, красивую девушку уже не можешь, блядь. Тебе, значит, горбатенькую, блядь. Есть такие. ребята с отклонениями, бля. Тебе горбатеньку, блядь, там, с мозольщиками, блядь, на жопе, бля. Ну, на урод меня чих-пых, ну чё? И, бля, по радио России, блядь, пере. Это в рот меня чих-пых. Это всё же мы с тобой, Колян, слушаем, бля. Я, сука, выключил сразу. Залез на антресоли, блядь. Радио оборвал нахуй. Если вы такие песни будете петь, блядь. Че? Всё, я в рот меня чих-пых. Я хочу красивую, блядь.

После, бля, после баньки тут мы с Митьком ходили, бля, как пизданули. Банька, все нормально, бля. Кваску, блядь, потом водочки, потихоньку набираешь, бля. Набираешь, и все нормально, бля. А это вся хуйня, это все сосело, блядь. Сосала она хуй, блядь, у горбатого медведя, блядь. В холодном парадном, блядь. И все, никогда не снилось, когда наши квас варили, блядь. А тут мужики что затеяли, бля? Мухоморчики, бля, варить. Сука, берут мухоморы. Сука, Ленин, говорит, любил. Мухомор, вот поэтому он революцию-то и заебенил, бля. Он, говорит, мухоморчиков напиздюкается, бля. А что делал, сука? Не иначе настой, бля. Иначе так пиздец, сгинул нахуй. В этом, кто какое село, бля, Сюсинское, бля. В этом Сюсинском мухоморы, бля, вот такие, сука. Сука, так что он делал? Наберут мухоморщиков. Мухоморщики пропарят три разика, блядь, нахуй. Все, сольет водичку, блядь. А там дуря сольет, а в дуре, блядь. Замачивает, блядь. Потом хуяк. Щепочку на ночь, блядь. И революция. Щепочку на ночь мухоморной воды, блядь, с водочкой. Революция, блядь. Я бы запретил, блядь. Мухоморы, блядь, известь. Тут мужики сделали, блядь. И что ты думаешь, блядь? Сделали, блядь. Правда, революции нихуя не было. Охуели все, блядь. Они съездили, три раза отварили. И сделали себе мухоморку. Блядь, ну стояли, блядь, неделю. Стопку, блядь, 100 грамм. Неделю выходной, блядь, пиздец. Неделю выходной один ходил, пиздец, блядь. Других в реанимации, нахуй. Самый крепкий ходил неделю, блядь. Потом, говорит, вышел, блядь, говорит. Ну, говорит, привезли этих из реанимации, говорит, мужики нужно делать. Какая тяга, сука, к наркотикам, блядь, что это такое, блядь? Это наш наркотик, мухомор. Владимир Ильича Ленина, блядь, мухомор. Любимый наркотик, блядь. Так что, ребята, давайте так. Наркотики не потреблять, нихуя. Гигантские судна не строить, блядь. Никаких лодок, блядь, не изобретать, блядь. Все уже изобретено. И не надо тебе на этот Титаник. Вроде вот чих-пых, он все равно потонет. Он изначально обречен. И вот я тебе скажу, Коля, что все это вот годзилизм, блядь, тидентилизм, блядь, и вся эта хуйня, я тебя буду не приду. У Юрика хороший мальчик, из детского дома, тихий, спокойный, поет хорошо, основательно, ласково, главное, поет. Но непонятно предмет его вожделений. Что ж там седой ночью случилось-то? Что ему мешало-то? Вот непонятное дело. Ну, мы подумали, чтоб стало ясней, предположили, что этот мальчик любит старушку. Ну, это называется в природе геронтофилия. Не, геронтофилия. Вот как это называется. Хоть старушку, хоть гомосека, хоть гея, хоть любого человека. Подложи, все будет нормально. Вот мы подложили бабушку старушку.

0: теперь ни к чему.
1: Ебать колотить мои старые костыли, блядь, если я не напишу, блядь, научной работы. Я тут заглянул в аналы интернета.
2: Не ванусы, бля, пизда. Хотя там похожие вещи бывают, бля. Все равно, чтоб в сраку что-нибудь посмотришь, бля. О, да у вас там будет газета, товарищ, говорит, какая? Правда, говорит, нет, труд, говорит, труд, ёптера. Ну так вот, бля, там заглянул, там не газета, там просто, блядь, литературное исследование, блядь, творчества Квентина Буратино, блядь. Полная, блядь, и некто Виталий В. Видимо, очень мощный, блядь, кинокритик. Говорит, это вы, говорит, заебетесь с вашими, говорит, путевочками в жизнь на бумере, блядь. Или какой-нибудь там Сакуров, блядь. Вы теперь пишете с маленькой буквы, блядь. Или какой-нибудь там братан 2, 3, 4, 5. Все поебать. Вы, говорит, в подметке не ходите с Буратино нахуй. В подметке, блядь. Коля, ты не ржи, блядь. Пизда, я тебе серьезно говорю. Я сам своими глазами так и писать, бля. Вас, говорит, надо с маленькой буквы всех нахуй написать. Как так, блядь, говорю, Сакуров, бля, там, наши ребята, бля. Ну, бумер там тоже дохуя придумано, блядь. Но все-таки бумер, бля. Ебайся, родные наши, блядь. Обстановочка, блядь, какая родная, блядь. Сука, все узнаваемо, блядь.
3: А вот тут я тебе скажу, Коля, если ты, ну как сказать, ты просто, бля, ну как сказать, ты младенец, нахуй.
1: Ты жестокость нихуя и не видал даже в жизни, блядь.
3: Ну все, ну ты правда не видал нихуя, такой уж прям. Ну там в армии, блядь, на полах, раком поставят, посрать и дадут, ебало намылют, блядь, обстригут. Это хуйня, блядь. На зоне, бля, на зоне пожёстче будет, блядь.
1: Зона вся отдыхает вместе, блядь, с калмыцкими, блядь, архангельскими, блядь, этими, нахуй, мариинскими и другими лагерями и приисками, пизда.
3: По сравнению со всей Квентиной Тарантиной, блядь. Ты там, сука, сюжета не ищи, блядь. Насмотревшись все этой хуйни, блядь, Квентина Тарантино в детстве, блядь,
2: заметь, без папы, без папы. Папа бы пизды дал.
3: Без папы. Думает,
1: а хуя, блядь, я, что ли, не могу, сука, поставить кино? Да я такого тут наебеню. Да хуй тут выдумывать, уже все выдумано, нахуй, блядь. Вот смотри, вот у этого любимого режиссера, смотри, как поебал убьют. Это надо засесть. Он крестик раз поставил, блядь, книжки захуй. Так. А здесь на мечах, сука. О, японская тема, это очень свежо, блядь. Свежо и интересно. Где у нас все на мечах? Ну, на ножах еще где-нибудь в портовом кабаке пизды как-нибудь дадут.
3: Там на ножах тоже есть, блядь. Сука, там... Ты, сука, я даже заскучал по пистолету, блядь.
1: Ну, ебаный, был бы у нее пулемет, как бы она всех расхуясила. Но это уже товарищу Сталлоне, блядь, привет, нахуй. Или какому-нибудь, блядь, Шварценеггеру, блядь.
3: Те любят пострелять, попалить. И такую пирду возьмут. Знаешь, что в природе, блядь, сука, инопланетяне создали, нахуй. 27-миллионный зарядный пирдометр, блядь. Ты понимаешь? И вот он берет и хуячит. Хуячит. Аж брызги в сторону летят, блядь. Сука, и туда камни отсекаются, головы, глаза выпучиваются, блядь, сраки разрываются, все нахуй.
1: Вот это я понимаю, блядь, размах. Но Квентина Тарантино таким делом не проймешь. Он этого насмотрелся так дохуя, что говорит, отказываюсь в пользу бедных, нахуй. Пускай они там палят из всех, блядь, хоть из Катюши нахуй поливают, блядь. Нам ебать все это дело. Только холодное оружие в ходу, бля, Коля.
3: Вот где сила духа. Не меткость, блядь, попасть в сраку, блядь.
1: Или белочки в глазик.
3: А ножичком, сука, ножичком. Или гирькой, блядь, тюк, по голове. И пиздарики-комарики, блядь.
1: Приехали, блядь.
3: Ну, хули. Вот так они и думали, бля. Думали, блядь, и придумали, сука. Ну, автомобиль-то они пиздили, ну и спиздили. На свое горе, блядь.
1: Бумер это, блядь.
3: БМВ, причем как пиздю, знаешь? Дверку прикрыли, блядь, в подъезде, блядь. Шарфиком заботали, чтоб хозяин не вырвался нахуй. Ну, если проснется, а кто побежит, там еще и пизды получит, блядь. А как же так, думаешь? Что, пиздят просто так, что ли, блядь? Там подготовленные товарищи, блядь. С дубьем, с дрекольем, а то и, блядь, с волыной, нахуй. Ну и выбежишь ты. Караул грабить и получишь пизды, блядь. И будешь сидеть, хуй сосать потом. Ну, не знаю, сосал ли товарищ, у которого спиздили этого бумера, хуй? Не знаю я, там потом не показывали нихуя. Но бумер спиздили и уехали нахуй. А хули там за сигнализация стоял, я не знаю, блядь. Ну уж явно не мангуст, блядь. Какая-нибудь хуйня. Самопал какой-то. То ли он его только купил, не успел поставить, там местная какая-то была своя, блядь. Ну не знаю, короче, не знаю. Спиздили они этот бумер и упиздавали к этому чуваку. Уже каждый подумывает о хорошей жизни, бля. У одного девочка Настя, блядь. Ну ёптай мать, прям просто аленький цветочек, бля. Ну, сука, куда ни сунешься, везде русская тема, Коля, блядь. Она говорит, нахуй тебе, говорит, Котя, блядь, его Костя звали там, Кот его они зовут там, блядь. Ребята такие симпатичные, видные. Кстати, блядь, актеры-то играют какие, блядь, ты знаешь? Молодые, бля, продвинутые ребята. Очень-очень милые, бля, ребята. Не знаю, как у них там, где они, в каком театре или что, вряд ли, блядь, наверное, сымаются, блядь. Сыматься оно сейчас моднее, блядь. Тебя и поебало узнают, понимаешь? И прочь, и прочь. О, артист, мол, идет. Ну и хуль артист, блядь. Артист, блядь. У нас один был, говорит, ты артист, говорит, артист. Ну-ка прикинься, нахуй, прапорщик, блядь. И прикидывайся на полах, нахуй, как артист, блядь. Вот так вот, блядь, артист.
0: Это русские народные сказки, блядь. Возьми любую простую, блядь. Вот, сука, я тебе сейчас как колобок, блядь. О, колобок, блядь, сука. Вот сидит девочка-бабушка, блядь, нихуя. Жрать нехуя, блядь. Сидят, пизду, блядь, она сушит, блядь, на солнышке, блядь. Дед хуй сосет, периодически она у него сопрот. Жрать нехуй, хуя. Они хуй сосут деда, блядь. Благо, он же не стоит, нихуя висит там где-то, блядь, под коленом, нахуй, блядь. Ну, тот на деда и все время хуй сосать. Это что-то есть, блядь, это они какая-то, блядь. Пизду, говорит, бабушка, блядь. Испеки мне колобок, бля, о, сука, блядь. Не, мне главное, блядь, тебе нахуй, блядь. Мне, сука, испеки, блядь. Я молодин буду берлять, блядь, а ты будешь сидеть смотреть, блядь, блядь. Она говорит, дед, ты охуел совсем, где я тебя испеку-то, блядь? У меня, сука, муки, блядь, нихуя нету, блядь. Он говорит, да ты по совсекам там поскобли, бля, поскреби, блядь, по пизде помети там, блядь. Ну она, ну хуй делать, бля, пошла, бля. Тут соседи охуительные у нее видят, блядь. Скребла, блядь, скребла, блядь, там с опилками, с говном, с каким-то, блядь. Ну, сука, вот такой шар скатала, бля. Футбольный мяч, блядь, прям. Не, и главное, сука, что это за привычка такая, блядь, берлять вот такой шар, блядь. Ну, лепёшечки сделай, блядь, блинчики. Не, нихуя, колобок, блядь. Футбольный мячик, блядь, сука, скатала, блядь. Крутой получился, блядь. Там уже, сука, там, ну, хуй там не хватает сельскохозяйственных продуктов, блядь. Круто, блядь, замешан колобок, блядь, получился, блядь. Она хуяк в печку, блядь. Из печки достает, блядь, а у него даже один бачок пригорел, блядь, он на одном боку так круто замер, блядь, у него тесто уж больно крутое, блядь, он пригорел так, что, сука, блядь, о, блядь, говорит, ну что, блядь, сука, блядь, они, ой, блядь, колобок, говорит, нахуй, блядь, дед говорит, дай его сюда, я, блядь, у меня уже слюни текут, блядь, я его сберляю, блядь, говорит, да он горячий, блядь, дедушка хуй языком, ой, блядь, обзёкся нахуй, давай его на кочка положим, блядь, пускай лежит, блядь, остывает, блядь, а мы пока, ну, то, чего, блядь, может, взремнём чуть-чуть, блядь, ну, сука, легли, взремнули, да и уснули, нахуй, блядь, колобок сидел, блядь, на этой, сука, своей, блядь, приступке, блядь, на окне, а уже ночи холодные, блядь, стал подмерзать, блядь, а эти, блядь, все спят, нахуй, блядь. Подмерзает, блядь. Так он, сука, мало того, что он крутой получился, блядь, он все и отмороженный, блядь. Отморозился по полной программе. Сидит, блядь, у него уже пальцы растут, блядь. Он уже, сука, здесь трясется, блядь. У него прям его колотит, блядь. Сейчас, что бы такое, блядь, сделать, блядь. О, какой, сука, колобок, блядь. Он говорит, какой я, блядь, колобок, я Коля Боков, нахуй, блядь, у меня и бачок, блядь, подождённый, блядь. И расходится, сам закачивается, блядь. Он говорит, потом говорит, ёб твою мать, блядь, они же меня сберлять собирались, блядь. О, надо, блядь, делать ноги. И в это время, кореш ты мой драгоценный, кто-то пёрнул, блядь, вдруг в тиши, блядь. У нас на зоне так было, блядь. Ну-ка, дохлый, попиши. Дохлый встал, пошёл, поссал и мгновенно пописал, блядь. У этого, сука, тоже зарезвелепело все. Говорит, кто, блядь, сука, пёрнул? И пописал дедушке с бабушкой. Пику достал, блядь. И деда с бабкой парить на мокруху посел, блядь, отмороженный на мокрое дело, блядь. Сука, хуяк через окошко, блядь, и пиздец, делить сферы влияние нахуй на большую дорогу, блядь. Уйдет, блядь, аж весь прям трясется, блядь, ну кто попадет сейчас всех порешу, блядь. Он, сука, даже лысый, блядь, подстригся, блядь, коротко, блядь. Зашел, говорит, короче, подстриги, блядь, его коротко подстригли, нахуй, блядь. Идет, блядь, трясется, блядь, какой-то на джипе едет, блядь, мишка, блядь, на севере, нахуй, блядь. Он говорит, стой, блядь, сука, сядь эти, блядь, говорит, ты, говорит, что такое захуй, блядь, я говорю, Коля Боков, блядь. Он говорит, да тебя сейчас нахуй, блядь, съем, я тебя сам сейчас урою, блядь, эту сука. Я сейчас такую тебе песенку спою, ты охуеешь. Я сейчас девушку порешил, бабушку порешил. Говорит, ёбаный рот, да он отморозок, блядь, пиздец с ним, блядь. Этот джип бросил, блядь, медведь и с сракой, блядь, в лес, хуяк, блядь. Тот за джип сел, блядь, и поехал, говорю, сука, самый крутой. Пальцы прямо из джипа торчат, блядь, торчат, блядь. Стебаются, блядь, стебаются, блядь. А хули себя, блядь, вот такие колобки кругом одни катаются, блядь. Вот куда ни посмотришь, блядь, кругом одни, блядь, колобки нахуй, блядь. В каждом джипе по колобку, блядь, урок на всех пых, блядь, а то и по два, блядь. Во какие, сука, блядь, не дай бог ты, сука, ему, блядь, дорог не так. Блядь, он выйдет, он, блядь, аж весь трясется, блядь. У него судороги начинаются, блядь. Если у него, блядь, пекало попадется под руку, пиздец, блядь. Хорошо, он тебе в стеклышко, блядь, кнет, блядь. А если, блядь, у него прости нахуй, блядь? И пиздец, блядь! Тут один пиздюк, я, блядь. Еду, блядь, сука, поворачивать, блядь. Блядь, вот, сука. А он решил развернуться, блядь, прямо на повороте, блядь. Я охуел, блядь, он что? А там такой сидит, блядь, какой-то, блядь. Хуй его не знает, блядь, грузинский лидер, хуй знает какой группировки, блядь. Ебло такое, что, сука, блядь, его... За неделю не обсиришь, бля, он, сука, и на меня, бля, главное, бля, я дверь открываю, говорю, ну, бля, ребята, вы даете, бля, он, сука, он на меня прям, бля, машина, едь в руму, мол, блядь, что, блядь, сиська разорвет, я говорю, да я тебя сейчас отрихтую, на, я один был просто, бля, у него все корень сам сидел, блядь, и не надо думать с автоматом, бля, буду. Ну, ладно, бля, хуй с ним, с хлопками, блядь. Надо везде, блядь, не забывать, что ты, блядь, человек, человечек, бля, в руме, и окружаю тебя такие же человечки, блядь. В общем, бля, короче, бля, там волчара, бля, бежит позорный, блядь, он говорит, ты куда, сука, пёс махнорылый травишь, блядь, стоять, блядь, и отзипом на него, блядь. Тот говорит, да-да-да, сука, чего я тут своих овечек пасу, блядь, Даньку собираю, бля, в рот мясных пых, и всё нормально, бля. Он говорит, теперь я, сука, твоих овечек буду пасти, блядь, Даньку собирать, блядь, я здесь это все стрелочку себя назначу, там порешу тебя, как собаку волчару позорного, блядь. Волк обосрался, блядь, крутым сыром, блядь, и бежать нахуй, блядь, вот сука, бля, говорит. Тут, блядь, зайчишка, скок-скок-скок-скок, говорит, ну а ты-то куда, блядь, пиздуешь, блядь? Он говорит, я вот тут травку грызу, блядь, да пошел ты нахуй, блядь, я тебе, сука, блядь, я попишу сейчас, сука, блядь, своей травкой, блядь, она у тебя сраки посыпется, блядь. Торгуй травкой, пизда, блядь, слышишь, блядь, это... Нахуй, блядь, мне травки тоже, блядь, подкурил, блядь. Будешь мне тебе травку поставлять, я тебя беру под свое крыло, блядь, в рот мясных пых, блядь. Будем, сука, вместе, сейчас будем, сука, блядь, всех мочить, блядь. Сука, зона все переделим, блядь, самые главные, блядь, самые крутые, блядь. Ну не бывает в природе самого, блядь, главного и самого крутого, блядь. Все в природе существует равномерно, Колян, блядь. Я тебе все говорю, равномерность, блядь, здравый смысл, блядь. Это все нормально, блядь. На хитрую жопу всегда хуй с винтом есть, ты сам пойми, блядь. Ты же помнишь, блядь, ты Титаник уж какой был, блядь, навороченный, и то на него еврей, бля, айсберг налетел, пизду, блядь, ему пробил все в сраку, бля. О, я тебе давно эту мысль, блядь, ты запомни, я тебе давно ее тягаю, блядь. Хотя у тебя, сука, блядь, одна извилина и там, на сраке, блядь. Но тем не менее, ты все, как Колян, многое понимаешь, бля, многое понимаешь. Я тебе не рассказывал тогда, блядь. Значит, короче, блядь, он самый крутой, блядь, и говорит, ну так, сука, блядь, пора мне кого-нибудь выбить просто, блядь. Я же самый крутой, блядь, и яйца у него уже, блядь, так начали уже, блядь, тянуть к низу, блядь. И, блядь, тут как тут, нахуй, предмет его обожания, бля. Лисенька, бля, в рот мясных пых, хуяк, бля, бежит, бля. Говорит, стой, бля, ты пизда, куда бежишь, бля? Он говорит, я, блядь, по своим блядским делам, бля. Говорит, ну, нахуй, бля, я самый крутой, блядь. Ну-ка, сука, мне ментяру быстро, блядь, под кустом, нахуй. Сука, быстро, блядь. Она говорит, ой, блядь, с удовольствием, бля, ой, колобок какой-то гладенький, блядь. Ты, наверное, такой сладенький, бля, баба, они, сука, ой, блядь. А колобок-то, блядь, ебло развесил, блядь, да, я сладенький, я гладенький, бля. Лиса-то ему ментяру отсоросила, бля, он глазки закатил, блядь, бдительность потерял нахуй совсем, блядь. Она говорит, ой, какой у тебя сладкий, блядь, этот, вот, сука, блядь. Ну, дай, говорит, я сука, сейчас вот в этот вот, полежу немножечко, бля, понюхаю, блядь, он только, ну, на, бля. Сын с такой гордостью, бля, лежит, бля, колобок, сука, я, мол, блядь, самый крутой, бля, самый отмороженный, бля. Она хуяк, блядь, у нее, откусила нахуй, блядь, и проглотила нахуй тут же, блядь. Не знаю, да ты что, бля, охуела, бля, как же я, блядь, таким голосом, блядь, заговорил, нахуй, бежишь, куда ты, нахуй, блядь, и клиент. Вся крутизна пропала, блядь. Потерял бдительность, блядь, хоть и крутой, вот так вот, сука, блядь. Ты хоть какой бы ни был крутой, Колян, я говорю, блядь, вот, сука. Ты ты, карань, бдительность, оно потеряешь. Иначе ты усеришься, блядь. Ты либо спать не будешь, блядь, будешь, блядь, сторожиться, блядь. Ёбнись нахуй, блядь. Поэтому не надо, блядь, вот этих крутых всяких, блядь. Все хорошо в меру, блядь. Вот так и наш колобок посил в возе. Она его доберляла спокойно, блядь. Одна корочка горела от него осталась. Ну кто его вспомнил, блядь? Дедушки нет, бабушки нет, блядь. Кому нахуй нужен, блядь? Вот так вот. А не замочил бы дедушки с бабушки-то, блядь. Они пришли бы, блядь, колобочек, блядь, пожалели, блядь, притяли головочку, блядь, к сердцу. Глядишь ему, блядь, хуиска новый пришили, блядь. Муки-то там еще бабушка поскребала по своим широким сусекам, по пиздекам, блядь. У нее там такая ширина, блядь. Еще бы там, глядишь, блядь, ему как буратине, блядь, деревянненького вставили бы, блядь, нахуй. А так пиздец.

0: Диджей, блядь. Ой, ёпь, кипил ты меня нахуй, блядь. А это Ге.
1: Едай, блядь, едай, блядь. Падла.
0: Это падла, блядь, блядь.
1: Едай, блядь, едай, блядь.
0: Какой-то хуй. О, пидорас, блядь.
1: Едай.
0: Бу-бу-бу-бу. И по-заебу. А, говорит, падла, бля, попалась.
1: Едай, блядь, едай.
0: А, наступил?
1: Едай.
0: На залупу, блядь. О, пидорас, блядь. Сколько волка не корми, бля, Коля, а у слона все равно хуй толст.

0: Диджей, блядь, падла.
1: Падла, блядь.
0: Диджей, блядь.
1: Падла, блядь.
0: Диджей, блядь, падла.
1: Падла, блядь.
0: Диджей, блядь.
1: Падла, блядь.
0: Диджей, блядь, падла.
1: Падла, блядь.
0: Диджей, блядь.
1: Падла, блядь.
0: Диджей, блядь, падла.
1: Падла, блядь.
0: Диджей, блядь.

0: Тетераж, блядь, пиздить.
1: Он драться, драться.
0: А ты хуй мордашник.
1: Кто такой, блядь? Я не мешал, пиздежу. Хуй, блядь, мне хуя.
0: Ёбаный канатоп, Коля, блядь. Да что это такое, нахуй, блядь? Пикимоны, ёбаный какой-то. Телепубзики, блядь. Мурзики хуевы, блядь. Пикимоны, ёбаный какой-то. Телепубзики, блядь. Мурзики хуевы, блядь. Пикимоны, ёбаный какой-то. Телепубзики, блядь.

0: Давай.
1: Вот тебе на. Щенок, ты что, ёб твою мать? Китамота, махуёта, блядь. Нахуя ты хуёта-то, блядь? Ты что же папу так заебенил, блядь? Бля, ну прикольно там все это, блядь. Пикимоны, ёб твою мать, какие... Или пупсики, блядь. Мурзики хуевые, блядь. Пять раз, блядь. Для кого вы нахуй? Для тормознутых детей, оказывается, Коля, блядь. Не смотри, нихуя, тут и, бля, вообще мозги отлетят нахуй.

0: Блядь, да куда ж ты столько портвейну-то припёр? Кореш ты мой драгоценный. Ты тебе что ты, блядь? Это тебе что, при советской власти, блядь? По талонам, что ли, набрал, бля? Все талоны собрал со всех родственников, бля. Ты что, бля? Такие запасы, они сейчас нам вредны, понимаешь? И мы же не остановимся, пока с тобой все это дело не уговорим, а? Даже нам с тобой Зинка с Клавкой не помощницы, пока они тут на даче, понимаешь? Это же мы с тобой опупеем, кореш самый драгоценный. Это же, как тебе сказать, ну, подлинной своей стороны, сказал бы, распияйство. Но, понимаешь, тут я сейчас в более таком философском настроении нахожусь. Я бы сказал... Полное раблезианство ты сейчас проявил, кореш твой драгоценный. Что ты, глазенки-то вытаращил? Ты бутылки-то не роняй, ёптать, пизда. Ты что, сука, этот портфель хуй отмоешь потом, блядь. Нам придется паркет менять, блядь, дубовый. Ты что, он все впитает сейчас, блядь. Так что ты подбирай эти бутылки нахрен. Не бей, пожалуйста, поставь. Садись и спрашивай, что тебя интересует. Что так напугался-то? Ах ты, раблезианство, не знаешь, что такое. Хе-хе. Вот садись, налей себе стыкосек портвейну. Вот налей его, налей, налей. И мне тоже. Так, полстаканчика, да? Вот мы сейчас с тобой дюкнем. Дюкнули. Вот оно. Пошло, пожилось. Ничего, протечок-то, несмотря на цвет. А, так, правда, ничего. Все, говорит, дорогой брал. А, ну ладно. Вот теперь надо сразу налить второй стаканчик. Все, и не идет сразу-то. А третий? А четвертый? Вот это, Коля, и есть раблезианство, бля. Когда уже пердишь, отрыжка, а ты все хуячишь. Идет это слово от известного, как говорится, в узких и широких кругах в свое время Франсуа Рабле, писателя такого говоруна. Ты знаешь, раньше компьютеров не было, телевизоров не было, магнитофонов не было. Это я сейчас сижу тут, пизю, все записываю тебе, понимаешь, рассказываю, народ слушает, по интернету подключается. Тогда какой нахуй интернет? Пизде интернет, бля. Тогда помень ничего не было, бля. Тишина, народ... 9 вечера уже спит, как убитый. Тут все телевизор, смотрят футбол, играют. Там на улице не выходи. Дубиной по голове и все, сливай в эту, в помойную яму, бля. Вот у него, значит, известная такая вещь. Это Гаргантюа и Пантагрюэль. Книга толстая получилась. Есть детский вариант. Я бы тебе, конечно, Колян посоветовал его почитать, но ты совсем тогда завянешь. Дети-то не особо выдерживают про какашки читать. Он, значит, на 400 страниц нахуярил, как они пили бочками. Ебли целыми коллективами, жрали стадами, блядь. Ну и срали пудами, Коля. Вот что я тебе скажу. Вот это, если кто спросит, вот это и есть истинное раблезианство, Коля. Это называется ренессанс, Коля. Не ёб твою мать, а ренессанс. Застой этого, блядь, средневековья был... прорвано ренессансом. Это было естественно. Ну, естественно, как бы, когда народ решил вздохнуть. После выдоха обязательно идет вздох. Вот народ вздохнул. Народ хотел чего-то такого здорового, чтобы все вокруг еблось, чтобы все рожалось, понимаешь, чтобы все это как-то вот... Вот тут, значит, приняли участие товарищ Рабле, товарищ, значит, вышеозначенный Боккаччо, а у художников там и Микеланджело Буонаротти, и кого там только не было. Леонардо да Винчи. Заметь, как правило, все занимались какой-то побочной хуйней. Ну, мы их знаем как художников. Они, блядь, там и, блядь, и врачи все, блядь, и там анатомы, блядь, и патологоанатомы, все там... Ой, блядь, Леонардо вообще там, блядь, у него там и писатель, блядь, и кто, и художник, блядь, и изобретатель, всего у него там только не было, блядь. Вот такой, бля, взлет человеческой мысли, Коля, корешем драгоценный, после застоя. Это бывает только после застоя. Когда нажрался говна, хочется чего-нибудь свеженького, бля. Чего-нибудь легенького, бля. Вот это хорошо уже. Потом уже началась эпоха просвещения, то есть, ага, расслабились, бля, ренессанснули, бля, возродились, а? Теперь просвещайтесь, а и тогда Дидро, Вольтер и прочие товарищи, понимаешь, начали просвещать народ. В основном писали трактаты. Трактаты о том, о сём, о здоровом образе жизни, там, о всякой хуйне, о геморрое. Все трактаты. Это просвещение. Я сейчас занимаюсь вот просвещением твоим, ёпты, кореш твой драгоценный. Значит, я великий просветитель своего времени. Сурокаретный, бля. Без ложной скромности скажу, как писал Пушкин. Я не Байрон, я другой, бля. И ведь правильно метил, сука. Я не Рабле, но я другой. Я сурокаретный и тоже в меру своих сил просвещаю тебя, долбоеба, моего милого, бля, кореша драгоценного. А кто бы, если не я, чё бы ты знал бы, бля, вообще об этом веке просвещения, бля, возрождения, ебать, колотить мои старые косыли. Коля, кореша драгоценный, ебать, колотить, 16 век, что у нас тут было-то, бля, ты помнишь, нет? Мы столько, бля, после Ига, блядь, после половцев, сука, после ханов Батыев там еле отходили в пизду. Смута, бля, Иван Грозный, сука, тут не поймешь, кто у нас, бля, опричнина, бля. А там Ренессанс, просветление мозга. Ну, понимаешь, тут понятное дело, у них все-таки погода другая, ёптать, ты пойми. Коля, у нас-то, блядь, как зима, так вообще, сука, мрак, блядь. Они у нас тоже телевизоров не было нихуя в России, ты понимаешь? Такие развлечения были, я тебе задам, блядь. На площади-то, бля, в Кремле, сука. Травля какого-нибудь бедного еврея, это все так, баловство. А травля медведям каких-нибудь, блядь, выпускали на живых этих вот зверей, в рот носих пых. А все потому, что не было телевизоров и мобильных телефонов. Посчитали тут, блядь, посмотрели на всю эту хуйню и выяснили, наши ученые, что того времени человек, ты понимаешь, того времени человек за всю жизнь получал столько информации, сколько ты получаешь, прочитав одну газету сегодняшнюю, блядь. Я каждый день читаешь, да? Я знаю, ты любишь там, блядь, «Правду», сука, «Заря Востока», блядь, еще сегодня, блядь, еще, знаешь, у шахтеров в Баку газета называлась «Вышка», блядь. Такое радостное название «Вышка». Я сначала думал, охуенно совсем, потом понял, что это «Вышка», блядь, ёпты, ну, нефтяная, ёпты, там нарисована она стоит. Но назвать газету «Вышка» это было, конечно, очень, бля, приятно. Очень приятно для многих, блядь, товарищей, блядь. Вот ты подсчитываешь эти газетенки там, ты столько информации получаешь, а еще от меня сколько, блядь. А тогда человек за всю жизнь столько не получал. Он бы ебнулся, Коля, ебнулся. А ты у меня, видишь, живой, здоровый, умный человек, ебнуть. Налей, давай дальше. Параблезианствуем с тобой, вот. Не захребнили столько, ебнуть. Я пропускаю, а ты вот выпей, почувствуешь, как у тебя параблезианство просто прибавляется в тебе, понимаешь? Как тебя пучить начинает, что-нибудь отрастает у тебя. Это что ты смеешься-то? Так оно и есть. Вот в этом все здоровая жизнь. В прямом смысле этого слова. Все здоровое. Если нос, так, блядь, бог семерым нес, понимаешь, а ему одному достался. Если уж хуй, так, блядь, он все там сетует. Говорит, вот раньше, говорит, были люди. Говорит, раньше, это когда? Он пишет, ты в каком? В 16 веке, да? Пишет. Всякие схоласты там, всякие эти инквизиторы, людей всех пожгли, понимаешь? Они и продолжали здесь, по инерции. Кто там не так вякнул? У него, кстати, кореша драгоценного сожгли. У меня бы тоже кого-нибудь спалили, если бы в то время жил, блядь, Коля, дай ей бог, конечно, долго жить, блядь. А до меня бы добрались, уж точно, блядь, сраку намылили, блядь. Скажи, ты что с этой корешей драгоценной тут пиздишь? Ну, я, правда, про святую инквизицию ничего не упоминаю, а тот любил. О, говорит, какой у нас умный мальчик, прям впору ему папой быть, блядь. Не папой, в смысле, детей рожать, а папой римским, там один был папа-то у них. Папа римский, понимаешь, больше никаких хуев. А он и один наш писатель... Некто Даниил Харнс даже написал, говорит, о, говорит, истинный, говорит, кастрат. Это значит почти папа римский. Это имеется в виду о святости папы римского. Все можно оспорить, конечно, но папа римский есть папа римский. Ему возражать уже не приходится. Если кто возражает, сегодня мало кто возражает. А тогда, когда возражали, костерчик подпалили и гуляй, Вася. Просто на раз. И у него кореша драгоценного спалили. Хотя он, говорит, в это время с ним находился в некоторых разногласиях. Но я думаю, что кореша драгоценного это совершенно не ебло. С кем он находился в разногласиях? Он горел и кричал, «Карагул, блядь, горю нахуй!» Ты сам подумай, Коля, каково это, блядь, на костре-то, блядь, а? Живьем, ты веришь, нет? Вот, это, говорит, рекомендовал священной инквизиции. А как-то Сорбона, ну... Нынче университет такой, знаешь, Сорбона, от него исходят всякие научные веяния. А тогда от них исходил всякий смрад и гадость, то есть консерватизм. Я про консервы сейчас не говорю, нихуя. Мы сейчас консервы открывать не будем, пизду. Мы сейчас свеженько сегодня. Вот этот консерватизм в поступках, понимаешь, сегодня. Они следят, говорят, кто там чем веет новым, блядь. В говно его жечь, его собаку такую, блядь. И долго они подбирались, значит, к нашему Франсуа Рабле, бля. Подбираются. Он сколько куда-нибудь убежит, блядь. Сколько в каком-нибудь герцогу анжуйскому. Хуяк в отбор, блядь, и жить там. Поживет маленько полгодика, бля. Раз опять, нахуй, чтобы его за старку не схватили. К другому герцогу. И главное, что они, сука, блядь, его обожали. Телевизоров-то не было, он им пиздит, сидит вечерами, рассказывает, блядь. Винишек нальют они, блядь, значит. Ну, рассказывает, а это мой дорогой телевизор.
1: Так что, бля, Коля, знаешь, тут тенденции какие, блядь? Тут все норовят против нас, нахуй.
0: А эти оборзели совсем, блядь, ты понимаешь? Это уж не знаешь, куда деваться, блядь. Народ пришел в театр, блядь, а там и нахуй террор. Террористы, блядь, в центре Москвы, нахуй. Как ты думаешь, ты дожил до какого времени? Ну, конечно, дома рушились, блядь, уже было. И что ты думаешь нам? А нам по пизде мешалкой, блядь. Вот по пизде мешалкой. Вот, ты знаешь, да? Мы находимся с Чечнёй в состоянии войны, блядь. В состоянии войны. Никто не отменял нихуя. Война идет, там народ воюет. У нас чеченцы живут, блядь, чеченцы, да? Ну, конечно, их пиздить я их не призываю. Как, блядь, их пиздить? Говорят, честные люди есть там, блядь. Все это делают, блядь. Мы, говорит, сами пойдем туда, блядь. В этот театр мы их там, сука, сами всех передушим. Понимают, блядь, что им будет хуёво. Ну, хуёв не только им, но всем черным ребятам, блядь, стало сразу, блядь. У нас же тоже, блядь, только давай этим лысым, нашим ребяткам. Только давай, ты кто такой, блядь? Я индус, блядь, синдерухи, пхай-пхай, хуй тебе, пхай, вхарю ему, блядь. И все нахуй, челма в сторону, под сраку, блядь. Ты разберись там, товарищ, ну, это же к Чечне не имеет никакого отношения. Они индусы, у них индустриализация, блядь, пресса. Видишь, как поднимается уровень жизни, въебывать начали, блядь. Ну, их сейчас им поменьше стало здесь, блядь. Кстати, как стали въебывать, уже все, блядь, по домам, нахуй. Вон эти вьетнамцы еще не въебывают, они все пока на рынке, нахуй, у нас тут торчат, блядь. Как начнут въебывать у себя на своей стороне туда, блядь. Все туда потянутся, потому что уровень жизни подымется, Коля. А эти не дремлют, нахуй. Всевидящий око, блядь, воинственного ислама, блядь. Хуярют, чем попало, блядь. Потому что я правильно тебе говорю, блядь. Это тенденция хуёвая, блядь. Она в этом году посетила нас еще раз и еще, блядь, раз. Доказалось, что не только в Чечне тут дело, Коля, блядь. Тут такое, блядь, там сидит какой-то, блядь, Бен, блядь, дышит на ладан, блядь, и никак не надышится, сука, блядь, а? Вот как бы, блядь, это так прибрать, блядь, потому что внушить здесь нельзя нихуя. Там зомби, блядь, они рождаются зомбированными, блядь. И это как ты представляешь, до чего дойти, блядь, если им, блядь, Господь Бог, значит, прощает самоубийство, нахуй. Как ты думаешь, блядь? Опять один хуй вошел в автобус, блядь, взорвал детей, блядь, баб каких-то, блядь, мирное население. Пластидом обмотался, пиздюк, блядь. Этих нарубил гвоздей, блядь, пидорас, блядь. И давай туда, нахуй, чтобы побольше убить. Ёпта, если Бог, значит, им говорит, так и надо, ребята, блядь. Он их не наказывает за это, правильно? Это какой Бог, интересно, бля, получается. Я что-то мне не очень верится, понимаешь? Кажется мне, что это все, блядь, от лукавого. Ну, правда, есть же у нас от лукавого, блядь, всякие поступки, правильно? Сатана смущает, блядь. Почему мы не задумываемся над этим, блядь? Ты выпивай, выпивай, хули, сатана, блядь, испугался, блядь. А что, сатана там правит бал, блядь. И люди действительно гибли. Тоже за металл, блядь. Металлом там, ты видел, чурки какие поставили, блядь. Там такого накачано, блядь. Гаек одних, блядь, 30 килограмм. Пизда насовали, блядь. И, сука, открыли кафе, блядь. Я на этого мента хочу посмотреть, сука, который им подписывал, блядь. Вот я, чеченца, сука. Это пизда, говорит, блядь. Говорит, это сидит, блядь, я кассирша, блядь, там сидела в баре. Там такой подходил симпатичный. Я его видел, он, сука, в терроре, блядь. Он подходил, они там жили, блядь, уже все знают, когда закуток, когда сортир, блядь, обследовали, блядь, пидорасы, блядь, ты понимаешь, нет? Все знали, блядь, все, и спокойно спали, блядь. Они отсыпались, блядь, спокойно спали, пищеварение, блядь, намаз, блядь. Че намаз? Не намаз, блядь, на хлеб, а намаз у них, блядь. Встали каждый час молиться, блядь, и там то же самое, блядь. Как намаз, блядь, тут все, кто сидел, у меня там один попал знакомый, нахуй, блядь. Он говорит, тут мы все, блядь, думаем, сейчас они что-нибудь начнут. Они сбормочат, сука, блядь. Нихуя не поймешь, блядь, что они там, блядь. Кыр-был-дыр-был-был-блядь, встали нахуй. Все, пиздец, все начнут стрелять. Все вспотели там, блядь, там хоть не придохнешь, не пернешь, блядь. Там и газу не надо было пускать, там и так уже все начали, блядь, задыхаться в пизду. Вот в чем история-то, блядь. А этим, блядь, хоть хуй на голове затеси, блядь. Как вот они выросли, блядь, Коля, без вот такого вот человеческого, блядь, понимаешь? Не хочется, блядь, им ни машину хорошую, блядь, там, например, ни там пойти там в теннис поиграть большой, блядь, или там что-то как-то, ну как-то, блядь, куда-то пойти себя показать. Нет, блядь, вот как привыкли они хуячить, понимаешь? Убивать, а уже за что они уже понять не могут нихуя. Ну, из-за войны, потому что вы нас душите там. Кто вас там нахуй душит, блядь? Вот эти рыбы все одни эти вот, блядь, бородатые, блядь. Вот они туда-сюда, блядь, кто кого поубивать, блядь, дай. Больше нихуя не происходит, блядь. И наши вот уперлись рогом, блядь. Конечно, мы, блядь, не отдадим, блядь. Хули, блядь, не пяди, блядь, пяди. Хуяди, блядь. Там эти, блядь, будут, они каждый закуток, сука, они все делают, блядь. Они землянку вырвут нахуй, а трубу на 50 метров отведут нахуй. Самолет летит, всех заебу, блядь, пиздик туда, где конец-то, нахуй. Ха-ха, они все живы, бля, тепловой-то вот, излучение-то у него из трубы идет, ебать тебя в сраку. Теремок ебаный, из трубы идет дымок, блядь, а труба на 50 метров оттянулась в пизду, ты понимаешь? Попробуй попади в них, нахуй, хитростью, блядь, там такой, сука, шакалы, блядь. А пиздить, блядь, детей, блядь, баб, нахуй, и пожилых людей, блядь. Что за тенденция такая, а, Коля, объясни мне. Тенденция, блядь, шакалья, я тебе скажу, блядь. Конечно, они, блядь, себя не жалеют, это потому что мозгов нихуя нету, блядь. Но подумай, все ж ты, блядь, детей, блядь, там, старушку, блядь, пришил и доволен, блядь, этот с пластидом хуй, блядь, и себя порешил, блядь. Ну это самоубийство, а у нас написано, блядь, как это нахуй самоубийство? Богу это, блядь, неудобно нам. Неугодно ты себя, блядь, пожалуйста, не, я тебе, говорит, не сам ты себя родил, блядь, и не сам ты, блядь, неволен, блядь, с собой распоряжаться нихуя. Живи, сколько тебе Господь отпустил, блядь, а я тебе себя пластидом, а наш, якобы там Аллах сидит и говорит, правильно, молодцы, блядь, так и хуярите, блядь. Только, ну, если по-арабски там, блядь, по-эмиратски там как-то хуярит им. То есть я представляю себе. Но он же не такой, бля. Это же они его таким сделали. Это от лукавого все, Коля. У них как это... Шайтан, блядь. Во. Все, у нас, да. Сатана какой-нибудь, бля. У них шайтан, бля. Шайтан там путается, блядь. Там осень, осень. Вот на все как раз шайтан, шакал, блядь. Все тут вместе подходит. Вот эта тенденция мне очень не нравится. И главное, что с ней тут, блядь, окромя как стакан засадить, нихуя не поймешь. Так что, Коля, вот ты в театр не ходил и не ходи нихуя. Понял? Нихуя уже ты не почерпнешь. Тебе уже поздно привыкать, блядь. Ну, кто еще ходил там? Говорит, ну как же жалко, бля, в театр заглянуть, бля. Сейчас народ стал опять вроде похаживать там. Ну, смотрит, где подъехать сложно, блядь, да? Где долго идти там, например, блядь. Вот туда идут, блядь. В театр Эрмитаж ходят, блядь, например, там. В сад там пока дойдешь, блядь, ну там хули по аллейкам, блядь. Там танк не проедет нихуя, понимаешь? И эти, блядь. Джипы, хуипы, блядь, это не влезет нихуя. Ну, народ вроде как поспокойней, блядь. Ходят, смотрят. Вообще тенденция такая, больше трех не собираться нихуя. Не собираться в пизду. Хочешь жить, блядь, умей вертеться, блядь. Один, два, три, вот ты, я, блядь, Зинка. Ну, Клавка, четыре уже, блядь. Да хуя, блядь, могут ёбнуть, блядь. Ну, сука, надо рассыпаться сразу, понимаешь? Рассыпаться, блядь. И скоро будем-то, сука, ходить все оглядываться нахуй. Где кто, сука, блядь. А ребята чернявые, пусть они обижаются, нихуя. Куда тут, когда жить хочет, блядь? Уже я уже иду, блядь. Мне навстречу какой-то, блядь, с усами, сука. И чё-то вертит, блядь, какой-то пакетик, сука, в руках. Я думаю, о, блядь. Думаю, ёбнуть вроде бы, блядь, может ли я ошибиться, нахуй. Да я на другую сторону хуяка перешел. Думаю, а хуй его знает, себя как бросит, блядь. Ебало такое, нос, блядь, горбылем, нахуй, думаю. Может, он грузин, блядь, а и не чеченец вовсе, а вроде как грузин, родной человек, блядь, да, кепка, блядь, они уж кепки перестали такие носить, хуля, аэродром, блядь, носить, ветром сносит, пизду. У них там ветра дуют теперь, блядь, перемен. Они теперь говорят, так, в пизду, газу, говорит, давай, Россия, бля, мы им газу, блядь, и они нам до отказу, нахуй. По самую срачу, блядь, как говорят, блядь, на Ридной Украине, блядь, все по самой передать невозможно, блядь. Потому что, говорит, не, ну, газ не имеет отношения, блядь, к... это экономика, ёптай мать. А при чем здесь